0: Запах, конечно, запах есть. Есть. Немножко глаза
1: он
0: есть.
1: Он же стойкий.
0: Ну, знаете, он стойкий до поры.
1: До какой?
0: Вот я вам скажу так. Ведь да. В средние века-то никто же внимания обращал.
1: Ну, в общем, да. Там, понимаете? Конечно, там уж...
0: Бывало, пойдешь по Парижу или по Москве.
1: Ой.
0: Пойдешь, ох,
1: ух ты, запашок.
0: Представляете, какой запашок. А коней только 100 тысяч.
1: Да, ну что.
0: Понимаете, скачет.
1: С ума сойдешь.
0: Вот, господи. Ну, конечно,
1: сколько
0: уже.
1: Сколько кишечного газа, представляете?
0: Вот сколько мы упустили уже. Сколько упустили, понимаете?
1: Если бы в средние века.
0: А сейчас мы думаем, мы прям возьмем лидирующей позиции.
1: Я думаю, да. Конечно. Я думаю, да.
0: Мне кажется, да.
1: Но поэтому, это
0: отечественно все. Да, поэтому, дорогие друзья, следите за развитием событий. Естественно, скоро наша компания «Газкор» и «Газкур»,
1: да?
0: Они, так сказать, займут лидирующее положение, мне кажется. Я вот. Думаю, ну, да. И, мы, во-первых, мы, это патент.
1: Да.
0: Это патент.
1: Конечно.
0: И, конечно, ясно, что...
1: Нет, ну тут мы уже, извините, мы будем законодать.
0: Ох, за граница будет знать.
1: Ох, за границей. И мы будем законодать.
0: Конечно.
1: Газкура и вот, Газкора.
0: Да, да, вот да, что да. Такое простые вещи, понимаете?
1: Боже мой. И вот как хочется пожелать вам прямо вот этого...
0: От простоты в технологию.
1: А, да, да, да.
0: Вот
1: да,
0: и все.
1: Да, да. Хочется пожелать вам этого сжиженного, настоящего с запашком... Но нашего газа.
0: Спасибо вам огромное.
1: Спасибо вам
0: спасибо.
1: Огромное.
0: До свидания.
1: От всех нас.
0: Спасибо.
1: И от девушек.
2: Новые технологии.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко фейк-радио. И я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
4: Классика в эфире.
5: Школьная жизнь была серой, будничной, сплошным наказанием. И школа, и учителя тогда одно сплошное серое пятно в моих воспоминаниях, пока не появился Владимир Антонович, учитель музыки. И жизнь окрасила свои цвета. Мы ждали его появления на уроке, ждали после уроков. Мы провожали его до дома, он провожал нас до нашей остановки. И разговоры, разговоры. Невозможно было расстаться, оторваться от него, от его взгляда, от его добрых, участливых, насмешливых глаз. Он вошел в нашу школьную жизнь как праздник. Захотелось учиться, стать лучше. Ему всегда было интересно, о чем мы думаем, какое у нас настроение, какие планы. Со звонком бежали вниз в кабинет музыки, чтобы увидеть его. Все устраивались вокруг, и все устраивались вокруг, пытаясь увидеть его глаза, услышать его голос, дотронуться до него. «Ну как настроение?» – спрашивал он. «Как провели день? Что нового?» А мы, перебивая друг друга, перекрикивая, сбиваясь, кричали, чтобы только услышал он. Услышал именно тебя и ответил именно тебе. Перемены были короткие, поэтому договаривались о встрече после уроков. И тогда уже могли наговориться вдоволь. Он слушал наш гвалт, наши сбивчивые речи, но отвечал всегда понятно. Пространно, к чему мы прислушивались молча. Нам всегда было понятно, о чем он говорит. И потом, уже расставшись с ним, мы еще долго перебирали в голове все его слова. Вы прослушали отрывок из романа Татьяны Лабоцкой «Школа любви».
4: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых? Но оно было утеряно Почтой России.
2: Приключения!
0: Я вот что хотел спросить. У меня сама история, ну, так сказать, она известна, все ее знают прекрасно. Я хотел первое что спросить. Как получилось так, что во время принятия эликсира уменьшения у вас изменился и пол?
7: Ух, как
0: Карик,
7: непонятно.
0: Но
7: как?
0: Вы же были мальчик.
7: Я была мальчик, да.
0: А когда уменьшились, стали девочкой.
7: А когда уменьшились,
0: а потом, когда вас
7: девочкой.
0: Обратно увеличили.
7: Да.
0: Вы, как говорится...
8: Осталась девочкой.
0: Да, осталась девочкой.
8: Что да. Вот это да, вот, да. И вот это превращение и произошло. Я, соответственно, был, соответственно, девочкой.
7: Девочка
8: Валечка. И вдруг раз я смотрю, и я уже Валентин.
0: Обалдеть. Совсем вытекающими.
8: Ну, это может, когда я в штаны вот и Гермогентовичу уткнулся. Может быть, из... я даже не знаю,
0: как это
7: произошло. Не знаю, я-то никуда не
0: утыкалась. Ну, я вот что хочу спросить. Сейчас мы не будем это обсуждать. Ну, да. Давайте вот что. Вы создали свой бизнес.
8: Да.
0: Да, прежде чем мы будем говорить о бизнесе, я хочу вот что спросить. Скажите, пожалуйста, почему так получилось, что эликсир – это уменьшитель? А порошок это увеличитель. Почему нельзя было эликсир? Порошок. Почему?
7: Ну как почему? Ну, чтобы не перепутать.
0: Ах, вот оно что! Эликсир и порошок.
7: А то, представляете, вы один раз уменьшитесь, потом случайно перепутаете, выпьете еще раз уменьшитесь. Так, знаете, это опасное дело.
0: Да, и можно... В субатомные подстанции.
7: Да, можно до смерти наэкспериментировать.
8: До атомов можно сократиться. Вот, и фирма у нас называется Flexible.
0: Так.
8: Flexible.
0: Flexible 2.
8: Flexible 2, конечно.
0: Я видел в интернете.
8: Правильно, все Flexible 2. Mm-hmm. Ну, я
0: скажу... Чем вы занимаетесь?
8: Так вы знаете, что вот эти вот уменьшительные средства, я бы даже так сказал, уменьшительно-ласкательные.
0: А вот я хочу задать вопрос. А если я уменьшитель не принимал, а хочу сразу порошок до увеличения принять?
8: А вы знаете...
7: Можно?
8: Можно, но частями. То есть
7: можно,
8: вы будете увеличиваться разными частями.
0: А, то есть вдруг у меня рука стала большой.
8: Рука, какой-то орган, ну что-то одно.
7: Если сразу хотите увеличить.
0: А можно заказать?
8: Можно.
0: Увеличение органа?
8: Конечно, органа.
0: Обалдеть можно.
8: А поэтому называется Flexible 2, потому что сразу двойной размер.
0: Ах, как
8: бы. А вы знаете, разбирают, как горячие пирожки. Да, скажи, Гарик?
7: Разбирают, но там нужно, понимаете, нужно понимать, с чем принимать. Потому что, например, если нужно увеличиться там в два раза и без уменьшителя до этого, то надо с овощами, значит, принимать.
0: Ага.
7: Конечно, да. Капуста, брокколи идет, там, вот это
8: ну,
7: все.
8: Ну, вот
0: целый список у вас.
7: А если наоборот, например, уменьшить, то хорошо с бобовыми идет.
0: Ну, то есть получается, что вы посвятили свою жизнь химии.
7: Ну, конечно, получается так. Мы вот с пробирками, из пробирки в пробирку, так сказать, с пробирки в пробирку скачем.
0: Я вот что хотел, Карик, у вас спросить.
7: Да.
0: Вернее, даже не спросить, а я бы сказал попросить. Вы знаете, ну, на словах-то это все, конечно, прекрасно, когда уменьшились, так сказать, Flexible 2 вот это. Я просто хочу сказать, а вы могли бы вот сейчас взять и уменьшить?
7: Валя, он не верит. Ну, конечно, да.
0: Вот так вот, да?
7: Да, конечно, легко.
0: То есть мы вас сейчас попросим.
8: Ну, да. И мы сейчас уменьшимся.
7: На раз-два. Хотите?
8: На Flexible 2.
0: Опа.
8: Опа, и все.
7: Опа, и
0: ну,
7: все.
0: Ну, давайте попробуем. Давайте только вот, чтобы было как следует.
8: Ну, что, туда? Ну,
7: чтобы повиннее пойти было, да?
0: Да.
8: Пойдем.
0: Проходите. Пойдем. Прошу вас.
9: Приключения. Флора и фауна родной планеты.
10: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, Марьин башмачок –

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Порошок Байт. Тает так быстро.
3: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
4: Лицензия номер 312-532-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.
2: Причешитесь, космонавты! Фоменко Фейк Радио.
0: Изнутри.
5: Итак, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио сейчас программа «Изнутри». В гостях сегодня у Владислава Жульпацкого исследователь жизни и быта муравьедов Лев Эммануилович Бабон.
6: Да.
5: Лев Эммануилович, скажите, пожалуйста, вы уже заговорили о потомстве.
6: Ну да.
5: О муравьедном потомстве.
6: Ну да.
5: Я хочу спросить, за 7,5 лет вашей жизни внутри стаи муравьев,
6: да.
5: Сколько же у вас уже прапраправнуков?
6: Ой, боже мой, много, много, много. Ну, скажем так, я оплодотворил где-то около, скажем, 25 самок. Непосредственно, не считая легких, скажем так, предсемейных контактов. Вот я имею в виду. Потому что это тоже присутствует. Вы знаете, в этих брачных играх, как я их называю, муравьедолавки.
5: Муравьедолавки?
6: Да.
5: Ой,
6: муравьедолавки. Это лавки.
5: Международное слово «любовь».
6: Это международное. А как там общаемся? Я часто выезжаю в Австралию. В основном там большой ареал. Вы знаете, пребывание муравьедов. И вот, вы знаете, мы с коллегами муравьедолав так и называем.
5: Да-да. А вот, скажите, вы всегда возвращаетесь в один и тот же прайд, так называемый,
6: да,
5: в одну и ту же семью муравьедов? Или, может быть, вы мечетесь по-разным?
6: Нет, нет, нет, только одна. У меня, вы знаете, у меня, если уж, как говорится, прикипел, так прикипел.
5: Ну, вот оно же.
6: Да, у муравьедов, кстати, это случается.
5: Ага.
6: Особенно у Эммануиловича.
5: Скажите, пожалуйста, я вот что хочу спросить. Изначально в природе муравьеды, они моногамны или полигамны?
6: Вы знаете, они, конечно, полигамны. Скажем так. Они полигамны.
5: И это, конечно же, вас и привлекает.
6: Конечно.
5: Ну, то есть, Лев Эммануилович Бабон, исследователь муравьедов, как я понимаю, увлечен полигамностью внутри жизни
6: стаи
5: муравьедов.
6: Вы поймите, это же стержень, на который как бы нанизывается вся эта вот любовь. Любовь
5: к муравьедам. Я хочу спросить вот что.
6: Да.
5: Я вот что хочу спросить. В ареал обитания это все-таки стайные животные все-таки?
6: Да, все-таки стайные.
5: Стая, да. Все-таки они живут стаей.
6: Стаи, у них, естественно, присутствует вожак, то есть ваш покорный слуга. Вот.
5: Ютятся они близко друг к другу? Норы ли это?
6: Нет, это не норы. Это, вы знаете, они любят свободу. Они любят такие, как бы, саванны. Они любят такие просторы.
5: Но двигаются всегда вместе.
6: Всегда вместе. То есть это, в общем, такое как бы коммуна.
5: Теперь о питании.
6: Да.
5: Теперь о питании.
6: Да.
5: Как долго вы привыкали к тому, что вы питаетесь муравьями?
6: Вы знаете, я полностью перешел на муравьиную пищу. Я вам скажу, это полезно, это калорийно, да, мой дружочек? Ха-ха, ты мой хороший. Вот. Поцеловаю. Вот. И что я имею в виду? А муравьи, они питаются и питают. Вот так бы я сказал.
5: Вот одновременно.
6: Они питаются, муравьеды питаются и питают друг друга. Например, самец кормит самку. Когда я кормлю самку, я всегда испытываю какое-то удивительное ощущение легкого покалывания такого. Ну, такого, знаете, чуть-чуть.
5: Удивительно.
6: Да.
5: Удивительно. Мало того, что вы на четырех конечностях,
6: да,
5: вы еще, получается, и, так сказать, вступаете в отношения с
6: животными. Ну, а как же, да.
5: И это, в общем и целом, так сказать, полностью меняет наше представление о человеке.
6: Абсолютно. Я скажу, это помогает человеку обрести себя самого.
5: Понимаю вас, дорогой Лев Эммануилович Бабон.
6: Да, да.
5: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях потрясающий человек был. Лев Эммануилович Бабон.
6: Исследователь
5: муравьедов, да.
6: Покажу вам самочку обязательно в разрезе.
5: Спасибо огромное.
6: Конечно,
5: спасибо вам огромное.
6: Конечно.
5: Мы побеседовали о том, как трудно жить и как легко, с другой стороны, жить в стае муравьедов. Как трудно и, с другой стороны, и легко руководить этими потрясающими животными.
6: Да.
5: Как человеку перейти на питание.
6: Да.
5: Все мы это, ну, муравьиное питание.
6: Ну,
5: все мы это обсудили.
6: Конечно.
5: Соответственно, теперь я хотел бы, чтобы все-таки Лев Эммануилович попрощался с нами непосредственно в том своем муравьевском виде.
6: Перед этим, да, я хочу сказать, что даже космонавты употребляют в пищу муравьиные маленькие какашечки.
5: Потрясающе.
6: Это, вы знаете, пережеванные какашечки, они очень калорийные, они полезны, и в космосе они усваиваются 100%.
5: Отлично. Я хотел бы, чтобы вы попрощались с нами и надели на прощание вот этот ваш удивительный костюм.
6: Ну, дружочек, давай, мы с тобой сейчас... Сейчас я покажу, как самец предбрачный издает вопль.
5: И на этой высокой ноте, дорогие друзья, мы прощаемся здесь, в программе «Изнутри». Мы прощаемся с исследователем жизни и быта муравьедов Львом Эммануиловичем Бабоном, дорогие друзья. Спасибо, мы ждем вас дальше.

0: 睡睡。Online Radio 101 RO。
1: Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
2: И вот мы снова с вами в студии. Это программа «Ловкие люди» и рубрика «Работа для потерявших работу». И с вами, как всегда, Юрий Бурзон. И напротив меня удивительный человек, укладчица и еще раз укладчица от Бога, я бы сказал, Зинаида Прыскина.
3: Я продолжаю, да, историю?
2: Да, продолжайте.
3: Так вот, у нас
2: историю.
3: Был полдник как раз, полдник, вот этот как вафли вот эти с кефиром.
2: Ага.
3: И после этого я прихожу, значит, на свое рабочее место опять, вся, значит, отстерилилась, вот это вот, дезинфицировалась,
2: да,
3: все. Значит, прихожу, начинаю работать. Думаю, что ты, батюшки?
2: Что такое?
3: Что у меня с пальцами-то происходит?
2: Растопыриваются, в смысле? Или...
3: Да они липнут, понимаете, слипаются. Потому что изюм мне подсунули, такой вот влажный, липкий, неправильный
2: какой?
3: Изюм был.
2: В смысле, засахаренный?
3: Засахаренный, слишком изюм был. И поэтому пальцы начинают слипаться. А слипшиеся пальцы, это для укладчицы совершенно смерть просто, понимаете?
2: Вы не волнуйтесь только, пожалуйста. То есть, короче, это
3: работать
2: ужасно.
3: Невозможно слипшимися пальцами-то?
2: Ну, ты естественно, конечно,
3: вот
2: да.
3: Вы пробовали когда-нибудь слипшимися пальцами работать?
2: Я один раз пробовал, но я сейчас не хочу.
3: А что вы укладывали?
2: Ну, не укладывал, это другое, это там было. Ну, давайте не будем, это чисто интимно, так сказать. Ничего страшного.
3: Я думаю, вы вообще даже не понимаете, о чем речь идет. Понимаете, это совершенно... Это невозможно работать.
2: Да.
3: Слипшимися пальцами работать невозможно.
2: Да, понимаю вас. Зинаид, скажите...
3: Докторами, понимаете, я разлепляла. Докторами.
2: Как?
3: У меня в крови был, весь изюм в крови.
2: О,
3: потом.
2: Господи, кровавый изюм. Это ж просто звучит, это как-то... Это в голове просто не укладывается. Это кровавый изюм.
3: Да
2: боже,
3: это ужас
2: мой.
3: Какой-то был, понимаете?
2: Господи, боже. Я вас понимаю. Вы знаете, вот все-таки давайте мы... коснемся все-таки. Давайте чуть-чуть о хорошем. Все-таки давайте сейчас отодвинем.
3: А какого хорошем-то?
2: Ну, у вас хорошее же было с Пысиным.
3: Ну, Пысина. С Пысиным только и был хорошее. И с девочками.
2: Вот скажите, вот девочки же все любили Пысина.
3: Ну, конечно, Пысина все любили. И девочки,
2: поздравляли
3: и
2: его,
3: мальчики,
2: да?
3: Любили Пысина.
2: И даже так. Мальчики любили.
3: Ну, потому что у нас и мальчики работают
2: так
3: на укладке.
2: А он и красавец был.
3: Ну, конечно.
2: Он же еще при оттепели.
3: Да
2: начинал.
3: Он настоящий мужчина просто был, понимаете?
2: Ну, да.
3: В отличие от этого,
2: да.
3: Нового вот этого,
2: и
3: нашего вот этого.
2: На ледоколе он, по-моему, тоже выступал, да? Вот когда вы...
3: На ледоколе, когда собрание было, выступал, конечно.
2: Ну,
3: у нас
2: да.
3: Там был отчетный сбор, и
2: ну, да.
3: Всех укладчиков, да.
2: Все прям на ледокол...
3: На ледокол, там и груши, яблоки, все. Чернослив, все были. И по конфетам были укладчицы там.
2: Ага, и по конфетам тоже,
3: по
2: да?
3: По Барбарису, да, по лимончику.
2: Вот это вот самое интересное. Вот есть разные же конфеты.
3: Конечно, это очень, это совершенно разная укладка. Абсолютно, как и изюм отличается от яблока, кураги. Так и лимончик, понимаете, от стратосферы и так далее. Ледокола,
2: подождите, есть такие названия, да?
3: Конечно, что, стратосферу не знаете?
2: Нет, я не пробовал, я просто, это вкусно.
3: Стратосферу? Да вы что, это прекрасно просто. Это лучше конфеты шоколадные, вы что?
2: Вы знаете, дорогие друзья, я вас прошу, приобретайте стратосферу, потому что это удивительные какие-то, так сказать, конфеты, о которых нам сейчас Зинаида Прыскина рассказывает, укладчица от Бога, ну, как мы ее назвали.
3: Стратосферу, конечно, вы можете взять, но берите именно, чтобы укладчица была 521-555-642. Потому что эта укладчица Антонин, она очень хорошая. Совершенно укладка отличается
2: Тонечка.
3: От всех других. Да.
2: Я видел ее тоже на доске почета. Тонечка.
3: Конечно.
2: Она же тоже с вами висит там, да?
3: Тони, конечно. Тони, да.
2: И уже который год висит, по-моему,
3: который
2: да?
3: год висит вместе со мной рядом. А мы же рядом там висим.
2: Ну, вы рядом прям практически.
3: Ну, конечно. Вы же видели. Вы бы заходили к нам.
2: Я
3: вот цех-то у нас.
2: Да я с удовольствием зайду. Что вы?
3: Зайду. Вы же заходили сегодня.
2: Нет, сегодня я заходил, но я еще раз зайду. Я еще раз хочу зайти к вам. То есть, вот у вас там висят фотографии.
3: Фотографии
2: в красном
3: есть.
2: Уголке вы встречались с Пысиным, да?
3: И в красном, мы везде с ним встречались, и в красном уголке. И вот на этом ледоколе, как вы говорите,
2: ну,
3: и
2: да,
3: в одном зале мы с ним все время встречаемся.
2: Ледокол Иван Пидов. Это был очень...
3: Ледокол Иван Пидов, естественно.
2: Да,
3: конечно.
2: Да, конечно. Это и знаменитый ледокол. Это вообще это мировое просто.
3: Раз в год у нас там встречи происходят.
2: Раз в год, да. Вы знаете,
3: сделаем... О проблеме мы будем говорить о моей?
2: Зинаида, сейчас, не волнуйтесь. Я просто хочу, чтобы вы попили сейчас пока водички, там какой-нибудь компотик, да? Или компотик вы не любите?
3: Вы мне еще кефир предложите.
2: Нет, кефир с вафлями не будет. Сделаем паузу, Зинаида, и вернемся через мгновение.
1: Веселые сапожата. Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.
2: Рай-рай-рай. Хей, велет, кипис ван!

0: Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: Важная сила.
3: Мы вернулись с вами в студию. С нами Евгения Павловна Урина. С вами Юрий Бурзон, дорогие друзья. И мы беседуем с Евгением Павловной. Конечно, с ведущим нашим удивительным уринотерапевтом. Я бы сказал, уринотерапевтом номер один. И говорим, конечно, о книге.
4: О книге, да, «Вся правда об урине».
3: Пожалуйста, «Вся правда об урине», да, пожалуйста.
4: В конце книги, вот понимаете, очень важно мне было. В конце книги есть небольшая, как сказать, отдельная еще такая вставка из рецептов блюд на урине.
3: Это то есть очень это блюдо
4: важно.
3: Уже?
4: Да, блюдо. Которые...
3: Ну, то есть это уже кулинария, в общем.
4: Да. Уринотерапия переходит чуть в кулинарию.
3: Да. То есть уринокулинария.
4: Да.
3: Вы также, это в книге у вас называется.
4: Да, уринокулинария.
3: Уринокулинария.
4: Да, и, значит, там есть и выпечка.
3: И выпечка даже есть. Потрясающе.
4: Конечно, да. И выпечка.
3: Удивительно.
4: Очень много
3: супов. Как вы все угадали,
4: господи. Да, и набор супов. Но самое главное, там еще после всего этого есть...
3: Маленькие супчики тоже, нет, да? Из урины.
4: Это
3: протертые или как это?
4: Супчики продаются уже во всех аптеках.
3: Суп-пюре это получается?
4: Суп-пюре, которое просто суп-пюре. Надо вот растворить.
3: Растворить урину, как бы, и получается?
4: Да.
3: Либо это с запахом... Там, не знаю, жимолости.
4: Нет, вот это
3: или
4: очень
3: что
4: важно.
3: Это? А
4: понимаете,
3: что это,
4: но так как мы говорим про ингалирование, что это очень важно,
3: так.
4: Запах как раз тот, который нужен. Запах урины.
3: А, запах урины.
4: Только.
3: Конечно.
4: Только.
3: Потому что супчики с запахом урины.
4: Да. Так вот,
3: хорошо.
4: Но там еще есть специальные свободные листы для заметок. Для заметок.
3: Где?
4: Для заметок. В книге.
3: В книге?
4: В книге.
3: А, для заметок, естественно.
4: Это каждый читатель.
3: Может.
4: Каждый нас читатель.
3: Да.
4: Может. Как сказать, свою историю всю,
3: да.
4: Как бы постепенно,
3: то есть каждый свой
4: пошагово,
3: день,
4: да.
3: Как урина,
4: да.
3: Проникала,
4: да.
3: В его
4: как прошла
3: сознание,
4: клизма,
3: скажем
4: как
3: так.
4: Прошла клизма, как пошли капли,
3: как пошли капли в нос,
4: в глаза.
3: Урина в нос,
4: да.
3: Урина в глаза.
4: Удалось ли собрать ночью?
3: Ой, удалось ли собрать ночью? Как интересно.
4: Да.
3: Евгения Павловна, спасибо.
4: Да.
3: Одного, я чувствую, вашего визита будет недостаточно. Я думаю, что мы коснемся
4: я
3: еще раз.
4: Я очень надеюсь, что вы присоединитесь.
3: Книги, и мы присоединимся. Я, может быть, начну пробовать.
4: Ну, мне кажется, вам
3: по чуть-чуть.
4: Пора.
3: Мне бы пора было.
4: Я вам конфеток несколько принесла.
3: Несколько конфеток вы принесли?
4: Да.
3: Боже, как приятно.
4: Да.
3: Как приятно. Я попробую обязательно. А как называете? Бон-бон? Или как ваши конфетки называют?
4: Ури-ури.
3: Ури-ури. Ва, как удивительно. Ури-ури. Вот
4: да.
3: На этой счастливой ноте, дорогие мои радиослушатели, я прощаюсь с Евгением Павловной, я говорю ей спасибо, я говорю ей до встречи, и я говорю ури-ури.
4: До свидания.
3: До свидания.
2: Влажная сила.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Поэзии.
5: Мы бежали с тобой до палатки, что уткнулась в прибрежный песок. Ты стреляла в меня из рогатки, то был нашего счастья зарок. А теперь я стою у причала, где закат лижет камню бока. Больше нет никакого начала, только горькое слово. Пока.
0: Вы послушали стихотворение Виталия Вернова из сборника «Бег в прошлое». Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?
0: Сексуальное.
7: Сексуальное.
0: Сексуальное.
7: Сексуальное.
0: Революция. Добрый вечер, дорогие друзья.
8: Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук, член-корреспондент, потрясающий человек, который совершил прорыв на ниве ни медицинских, ни лекарственных средств, создал новое нелекарственное уникальное средство. Представлю этого человека. Это Георгий Урусович Высусов.
9: Здравствуйте.
8: Да, и вместе с нами его пациентка Регина.
4: Регина,
9: Региночка, да.
8: Регина просила не называть ее
4: Не называйте, фамилию. Пожалуйста, мою фамилию.
8: Вот. Итак, дорогие друзья, буквально вкратце. Дело в том, что только что на рынок выброшено уникальное, потрясающее средство, которое называется «Семя выпи». Да, «Семя выпи» – это новое нелекарственное средство, и его создатель, автор Георгий Русович Высусов сегодня у нас в гостях. Ну, прежде всего, конечно же, я хотел бы обратиться к Георгию Русовичу и спросить его, что же такое «Семя выпи», от чего оно, для чего оно, как и что?
9: Немножко, пока Региночка подышит, можно подышать, да, можно подышать.
4: Ну, вздыхаешь.
9: Немножко, да, немножко можно подышать, а я пока расскажу про семя выпи. Семя выпи – это удивительное, уникальное приспособление, которое помогает сейчас нам, всем, кто был на Галапагосских островах и затем встречался с морскими львами, с морскими, так сказать, животными удивительными. Все это как бы оттуда идет, из недр Галапагосских островов. Оттуда мы вытягивали, так сказать, вот эту вот субстанцию и вот эту вот удивительную...
8: Простите, Георгий Урусович, почему же тогда выпи? Причем здесь семя выпи?
9: А я объясню. Дело в том, что выпь обладает уникальной способностью обладать в разных местах одновременно.
8: Ах, вот оно что. Обладать в разных местах одновременно.
9: Можно подышать пока.
8: Простите, Регина, у меня такой вопрос. А семя выпи, как вам пришло? К чему это? Для чего? Что это? Повышает потенцию, желание? Лечит ли это, так сказать, бездетность? Может быть, это усиление ребра, костной ткани? Что это?
9: Вы сталкивались с понятием «либидо»?
8: Конечно, сталкивался.
9: Я постоянно сталкиваюсь с этим понятием. И вот теперь Региночка тоже сталкивается с этим.
8: Георгий Юрьевич, прошу прощения. Георгий Юрьевич, я вот что хочу спросить. Вы, как врач, в какой-то момент для себя поняли, что на Земле в целом не хватает нелекарственного препарата, который бы помог людям что?
9: Который бы помог людям обрести удивительную способность трансформироваться. Понимаете,
8: удивительно. То есть не только мужчины.
9: Не только мужчины, но и женщины, конечно, подвержены этому удивительному. Вот этой удивительной, так сказать, способности. Явно способности проявились в Региночке. Региночка сейчас с нами. Региночка может показать.
8: Ну, давайте
9: кое-что.
8: Сначала, может быть, тогда, чтобы понять на примере Регины, как работает это нелекарственное средство.
9: Пожалуйста.
8: Напомню, дорогие друзья, Георгий Урусович Высусов, член КОР и доктор мед, изобрел нелекарственное средство, которое называется «Семя выпи».
7: Сексуальная революция.
8: Регина, расскажите, пожалуйста, о себе.
4: О себе?
9: Да, Региночка, пожалуйста.
4: Даже не знаю, мне кажется, что ничего интересного нету, но теперь я стала гораздо более интересной.
8: Так, а что же было до того, как в вашей жизни появилось это самое семя выпить?
4: О, вы знаете, это были какие-то серые будни. Серые, бесцветные, день похож на другой день, но
10: того момента, как я познакомилась с Георгием Русовичем. Моя жизнь, она просто приобрела какой-то
8: смысл. Ну, скажите, что было с вами? Скажите, что было с вами? Ну, так сказать, у вас что было с личной жизнью?
10: Ничего.
8: Что было, так сказать, с рождаемостью детей, семейное?
10: У меня не было ничего, понимаете? Ничего не было вообще. Я в каком-то коконе жила.
8: То есть, будем откровенны, вы не могли преодолеть девственность?
10: Я не могла преодолеть ничего. Даже знакомства с мужчинами у меня не было, понимаете? Но даже в детском саду какие-то невинные игры, они все проходили в одиночестве.
8: И теперь?
10: Конечно, да. А теперь я настолько раскрепостилась, что другие проблемы возникают. Я не могу себя остановить. Я не могу себя остановить.
8: Господи. Вот это да. Я смотрю сейчас на Регину и сам как-то бунтарски ощущаю в себе какое-то вот это вот брожение. Хотя я еще... Когда я еще даже близко не принимал ничего и не пробовал.
9: Вы должны.
8: А просто я рядом с Региной, а она принимает это семя выпить. И вот что я хочу спросить у Георгия Урусовича. Георгий Урусович, скажите, пожалуйста, вот семя выпить. Вы, когда решили, так сказать, исправить эту ситуацию, ну, я имею в виду...
9: Риночка, не волнуйся.
8: Отсутствие приподнять немножко, как сказать, неприподъемное. Приподнять его немножко. Вы решили. И вот что вам, как врачу, как методологу, как человеку-создателю, так сказать, членкору, что ли, как доктору, Ну, вы скажите мне, вы вот подумали, первое, это мазь,
9: это
8: таблетки.
9: Да.
8: Это что?
9: Это стержень. Это стержень. Региночка сейчас подышит, пока немножечко поговорим. Удивительная игра стержня. Стержень должен ни в коем случае не сгибаться. Он должен присутствовать во всем ваших поступках, желаниях.
8: Ну, это
9: ваших,
8: как бы философская подоплека.
9: Да, да.
8: А вот расскажите мне, пожалуйста, о том, как вот я сейчас вижу. Сейчас я вижу, к нам приходят смс-сообщения, в которых, люди вот уже задаются вопросом.
9: Мы слышим.

0: взаимосвязанные
1: где
0: моменты.
1: Где купить растирание?
0: Не нужно растирать. Экстракт. Экстракт. Вот, Региночка, правильно говорит сейчас.
2: Я вопрос к ведущему, извините, не могу. А можно я вас приглашу на танец?
0: Да, господи, конечно, можно.
1: Буквально сейчас заиграет музыка, и, конечно, мы пойдем с вами потанцуем. Только закончим эту нашу нелегкую работу по объяснению нашим радиослушателям, что же такое семя.
2: Хочется танцевать.
3: Сексуальное. Сексуальная.
4: Сексуальная.
3: Сексуальная.
4: Революция.
0: Мы прежде всего начали с Региночкой именно с танцев, и только позже я прописал ей буквально полпипеточки этого экстракта. И только
1: скажите,
0: потом...
1: Скажите, пожалуйста, вот я хочу сказать, как он, во-первых, фасуется?
0: Фасуется очень просто. 1:4.
2: Пузырек.
1: Ну и вот такой вот вопрос. Пипетки уже сразу вместе? Уже вместе?
2: Есть пипетка.
0: Они вместе уже есть.
2: Пипетка прекрасна.
0: Удивительно, да.
1: То есть пипетка вместе уже продается.
2: Пузырьком.
1: Скажите, пожалуйста, вот сегодня. Сегодня ведь, наверное, в силу того, что вы здесь.
2: Мы здесь?
0: Да.
1: Здесь у нас на радио. Да? Здесь на Фоменко Фейк Радио. Вы сегодня вполне, наверное, могли бы предложить какие-то скидки.
0: Скидки можно предложить. Я могу предложить одно проведение, буквально и два, и легких созыва. Два легких созыва, одно проведение.
1: Ну, вы говорите загадками, а на самом деле
0: это
1: хотели
0: очень
1: бы знать,
0: просто.
1: Сколько сегодня, вот первому позвонившему, например, сколько пузырьков с пипетками можно было бы получить?
2: Георгий Русь.
0: Да, ну я ради Региночки
2: можно,
0: да. Ну, хорошо, пусть предложит Региночка, да, пожалуйста.
2: Я думаю, что первым 5 дозвонившимся мы можем сделать... 20%.
0: Да,
2: ну конечно, да, Георгий,
1: я прошу. Прекрасно, прекрасно. Итак, дорогие друзья, первым 5 позвонившим семя выпи. Это, экстракт. Напоминаю, это экстракт.
2: Пузырьке.
1: В пузырьке с пипеткой, который сразу же в корень меняет вашу личную, общественную, любую жизнь. Ну и, конечно же, сразу появляются мужья, у кого их нет, у кого нет жены, и у кого нет дети. Все появляется сразу.
0: Кстати, попробовать.
1: Первые 5 дозвонившихся, 20% скидка, соответственно.
0: Вы можете попробовать сами, кстати, это удивительно.
2: Ну, подождите. Но вот сначала потанцую.
1: Да, вот мне показывают уже, звонки пошли.
2: Ой, хорошо.
0: Хорошо.
1: Напомню, дорогие друзья, что мы сегодня получаем 20% скидку здесь на нелекарственный препарат семя выпи. Алло.
5: Алло, здравствуйте, я попала в передачу.
1: Представьтесь, пожалуйста.
5: Алло.
1: Я говорю, представьтесь, пожалуйста.
5: Алло, Таня, меня зовут Таня,
1: Простите, как вас зовут?
5: Березняк.
1: Я имею в виду, как зовут вас?
5: Татьяна меня зовут.
1: Татьяна, очень приятно. Татьяна Березняк, правильно я
5: Абсолютно
1: понимаю?
5: Абсолютно правильно, меня зовут Татьяна Березняк. У меня не вопрос. У меня просьба. Георгий Русович, у меня к вам просьба. Мне на пузырек с 20% скидки можно мне получить?
0: Пожалуйста, я с удовольствием вам предложу его.
5: Там инструкция есть?
0: Инструкция прилагается.
5: Только мне протирки не подходят. Мне только пузырек.
0: Без протирки вам все будет.
5: Благодарю. Я вас благодарю. Это Таня Извыхина была.
1: Татьяна Извыхина вот уже только что получила 20% скидку и пузырек семени выпи. Напоминаю, семя выпи, не лекарственное средство. В гостях у нас сегодня доктор, научный корреспондент. Доктор, научный корреспондент. Георгий Урусович Высусов, создатель и автор этого нелекарственного препарата. И Регина, его подопечная.
3: Сексуальная. Революция.
1: Региночка, буквально, что с детьми?
2: С детьми все, теперь в порядке, 5.
1: У вас 5 родителей уже?
2: Конечно, да.
0: Можно поздравить.
1: И видимо, вот скажите, это удивительно, что я узнал. Семя выпи сокращает время беременности.
2: Да, вы знаете...
1: И увеличивает количество плодов.
2: Да, потому что это 5 за 2 раза.
0: Да, удивительно.
1: Скажите, 3,2 или 2,3?
2: 2,3.
1: 2,3. И это что, в течение какого времени получилось?
2: Вы знаете, в течение полутора лет.

0: За полтора года на пятерых детей родили.
1: Конечно, вот это, понимаете, фантастика. Совершенно фантастика.
2: Это удивительно. Планировалось 2, 2 и 1, а потом получилось...
1: Поэтому вот Георгий Русич, он мой бог вообще, он создатель.
0: Фантастика, фантастика. Скажите, Георгий Русич, у меня такой вот вопрос. Да, дорогие друзья, мы не выводили в эфир сейчас, всех остальных. Уже 5 звонков закончено, поэтому можете не звонить. Я вижу, как разрывается красным. Красная трубка становится у телефона, но мы уже больше не будем принимать звонки. Извините, потому что у нас было всего 5. Семя-выпи, оно, знаете, не резиновое, как говорится.
1: Танцевать мы будем.
0: Да, солнышко, конечно, Региночка, танцевать будем. Хочу спросить у Георгия Урусовича. Здесь вот вопросы, которые идут у нас по СМС.
2: Пожалуйста.
0: Вот такие вопросы. Основное из них, если в Тиране.
2: В Тиране есть.
0: Это уже мужчина.
2: Помогает.
0: Это уже мужчина.
2: Конечно, это мужчины в основном после 64 лет. В 63 начинали, оказалось рановато. 64 это как раз тот самый возраст. А в 65 как раз все начинает развиваться, набухать. Вот это вот самое важное.
0: Ну что ж, понимаю вас. Скажите, пожалуйста, никаких противопоказаний нет или есть?
2: Никаких противопоказаний буквально. Даже можете вертеть халахуп.
1: Да, Катя, сказать, вы знаете, обычно начинаешь принимать какой-то препарат, и начинаются побочки.
2: Да.
1: А тут ни одной побочки вообще нет. Никакой побочки.
2: У Семи выпей, у Семи не выпей, нету побочки.
1: Мне кажется, меня обманываете.
0: Я уже не могу. Итак, дорогие друзья,
1: танцы!
0: В эфире была программа «Сексуальная революция», и мы встречались с Георгием Урусовичем и Региной. Напомню, семя выпи – новое нелекарственное средство. До свидания.
3: Сексуальная.
4: Сексуальная.
3: Сексуальная.
4: Сексуальная.
3: Революция. Флора и фауна родной планеты.
5: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
3: Пытаем геранью. Фоменков и Крадио.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.
1: Жизнь без пупка.
2: Сегодня в программе «Жизнь без пупка» в гостях у нас Томислав Кредов. Это уникальный человек, человек, у которого сенсационно нет пупка. И я хочу задать вам два вопроса. Скажите, пожалуйста, во-первых, Томислав, скажите, как вы появились на свет? И второй вопрос, который я хочу вам задать сразу же, встык прямо, да? Вы единственный человек без пупка или вообще вас много людей без пупков?
3: Ну, давайте я сразу отвечу вам на второй вопрос.
2: Отлично.
3: Нас всего четверо.
2: На всей планете?
3: На всей планете. Так. Я уже узнавал. Два в Австралии.
2: Ага.
3: Один в Бельгии. И ваш покорный слуга.
2: Скажите, наш покорный слуга Томислав, скажите, а как вы вообще друг о друге узнали? При помощи чего?
3: Имейл. Простой имейл.
2: Всего-навсего.
3: Конечно.
2: Господи.
3: А нужно только забить туда. Жизнь без пупка. Или ЖБПП. ЖББП.
2: Вот так даже,
3: ну
2: да?
3: Ну и все.
2: Ну, на разных
3: ЖББП.
2: Языках. Да?
3: Конечно.
2: Ну, то есть, ну, вы забили на английском, потом вы забили на фландрийском. Да,
3: конечно, ну, конечно, конечно.
2: И выяснилось, что у вас четверо.
3: Четверо.
2: Вы встречаетесь?
3: Конечно. С Жаном мы встречаемся. Очень часто это бельгиец. Жан Вальбо.
2: Вот, а скажите, вы с Жаном Вальбо, вы путешествуетесь. Что вы вообще?
3: Мы
2: что
3: отдыхаем.
2: Что беспупковые обычно
3: а
2: делают?
3: А я скажу вам, а когда ты без пупка, тебе абсолютно все, тебе все дороги открыты.
2: Вот так,
3: вот
2: да?
3: Вот и все. Ты открыты, потому что ты их сам открываешь. Вот
2: я как... правильно понимаю,
3: да,
2: что беспупковая жизнь, она хороша.
3: Она хороша.
2: Свобода. Легка.
3: Манит. В туманы лимана.
2: Вас, понимаешь? Как говорится, ничего центрально не тянет.
3: Не тянет. В центре ничего не притягивает.
2: А вот такой у меня медицинский, да, практический,
3: ну,
2: вопрос.
3: Ну, давайте.
2: Лучше ли работает желудок,
3: да,
2: в отсутствии пупка?
3: Давайте я сразу отвечу на второй вопрос.
2: Давайте.
3: Смотрите, ничего не тянет.
2: Угу.
3: Абсолютно.
2: То есть вы считаете, что без пупка, по сути,
3: да,
2: пищеварение работает лучше, чем с пупком?
3: Конечно.
2: Но при этом вы говорите, что вы завидуете людям, у которых есть пупок.
3: Я не завидую. Это как бы остаточное явление.
2: Ага. Ну, то есть, да, давайте тогда вот такой,
3: да,
2: вот такой вот прямой вопрос,
3: да,
2: будет один сейчас.
3: Да, да.
2: Вы за пупковую или за беспупковую жизнь?
3: Ну, поскольку у меня никогда не было пупка, я отвечаю сейчас на второй вопрос сразу. Угу. У меня никогда его не было, нет и не будет. Я понимаю, что уже и не будет, конечно, пупка. То как я могу себе представить, что у меня есть пупок?
2: А вот такой тогда вопрос,
3: ну,
2: прям встречно,
3: давайте,
2: остро.
3: Давайте.
2: Скажите, пожалуйста, вот без пупка, я хочу понять.
3: Да.
2: Вот без пупка, и вдруг вам делают пластическую операцию, предположим.
3: И сажают пупок.
2: И присаживают пупок.
3: Да это все равно, что посадить пчелу на головку лука.
2: Вот это, да,
3: да. Вот вы.
2: Удивительно.
3: Вы чувствуете, как,
2: я понимаю,
3: беспупковые, есть, могут общаться.
2: Беспупковая,
3: да,
2: жизнь,
3: да,
2: она, так сказать, ну,
3: приносит,
2: она в корне отличается,
3: конечно,
2: от жизни пупковой.
3: Бурной фантазии.
2: Ну, то есть,
3: на головку лука посадить пчелу.
2: На головку лука посадить
3: этот
2: пчелу.
3: Этот образ вы представили,
2: конечно,
3: себе?
2: Конечно, конечно.
3: Он яркий?
2: Да, конечно, да, конечно.
3: И жизнь без пупка яркая.
2: Да, понимаю, да, вас, понимаю.
3: Вот, вот.
2: Вообще, я понимаю так, да, что, в принципе, беспупковая, да, где-то она, за ней будущее.
3: Я думаю, да. Я думаю, да.
2: За беспупковость.
3: Я вам скажу, я пробовал, и Жан Вальбо, который в Бельгии, с Австралии сложнее. Мы по имейлу только...
2: Расстояния большие, понимаю.
3: Расстояния большие, огромные. Вот. Но, тем не менее, там тоже нормальный человек. Нормальный человек. У него длинные руки. Очень длинные. Не знаю, почему. Вот. Он мог бы дотянуться не только до пупка. Вот до пятки может дотянуться.
2: Да.
3: А у него нет пупка.
2: Да, я хочу просто узнать.
3: Ну, да, да.
2: Прочу, в заключении хочу,
3: да,
2: узнать.
3: Пожалуйста.
2: Вы пророчите человечеству беспупковость или пупковость?
3: Без пупковых.
2: Отлично. На этой высокой ноте мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Напоминаю, что в гостях у нас был Томислав Кредов, человек без пупка. До свидания, до новых встреч.
1: Жизнь без пупка.
0: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя? Поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Подчас устаем прятать. Фоменко, фейк радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио в гостях у Влада Жильпацкого профессор, профессор недотрога Ольга Малько. Здравствуйте, Оля.
3: Здравствуйте.
2: Вы, ну, что сказать, вы руководите школой недотрог.
3: Да.
2: Ну и под вашим руководством школа пользуется большим авторитетом.
3: Огромным.
2: Я вот что хочу спросить. В чем вообще, как родилась школа недотрог? Как это случилось? Почему вдруг вы почувствовали, что нужна она, нужна эта школа? Откуда возникла эта необходимость и так далее? Скажите, пожалуйста.
3: Ну, вы знаете, я сама к этому пришла. Ну, где-то, наверное, оканчивая школу среднюю, я поняла, что это, как сказать, область немножечко не занята, не затронута у нас. Угу. И поэтому стоит она не обратить внимания, что у нее богатое будущее.
2: То есть началось все с того, что вы сами почувствовали себя недотрогой.
3: Ну, я поняла, какие это несет результаты, какие плоды может принести такое умное поведение.
2: Ну, то есть, я просто хочу узнать, вы почувствовали, что недотрогой быть лучше, чем дотрогой? Ну,
3: конечно.
2: То есть, не позволять себя, так сказать, ну, что ли, даже не знаю, как сформулировать.
3: Трогать сразу.
2: Ах, вот оно что.
3: Все очень просто.
2: То есть, недотрога – это не трогать сразу.
3: Не трогать сразу.
2: А позже можно.
3: А позже можно.
2: Ух, удивительные какие вещи открываются. Конечно. Я-то думал, недотрога, и школа недотрога, это, так сказать, навсегда. Вот как
3: нет,
2: тебе
3: ну что,
2: недотрога, и поехали, и все, и все, и все, и все.
3: Нет,
2: на самый,
3: нет,
2: как
3: нет,
2: говорится,
3: нет,
2: монастырский
3: нет,
2: уклад.
3: Да нет, что вы. Ну, согласитесь, ведь в самом этом слове есть некая доля жеманства какая-то.
2: Ой,
3: правда?
2: Боже мой,
3: и кокетство,
2: да.
3: Я бы даже сказала
2: да,
3: чуть-чуть.
2: Да, да.
3: Поэтому это не может быть раз и все, полный запрет. Нет, нет, нет, мы на это не согласны.
2: Вот оно, да, то есть не дадим облапошить.
3: Не дадим облапошить тебя.
2: Скажите, пожалуйста, вот где граница неприступности и недотроги?
3: Ну, граница очень жирная.
2: Ага.
3: Она просто жирнющая граница.
2: А-ха-ха.
3: Ну, потому что вот неприступность – это абсолютная строгость, это такая какая-то, ну, как сказать, беспросветка.
2: Вот что я хочу, беспросветка. Хочу спросить как раз вот про беспросветочку-то
3: да.
2: Вот эту, да.
3: Давайте.
2: Неприступность, она ведь... Ну, это явление затяжное по
3: затяжное
2: жизни.
3: Затяжное в том-то и дело. Оно не заканчивается. Оно такое-то как бы жизнь закончится, и тогда только неприступность закончится.
2: Ах, вот оно
3: вместе
2: что.
3: С жизнью.
2: То есть, если уж ты решила быть неприступной...
3: То будь ей уж до конца,
2: уж будь
3: конечно,
2: ей до конца.
3: Да.
2: Вот
3: да,
2: оно в чем
3: да,
2: дело.
3: Да.
2: Но при этом я хочу спросить, а недотрога все-таки, да... Это явление временное.
3: Это явление временное, конечно.
2: И вот вы в своей школе, как я понимаю,
3: да.
2: Вы, так сказать, как бы учите посылать этот сигнал,
3: да.
2: Что вы как бы не неприступны.
3: Не неприступны.
2: А вы сейчас просто недотрога.
3: Да, да, да, да, да, да.
2: Угу.
3: Да,
2: угу.
3: Да, да. А это, как сказать, это временное явление, и тем самым, как сказать, увеличивается сладость победы.
2: Ах, вот оно что. Я вот что хочу узнать у вас. Скажите, пожалуйста, ну, ваша школа уже существует давно.
3: Давно.
2: И она очень популярна, известна, и, ну, что тут говорить.
3: Да, уже из зарубежья к нам приезжают.
2: Понимаю, понимаю, да. Приезжают из зарубежья. Это известно все, и мы все знаем прекрасно
3: да.
2: Эту школу недотрог под вашим руководством. Но, вы знаете, Оленька, я хочу вот что спросить. Вот недотрога, она в целом, вот, ну, вы ведете, так сказать, этот курс очень
3: да.
2: Много уже времени, и опыт у вас, конечно, громадный. Я что хочу спросить, вот недотрога, трога. Ну, вот, например, так, приходит к вам, предположим, девушка, которая решила, так сказать, пройти курс.
3: Да.
2: И вот она пришла, и она задает вам вопрос. А какой вопрос? Я скажу сразу после небольшой музыкальной паузы.
3: Хорошо.
2: Вот.

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая дзит-дзит. Пение громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.
0: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
4: Итак, у нас программа «Касса здоровья», и мы лечим по телефону. Это удивительно, но сегодня с нами Владимир Бубамаров. Здравствуйте, Владимир.
5: Здравствуйте.
4: Как приятно, что вы у нас.
5: Ну что ж.
4: Да, это приятно. Вы знаете, сразу впрямую скажу. Циклопропон. Это такое, циклопропон?
5: Ну, циклопропон, да. Как уже следует из названия.
4: Да.
5: Вы понимаете, это впервые сделанное нами лекарство, которое не является лекарством.
4: Вот это я бы, извините, хотел бы на этом остановиться.
5: Это важно.
4: Как это удивительно. Володя, можно я буду вас так называть?
5: Да.
4: Скажите, Володя, как же так оказалось, что оно лечит, но оно не является лекарством?
5: Вы знаете, я могу сказать, с самого детства я ведь семьи потомственных врачей.
4: Да, да.
5: Вот, все Бубамаровы были врачами.
4: Да, я знаю вашего отца,
5: конечно,
4: Бубамарова.
5: Конечно. Кто же не знает
4: да,
5: его.
4: Да.
5: Вот, ну что ж, скажу вам. Но я пошел, так сказать, по пути научному.
4: Да.
5: Я стал ведь думать вот что.
4: Извините, Володя, я вас буду вот немножечко. Вы хотели просто коснуться сейчас о самых основных позиций.
5: Да, конечно. Как,
4: вот.
5: Как
4: ну, например, да.
5: Циклопропон родился. Я должен просто рассказать немного о себе, что я пошел в гипостезе, так сказать, лечащего врача. Хоть я и, так сказать, врач, но я-то решил все-таки.
4: А как?
5: Пойти, все-таки я решил.
4: Ну,
5: пойти,
4: хорошо.
5: Нет, ну, как говорится, в научку.
4: Володя, вот можно я вас буду так называть?
5: Конечно.
4: Вот вы заикнулись буквально...
5: Циклопропон.
4: Да, о циклопропоне.
5: Это не первое мое лекарство.
4: Ведь перистальтика...
5: Да, соглашусь.
4: Это ваше.
5: Ну, конечно.
4: Вы целиком владеете всем, что связано с перистальтикой.
5: Конечно.
4: Потому что очищение.
5: Конечно, да.
4: Вот как только мы очищаемся...
5: Да, но мы говорим сегодня, это нужно понять.
4: Да.
5: Мое изобретение, циклопропон. Надо, кстати, заметить.
4: Да.
5: Я ведь работал с группой.
4: Володя.
5: С группой, да.
4: Да что вы.
5: Когда мы делали циклопропон...
4: Да.
5: Ну, конечно. Мы работали группой.
4: Клизмирование делали?
5: Нет.
4: Ну, хорошо.
5: Давайте это оставим.
4: Ну, хорошо.
5: Это оставим.
4: Хорошо.
5: Значит, что я хотел бы сказать?
4: Да. Перистальтика.
5: Ну, перистальтика самой, это важно про циклопропон. От чего это не лекарство?
4: Да.
5: Не лекарство.
4: Да.
5: Лечит.
4: Да. Вот от чего?
5: Оно, вы знаете, лечит, сразу скажу.
4: Так.
5: Она лечит верхние.
4: Так.
5: Средние.
4: Да.
5: Нижние. И так до самого низа пути.
4: Как интересно.
5: Да.
4: Подождите, но ведь люди не герметичны, вы же знаете.
5: Абсолютно.
4: А как же быть тогда?
5: Абсолютно. Люди не герметичны, и это и есть основа разработки циклопропона.
0: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Минутка поэзии.
6: Вспоминаю, как ты спасала меня. Не удивляйся тому, что пишу «ты» с большой буквы. Этого мало для того, чтобы выразить свою благодарность тебе, к личности, что спасла меня и не дала погибнуть моему внутреннему миру. Он тоже такой хрупкий, как ты. Вы прослушали отрывок из поэмы Игоря Томилова «Ты».
3: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку они не могут их от себя отвязать?
7: Найди себя!
1: Мы продолжаем программу.
4: Я могу вам предложить интересную профессию. Она практически вытекает из вашей профессии, окусыватель излишки. Это подъем малых величин. Это подъем малых величин на том же предприятии практически, который... Да.
6: Подождите, а начальник у меня кто будет?
4: Начальник не будет у вас, конечно, тот, который был.
6: Нет, я начальник... вот просто с Карен, вот я
4: да,
6: даже
4: я
6: не
4: понимаю.
6: Хочу даже смотреть на него.
4: Да, Кармен,
6: даже
4: Карменом,
6: не
4: да.
6: Кармен не хочу видеть.
4: Да. Нет, конечно, подъем малых величин, это там не понадобится окусывать, там нужно просто аккуратно работать руками. Я знаю, что у вас золотые руки.
6: Поднимать.
4: Да,
6: хорошо.
4: Именно поднимать. Вы будете...
6: Но я поднимать могу?
4: Да,
6: я,
4: это
6: кстати, могу поднимать хорошо,
4: да.
6: Очень поднимать.
4: Вот очень хорошо. Да. Вот давайте так попробуем как бы сейчас настроиться на эту профессию.
6: А ничего, что у меня гипс?
4: Ничего страшного, это абсолютно не страшно. Гипс вам не будет мешать. Давайте попробуем хорошо. С вами это подъем на малую величину.
6: На малую величину.
4: Да, на малую величину, конечно. Единственное, что там вам придется немножко прессовывать. Ну, будете прессовывать, это не страшно.
6: Нет, я прессовываю, могу прессовывать. Прессовывала несколько раз, конечно.
4: Могу. Очень хорошо, будете
6: могу
4: прессовывать.
6: Да, могу, спасибо.
4: А скажите, не за что, о чем речь. Сегодня мы помогли Татьяне Болеславне Фонаревой, которая замечательная, у которой
6: спасибо.
4: Замечательная профессия.
6: Боже,
4: поможем и вам, дорогие друзья. Обязательно запишитесь на наш сайт. Найди себя, помогу. Вы записали? .упс. .фм. Значит, мы ждем вас, и мы надеемся на продвижение вас в непосредственную работу, и чтобы вы чувствовали себя уютно. До свидания.
7: Найди себя!
0: Знай и люби свой край!
6: Флора и фауна.
8: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.
1: 101.ru
3: Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.
9: Как хорошо, что мы соседи, но жаль, что лишь друзья, и ты еще узнаешь обо

0: saatana, eikä mä monta kertaa sanonut, että ei siellä kusetsita pitkin nurkkia, perkele työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki, millä perkelellä sinä muu elät, saatana viina juoppa.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Высокие технологии.
2: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
3: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда. Море не терпит суеты.
2: Сказал нам по телефону один из пользователей Тимофей Жабко.
1: Автомобильная промышленность.
2: Журнал «Рулёж» опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в котором первое место впервые заняла машина отечественного производства. Ею оказался юбилейный 100-тысячный автомобиль «Карел», отлитый в прошлом году из чистого чугуна. Как объяснили на автозаводе, безопасность достигается прежде всего за счет отсутствия двигателя, говорит директор завода Александр Бурнус.
4: Мы хотели отлить искусство, и нам это удалось. Однако, то, что мы отлили, еще и безопасность, вот это стало приятной неожиданностью. Будем думать над серийным производством.
1: Наука.
2: После 10 лет исследований румынские ученые выяснили, что в 8 случаях из 10. Точно такой же результат получили их молдавские коллеги на прошлой неделе. Этот вывод может полностью изменить все предыдущие представления и окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий, отмечается в сообщении ученых.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
6: Отчуем вычурной снедью. Фоменко Фейк Радио.
7: Аллергия.
8: Здравствуйте, дорогие друзья, Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио, и сегодня у нас в студии поразительное явление. Сегодня здесь и сейчас у нас Олег. Олег просил не называть его фамилию, потому что жизнь, так сказать, жесткая. Да, я понимаю вас, Олег. Вот. Сегодня мы поговорим впервые, встречаемся с Олегом. Олег, как вы видите сейчас у себя на ваших экранах, Олег Моль.
9: Да, здравствуйте.
8: Ну, Олег не просто моль, ну, а моль, которая, так сказать, ну, подверглась в жизни очень сложным коллизиям, тяжелейшим испытаниям.
9: Да.
8: Это Олег моль-аллергик.
9: В общем, да, в целом, да.
8: Ну,
9: да.
8: Олег просил не называть его фамилию, как обычно.
9: Да, да.
8: Вот,
9: да.
8: И сразу, Олег, для начала, да. Вы потеете?
9: Ну, во-первых, еще раз я говорю, здравия желаем.
8: Угу.
9: Вот, значит, поскольку я моль ОМОН, у меня подразделение, я работаю, так сказать, в спецбригаде.
8: Угу.
9: Я не один, естественно. Угу. Я руковожу целой бригадой.
8: Угу.
9: Ну, мы все потеем, я вам скажу. Угу. Моль ОМОН потеет.
8: Все-таки.
9: Да, естественно.
8: А мне казалось, что моль вообще не потеет.
9: Конкретно скажу вам сейчас. Вообще в целом моль не потеет. Но
8: в частности
9: потеет.
8: Вот это удивительно.
9: Да, да.
8: Вот, ну я хочу спросить.
9: Значит, вот сейчас, и вот когда я с вами говорю, да, я не потею.
8: Вот это удивительно.
9: Да.
8: Я что хочу узнать. Вы, несмотря на то, что вы, так сказать, то потеете, то нет, я правильно понимаю, да?
9: Ну, естественно, конечно.
8: Вот такой у меня вопрос.
9: Да.
8: Я хочу узнать, между вот этими потею и не потею.
9: Ну да, да.
8: Я хотел бы спросить, вы как моль.
9: Да.
8: Необычная, страдающая аллергией.
9: Да.
8: Перешли совершенно в другой разряд, так сказать, ну, в другой разряд совершенно, ну, насекомых, что ли?
9: Ну, да, в целом,
8: вы
9: да,
8: же,
9: хотя...
8: Ну, вы же, так сказать, я понимаю так, вы не едите, так сказать, то, что ест обычная моль?
9: Да нет, конечно, это гадость.
8: Ага.
9: Я вам больше скажу, это говно.
8: Ах, вот.
9: Да,
8: как.
9: Да.
8: Шерсть,
9: мех – это говно для нас.
8: А, прекрасно.
9: Вот и все, да.
8: Ну, это новое совершенно направление.
9: Да. Ну, конечно.
8: Так сказать, в жизни моли, любой, как я понимаю.
9: Естественно, конечно.
8: Я вот что хочу узнать. Ну, вы, так сказать, когда вы поняли, что у вас аллергия на эти меховые вещи?
9: Да.
8: Когда вы поняли?
9: Ну, когда я понял. Первый раз, значит, отец, когда меня приучал к меху, Он принес такие брюки с начесом. Я не знаю, знаете, знаете, да?
8: Ну, конечно. Влад, я сам и пользуюсь.
9: Влад зовут, да, вас? Влад?
8: Меня Влад, да.
9: Очень приятно.
8: Очень приятно.
9: Олег.
8: Олег.
9: Влад, брюки с начесом отец мне принес. Значит, ну, как сказать вам... Сначала он приносил крепдышин.
8: Угу.
9: Вот.
8: Дорогостоящие.
9: Ну, это дорогостоящие вещи. Вот. Ну, что-то как-то совсем мне не понравилось.
8: Угу.
9: Вот. Потом он, значит, принес чесучу.
8: Угу.
9: Чесучевый брюк.
8: Угу.
9: И это тоже совсем не пошло. Угу. Ну, как-то я срыгнул.
8: Ага.
9: Срыгнул, да.
8: Ага.
9: Но я маленький был еще.
8: Да-да,
9: маленький.
8: Понимаю вас.
9: Ну, да. Вот. Ну, и третий нормальный, так сказать, он принес брюки с начесом. Вот здесь я понял окончательно. Это говно.
8: Ага.
9: Вот а не брюки.
8: Так вы и поняли, да?
9: Конечно, естественно.
8: И у вас как бы началась аллергия.
9: Да, вот началось у меня, как это вам объяснить, в руках какая-то такая оторопь.
8: Угу,
9: оторопь.
8: Угу.
9: Вот, немножко крылышки,
8: ага.
9: Крылышки начали потеть. Крылышки.
8: Ага.
9: Сам-то я нормальный,
8: угу.
9: А вот крылышки начали потеть.
8: Ага. Ну, и вот у меня такой вопрос. Скажите, ну вот для того, чтобы определиться, вам делали перке?
9: Дважды.
8: Ах, вот оно что.
9: Да.
8: Соскоб-сосков?
9: Еще раз?
8: Соскоб-сосков.
9: А, соскоб-сосков.
8: Да.
9: Да, естественно, всем обязательно. Все, всем
8: моль. Вам делали?
9: Да, естественно. Во-первых, я же говорю, у нас подразделение моль-омон.
8: Ах, вот оно.
9: Да, и всему подразделению делали соскоб-сосков.
8: Понятно. Ну, мы продолжим разговор об этом.
9: Да.
8: У нас в гостях, напомню, моль-аллергик Олег.
9: Да,
8: значит, вернемся через минуту.
1: Аллергия. Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио. Семнадцатый мститель.
1: А может вот эта собака вдруг неожиданно опорожняться льдом?
2: Ну, вы знаете, в этом-то и плюс.
1: В этом плюс.
2: Собака-вампир в вечернее
1: момент?
2: Время
1: да.
2: Остается рыгающий огнем.
1: Рыгающий.
2: И, конечно, опорожняющийся льдом.
1: Поэтому, ну, то есть тогда давайте
2: нормально.
1: Мы в целом скажем,
2: да.
1: Что это собака-вампир, рыгающий огнем,
2: да.
1: И опорожняющий, опорожняющийся,
2: да.
1: Льдом.
2: Да.
1: Ну вот.
2: Вот.
1: Когда...
2: Минутку.
1: Да.
2: Да.
1: Скажите, сродни ли это, ну, будем называть уж своими именами, вы извините меня, ради бога, да, вы герой, да, 18-й мститель, но ничто человеческое все-таки вам должно быть не чуждо, как вы думаете, как вы думаете?
2: Что вы имеете в виду?
1: Любовь.
2: Конечно.
1: Конечно.
2: Ну, любовь наша, она, вы знаете, вот. Любовь и супергероев, как вы знаете, она супергеройская.
1: Ну, супергеройская. Ну, вот поэтому чуть поподробнее остановитесь.
2: Здесь
1: на этом,
2: масса
1: да.
2: Есть сложностей, потому что, знаете, во-первых, любовь же, она, как говорится, зла.
1: Да уж, конечно,
2: вот,
1: я понимаю.
2: Полюбишь, вот. Ну, но тут ведь важно, ты же не всегда, ну вот представьте себе,
1: пожалуйста.
2: Себе, я встретил девушку, да, полюбил ее,
1: так.
2: Да, и к вечеру, как говорится, мы приближаемся, и вдруг я становлюсь собакой-вампиром, да рыгающей
1: еще...
2: огнем и, так сказать, ну, опорожняющийся
1: льдом.
2: Вот. Это же вещь такая,
1: реакция?
2: Которая, понимаете, ну...
1: Ну, были-то случаи.
2: Вы же понимаете, какая реакция-то может быть? Вот.
1: Вот.
2: Я просто хочу сказать, что...
1: Были случаи или нет? Расскажите, пожалуйста. Ну, ну например,
2: ну,
1: ваши...
2: когда я был молод.
1: Так.
2: Ну, конечно.
1: Ну, когда?
2: Конечно. Ну, это было давно. Я встречался с обычными девушками.
1: Так.
2: Но никто из них, конечно, не выдержал испытания. Потому что, ну, вдруг ни с того ни с сего. Представьте себе, мы сидим, и я... И вдруг ни с того ни с сего...
1: Я понимаю.
2: Ну, вот она.
1: Но вы понимаете, в чем дело? Я ведь
2: у меня много нехороших воспоминаний.
1: Ну, простите, что я вас в это сейчас погрузил. Но вы знаете, вот я кое-что же почитывал перед тем, как с вами встретиться. Я про вас кое-что читал. Вот, это же интересно. Есть же специальный журнал. Он так и называется, «17-й мститель», между прочим. Он издается.
2: Я, честно говоря, никогда не...
1: Не читали?
2: Неужели есть?
1: Есть.
2: И прямо...
1: Это приятно, вы знаете. Туда пишут все, кто вас любит, кто
2: ой,
1: вас
2: спасибо,
1: помнит.
2: Ой, спасибо.
1: Вы понимаете,
2: ой,
1: в чем дело?
2: Прямо
1: и вот там одна девушка, которая...
2: Такая радость.
1: Вот. И там одна девушка, которая как раз сказала, говорит, я любила его, несмотря ни на что.
2: Ой, наверное, это... Ой.
1: Вы помните, как ее звали? Ну как?
2: Жанна?
1: Да.
2: Я знал.
1: Жанна?
2: Из Небраски.
1: Жанна из Небраски.
2: Джанна.
1: Джанна, именно Джанна. И так вы она и так и писала, мы были Джон и Джанна. Мы были Джон и Джанна. Джон и Джанна. Мы все время путались, и мы пели песни, записывали альбомы.
2: Не было, господи, чего только не было, ничего мы, конечно, не записывали, это она все сочиняет.
1: Нет,
2: ну, просто
1: мы не записывали.
2: Она не убереглась, понимаете?
1: Как, то есть,
2: ну,
1: как?
2: Ну так, дело в том, что, понимаете, ну все-таки тяжело, вы же согласитесь, это же непростая,
1: нет,
2: как говорится, минуту. Вот, поэтому, ну, что говорить, вы понимаете, ведь я как, ну...
1: Ну что случилось? Ну говорите же, все же мы уже в ожидании, пожалуйста, я прошу вас, что...
2: Ну, вы понимаете, во-первых, мне
1: Господи.
2: Приходится ходить с ведром достаточно часто, потому
1: я
2: что...
1: Я понимаю.
2: Все-таки опорожнение, оно бывает не... бывает... Ледяное опорожнение — это ох!
0: 17-й мститель!

0: Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Жужжал средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное, покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжала среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжала – паразиты.

0: Обсаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Парапет времени.
3: Мы снова вернулись в студию.
4: А можно задать вопрос Елену Борисовичу? Вот немедленно.
3: Да, пожалуйста, конечно.
4: Елена Борисович, зачем вы сейчас снимаете пиджак? Зачем? Мы в студии. Зачем вы снимаете пиджак?
3: Елена Борисович, ну давайте все-таки уважать и наших и радиослушателей, и все-таки... И,
4: ну можно попросить?
3: И Азалию Львову.
5: Если... Когда я чувствую себя... Вы знаете, как вдоль по Питерской, да? Вы знаете, как все такое?
3: Я понимаю вас, да? Я понимаю.
5: Значит, спасибо.
4: Вот, собственно говоря, да, вот понимаете, да, вот да. В этом-то и причина вот этого вот увольнения. Потому что Велен Борисович чувствует себя все время вдоль по Питерской. Постоянно.
3: А давайте все-таки, подождите, Велен Борисович, дайте нам возможности все-таки понять, потому что зрители, они же наши слушатели, не очень понимают, в чем дело. Скажите, вот вам нравится, вот я просто хочу узнать, Азалия Львовна.
4: Да, пожалуйста.
3: Ну вот вы за более чем 30-летнюю карьеру в театре.
4: 35-летнюю карьеру в театре.
3: Ну, я прошу прощения, но вы же молодая. Вы одна из самых молодых главных режиссеров театра.
4: Да, я начала рано руководить.
3: То есть буквально в 5
4: лет.
3: Вам сейчас 40, а 35 из них вы работаете.
4: Конечно. Конечно.
3: Это неплохо.
4: Да, я знаю, что это почетно.
3: Аплодируем.
4: Спасибо большое, спасибо.
3: Ваши многочисленные постановки и ваши победы в премиях и полные зрительские залы говорят, конечно, о многом. Вот. Но я вот что хотел спросить.
4: Да.
3: Вы же сами распределили Велена
4: Борисовича?
3: Велена Борисовича.
4: На лифтера.
3: Да.
4: Да, конечно, я. Потому что он прекрасный актер.
3: 8 месяцев репетировали.
4: Да, он 8 месяцев репетировал. Он прекрасный актер. И в этом нет никаких сомнений. Он тоже отмечен всячески. Регалиями и титулами и так далее.
3: Я просто хочу сказать, давайте уже к деталям профессии, что ли, перейдем. В первом акте, где лифтер появляется в лифте, но лифт не открывается, и зритель как бы не видит его, не слышит. Вернее, слышит, но не видит. Вот это вот, вот этот голос из сломанного лифта.
4: Да.
3: Это же, ну, я понимаю, по задумке вашей режиссерской, это как бы сквозное действие, что ли, да? Это сквозная нить, это событийный ряд некий.
4: Нет, вы знаете, дело в том, что лифт-то должен был открыться. Конечно. Лифт открыться был обязан просто. Потому что там сцена очень интересная, драматическая сцена, которая происходит в лифте. Лифт не открылся по причине...
3: Это как раз, подождите, он должен как раз был открыться в какой момент? Когда Вероника с Анжелой вступает в конфликт с Сухим или как?
4: Нет. Лифт должен был открыться, когда лифтер находится в лифте с Анжелой.
3: Ах, вот оно что.
4: Конечно.
3: И тут как бы Сухой понимает,
4: конечно,
3: что
4: да.
3: Его обманули.
4: Его обманули, да, это драматическая сцена. Лифт должен был открыться, но открыться он не мог по причине того, что... Велен Борисович. Велен Борисович. Потому что Велен Борисович,
3: да,
4: как и сейчас в студии, вот видите, он сейчас уже снимает бабочку, вот пиджак он уже снял, снимает бабочку, он разделся догола в лифте. Как я могла открыть лифт?

0: Парапет времени. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Минутка поэзии.
2: Я спросила у ручья: так теперь же чья я? Чья? Я спросила у рябины: та ушла в свои глубины. Ветер мне не отвечает, месяц в небе он качает, снег молчит и дождь молчит, на щеке слеза горчит. Вся любовь моя как рана, полюбила слишком рано, без оглядки, без прикрас, отдала любви запас. Вы прослушали стихотворение из цикла «Кладовая любви» Дианы Шульц.
1: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток и для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки?

0: Это... Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире Фоменко ФК Радио, с вами я, Ирина Рыбладзе. Сегодня у нас в гостях Амин Пыжин, автор метода похудения. А вернемся все-таки к пуповине.
1: К пуповине.
0: Значит, где она? Где
1: пуповина
0: она
1: находится? Вот там, где вот этот срез... Когда мы делаем срез, вот у любого дерева, вы знаете, это есть определенный уровень над уровнем моря. Это все как бы мы рассчитываем. Мы пляшем от уровня моря.
0: Да, я знаю, что вы от уровня моря, и фазы луны, и все у вас.
1: Фазы луны, обязательно, конечно. Ну, как сок осины без фазы луны. Ну,
0: никак, я думаю, просто никак.
1: Никак, конечно. Так вот. Значит,
0: на растущей луне срез.
1: Да. Так вот, я почему, извините, я вспомнил, просто мы его называем Симон, потому что он весело припукивая добивается результат.
0: Невиданных результатов.
1: Невиданных результатов.
0: Да.
1: Вот, и поэтому мы его так Симон говорим. Симон!
0: Так вот, значит, вот в этом срезе самое серьезное.
1: В этом срезе, где мы видим кольца. Это кольца роста. Это как растет дерево.
0: Вот самое центральное кольцо и будет.
1: Самое центральное кольцо вот это вот. Оно как бы немножко сужено.
0: Да.
1: Чуть-чуть сужено кольцо. Чуть-чуть.
0: И вот оно и идет на прожарку.
1: Вот это оно идет на прожарку, на варку, потому что мы его и называем, это образно, но это наш термин уже, пуповина.
0: Пуповина.
1: Вот это основная пуповина. Да.
0: Но ведь жареная вредна.
1: Вы понимаете, это другая совершенно, получается, как бы другое существо, другое вещество. Это не жаркое. Вы понимаете, это не бифстроганов?
0: Смотрите, жарко предполагает какое-то масло.
1: Никакого масла, подождите,
0: осиновое масло?
1: Нет. Ну что вы, нет. Из осины мы не делаем масло. Скажем так, осина, она очень, ну, скажем, такая терпкая. Терпкая осина.
0: Терпкое осиновое масло.
1: Вот вы если попробовали, вот вы сейчас, если хотите, я потом вас угощу.
0: Хорошо. Значит, жарим. На жарку идет пуповина.
1: Да, вы знаете...
0: На жарку же. А на чем жарим так? Если не на осиновом масле, то на чем?
1: На углях. Да, на простых углях. Вот представьте
0: осиновых
1: себе.
0: Наверное.
1: Конечно, осиновые, естественно.
0: Конечно.
1: Осиновые угли, и, соответственно, жарим осиновую
0: пуповину. А потом, таким же образом можно варить.
1: И варить так же, абсолютно.
0: Понятно.
1: И получается, так сказать, но единственное, что, вы знаете, скажем так, это... Уж я вам просто рекомендую, но одновременно всем вашим зрителям. Всем вашим, кто вас смотрит, кто вас слушает и так далее. Значит, зайдите в приложение. Приложение так и называется «Сок осины».
0: «Сок осины»?
1: Конечно, «Сок осины». «Сок осины», только без пробела.
0: Без пробела. Скажите, но ведь у вас, как сказать, есть где-то стационар. Где люди проходят вот эту осиновую деревянную диету.
1: Да, естественно, есть стационар.
0: Да, и у вас
1: Собственно говоря, и клиника, она называется «Деревянная диета Амина Пыжина».
0: И там косметические процедуры есть.
1: Да,
0: я знаю, спа-салон.
1: Ну, сокращенно, «Деревянная диета Амина Пыжина» – это ДДАП.
0: Ведь там, я говорю, косметические тоже процедуры присутствуют.
1: Там есть и косметические, там есть

0: Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
0: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо. Как часто мы не замечаем шлейф? Порой нас обдает волной запахов. Жизнь без шлейфа. Все наново.
3: Нано-памперсы Закис. Лицензия номер 2.
4: Берем за срочность. Фоменко Фейк Радио.
2: Веселые сапожата.
5: Мы снова вернулись в студию.
6: Скажите, пожалуйста, а изготавливаете-то все это где?
7: Изготавливаем? Да. Но у нас несколько точек, несколько предприятий. Во-первых, у нас есть предприятие в Подмосковье. В Подмосковье, значит, мы изготавливаем. Это значит, сейчас я вам скажу, просто путаюсь в нескольких местах. Значит, у нас есть Загорск. Загорск — прекрасное место. Потом, значит, у нас Истра. Идет Истра. И потом в малых городах Урала есть сейчас. А значит, это Каменно-Приуральско-Бассейнский завод. Вот, вот там.
8: А скажи, я, кажется, слышал что-то.
9: Маргошечка.
8: Я так буду вас называть.
7: Ой, вы знаете, мне так приятно. Ну, потому что я сегодня, как вы сами сказали, вот в этом цвете, в персиковом, да.
8: Скажите, а как вы проектируете маски, вот эти вот маски?
7: Проектирую, ну, вы знаете, во-первых, у меня художник. У меня есть волшебный совершенно художник-дизайнер, который проектирует буквально день, ночь, утро. Он просто не может остановиться. Мне нужно его остановить и говорить: ну, дорогой друг, ну хватит проектировать, давай что-нибудь сделаем.
8: Вы его так и зовете, дорогой друг?
7: Дорогой друг, да.
8: Скажите, пожалуйста, Марго.
7: Дима, его зовут Дима.
8: Дима. Марго, такой вопрос у меня.
7: Да.
8: А как вам пришло в голову вообще заняться малым бизнесом? Подскажите, это
7: людям. А вы знаете, что
8: здесь? Люди очень интересуются. Понимаете, как заняться малым бизнесом?
7: С удовольствием. Знаете, просто я сидела дома. Я ничего не делала, сидела. Но у меня были какие-то занятия цветы мне нравились, там еще что-то. А потом я думала, что сидеть? Хватит сидеть! Надо что-то делать. Возьми нитки в руки, дура. Сказала я сама себе. Извините, может быть, дура, это не очень. Я могу так себе сказать. Я как бы, ну хватит сидеть, как редиска в грядке. Ну давай что-то делать. Иди работай, иди приноси радость людям. Давай.
8: Скажите вам первые шаги. Подскажите тем, кто сейчас сидит дома и хотел бы стать малым бизнесменом. Хотел бы кинуться. Как приступить? Как начать? Где взять деньги?
7: Встать. Надо просто встать. Сначала встать. Сказать себе: я могу.
8: Так.
7: Я могу.
8: Так.
7: Ну, это у каждого по-разному.
8: Может, 2 раза.
7: Нет, ну лучше вообще 3. Потому что желательно, понимаете, я говорила так: Марго, ты можешь. А потом: я могу. Марго, могу. И знаете, что-то происходит, понимаете? Изнутри какая-то пошла энергия.
8: Скажите, пожалуйста, а вы нашли инвестора или, так сказать, отправились в банк? Куда вы сделали? Что вы сделали?
7: Вы знаете, сразу же нашелся инвестор. Как только сказал: я могу. После этого я встала, оделась. Я хорошо оделась, опять-таки. Нет, я оделась.
8: Хорошо оделась,
7: но не в персиковый цвет. Нет, тут нужен был другой цвет. Тут нужен был цвет, ну, такой более интенсивный, что ли, агрессивный. Я даже сказала: алый. Я оделась в алое, вышла на улицу, одела юбку короткую.
8: Во всем алом?
7: Да, во всем алом. И тут сразу же мне встретился инвестор.
8: Как его зовут?
7: С которым до сих пор мы вместе.
8: Как его зовут?
7: Его зовут Юрий.
8: Скажите, пожалуйста, такая вот история вот с этим ООО «Карнавал», с которым просят не путать ООО «Маскарад».
7: Ну да, конечно. Не надо путать.
8: А почему? Что произошло?
7: Ой, ну это была такая...
8: Они пытаются перехватить у вас бизнес?
7: Ну, конечно, понимаете, когда...

0: 1.ru.
1: Крэкс, пэкс, фэкс не работает. Фоменко фейк радио.
2: Быть или не быть.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. Конечно, вы думаете, что с вами по-прежнему я, Ирина Рыбладзе, но это не так. Сегодня с вами Алла Бац. Да, вот именно на сегодняшней передаче я решила слегка изменить свое имя, фамилию. Ну, а почему бы нет? Тем более, что тема настолько необычна, настолько уникальна, что вот сегодня я Алла Бац. А у меня в гостях те люди, с которыми вы хотели поговорить. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Потому что они, можно сказать, как сказать, первопроходцы. Они открыватели, они первые в этой области, они совершают прорыв вообще в человеческом мировоззрении, в генетическом устройстве человека, во всем. Это вот сидит длинноволосый прекрасный человек, это Григорий Л, и напротив меня Александр З. Вот, они попросили не называть их фамилии, но в силу понятных причин. Итак, они, как вы можете видеть, я надеюсь, что вы это видите, они беременны. Да, да, да, дорогие слушатели, зрители, они беременны. И вот первый вопрос. А зачем?
4: Вот, можно я отвечу?
3: Да, конечно, Григорий.
4: Дело в том, мы с моим школьным товарищем, я настаиваю на, именно подчеркиваю еще раз, что мы со школьной скамьи еще хотели забеременеть. Там кое-что не удалось, но просто это потом я расскажу. Мы за гаражами собирались и там вот хотели это совершить.
3: О, боже мой.
4: Да, да, да, да. Ну, знаете, в школе всегда.
3: Ну, наверное, обсуждали этот вопрос.
4: Ну, обсуждали,
3: просто, да.
4: Да. Но кто-то курит за гаражами.
3: С мальчишками?
4: С мальчишками, конечно. Да. Да, у нас нормальная мужская компания.
5: Дело в том, что это ведь основной посыл, ведь вот в чем. Я ведь, вот, например, если говорить обо мне, я когда услышал, что руководитель государства говорит о том, что у нас проблемы с демографическим, так сказать, у нас демографический кризис в стране, и совсем падает рождаемость, и смертность выше, чем рождаемость. И мы подумали, надо облегчить женщинам, надо женщинам облегчить.
3: Облегчить
5: их, все. Долю облегчить. Но они все время, понимаете, они растят, рожают. А мужчины, как говорится, что мужчины сильный пол, которые могли бы, так сказать,
3: участвовать в процессе.
5: Да. И мы с Гришей решили, как говорится, Сашка и Гришка
3: сделали со школы.
5: Вот, и мы, значит, решили, приняли такое решение. И вот, и уже сегодня, посмотрите, наука шагнула далеко вперед.
3: Да.
5: Вот, и мы взяли на себя такую смелость и решили, так сказать, помочь нашему государству, ну и, во-первых, и сами, потому что это ведь, вы знаете, это ведь совершенно другое состояние. Вот я сейчас, например, уже точно понимаю, как что такое беременность. Вот,
3: это же первая ваша беременность.
5: Это моя первая беременность.
4: Конечно.
3: Да, ну удивительно.
4: Да. И вот вы спросили, зачем?
3: Да, я спросила, зачем?
5: Вот.
3: Да, но я уже
5: вот еще
3: получила
5: раз
3: ответ.
5: Повторю, что руководитель нашего государства сказал, что демографический
3: кризис. Я поняла.
5: И мы, конечно, помогаем таким образом.
4: Снимаем,
5: так сказать, с плеч наших женщин, снимаем ответственность, снимаем груз, облегчаем им жизнь. Понимаете?
3: Граждане, настоящие граждане нашей страны.
4: Чтобы только нельзя волноваться.
5: Не Саша,
3: токсикоз.
4: Саша токсикоз.
3: Мутит? Подождите, ну надо что-то...
5: Почему я?
3: Нормально?
5: Я справлюсь. Мы справимся.
3: Скажите, ну, конечно, я понимаю, что слушатели, зрители очень интересуют, ну, как сказать, техническая сторона дела.
4: Ну, я расскажу.
3: О технической стороне. Да.
4: Это трудно, потому что, ну, вы понимаете, одно дело, когда рожают в кино, мы не будем приводить западных...
3: Даже не про рожают сейчас говорю, я вот просто за процессе,
4: беременю.
3: Вот как это вообще получилось? Это же какие-то совсем новые...
5: У нас же полно места в мужском организме.
3: А, много полостей.
5: Выясняется, что у нас много разных полостей. Много-много-много всего. Есть куда разместить ребенка свободно совершенно.
3: Понятно. Но ведь там же как должно все специально быть устроено, чтобы питание шло.
5: Специально быть устроено, конечно.
4: Все нормально, природа сама.
5: Конечно.
4: Сама позаботилась.
3: Вас ведь ведет вот этот вот замечательный врач...
4: Адуев.
3: Конечно. Вот светило наше.
4: Так он решился, чтобы мы, наконец, с Сашкой родили полноценных мальчиков, а мы рожаем мальчиков.
3: Да.
4: Вы же знаете, мальчики рожают мальчиков. И в этом есть у нас на сайте, вы знаете, беременных.нет.
3: Да.
4: У нас, вы знаете, это знаменитый сайт.
3: Ну, конечно,
4: там
3: да.
4: Там мы так и с Сашкой написали.
5: Ну, я не скажу, что он знаменитый, но просто вот у нас есть.
3: Адуев Карлович.
4: Мы говорим
3: вообще...
4: спасибо, Адуев, что мальчики родят мальчиков. И это приятно. Ой, ты, Господи.
5: Ну, толкается,
4: чуть-чуть.
5: Ответственность действительно, да. Но вы знаете, я вот что хочу сказать, очень важно. Ведь мы, так сказать, беременнее, уже заранее зная, что, так сказать, как оно будет, как оно будет, мы всей палитры-то, конечно, ведь не знали бы.
3: Казалось.
5: Вы знаете, как обычно кажется, что ты знаешь, а потом уже выясняется, что ты не знаешь. Вот, и, конечно, вот сейчас мы уже понимаем, насколько это глубоко. Во-первых, это уже другое у нас отношение к женщине.
3: Конечно, меняется. Вот вы знаете, что мне кажется, что вот и вы идете по улице. Например, вы же друзья, вы со школы сами,
4: да,
3: с камни, как вы сказали,
4: друзья.
3: Вот вы вместе встречаетесь, идете по улице там и так далее. Вот как.
5: Я понимаю, да, как люди реагируют. Некоторые, основная масса реагирует. Вон брюхо-то пивное нажрал. Вот так.
4: К сожалению.
3: Они
4: не понимают.
5: Это культура.
4: Что это мы...
5: Отсутствует.
3: Вполне ли вы уверены, что вы первые?
4: Мы спрашивали, конечно.
3: У кого?
4: У Адуева, естественно.
3: У Адольфа Яковлевича?
4: У Адольфа Яковлевича, конечно. Он сказал, говорит, вы первые.
3: Вы первые. Нигде в мире никогда этого
5: только
3: не было.
5: Вы можете набрать в интернете.
4: Конечно. Вы помните, Белка и Стрелка, вы помните, полетели в космос, а мы с Гришкой Сашкой.
3: Да,
4: даже песню потом начал Гришка.
3: Скажите, какой сейчас у вас триместр?
4: Сейчас 10-й триместр.
3: Да,
4: мы одновременно забеременели. Абсолютно. Мы с Сашкой все делаем вместе.
3: Вместе?
5: Я вам объясню.
4: Да.
5: Так. Дело в том, что из-за того, что, так сказать, мужчина впервые рожает, то это вот не 9 месяцев вынос.
3: Вот я вот и задумалась.
4: Поэтому мы называем это триместрами, понимаете?
3: А сколько получается?
5: Как уже Гриша сказал, это 10-й триместр.
3: Да.
5: 10-й триместр идет 30-й месяц.
4: Пошел 30-й месяц. И это самый трудный месяц, так нам Адольф и сказал.
3: Адольф Яковлевич, конечно. Что-то такое происходит.
4: Да, немножечко, да.
2: Быть или не быть?

0: Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

0: Текс. Кевит Филли.
1: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.
2: С нами хорошо. 101 ру.
3: Рыбы. Кто они?
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Я Владислав Жульпацкий, сегодня в студии Фоменко Фейк Радио. И у меня в гостях Виктор Сумняжный, психоневролог, но не обычный психоневролог, а психоневролог, который занимается проблемами рыб. Я хочу спросить про действие дерпиздонона на рыбьи головы. Вот скажите, куда, во-первых, вы колете? Прямо в любое место, куда попадете?
5: Нет, конечно, нет. Это, естественно, под крестец.
4: Под крестец. А вот такой у меня вопрос. Угу. Я хотел спросить, где у рыбы крестец, но потом...
5: Еще я передумал.
4: Подождите. Вот скажите мне. И дальше вы поняли, что нужно, так сказать, эту память им увеличивать. Да. Увеличивать память, рыбью память надо увеличивать при помощи инъекций дерпиздодона.
5: Конечно, да.
4: И
5: вот,
4: я
5: касается, понимаю, как у вас...
4: Да, вот я понимаю так.
5: На рыбьем.
4: Вот вы, я понимаю
5: хорошо.
4: Так. Да. Я понимаю
5: как
4: так,
5: хорошо.
4: Что вы, ну как, в дикой природе-то как рыб всех вверх?
5: Ну, они же передадут. Дерпиздодон передает.
4: Конечно. То есть она уже одну рыбу ты, так сказать, одну
5: мы
4: самку ты...
5: Мы распиздодоним. Да.
4: И она передает. Уже икру.
5: Конечно.
4: И уже они все
5: через
4: уже с длинной памятью.
5: Через икру.
4: Через икру передают. Да. Удивительное открытие. Удивительное. И я вот
5: это
4: что
5: я
4: хочу...
5: открыл, да, я уже я его да, за да, этот самый...
4: Так ну, это Нобелевское?
5: За проте... Ну, я не знаю, вы мне как-то сразу...
4: Еще вас не выгни.
5: Понимаю, да. А это как рыбы, они когда увидишь...
4: Как будто вам укололи дерпиздодон.
5: Когда они меня узнали, они
4: укол дерпиздодона.
5: Нифига.
4: Да. Скажите, я вот что хочу спросить.
5: Да.
4: Скажите, пожалуйста, значит, и вы стали с аквалангом погружаться и делать инъекции?
5: Да. Вы знаете, после этого я дошел уже, это начинали мы с гуппи у Пети. Я дошел уже до громадин. Вот эти глубоководные рыбы.
4: То есть вы хороший ныряльщик, по факту.
5: Да,
4: а вот у меня вот так, такой вопрос.
5: Да,
4: у вас для инъекций, у вас пистолет?
5: Конечно, да.
4: Или специально. Вы прям подплываете и делаете укол?
5: Нет, ну, естественно, это пистолет специальный, это все современно, уже технологии. Естественно, я там доработал этот пистолет немножечко. У него вылезает иголочка чуть глубже, потому что для глубоководных рыб, вы знаете, я не буду перечислять их несчетное как бы, количество.
4: Ну, и несметное. Разные, например, так сказать, инъекция дерпиздодона, она на вес, так сказать... ну,
5: смысле,
4: например, если рыба весит килограмм,
5: да.
4: Это, так сказать, кубик. А
5: это
4: если...
5: кубик. Если, да. Если 10 килограмм, ну, это глубоководные, они же от 10 килограмм начинаются и дальше. Да там доходило...
4: 300-700 килограмм.
5: 300-700 килограмм. Это, я вам скажу, дерпиздодон, уже громадный вот такой укол. Выезжает целое.
4: И да. Вот у тебя меня прям такой вопрос к вам острый такой. Да. Скажите, пожалуйста, у вас ведь рыбы узнают?
5: Узнают. И ни одна рыба не сдохла. Вы можете представить? От дерпиздодона не умирают рыбы.
4: Но они вас все помнят.
5: Все.
4: Они все с вами разговаривают.
5: Погружаешься на 50 метров, но вы, как вы понимаете, там уже... Черная, там чернота. Там, вы знаете, цвет это только верхние слои. Да? Дальше все черно-белое, серое. И вот среди этой серости, вот эти глубоководные, которые ты. Вот так ко мне тянутся.
4: То есть они как бы прямо. Виктор, привет!
5: Виктор! Они как бы на Виктор, на рыбьем это. Это Виктор. Вот я вам сейчас... Я вас научу потом. Вы будете... А знаете почему? Спецназ сейчас этим пользуется. Вот когда они показывают друг другу там... Вот теперь им не надо. Вот это долгие вот эти шаги. Потом, вы знаете, от колебания воздуха все равно...
4: Понимаю.
5: Вот, а вот когда вы делаете...
4: Понимаю.
5: Вы можете спецназ теперь,
4: читай
5: я передал рыбий, читай по губам. Это книга моя, вы не читали ее?
4: Нет, конечно.
5: Почитайте.
4: Спасибо.
5: Почтите.
4: Вот, я
5: читай
4: что хочу сказать.
5: Губам.
4: Вы когда приходите в рыбный магазин, прошу прощения.
5: Да.
4: Вы приходите в рыбный магазин, и там сейчас в рыбных магазинах, естественно, у нас аквариум, где рыбы вас узнают?
5: После одного случая я не хожу больше в рыбные магазины. Мне тяжело.
4: То есть в рыбные
5: больно.
4: Не ходите?
5: Мне
4: вам
5: больно.
4: Больно,
5: я увидел одного продавца, который очень хорошо обошелся с лещом.
4: А это был ваш... Этот лещ был вашим знакомым?
5: А этот лещ
4: знакомым?
5: Помнил уже, как минимум, он уже помнил, ну, скажем так, неделя у него была память. Неделя.
4: Mm.
5: И за эту неделю, когда этот продавец шлепнул его вот так вот головой об, ну, понимаете, обо что? Об прилавок. И он только успел так сказать лещ мне. Ну, я не буду переводить, это непереводимое, что это на рыбьем, это грубо.
4: Витя, за что?
5: Грубо.
4: Я вижу,
5: грубо.
4: Витя, за
5: нет,
4: что?
5: Нет, он сказал, Витя. То есть вот этого продавца он очень нехорошо о нем отозвался, но это
4: перед
5: было...
4: смертью.
5: Предсмертно, да, да.
4: Ну, что
5: и
4: я могу
5: сказать? И после этого я не хожу после в рыбный вообще.
4: Скажите, хожу, да. Если, например, человеку колоть дерпиздадон, у него удлиняется память?
5: Ну, во-первых, я говорю, у вас растянется кожа лица.
4: То есть разница, в принципе, между рыбой и человеком особенной нету?
5: Нет, у человека как есть память, так и останется память.
4: Потому что мы же вышли, как говорится, из воды.
5: Ну, мы все вышли из воды, вы же понимаете. Вы помните вот эти вот здоровенные да, рыбы, которые выползли и потом постепенно, а у них появились конечности. Та-та. Но это же были рыбы изначально, понимаете? Просто когда они вышли, они вот так сказали, мол,
4: как вы скажите, на суше. А да. Я вот хочу спросить, а вот корень всеглядки, да, который вы используете в приготовлении дерпиздадона, в том числе,
5: естественно.
4: Корень всеглядки еще для чего-то годится?
5: Ну, еще он, скажем, ускоряет некоторые телодвижения. Это важно спортсменам. Уже мы разрабатываем сейчас с олимпийцами, с нашими. Да, да, да, да, да. Вы знаете, с кем?
4: И это не допинг.
5: Нет, это не допинг, он допустим. Дерпиздадон разрешен. Вот давайте договоримся так. Я вас очень прошу, в какую камеру мне сказать, дорогие друзья и международные коллеги, кто, если кто-то, дерпиздадон официально утвержден. То есть дерпиздадону да.
4: Вот оно.
5: Дерпиздадону да.
4: Отлично.
5: Это лозунг,
4: я
5: который это был на трибунах, когда я
4: понимаю,
5: когда мы выступали.
4: И вот так получается и взаимосвязь мира. То есть рыбы, которым вы при помощи дерпиздадона увеличивали память, длину их памяти.
5: Ну,
4: то есть они запоминали даже неделю, может даже
5: до месяца.
4: Боже.
5: Что?
4: Конечно, то есть они вас узнавали, поэтому вы не ходите в рыбный.
5: Естественно.
4: Они вас узнают.
5: А зачем?
4: Вы приходите, господи, так это же Виктор, он делал нам инъекцию.
5: Да, я понимаю.
4: Дерпиздадон работает не только с рыбами, но и со спортсменами.
5: Со спортсменами.
4: Рыбы, спортсмены, спортсмены, рыбы.
5: Да. Это пловчихи, конечно. Это пловцы. Это ныряльщики и ныряльщицы.
4: И это не допинг. Дорогие друзья, что я могу сказать? Сегодня у нас в гостях был Виктор Сумняжный, психоневролог,
5: боже.
4: Который занимается рыбами, который занимается тем, чтобы удлинить память рыбам, которые ни черта не помнят, а сейчас они при помощи того лекарства, которое он изобрел, изобрел он дерпиздадон на основе корня всеглядки.
5: Да.
4: Он, наш Виктор Сумняжный, потрясающий ученый, потрясающий экспериментатор, потрясающий создатель всего нового.
5: Только одно слово. Дерпиздадон рулит, друзья мои.
4: Потрясающе. Да. На этой высокой ноте мы прощаемся с вами, и сейчас у нас музыка.
3: Рыбы. Кто они?
6: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: До города оставалось минут 10 езды. Она уже знала, что ждет ее дома. Нервный ком в горле не давал дышать, слезы то и дело наворачивались на глаза. Какое-то чувство беспомощности, невероятный холод на душе и резкая боль. Нервно сжимает ключи в руках, с неимоверной силой, будто пытаясь тем самым задушить эту боль. Быстрыми шагами ступает, но кажется, стоит на месте. Каждая ступень усиливает сердцебиение, роняет ключи. Звук разносится гулко по всему коридору. Одно мгновение отделяет от потери. Идти или бросить все и вернуться назад в прошлое, когда можно было еще хотя бы что-то исправить. Работа над ошибками за мгновение прометчива. Дверь привычно открылась со скрипом. Взгляд еще один, еще. Путается под ногами пол. Глаза натыкаются на лист бумаги. Собирает волосы. Теряет сознание мира. Не читай, проносятся мысли в голове. Я люблю тебя, но любовь со временем проходит. Спасибо за все. Все кончено. Вы прослушали только что отрывок из рассказа Вероники Лавоцкой «Ком».
0: Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?

0: Я с вами, Ирина Рывладзе. Наша передача на правах рекламы. Да? И да, у нас да. в гостях потрясающий Орест Мазонидис. И он рассказывает о новом, как сказать, веянии, о том, да. что сейчас больше всего востребовано. Это однушка-студия.
1: Однушка-студия
0: 700 квадратов.
1: В Разево, в комплексе да. The Music.
0: The Music, да.
1: да. Значит, интересно, что однушка-студия от 700 квадратов, да. значит, пришел охотник, да, например.
0: Скинул, так сказать.
1: Холостяки, скинул да. сбрую.
0: Сбрую, да. Скинул положил сапоги. Дичь. Да.
1: У него топчан. Да. Топчан 18 квадратов. Угу. Ну, один топчан.
0: Да.
1: То есть по нему можно ходить. Это и, как бы, извините, сексодром. Ну, что говорить да. для холостяка,
0: ну,
1: да?
0: Ну, что это действительно. У нас, да, вот, говорим обо всем прямо.
1: Он ходит, бегает, да. он топчет его. Ну, то есть это как бы...
0: Топчется на нем, да.
1: Топчется на нем, он танцует, потому что The Music играет. Да. Везде играет музыка. У нас все в музыке.
0: У охотников какой звук преобладает? Если мы говорили, что вот
1: свистуля,
0: у кого-то журчит...
1: Свистуля, свистуля.
0: А, то есть все время посвистывает что-то.
1: Что-то посвистывает. Он как бы подсвистывая укладывается
0: да.
1: на
0: да.
1: ночлег.
0: На ночлег, а да. там можно и палатку разбить.
1: Залив как бы горя или радость, да. если от да. того, кого он поймал.
0: Горячительным, да.
1: Да, горячительным у него стоит. У него бар, да. бар 50 квадратов.
0: Да. А правильно ли я поняла, что вот эти вот, собственно, 700 квадратов,
1: да.
0: они и для того, чтобы, если вдруг ему захотелось разбить палатку.
1: Ну, конечно.
0: Да можно и палатку разбить,
1: он
0: да.
1: Он может пойти в поход, не выходя,
0: не выходя
1: из своей однушки.
0: Вот, понимаете, это потрясающе.
1: О, конечно,
0: это потрясающе.
1: Гениально.
0: Если учесть, что с вами всегда работает художник Константин...
1: я понял, о чем.
0: Павис.
1: Павис,
0: да,
1: ну,
0: да. Так
1: Павис,
0: вот, так, там вся эта однушка, она и оформлена, как просто ты в лесу.
1: Павис так и оформляет, что ты, ощущение у тебя полное, что ты как бы
0: да.
1: Скажем, у дрозда. Например.
0: У дрозда в гостях.
1: У дрозда в гостях, да. пожалуйста.
0: Замечательно. Замечательно.
1: Дрозд как живой. Хочется его погладить, приголубить.
0: Да.
1: А это рисунок
0: да.
1: Пависа.
0: Прекрасно,
1: как
0: прекрасно.
1: Да.
0: А скажите,
1: да.
0: пожалуйста, а вот кроме вот этих вот однушек студий, да. Я знаю, что сейчас особой еще тоже популярностью пользуются трешки-распашонки. Почему? В чем
1: трешки-распашонки,
0: да.
1: как бы, ну, это в свое время, так сказать, это вот любили люди, чтобы была, чтобы можно было ходить...
0: Направо и налево.
1: Направо-налево.
0: Направо-налево.
1: Так
0: то есть,
1: до сих пор мужчины и ходят.
0: Да, да.
1: Направо и налево.
0: А скажите,
1: вот.
0: Ну вот
1: да.
0: эти вот новые тройки распашонки,
1: да.
0: которые в комплексе The Music тоже
1: The
0: находятся,
1: Music,
0: да.
1: да.
0: Они отличаются? Что-то в них, новшества какие-то есть?
1: Новшества есть.
0: Да.
1: Там, скажем так, оригинальный пол.
0: Оригинальный пол.
1: Он mm-hmm. где-то теплый, где-то холодный. Где-то
0: очень
1: теплый,
0: холодный, да.
1: да? Да, где-то ледяной просто.
0: Интересно.
1: Это же одновременно и терапия. То есть вы спокойно
0: да
1: идете по своим mm-hmm. этим самым делам.
0: Делам.
1: Ночью.
0: Mm-hmm. Да.
1: То есть вы идете ночью по своим делам.
0: Заходите в туалет, там холодно и дует.
1: Там холодно и дует.
0: Вы знаете, как это прекрасно.
1: Причем вы делаете так, и начинается жара.
0: Фантастика
1: и
0: просто.
1: Истома. Зной. Как бы
0: да.
1: у вас печет, там специальное солнце. Там сделано солнце, которое опускается
0: да.
1: прямо над унитазом. И это,
0: то есть это уже,
1: это
0: как
1: настоящее.
0: Сказать, шаг вперед после климат-контроля, после
1: да.
0: всего.
1: Вы сделали так, и огурцы свисают. Огурцы. То есть
0: да
1: вы взяли,
0: что?
1: Вы здесь же, сидя на унитазе, вы сняли огурчик. В пупырышках. Он
0: да, да, да, да, да, да, да.
1: И прям,
0: прекрасно.
1: Как, бо, и вкусненько.
0: А
1: и
0: в туалете
1: закусили.
0: Огурцы, а
1: и здесь
0: спальни...
1: же бар.
0: А.
1: Здесь же бар тоже на 10 квадратов.
0: А квадратов сколько туалет, простите?
1: Туалет 40 где-то, 44.
0: Ну, 40 квадратов нету, тогда да, возможно, возможно.
1: 40 квадратов туалет, нормально.
0: Да.
1: То есть вы можете отдохнуть там же, прилечь.
0: То есть, ну, я поняла.
1: Да.
0: Туалет... Это не только туалет. Вот
1: нет,
0: вы
1: конечно,
0: не случайно
1: нет,
0: свою деятельность
1: нет,
0: начинали
1: нет.
0: с туалетов. Мы сейчас об этом узнаем.
1: Хорошо.
0: Скоро мы узнаем все от Ореста Мазонидиса.
1: Ловлю вас на слове.

0: свой край.
1: Флора и фауна.
2: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки и степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобе. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадает в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
3: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Тренажеры Метлер.
4: Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное?
5: Он будет повторять ваши движения до

0: Когда получено разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.

0: Доброго здоровья, дорогие все вы наши! И, как говорится, в физике и психике, и все-все-все сегодня в гости к нам, потому что с нами доктор физико-психических наук Александр Геннадьевич Ботов.
1: Ботов пришел.
0: Ботов здесь. Как говорится, Ботов в ботах. Прямо
1: ну что уж вы так.
0: Но это же как-то пришлось.
1: Какие боты?
0: Вы знаете, все-таки я хочу все-таки сказать, что это гордость нашей науки. Вы гордость. И действительно, эффект Ботова знаком сейчас каждому практически здравомыслящему человеку.
1: Да, это правда.
0: И расскажите об этом открытии удивительно.
1: Мы, как мы, физики, психики, говорим о том, вот угораздило меня сделать открытие.
0: Да.
1: Я, вы знаете, в какой-то момент, вот когда я говорил о поле, да, которое возникает внутри большого скопления психически невменяемых, я вдруг понял в какой-то момент, что это не просто даже поле. Я пытался ухватить его каким-то своим ощущением, потому что приборов тогда никаких не было. И в какой-то момент вдруг я почувствовал, даже как-то понял, осознал, что это зуд.
0: Ах, вот оно в чем дело.
1: Конечно.
0: Вот это основа.
1: Это зуд.
0: Это основа. Вот зуд как причина и зуд как последствия. Вот
1: Ботова, эффект Ботова, вот. И в этом и заключается.
0: Я еще раз повторю, зуд как причина, дорогие друзья, и зуд как последствия.
1: Вообще, давайте так, без зуда физики нет.
0: Вот.
1: Это понимание пришло еще, 50-70 лет назад.
0: На заре.
1: Я просто успел подхватить, как говорится, систематизировать. Ага. И таким образом получается, что на мое имя этот эффект Ботова записан. В чем же дело? Вы в какой-то момент, любой человек, в какой-то момент вдруг чувствует, что у него начинает зудеть. Зудеть может как угодно и где угодно.
0: Вот поподробнее, пожалуйста.
1: Смотрите, какой норматив зуда вы хотели? Сейчас уже все зуды, как говорится, систематизированы.
0: Систематизированы.
1: Вот зуд, они уложены.
0: Вы знаете, зуд чужой жены.
1: Слушайте, что вы приводите какие-то? Чужих не знаю. Вы в себе разберитесь.
0: Хорошо.
1: Какой жены? Есть у вас зуд?
0: Вы меня поймали прямо сейчас, знаете.
1: Скажите мне просто, есть у вас зуд?
0: Есть.
1: Я же не врач, ученый.
0: Вы ученый, я вот как ученому вам как бы признаюсь.
1: Но я вам хочу сказать, что у вас есть зуд. Вот вы с этим зудом и останетесь, понимаете?
0: Вот, видите как.
1: Зуд вас заставляет что?
0: Что? Совершать какие-то действия.
1: И вот эта простая логическая мысль. Зуд как пускатель основных физических законов на планете.
0: Удивительная ясность пришла. Дорогие друзья, у нас в гостях завкафедры сил разрежения, статика и лобильность НИИ поля имени Вахрушева, доктор физико-психических наук Александр Геннадьевич Ботов. Мы скоро вернемся к вам.

0: ли вы что?
1: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио.

0: снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Шоколад». Напоминаю, что наши передачи вы можете смотреть и слушать во всех доступных вам социальных сетях. Набирайте Фоменко FM, слушайте и смотрите. Итак, у нас в гостях, напоминаю, Петр Массерони, который в «Шоколаде», который известнейший в «Шоколаде». Ну, и он рассказывает, мы подошли к самому главному, к самому интересному и захватывающему, как сказать, к открытию, наверное, который сделал Петр.
1: Да. Ну, дело в том, что, вы понимаете, в какой-то момент я вдруг понял, что тот шоколад, который я варю, что-то в нем, так сказать, не хватает, чего-то не хватает.
0: Изюминки.
1: Ну, даже не то, что изюминки, он как-то, знаете, как, ну, как у всех.
0: А, ну, да-да-да, какого-то изыска.
1: Ну, я стал внимательно заниматься этим вопросом и вдруг обратил внимание на разницу в шоколадных бобах. Ведь мне стало казаться, что одни бобы выглядят вот так, другие бобы выглядят по-другому.
0: Вот так.
1: Я стал задумываться, в чем же дело, стал внимательно к этому приглядываться. Ну, конечно, привлек, так сказать, своих товарищей, которые занимаются глобальными изучениями генетики, так сказать. Вдруг поняли мы в какой-то момент.
0: Что?
1: Ну, что, милая моя? Ну, мы поняли, что есть бобы женские, а есть бобы мужские.
0: То есть бобы мальчики, бобы девочки?
1: Да, бобы бабы и бобы мужики. Бобы мальчики и бобы девочки.
0: Естественно, тогда у них получается и вкус разный, и запах, и вообще
1: абсолютно
0: все разное.
1: Абсолютно, ну, вы понимаете. Ну,
0: а вот в чем дело.
1: И я в какой-то момент вдруг понял, что разница-то не только в том, что мы понимаем, что у них есть разница.
0: Да.
1: А разница еще и в том, что, например, женские бобы.
0: Так, уже женские, да.
1: Они абсолютно, ну, как и любые женские, так сказать, любое женское начало. Ну, женские бобы, как и обычные женщины, не могут ждать. Они не могут ждать своего созревания.
0: Да.
1: Они прямо прыгают сразу, так сказать. Они сразу находятся. А мужские могут.
0: А вы знаете, вот я сейчас вспомнила, что вот как раз недавно, буквально на прошлой неделе, ела шоколад какой-то. Ну, дорогой, горький, все хорошо. Но как-то странное было ощущение. Вроде все вкусно. Но какая-то, понимаете, какая-то я стала серьезная, что ли, после этого. Наверное, это был мужской шоколад.
1: Ну, значит, смотрите.
0: Из мужских бобу.
1: Смотрите, я вам скажу так.
0: Да.
1: Обычно шоколадье, когда варят шоколад, они используют исключительно мужские бобы.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Ах, вот в чем
1: мужские
0: дело.
1: Бобы, но они делают это, но я вам сейчас объясню. Во-первых, они так глубоко не задумываются. Они типа зачерпнули, сварили. Вот, собственно,
0: зачерпнули бобов,
1: бобов зачерпнули, даже не посмотрели, кто там чего. Ну, как-то отсеяли, вот так у нас такая есть
0: отсевка.
1: Просевка, и в этой просевке дырочки для мужских бобов, они, так сказать, ну, они побольше. И поэтому женские бобы сразу просеиваются и падают вниз.
0: Да. Их что, же их выбрасывают, что ли?
1: Да, это что, значит, мелкие никому, мелкие.
0: То есть женские бобы...
1: Женские бобы никому не нужны.
0: Идут в сор.
1: Да. И я в какой-то момент подумал, а что сделать? Ну, попробуем сначала из женских. Я сделал шоколад из женских бобов исключительно.
0: И что, и как
1: он? Ну, вы знаете, как сказать, он нежный.
0: Вот. Вот
1: но
0: это
1: не
0: очень
1: настолько.
0: Не настолько?
1: Да. Получается, что нежный, но какой-то, ну, когда изюмины, что ли.
0: Да.
1: Ее совершенно нет.
0: Нет. А скажите, не пробовали ли вы, боюсь даже предположить, но скрестить, что ли? Вот
1: а
0: раз...
1: как, милочка моя, я достиг такого успеха?
0: Ах,
1: конечно.
0: Вот оно что.
1: Путем скрещивания мужских и женских бобов.
0: Простите, вот может быть за интимный очень вопрос, а как вы... этот вопрос я задам чуть позже. Потерпите, дорогие слушатели и зрители. А теперь, сейчас легкая музыкальная пауза.
1: Шоколад.
2: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.

0: почуем и пичкаем Пилюлькина. Фоменко фейк-радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 ру.
3: Доброго здоровья, дорогие наши друзья! И я вам сразу хочу сказать, не случайно наша программа называется «Море-море». Я вот чувствую этот прилив, вот эти чайки. И передо мной морская настоящая дива. Это же просто, это как это, старпом. Это не просто так. Старпом рыболовного

0: Карпом рыболовного сейнера. Любовь Захаркина. Здравствуйте, Люба.
1: Любовь Васильевна.
0: Любовь Васильевна. Ну,
1: Любовь
0: хотите?
1: Васильевна Захаркина. Для меня папа очень важен, то, что я из него пришла. Я с юрства уже на сейнере-то работаю.
0: Да
1: Он же
0: понял.
1: Был помощник консервного мастера у меня. Василий Иванович Захаркин.
0: Захаркин.
1: Да, поэтому одевался.
0: Знаменитый.
1: Началось, да.
0: Василий пошло. Иванович.
1: Да.
0: Василий Иванович Захаркин, конечно. Так вот, я вам скажу,
1: какие
0: женщина...
1: консервы мотал?
0: Я вам скажу. Да, женщина старт. Пом во всем рыболовном флоте единственная.
1: Пока так.
0: Стаж, между прочим, стаж.
1: 36 лет.
0: Любочки, стаж. Любовь Васильевна, 36 лет.
1: 36 лет.
0: Начинала матросом, конечно.
1: Да?
0: Ну, а что? А как? Естественно. Вот скажите, сколько тонн за раз вы можете переработать?
1: А сколько надо?
0: Ну,
1: а
0: я не ем рыбу.
1: А не едите, а что? А зря.
0: Ну,
1: а я ем.
0: Ну, правильно.
1: Естественно.
0: Скажите, сколько вы работаете в основном с мойвой?
1: С мойвой?
0: Да, ну, естественно, конечно. Ну, хорошо, вот сколько мойвы можете взять своим тралом, скажите?
1: Да сколько надо, скажите.
0: Ну, нет, давайте вот так, давайте, все-таки, вот острый вопрос.
1: Острый. Давайте острый.
0: У вас в экипаже 272 мужчины.
1: Ну, да.
0: Вот как все-таки, как вам? Вот 272 мужика.
1: Хорошо.
0: Да что вы, правда?
1: Да хорошо.
0: Да ну,
1: спросите любую, понимаете, но любой женщине, вот
0: да.
1: Хотела бы она вот так вот попробовать
0: да.
1: так
0: да.
1: пожить, вот без баб.
0: Ну, все-таки.
1: Без баб.
0: Да понимаю, я понимаю.
1: Любая скажет,
0: но
1: хотела
0: все-таки,
1: бы.
0: Вот все-таки. Хотела. Ну, у вас получается где-то 5-6 месяцев, 5-6 месяцев 5-6 вы в море.
1: 5-6 месяцев без баб, отлично.
0: Без баб.
1: Да, отлично.
0: О, замечательно, потрясающе. Вот это ответ.
1: Да,
0: это ответ настоящего старпома.
1: Да?
0: Действительно. Ну, хорошо. Да. Скажите, пожалуйста.
1: Скажу.
0: Я так понимаю, что все-таки вы для них как мать, наверное.
1: Ну, я мать, конечно.
0: Мать,
1: же,
0: да.
1: Сначала-то было по-другому.
0: Да, а теперь...
1: 4 же мужа у меня оттуда, из команды.
0: А, прямо из команды.
1: Конечно.
0: Ну, да. Я понимаю, 4 мужа.
1: А теперь, конечно, мать.
0: Ну, теперь мать. Ну, это хорошо.
1: Да.
0: Вот, скажите, все-таки расскажите эту историю. Все уже ждут. Как вместо краба вы поймали гигантскую мойву. Люба, расскажите.
1: Ну, да это... что, ну и холод-то показал краба.
0: Так.
1: Понимаете,
0: ну,
1: мы
0: вот,
1: как раз побалабасили, ну, после адмиральского часа, и все расслабленные люди...
0: А, все... Побалабасили, да.
1: Поели, в смысле, поели.
0: Поели, ну
1: да.
0: Я понял, да.
1: Ну
0: да.
1: Вот, адмирать сейчас тоже надо объяснять.
0: Не надо, все,
1: понимаете,
0: это я понял,
1: да?
0: Уже. Да.
1: Давили на масок, так сказать, спали.
0: Ну, понимаю, Варя.
1: Ну вот,
0: да.
1: Все расслаблены, и холод показывает краба.
0: Так.
1: Гигантского краба.
0: Так,
1: ну,
0: что вы делаете?
1: Ну, мы давай туда-сюда, вот этот дед, это помощник механика.
0: Да.
1: Механика.
0: Михеич.
1: Ну, Михич, да, ну вы же знаете его, да.
0: Да, конечно,
1: вы
0: знаю.
1: Же у него тоже брали уже интервью.
0: Да я брал.
1: Ну,
0: брал,
1: вот.
0: Да.
1: Ну, вот это вот гигантский краб. А
0: так.
1: Стали вот выуживать его,
0: ну,
1: понимаете?
0: И что же?
1: А там не краба.
0: А что?
1: А там целый этот уёк.
0: Уёк?
1: Мойва, она же уёк называется.
0: А, мойва, я просто не знал.
1: Тихоокеанский уёк.
0: Океанский уёк.
1: Тихоокеанский уёк.
0: А, тихоокеанский уёк. Ну,
1: тихоокеанский уёк. Стали поднимать, знаете, сколько весело?
0: Сколько?
1: 25 тонн, 16 метров.
0: 16 метров?
1: 16 метров уйка.
0: О, боже. Уйка было, то есть целиком уёк 16 метров.
1: Да.
0: Удивительно.
1: Да.
0: А да, он же там плавником.
1: Плавником задел.
0: Что?
1: Там
0: лопасть?
1: Чуть этот сейнер весь не перевернулся,
0: да
1: понимаете?
0: Ладно.
1: Да
0: господи ты, боже
1: такая
0: мой.
1: Какая была вообще катавасия.
0: Это действительно катавасия. Просто... Ну, расскажите
1: целый...
0: так, вот все-таки, мойва спокойная рыба или неспокойная?
1: Мойва нервная очень.
0: Мойва нервная?
1: Нервная, понимаете?
0: И что
1: нервная,
0: случилось в результате, когда все закончилось? Что? Куда делась
1: что,
0: мойва?
1: Мы подружились с этой, понимаете?
0: Ну, куда она делась? Куда она делась, скажите?
1: Самец уйка был.
0: Куда она делась?
1: Самец уйка, говорю, был.
0: Самец уйка?
1: Ну, конечно.
0: Ну, так унесло.
1: Да не унесло, он у нас за шлюпкой, за нашей, за сейнером.
0: Да.
1: Ну, вот, сейнер, кстати, называется,
0: да.
1: Иван Пыжов.
0: Я понял.
1: Да.
0: Главное, что унесла чайка гигантская.
1: Я
0: вот
1: сначала мы 7 лет с ним плавали.
0: Ну, давайте будем прощаться.
1: Давайте будем прощаться.
0: Спасибо вам. Огромное счастья, любви. И мойвы побольше. И мы вернемся к вам ровно через минуту.

0: веков. Китайские присыпки одеты за янцы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки не являются лекарством.
1: Соскок.
0: Минутка поэзии.
2: Стихотворение Кузьмы Шелестяка «Разогретое сердце». Меня окликают туманы и прошлого странные сны. Я вижу большие поляны, качаясь на ветке сосны. Я белка, мне весело бегать. Я птичка, люблю полетать. Я бобр из-под белого снега. Люблю я деревья таскать.
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Сегодня в эфире Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. С большим удовольствием сегодня открываю новый цикл программ. Это программы, которые, судя по всему, вы очень ждете, потому что ведь мы никогда наши программы просто так не делаем. Мы делаем исключительно основываясь на вашем, так сказать, на ваших просьбах и на ваших желаниях. В этот сегодняшний погожий солнечный денек мне хотелось бы сказать, что сегодня наша новая программа называется «Ветер перемен». «Ветер перемен» – новая программа. И сегодня у нас в гостях удивительные люди, которые, несмотря на свой плотный, ну, плотнейший график, они сегодня пришли к нам в студию, потому что, ну, и не только ваши просьбы, но и, в принципе, пришло время уже открыть, ну, что ли, и объявить, что ли, о том, что нас всех давно терзает, нас всех давно мучает. Итак, сегодня в программе «Ветер перемен» у нас в гостях Артур и Виктория, дорогие друзья, это не муж и жена. Это просто друзья, просто друзья. Вот. Надо сказать, что они удивительные. Они удивительные. Я, но у меня не поднимается, так сказать, рука назвать их людьми. Но и не людьми. У меня тоже не поднимается рука их назвать. Одним словом, они где-то между. Между. Потому что они в просторечии у нас, в нашем родном языке, их называют упыри. Итак, у нас сегодня в гостях два упыря. Упырь Виктория и упырь Артур. И сегодня они расскажут о своей непростой упырской жизни, о жизни непростого упыря на территории нашей планеты. Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, Артур!
1: Здравствуйте!
0: Ну, сразу же, прямо с быка за рога я хватаю, потому что, так сказать, ну, действительно, нам очень радостно, что сегодня у нас здесь, на Фоменко Фейк Радио, присутствуют такие удивительные люди. Ведь в этом есть какое-то волшебство.
2: Да.
0: Безусловно. Ведь в этом есть какое-то волшебство. Магия. И скажите мне, сразу вот первый вопрос в лоб.
2: Да.
0: Как стать упырем? Многие задают вопрос.
2: Ну, я, может быть, начну.
1: Ну, начинай, Артур, начинай, я подхвачу.
2: Да. Хорошо. Как приятно. Когда вот вы сейчас с нами общаетесь, вы даже себе не представляете, что то, что вы говорите, отпечатывается у вас в зрачках. А мы вбираем в себя все, что вы...
0: То есть вы сразу как бы, Артур, хотите сказать, что вот так вот прямо вы сразу, глядя мне в глаза, как бы немножко уже меня как бы заманиваете в этот упырский... Да, в эту... Ну, немножко я уже начинаю превращаться.
2: Вы ведь знаете, что существует, во-первых, кодекс. Кодекс упыря. Ни-ни.
0: Вот так вот, да? То есть это первое и главное в кодексе упыря.
2: Первое и главное.
0: Упырь! Ни-ни, так ни, и написано ни, там. Понимаю
2: конечно.
0: Вас.
2: Понимаю. Я вам больше скажу. Пинать слово «упырь» нельзя. Мы же его почему-то пытаемся сравнять с землей.
1: Да, существует какое-то пренебрежение. Такое привычное для людей.
2: А на самом деле ведь это настолько... Это всеобъемлющее.
0: Понимаю вас, Артур. И у меня сразу вот такой вопрос к Виктории. Достаточно острый. Этот острый вопрос я задаю сейчас.
1: Да.
0: И он звучит так. В чем отличие сегодня упыря от западного зомби?
1: Это очень просто. Вы знаете, я сейчас вам расскажу. Дело в том, что западный зомби, это ведь, понимаете, это своего рода низы общества.
0: Ага.
1: Простите,
0: да? Виктория, одну секунду. У нас сейчас наступает момент, когда мы должны взять небольшую паузу в программе «Ветер перемен». И очень скоро вернемся к вам, дорогие слушатели, обратно.

0: Флора и фауна.
1: Быстряк с фанговой. Жук длиной 6-7,2 миллиметров. Более или менее одноцветно-бронзовый, медно-красный или черно-бронзовый, с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крылей. Обитатель преимущественно с фанговых верховных болот. Отмечен в мае-августе, личинка развивается летом, зимует жук.
2: 101.ru
3: Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама. На Фоменко Фейк Радио. Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
2: Дай телу апгрейд.
3: Мы снова в студии. Вот что я хочу у вас спросить.
4: Да.
3: Значит, вы говорите, что операции популярны вокруг таза.
4: Да.
3: Как сейчас меняют люди себя таким вот образом?
4: Как они меняют? Ну, я скажу. Люди меняют себя сначала внутренне.
3: Увеличивают полупопье.
4: Они увеличивают полупопье. Они немножечко работают с двухъягодными компонентами.
3: Я вот что хочу спросить. А есть ли случаи уже, может быть, так сказать, подгрузки до создания дополнительного еще одного попия? То есть,
4: возможно, есть уже
3: трех попия, например.
4: Несколько клиентов, которые хотят 3-4, я вам скажу даже. Больше, я вам скажу, там 5 попия, кто-то там заинтересовался. У меня же в онлайне все. Все в онлайне.
3: Но это мелковато, правильно? Когда 5 полупопий, у человека это мелковато.
4: Мелковато. Я вам скажу, что надо двигаться дальше здесь, потому что попий мы можем делать сколько угодно. Я же вам говорю, мы делаем все.
3: Ну как?
4: Ну так, я вам скажу.
3: Ну хорошо,
4: 100 кто-то захочет. Кто-то, какой-то, необузданный.
3: Это как мода пойдет.
4: Это это возможно уже мода.
3: Мода на полупопье.
4: На полупопье, да.
3: Понимаю.
4: Помимо полупопья еще предпопье.
3: Невидимые части.
4: Невидимые части предпопья. Ох, как этим женщины, они взбудоражены. Очень им нравятся предпопочные зоны и особенно сусольные.
3: А что вы используете? Силикон или...
4: Нет, плексиглас.
3: Да вы что?
4: Да.
3: Неожиданное откровение.
4: Удивительно.
3: То есть плексиглазовые полупопия сегодня гораздо популярнее. Скажите,
4: абсолютно.
3: А экономика?
4: Экономика, я вам скажу, двигается. И удивительно, я вижу, как из разных регионов приезжают нам плексиглазовых предприятий. Они завозят нам эту продукцию. Мы нуждаемся в плексиглазе.
3: Ага. И вот что я хочу спросить.
4: Да.
3: Вы этот плексиглаз, вы его высокотемпературно гнете?
4: Да.
3: Или, так сказать, примерно, чтобы у слушателей была такая ясность.
4: Ну да.
3: Например, некая девушка решила, так сказать, сделать себе 4 полупопья,
4: предположим. Четыре.
3: Четыре,
4: предположим. Хорошо.
3: Не будем замахиваться. На 5,
4: Давайте так.
3: И, предположим, у нее есть на это деньги, да, возможности. И я понимаю так, вы, так сказать, каркасно, вы осматриваете ее?
4: Да, есть сначала
3: и
4: то.
3: После этого, да. И после этого у меня такой вопрос. Это работа как с каркасом? Или как это работа как, так сказать, ну, как вживление? Вот что?
4: А, я понимаю вас, понимаю. Мы работаем с каркасом, конечно. Да, да, да, да.
3: То есть, по сути, вы занимаетесь обивкой, обтягиванием.
4: Тюнинг. Тюнинг.
3: Ну, то есть, если где-то, так сказать, ну, сравнивать для тех, кто первый раз слышит нашу программу,
4: да, да,
3: и так где-то сравнивать, то вот, ну, например, полупопья, каркасная полупопья,
4: да,
3: это,
4: да,
3: по сути, плексиглаз, обтянутый кожей.
4: Абсолютно.
3: То есть,
4: абсолютно,
3: вы, получается, в, ну, на правах рекламы здесь,
4: ну,
3: но получается,
4: да,
3: что вы таким вот образом, как бы, вы как бы создаете, я не боюсь этого слова, прямо Мерседес.
4: Но да.
3: В задней части,
4: да,
3: так сказать, ну, у молодой, предположим, особы.
4: О, да, особи, я бы даже
3: и
4: назвал.
3: И вот она, предположим, выходит на пляж в летний сезон.
4: И будьте любезны,
3: и будьте любезны, у нее четыре полупопья.
4: Четыре
3: на
4: полупопья
3: каркасе,
4: на каркасе.
3: Обтянутый плексиглаз.
4: А не забудьте предпопье. Предпопье, все развернуто.
2: Дай телу апгрейд.
0: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?

0: 101.ru.
1: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.

0: Потереби. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио в программе «Потереби» Виктор Загрязин. Здравствуйте, Виктор.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Виктор теребитель второго ранга. Виктор...
1: Четвертого уже.
0: Уже... Да ладно.
1: Да-да.
0: Так быстро?
1: Да, быстро летит время.
0: Вы пришли же сюда, второго были.
1: Нет, уже четвертого.
0: Вот так вот, да?
1: Очень быстро
0: летит. Как у вас это все? Да, понимаю, понимаю. Ну, расскажите, как это все началось.
1: Значит, прежде всего, это ХУСНИС. Я сейчас все расшифрую. ХУСНИС. Химкинский университет научных исследований сопровождения.
0: Можно я задам вопрос?
1: Пожалуйста.
0: Вы говорили ХУСНИС.
1: Да.
0: А сказали ХУНИС.
1: Нет, ХУСНИС.
0: ХУСНИС.
1: ХУСНИС.
0: Химкинский университет специальных научных исследований сопровождения.
1: Я волнуюсь, я просто первый раз у вас.
0: Вы первый раз на радио, в принципе, вообще.
1: Просто на радио, да. А тем более у вас фейк-радио.
0: А у вас было в ХУСНИСе студенческое радио?
1: Мы делали плакаты.
0: А, у вас
1: и,
0: не было.
1: И слайды. Мы крутили слайды.
0: Понятно, понятно, понятно.
1: Вот.
0: Значит, вы закончили ХУСНИС.
1: ХУСНИС, Химкинский университет специальных научных исследований сопровождения.
0: Понятно, вот. Понятно. Да. И как вы закончили?
1: Я закончил с красным дипломом.
0: Удивительно, удивительно.
1: Да, да.
0: Вот. Ну. Вот.
1: Но никакой в этом пошлости нету. Абсолютно, совершенно. Вот. Значит, что такое теребить вообще? Что теребитель обязан как бы теребить? Он теребит практически все. Начинает.
0: Вот что я хочу спросить. Да, прежде чем мы будем рассказывать про это теребить, потому что, конечно, у людей сразу возникает вопрос, что это теребить.
1: Ну, я уже 18 лет тереблю.
0: Да, я понимаю вас. Я вас понимаю.
1: Вот, видите?
0: Я вас понимаю. Но это же ваша профессия.
1: Это я профессионал.
0: С другой-то стороны.
1: Конечно. Я же заканчивал ХУСНИС. Это же не просто так.
0: С другой-то стороны.
1: Не все поступают туда. Не всех берут.
0: Ну, я...
1: 300 человек на место.
0: Я понимаю. Я понимаю. Все хотят теребить. Ну,
1: все. Абсолютно.
0: Ну, это такая профессия. Это серьезная. Вас востребованная.
1: Очень востребованная.
0: Особенно, знаете, вот как, ну как.
1: Особенно сейчас.
0: Я попытаюсь вкратце объяснить, значит, почему все говорят, что никакой пошлости.
1: Да.
0: Вот это теребить, а никакой пошлости в этом нет.
1: Ну, да.
0: А я объясню, почему.
1: Вот, пожалуйста.
0: Я объясню за вас, потому что быстренько, чтобы, так сказать...
1: Ну, я прошу, потому что я волнуюсь.
0: Да, ну... Как вообще... Давайте так. Нет, вы все-таки сами.
1: Давай.
0: Как все-таки родилось вот это вот... родилась эта профессия? Теребитель.
1: Ну, понимаете, в чем дело? Вот... Вы поймите, что если не теребить, вот смотрите, теребитель, что он делает? Он теребит все. Производство, персонал, потребителей, заказчиков, смежников. То есть он теребит всю эту инфраструктуру.
0: Всю индустрию.
1: Всю индустрию теребит нескончаемо. Я, когда заканчивал, у нас висело над нашим кабинетом Усова. Вы, если помните, Леонида Карловича Усова, его портрет висит, вы знаете, на главной площади нашей страны. Усов Леонид Карлович. Он теребитель изначально, так сказать, был рожден этим, так сказать. Он был призван теребить, и он преподавал, как теребить. Так вот, он написал: «Тереби нескончаемо».
0: Ага.
1: Леонид Карлович Усов.
0: Ага.
1: Все это помнят и все это знают. Я, вы знаете, вот в интервью я иногда рассказываю. Ну, на радио я вот первый раз. А в интервью, когда вот просто спрашивают корреспонденты, я говорю: учитесь у Усова. Мне некоторые не очень понимают, когда я говорю: учись у Усова. Вот. А я говорю: у Усова. Вот, чтобы все понимали.
0: У Усова.
1: У Усова. Так вот, теребить...
0: А он в ХУСНИСе и преподавал.
1: Он в ХУСНИСе преподавал нам всем, он нас выпускал. Он давал напутственные слова.
0: Да, вот, и вы сейчас об этом расскажете. Буквально через минуту мы вернемся, дорогие друзья. Короткая музыкальная пауза. Потереби. Пасквили. Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.
4: Hyvät naiset, Svamse Robo, Lokasakke, Гадте право. Розмосектори.

0: Pakko mennä suihkuun, jos ei tullut hikeä.
1: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
3: Впервые на рынке.
4: Чайные наногранулы из галлии.
5: Чай, который не виден.
4: Только запах.
5: Только вкус.
4: Только нано.
5: Только чай.
3: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу.
4: Какая разница? Пей.
6: Лицензия 09765Q 38098765.
4: Классика в эфире.
7: Легче воздуха казалось мгновенье. Протянуть хотелось руку. Но стоишь один посреди грязной комнаты. Хочешь изменить правила игры, а можешь ли? Стоишь, замер. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Дрожь по коже. Перекрыли кислород. Включается свет. Отворяется ящик стола старого из красного дерева. В руке фотография любимого человека. И ничего нет. Ближе. Но фотография пуста. Ничего не чувствуешь. Знаешь, что это она. Знаешь, что каждый день без нее мука. Но мгновение времени на фото не греет душу. Изящно приходит отравляющий нутро гость. Страх. Фотография падает на пол. Закрой глаза и подумай. Чего на самом деле хочешь ты? Что побуждает тебя к действию? Рождается образ. Но не схож он с цветной картинкой на полу. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Фантомы страха убегают из мысли, как старые моряки от сильной бури. Спокойствие и мирный, не имеющий границ в пространстве сон. Ибо на дне Великого океана не бывает волн, только покой. Вы прослушали отрывок из повести Франсуазы Лизон «Смех парижанки». Читал автор.
4: Классика в эфире.
8: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?
9: Антре! Антраша!
10: Напомню, дорогие друзья, что сегодня в программе «Антре Антраша», она посвящена, как обычно, эта программа цирку, сегодня у нас в гостях ассистентка великого фокусника, ассистентка Валентина Уткина-Гоцман. И мы беседуем с Валентиной о том, как протекала ее карьера.
11: А вот есть в вашей карьере и один такой удивительный случай, Георг, я должен об этом...
10: Несомненно.
11: Не должна об этом сказать. Да. Когда вдруг... Вы вошли в клетку с пупсом. Вы помните пупсы? Это громадное шимпанзе.
12: Да, так, да. А кто же не помнит пупсы?
11: Когда никто не смог этого сделать, пупс был недоволен своим дрессировщиком. Вы помните, да?
12: Ну, конечно.
11: Расскажите, пожалуйста.
12: Я вам скажу секрет.
11: И вы единственная вошла.
12: Да.
11: Вошли.
12: Да. Понимаете, Пупс был очень развит, как сказать, эстетически, я бы даже сказала. Uh-huh. Поэтому дело все в костюме. Меня спас костюм. Понимаете, он был очень красивый, с люксом и серебряные босоножки на каблуке. Да-да-да. Поэтому Пупс даже, ну, как сказать, был ошеломлен, я бы даже так сказал.
11: Пупс в этот момент справлял, ну, так получилось, вы помните, да? Но тем не менее, ведь удивительно, как он вдруг на вас посмотрел и успокоился.
12: Да. Мы с Пупсом потом очень сдружились, вы знаете. Да. Даже несколько номеров в цирке я с Пупсом делал. И даже
11: вот расскажите
12: вместе,
11: об этом. Да.
12: Ну, во-первых, в ящик нас вместе засовывали с Пупсом. Да.
10: Вот я хотел спросить, а вы не хотели бы написать хотя бы, ну, если не книгу, то хотя бы очерк, там, ну, скажем, в ящике с Пупсом, например?
12: Конечно, я думала об этом. А в ящике с Пупсом это, значит, одна будет книга, а второе это влияние Луны, фаз Луны на, как сказать, на иллюзионистическое дело, потому что это связано очень тесно.
11: Это удивительно.
12: Да,
10: может быть, вполне в бобеньи вы оказались, потому что фаза Луны как раз и...
12: Да, вы понимаете...
11: Фаза за фазу.
12: Но вы же знаете, есть приливы, есть отливы. Когда отлив, то тело... Да, оно как бы, оно приспосабливается.
11: А люрикс так идет вам. Так идет.
12: Да, все время...
10: Напомню, дорогие друзья, сегодня у нас в программе «Антре Антраша», посвященной цирку, ассистентка великого фокусника, иллюзиониста, маэстро... Валентина Уткина Гоцман. Мы продолжаем с ней беседу. Скажите просто, Валечка, вот такой у меня к вам вопрос. Вот вы, вот масса же ведь существует цирковых профессий.
12: Конечно,
10: масса. Там, и начиная от клоунов коверных и заканчивая так сказать, воздушными гимнастами. И я хочу вас спросить, ваша длинная, вот эта вот большая цирковая жизнь, она уже прошла перед вами.
12: Да, пошли... она еще не прошла.
10: Проходит прямо на ваших глазах, проходят все династии.
12: Да.
10: Всех, так сказать, направлений циркового искусства. И скажите, кто, по-вашему, сегодня, ну, наиболее важный для будущего цирка? Ну, не знаю, может быть, это воздушная гимнастика. На что будет делать акцент?
12: Конечно, я вам скажу.
10: Куда пойдет
12: цирк? Я считаю, что будущее – это за воздушными гимнастами Калиткиными, да.
11: А, Калиткины, конечно, конечно.
12: Потому что это...
10: Зак, вот это,
12: да? Да, равных нет.
10: Ижу, вот это.
12: Равных нет. Такие бойкие ребята, понимаете? Ну, такие бойкие ребята. Я прям сама удивляюсь, когда смотрю.
11: Ой, скажите поподробнее,
12: уж,
11: пожалуйста.
12: Уж, казалось бы, сколько лет в цирке работаешь, уже навидался, смотрелся. Да. А тут, но эти Калиткины, вот этот вот...
11: Вот их племянник.
12: Особенно,
11: вы помните?
12: Федор.
11: Вот Федор племянник.
12: Вот Федор Калиткин делает чудеса, понимаете? Просто чудеса.
11: А вы знаете, что он заигрывает с вами?
12: Нет.
11: Вы заметили это?
12: Ну, ладно, перестаньте.
11: Я был за кулисами, я знаю. Да.
12: Нет, ну я, конечно, надеюсь, что у меня еще все впереди. Потому что я еще не реализовался, как женщина.
11: Конечно.
12: Посвятила.
11: Он же для вас делает вот это вот это, понимаете? Он же должен смотрит на вас в этот момент.
12: Это его фирменные закрутки.
11: Да. Закруталки.
10: Ну, расскажите буквально, какие у вас ближайшие гастроли?
12: Ну, ближайшие гастроли как раз у нас, значит, в Кению мы должны поехать. Это интересная гастроль, потому что там мы будем работать живо. С африканскими животными. А вот как раз пометуя о Пупсе, но там уже посложнее будут номера, потому что с носорогами они очень непредсказуемые животные.
11: Но Пупс поедет с вами, я надеюсь.
12: Ну, Пупс безусловно, но мы опасаемся, как он там с местными. Вот,
11: ну, с местными, конечно.
12: Но есть носорог, у нас будет носорог и крокодил. Вот такие вот два.
11: И носорог, крокодил и Пупс.
12: Да, и два попугая для нас готовят.
11: А, вот эти вот, какие, как их зовут? Я забыл, попугаев.
12: Их зовут Киштука.
11: Так.
12: И Белкин.
11: И Белкин. Особенно Белкин.
10: Прекрасно. Да, ну что ж, нравится. Мы пожелаем и Киштуке, и Белкину, ну и, конечно, Пупсу.
11: Конечно,
10: ну
11: Пупсу.
10: Ну и, без сомнения, конечно, Валентине, Уткин и Готман. Пожелаем больших успехов в Кении, на гастролях. Напомним, что сегодня в программе «Антре Антраша» у нас была выдающаяся артистка цирка, ассистентка фокусника Валентина Уткина Готман.
11: Сама краса.
12: Спасибо, ребят, спасибо.
9: Антре Антраша!
13: Флора и фауна родной планеты.
7: Дикуша, тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
2: 101 рок.
13: Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.
14: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänkölje. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
15: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljemme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan.

Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9-го уровня. Персональный андроид

0: кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио. Еще раз здравствуйте. Сегодня Фоменко Фейк Радио представляет новую программу «Ноготь Адама». И здесь в гостях у меня, у Владислава Жульпацкого, сегодня в гостях главный врач клиники сборной страны по импульсивным видам спорта Адам Вартанович Д'Артаньян. Удивительная фамилия у вас. Удивительная фамилия напоминает нам, так сказать, о романтических временах, о мушкетерах, естественно. Я хочу спросить вот что. Вы совершили открытие, я напомню нашим радиослушателям, которые присоединяются сейчас к нашему эфиру. Вы совершили открытие. Допинг не нужен. Нет, не нужен. Вы провели исследование и поняли, что допинг у человека находится в крови.
1: Да.
0: Его собственный допинг. И попадает он туда, этот природный допинг, в тот момент, когда мы грызем собственные ногти.
1: Абсолютно.
0: Поэтому так часто мы видим, как китайские спортсмены грызут ногти, а их никогда не ловят на допинге. Вот что удивительно. Вот. И вот что мы сейчас хотим у вас узнать. Мы простые зрители, простые любители спорта. Мы хотим спросить у вас. Вот как отличается допинг ноготной, так называемый ноготной допинг, с левой руки от правой руки, с левой ноги от правой ноги. Ну, где грызть, например, если я играю в хоккей? Если я хоккеист.
1: А скажу.
0: Что грызть?
1: Скажу. Если вы левша, то вы должны с правого ногтя как бы снимать самую-самую мелочь. Справа самую мелочь.
0: Вот что я хочу спросить. Какой палец имеет ли, так сказать, правый ноготь, но
1: конечно,
0: правый ноготь
1: вот
0: на,
1: этот.
0: Руке, на руке?
1: Вот этот.
0: Вот этот палец?
1: Вот этот палец. Я специально показываю,
0: чтобы... Ну, его так показывать не нужно.
1: Нет,
0: просто
1: нет, просто
0: его
1: вы понимаете.
0: Другой стороной.
1: Просто вот так.
0: Вот так покажите. Вот так. Да, вот так.
1: Я вот так
0: понимаю. Понимаю. Но скажите мне вот что.
1: Это просто очень импульсивно.
0: Это хоккей.
1: Это хоккей.
0: Это хоккей, да. Правая рука, центральный палец.
1: Центральный палец.
0: Теперь мы задаем вопрос. Биатлон.
1: Это тонкий вид спорта. Он импульсивный, но тонкий. Поэтому мизинчик.
0: Тоже на правой руке.
1: На правой руке. Только
0: значит,
1: на правой.
0: Значит, у нас получается, что уже два зимних вида спорта у нас отгрызаются. То есть ногтевой допинг.
1: Да.
0: Он находится на правой руке.
1: Конечно.
0: Хоккеисты, напоминаю, хоккеисты это центральный палец.
1: Это центральный палец.
0: То есть те, кто играет сегодня, например, по ночам, любители в хоккей играют, знаете, вы играете. Им тоже нужен допинг. Они просто могут погрызть вот этот палец.
1: Вот и все.
0: Аккуратненько. И больше ничего.
1: Абсолютно.
0: А мизинчик это уже для биатлонистов.
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, например, фигурное катание.
1: Фигурное катание. Ноги. Конечно, ноги. Это ноги.
0: Левая, правая. Скажите точнее.
1: Ну, если вы делаете... подождите. Если вы крутите на правой ноге, значит, это обязательно левая нога. Чтобы уравновесить.
0: Противоположно. Понимаю вас. Но скажите мне вот что. Мне сейчас интересно. Ну, если, так сказать, наши многоуважаемые биатлонисты и наши многоуважаемые хоккеисты могут позволить себе погрызть ногти на собственной правой руке, то как быть с фигуристами? Могут ли они погрызть ногти на правой ноге? Как
1: дотянуться? Вы попались. Вы сейчас попались. Я вам расскажу, почему.
0: Почему?
1: Потому что я тоже попался один раз. Но потом я понял, для чего существует партнер. Фигурное катание, партнер.
0: Парное катание,
1: одиночки. Одиночка, тренер. Тренер кушает.
0: Нога. Он погрызет немножко?
1: Погрызет чуть-чуть.
0: И передаст как бы. А почему нельзя, скажите мне, мой дорогой Адам Вартанович, почему нельзя остричь ноготь и уже потом его погрызть?
1: Нет, нарушается непрерывность. Это называется непрерыв.
0: Не, ну хорошо, но объясните мне суть вашего открытия. Ну, если вы говорите, что если я сам сгрызу свой собственный ноготь, то у меня допинг в крови, и я могу бежать 100-метровку, как говорится, быстрее быстрого. Правильно?
1: Да.
0: Но одновременно я задаю вам вопрос. Как же так? Если я не могу дотянуться до собственной ноги и отгрызть ноготь. Вы говорите, тренер должен погрызть и передать. А ножницами нельзя. Что-то здесь возникает странность. Подождите, Адам Вартанович, мы делаем небольшой короткий перерыв.
1: С удовольствием.
0: Потому что буквально пауза, и мы вернемся к вам снова, дорогие друзья.
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если эта проблема глобального масштаба?

0: 101 РО. Самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио.
1: Не отступай!
2: Я Ирина Рыбладзе, передача «Не отступай». В гостях у нас Борис Петрович, как я выяснила, БО,
3: да.
2: Кандидат наук Института Ганина. Скажите, а вот не имеет ли ваша фамилия, вот это БО, отношение, какое-то отношение к вьетнамскому супу фо БО?
3: Ну, вы знаете, ну, скажем так, это ну, отдаленно, наверное.
2: Отдаленно все-таки, какие-то, да.
3: Какие-то все-таки дальние родственники.
2: Все-таки
3: они были, естественно, оттуда пришло. Оттуда, из Вьетнама. Оттуда конечно, из Вьетнама.
2: Скажите, заразно ли?
3: Очень,
2: да?
3: Затхлость.
2: Да. Замшелость.
3: И унитазность очень заразно. Особенно, если вы находитесь где-то в общественных местах. Имеется в виду...
2: Не дай бог на мху.
3: Ну, на мху это уж совсем, если вам на мху или во мху.
2: Если на мху, то не дай бог вам поссориться. Потому что
3: немножко там разные есть вещи. Если вы на мху или во мху.
2: Угу.
3: Вот, это разные вещи.
2: Бамху, намху и...
3: Да,
2: понимаю, конечно, да. Но я
3: конечно,
2: так правильно понимаю, что если вещи, ты уже вступил на мох с кем-то,
3: да,
2: то не дай бог тебе поссориться.
3: О,
2: потому что мох это чувствуешь,
3: вот это была
2: начинает
3: лакмусовая бумажка. Да. Вот эта ссора Ганина и Ватценберга.
2: Как спасаться, да, чтобы не заразиться, скажите?
3: Не ходить по общественным уборным. Вот так бы я вам сказал.
2: Ах, вообще?
3: Да, стараться не ходить.
2: Если приспичит.
3: Если приспичит, лучше в мох.
2: В мох?
3: Да.
2: Ну, по одному.
3: По одному, в мох.
2: Потому что можно же и поссориться за этим делом, понимаете? Тогда уже то точно неизбежно вообще.
3: Ну, я понимаю, да. Но лучше ходить в мох.
2: В мох?
3: Да.
2: То есть, вот самая главная опасность – общественный туалет.
3: Ведь вы заметили,
2: да,
3: кошки, да?
2: Да.
3: Там собаки, животные,
2: да,
3: вообще,
2: да? Животные, да.
3: Они очень любят ходить в мох.
2: В мох любят,
3: конечно,
2: ходить, да.
3: Они изначально, у них природа, как бы иммунная их система,
2: да,
3: она им подсказывает.
2: Подсказывает, да.
3: Мы изучали иммунную систему этих самых животных.
2: Червей,
3: на мху,
2: да, конечно, да.
3: На мху, да,
2: да,
3: и во мху.
2: Да, и вам ху.
3: Да.
2: Скажите, пожалуйста, а вот, ну, как сказать, вот эти вот маски, вот это все не помогает, знаешь?
3: Нет, это чушь.
2: Чушь собачья.
3: Да, да. И вот какой-то вы хотели еще, вы говорили, какой-то интересный вопрос.
2: А,
3: вы хотели,
2: ну,
3: вот
2: интересный какой-то вопрос
3: там,
2: я
3: финале,
2: хотела задать,
3: да,
2: да, да. А, ну, как сказать, я вот про институт Ганина,
3: да, вот,
2: и шкалу,
3: да,
2: Ватценберга я спросила,
3: да,
2: как это коррелируется вообще?
3: Как это коррелируется?
2: Да.
3: Никак. Да, вот и все. Я
2: вам
3: скажу, никак.
2: Просто
3: абсолютно
2: никак
3: не коррелируется.
2: Ну что же, это просто восхитительно, неожиданно, я бы сказала.
3: Конечно.
2: Неожиданно, так сказать, резюме такое.
3: Да.
2: Спасаться как будем? Все-таки просто не ходить по общественным уборным.
3: Не по общественным уборным не ходим, стараемся в общественных,
2: да,
3: местах вести себя как-то так аккуратнее.
2: Да, занимаемся спортом. Пьем воду. Ездим на море.
3: И
2: обертываемся.
3: Бродим по мху.
2: Да. Чудесно.
3: Да.
2: Просто чудесно.
3: Бродите по мху.
2: Спасибо. Спасибо огромное,
3: это
2: Борис Петрович.

0: призыв ко всем.
1: Я понимаю, миру, так сказать, миру.
0: К миру, я прошу всех, кто нас слышит сейчас, бродите в мху и ходите в мох. Вот и все.
1: Вот и все.
0: Да.
1: Как просто. Спасибо огромное, Борис Петрович.
0: Спасибо.
1: С вами была я, Ирина Рыбладзе. Да. В гостях у нас был кандидат наук Борис Петрович Бо. А Институт Ганина он представляет. Да. Спасибо. Будьте здоровы.
0: Всего доброго.

0: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.

0: Кабель судьбы, шланг истины. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: Аптечный сомелье.
3: И вот у нас в гостях в программе «Аптечный сомелье» Ростислав Вегетанов, дорогие друзья. Человек, от которого зависит жизнь каждого. Наш Ростислав, наш Ростик, как мы любовно его называем, он пробует таблетки, он испытывает их на себе.
4: Да.
3: Скажите, пожалуйста, Ростислав.
4: Да.
3: Значит, мы вернемся все-таки к свиньям, которые,
4: да,
3: ну, раньше вместо аптечных сомелье работали дегустаторами лекарств. Сейчас, так сказать, их уже не используют. Почему?
4: Объясню. Хрюшки начинают отваливаться на спинку.
3: Так.
4: У них отваливаются хвосты.
3: Погибают.
4: Они погибают. Начинается с хвоста, потом вот переходит уже на мозг, и все, хрюшки нет.
3: Так.
4: Мы потеряли очень много хрюшек.
3: И ну, после вообще, этого стали искать, как я понимаю...
4: Много животных стали искать добровольцев. Просто добровольцев. Вы понимаете?
3: Вот я хочу, чтобы вы подробно рассказали о том, какая страшная история произошла у вас в вашей практике.
4: Да.
3: С таким уникальным лекарством, дорогие друзья. Ростислав Вегетанов испытывал на себе знаменитый на сегодняшний день препарат, который спас огромное количество людей уже на сегодняшний день.
4: Конечно.
3: Но у родоначальников... Пускателем его в массы, человеком, который испытал этот препарат на себе,
4: да,
3: не боясь, так сказать,
4: да,
3: смело рискуя своей жизнью,
4: да,
3: это был Ростислав Вегетанов. А препарат, который мы все прекрасно знаем, он называется сульфадрибозол. Да, сульфадрибозол. Прекрасно.
4: Каждый раз, когда я его произношу, прямо
3: да?
4: Как меня, да, немножечко.
3: Вас просто штырит.
4: Штырит прямо.
3: Понимаю, да. Вот, кстати, об этом я
4: объясню. Давайте я вам объясню.
3: Давайте, расскажите эту страшную историю.
4: Я нажму на несколько клавиш. Я так это называю, когда я принимаю сульфадрибозол. Это все равно, что сыграть на фортепиано. Вы играете на фортепиано?
3: Ну, конечно, нет.
4: Я так и почувствовал. А вы же не пробовали сульфадрибозол, да?
3: Нет? Ну, вы знаете, мне пока нет необходимости. Зачем же мне? Я пока здоров.
4: А, дорогой Владик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оп! Объясню вам. Вы знаете, в чем дело? Сульфадрибозол растворяется целиком. Вот это единственное его преимущество. Его буквально надо запивать. Запивать его нужно очень сильно. 3 литра. 3 литра воды.
3: Как вы это поняли? Расскажите вообще всю историю. Как это было?
4: Я объясню как. Я первый раз сульфадрибозол прошел спокойно, хорошо.
3: Какие были ощущения?
4: Весной я пробовал его, весной. Немножечко проступило чуть-чуть у меня на спине, ну, скажем, такие легенькие такие какие-то были...
3: Аллергенные реакции.
4: Да, будем так называть, можно и так. Они очень быстро прошли. Я взял сульфадрибозол уже с пахметогеном. Это обязательно пробуется вместе с пахметогеном. И тогда я почувствовал, вот вы как вы правильно сказали, именно как будто вштырило. Как будто вштырило. И вот я понял.
3: Скажите, это история про оксимедипесин.
4: Да, оксимедипесин.
3: Да, вот вы его, так сказать, ну, вы его как бы первооткрыватель.
4: Ну, естественно. Я вообще, как бы, я изобрел основу, сам, как бы, сам экстракт.
3: Оксимедипесина.
4: Оксимедипесина. А после этого и суспензия оксимедипесина. Настолько это легко всасывается. Боже мой.
3: Вместе с рыжолем, правильно я понимаю?
4: И вместе с рыжолем это дополняет общую картину.
3: Отлично. Вернемся к нам в студию через буквально несколько минут, после того, как послушаем прекрасную музыку.
2: Аптечный сомелье.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Я отворачиваюсь. Не хватало только, чтобы мы встретились с нею глазами. Мало ли, что она увидит в моем взгляде упрек, страдание, боль. Нет, ничего такого я не испытываю, однако она может это разглядеть. А что прочитаю в ее глазах я? Жалость? Мне казалось, что все уже прошло. Все кончено. И те теплые, необыкновенные, по своей сути воспоминания, связаны с Аней, давно затерлись в моей памяти, оставив там след, подобный неумолимой ржавчине, неожиданно появившейся в том месте, где раньше был серебристый и яркий свет металла. Вчера я был уверен, что отошел от тех событий грузным камнем, легших на мою измученную душу, что я вроде уже могу сносно жить, встречаться с людьми и двигаться дальше. Ошибся я. Вы прослушали рассказ Ильи Дуника «Аня».
0: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным? Чья спецовка?
3: Я вот что еще хотел спросить. Если вдруг я захотел стать дубасером, почувствовал это призвание, куда вообще?
1: У вас рука,
3: куда идти?
1: Рука сильная у вас.
3: Ну, это я не о себе, у меня эта рука слабая.
1: А если кто-то, ну да.
3: Если кто-то, просто вот наши слушатели сейчас думают: ух ты, как здорово, Матвей Стешков все-таки человечище. Пойду-ка и я дубасером стану.
1: Ну, например, я не знаю, ну есть. Ну пусть ко мне придут, запишутся. Вот мне сейчас звонят, кстати, вот сейчас прям мне звонят и. Это нормально, так сказать, абсолютно. Алло, да, сейчас, секундочку, я отвечу. Это алло, это и. Я просто сейчас
3: напоминаю, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Матвей Стешко, он дубасер, профессиональный дубасер. Да, он на минуточку занимает пятое место среди дубасеров на планете.
1: Счастье.
3: Не просто так.
1: Если вы хотите ко мне записаться.
3: И вот как раз сейчас вопрос звучит. Вопрос звучит сейчас: как можно стать дубасером? Спрашиваем мы у Матвея. Матвей, будьте добры. Будьте добры, Матвей.
1: Хорошо,
3: Матвей, вы ошалели, что ли? Матвей, вы прямо в эфире разговариваете по телефону. Ну что это?
1: Это хорошо, это приятно.
3: Ну что, все.
1: Спасибо, я
3: спасибо. Ну давайте ответьте на вопрос.
1: Спасибо.
3: Ответьте на вопрос. Как стать дубасером?
1: Это удивительные люди. Мне сейчас звонили, это от Саудовского принца, так сказать. И они мне просто спросили, что они хотят поблагодарить какую-то официальную какую-то карту там, специально, знаете, карта, которая там...
3: Почетного гостя.
1: Почетного гостя.
3: Да, да, понимаю.
1: Они у себя, так сказать, хотят,
3: да,
1: чтобы я
3: понимаю.
1: Приехал, расписался им, так сказать, все это. Но вот я сейчас еще раз скажу.
3: Как
1: вам,
3: стать таким дубасером?
1: Дубасером надо сильные руки, а иметь очень сильные руки.
3: Но вы зал знаете, не поможет
1: я
3: спортивный?
1: Да боюсь, что нет, не совсем даже может.
3: Генетика.
1: Генетика, да. Генетика деды.
3: А сколько, что вы жмете? Жмете от груди.
1: 200.
3: Да
1: 200,
3: ладно.
1: Да.
3: Обалдеть.
1: 200,
3: да. 200 от груди. 200 от вот груди. Такой дубасер настоящий.
1: Вот
3: да?
1: Это, да. А как иначе?
2: Чья спецовка? Знай и люби свой край.
0: Флора и фауна.
4: Сусак зонтичный. Толстые. Богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу. А у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. К корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающие и мягчительные.
5: Дачник, подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Высокие технологии.
2: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
3: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда. Море не терпит суеты.
2: Сказал нам по телефону один из пользователей Тимофей Жабко.
1: Автомобильная промышленность.
2: Журнал «Рулёж» опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в котором первое место впервые заняла машина отечественного производства. Ею оказался юбилейный 100-тысячный автомобиль «Карил», отлитый в прошлом году из чистого чугуна. Как объяснили на автозаводе, безопасность достигается прежде всего за счет отсутствия двигателя, говорит директор завода Александр Бурнус.
4: Мы хотели отлить искусство, и нам это удалось. Однако, то, что мы отлили, еще и безопасность, вот это стало приятной неожиданностью. Будем думать над серийным производством.
0: Наука.
2: После 10 лет исследований румынские ученые выяснили, что в 8 случаях из 10. Точно такой же результат получили их молдавские коллеги на прошлой неделе. Этот вывод может полностью изменить все предыдущие представления и окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий, отмечается в сообщении ученых.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Если вдруг захочешь пива
6: или водки в тот же миг,
5: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Правда с запахом кроксов. Фоминка Фейк Радио.
1: На газу готовим вместе.
2: Почему лысьва? Лысьва.
3: Вы вот понимаете?
2: Это же старинное же, по-моему,
3: ну,
2: да?
3: Конечно. Вы должны же понять, что лысьва это только потому,
2: да,
3: что сама репа,
2: да,
3: она очищается после того, как она кипела уже.
2: Ага.
3: Потому что получается,
2: она как бы лысая.
3: Как бы, да, как бы она, жизнь-то она уже прожила.
2: Уже.
3: Уже как бы она ее прожила.
2: И теперь
3: мы понимаем прекрасно, вот и все.
2: Вот и все у нее.
3: Понимаете, вот и вся ее лысая, так сказать. Отбитая, потому что мы били, как говорится, тесто.
2: Били лысого.
3: И вот мы его...
2: Удивительно.
3: И теперь сейчас проходит буквально каких-то 2-2,5 часа.
2: Вот это все
3: готовится, 220 грамм.
2: Да.
3: Вот уже сейчас.
2: Да,
3: вот уже сейчас. Посмотрите, вот мы
2: я открываем. Я вижу.
3: Духовку. Открываем духовку. Открываем. Так. Давайте, осторожнее, обожгите.
2: Хорошо.
3: А вот теперь смотрите. А теперь как ее есть. И вот это основная проблема. И только в нашем ресторане. А я напомню, что ресторан называется «В каморке» итальянский.
2: Да, естественно.
3: Вот. Где мы готовим, так сказать, нашу еду. Меня зовут
2: Джованни.
3: Меня зовут Джованни, фамилия моя Стоев.
2: Я
3: рассказываю о том, как делать итальянское белорусское блюдо, битая лысьва.
2: Сам себя представил. Ну и ничего.
3: А я не первый раз.
2: Я даже был
3: на телевидении.
2: Очень хорошо,
3: да,
2: правда?
3: Передача была кулинарная.
2: Кулинарная. Хорошо.
3: Кулинарная называется «Печные схватки».
2: «Печные схватки», я помню. Ой, как вы бились.
3: На канале Т8.
2: Т8, я знаю, да, Т8.
3: В 19:00 в пятницу.
2: Да, я знаю.
3: Будет сейчас со мной передача.
2: Я
3: уж пользуюсь случаем отрекламировал себя.
2: Действительно.
3: Ну вот. Вот смотрите, вот сейчас уже она немножко подостыла у нас.
2: Так.
3: Подостыла.
2: Ну да, вот когда.
3: Вот теперь смотрите, убитый лысик, какая задача.
2: Да.
3: Какая задача?
2: Ну, как?
3: А теперь-ка вы раскапываете тесто.
2: Ага.
3: Ну не ешь.
2: Нет, ага.
3: Находите там вот эту картофель.
2: А, вот она.
3: Вот она картофельная.
2: Вот она.
3: И в одну руку берите репу там прямо из нее, когда
2: выкупали.
3: В одну руку, смотрите, берете репу, в одну руку, а в другую руку
2: картофель.
3: И делайте из картофеля ту же лысьву, что вы и делали из репы. Очищайте от шкурки, очищайте. И аккуратненько.
2: Как это волосатая, смотрите, какая.
3: Кладете в рот и то, и другое. И сразу тестом! Сразу тестом закусите! Ну как?
2: Ой, как! Вы какие-то прямо у вас удивительные.
3: Ну, не прелесть.
2: Не прелесть,
3: понимаете?
2: Ну, потрясающе
3: просто. Вот я вам скажу. А если бы я не занялся тем вот этим изучением вопроса, как белорусы пришли в Италию и жили там,
2: мы же никогда
3: о битой лысьве ничего
2: мы
3: не узнали.
2: Мы никогда не узнали.
3: Понимаете, вот поэтому я и призываю всех
2: это
3: наших слушателей сегодня.
2: Удивительно просто. Какое я вам должен сказать спасибо, что я вот вы вашими удивительными вот этими, вот вы в специальной маске, и я просто нашим радиослушателям говорю, что вы в удивительной находите маске, но даже сквозь эту маску я чувствую добрый глаз.
3: А вот вы
2: добрый глаз.
3: Почувствовали, да?
2: Да.
3: Понимаете, что ни капельки масла.
2: Ни капельки масла,
3: вот.
2: Это удивительно.
3: Я хочу сказать, это удивительно тонкое.
2: Только душа,
3: да.
2: Добрый глаз.
3: Да.
2: И
3: да.

0: Пятая лысьва. Ну все, спасибо. Спасибо, дайте я пожму вас. Удивительно, вы такой человек, вы искренний, вы прямо открытый
1: спасибо.
0: Человек.
1: Вы... Приходите к нам в ресторан в Каморке.
0: Давайте, я с удовольствием, спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам огромное.
1: В следующий раз, если можно будет,
0: да,
1: разыграем что-нибудь.
0: Что-нибудь разыграем обязательно.
1: Угу.
0: Да, удивительно.
1: Ужин на двоих.
0: Например, разыграем. Да.
1: Вот.
0: Хорошо.
1: А сегодня пойдем с вами.
0: Пойдемте. Итак, сегодня мы идем с Джованни в Каморку. Удивительный ресторан в Каморке. Вас приветствует ресторан в Каморке. Белорусское удивительное блюдо — битая лысьва.
2: На газу готовим вместе.
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн-радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.

0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.
1: Печень. Вторые руки.
2: Печень, вторые руки. В этой программе сегодня директор мастерской по ремонту аксессуаров Леонид Маталов. Леня, да. Вот какой у меня вопрос. У вас ведь склады на две, как бы, два подразделения. Да. Ну, один склад уже с отремонтированной печенью, да. Другой склад с неотремонтированной печенью.
3: Да.
2: Значит, вот что я хочу узнать. А между этими, я приезжал к вам, посмотрел. Да. Между двумя этими складами у вас, так сказать, огромный холодильник. Заводской ангар и холодильник, где вы работаете.
3: И цех, да.
2: Сколько в цеху примерно работает человек?
3: 19 человек.
2: 19.
3: Да, одна женщина.
2: Да.
3: Она очень хорошо зарабатывает нам, так сказать, она печеночку ее немножко подколачивает. Вот. У нее
2: хочу. Бывают ли случаи, когда печенка, отремонтированная печенка, не усаживается обратно на место?
3: Есть. Были случаи, да.
2: Как справляетесь?
3: Жора у нас был. Жора Бабазян.
2: Но, Георгий Бабазян.
3: А? Георгий, да. Ну, Георгий, все его знают. Георгий, он известный певец. Все, ради бога. Вы видите, да, вот эти афиши там.
2: Георгий, ну, честно говоря, не вижу я этих афиш.
3: Ну, ладно, не важно. Ну, его знали раньше, короче. Сейчас он уже, сейчас-то не поет. Сейчас уже он занимается печенью.
2: Ах, вот чем.
3: Конечно. Вот. Георгий Бабазян. Мы еле его вытянули, я скажу.
2: У него у самого были проблемы с печенью.
3: У него с печенью.
2: Вот что хочу спросить. А все ли, кто работает в вашей фирме, в вашей компании, все ли они имели проблемы с печенью?
3: Конечно. Конечно, все. И включая эту женщину, которая у нас работает.
2: Тоже печеночница.
3: Да, Нюрка.
2: Я вот что хочу узнать. Скажите, работая, так сказать, на ниве исправления и ремонта печени, вы ведь проповедуете, что новая печень, выращенная, вот сейчас вот новая, растят заново, я знаю, компании, да, неизмеримо хуже, да?
3: Да.
2: Чем печень отремонтирована.
3: Конечно.
2: Что вы настаиваете на том, что все-таки это, ну, притертая печень лучше, чем печень непритертая.
3: Ну, конечно. Потому что навье, оно, понимаешь, оно же может не усаживаться. Она может там, понимаешь, отсосник у него не работает. Ага. Там, еще что-то. Там очень много проблем.
2: Ну, то есть для новой печени, я понимаю, ну, если вот человеку уже пожилому вставляем новую печень, то для него, конечно, для печени это шок.
3: Нет, это 2 часа жизни. Все. И до свидания.
2: Да ты что?
3: Конечно.
2: А отремонтированная печень? Отремонтированная?
3: Да у нас бегает еще.
2: А скажите, а сколько ремонт печени стоит вот так, если записаться?
3: 100 тысяч.
2: 100 тысяч?
3: Да.
2: А это недорого.
3: Недорого.
2: Для 7 лет жизни.
3: Целый. Причем мы выдаем с собой комплект еще.
2: Ремкомплект?
3: Конечно.
2: Вы выдаете с собой ремкомплект для печени?
3: Человек, у него же ремкомплект с собой. Он
2: всегда с ним ходит?
3: Всегда с ним ходит.
2: Обалдеть.
3: Жора Бабазян, я говорю. Ну. Певец вот этот, про которого ты слышал. Вот.
2: Я не слышал про него.
3: Слышал, но услышишь еще. Сейчас у него чуть-чуть получше уже стало. Еле усадили назад печень, но встала, потому что она же его.
2: Ах, вот
3: она же его печень, конечно.
2: А я слышал, что вы занимаетесь еще и установкой печени вторых, секонд-хенд,
3: называемых. Да, естественно.
2: Чужую печень подсаживаете к людям.
3: К людям подсажим. Установка печени у нас это отдельно. Это 68 тысяч.
2: Ах, вот.
3: Установка печени.
2: Не новая.
3: Не новая, да.
2: БУ.
3: БУ.
2: Но в хорошем состоянии.
3: Но в отличном, без вообще пробега, без всего.
2: А как это она вторые руки ничего не пробежала?
3: А вот так бывает.
2: Такие случаи бывают, да?
3: Да, люди, да.
2: Не пил, не курил, по-турецки говорил.
3: Вот оно что. Да, и все, матом не ругался, все.
2: Ну вот я хочу сказать. А вы сразу определяете количество вредных привычек?
3: Конечно. Да это по губам видно сразу.
2: Понятно.
3: Конечно, по губам. Губы уже чуть-чуть такие коричневые стали.
2: Ну, что я могу сказать?
3: Да, да.
2: Дорогой вы наш Леонид Маталов. Ну, во-первых, спасибо вам огромное за то, что вы пришли сегодня.
3: Господи боже.
2: Ну, и это, конечно, удивительная у вас работа. Печень, вторые руки, это удивительно. Удивительно. А ремонт печени, это просто удивительная фантастическая компания.
3: Влад, я тебе честно скажу, вот ты выпиваешь?
2: Нет.
3: Нет? Жаль.
2: Я просто хочу сказать, большое спасибо.
3: Да, хорошо.
2: Попрощаться с вами.
3: Да.
2: И, в общем-то, даже где-то обнять вас за печень. Да. Спасибо,
3: спасибо,
2: дорогой наш человек.
3: Спасибо.
2: До новых встреч.
3: Пока, давай.
2: Музыка.
1: Печень. Вторые

0: Трогаем все. Поменко фейк радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко. Радио. 101 рубль.
0: Дай телу апгрейд.
2: Мы продолжаем программу. Вы делаете эскизы.
3: Да, у нас работает дизайнерская группа, большая дизайнерская группа, называется «Только». Просто работает Анатолий у нас. И замечательный человек. Удивительный. Он такой ранимый. Он такой отзывчивый. Он тонкий. Потому что, конечно, больше женщин приходит.
2: Понимаю вас. Еще такой у меня технический вопрос.
3: Да, пожалуйста.
2: Вот здесь сейчас приходят вопросы ко мне.
3: Да.
2: И я читаю их. И вы знаете, вот что хочу спросить от имени наших радиослушательниц.
3: Вот.
2: Да, что важно.
3: Слушайте.
2: Во-первых, что вы посоветуете? Да? Вы посоветуете брать количеством полупопий или их объемностью? Естественно, мы понимаем, что, так сказать, нельзя до бесконечности каркасить зад.
3: Возможно же перегрузы. Возможно перегрузы, тоннаж и все остальное. Мы же знаем это, естественно.
2: Вот еще что. Вопрос тут очень своевременный. Проход в самолет с таким каркасом.
3: Согласен. Специальные. Уже разработаны специальные модели самолетов. Так и называются они Ж. Это самолеты класса Ж. Во-первых, это удивительный дизайн. Кстати, только работает в этом дизайнерском бюро. И он разрабатывает и Анатолий, я имею в виду наш, и, конечно, авиасалоны.
2: Удивительно. Да. Специально для тех, кто посещал вашу клинику создатель.
3: Создатель.
2: Вот это поразительно.
3: Самолеты Ж.
2: Конечно. Вот что я, соответственно, хочу еще спросить от имени радиослушательниц, которые нам пишут сейчас.
3: Да. Ну, конечно.
2: Вопрос задать вот такого порядка. Порядка. Хочу сказать, каркасность. Она со временем изнашивается ли и требует ли сервис, обслуживания?
3: Конечно, естественно, мы продумываем и это, потому что, объясняю вам, предпопье – это еще полдела. Вот надпопье, вот здесь зарыто.
2: Пока еще нерешенный вопрос.
3: Надпопье очень мягкое.
2: Как часто меняется каркас плексиглазом, обтянутый, так сказать, вот этой кожей, называемый Мерседес.
3: Мерседес, настоящий
2: как просто. Часто, скажите, я представляю, сейчас эти девушки пойдут. Эти весенние девушки обтянутые, так сказать.
3: Это все
2: удивительно. Боже ты мой.
3: А какой надпопье?
2: Я хочу просто спросить, как часто приходится заниматься сервисом этих...
3: Скажу. Раз в 4 месяца мы продлеваем надпопочную зону. Мы...
2: Полностью меняем. Я вот слышал, то есть я смотрел ваши на рекламные проспекты.
3: Ну, конечно.
2: И понял, что у вас ведь есть и для, так сказать, слоев малообеспеченных операций, и для очень...
3: И для элит, конечно.
2: Так вот, я хочу спросить, вот этот вот самый недорогой каркас, который вы продаете, он отстегивающийся?
3: Конечно. Бюджетный, надпопочный, припопочный и подпопочный. Вот эти вот маленькие зоны, которые мы берем.
2: Скажите, а он на чем?
3: Вы знаете, на чем? Я вам скажу, бук.
2: Бук. Неожиданно. Да и недорого,
3: понимаю. Да и недорого, бук нет, совсем недорого.
2: Ну, то есть, по сути, это мы просто обиваем.
3: Ну, конечно.
2: Просто обивка.
3: Есть, это обивка.
2: Недорогая обивка.
0: Дай телу апгрейд.
4: Карбон, алюминий и бонитовые вставки стоит без посторонней помощи.
5: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.

0: Классика в эфире.
1: Спрыгнув с крыльца в траву, я обошел дом. Никого не было вокруг. Однако было. Явственно чувствовалось, ощущалось кожей и чего уж там сердцем присутствие великой тайны. И я был близок к этой тайне. Подул сильный ветер и пошел дождь. Я промок уже полностью, струи дождя били мне в лицо, вода стекала за шиворот, майка и брюки прилипли к телу. Тогда я скинул с себя всю одежду, я раскинул руки, подобно птице. И тогда я услышал зов, он звучал все сильней и требовательней. Я узнал этот голос, меня звала река. Я повернулся к реке лицом и медленно пошел навстречу. Я прошел сквозь ивы и мелкие кусты. Я почувствовал под ногами холодный песок пляжа. Я шел к реке без страха. Я шел с радостью. Я шел на призывный плеск волн. Вода в реке была теплой, даже горячей. Вот ноги. Река схватила меня за колени. Река в эту ночь была не той, впервые обнявшей меня в детстве веселой шалуньей. И не той, протекающей мимо порою холодной, подчас ледяной красавицей, что знал я изо дня в день. Река в эту ночь любила меня. Река хотела меня. И я вошел в нее. Я вошел в реку дважды, практически без паузы.
2: Вы прослушали рассказ Баадура Нубина «Зов реки».
0: Классика в эфире.

0: «Попутчики».
1: Дорогие друзья, в программе «Попутчики» на Фоменко Фейк Радио профессиональная компания ВВ. Всегда вместе. ВВ и ПП. Всегда вместе профессиональные попутчики. ВВ и ПП. Да, удивительно, как эти буквы, как от них веет родным. ВВ и ПП. Вот.
0: Это пряное.
1: Ну да, ВВ это, как вы знаете, да. А ПП это у нас всегда рейтинг полный, как говорится.
0: Да?
1: Вот, ну, всегда вместе профессиональные попутчики.
0: Да, да, да.
1: Итак, несколько слов. Сегодня у нас в гостях руководитель компании, да, руководитель компании Иосиф Крючков-Захаров. Сразу спрошу у вас, Иосиф, скажите, почему двойная фамилия?
0: Объясню. Я Крючков. В принципе, я изначально.
1: То есть вы родились как Крючков?
0: Я родился как Крючков.
1: Вы родились как Крючков?
0: Да, а вот как Крючков я родился как.
1: Да.
0: А вот Захаров, он просто основатель нашей компании ВВ и ПП. Мы напомним, ВВ это всегда вместе,
1: да.
0: ПП это профессиональные попутчики. Захаров основатель, ну и как-то я из уважения просто к нему. К Захарову.
1: Из уважения к Захарову взяли вторую фамилию себе, да? И стали как бы Крючков Захаров.
0: Бертольд.
1: Вы как бы таким и подождите.
0: Ну,
1: вы
0: подождите, как бы таким образом... я должен сказать, как его зовут. Бертольд
1: да
0: Захаров.
1: Да, Бертольд при чем здесь? Мы просто говорим вот о чем. Вы взяли Крючков Захаров,
0: да?
1: Двойную фамилию. То есть вы таким образом подбираетесь под руководителя и создателя компании.
0: Да нет, конечно.
1: Ну, как бы намекая, что вы, в принципе, тоже не хуже.
0: Да я, вы знаете, я вам скажу, не
1: это
0: хуже.
1: Острый вопрос.
0: Это острый вопрос, я понимаю, я не хуже, не лучше, я просто Крючков Захаров.
1: И все, да?
0: Вот и все по-простому. И это профессионально.
1: Это пусть останется на вашей совести.
0: Хорошо, это останется. Владик,
1: вот так и все.
0: Владик, вы не волнуйтесь.
1: А я вообще не волнуюсь.
0: Да это
1: понимаете,
0: хорошо, Владик.
1: Я вот что хочу вас спросить.
0: А когда вы не волнуетесь, вам это так идет.
1: А я знаю. Боже, я мой. Хочу спросить у вас, говорите. Дружочек мой, Иосиф.
0: Да.
1: Вы скажите, пожалуйста, вот вы профессиональный попутчик.
0: Точно, я сам.
1: Вы, так кстати, сопровождаете обычных пассажиров.
0: Конечно.
1: Везде, причем, как я посмотрел ваш рекламный проспект и увижу, что вы работаете в поездах,
0: в любом
1: в самолетах,
0: мотоцикл,
1: вело,
0: пешком.
1: Да. Вот что я хочу узнать. Давайте с вами начнем попутчик на велосипеде.
0: Велосипед, с удовольствием. Значит, существует велосипед тандем. Естественно, мы работаем на них, в основном на этих велосипедах. Они изобретены давно уже.
1: А вот если я, например, захотел бы отправиться на велосипеде в велосипедную путешествие, велопрогулку, ну, длинную, там, ну, не знаю, может быть...
0: Трехдневную.
1: Трехдневную, может быть, 500 километров.
0: 500 километров?
1: Да.
0: Это 4 дня у нас занимает, 500 километров. 4 дня 4. С привалом, конечно.
1: С привалом.
0: С привалом обязательно. А попутчики работают только с привалом. Вот я сразу, когда я набираю сейчас молодых, молодежь, хорошие ребята, нормальные ребята такие, вот, они как бы, я им говорю, ребята, мы работаем с привалом. Без привала даже не обращайтесь ко мне, потому что вот те говорят...
1: Вот я вот что хочу спросить у вас. Сразу про привал.
0: Да, пожалуйста.
1: Вот у вас идет велосипедная прогулка.
0: Да.
1: Скажем, вы не на тандеме.
0: А как же?
1: Ну, на раме.
0: На раме.
1: Почему? На раме. Вы на
0: работаем
1: раме.
0: Работаем и на раме.
1: А значит, и на раме работаем.
0: На раме
1: работаем. То есть, условно говоря, если вдруг ни с того ни с сего у человека один велосипед, то он берет вас попутчиком, сажает на раму.
0: Да. Он сажает меня на раму.
1: И везет.
0: Как это не прискорбно. На раме сложно работать. Я умею это делать. Молодежь не умеет на раме
1: скажите,
0: работать.
1: Скажите, ну вот на раме, вы когда едете попутчиком на раме велосипедной, я хочу у вас спросить.
0: Да.
1: Вы берете с собой для привала, ну, скажем, палатку?
0: Во-первых, я беру для ягодиц кожаный ремешок.
1: Ага.
0: Да, на раме попутчик только с кожаным ремешком может ехать.
1: С кожаным ремешком на раме.
0: Да,
1: мы вернемся к вам через минуту после прослушивания музыкальной паузы.
0: Попутчики!
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной бормотушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной бормотушки начинается в августе.
2: 101.ru Бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
2: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.
3: На газу готовим вместе.
4: Вот все хорошо, Итак, сегодня в нашей программе кулинарном шоу «На газу» готовим вместе. Вместе сегодня с нами готовит выдающийся известный, как говорится, шеф-повар ресторана «Акварели».
5: «Акварели».
4: «Акрополь». А, прошу прощения, Акрополь? Да. Ресторан Акрополь? Ресторан, в котором мы часто бываем, и прекрасно его знаем.
5: И приготовим
4: на,
5: уже.
4: Ну, это на правах рекламы, как вы понимаете. Вот, который сегодня готовит с нами. Это Виктор что?
5: Гугин.
4: Немножко... Вы Гугин?
5: Я Гугин.
4: Минуточку, да. А мы же говорили, что пришли туда. Баскины?
5: Баскин.
4: Баскин, мне же говорят, Баскин.
5: Баскин.
4: Баскин, Павел.
5: Это то, что я буду готовить.
4: Называется.
5: Да.
4: Понял. Итак, сегодня в нашей программе «На газу» Баскин, Виктор Баскин, готовит сегодня из ресторана. Ну, он, кстати, это шеф-повар ресторана «Акварели».
5: Акрополь.
4: Ресторан «Акрополь».
5: Да.
4: Вот, Павел.
5: Писк.

0: Пуф, бас, гуль, гуль, гуль.
1: А, понятно.
0: Можно попить?
1: Это блюдо... Попейте.
0: Спасибо.
1: Это блюдо сегодня... Сейчас о нем расскажет непосредственно Павел. Павел, расскажите.
0: Вы знаете, здесь нужно немножечко, чтобы...
1: Во-первых,
0: руки у вас... Руки обдайте мне вот эти...
1: Кстати, дорогие друзья, я хочу вам сказать, что наша студия впервые приспособлена под готовку. Так называется, да. Удивительное дело. Студия приспособлена впервые под готовку.
0: Пока жар должен пойти. Жар. Вот. И я сейчас пока яички просто раздвигаю. Видите, вот аккуратненько, смотрите. А вы немножечко вот так вот возьмите.
1: Что я могу сказать? Вот скажите, а это важно раздвигать? Вот
0: обязательно. У вас же...
1: У меня как-то они не раздвигаются.
0: Не.
1: На левом?
0: Ну, конечно, на левом. У вас на левом, а у меня даже на правом. Смотрите. И как только я возьму вот этой самой...
1: И пассируете потом
0: немножко,
1: сразу?
0: Конечно, я пассирую. Вот. И чесночком немножко сдабривать.
1: Да. А вот я про курятину хочу спросить.
0: Да, ну а как же курятину? Она должна быть такая заводная. Заводная такая, прямо, чтобы...
1: прямо. А перец?
0: Перец вставить.
1: Все, сколько понимаю, сколько есть у вас.
0: Очень несколько.
1: Да, понимаю. Ну, вы знаете... А вы вот скажите, а в ресторане это можно у вас заказать?
0: Да, можно. Просто вы подойдите и скажите, можно я попью? Спасибо. Вот, сейчас я скажу.
2: На газу готовим вместе.
1: Так.
0: Вы знаете, чем здесь все идет от противного.
1: Да, вот, Павел, сейчас прямо к нам в студию звонок. А давайте не будем брать. Давайте все-таки закончим готовить, потом ответим на вопрос.
0: Да, тем более, вы знаете, вы нас простите, кто вы, девушка или кто?
1: Да, давайте не будем брать, Павел, я вам говорю. Давайте, да?
0: Хорошо.
1: Давайте работать. Да?
0: Все.
1: Пассируйте.
0: Пока мы пассируем.
1: Вы пассируйте.
0: И видите, я немножко... Я с этой стороны начинаю. А с этой стороны уже такой... Чувствуете, такой обдает вас этим самым. Вы чувствуете? Немножко обдает?
1: Немножко есть.
0: А это не страшно.
1: Огонь меньше или больше?
0: Не. Маленький. И видите, как играют яички.
1: Хорошо.
0: Смотрите, ну и хорошо.
1: Я забыл спросить, это же перепелины?
0: Перепелины. Хорошо. Вот, и теперь мы, смотрите, вот так
1: берем. А ведь обращаю ваше внимание, дорогие друзья, что
0: ладошка.
1: Экологически чисто, практически без соли. Без соли практически.
0: Абсолютно.
1: Он готовит просто, конечно.
0: Сейчас.
1: Итак, только что, дорогие друзья, на ваших глазах Павел практически приготовил сейчас, практически сейчас, здесь в нашей программе...
2: На газу готовим вместе.
1: Вот прекрасное блюдо приготовил, которое называется, это авторское блюдо.
0: Усвпуш моё.
1: Да. Понятно.
0: Ну, это мое.
1: Знаю ваши.
0: Усвпуш моё.
1: А сколько лет вы прожили в Уфе?
0: 9.
1: Понимаю.
0: Да.
1: Ладно, ну что ж.
0: Я когда первый раз...
1: Спасибо вам. Спасибо. Да, вот.
0: Вот.
1: Спасибо. И специально сейчас, дорогие друзья, кто вот сейчас нас слушает, специально по заказу. Мы, кстати, это уже традиция у нас. Песня звучит по просьбе непосредственно Павла.
0: Имя.
1: Да, Павла. Шеф-повара ресторана «Акварели».
0: Акрополь.
3: На газу готовим вместе.
4: Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?
6: Новости на Фоменко Фейк Радио. Политика.
5: В ходе своей ежегодной пресс-конференции президент сообщил, что подумывает над тем, чтобы разрешить. Как сообщил нашей радиостанции пресс-секретарь президента, это заявление стало для всех неожиданным.
7: Тем не менее, это действительно прозвучало, и президент действительно обдумывает. Но сразу скажу, решение это непростое, многофакторное. Прежде чем оно будет принято, предстоит все взвесить, в том числе и наш имидж на международной арене,
5: сказал пресс-секретарь по телефону.
8: Экономика.
5: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает новый способ использования материнского капитала. Вместо ипотеки его можно будет обменять на килограмм гвоздей, две упаковки Ротбанта, стекловату и ведро. В сообщении ведомства сказано, что по наблюдениям экспертов, матерям намного интереснее строить жилье самим, чем покупать его. Поэтому деньги предлагается обменивать на строительные материалы.
6: Наука.
5: Ученые нашли способ освещать Землю ночью из космоса. По их мнению, освещение необходимо для того, чтобы ее было лучше видно инопланетянам. Вот что рассказал нашей радиостанции руководитель научной группы, профессор космоса Петр Кривошапка.
3: Вот представьте, летите вы на своей тарелке, ничего не видите, и вдруг бац! Что-то симпатичное, голубое, белое. Ну, грех не приземлиться же, а?
5: По предварительным оценкам, стоимость освещения Земли составит 5 миллиардов долларов.
6: Фоменко Фейк Радио. Новости.
7: Я закрываю счет.
4: Двумя пальцами.
7: Мизинцем. И безымянным.
4: Тариф безымянный.
7: Положи себе сам.
4: Занеси максимум.
7: Банк твой. Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
9: Я требую ответа на простой вопрос. Что такое ЖПЖ для пупсинга? Напоминаю, у хипстеров это R&B, у нас, у пупсеров, настоящих пупсеров, которые находятся внутри пупсинга, новая музыка. Она называется ЖПЖ. Как она расшифровывается? Жду ваших ответов.
4: Знаете ли вы, что?
10: Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: 101.ru.
1: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
2: Гусь и бисер.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. И сегодня у нас программа, которая называется «Гусь и бисер». Эта программа называется непосредственно по названию того ресторана, о котором сегодня пойдет речь. Да, это ресторан. Ресторан «Гусь и бисер». Да, сегодня у нас в гостях здесь Антонина Зак, которая является владелицей, является директором, ну и, соответственно, и автором определенной методики, о которой мы сейчас расскажем. Это Антонина Зак, наша дорогая, сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Тоня!
4: Привет, дорогой, привет, привет.
3: Ну, давно не виделись, во-первых.
4: Да,
3: я вот уже дней 5, наверное, не был в вашем ресторане.
4: Да, да? мы ждем. Вот.
3: Ну, я скажу честно, я хожу частенько в этот ресторан с большим удовольствием, потому что Антонина сегодня вот для наших слушателей и зрителей, сегодня я расскажу. Значит, Антонина изобрела эту методику и под эту методику уже открыла ресторан, который, как я уже говорил, называется «Гусь и бисер». Вот. Почему так? Почему так? И мы разберемся чуть позже. Ну, а в двух словах о методике расскажет сейчас сама Антонина.
4: Ну, методика родилась, потому что, понимаете, сейчас в наше время такое количество проблем, связанных с одной стороны с какой-то умственной активностью, а с другой стороны с набором лишнего веса. Вот это вот как сочетание одного с другого, понимаете, вот почему-то, как сказать, человек, у которого какие-то с решением каких-то задач, проблемы, он и начинает и полнеть. Вот мы обратили на это внимание. И поэтому мы решили, а вот как бы так сделать, чтобы с одной стороны и мозг как бы поправить чуть-чуть, а с другой стороны, как сказать, и человек, чтобы постройнел. Ага. И, наконец, понимаете, я долго, на самом деле, этим занималась, и долго думала и разрабатывала эту методику. И я поняла, что, понимаете, нам, с одной стороны, нужна мелкая моторика,
3: Мелкая моторика – это то, что, ну, чаще всего сейчас родители современные пропускают в детстве.
4: Конечно, конечно. Вот эти всякие пирамидочки, деревянные фигурочки там и так далее, которые собирает, да, ребенок. Но почему-то мы считаем, что когда мы уже выросли, то нам уже не нужно ничего собирать. А вот это очень большое упущение, вот это зря. Потому что вот так вот мы начинаем деградировать постепенно, понимаете? Вот.
3: Ну, то есть ресторан «Гусь и бисер», да. Соединяем в себе сразу, так сказать, все. И я бы сказал, оздоровительный, да?
4: Да.
3: И развивающий.
4: И развивающий, оздоровительный эффект, понимаете? И эффект один усиливает другой, скажем так. Да.
3: Значит, вот какой у меня вопрос.
4: Да.
3: В вашем ресторане все маленькое.
4: Все очень маленькое. Я специально захватила сегодня с тобой. Да. Вот смотрите, вот эта вот ложечка. Угу. Это ложечка большая для супа.
3: Угу.
4: Конечно, да. Вот эта вот вилочка. Это тоже вилочка для второго. Не то, что для десерта. Нет. Для десерта просто побоялась взять, потому что боюсь потерять.
3: Почти они невинные,
4: настолько маленькие.
3: Да?
4: Да. Вот эта вот чашечка. Вы думаете, что это кофе или нет? Это для бульона. Конечно, конечно. Вот эта вот большая обеденная тарелка.
3: Обалдеть.
4: Вот так вот, да, живем.
3: То есть,
4: да.
3: Таким образом, я понимаю, что все ваши порции в ресторане ничтожно малы.
4: Мизерные, понимаете, мизерные. И диета, и мелкая моторика.
3: Вот что, да. Вот удивительно.
4: Да.
3: Этими маленькими вилочками,
4: да.
3: На маленькой тарелочке, с маленькой чашечкой,
4: да.
3: Человек питается,
4: да,
3: питается, соответственно, у него... И порции, соответственно, маленькие.
4: Малюсенькие порции, маленькие.
3: Но очень
4: маленькие,
3: вкусные, маленькие. Правильно?
4: Невероятно вкусные.
3: Вот удивительно.
4: Но, опять-таки, такой маленький нюанс. Когда человеку, у человека маленькая порция, он получает гораздо больше наслаждения от маленького кусочка.
3: Mm-hmm.
4: Понимаете, нежели мы набухаем целый, понимаете, кошмат, понимаете, мясо.
3: Mm-hmm.
4: И что?
3: Mm-hmm.
4: Он даже не ощутит никакого удовольствия.
3: Mm-hmm.
4: А когда малюсенький, он так будет смаковать.
2: Гусь и бисер. Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Карапузик-плоскушка.
4: Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под передние спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.

0: Отчим вечерний з Нідію. Фоменко Фрік Радіо. 101 рок.
1: Очевидное.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. Фоменко Фейк Радио всегда с вами. И у нас сегодня в гостях вот этот вот вроде как скромный человек, но невероятного таланта. И поверьте мне, я не преувеличиваю. И это человек, который всегда остается за кадром. И вот, наконец, сегодня вы увидите его лицо, познакомитесь с ним, чему я невероятно рада. Это оператор Аркадий Бозин. Он просил, чтобы я его называла оператор-очевидец, и, наверное, сейчас он нам расскажет, почему. Почему? Расскажите, Аркадий.
3: Здрасте.
4: Здрасте. Ну, да, действительно, это, ну, мы все время за кадром, вот, и нас так и не видно никогда.
2: Да-да-да.
4: А сейчас видно.
2: А сейчас видно, да-да. А почему очевидец? Почему оператор-очевидец?
4: Ну, как это? Ну, понимаете, у нас вообще как, ну, в принципе...
2: Вот как?
4: Мы
2: расскажите,
4: снимаем,
2: нам
4: мы,
2: все
4: мы,
2: интересно.
4: Мы снимаем этот самый... У нас же абсолютно, так сказать, 360D у нас.
2: То да вы нас, что?
4: Ну, абсолютное присутствие.
2: Присутствие, да.
4: Присутствие. Вот. Ну, такое присутствие. Типа... Наши, как бы, участники, ну, в смысле, наши персонажи, там, герои,
2: да.
4: Все эти, они, как бы, ощущение, что они с вами, что вы с ними, как бы.
2: Ага.
4: Тем более, что у нас это же, вы знаете, да, что у нас эротический хоррор.
2: Да, да, я, конечно, это, да, безусловно, мы к этому перейдем.
4: Да,
2: просто хотел спросить, почему оператор очевидец?
4: Ну,
2: вот
4: потому
2: почему
4: что
2: так?
4: Я не участвую же сам в этих, во всех этих самых... делах, вот. Хотя иногда бывает такое.
2: А, вы хотели сказать, что вы, ну, вы не участвуете, но как бы вы присутствуете.
4: Ну, я присутствую, да.
2: И включаетесь все равно во все эти сцены, то есть вы их видите.
4: Ну,
2: в
4: я
2: этом
4: вижу,
2: смысле,
4: естественно,
2: да.
4: я же оператор, я, естественно, я все это вижу. И понятно, что я чувствую там.
2: А скажите, вы участвовали в съемках?
4: Нет, не участвовал. Нет, я говорю, я только очевидец, я просто очевидец. Но из-за того, что это 360D, это же это снимали, мы же снимаем это новое абсолютно.
2: Да, я вот как раз хотела сказать, что вот это вот внимание, дорогие телезрители, слушатели, что Аркадий Бозин, он оператор-очевидец первого эротического хоррора. Который у нас вот сейчас вот будет выходить.
4: Ага.
2: Который называется «Растление грязного Стаса».
4: Да.
2: Понимаете, вот такое интересное название. И сразу же, естественно, закрадывается вопрос, а кто же этот грязный Стас?
4: Грязный Стас.
2: Да.
4: Ну, такой, ну, как бы, такой мужчина такой, такой, как бы, ну, у него же такой...
2: Почему же он грязный? Он грязный в прямом смысле слова?
4: Ну, почему? Да нет, конечно.
2: Но я не знаю, понимаете, может быть, это с элементами какого-то, может быть, боевика, может, он в пустыне, грязи, в болоте, я не знаю.
4: Нет, рядом
2: эротика и все вместе.
4: Нет, ну, во-первых, я же говорю, это эротический хоррор. Я оператор эротического хоррора. И я постоянно все время в состоянии в таком... Режиссер все время он говорит мне, стой, Аркаша, Аркаша, тихо. Потому что я все время готов туда прямо. Готов ринуться прямо. Ну, помочь там, в смысле. Этому Стасу.
2: Да.
4: Потому что это 360D у нас. 360D. Это, понимаете, это когда съемка, это такая новая аппаратура вообще. Это же новое слово сейчас. Вы знаете же, да, сейчас абсолютно обновилось все.
2: То есть даже, я бы сказала, но если вот мы говорим про вот этот эротический хоррор, то вплоть до пор все видно просто.
4: Да все там видно. И поры, и пот, и кровь, и...
2: Все, я поняла.
4: Да,
2: я поняла,
4: и когда все... Стас там... ну, у него есть сцены такие, ну, жуткие такие сцены, потому что он на кладбище ползет на кладбище и как бы своим членом пропарывает землю.
2: Боже.
4: И там видно прямо каждую жилку. Естественно, это же тяжело. Это и артисту было тяжело. Ну, это то.
2: Вот видите, как вы сейчас говорите? Вы говорите кладбище. Вот я сейчас стала думать, может быть, растление грязно сладко. А мы, вот есть растление, есть истление.
4: Нет, никакого там.
2: Нет?
4: Что? Нет, нормальный мужик, он служил.
2: Подождите. Ну, его кто-то растлевает, значит.
4: Ну, конечно, естественно.
2: Женщина?
4: Ну, конечно, женщина, естественно.
2: Одна?
4: У нас там нет никаких этих дел, нечего нам. У нас все нормальные натуралы.
2: А скажите, его растлевает одна женщина или группа?
4: Да нет, конечно, там несколько.
2: Группа, то есть групповое растление получается?
4: Ну да, получается.
2: Групповое растление грязного стаса.
4: Да, да. И вот именно когда вот это начинается, групповое растление, вот тут очень сложное у нас, понимаете, в чем дело? У меня есть помощник еще, естественно. Я главный оператор, постановщик. А у меня есть помощник, там у меня даже два помощника есть. Они все время что-то пытаются там, говорят, Аркадий Алексеевич, Аркадий Алексеевич. Я говорю, тихо, Жора. Потому что он прямо хочет туда. Я говорю, туда хочет, когда начинается вот эта вот картина. 360D, там
2: но
4: видно.
2: Это значит, что каждый, у вас еще и актеры,
4: волосок.
2: Извините, у вас еще, значит, и актеры прекрасные, ну,
4: естественно,
2: заняты, да?
4: У вас актеры очень, поэтому это заманивает. А женщины какие?
2: Раскройте секрет, кто же играет грязного Стаса.
4: Ну, ладно уже там, что, Андрон... Клич. Андрон Клич.
2: Да,
4: этот самый, он классный.
2: Он всегда таких играл, но таких просто...
4: Не, ну там он
2: таких,
4: играл...
2: Я бы сказала,
4: ну,
2: экзальтированных, я бы сказала.
4: Сейчас он такой грубый, такой он.
2: То есть
4: нормальный.
2: Ему пришлось как-то, наверное, увеличить вес, накачать мускулы.
4: Да он все накачал.
2: Ну, для эротического-то хоррора.
4: Он все накачал там, а там нужно было... это же эротика. Но это жесткая эротика. Вы же понимаете, да, о чем я говорю? Это жесткая эротика, и это 360D, поэтому я говорю...
2: Так
4: каждый...
2: это сколько, 20+, что ли?
4: Да, это 20+, конечно. Нет, это 21+, почему-то.
2: 21+?
4: Да. Хотели 20+, сделать, но не выдерживают. Им рано просто.
0: Очевидное. Для того, чтобы полететь в космос... Не надо лезть в космический корабль. Просто найдите в интернете Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
1: Теплые струйки морской воды возвращали ему силы. Выходить из души не хотелось, а она не торопила его. Тяжелых больных не было, ее никто не вызывал в палату. Во время перевязки он все время что-то рассказывал, помогал и все время улыбался. После укола он уснул. Она несколько раз заходила ночью в палату измерить температуру и давление, но будить его она не хотела. Утром, когда медсестры, сделав все процедуры, делали обход, сдавая смену, она на секунду остановилась у кровати, сделала едва заметное движение пальчиками, улыбнулась и вышла из палаты. Она ехала в развозке домой и смотрела в окно. За годы работы медсестрой она научилась после дежурства не думать о работе, но сейчас она никак не могла понять, что заставляет ее думать о нем. «Почему?» – спрашивала она себя. «Почему я так с ним попрощалась? Сколько лет я не делал этот детский знак прощания?» В открытое окно дул морской ветер. Она видела, как по берегу моря весело играя бегут дети.
3: Вы прослушали отрывок из повести Викентия Зи «Осколки сердца».
0: Классика в эфире. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?

0: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «Ветер перемен» Артур и Виктория. Два прекрасных упыря. Да, это люди-упыри. Не люди-упыри, люди-упыри. Мы сейчас это с вами определяем. Итак, я задал вопрос нашей дорогой Виктории.
1: Да.
0: В чем отличие? Чем отличаются западные зомби от наших отечественных упырей?
1: Я продолжаю, да?
0: Да, конечно.
1: Так вот, в отличие от зомби, которые все-таки, как сказать, происходят из низов общества, упыри, понимаете, это некая элита общества. Да, это интеллектуалы, это очень избранные люди. Очень. И я думаю, что Артур простит меня, если я открою небольшую тайну. Артур пишет прекрасные стихи.
0: Вот оно в чем дело.
1: Да,
0: То есть мы уже сразу понимаем, зомби стихи не пишут.
2: Нет.
1: Зомби нет, что?
0: Конечно,
1: они
0: понимаю,
1: пишут,
0: конечно,
1: они иногда пишут песни.
0: А упыри пишут.
1: Да.
0: И
1: зомби,
0: это прекрасно.
1: Они иногда пишут песни, но, как сказать, они достаточно грубые. И достаточно низменные.
0: Я понимаю вас, понимаю. Я хочу задать вот такой вопрос. Здесь вот мы перед началом эфира беседовали с вами, и вы сказали, что Дракула это ничего общего, это не к вам.
2: Нет, конечно.
1: Вообще не к вам.
2: Дракула это не к нам. Не к нам кровососы, кровопийцы, изверги, мучители. Можно перечислять этот список и долго.
0: То есть, Дракула кровосос.
2: Да.
0: Никакого отношения к вам, простым, милым, интеллигентным упырям.
2: Конечно.
0: Упыри-стихотворцы.
2: Мы ответственные.
1: Стихотворцы.
2: Да?
0: Понимаю.
1: Упыри, на самом деле, они среди очень много ученых, вы знаете.
0: Потрясающе.
1: Я вам сейчас я приоткрываю некую завесу. Но очень много изобретений, которым гордится человечество. Вот эти изобретения сделаны именно упырями.
0: Великолепно, великолепно. Я хотел бы сказать, задать такой вот вопрос.
1: Да.
0: Скажите, вот, Виктория, правда ли, что не только не кусаются упыри, но и не целуются?
2: Абсолютно, да.
1: Это совершенная истина.
2: Потому что это все в прошлом. Все эти касания, все эти какие-то проникновения, если так можно выразиться.
1: Это древнее, понимаете?
2: Это все
1: что-то
2: древнее,
1: как сказать, мы, естественно, идем дальше. Для нас и история, происхождение очень важно. Вот, например, тут говорилось о кодексе правил. Наверное, многие уже забыли, откуда произошло слово кодекс, что это от древнегреческого ствол, пень.
0: Ага.
1: И поэтому Артур сделал на деревянных дощечках вот этот вот кодекс.
2: Да.
1: Да.
0: Артур, скажите, пожалуйста, надо ли нам, простым людям, бояться упыря?
2: Да ни в коем случае.
0: То есть вот
2: зачем?
0: Так.
1: Нет,
2: не нужно. А я вам скажу, почему.
0: Почему?
2: Вот видите, посмотрите на меня.
0: Господи, прямо так и тянет.
2: Конечно.
0: Так и тянет, я понимаю. А ведь тянет ведь, вы знаете, как-то... И вот так вот, и вот получается так вот, я сижу с вами рядом, и сейчас меня как бы затягивает. Я чувствую вашу вот эту упырскую энергию.
1: Но вы не бойтесь.
2: Вы не бойтесь, не бойтесь.
1: Расслабьтесь. Вы расслабьтесь.
0: Почему принято считать, задаю я такой вот острый вопрос сейчас, почему принято считать, что упыри – это будущее? Почему за упырями будущее?
2: Ну, во-первых, это уже не нами определено, это уже испокон веков. Люди стремились все равно к элитарности, и они хотят чувствовать, что кто-то ведет их вперед. Ну, кто?
0: Ну, подождите, кто, давайте все-таки приблизимся к главному.
2: Да.
0: Все-таки я хочу понять, почему упыря нельзя убить?
2: А вы задайте себе.
1: Упырь бессмертен.
2: Да.
0: Упырь бессмертен.
1: Конечно.
0: Господи. То есть теперь уже давайте все острее и острее будем ставить эти вопросы. Но прежде чем мы будем их ставить острее, мы сделаем маленький перерыв в нашей программе «Ветер перемен». Скоро вернемся к вам, дорогие радиослушатели.
3: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Варбатушка.
4: Ареал Барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной Барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барбатушки начинается в августе.
3: 101.ru
5: Разжижаем жижу. Обнажаем жуть. Волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Мы не свекла, не грибы.
3: Мы веселые бобы.
2: Если ты откроешь рот,
3: то отправишься в полет.
2: Мы такие заводные.
3: С нами вам всегда везет.
4: Позволь себе любить себя. Ешь. Все бобовое.
5: Здоровое питание.
6: ООО «Автобоб».
7: Торгуем контейнерами.
8: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
9: Лицензия 4578423988487.
10: Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио.

0: И вновь мы в студии.
1: Ну, короче, Варвар, вечером что у тебя? Сегодня вечером?
2: Вечером я еду.
1: Ну, так куда?
2: Куда начинается, куда?
1: Ну, куда?
2: Еду я в этот, как он зовут-то,
1: господи. Ну?
2: Да у меня Виталик, у него вот эти все.
1: А, у него маршрут.
2: Это. Ну, да, да мне, зачем мне? Вот мне Виталик, понимаешь?
1: Да я понимаю.
2: Он мне говорит, Варвар.
1: Да.
2: Мы сегодня едем там туда-то.
1: Ну,
2: я говорю, хорошо, и мы поехали. А зачем мне это говорить?
1: Ну,
2: уже?
1: Понятно.
2: Куда,
1: куда,
2: и так
1: куда
2: далее. Я даже не знаю, пару, что мы везем.
1: Да ладно, как туда?
2: Ну,
1: серьезно?
2: Конечно, ну, конечно, зачем? Это Виталь все. Он и вот, кстати говоря, вот он и эти... Машину потом отмывает. Вот откурит, когда вот это все.
1: Ну,
2: лопатой
1: да, да.
2: Там надо было говно это все собирать, курить.
1: Ну, иди...
2: Ну, это Виталик, вот и вот Виталик.
1: Ну, как же так могло?
2: Да что могло? Ну, если полный ящик, кури!
1: Ну,
2: что могло?
1: Ну, понятно. Могло?
2: Они все время, понимаешь, срут.
1: Ну, срут, конечно. Не, ну, они естественно. Ну, а свиньи? Что, они не срут, что ли?
2: Да свиньи срут еще похлеще, чем куры.
1: Вот
2: поэтому без Виталика я вообще бы не справился.
1: Вот я вам говорю, что вот между прочим, это самое приятное, когда...
2: Да что
1: когда насрут и помогает муж.
2: Да муж-то у меня вообще золотой просто.
1: Вот.
2: Виталик, зов, Виталик, ты меня слышишь, кстати? А он, наверное, слушает передачу?
1: Ну, конечно, слушает, есть.
2: Виталь, Виталя!
1: Да, давай, расскажи.
2: Виталь!
1: Ага.
2: Это Варвар, ты понял, да?
1: Да, да.
2: Я
1: давай,
2: не
1: говори,
2: знаю,
1: говори.
2: Слышишь ты меня или не слышишь.
1: Да слышь, Виталь. говори.
2: Ну, ну. Чё, спасибо тебе, Виталь, такой ты просто...
1: Ну, действительно, еще...
2: Да, блин. Где бы я еще вот такого...
1: Удивительно, как вот судьбы складываются у людей. Вот если бы не Виталик, то засрали бы все, понимаешь?
2: Да всю жизнь бы
1: все
2: мне засрали, если бы не Виталик.
1: Да, всю жизнь засрано. И я вам хочу сейчас сказать, наши радиослушатели дорогие, у тех, кого засраны жизни, у тех, кого измученные, засраны какие-то квартиры, вот все, срань какая-то вокруг. Ну, я вас прошу, прислушайтесь к Варваре. Варвара, это свет, свет в нашем маленьком окошке.
2: Ну, ты что-то это...
1: Ну, что-то я... Блин. Ну, а что? Ну, а с другой стороны...
2: Какой я свет-то?
1: Да. Ну, ты свет, понимаешь, Варвара?
2: Да сам ты свет.
1: Слушай, ну я знаешь, мы на ты сейчас перешли. Я, во-первых, тоже хотел Виталику, честно сказать, огромное спасибо за такую замечательную...
2: Да ты бы его увидел, ты бы ему ничего не смог сказать.
1: Да ладно.
2: Сказать. Да, конечно.
1: Да он что?
2: Да ты просто бы обосрался бы, когда...
1: Да ладно. Ну ты смотри, что творится. Виталик, я хочу сказать.
2: Да не скажешь ты, я тебе говорю, вот
1: ну,
2: только,
1: ну,
2: только вот так вот за глаза ты сможешь сказать. А так его все боятся, как увидят, сразу срутся.
1: Да ты что?
2: Поэтому и куры-то засрали.
1: Действительно. И мы хотим сказать, что удивительная судьба и удивительная семья.
2: Удивительная рядом, я хочу сказать.
1: Вот-вот, удивительная семья. Это когда вместе.
3: Варь, что ты делаешь-то здесь, ёпарсе?
2: Ну. Виталя!
3: Да а это что ты? Это? Ну что?
1: Вот, а? Наконец пришел. Наконец пришел и Виталик.
3: А что это ты с мужиком сидишь здесь?
2: Виталя.
3: Я тебя нормально, блядь, спрашиваю. Нормально, ответь. Че ты сидишь с ним? Один на один, а? Морда к морде, епте, еще. А?
1: Ну, Виталий...
3: Чё ты молчишь? Ты молчи, бля! Баран, бля!
2: Виталий, я прошу!
3: Ты не Виталька, ты мне скажи...
2: Чё тебе сказать-то?
3: Ты скажи, чё ты говоришь, оружие кружи, бля, с ним сидишь здесь! Я тебя оставить не дам.
2: Да мы на метре вдруг...
3: Да мне срать на этот метр, ты понимаешь?
2: А мне на тебя сейчас насрать будет!
3: Ты чё, охамела, баба, ебать?
2: Да ты озверел совсем, мужик, совсем уже озверел!
1: Давайте сейчас послушаем музыку.
3: Мудак!
2: Да пошёл ты,
3: какую
2: своему...
3: музыку? Какую музыку, а? Я тебе сейчас музыку здесь устрою. С бабой, блин,
2: сделай. Виталь, дай ему что-нибудь, дай по морде ему, в конце концов.
3: Лез тебе, скажи мне, а? Лез тебе, просто скажи мне.
2: Да он улыбается в то время.
3: Слышь ты, че ты стык улыбаешься, бабе моя?
1: Я тебе задаю вопрос.
3: Какие нах вопросы нах задаешь?
1: Я задаю вопросы,
3: что не давал просто вопросы задавать, ну дело.
1: Это же радиостанция. И радиостанции.
2: Да он так...
1: Мы же пригласили специально поговорить.
3: А нахера они тебя пригласили, эти козлы? Чё ты соглашалась?
2: Да я думал, нормальные люди будут.
3: Ну и чё?
2: И ничего. А тут козлы одни.
3: Не позорь мне фамилию Бузова.
1: Ну вот на этом, дорогие друзья, давайте мы все-таки подведем итоги.
2: Да не будем мы никаких итогов подводить.
3: Последний

0: Сезонка. Ну и чё?
1: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?

0: 101, are you? Скоблин ретивое. Фоменко фейк радио. Вперед, Ротозей!
1: И снова мы с вами. Передача «Вперед, Ротозей». У нас в гостях Джон Плужников и Сергей Че, профессиональный ротозей, возглавляющий движение «Ватага Ротозей». Мы говорили о досуге ротозея. Что он делает на досуге? Выяснилось, что они ходят на лыжах с палками по отдельности, правда. А летом что делаете?
2: Шьем.
1: Что?
2: Ну, разное. Ну, во-первых, мы обшиваем себя.
1: Так. Да, подождите, вот сразу вопрос. Вот, то есть, вот эти прелестные галстуки, по-моему, с вышивкой, это ваша работа?
2: Ручная.
1: Да, да вы что? Да.
2: За галстуки у нас Сергей.
1: Да вы что?
3: Да. А майки, за майки? Я? Майки, Джон.
1: Майки, это же на машинке надо, наверное, ну, или не на руках.
2: Вы знаете, как?
3: Ну, это не машинка, это по-другому это, называется.
2: Ну, вы знаете, строчилка. Ну, я бы скажу так.
1: Да. Да.
2: Дело в том, что когда ты отдаешься делу полностью...
1: Да.
2: Потому что ротозей, он всегда отдается делу полностью.
1: Да, что очень серьезен, как вы
2: конечно,
1: сказали, да.
2: Конечно. Собран.
1: Без остатка, так сказать. Собран.
2: Вы знаете, везде же есть ротозей. Понимаете,
1: ну,
2: не
1: да.
2: Везде. Они везде есть и в цехах, и на сборочных производствах, понимаете. И они везде, их рассыпаны, как звезды по миру, в огромном количестве.
1: Да?
2: Да.
1: Да.
2: И поэтому, когда я, например, шью майки,
1: да.
2: Для, ну, у нас сейчас 9733, как я уже говорил.
1: Вот теперь Полина
2: да,
1: еще,
2: да? Да, да,
3: ну,
2: да,
3: и
2: да, да. И Полине, конечно, тоже шьем. Вот. Дело в том, что я шью, сейчас у меня уже вторая, я сейчас всем делаю по второй майке.
1: Ага.
2: Да.
1: А какого цвета? Это белое?
2: Всегда белое.
1: Всегда белое.
2: Чистота.
1: Чистота, да. Помыслов.
2: Это посыл.
1: Чистота помыслов.
2: Чистота помыслов ротозея.
1: Ротозея, конечно.
2: Ротозеи чисты.
1: Мне только странно, что у вас носки не белые. Это случайность или это...
2: Послушайте, носки вообще к ротозеям никакого отношения не имеют. Носки – это просто моя научная деятельность.
1: А, да-да-да.
2: Я же вам говорю, научная деятельность.
1: Ну, вы же против носков. А,
2: почему
1: извините,
2: потеют но... ноги в носках?
3: Ну.
1: А ротозеи ведь не носят носков.
2: Ну, вы знаете, это когда как. Это когда как. Я не могу сказать, это по ситуации.
1: По ситуации.
2: По ситуации. Mm-hmm. Конечно, если очень холодно всегда носки.
1: Когда можно позволить себе потливость, то можно надеть носки,
2: знаете,
1: когда нельзя...
2: вообще ротозеи сами по себе не потливы.
1: Не,
2: не потливы.
1: То есть это тоже, можно сказать, как отличительный
2: это
1: какой-то признак.
2: Это вопрос, я уже говорю вам, открытие мое заключается в том, что я выяснил для себя, что виноваты в потливости ног...
1: Носки.
2: Не люди.
3: Вот.
2: Носки.
3: Носки.
1: Носки.
3: И давай мы расскажем. Мы наконец...
2: Жесткое обвинение
3: да,
2: носкам.
3: Да. И мы с Джоном написали книгу. Это уже не первая книга. Но мы...
1: Вторая
3: уже книга. Первую вообще мы ни одной страницы не написали. Просто она была. Первая
1: просто
3: книга,
1: была, да.
3: А после этого уже вторая.
1: Она хорошо, кстати, продалась.
3: Она очень.
1: Книга.
3: Она
1: да,
3: разлетелась
1: помню, да.
3: Просто.
1: Самая читаемая,
3: книга
1: да,
3: называется
1: да.
3: Очень-очень просто.
1: Да.
3: «Пытливость и потливость». Вот ответ.
1: Какое грандиозное название,
3: ну, конечно.
1: Слушайте.
3: Вот
2: вы должны
3: ответ.
2: Понять,
3: да.
2: Что
3: да.
2: Пытливый человек, да. А ротозеи пытливы.
1: Да. Это я уже поняла. Да.
2: И глубина,
1: поняла.
2: Глубина погружения пытливого ротозея
1: да.
2: Проблему.
1: Да.
2: Проблема.
1: Она как вглубь.
2: Да. Она настолько велика, что, конечно же, и бывает, что он и, ну, он там столько встречает, когда он вскрывает проблему,
1: да.
2: Он, как настоящий ротозей, на него вот обрушивается огромное количество информации.
3: Да.
2: Конечно! Конечно, он не все может ухватить.
3: Mm-hmm.
2: Естественно. И поэтому нам и говорят, ну вот, ротозей. Ротозей.
3: Нет.
2: Мы вскрываем огромное количество. Понимаете, пытливость...
3: Да.
2: Это, так сказать, основа ротозейства.
1: Да, да. Это понятно.
3: И она пересекает.

0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
0: Быстряк с фанговой. Жук длиной 6-7,2 мм. Более или менее одноцветно-бронзовый, медно-красный или черно-бронзовый с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльей. Обитатель преимущественно с фанговых верховных болот. Отмечен в мае-августе, личинка развивается летом, зимует жук.

0: Содействуем в сумасшествии. Фламенко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Рядом с криминалом.
3: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. И вот, наконец, человек, который решился снять с себя все в передаче «Рядом с криминалом». Теперь скажите, как вас зовут?
4: Боря.
3: Борис, я вас поздравляю. Понимаете, я вас от души поздравляю. Я вас от души поздравляю. Закончилось.
4: Они меня замучили.
3: Рыбу?
4: Суки! Рыбы, суки!
3: Борис, я понимаю вас. Вы сделали правильное, приняли правильное решение. Сегодня пойдем мыться.
4: Твари!
3: Вы сходите в туалет. Все будет хорошо.
4: Я пойду в туалет?
3: Да.
4: Сначала. Потом пойду мыться.
3: Правильно.
4: Или
3: правильно.
4: Пойду сначала мыться прямо в туалет.
3: Понимаете, вы можете все. Вам можно все. Вот сегодня можно все.
4: Суки они!
3: Кто?
4: Они всю душу измотали мне.
3: Рыбы?
4: Да.
3: Кобели?
4: Да. Они зубастые.
3: Зубастые?
4: Суки зубастые. Вот что я скажу.
3: Рыбы-самки не таковы. Не таковы. Я знаю, что рыбы, кобели бывают очень...
4: Ладно, все, пошли мыться.
3: Дорогие слушатели, зрители, у нас в гостях был Борис, который на наших глазах покончил с своим криминальным прошлым. И, можно сказать, с сегодняшнего дня будет начинать...
4: Я тебя поцелую, Ир. Иди сюда.
3: До свидания. До свидания, дорогие друзья.
4: Суки.
3: Не вступайте на эту опасную дорогу. Рыба торгов.
2: Рядом с криминалом.
5: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи, Господи, как плоско. Площадь некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».
6: 9 января 1946 года.
7: Классика в эфире.
8: Луна скрылась. Затмение. Звезды рассыпались, как хрустальные бусинки. И появились первые аккорды звездной сонаты. Звуки становились все явственней. Звезды пели. Звезды звали. Звезды тянули в дорогу. Вот тело услышало зов звезд. Волна прокатилась снизу вверх и зацепилась за ноты звезд. Отразилась от них и принесла новую силу. Влилась в тело и, пройдя его, ушла в землю. Но часть осталась внутри. Потоки все сильней и сильней уходили вверх и вниз. Энергия звезд просыпалась в теле и тонким лучиком, скользнув по рукам, заставила их подняться вверх к небу. Появилось спиральное вращение. Все закружилось. Хороводы звуков и света сплелись в один бешеный танец. Образовалась сфера. Вращение усиливалось все быстрее, быстрее. Я перестал быть. Исчез, растворился в танце света и звука. Стал песней звезд и неожиданно потянулся вверх. туда, откуда шел тот странный зов, зов, который я однажды услышал в детстве. Яркая радость стремительно осыпалась кашлями дождя, вливался в поток, заставила его ослепительно сверкать. Сила вырвалась на свободу, сила творила музыку, музыка лилась яркими, воздушными, прозрачными красками. Рисовала узоры, рядом мелькнуло понимание и любовь. Прозрачным звуком рассыпалась улыбка, легкий полувздох образовал кристальную структуру и в мгновение разбил ее на брызги света. Я вздохнул и откинулся на спинку стула. Ночь. За окном темная ночь. Скоро, очень скоро надо будет решать. Трудно принять решение, очень, но что осталось нам на этой грешной земле? Лишь сожаление, несбывшиеся надежды, пепел на крыльях. Итак, выбора нет. А был ли он когда-нибудь у нас? Ни тогда, когда мы впервые появились здесь, ни сейчас. Выбора у нас не было.
9: Вы только что прослушали отрывок из классической космоновеллы Иоланта Родина «Первопроходцы». Читал отрывок Юрий Бурзон.
7: Классика в эфире.
5: Знаете ли вы что?
10: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?
1: Следующий.
5: Касса здоровья.
11: Володя, вот я вас так называю уже который раз. Но вы поймите меня, Володь, честно, по-простому хочу сказать. Но ведь люди не все понимают еще, что циклопропон – вот эта дорога.
12: Конечно.
11: Эта дорога.
12: Это дорога к здоровью.
11: Вот.
12: К здоровью нации.
11: Конечно.
12: Саморабатывающее лекарство, которое не является, в свою очередь, лекарством.
11: Да.
12: Вот что удивительно.
11: Удивительное сочетание.
12: Вы ведь циклопропон не вводите в организм.
11: Да, да, да, да, да.
12: Организм сам входит в циклопропон.
11: Вот, вот что меня и удивляет, Володя.
12: Понимаете?
11: Я вас все время называю так, но вы меня поймите правильно. Почему? Не потому, что это какое-то пренебрежение. Потому что я чувствую в вас какую-то близость
12: к этой проблеме.
11: Вы знаете,
12: я тоже чувствую у вас близость.
11: Да.
12: И мне удивительно, как вы точно,
11: да,
12: глубоко даже понимаете это временами.
11: Я чувствую.
12: Поэтому я хочу вас попросить,
11: да,
12: даже. Попросить.
11: Пожалуйста.
12: Просто.
11: Давайте.
12: Просто поскольку попросите. Я чувствую, что мы стали уже близки.
11: Да.
12: Понимаете,
11: Володя,
12: в понимании вопросов просто называйте меня Вова.
11: Вова. Давайте я буду называть вас теперь Вова.
12: Так.
11: И вот я скажу вам, Вова, удивительно.
12: Вот давайте
11: многие
12: разложим.
11: Люди, да, хорошо,
12: давайте
11: пожалуйста.
12: Сразу разложим.
11: Давайте
12: сразу
11: разложим.
12: Разложим
11: давайте.
12: Название.
11: Да.
12: Название. Ведь все дело еще и в названии.
11: Конечно.
12: Цикло.
11: Да.
12: Цикло.
11: Что же?
12: Цикло.
11: Да.
12: Понимаете? Это значит не единожды.
11: Так, а пропон?
12: А вот пропон...
11: Вот я прошу вас здесь
12: вот
11: поподробнее уже.
12: По сути, могло бы быть так вот.
11: Но?
12: Не единожды пропон.
11: Ага, вот.
12: Понимаете,
11: не единожды пропон цикла.
12: Да, но,
11: ага.
12: Но так. Нужно понять, как он действует.
11: Ну,
12: вы сами входите. Ведь он не лекарство.
11: Нет.
12: Пропон не лекарство.
11: Абсолютно.
12: Если вдруг, неожиданно, ни с того ни с сего, вы почувствовали, что-то у вас вдруг ни с того ни сего.
11: Ну, бывает какие-то...
12: Бывает,
11: да, да, да, да, да.
12: что-то. Что-то вдруг
11: что-то раз... Что-то такое, да, что-то, ну, занемело.
12: Занемело.
11: Вот, например.
12: Предположим, да, занемело. Вы сразу думаете, что?
11: Да.
12: Суставное.
11: Да.
12: Суставное.
11: Ну да,
12: это
11: например.
12: Это первая ваша мысль.
11: Это первая, первая, да, ваша... да, да, да.
12: Но здесь на помощь моментально приходит циклопропол.
11: Циклопропол.
12: Конечно.
1: Кто следующий?
5: Касса здоровья.
1: Флора и фауна родной планеты.
13: Погоныш – крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
1: Реклама.

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио.
1: Женщина-егерь. Скажите, пожалуйста, Светлана, напомню, что у нас в гостях Светлана Сорока, егерь первого заповедника мужчин-одиночек. Вот как раз мы заговорили о книге Бордо, которую вы стали писать о тех, кто находится в вашем заповеднике.
2: Собственно,
1: скажите,
2: да.
1: Самой старой особи, мужчине-одиночке, который в голом виде, так сказать, находится у вас в заповеднике, сколько ему лет?
2: 75.
1: 75. Как его зовут?
2: Федор.
1: Федор?
2: Ну, Федор Иванович он был сначала, когда поступил. Ну, а теперь просто Федор, Федька.
1: Вот ты такой степени, да?
2: Да, конечно.
1: Прекрасно, прекрасно.
2: Да, конечно.
1: Вот у меня еще какой к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот не скучают ли дикие мужчины, одинокие дикие мужчины, по... все мы прекрасно знаем, что жизнь в городе – это вещь такая, специфическая.
2: Я имею
1: в виду алкоголь.
2: Вот такие штучки.
1: Понимаете?
2: Нет, у нас никакой скуки нет.
1: Никакой скуки нет.
2: Мы ж корму мало даем.
1: Ага.
2: Понимаете, поэтому его так, чтобы жить-то не хватает.
1: Угу.
2: Это нужно все время быть, понимаете, в поисках какой-то пищи,
1: пропитания. Как они между собой-то вот?
2: Да между собой, я же вам говорю, дружба какая-то редчайшая, я бы сказал, складывается.
1: Да?
2: Просто редчайшая. Вот если говорить, не разлей вода, приезжайте к нам, посмотрите.
1: Все 1500 не разлей вода, да?
2: Нет, я говорю, что среди них встречаются и те, которые не могут наладить, понимаете, отношения. Что-то ноют, что-то скулят по ночам. Вот это все.
1: Вот
2: землянки мои все подбираются, что-то хотят, понимаете? Ну нет, мы таких сразу говорим. Вот женщина приезжает с лицензией, говорит. Мы говорим, вот Мамарь Ивановна, вот посмотрите, вот обратите внимание на Петра, Алексея и вот Михаила. Вот они что-то у нас не очень. Если они возьмутся, если им понравится Петр или Михаил, они говорят, мы возьмем, вам нравится.
1: Ну и везут с собой в квартиру,
2: везут
1: обратно
2: с собой,
1: в город,
2: квартиру,
1: голову,
2: да.
1: Вот этого мужика.
2: Сначала они поселяются тоже рядом. У нас нет, несколько землянок стоит.
1: На поселение
2: живут, приручают этих, мужчин. Если все складывается удачно, то уж забирают с собой. Да.
1: Понимаю. Вот еще что хотел спросить. Значит, вот они между собой дружат, вот у них хорошо.
2: Хорошо.
1: У них ведь, я понимаю так, вы им в основном только каменную соль-то и кладете, которую они лижут.
2: Каменная соль-то безусловно. Корму насыпаем, конечно. Я варю специально в больших. Не только я, конечно, я одна бы не справилась. У меня целый штат сотрудников. Есть повара, которые этим занимаются. Там перловка, овсянка, с какими-то строплениями мясных каких-то изделий.
1: Сами они охотятся, скажите.
2: Приходится, понимаете? Мы как раз их к этому подталкиваем. Что, дескать, ты на одном корм-то у нас меня не проживешь.
1: Но ленится, да, я понимаю?
2: Некоторые ленятся. Некоторые просто ленятся.
1: В общем, я понимаю, что основная цель, ваша, как егеря первого заповедника мужчин-одиночек, вернуть,
2: мужчин природу,
1: природу, первозданный,
2: Но
1: пока эксперимент идет трудно.
2: Трудно, но успешно.
1: Я так скажу. Ага.
2: Понимаете, мы еще у нас браконьерства очень много.
1: Да, отстреливают их?
2: Да,
1: или забирают?
2: Забирают, понимаете?
1: А-а-а.
2: Вот сейчас вот новая Люська, как же это называется-то, господи? Банда-то вот эта вот. Люська Копыта. Вот она
1: летает.
2: Она
1: занимается поставками, я знаю.
2: Она занимается поставками
1: мужчин в семьи.
2: В разные страны, понимаете?
1: Да.
2: Что?
1: Берут, вывозят их наших,
2: да? Вывозят, приманивают на какие-то, понимаете? На ерунду какую-то. На блестяшку какую-то приманят.
1: Мужичка.
2: На блесну прям.
1: Притянет мужичка на блестяшку. Хватают его и увозят.
2: Хватают, в сеть увозят.
1: Да, и делают с ним семью.
2: И сделают с ним семью, понимаете, а главное не здесь, а где-то. А вот там, что с ним случится, вообще не понятно. Там вот что-то уж совсем, по-моему, нехорошее.
1: Вот об этом мы и узнаем у Светланы, егеря первого заповедника мужчин-одиночек, после музыкальной паузы, дорогие друзья.

0: ли вы что?
1: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку они не могут их от себя отвязать?
2: Сламца Робо. Лока-сока!

Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. Фоменко Фейк Радио всегда с вами. И у нас сегодня в гостях скромный человек, но невероятного таланта. И это человек, который всегда остается за кадром. Это оператор Аркадий Бозин. Вот скажите, вот вы вроде бы человек в возрасте, да? Какой-то то еще формации. Обычно все-таки мы придерживаемся каких-то... какой-то морали там и так далее. А вы за новое, за прогрессивное, да, я так понимаю?
1: Никакой там морали нету, что там, какая там мораль? Ну, это растление, я говорю. Почему он грязный? Он изначально, он такой мужик такой, он любит грибы собирать там, он любит рыбалку там, все. Вот, и он, но он никогда не думал, что...
0: То есть его расливают буквально за сбором грибов?
1: Я не могу рассказывать, что у нас там... У нас мы подписывали этот документ, что нельзя рассказывать. Ну да, когда он собирает грибы на кладбище, там... Он начинает... к нему там... это три нимфы.
0: Знал, что на кладбище собирают грибы?
1: Да.
0: Какие там растут грибы на кладбище?
1: Хорошие там. Там тусики. Хорошие такие, хорошие грибы. Я не могу, как-то я вижу грибы. Потому что 360D это тяжело. Не могу, кажется, с этими грибами.
0: Аркадий Алексеевич.
1: Я не могу так.
0: Аркадий Алексеевич, я даже не поняла, что у вас так вергло. Грибы или...
1: Я не люблю, когда...
0: На кладбище
1: дело...
0: грибы?
1: На кладбище мы снимали 100 раз, это не в этом дело. Просто эти грибы...
0: Грибы не любите или что?
1: Нет, я люблю, но просто...
0: Тусики не любите грибы?
1: Да, тусики... я как-то не знаю, не могу. Тусики, они какие-то... Какие-то прыщавые какие-то грибы эти. А в камеру видно, это 360D. Там прямо каждый...
0: Так подождите, это не реквизит был, это вот натуральный...
1: Какой реквизит? Это натуральный, которые растут там. Они с пупырышками, там, волосатые какие-то. И когда вот он пропарывает член, он в землю, он ползет, а за ним вот
0: так
1: эти
0: он
1: вот...
0: собирает грибы или что,
1: да,
0: он делает?
1: Да, собирает. Жалко его просто. Так что он...
0: А чем он собирает грибы?
1: Членом собирает. Понимаете?
0: То есть с первого дубля не удалось снять?
1: Да. 360D, вы понимаете? Андрон, он, понимаете, он нормальный, крепкий мужик, но... Когда эти нимфы начинают его окружать, они же его расслевают.
0: Это нимфы или все-таки тоже грибники, женщины-грибники?
1: Ну, в какой-то степени да, но в принципе они как бы заманивают его, заманивают.
0: То есть женщины-грибники заманили Стаса на кладбище?
1: Да.
0: Собирать грибы?
1: Собирать, да. После того, как произошло эта сцена очень тяжелая такая, длинная, трудная.
0: Сбор грибов, вы имеете?
1: Сбор грибов, да, и когда он...
0: И там же растление происходит?
1: И там же растление, после того, как он собрал...
0: В грибах?
1: Да, это практически все это в грибах все это происходит. Не знаю, может, не надо было рассказывать про сразу всю эту историю, потому что она довольно тяжелая.
0: Нет, про грибы стоило рассказать.
1: Но это же хоррор, вы понимаете?
0: Хоррор, конечно.
1: Да, естественно. Вот, естественно, потом ему становится плохо. Вот, и
0: от чего? От грибов?
1: Ну, там все вместе. От того, что он собрал грибы, и от того, что его растлили там, как бы эти...
0: А он был до этого не растлен совершенно?
1: Не растленный, конечно.
0: Он совершенно был не так...
1: Абсолютно грязный, Гарри такой, нормальный мужик такой.
0: Абсолютно, абсолютно не, вообще и не растленный человек.
1: Ну, нет, естественно.
0: И вот именно на кладбище его растлили.
1: Да.
0: Боже мой, какой ужас.
1: Вот, и что делать?
0: А кто эти женщины?
1: Это как бы такая история. Три женщины, они это как бы... Это такой
0: три
1: образ.
0: Три женщины в дождевиках?
1: Нет, они не в дождевиках.
0: Но грибники все время в дождевиках.
1: Я знаю, но они как бы... Они сняли
0: в прозрачных дождевиках?
1: Ну, они в прозрачных дождевиках, они снимают с себя эти дождевики.
0: Так.
1: Вот. И начинают...
0: Расливать.
1: Расливать его и заманивают его. А когда 360D, вы понимаете, там же видно каждый...
0: Каждая
1: пора, каждый этот самый мешочек. Это же как-то такой специальный должен быть грим там. Понимаете, в чем дело? Некоторые из них, они излишне как бы шелковистая кожа. Там нельзя этого, потому что это же кладбище, там тусики, эти грибы.
0: Да,
1: понимаете,
0: да.
1: В чем дело? И на фоне гриба-тусика такой прыщавый гриб волосатый.
0: А это гриб какой? Там вот губка, вот, или...
1: Ну да, он пористый, пористый такой, да, ну да, пористый. Ну, курить нельзя вот здесь.
0: Нет, курить, извините, у нас нельзя. Ну, а вот скажите еще такой вопрос. А
1: он вот... просто курит там после растления. Он сидит, стучит членом по этим грибам. И нимфы убежали, и он курит.
0: Но мне
1: курит.
0: Кажется, это уже даже не 21+, извините.
1: Ну да, и он курит, так курит, смахивает пепел на эти грибы. Mm-hmm. И вот это вот самая тоска такая его берет, что не хотел он этого всего, понимаете? Не
0: хотел. Да, конечно, ну что же, это вообще и не ожидал, я думаю. Человек пошел за грибами.
1: Да.
0: Просто... Сходил за грибами.
1: Просто хотел сходить за грибами. Он грибник.
0: Просто хотел сходить за грибами Стас, на кладбище. Ну,
1: просто и... Стас грибник. И все, вот и все.
2: Очевидное. Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.

0: kun leikkaako nimismies tullut paikupyörällä ja kaatui suoraan puukkoon.
1: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.
2: С нами легко.
3: Онлайн-радио. 101.ru.
4: Итак, дорогие друзья, у нас в гостях сегодня Маргарита Мехкая, исследовательный ныряльщик, доктор океанологических наук. Мы беседуем сегодня о медузах, потому что специализация Маргариты – это медузы. Ну, мы уже многое узнали. Узнали и о соке медузы, и о том, как подшлепывать медузу, как ее доить утром и вечером. Вот. Я хотел бы особенно остановиться на вашей новой книге, которую вы написали.
5: Да.
4: Она называется «Запах медузы».
5: Да.
4: Да. Но да. Неожиданно, знаете, перед тем, как, ну, перед тем, как готовиться к эфиру, я открыл вашу эту книгу потрясающую и совершенно неожиданно понял, что это детектив.
5: Да, да, да, да, да, да. Знаете, так получилось, да. Ну, вообще, вы знаете, я совершенно была чужда писательству абсолютно. Для меня для самой такая новость, что вдруг она родилась, как сказать, действительно просто вот, видимо, накопилась, что ли, накопилась, наверное. И вот, как сказать, вот это бремя, научное бремя вылилось вот в этот вот... Получилось, что да.
4: То есть, получилось, вот это вот как бы, ну, и вылилось вот в это семя,
5: да, да,
4: это
5: да.
4: Научное бремя. Так, да, и прямо да, даже да, стихи
5: да.
4: рождаются.
5: Да, да, да, да, да, да.
4: И вот что я хочу спросить. Там, в этой книге,
5: да.
4: у вас описывается поколение без жабр.
5: Точно.
4: Возможно ли?
5: Ну, поколение это возможно, когда будет выращено поколение с жабрами.
4: Ага, то есть сначала выращиваем поколение
5: жабрами.
4: Жабрами, чтобы потом вырасти поколение без жабр.
5: Да, и хотел вам сказать, как раз поделиться, так сказать, что уже поколение, ну, правда, пока не людей, но жабровые лисы уже есть.
4: Лисы?
5: Да.
4: Жабровые лисы?
5: Да-да-да, в болотистой местности водятся.
4: В болотистой местности да. водятся жабровые
5: сначала
4: лисы?
5: Сначала в лабораториях мы, конечно, все это исследовали, выводили, вот это вот все.
4: Потом, выпустили.
5: Потом выпустили в болотистую местность, да.
4: Ну, скажите, они не опасны, может быть?
5: Жабровые лисы, нет, что это очень милые животные, совершенно не опасны. Прелесть в том, что они могут жить под водой, иногда выходят наружу, имеют некоторую такую шкурку, имеют зеленоватый оттенок, но вообще ничем больше от лис не отличается.
4: Я просто хочу спросить, а для чего вы, так сказать, воспроизвели таких вот, как говорится, подводных лис?
5: Ну, как для чего? Ну, это, ну как для чего? Ну, потому что, понимаете, беднеет фауна, подводная фауна, и хочется населить ее, как сказать, разнообразить животными. Да, потому
4: то
5: что
4: есть
5: бедно,
4: вы просто,
5: бедно.
4: По сути, получается, сейчас работаете над тем, что изобретаете новые виды животных.
5: Ну, как сказать, по мере сил.
4: Понимаю вас. Понимаю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в программе «Под водой». Сегодня у нас была Маргарита Мехкая, исследователь, ныряльщик, доктор океанологических наук, замначальника отдела глубоких течений отделения медузных научно-исследовательского института ГЛУОКЖИВ. Значит, вот что напоследок я хочу сказать. Дорогая Риточка, конечно же, все теперь, я думаю, после вашего выступления будут приобретать с удовольствием сок медузы.
5: И мою книжку.
4: И вашу книжку «Запах медузы». Сок и запах. Это, наверное, будет следующее ваше произведение. Желаю вам удачи,
5: спасибо,
4: счастья,
5: спасибо,
4: здоровья. Спасибо,
5: дорогой,
4: что
5: дорогой,
4: пришли
5: дорогой.
4: Сегодня.
5: Дорогой, спасибо. Да.
4: До свидания.
5: Пока-пока.
4: Во всех социальных сетях, дорогие друзья, вы можете, набрав Фоменко FM, встретить нашу радиостанцию. Обнимаем вас.
1: Два.

0: Лёп.
1: Рыба не проснется. Возьми ее сонную.
2: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИ НРГК «Вымпел».
1: Сайта пока нет.
3: Классика в эфире.
4: Дорога. Мокрые ресницы с бледными губами унеслись в прошлое, ставшее вдруг настолько далеким, что не верится. А мое ли оно? Пустота. Я еду. Нет, не так. Я еду! В этот день перемещение с точки А в точку Б стало профанацией, фарсом. На самом деле мы стоим на месте. А в мутном окне мимо меня куда-то бегут деревья, дома, лужи. Те, что ближе, спешат, мчатся чуть не в припрыжку. Подальше бредут неспешно и с достоинством обреченных. Дорога зачем-то мчится под колесами. Наверное, это какая-то игра. Автобус, следуя правилам игры, натужно гудит сердцем, перебирая тональности, плюется выхлопным газом, трясется и всем своим видом хочет являть пожирателя пространства. Люди, сидящие рядом, ненатуральны. Ненатурально спят с приоткрытыми глазами, ненатурально громко едят, с ненатурально наигранным интересом смотрят в окно. Наверное, им уже давно приелась эта игра. Но перестать они не в состоянии, иначе... Что? Мне хочется это узнать. Именно сегодня мне хочется уличить их и посмотреть в их отцветшие глаза. И спросить. И в ответ непременно услышать «да». Ведь это так просто. Сказать «да». Легче легкого. Проще некуда. Но как? Вы только что слушали эссе «Влажные губы» Анастасии Трояновой.
3: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: не одни.
1: И снова мы в студии с передачей «Мы не одни». У нас в гостях Анастас Суйко, который утверждает, что гусеницы мало чем отличаются от человека, что какая-то есть невероятная схожесть в истории.
2: Есть, удивите, вы будете удивляться, они во всем похожи, во всем. Они даже ходят так же, как люди, просто это вы не задумывались.
1: А скажите, образуют ли они семьи? Вот есть ли такая же семейственность, как у нас,
2: конечно,
1: у гусениц?
2: Да, они
1: партийная семейная система?
2: Есть, все есть. Я вам скажу, есть даже интимная сфера. Потому что у Люси появился Ганс.
1: Это...
2: Да.
1: Как приятно.
2: У Люси Ганс, который ее, конечно, обхаживает.
1: Ну, а появился-то он как? Вы же тот уже из леса его
2: привезли? Конечно, скарпом.
1: А скажите, а трудно определить пол в эту гусенице?
2: Очень трудно, очень трудно.
1: Это значит какие-то микроскопические исследования?
2: Да, это исследование.
1: Или, может быть, по каким-то признакам все-таки?
2: Мы испытывали.
1: По запаху.
2: Мы испытывали сначала, когда долго испытывали Люсю, мы поняли, что она Люся после испытаний.
1: Что она?
2: Ганса мы уже не пытали.
1: Да.
2: Ганс сам признался. Это я шучу так. Вот.
1: Ясно.
2: Да. Ну вот. Вы понимаете? Вот.
1: И
2: вот
1: Ганс теперь... избежал пыток.
2: Ну вот, да. И вот они с Люсей живут. И потрясающе. Мы наблюдаем их интимную сферу. Они подают нам сигналы. Мы пока ничего не понимаем, но это потрясающе.
1: Но радостно.
2: Это очень радостно, потому что они так похожи на нас.
1: А скажите, а правда ли, что вы рекомендуете вообще, в принципе, дома гусениц держать, заводить гусениц?
2: Обязательно!
1: Вот чему способствует это, скажите?
2: Всему
1: например, на конкретном примере.
2: Да. Можно лечиться.
1: Лечиться гусеницами?
2: Да, лечиться. Она немножко топает. Гусеница, когда ходит, она немножко топает. Чуть-чуть, да. Когда она топает, она вас лечит.
1: А, я понимаю. То есть это какой-то определенный ритм.
2: Ритм, который
1: стабилизирует сердцебиение,
2: давление. Всю нервную систему.
1: И запускать по телу, хорошо, да, ее?
2: И запускать по телу, по всем органам, по всем внешним, конечно, я имею в виду, что у вас есть.
1: Да.
2: Вот это можно везде запускать.
1: А лучше брать пары или поодиночке?
2: Можно.
1: Правда ли, что гусеницы в паре перестают разговаривать?
2: Да. Абсолютно. Они бесстали. Раньше болтала Люся совершенно просто. Она, вы знаете, столько сигналов выдавала. Когда встретила Ганса, они занялись своим делом.
1: То есть поодиночке они достаточно много могут разговаривать, воспроизводить слова, да, даже какие-то чуть-чуть.
2: Я не знаю.
1: Ну, нужны усилители звука, конечно, но в принципе, да.
2: Ну, в общем, мы на стадии познания. Но мы поняли, что из тупика нас выведет Люся и Ганс. Ганс и Люся.
1: Ой, как это грандиозно, я бы сказал.
2: Это
1: просто
2: вообще,
1: грандиозно.
2: Это
1: просто
2: вообще
1: грандиозно.
2: Просто удивительно. Я вам больше скажу, что мы хотим двинуться дальше. И мы хотим отправить их в путешествие.
1: Космос?
2: Да.
1: Так да. Просто
2: да, они должны нас, мы уже разговаривали с нашим Зобзевым, это который отвечает, как у нас говорят, специалист.
1: Ну, за космические связи.
2: За космические связи. Вот мы его называем в шутку специалист по тарелочкам. Так называем, на самом деле.
1: Зобзин.
2: Вот. Значит, Виталий.
1: Виталий Зобзин, но наши радиослушатели не знакомы, конечно. Да,
2: и мы с ним договорились, что в следующей же экспедиции мы отправляем Люсю и Ганса.
1: Зобзин ведь это который со станции Альха, правильно?
2: Альха.
1: Да.
2: Альха-4.
1: Альха-4, да. Все верно, да.
2: Вот, надо почувствовать гусеничные ласки. Надо приблизиться к их маленьким мохнатым штучкам.
1: А не опасаетесь ли вы все-таки отправлять вот своих уже друзей на космическую станцию Альха-4?
2: Они достойны изучать. обучения. Вот так я скажу вам.
1: Скажите, да. А скафандры для них специально, да, будут какие-то разработанные, насколько я понимаю,
2: но
1: да?
2: Мы думаем, но пока что они не будут покидать орбитальную станцию, поэтому пока, может быть, будут, угу. Может быть, будут просто в своем.
1: Космические пеналы вот эти вот.
2: Ну, они в своем будут.
1: В своем,
2: просто. Как обычно.
1: Ну,
2: да. На праздник мы Гансу повязываем галстук. Да, это мы, ну, просто так уж он по-семейному у нас такой чудный Ганс.
1: Ну, насколько я знаю, там вы уже ждете прибавления в семействе?
2: Да, у нас есть. Мы зовем их всех по пельетке.
1: То есть уже родились?
2: Да. Ну, конечно.
1: Да вы что?
2: Да, они маленькие.
1: Я знала, что вот была какая-то сложная беременность у Люси, я слышал.
2: У Люси была небольшая беременность, но мы справились. Мы с Карпом помогали, поэтому все получилось очень хорошо.
1: Да? Прекрасно. А у вас уже и дома, я так знаю,
2: несколько гусениц, да, и знаете, они всем помогают, и больше, я вам скажу, я буду, чем больше гусениц будет, тем лучше.
1: Да, еще раз мы на секундочку прервемся. С нами Анастас Суйко, доцент кафедры УДЕ Егорского. В передаче «Мы не одни».
0: Мы не одни!
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или круг. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое кур во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.
5: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио.
6: Peilin eessä istuskeli lämpörulla ulla. Kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla. Kun ei saavu noutamaan sadun uljas prinssi, saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan, et tule katumaan. Lämpörulla ulla tunki tukan sisään valkin, teki keveen kenttämeikin, sirotteli talkin. Kynsi veti kuteksin, maskaraa myö ripsiin, Yrjön kulmaa kohti lähti hipsiin. Siellä ulla nykyisin on iskukykyisin. Porschella vain porhaltelee perspirantti Antti. Beckströmiltä pulisongit aina elegantti. Kuntokoulun kantakunti todellinen hiimän. Luottaa teho munien ja piimän. Antti haisee hyvältä ja menestyvältä. Kaupungilla käveli myös Pepsodentti Pentti. Ypäjältä kotoisin on miestä joka sentti. Iltakoulun viidenneltä teknilliseen hakee. Tytöt sanoo, se on sitten makee. Pentti tykkää spedestä ja kaivovedestä. Vanhan eessä patsastelee kamalasti väkee. Pepsodentti Pentti siinä rulla ulla näkee. Ensi tapaaminen päättyy pieneen ehdotukseen. Pentti saakin yllättää.

0: Нафоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Сварные швы, клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
3: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
4: Дачник. Подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
5: Электрошаролеты.
6: Вот я хотел поподробнее, потому что об этом, Гусар Алексеевич, ведь мы же все стоим в пробках, мы все мучаемся.
7: Ну, смотрите, электрошаролеты были созданы, ну, во-первых, это так. Значит, смотрите.
6: Но это ваша идея целиком.
7: Ну, это моя идея как мысль.
6: Да.
7: Наши ученые из института автоэлектрополета.
6: Да.
7: Автоэлектрополет. Значит,
6: а
7: это наша научная
6: идея. Он как бы
7: АЭП.
6: АЭП.
7: АЭП. Из нашего, значит, автоэлектрополета.
6: Да.
7: Из-за нашего научного... Мы собрали специально научно-исследовательский институт.
6: Да.
7: Который, так сказать, занялся этим процессом. Поступило предложение. Шаролёт.
6: То есть есть запрос.
7: Шаролёт. Значит, давайте так. Ну, значит, начинаем издалека. Что такое шаролёт?
6: Да.
7: Представьте себе мяч.
6: Ну, представил, конечно.
7: Вы входите в мяч.
6: Ага.
7: Как человек. Закрываете за собой, как бы, дверь.
6: Так.
7: Ну, назовем ее дверью, да?
6: Ну, конечно,
7: мяч,
6: да.
7: Мяч этот. Действительно мяч. Он как шар. Вы внутри надутого пространства.
6: А.
7: Теперь как?
6: Так.
7: Вы движетесь.
6: Как?
7: Это же вопрос.
6: Конечно. Так это вот мой вопрос.
7: Сегодня у нас есть магистрали, как вы знаете.
6: Да.
7: Которые полны автомобилей.
6: Да.
7: Представим себе, что они абсолютно чисты.
6: Так.
7: Шаролёт абсолютно должен двигаться по чистым. Он же не может, так сказать, двигаться
6: по загруженным.
7: По загруженным. Да. Объясню, в чем дело.
6: Так.
7: Представим себе мяч. Вот вы взяли мяч, да, обычный мяч, теннисный, неважно, футбольный, и бросили его.
6: Да.
7: И он
6: начал скакать.
7: Начал скакать.
6: Так.
7: И родилась идея.
6: Так.
7: А что же мы вдруг не можем, например, сделать из этого мяча нормальное средство передвижения?
6: Так.
7: Представьте себе. Внутри этого мяча находится пассажир. Один. Или несколько.
6: Так.
7: Это не важно. Этот мяч мы вошли.
6: Так.
7: Закрыли за собой, так сказать, мягкую

0: подчеркиваю.
1: Мягкую.
0: Мягкую, накачанную специальным гелеводородным составом.
1: Ага, гелеводородным.
0: Ну, конечно, там присутствует и воздух. Да. Гелеводородный состав специальный. Да. Мячом. Да. То есть как бы в мяч в мяче. Мяч мы в мяче. Вошли вовнутрь обычного мяча. Так. В нем еще один мяч, в котором находимся мы, пассажиры. Мы усаживаемся. А-а-а. А он вращается там свободно.
1: Мяч в мяче.
0: Мяч в мяче.
1: А, понимаете? Интересно.
0: Да. Да. Так. За счет центра тяжести наша капсула, в которой находимся мы,
1: да.
0: находится, так сказать, в статичном стандартном состоянии.
1: Постоянно.
0: Да. Ага. У нас большое количество воздуховодов выведено.
1: Да.
0: Мы дышим.
1: Да.
0: Ткань, из которой... Материал. Ну, какая же это ткань? Конечно, да. материал, из да. которого... Это новый, да. это новое прозрачное синтетическое волокно. Ажур.
1: Ажур.
0: Ажур. Делающееся, да, делающееся на нашем буквально...
1: Экспериментальное у вас
0: экспериментальное, завод. Да, наше да. производство экспериментальное да, да. на Волге. Значит, угу, угу. я хочу сказать, из этого шьется
1: так.
0: внутри мы угу. два шара в шаре.
1: Угу.
0: Здесь... В этой оболочке находится, так сказать, гелевая водородная масса,
1: да.
0: которая, так сказать, очень легкая и дает возможность подниматься.
1: Воздушная.
0: Да. Представим себе, электромагнитным зарядом да. мы подбрасываем мяч вверх, когда да. все готовы к движению.
1: Да.
0: И мяч начинает скакать.
1: А-а-а.
0: Но большие...
1: Большие шаги
0: амплитуды прыжка.

0: 101.ru.
1: Небо в меду, рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио.
2: На газу готовим вместе.
3: Почему лысьва? Лысьва.
4: Вы вот понимаете?
3: Это же старинное же, по-моему, да?
4: Ну, конечно. Вы должны же понять, что лысьва это только потому,
3: да,
4: что сама репа,
3: да,
4: она очищается после того, как она кипела уже.
3: Ага.
4: Потому что получается,
3: она как бы лысая.
4: Жизнь-то она уже прожила.
3: Уже.
4: Уже как бы она ее прожила.
3: И теперь
4: мы понимаем прекрасно. Вот и все у нее. Понимаете? Вся ее лысая, так сказать.
3: Вся ее
4: отбитая, потому что мы били,
3: Битая лысая.
4: И вот мы его...
3: Удивительно.
4: И теперь сейчас проходит буквально каких-то, каких-то 2-2.5 часа.
3: Вот это все
4: на 220 градусах.
3: Да,
4: вот уже сейчас.
3: Да.
4: Вот уже сейчас. Посмотрите, вот мы
3: Я вижу уже.
4: Духовку. Открываем духовку. Открываем. Так. Давайте, осторожнее,
3: Осторожно.
4: А вот теперь смотрите. А теперь как ее есть. И вот это основная проблема. И только в нашем ресторане. А я напомню, что ресторан называется «В каморке» итальянский.
3: Да, естественно.
4: Вот, где мы готовим, так сказать, нашу еду. Меня зовут
3: Джованни.
4: Меня зовут Джованни, фамилия моя Стоев.
3: Я
4: рассказываю этому, как делать итальянское белорусское блюдо, битая лысьва.
3: Сам себя представил. Ну и ничего.
4: А я не первый раз.
3: Я даже был на телевидении. Очень хорошо, правда?
4: Передача какая? Ну, передача была кулинарная.
3: Хорошо.
4: Кулинарная называется «Печные схватки».
3: «Печные схватки», я помню. Ой, как вы бились.
4: На канале... Т8.
3: Я знаю, да, Т8.
4: В 19:00 в пятницу.
3: Да, я знаю.
4: Будет сейчас со мной передача.
3: Сейчас я буду смотреть.
4: Уж пользуясь случаем, отрекламировал себя. Ну вот. Вот смотрите, вот сейчас уже она немножко подостыла у нас.
3: Вот когда.
4: Вот теперь смотрите, убитые лысик, какая задача.
3: Да.
4: Какая задача?
3: Много.
4: А теперь вы раскапываете тесто.
3: Ага.
4: Ну не ешь.
3: Не.
4: Находите там вот эту картофель.
3: А, вот она.
4: Вот она картофельная.
3: Вот, давай.
4: И в одну руку берите репу там прямо из нее, когда вы репу выкупали. В одну руку, смотрите, берете репу, в одну руку, а в другую руку картофель. И делайте из картофельной ту же лысьву, что вы и делали из репы. Очищайте от шкурки, очищайте. И аккуратненько.
3: Как это волосатая, смотрите, какая.
4: Кладете в рот и то, и другое. И сразу тестом! Сразу тестом закусите! Ну как?
3: Ой, как! Вы какие-то прямо у вас удивительные.
4: Ну, не прелесть.
3: Не прелесть.
4: Ну, понимаете?
3: Потрясающе. Просто.
4: Вот я вам скажу. А если бы я не занялся тем вот этим изучением вопроса, как белорусы пришли в Италию и жили там,
3: так мы же никогда
4: о битой лысьве ничего не узнали. Понимаете? Вот поэтому я и призываю всех наших слушателей сегодня.
3: Какое я вам должен сказать спасибо, что я вот вы вашими удивительными вот этими, вы в специальной маске, и я просто нашим радиослушателям говорю, что вы в удивительной находите маске, но даже сквозь эту маску я чувствую добрый глаз.
4: А вот вы добрый глаз. Почувствовали, да?
3: Да.
4: Понимаете, что ни капельки масла.
3: Ни капельки масла, вот. Это удивительно.
4: Я хочу сказать, это удивительно тонкое.
3: Только душа, добрый глаз
4: и
3: битая лысьва.
4: Ну все.
3: Спасибо. Дайте я пожму вас. Удивительно. Вы такой человек. Вы искренний. Вы прямо открытый человек.
4: Приходите к нам в ресторан в каморке.
3: Давайте. Я с удовольствием.
4: Спасибо.
3: Спасибо вам огромное.
4: В следующий раз, если можно будет, разыграем что-нибудь.
3: Что-нибудь разыграем обязательно.
4: Угу.
3: Да.
4: Удивительно. Ужин на двоих.
3: Например, разыграем. Да.
4: Вот.
3: Хорошо.
4: А сегодня пойдем с вами.
3: Пойдемте. Итак, сегодня мы идем с Джованни в Каморку. Удивительный ресторан в Каморке. Вас приветствует ресторан в Каморке. Белорусское удивительное блюдо — битая лысьва.
2: На газу готовим вместе.
1: Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Барматушка. Ареал барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барматушка на заросших кустами лугах, опушках в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.

0: тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио. 101 рок.
1: Парапет времени.
2: Вы замужем или нет? Вы были замужем?
3: Это не имеет отношения
2: вот,
3: к нашему сценарию и к нашему проекту.
2: Личное у вас становится впереди общественного.
3: Вы на чьей стороне? Вы должны
2: Я на вашей стороне?
4: И что? И что?
2: Тише, Бубнов.
4: Тихо. Я и еще раз хочу сказать.
3: Так, еще, еще следующее. Я не закончила. Выслушайте меня, пожалуйста.
2: А мы ведь даем вам.
3: У вас четвертая серия пропущена. Вы можете себе вообще представить это?
2: Бубнов.
3: И да. Порядок идет именно так. За третий, пятый. Я не знаю, почему он молчит. Только я говорю. Зачем, Кристина, скажите мне, опять пишет черные картины? Опять у нас чернуха, полный рот. Это же невозможно. Или какие другие там. Лишь только для того, чтобы в сказочном финале бабушка открыла Пикассо и прочих импрессионистов.
4: Никогда.
3: Да не нужны эти картины вовсе.
4: Если...
3: Такое впечатление, что вся чернота, чернуха просто это вот мировоззренческая история автора, который здесь сидит.
4: Да не надо мне! Вы пробовали коленки сами себе?
3: В традициях русской культуры всегда есть свет в конце туннеля.
4: Не надо.
3: И не надо в нашем телесериале вот этой самой чернухи полный рост. Я повторяюсь, но это так. А потом, простите меня, сцены из Гамлета.
4: Вы попробуйте сами себя вот так вот поделать.
3: Это, конечно, может быть. Может быть. Но три убийства подряд, ну вы подумайте, в маленькой квартире.
4: Никогда, я вам говорю.
3: Да так, чтобы трупы куда-то подевались, иначе их бы все-таки заметил Максим. Но это
4: если
3: просто,
4: Максим
3: просто,
4: заметил...
3: Это так очевидно. Ну? Да еще не замечены им слепые девочки, находящиеся в этой же квартире. Ну, так. Послушайте, это же многовато.
4: Нет.
3: Ну, многовато.
4: Да нет.
3: А уж тем более отрубленная рука в унитазе, от которой тоже незаметно можно избавиться, слив ее. Ну, честно говоря, я таких унитазов в глаза не видал.
4: Да, вы...
3: Чтоб слив спокойно проходила человеческая длань. Что вы все выдумываете?
4: Не надо мне...
3: Близи к реальности.
4: Дланью?
3: Чтоб слепая ее вычислила и забрала у нее пистолет.
4: Никогда.
3: Послушайте, да если слепые девочки и Кристина виртуозно избавились от трупов.
4: Ну,
3: кому? Что? Кому Седой раздает постеры от Паркер?
4: Да надо было читать.
3: Вы разберитесь, будьте добры, с этим тоже.
4: Седой.
3: Как это можно снимать?
4: С какой?
3: Да пятая серия невероятно велика.
4: Не надо.
3: У вас там какая-то путаница просто вышла.
4: Я сказал. Да что же она? Ну и еще раз я хочу вам сказать. Когда Седой вытаскивает вот эти вот вещи, он первый раз...
3: Я еще не все сказала.
4: Посмотрите внимательно,
3: дайте мне продолжить.
4: Вы
3: дайте
4: видите?
3: Мне продолжить, пожалуйста.
4: Не трогайте меня сейчас. Вы чувствуете, вы когда вот чувствовали, вот когда вот себе вот так делали?
3: Послушайте, нет, у вас есть хорошие моменты. Очень есть хорошо с казино. Но дальше опять чернуха. Такой концентрации.
2: Дорогие друзья, прошу, Регина Михайловна, одну секунду. Регина Михайловна, секундочку. Дело в том, что у нас буквально сейчас короткий перерыв. Напоминаю вам, что вы смотрите программу
1: «Парапет времени».
2: Да, и буквально мы уходим сейчас на рекламу и сразу же возвращаемся. Сразу, действительно, вопрос Седова и отрубленной руки очень интересует нас.
4: Я вам говорю, вот это вот...
3: Да не надо перевязывать, Кристине себе руки шелковым шнурком, не
2: я
3: надо.
2: Хочу вам напомнить, что вы не смотрите, а слушаете программу. И это удивительная вещь, да?
1: Парапет времени.
2: С удовольствием представлю наших гостей, которые уже, знаете, в этой студии, пожалуй, что и не гости, наверное, а хозяева, потому что я даже не успеваю говорить. Мы по-прежнему разбираем отношения между Виталием Бубновым и Региной...
3: Михайловной.
2: Простите, ради бога. Регина Михайловна. Регина Михайловна, как продюсер, запустила картину, взяла деньги, но деньги не отдает, картину не запускает. Мы хотим понять, почему зрители ее так ждут, а ведь это продолжение. И ответьте нам,
4: Виталий. Она тычет постоянно меня. И зачем? Я вас прошу, еще раз. Давайте попробуем.
3: Как вы себя ведете? Угомонитесь.
4: Тихо. Давайте.
3: Знаете,
2: мы в демократическом государстве.
4: Мне не надо. Если Кристина просит Дилера помочь найти жениха, почему он говорит ей об анониме? Потому что он говорит, что у него душа. Душа у него. А меценаты — это тоже люди.
1: Парапет времени.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Я отворачиваюсь. Не хватало только, чтобы мы встретились с нею глазами. Мало ли, что она увидит в моем взгляде упрек, страдание, боль. Нет, ничего такого я не испытываю, однако она может это разглядеть. А что прочитаю в ее глазах я? Жалость? Мне казалось, что все уже прошло. Все кончено. И те теплые, необыкновенные, по своей сути воспоминания, связаны с Аней, давно затерлись в моей памяти, оставив там след, подобный неумолимой ржавчине, неожиданно появившейся в том месте, где раньше был серебристый и яркий свет металла. Вчера я был уверен, что отошел от тех событий, грузным камнем легших на мою измученную душу, что я вроде уже могу сносно жить, встречаться с людьми и двигаться дальше. Ошибся я. Вы прослушали рассказ Ильи Дуника «Аня».
0: Классика в эфире.

0: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток и для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки?
1: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
2: Быть или не быть в эфире?
3: Что мы могли бы в перспективе выносить? Мы, кстати, хотим поставить это на коммерческую основу. Вынашивание чего угодно на коммерческой основе. У нас... Вот, например, кому-то нужно, и кому-то нужно, он не может просто пойти в магазин, например, и купить огурцы.
4: Да.
3: Огурцы. Потому что, ну, у него сейчас нет денег. Но он знает, что через 11 дней у него появится зарплата, и он как бы... А он уже заказал огурцы не
4: Целую партию.
3: Да, и хочу сказать, не те огурцы, которые продаются сегодня в магазинах.
2: Вы представляете, какая...
3: Нажористость у огурца, которого выносит Григорий.
4: Абсолютная нажористость, я вам скажу.
3: Конечно.
4: Вот вторым, кстати, у меня будет вторая беременность, обязательно будут патиссоны. Потому что это смачно, это вкусно, это добавляется в любую...
3: Кстати, совершенно забытый, ну, продукт, понимаете?
4: Да, да, вот. Патиссон.
3: Но мы ведь не только... Могут подумать, вот он и ковер, вот он, пожалуйста, вам. Мы, кстати, и электронику вынашиваем.
2: Подождите, ну а размеры же? Вы не можете же, вы, как сказать,
4: размеры? Влезает в ботик, вот я скажу. Вам все, что влезает
2: так
4: в ботик.
2: Так это ботик вынашивает или вы?
3: Нет, что вы говорите? Мы вынашиваем, естественно.
4: Мы, конечно.
3: В себе. Вы понимаете, что мужчина ведь безразмерен?
4: Конечно.
3: Вы знаете, любое пещеристое тело, а оно наполнено, мужчина весь наполнен пещеристым телом.
4: Вы у Иволгина вы читали, там написано же, живот без зазора. Вот что это у нее? Вот это и называется.
2: Вот в чем
4: без
2: дело.
4: Без зазора.
3: Конечно. Ну, мы в любом случае можем вынашивать органику, неорганику, все, что хотите, да. Кроме металла.
4: Да, вот единственное, что...
3: Металл пока не вынашивается.
2: Камни, вот интересует меня очень.
3: Камни можем, но декоративные. Декоративный
4: только.
3: Камень можем выносить.
2: А то полудрагоценные...
4: Я вижу, Алла, бац, а сейчас затрагивает свою любимую тему.
3: Ювелирочка.
4: Ювелирочка, конечно, ювелирочка любит.
3: Нет, во-первых, понимаете, ведь что такое, ну, вынашивать драгоценные камни?
2: Вот что это такое?
3: Это же обрушение рынка.
2: Это опасное дело.
3: Конечно.
2: Вы сразу ставите
3: экономику страны обвалить.
2: Сразу ставите и себя обвалить под угрозу, и вашу жизнь под угрозу, и угрозу ваших, так сказать, я не знаю, как сказать, плодов.
3: Да. Но вот вы знаете, вот спросите меня, я не ем молочное.
2: Почему?
3: А смысл?
2: Какой?
3: Никакого смысла есть молочное.
4: Конечно.
2: А мясное?
3: Мясное реже, но тоже не ем.
2: Овощное?
3: Да.
2: Правильно.
3: Да. Вот на чем зиждется мужская беременность.
4: Вот.
2: Овощное.
4: Это овощи, конечно. Я почему вам...
3: И, конечно, жидкость.
2: А углеводистую пищу?
3: Не.
4: Ни в коем случае. Ни
3: зачем?
4: В коем случае.
2: Зачем?
4: Вы знаете, надо как-то вам на ботике побывать. На нашем.
2: Да хотелось бы,
4: и тогда бы
3: увидеть
4: бы...
3: просто, что мы там набеременели, конечно.
4: Что уже, да. Там же много. Там уже много всего. Много всего, я вам скажу. Очень много. Да?
3: Конечно, да.
1: Быть или не быть?
5: Флора и фауна родной планеты.
2: Дикуша, тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
6: 101.ru
7: Мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.
8: Нагально. Оно нудой полетя. Но фурабасу шицамбан. Да пыда были гасить. Йо амсварет. Черманов стиль де ардян. Нагады ты бишо, драгас. Пуняле.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко фейк-радио. И я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
1: Осмечиваем коду. Фоменко фейк радио. Час таксидермиста.
2: Мы возвращаемся к вам, дорогие друзья. Это час таксидермиста. Нервы, как говорится, на пределе, потому что мы сейчас узнали массу интересного. Во-первых, мы узнали, как выхухоль была натянута на ведро, и это, конечно, ужасно. И мы узнали, как наш герой сегодня, Павел Буранжес, встретил на высоте 4800 метров в гнезде беркута мертвого альпиниста. Это целое вообще, конечно.
3: Да.
2: С тем, что дороже стоит. Какое чучело дороже?
3: Вот еще раз я говорю.
2: Или аквалангист?
3: Да. Я не делаю чучел, как вы догадываетесь, из аквалангистов и альпинистов.
2: Потому что это легко.
3: Это легко.
2: Просто костюм снял, набил его.
3: Набил его опилками.
2: Опилками и все. И готов уже.
3: Да. Просто нужно определенное сено. Сено. Понимаете, сено, которое уже немножко пожевал лось. Это настоящие таксидермисты меня поймут. Они знают, жеванное сено. Вот. Жеваным сеном можно набить кого угодно, вы понимаете?
2: Вот еще приходит вопрос, я сразу, чтобы уже... Да, вот приходит вопрос сейчас на дисплее у меня.
3: Да.
2: Дорогой Павел.
3: Да.
2: Скажите, пожалуйста, леска или нить?
3: Я понимаю вопрос. Это, наверное, человек, который пытался работать с большими, конечно, объемами. Например, он брал вуса. Большой, тоже большой. Он похож на пускача немножко. Вуз. Только у него задние, у него анальные. Очень трудно работать с анальными.
2: Потому что там четыре лапы.
3: Там четыре лапы, и анальные, они очень рядом. Можно задеть.
2: Он же двухвостовый, правильно?
3: Двухвостовый. Можно задеть анальные отверстия, и тогда все. И все на смарку. Все чучело на смарку. Если анально разорвано, все на смарку. Понимаете?
2: Понимаю.
3: Поэтому нить. Никакой лески. Можно порезать абсолютно. Можно порезать всего этого вуса. Плохо. Это будет плохо. Рваное анальное отверстие. Это очень...
2: Это и некрасиво. А скажите, а вы вот предпочитаете сидячие чучела или лежачие?
3: Сидячие, конечно.
2: А стоячие вам удавались?
3: Стоячие, да. Один раз. Один раз. Я попробовал, но больше никогда я этим не занимаюсь.
2: Понимаю вас.
3: Это тяжело.
2: Сложности есть.
3: Психологически,
2: да. Понимаю.
3: Да.
2: Но уж как живой.
3: Да, он смотрит тебе в глаза.
2: Понимаю.
3: И ты хочешь засунуть ему, но это позже.
2: Понимаю вас. Да. Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «Час таксидермиста» у нас выдающийся наш отечественный таксидермист, человек, который делает чучело из чучел чучела. То есть я бы сказал так, из мертвого практически живое.
3: Да.
2: Это уникальный наш Павел Буранжес.
3: Спасибо вам.
2: Спасибо за визит. Слушайте нас, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио. Это программа «Час таксидермиста».
1: Час таксидермиста. Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: 101 Are You? Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио. Связь.
1: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Антон Евлампич Брызгин.
2: Да.
1: Стартаповец.
2: Да.
1: Который практически развивает какой-то невероятный бизнес.
2: Да.
1: Начинает новое дело.
2: Да.
1: Организовал и создал новую социальную сеть, которая,
2: да,
1: мало того, что позволяет людям общаться, но она,
2: да,
1: еще приносит, как так сказать, здоровье.
2: Да.
1: Здоровье человека.
2: Да, да.
1: Так, и мы выяснили, какая, значит, как пришла в голову эта мысль, откуда,
2: да,
1: все пошло, поехало.
2: Ну, во-первых, назвать еще раз, надо,
1: да,
2: быть уже пользуясь,
1: педали,
2: как бы,
1: на правах. Педали.
2: Соцсеть педали.
1: Педали.
2: Пожалуйста, мы,
1: но
2: просим всех
1: попасть,
2: к нам,
1: да,
2: так сказать, в гости,
1: да,
2: к нам. Все,
1: да,
2: все флаги в гости к нам.
1: Да. Но чтобы туда попасть, напоминаю, нужно не только купить велосипед и,
2: да,
1: крутить педали,
2: ну,
1: нужно еще приехать первым.
2: Надо приехать первым,
1: тогда,
2: обязательно.
1: Тогда попадете в эту прекрасную соцсеть педали.
2: Вот, вот, вот.
1: Значит, мы выяснили про то, что, может быть, на воде тоже что-то будет.
2: Можно грести, да.
1: Можно грести на воде, да. И, значит, поговорили про оплату.
2: Да.
1: Вы сказали, что работаете за питание. Какое,
2: да,
1: питание у вас?
2: Питание, во-первых, систематическое.
1: Систематическое, трехразовое?
2: Нет, пятиразовое.
1: Пятиразовое, ну это, да, это полезно.
2: Вот,
1: да,
2: оно небольшое.
1: Небольшими порциями.
2: Небольшими порциями.
1: Овощи?
2: В основном овощи и кисломолочные продукты.
1: Да-да-да.
2: Йогурты.
1: Йогурты.
2: Вот такого.
1: Ряженка. Так,
2: ряженка.
1: Снежок.
2: Обязательно. Кефир.
1: Снежок.
2: Снежок, конечно,
1: снежок,
2: конечно.
1: Ацетофилин.
2: Ацетофилин непосредственный, такой прямого попадания.
1: Прямого отжима.
2: Прямого отжима, вот так.
1: Правильно.
2: Я сказал. Да, естественно. Да. Да.
1: Хорошо. И вот еще такой вопрос. Скажите.
2: Да.
1: Я знаю, что вы женаты давно.
2: Ну,
1: женаты,
2: да,
1: уже лет 25, по-моему, да?
2: Да, да.
1: А ваша жена, вот с ней вы, так сказать, вступаете в эту соцсеть или крутите педали вместе?
2: Вместе, или, конечно. Мы крутим педали вместе. У нас даже есть специальный тандем, называется. Да, то есть это такой длинный велосипед, где мы уже как бы,
1: педалите,
2: что называется, педалим в четыре ноги.
1: Четыре ноги.
2: Да, в четыре ноги.
1: А двое ваших детей?
2: Тоже педалит. Ну, начинает педалить потихонечку. Ну, посмотрим.
1: Но они еще на учебных велосипедах
2: ездят. Пока учебные велосипеды, четырехколесные, естественно.
1: Да. Ну, педалит.
2: Ну, уже педалит на четырехколесных.
1: А у вас ведь там игры всякие есть в соцсетях?
2: И вот постоянно, естественно. У нас новые какие-то.
1: Ролевые, да?
2: Ролевые игры, игры в животных.
1: В животных, это, да.
2: Понятно. Ролевые игры в животных.
1: Да,
2: опять
1: взрослые
2: же,
1: игры, ролевые.
2: Взрослые, так сказать. Ну и много-много у нас много предложений, так сказать.
1: То
2: интересно.
1: Есть есть чем заманить нас, да?
2: Да, да,
1: есть,
2: да, да, да, да, мы очень ждем. Очень ждем такого большого притока, потому что уже это как-то витает в воздухе.
1: Витает
2: уже
1: в воздухе.
2: Люди друг другу передают это. Особенно те, кто педалит, ну как бы еще не понимает, что они педалят.
1: Неразумно педалит.
2: Неразумно педалит. Вот так бы я сказал.
1: Ну, а потом я вот представляю вот это сообщество вот этих людей, вот,
2: да,
1: вот этих посетителей вашей соцсети педали. Это,
2: да,
1: же просто должны быть красавцы и красавицы, спортивные люди.
2: Все спортсмены.
1: Потому что все педали.
2: Ну, конечно.
1: Я вот,
2: ну,
1: смотрю,
2: что,
1: на вас, вот такой,
2: да,
1: так сказать, обаятельный,
2: да,
1: такой стройный мужчина.
2: Ну,
1: а ведь вам уже...
2: Да, да, да, да, я не скрываю.
1: Да, ну скажите, сколько вам лет?
2: Мне? Боже мой, ну, я не знаю. Ну,
1: ну, как, ну скажите.
2: Ну, боже мой. 58.
1: 58.
2: Да.
1: Ну вот видите, ну,
2: ну
1: что,
2: что
1: тут говорить? Что,
2: да,
1: тут говорить?
2: Да, да,
1: ну,
2: да.
1: Вы смотрите внимательно этого человека, да,
2: да
1: или нет?
2: Да, я не стесняюсь.
1: Да, он педалит
2: и педалит. И я вот так скажу,
1: да,
2: и педальте все.
1: Педальте все. Спасибо вам, дорогой,
2: да,
1: Антон,
2: да,
1: Евлампич.
2: Да, да.
1: Я вам желаю педалить и педалить дальше. И
2: крути
1: педалить
2: педали.
1: Да, крутите
2: вот,
1: педали.
2: Пока,
1: да,
2: да,
1: да,
2: да, совершенно верно. Ну и всего вам.
1: И вам всего.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Всего
1: доброго.
2: Спасибо.
0: Связь. Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крохоли устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.

0: пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.
1: Радио.1.ру. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ру. 101.ру. Категория 12+.

0: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Правосудие». У нас в гостях заключенный Виталий Бонч. Тот самый заключенный, который, тот самый анестезиолог, тиран, который кусал спящих перед операцией.
1: Я хочу сказать, что...
0: Ой, Леонид, скажите, пожалуйста.
1: Да, но я хочу сказать важную вещь.
0: Важную вещь,
1: да. Я хочу сказать, что вы помните картину, американскую картину «Молчание ягнят»?
0: Конечно.
1: Ну, дело в том, что Виталий, ну, в свое время... насмотрелся этого фильма.
0: Пересмотрел, так сказать.
1: Пересмотрел его, ну, большое количество этих. Перебрал, так сказать.
0: Перебрал, так.
1: Искусство.
0: Да, овердоз,
1: вот,
0: да.
1: И поэтому, как говорится, ну, вот считает себя, что в «Молчании бубнят». В «Молчании бубнят» это как бы он герой этого фильма, понимаете?
0: Ага.
1: Вот, поэтому к нему серьезно относиться не
0: так
1: надо.
0: Так я понимаю, что серьезно
1: он
0: не надо.
1: Он анестезиолог-тиран, понимаете?
0: Ну, может быть, это какая-то мания? Это получается мания?
2: Не
0: это, может
2: мания.
0: Быть, его в какую-то лечебницу надо...
2: Не мания.
3: Не мания, не мания.
0: А скажите...
2: Лёня!
0: А скажите,
2: мы с тобой сколько лет знакомы, Лёня?
0: Как, знакомы с,
2: как будто ты не знаешь, что я только облизывал их, но не кусал, потому что бубнята ничего не чувствуют.
0: Так, понятно. Скажите, пожалуйста.
2: Я люблю бубнят.
0: Мы поняли уже это, мы поняли. Скажите, а никакие препараты не даете? Может, успокоительные какие-то или что-то такое?
1: Ну,
0: а?
1: Его и судят за то, что он сам себе впрыскивал буридан.
0: А буридан это успокоительное?
1: Буридан это, ох.
2: Наоборот. Ох, это наоборот. Это взбудораживающе.
0: Ну, сейчас-то ему никто не дает буридан, я надеюсь.
1: Вы знаете, трудно это...
0: Проконтролировать? Почему? Ну, неужели у вас буридан в открытом доступе?
1: Вы поймите, он профессиональный анестезиолог.
0: Он что, сам вырабатывает?
1: У него такое впечатление, сам вырабатывает.
0: Из мочи?
2: Измочалила ты душу мне, Иринка!
0: Хватит, ну, в самом деле. Мы вас позвали поговорить. Вы, между прочим, обещали ответить на все наши вопросы.
2: А я с удовольствием, я сказал.
0: Откуда вы берете буридан?
2: Ты какая прямо...
0: Откуда вы берете буридан? Скажите,
2: вот это
0: пожалуйста.
2: Это приятнее. Откуда вы берете буридан? Вот это приятнее. Ты, кстати, вот была бы моей пациенткой.
0: Леонид, скажите, неужели нет никаких просто подозрений? Откуда
1: есть
0: он может...
1: подозрение, что он сам его вырабатывает.
2: Есть такая...
0: Буридановая слюна?
2: Фу.
0: У вас буридановая слюна, скажите честно?
2: А почему я должен вот сейчас так?
0: Я поняла, так он кусал и впрыскивал, собственно
1: Абсолютно
0: говоря.
1: Абсолютно правильно. Просто мы не можем это открыть.
2: Ладно, Леня.
0: Так получается, что Виталий ядовит.
1: Конечно.
0: Так ядовитый зверь.
2: Ох ты! Да пугайся же... меня!
0: Надо как-то прикрыть родовую часть, так сказать.
2: Нет. Я подглядел это... у очковых кобр.
0: Да,
2: я же был в Индии. Перед тем, как меня посадили, я был в Индии.
0: Да здрасте, вы были в Индии.
2: Я ведущий анестезиолог.
0: Дели?
2: Дели. Нью-Дели.
0: Нью-Дели, да.
2: Вот. Я проработал в клинике там имени Драхмапудра.
0: И там вы начали вырабатывать в слюне буридан?
2: Там я ничего не начал вырабатывать. Заползла во время операции кобра. Я Леньке рассказывал. Ленька рыдал вообще тогда. Заползла под покрывало к пациенту и его хотела укусить. А я укусил ее.
0: Кобру?
2: Кобру!
0: Ну, кобру
2: за очко ее укусил.
0: Да я понимаю, что кобру вы укусили.
2: И
0: вы
2: все.
0: Сказали,
2: я сдохла.
0: А ну сдохла кобра, хорошо.
2: Видишь, Ленька а плачет. Да. Плачет Ленька.
0: Да подождите. А зачем? Ну как вам пришло в голову кусать пациентов, которые еще даже не оперированы?
2: Обожди.
0: Об этом мы поговорим чуть позже.
2: Давай.
4: Правосудие.
5: Надорви уголок. Потяни язычок. Глотни и скомкай. Рима задин. Озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом. ООО. Одно здоровье.
6: Лицензия 313-347-984-990. Минздравом можно.
5: Минутка поэзии.
4: И я, сдвинув кепку на затылок, шагаю пьяный по Москве, в пыли замазанный ботинок утонет в лужной синеве. Мне весело весну тревожить, мне нравится весною пить. И я прошу тебя, прохожий, немного мне еще налить.
5: Вы послушали отрывок из стихотворения Гаспара Задулина «На Москве». Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: Женщина-егерь.
1: Скажите, Светочка.
2: Да.
1: А вот вы заглядывали в те семьи? Ну, вот, например, вы, предположим, контрабандисты, они же браконьеры.
2: Браконьеры.
1: Утащили, предположим, Петра или Михаила, кого-то.
2: Да, вытащили, да, бывает, да.
1: По заказу. Да. Да, по заказу какой-нибудь, ну, да, гламурной какой-нибудь девушки.
2: Да, да, да, любят вот эти, да, вот, диких им, да, надо, понимаешь?
1: Диких
2: вот
1: мужиков.
2: Да.
1: Ну, мускулинный запах.
2: Да, это вот это все.
1: Утащили его, предположим, и вы его, конечно, разыскиваете.
2: Ну, мы разыскиваем, естественно. Ну, мы разыскиваем, но иногда безуспешно. Понимаете, его везут вообще на край земли. Как его вообще? У него, опять-таки, никаких GPRS.
1: Угу.
2: Мы это не признаем.
1: Угу.
2: Метки только.
1: Метки.
2: Метки и все.
1: Ну, то есть, тавро.
2: Тавро, да, и все, понимаете. Они как-то начинают замазывать это, заклеивать свое, ставить, шрамирование какое-то делать странное.
1: Ну, я вот что хочу узнать. А, ну, известный случай, когда, ну, так сказать, ну, она, предположим, да,
2: да,
1: она его сбраконьерила, его, да, утащила,
2: утащила
1: из заповедника.
2: Да.
1: А потом поматросила и бросила, выбросила на улицу как ненужную, да, игрушку.
2: Да,
1: такое,
2: а
1: бывает?
2: Тогда уж, конечно, потом уже обращаются к нам. Не ваш ли, не из ваш ли попыхов вот это вот.
1: Да. Петр, вот так,
2: да,
1: вот.
2: Да, и он возвращается к нам весь какой-то, понимаете, измученный, изможденный,
1: угу,
2: понимаете. И долгое время он еще и дичится, никак в стаю не

0: у меня, как сказать, у землянки есть небольшой тоже и домик. Вот таких вот у меня там живут, то что они совершенно для мороза непригодны совершенно становятся.
1: Ой, бедные.
0: Да бедные вообще, ужас.
1: Мужики-одиночки бедные.
0: Да-да-да-да-да.
1: Ой, врагу не пожелаешь.
0: Да кошмар, понимаете, просто
1: напомню,
0: кошмар.
1: Напомню, дорогие друзья, в гостях у нас сегодня Светлана Сорока, егерь первого заповедника мужчин-одиночек. Надо сказать, что, конечно, когда открывается вот такая правда об этой тяжелой вашей работе, Светлана, да, о том, как вы стараетесь, как вы, так сказать, прокладываете путь, как вы заботитесь об этих диких животных, мужиках-одиночках, которые всего-навсего-то и могут только лизать каменную соль.
0: Лизать каменную соль, да. Вы знаете, да, еще такая проблема? Не всех мужиков стая принимает.
1: Ой-ой-ой.
0: Вот понимаете, вот стая против и все. Вот он и вроде имеет вот эту всю территорию как надо. Все-все-все делает как надо. Нет, говорит, нет, не хотим тебя и все. Ой, ужас, это вот это.
1: И это никак не решить.
0: Вот это никак не решить, понимаете? И вроде уже, как сказать, и то делаешь, и это.
1: И мало того, что он был в обычной жизни одиночкой, да, так он попал еще в заповедник, и там тоже,
0: да,
1: стал среди мужиков.
0: Да, и поэтому приходится его как-то отселять, понимаете, огораживать.
1: Одиночка среди мужиков-одиночек.
0: Да.
1: Удивительно.
0: Да. Вот такие вещи, понимаете,
1: кошмар,
0: удивительные бывают.
1: Конечно.
0: Да, вот это
1: кошмар,
0: не позавидуешь, конечно, действительно.
1: Конечно.
0: Вот тут уж, конечно, уж я работаю.
1: Каким это образом?
0: Беру к себе в дом.
1: Да? Тренируете его?
0: Ну, как-то да, ну, как-то, не знаю, чтобы как-то хоть как-то, ну, выгуливаю его сам.
1: То есть вы, в принципе,
0: арбалетом.
1: Женщина-егерь, егерь-мать?
0: Егерь-мать, конечно, вот для таких, но у меня штук 5 сейчас живет вот со мной.
1: Егерь-мать?
0: Да.
1: И вы для них, конечно, мать?
0: Конечно, мать.
1: Вот.
0: Понимаете?
1: Вот.
0: Гуляешь с ними с арбалетом, потому что если стая нападет, чтобы можно было отстреливаться.
1: Угу. Понимаю, выводите.
0: А потом быстро домой говоришь, что ее нельзя оставлять там вообще.
1: Но понимают речь неплохо.
0: Ну, вы знаете, ну нет, ну на второй год уже начинают соображать.
1: Mm-hmm. А до этого, конечно.
0: А до этого не запущено все.
1: Проси, не допросишь.
0: Абсолютно. А они поэтому и одиночки, что они, это, ни двух слов не могут связать, вообще никакого нет.
1: Mm-hmm.
0: Никто понимаю им вроде не интересен, они так считают.
1: И вот еще один вопрос, такой уже заключительный. Mm-hmm. Я хочу узнать, скажите, на себе все это вы выносите?
0: Да.
1: И это уже давно ведь происходит?
0: Ну что, ну вот 6-й год уже.
1: Ну, я скажу так. Сегодня у нас в гостях была Светлана Сорока.
0: Да.
1: Женщина-егерь. Егерь-мать. Егерь-мать первого заповедника мужчин-одиночек. Низкий вам, Света, поклон от всех нас.
0: Да.
1: Спасибо вам за вашу тяжелую работу.
0: Приезжайте в заповедник.
1: Спасибо. Фоменко, Фейк-радио на Юмор.

0: Пи свой край.
1: Флора и фауна.
2: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марин башмачок, да, и петушки.
3: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Политика.
1: В ходе своей ежегодной пресс-конференции президент сообщил, что подумывает над тем, чтобы разрешить. Как сообщил нашей радиостанции пресс-секретарь президента, это заявление стало для всех неожиданным.
2: Тем не менее, это действительно прозвучало. И президент действительно обдумывает. Но сразу скажу, решение это непростое, многофакторное. Прежде чем оно будет принято, предстоит все взвесить. В том числе и наш имидж на международной арене.
1: Сказал пресс-секретарь по телефону.
3: Экономика.
1: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает новый способ использования материнского капитала. Вместо ипотеки его можно будет обменять на килограмм гвоздей, две упаковки Ротбанта, стекловату и ведро. В сообщении ведомства сказано, что по наблюдениям экспертов, матерям намного интереснее строить жилье самим, чем покупать его. Поэтому деньги предлагается обменивать на строительные материалы.
3: Наука.
1: Ученые нашли способ освещать Землю ночью из космоса. По их мнению, освещение необходимо для того, чтобы ее было лучше видно инопланетянам. Вот что рассказал нашей радиостанции руководитель научной группы, профессор космоса Петр Кривошапка.
4: Вот представьте, летите вы на своей тарелке, ничего не видите, и вдруг бац! Что-то симпатичное, голубое, белое. Ну, грех не приземлиться же, а?
1: По предварительным оценкам, стоимость освещения Земли составит 5 миллиардов долларов.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Хруст наста. Свежесть дыхания. Блеск полозьев. Мохнатость животных. Уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о. Войлок и боты.
6: Для настоящих героев.
5: Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.
7: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.

0: Сегодня в программе «Низкая гравитация» первый космонавт с пониженной гравитацией Виктор Лядов. Да. Я хочу вот что спросить у вас.
1: Да.
0: Сейчас немножко о технике.
1: Да.
0: Мне бы хотелось все-таки узнать, вот такие вот возможности сегодня технологические. Ваша пониженная гравитация,
1: да,
0: плюс наши космические достижения высочайшего уровня, лучшие космические,
1: конечно,
0: достижения. Они как бы сочетаясь, наверное, дают новые высочайшие технологические откровения, правильно?
2: Вот, вы попали в точку, да, Владик. И вы попадаете постоянно в точку. И, кстати, я замечаю, что я мог бы в какой-то 95-й раз, когда я отправлюсь на эту планету, я не... Планета Карлик не назвал, как мы назвали ее, как бы имя ее.
0: Не нужно.
2: Не надо, я думаю, что не стоит сейчас называть. Так вот, вы знаете...
0: Наверх нас могут услышать, нас, сказать, наши
2: нас можем,
0: конкуренты.
2: Да, этого не надо. Тем более, мы не говорим ни координаты, ни имя планеты.
0: Угу.
2: Вот. В Центурии, я имею в виду, ее, ну, понятно, как бы, положение, да, и так далее. Понятно. Я не называю вообще, чтобы не было даже тени, как бы, никакой. Так вот, вы понимаете, в чем дело? Я мог бы на 95-й раз взять вас с собой. Вам надо только проверить себя на центрифуге. Я-то не проверялся.
0: Почему?
2: Потому что космонавт с низкой пониженной, как бы, гравитацией, ему не нужна центрифуга.
0: Понимаю,
2: конечно,
0: вас.
2: Конечно.
0: Но она не нужна, потому что не нужно ничего уже, как
2: ничего
0: говорится.
2: Ничего не нужно.
0: Для вас перегрузки,
2: а для меня
0: они вовсе и не перегрузки.
2: Ерунда. Смешной разговор, все перегрузки.
0: Понимаю. А вы знаете, вот я сейчас понимаю вас.
2: 28G я испытывал.
0: Ой-ой-ой-ой.
2: Вы понимаете.
0: И ничего.
2: Да? И ничего.
0: А вот я хочу еще задать вопрос. Вот,
2: да,
0: этот вот случай, когда у вас колено, и, так сказать, обшивка порвалась.
2: Вот обшивка, да, да.
0: Порвалась,
2: да,
0: обшивка.
2: Да.
0: Ну, вы помните, что это была притча в изыске, это обсуждали.
2: Ну, естественно,
0: широко,
2: конечно.
0: Не открывая, как бы.
2: Это только внутреннее,
0: да,
2: было обсуждение.
0: Но при этом
2: обсуждение
0: обсуждалось широко.
2: И был форум, конечно, был форум.
0: Конечно,
2: да.
0: Как оно?
2: Да,
0: как,
2: да,
0: так получилось, что,
2: да,
0: с коленом, как,
2: да,
0: обшивка порвалась.
2: Да, да,
0: вот,
2: да.
0: Ну,
2: да,
0: я понимаю, что...
2: Гравитация, опять же, почему мы очень боялись, что подействует на... потому что порвано было колено, соответственно, комбинезон был порван. Гравитация могла дать о себе знать.
0: Mm.
2: В смысле, я имею в виду радиация, не гравитация, само собой. Радиация. Mm. Вы же понимаем, мы не отменили гравитацию.
0: Ну вот, еще хочу сказать, а вот пониженная гравитация,
2: да,
0: она как-то связана все-таки с радиацией?
2: Они, скажем так, они друг на друга, они не любят друг друга.
0: Вот.
2: Вот,
0: угу,
2: вот. И вот это меня и спасло, потому что разодран был шлемофон.
0: Угу.
2: Вот этот,
0: угу,
2: вот шлемофон. И... Потому что это тоже мой как настоящий.
0: Я понимаю, понимаю.
2: Это
0: брат,
2: друг мой.
0: Брат.
2: Брат.
0: Угу.
2: И поэтому я его целую и тысен. Больше мы никому не позволяем целовать,
0: mm-hmm,
2: потому что это дорогого стоит. Вот,
0: mm-hmm,
2: он меня спас, шлемофон,
0: mm-hmm,
2: и разодранное колено, но пониженная гравитация и плюс эта самая радиация, они друг на ноль свели.
0: Ах, вот оно что. То есть вам посчастливилось.
2: Конечно.
0: Понимаю.
2: И я успел шлюз перекрыть.
0: Вот
2: успел
0: оно
2: перекрыть,
0: вот
2: шлюз.
0: Вот оно что.
2: Да.
0: Вот оно
2: так
0: что.
2: Вот я вам скажу. И на этой планете, не будем называть, опять же, мы ни ее, ни координат, это планета Карлик. Единственное, что я могу сказать, это зеленый карлик.
0: А,
2: да,
0: а!
2: Вот это я могу сказать уже.
0: Mm-hmm.
2: То есть есть, вы знаете, есть оранжевые карлики.
0: Ну, вы понимаете,
2: есть,
0: что, да, сейчас, да, наши конкуренты, они же наши партнеры, они кинутся сейчас.
2: Они кинутся. А куда?
0: А куда они
2: кинутся?
0: Что они могут?
2: Боже мой.
0: Вот.
2: Боже мой, нет, нет. Зеленый карлик и все. Но там есть самое интересное. Вот раз я вам раскрыл сенсацию, и теперь мы можем, потому что теперь за нами потянутся, будут пытаться карабкаться в этой космической гонке, но за нами уже не угонишься.
0: Да, дорогие
2: космонавта
0: друзья
2: с пониженной гравитацией, натурала тем более.
0: Да, Виктора Лядова.
2: Виктора Лядова,
0: да,
2: перед вами, да? Так, на сегодня нету в мире, на нашей планете пока не обнаружено, кроме меня, ни одного больше
0: дело
2: натурала.
0: Итак, дорогие друзья, сегодня, да, в программе «Низкая гравитация»,
2: да, да,
0: был первый космонавт с пониженной гравитацией Виктор Лядов. Это человек, который носится, как говорится, по космосу, и наша космическая промышленность, ну, так сказать, является лидером благодаря ему, потому что именно он своей природной низкой гравитацией облегчает и дает возможности. Он, так сказать, создает те эффекты космические, которые позволяют нам шагать по пыльным дорожкам, как говорится, соседних планет. Спасибо вам, дорогой Виктор, за то, что вы пришли сегодня. Мы прощаемся с нашим дорогим космонавтом. Это первый космонавт, наш родной, национальный, первый космонавт с пониженной гравитацией, Виктор Лядов. Спасибо.

0: 101.ru Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.
1: Обуздыватель.
2: Дорогие друзья, сегодня у нас обуздыватель Кирилл Гайский здесь. Он смельчак. И этот смельчак наш, Кирилл, он, кстати, обуздыватель четвертой категории, я хочу сказать. Практически, ведь обуздывателю четвертой категории подвластно все.
3: Да, абсолютно, абсолютно.
2: Вы можете обуздать что угодно.
3: Все, начиная от каких-то вселенских, видите, как я заговорил? Я сразу вспомнил, как это было, когда мы... отправлялись на Галапагос.
2: Да, ну, в общем, мне кажется, я понимаю так, и природные катаклизмы вы обуздываете.
3: Обуздываем.
2: И неприродные.
3: Дождь, ветер, смрад.
2: Вы можете обуздать и хулигана.
3: Я могу обуздать
2: вы, хулигана. Обуздать, а, например, вы можете обуздать взлетающий самолет?
3: Ну, если надо, если ко мне обратятся специальные какие-то органы.
2: Службы.
3: Службы. Можно и так. Но сейчас со смрадом я работаю в основном. Вы знаете, что такое смрад?
2: Ну, конечно.
3: Ну, естественно.
2: Конечно. Он нас покрывает сверху донизу.
3: Да все, все, все
2: конечно.
3: Просто. Из Лондона ко мне даже прилетали.
2: Обуздай смрад, это, конечно, серьезная работа.
3: Да, так как это на футболках написано. А, я сейчас выпустил целую коллекцию. Так и называется смрадное.
2: Смрадное.
3: Да.
2: Я вот что хочу спросить у вас. Ну, вы как предполагаете, какое количество обуздывателей... появится у нас в ближайшее время?
3: Ну, если говорить сразу про четвертую категорию, конечно, это маловато будет. Это будут единицы. За мной могут пойти за Гайским, так сказать. Ну, я не знаю, ну, кто-то вот из... Ну, такие... Понимаешь, это должны быть сочные прямо такие. Понимаешь, они сами должны быть необузданные. Я не обузданный, Гайский. Не, никто не может обуздать меня.
2: Понимаю вас.
3: Вы понимаете, о чем
2: ну, я? Ну, что сказать вам, Кирилл? Да, дело в том, что сегодня основной остро стоящий вопрос, это как обуздыватель, как обуздыватель сохраняет собственную жизнь?
3: С этим сложнее. Потому что я, когда работал с водопадами, а я был и на Ниагаре, ну, сейчас мы не берем Галапагосы, это потом я про них расскажу. Ниагарский водопад, вы знаете, все прекрасно. Вот.
2: Пытались его обуздать?
3: Я пытался обуздать его.
2: И что?
3: Поначалу это было очень сложно. А я вам объясню, почему. Там рядом кафе, и там люди, которые туристы. И они глазеют. Они глазеют, понимаете? Это, ну, это как бы, ну, это несерьезные люди абсолютно. Они мешали. Я спустил их туда, вниз. Ну, просто туда, и все. В этот, где пенится все. Туда отправил. Вот, это первое, что я сделал. Когда я освободил площадку, я убрал, во-первых, вот эти вот поручни, которые охраняют. Ну, люди, когда я их отправил туда, они и поручни тоже туда отправил. И после этого я встал наверху этого водопада, я распростер руки, и тогда пошла сила, энергия.
2: Так вот оно что.
3: Конечно.
2: Вы обуздываете энергию.
3: Я обуздываю тогда энергию. Все подвластно. Я могу сжать эту энергию.
2: Ну, подождите, прежде чем вы расскажете об этом, я хотел бы конкретный вопрос вам задать.
3: Пожалуйста.
2: Сколько раз в месяц вам приходится брить грудь?
3: Ну, это личное, конечно. Личное. После того, как меня водопадом немного смыло чуть-чуть немного волос на груди. Ну, еще там есть несколько мест, где...
2: Ну, это эпизоды, я просто
3: это хочу... эпизоды,
2: в среднем,
3: да.
2: Сколько в среднем... раз в месяц?
3: 2-3.
2: 2-3 раза.
3: 2-3 раза по-хорошему. Для того, чтобы энергия отталкивалась. Я же должен принимать ее и как бы грудью...
2: Понимаю.
3: Отталкиваю, понимаете?
2: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в программе «Обуздыватель» был Кирилл Гайский, смельчак, обуздыватель. Булёна. Человек, смельчак, ну, простите, обуздыватель четвертой категории.
3: Да, конечно.
2: Человек, который обуздал такое количество необузданного, что можно просто сойти с ума. Человек с бритой грудью. Да. Человек, так сказать, который начал обуздывать 17 апреля 1973 года в 10.48 утра первый раз. И с тех пор не останавливается, имеет свою школу, руководит ею. Мы вам благодарны, многоуважаемые. Уважаемый наш Кирилл, спасибо вам большое, что
3: и
2: вы...
3: пользуясь случаем, обращайтесь, приходите к нам в школу.
2: Если кого-то нужно будет обуздать.
3: Если кого-то нужно будет от кого-то или что-то, какое-то явление или конкретного человека, мышку какого-то, да?
2: Звоните, дорогие друзья,
3: пожалуйста.
2: Мы будем давать вам телефон Кирилла Гайского, и он будет обуздывать необузданных.
3: Пожалуйста.
2: Вот, собственно,
3: обращайтесь.
2: И все. До свидания.
3: Спасибо.
0: До плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки и степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобе. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадает в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.

0: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.
3: Хакеры бреющей сети.
4: Подождите, но вот если там живут люди, ну, которые живут внутри, собственно, сети, получается, внутри этого шланга, да, то, наверное, они отвечают за то, чтобы никто не смог внедриться. Как вас туда запускали, когда вы...
5: Вот Милочка вот... моя!
4: Да.
5: Кто вам дверку-то открывал? Кто отвечает, тот, как говорится, информацию качает.
6: Вот так вот.
4: То есть были специальные люди, которые, да, вам открывали вот эту апрелую дверцу, да?
5: Ну,
6: специальные, конечно.
5: Вот эту. Ну, мы влияем на информацию, которая прямо на апрелостях сети.
6: Вот и все.
4: Да,
5: мы
4: да,
5: повлияли, ну, например, ты написала «Серенький,
4: да,
5: я люблю тебя».
4: Да.
5: Да? А я взял и аккуратненько раздвинул немножечко, раздвинул апрелости, раздвинул и написал, ну, добавил только «не». «Серенький, я не люблю тебя».
6: Угу.
5: Это полностью меняет ситуацию, ты понимаешь?
4: Ну, конечно, я понимаю, я понимаю.
5: А вы мне говорите, а в это время мы видим всех, кто пытается что-то вскрыть по сети, знаешь, проломиться куда-то, что-то сделать, изменить.
4: Угу.
5: Ну, понимаешь?
4: А, поняла, да. Такая. Скажите, а вот такой вопрос. Ну, вот вы, как это называется, вы же этим вот своей деятельностью, вот этой хакерской, да, вы каким-то образом зарабатываете деньги, да, то есть к вам обращаются какие-то люди с большими деньгами, которые говорят, а вскройте-ка мне вот здесь, вот мне нужно что-то там изменить или узнать, или так далее.
5: Ну,
4: или
5: вот у вас это есть какие-то важное принципы? Понимание. Вскрывать ничего не надо.
4: Угу.
5: Вот это принципиальная разница.
4: Я поняла, вы внедряетесь, внедряетесь. И вы
6: только
4: внедряетесь.
6: Внедряет,
4: да. Но
6: только.
4: Вопрос не в этом,
6: ну,
4: а вопрос в том, а вы совершенно беспринципно во что-то внедряетесь, только если вам платят деньги и все. Или если, может быть, есть какие-то принципы все-таки?
6: Нет. Ну нет,
4: есть.
6: Ну
4: какие?
6: Нет, ну
4: вот
6: какие принципы? Ну какие?
4: Какие принципы?
5: Мы не даем, мы, значит так, мы
6: не даем сети задубеть.
5: Ну мы не даем, я бы сказал вот так, у нас есть запрещенные вещи.
4: Угу. Есть, да, все-таки?
5: Да.
4: Табу.
5: Табу. Мы не воруем.
6: Вот, то есть наше это наше, а чужое это чужое.
4: То есть вы максимум, что можете изменить информацию какую-то?
6: Абсолютно.
5: Не, у нас можно, так сказать, нам можно, ну, нашу работу можно оплатить.
4: Угу.
6: Да.
5: Но чтобы мы залезли, например, в ваш кошелек,
4: да,
5: мы можем это на раз.
4: Да.
5: Ну, хотите в вашем телефоне, хотите в банке, где угодно, мы влияем по-любому на информацию.
4: То есть вся эта информация все равно на дне Атлантического океана, правильно?
5: Как минимум.
4: Как минимум. Скажите, а вот эти апрелости, которые организуются, образуются вот в этом огромном шланге, они как-то влияют на жизнь рыб? Или вы не интересовались этим вопросом?
6: Ну, это и к ихтиологам надо. Мы с ними как бы не связаны. Ну, можно зайти на их сайт.
4: Не, я просто думаю, что если что-то преет вот в этот шланг...
6: Ихтизавр. Там у них называется.
5: .net.
6: .net.
4: Ихтизавр.net, да.
6: Ну, я не знаю, ну, надо,
4: то
6: не надо.
4: Этим вопросом...
5: Это рыбный сайт, это...
6: Ну, что нам?
4: Вы не интересовались.
6: Ну, это так, по сравнению...
4: Ну, я так, на всякий случай, думаю, спрошу.
6: Ну, один раз, хорошо,
5: ну, что,
6: приведем.
5: Влияют они, влияют
6: приведем
5: или нет?
6: Приведем пример.
5: Что вы спрашиваете, я не понимаю.
6: Вот, приведем пример. Вот
4: не нарушаете ли вы жизнь рыб?
6: Да не нарушаем
5: мы. Чем мы ее нарушаем?
4: Я не знаю, внедряясь в апрелость.
5: Мы внедряемся в апрелость. Апрелость связана с информацией, информация связана с людьми.
6: Апрелость владеет миром.
4: Апрелость.
6: Что нам какие-то эти мальки
4: всякие.
6: А как
4: вы вот там внутри уже вот этих апрелостей ориентируетесь?
5: Давайте так. Простая вещь. Человек преступник. Оставил отпечатки пальцев на месте преступления.
4: Да.
5: Это, по сути, апрелость.
6: Конечно.
5: Понятно вам? По этой апрелости оставлены.
6: Да.
5: Мы полностью знаем, кто это, что и куда. Ему не скрыться.
6: На этом построена вся дактилоскопия.
4: Да.
6: И все.
0: Не в
3: время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай, ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века. Мяу. Минутка поэзии.
2: Вспоминаю, как ты спасала меня. Не удивляйся тому, что пишу «ты» с большой буквы. Этого мало для того, чтобы выразить свою благодарность тебе, к личности, что спасла меня и не дала погибнуть моему внутреннему миру. Он тоже такой хрупкий, как ты. Вы прослушали отрывок из поэмы Игоря Томилова «Ты».
3: Минутка поэзии. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные, и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции?
7: Завтра!
6: И вновь с вами Фоменко, Фейк-радио на Юмор-ФМ. И это программа «Дверь в завтра». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня Николай Готлиб. Тот самый Готлиб, который изобрел мозговые протезы.
7: Да, мозговые протезы. Да, мозговые протезы. Да, вот мы с вами затронули тему утекания мозгов. Я уже сказал, что это просто плохая сервисная работа. Плохая обслуживание. Начинает подтекать прокладка. Ну и пошло, мозг вытекает, и все, ну и все.
6: Ну, вы как-то решаете это?
7: Ну, конечно, друг мой. Расскажи. Я просто говорю о том, как бы намекаю, я ничего не хочу сказать.
6: Я понимаю.
7: Но я как бы намекаю, что если вы устанавливали себе мозг, ну, протез мозговой, не в сертифицированном центре, а где-то там у серых дилеров, боже мой, так вы и не дождетесь, дружочек.
6: Серые дилеры,
7: конечно. Там все будет у вас подтекать, и прокладки.
6: Естественно, и прокладки.
7: Знаете, вы не знаете, и вы думаете тоже, своей, как говорится, головой. Да вы сразу почувствуете, Господи. Если у вас будет головной мозг установлен, протез будет установлен, скажем, ну, предположим, камбоджийского или вьетнамского производства.
6: А потом не хватает заглушек иногда. Ведь там без заглушек.
7: Заглушки это вообще отдельная тема.
6: И некоторые не ставят заглушки.
7: Ой, да просто даже не умеют их
6: ставить. И не умеют ставить, конечно. Ну, хорошо, понимаю. Значит, смотрите, вот все-таки, вот смотрите, что делать, если был поставлен на очередь?
7: Это вопрос такой.
6: Да, это вопрос, конечно, к вам вопрос. Да. Что, если вот был поставлен человек на очередь,
7: так.
6: Но как бы был, пропустил по недомыслию свою очередь? Вот. Вот как быть?
7: Ну, во-первых, кто задает вопрос такой?
6: Ну, это Ирена.
7: Ирена. Дорогая Ирена, ну, во-первых, приятно, что вы осознаете уже, что у вас, так сказать, есть недомыслие.
6: Недомыслие, да.
7: Когда есть недомыслие, конечно, это прямо же понятный, прямо посыл ясен. Это, конечно, замена мозга полная.
6: Полная
7: замена мозга, потому что недомыслие становится ясно, что, конечно, нужно ставить мозговой протез.
6: Целиком, то есть.
7: Конечно, не. Ну, у нас есть услуга по замене четвертой, по третьей, второй и первой долей.
6: Ну, вот случай с Иреной.
7: Но в случае с Иреной, судя по всему, конечно, это полная замена.
6: Полная замена.
7: Полная замена мозга.
6: Сможет ли Ирена после этого понять вот это?
7: Я вам объясню.
6: Что она
7: Если
6: Ирена.
7: Ирена пропустила свою очередь,
6: пропустила.
7: Это значит, что она свой, на нее рассчитанный, выращенный под нее мозг уже не получит.
6: А что же?
7: Не
6: тогда?
7: Получит.
6: Что она получит?
7: Она получит мозг из подбора.
6: А, из подбора.
7: Мозг из подбора.
6: У вас есть и такое.
7: Ну, конечно. Это часто.
8: Вот расскажите поподробнее.
7: Зачастую,
8: да.
7: Зачастую много таких случаев, когда мы устанавливаем мозг из подбора.
8: Так, так.
7: Бывает, знаете, даже такие у нас вещи, когда, ну, у нас же поток-то большой.
8: Ну, естественно, у нас.
7: Соответственно, бывает такое, когда мужчине устанавливаем женский, женщине, мужской.
8: И что в этом случае?
7: А ничего.
8: И ничего.
7: Ничего.
8: То есть мужчина ничего. С женским мозгом.
7: Мужчина с женским мозгом — это на каждом шагу.
8: Это распространенное.
7: Распространенное явление.
8: Он сможет работать.
7: Пропускают свою очередь.
8: Ну хорошо, ну как мужчина с женским мозгом может работать, не знаю, в кибернетике?
7: Женскими делами будет заниматься.
8: Женскими?
7: Да.
8: Кибернетики, но женскими делами.
7: Кибернетика, женский, ну, конечно.
8: А, ну да.
7: Женский мозг, женская кибернетика.
8: Женская кибернетика.
7: Вот вам и
8: все. А, есть же у вас целые отдельные...
7: Конечно, да. У нас все отдельно.
8: Отдельные. Отдельные страницы. Да, отдельные страницы.
7: Мужская, отдельная женская.
8: И кибернетика.
7: Мозговые протезы.
8: Да, да, да.
7: Это... Будущее нашей планеты, спасибо, дорогой мой друг.
8: Спасибо вам, дорогой Николай. Спасибо.
7: Николай Готлиб.
8: Ну, Николай Готлиб.
7: Да.
8: Как вам идет эта шапочка ваша? Ну, давайте будем прощаться.
7: Давайте.
8: Давайте от всех сказать спасибо,
7: ну,
8: вам
7: что ж,
8: за мозговые протезы. Спасибо от всего человечества. До свидания.
7: Спасибо вам, до свидания.
8: До свидания.
7: Меняйте мозг, дорогие друзья.
8: Всего доброго.
9: Дверь в завтра! Флора и фауна родной планеты.
10: Схизотураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и в луговых степях на выводах известняка, во влажных местообитаниях, на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
9: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
11: Алло, алло, алло, алло. Майк тестинг. What happened? Джонни?
12: Мэй итна бока кью хун? Мэри гэрлфрэнд мужэ чхоڑ кэ бхаг жати хэ. Куч нуска батайе.
11: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा तो यही होगा यू आर बोका चोर चालू करो वन

0: You are Bukachur.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.

0: Обязательно.
1: Да, вот я хотел все-таки узнать. А, действительно, ну, понятно, что челюстная дивизия именно Кропотова – это сухопутные войска.
2: Сухопутные войска.
1: А вот
2: но
1: если...
2: мы можем разворачиваться в воздухе.
1: В воздухе и на море?
2: И на море.
1: Расскажите подробно про воздух.
2: Про воздух, пожалуйста. Челюстью я лично могу зацепиться за любую обшивку любого транспортного воздушного средства и продержаться там в течение 48 часов. Говорите, не молчите.
1: А на море?
2: На море мы испытывали специальную подводную челюстную. Это отделение челюстное. Подводная челюстная дивизия. Мы пока работаем над этим. Пока что мы можем держаться за лодку со стороны хвоста только и следовать за ней в течение 18 часов непрерывно. За любую лодку, за лодку врага мы можем взяться. Естественно, пока что, пока лодка не может разглядеть.
1: Ну, можно я задам еще один вопрос?
2: Да.
1: Важный момент. Вы ведь при том, что у вас, например, 44 атмосферы, да, в челюсти.
2: Да.
1: Вы же можете эту лодку в общем и целом разгрызть.
2: В принципе, да. Мы готовы к этому.
1: Ну уж, да, я уж не говорю про надводные, так сказать, суда.
2: Да, не было приказа. Если будет приказ, разгрызем.
1: Понимаю вас. Понимаю. Ну, то есть вы разгрызаете просто... Ну, то есть, ну уж про цемент, так сказать, и здание, в принципе...
2: Цемент и здание – это пыль.
1: Понимаю. Понимаю, понимаю вас. Ну, вот, а такой технический вопрос. Ну, предположим, вот вы пожрали здание, то надкусили здание.
2: Деформировали.
1: Деформировали здание.
2: Да, вот так.
1: А внутри, так сказать, внутрь что-то попадает, ведь и пыль.
2: Да, внутрь всегда попадает что-то. В этом ничего страшного нету, потому что мы произведены уже на свет с отсеивателем. Специальный отсеиватель.
1: И как бы у вас несколько другой выход, да?
2: Совершенно другой выход. Противоположный человеческому.
1: С другой стороны?
2: С другой стороны.
1: То есть вы в общем и целом, я понимаю так, что представители челюстной дивизии имени Кропотова размножаться не могут. Слава богу.
2: Для этого не поставлена специальная задача. Будет нужно, будем размножаться.
1: Понял вас. Понял. Дорогой Аркадий, дорогой, сегодня, дорогие друзья, я прямо даже, знаете, в растерянности, потому что такой мужчина здесь у нас сегодня присутствует, и я, честно говоря, это майор Аркадий Сивцев, без отчества.
2: Без отчества.
1: Да, майор служит в челюстной дивизии имени Кропотова. Вот, ну, что я могу сказать? Низкий вам поклон, дорогой вы наш Аркадий, спасибо вам за то, что вы неусыпно охраняете нашу мирную человеческую жизнь. Спасибо вам и вашим челюстям за то, что они есть.
2: Спите спокойно.
1: До новых встреч.
2: Всего доброго.
0: Кусатели. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?

0: 101.ru.
1: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Фоменко Фейк Радио, с вами я, Ирина Рыбладзе, и напротив меня сидит потрясающий человек, очень интересный, вы так давно хотели с ним увидеться, встретиться, узнать о нем поподробнее, это Георгий Иосифович Любин.
1: Здрасте.
0: Прихвостень.
1: Здрасте, дорогой.
0: Расскажите, ведь вы уже возглавляете, получается, целый университет, да? Высшую школу прихвостней.
1: Господи, конечно, но я...
0: Да?
1: Вы знаете, я...
0: Как вообще началось это? Как возникла эта школа?
1: Ну, эта история, она... Я начинал просто.
0: Как
1: начинал
0: так?
1: Просто с лизоблюдства.
0: Просто лизоблюдство.
1: Да. И все. Вот начинал, понимаете, ведь дело в чем?
0: Да.
1: Это ведь как? Как выжить? Вы понимаете? Ну, как выжить?
0: А когда это началось? В детском саду?
1: Когда? Конечно, в яслях.
0: В яслях?
1: Да. Я понял, что, для того, чтобы, например, в яслях остро стояла проблема горшка.
0: Чтобы получить горшок в очереди.
1: Горшок был один.
0: Да.
1: Нет, ну я уж не говорю про, знаете, про вне очереди. Начиналось-то все не так, конечно. Начиналось просто, я понял, что битва за горшок в яслях – это такая вещь очень...
0: Во-первых, это просто травма.
1: Дети все, вы знаете, все по-разному воспитаны.
0: Да. А вы из хорошей ведь семьи.
1: Моя-то семья, господи. Вот у детей там.
0: Да.
1: И я, вы знаете, битва за горшок.
0: Да.
1: Я помню, как я подошел сначала к нянечке. Потому что мне сразу показалось, что если я пойду к воспитательнице...
0: Да это вы слишком.
1: Во-первых, не то, что даже слишком, а, может быть, просто, как-то это будет...
0: Нарочито.
1: Через голову, что ли.
0: Через голову.
1: А мне хотелось, чтобы и нянечка почувствовала свою такую значимость.
0: Конечно,
1: пришел к ней и сказал: нянечка родная.
0: А как ее звали, помните?
1: Да.
0: Как?
1: Ираида Адольфовна.
0: Ой, какая прелесть.
1: Да, Ираида Адольфовна.
0: Да.
1: И я пришел и сказал: Ираида Адольфовна, говорил-то я еще неважно, и всякие ясли.
0: Ну, конечно.
1: Говорю: Ираида Адольфовночка.
0: Да.
1: Вот. Без вас же я не... Вы же так все можете. Вы же можете и читать, и писать. И все умеете.
0: Достаньте мне горшок.
1: Не надо торопиться, милая моя. Ну, конечно. Ну, что вы спешите?
0: Почти так.
1: Вот. И я ей говорю: вы знаете, мне хотелось бы, конечно. Ну, я уж... Мне это бог с ним. Я уж потерплю. Но вы-то... Главное, вы не хотите, сказал я, на горшок сами.
0: Ах, вот!
1: А Ираида Адольфовна говорит: нет, маленький мой, конечно, миленький, не хочу. Спасибо тебе, что ты такой вот ласковый, хороший. Вот. Поэтому пойдем, я тебя отведу на горшок.
0: В каком маленьком, вроде бы несознательном возрасте, уже вот какие-то как... Это же ум какой у вас прыткий был, а?
1: Вы знаете, это, как вам сказать...
0: Спросите у няни, не хочет ли она на горшок. Вот таким вот путем пойти.
1: Да, вы знаете, это, так сказать, лизоблюдство, оно имеет глубокие корни, потому что, без лизоблюдства никуда.
0: А во время тихого часа вы, наверное, подходили к ней и говорили: а не хотите ли вы поспать? Потому что мы же все спим, а вот вы работаете.
1: Ведь
0: с кроватками тоже проблема, наверное.
1: Нет, с кроватками не было никаких проблем. Я просто хочу сказать, что какой смысл мне подходить к ней и говорить о том, что она... Нет, было не так. Я просто все время рассказывал нянечке о том, Ираиде Адольфовне, что она самая лучшая, она самая красивая, самая тонкая, самая умная, что непонятно, почему она нянечка, когда она могла бы быть давно уже воспитателем. А то, может быть, и даже и директором.
0: И директором детского сада?
1: Яслей детского сада.
0: Конечно,
1: я получал от нее все самое лучшее, и горшок,
0: И добавку в полдник.
1: Все.
0: Да. Ненадолго прервемся и послушаем прекрасную музыку.
2: Прихвостень. Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.

Правда с запахом кроксов. Фоминка Фейк Радио.

0: И вновь мы с вами в студии. Это удивительный передо мной человек Виктор Пистолетов, кинорежиссер.
1: Да.
0: Сам Виктор Пистолетов, он же Сергей Выехов, как мы уточнили.
1: Ну, давайте не будем это,
0: так сказать, не будем об этом цеплять.
1: Займемся опять неизвестно чем.
0: Вы взяли ваше удивительное, последнее ваше удивительное полотно. Я не побоюсь этого слова. Это полотно.
1: Ну, да.
0: Да, «Лебедь, рак и щука. Возвращение». После первого, как бы, первой ленты «Лебедь, рак и щука» никогда.
1: Так, да, мы знаем. Все верно.
0: Вот все-таки о возвращении. Вот это вот, вы взяли Тырина, вот этого породистого скакуна. Вы же так его в интервью уже, вы
1: послушайте, помните? Ну, конечно, с его энергией.
0: Скакун.
1: С его энергией, его возможностями. Конечно.
0: Да он просто.
1: Ну, во-первых, ну, уже, знаете, раз уж он был заявлен в первой картине, значит, ему место и во второй.
0: Это понятно, да.
1: Ну, я могу сказать прежде всего о том, что, конечно, в этой картине, ну, «Лебедю» принадлежит основная, так сказать, роль, основной посыл. «Лебедь» как, так сказать...
0: Как что? «Лебедь» как что?
1: Он как прицеп.
0: А, «Лебедь» как прицеп.
1: Он как прицеп, он как бы зашкваривает всю историю, понимаете?
0: Вот оно что.
1: Зашкваривание истории, это, так сказать, ну, это важно.
0: А вот рак и щука, то есть как они соотносятся,
1: ну,
0: с «Лебедем»?
1: История, я не хотел бы, так сказать, сейчас приоткрывать сценарные повороты.
0: Тайну не раскрываем тайну.
1: Накануне премьеры, но что я могу сказать? Конечно...
0: Ну, о чем история?
1: А чем история? Ну, как «Лебедь, рак» и, как вы знаете, после первого фильма «Лебедь, рак и щука» никогда.
0: Никогда?
1: Значит, в этой картине все заканчивается, ну, трагически достаточно.
0: Вот скажите, пожалуйста, вот что с ними происходит? Они, что с ними вот с «Лебедем», с «Раком и щукой»? Они как бы становятся... Вы сами сказали, одной как бы командой, да?
1: Нет, но это только во второй картине.
0: Вот про вторую,
1: картину. Да, конечно. Они идут к тому, чтобы в картине «Возвращение» «Лебедь», «Рак» и «Щука», они как бы, ну, объединяются и становятся одной командой.
0: Вот.
1: Конечно.
0: А зачем?
1: Ну, что значит «зачем»? Ну, дело в том, что впереди у них объединение гораздо более глубокое.
0: Ах, вот.
1: Я не буду раскрывать...
0: Ну, я понимаю.
1: Ну, следующий...
0: Кого они?
1: Петилогия, я как говорил, да? Я мечтаю о том, чтобы петилогия, это была не трилогия даже простая, но уже в третьей...
0: Это камедрамеди-петилогия.
1: Да, камедрамеди-петилогия.
0: Красиво звучит.
1: Да, красиво звучит.
0: Виктор Пистолетов, камедрамеди-петилогия.
1: Представляет. Виктор Пистолетов представляет.
0: Так и будем.
1: «Лебедь, рак и щука», после того, как становится командой во второй картине «Возвращение»,
0: они становятся на
1: берегу. Они, знаете, я договорю.
0: Да, пожалуйста.
1: Да, спасибо. Пожалуйста. Значит, они становятся... К третьей картине они понимают, что это духовное объединение. Mm-hmm. Оно не просто, так сказать, ну... требует, не просто оно требует, так сказать, ну, такой вот полной, что ли, отдачи в духовном смысле, но и они приходят к выводу, герой, я имею в виду и «Лебедя», и «Рака», и «Щуку», приходят, что это объединение должно, нет-нет, оно должно, это уже в третьей картине, это объединение должно произойти чисто физически.

0: физически.
1: Ах, вот оно, то есть это слияние.
0: Полный прорыв. То есть мы получим в результате супергероя, который одновременно... Одновременно, который одновременно может летать,
1: так,
0: ползать,
1: даже где-то немножечко
0: и плыть.
1: Боже.
0: Вы понимаете это?
1: Но ведь все-таки скажите, раскройте эту завесу. Наперекор кому они становятся командой? Лебедь, рак и щука, да. Наперекор кому? Ну, я уже вот прямо вам, как бы, меня подмывает, вас все время подмывает же, вот, понимаете, сказать. Наперекор у вас есть герой, которого зовут Злой.
0: Ну, слушайте, что вы говорите?
1: Ну да, ну да,
0: это не так. Что вы в самом деле? Вы так все примитивно.
1: Ну давайте не будем сейчас, чтобы не скатываться к примитивизму, мы чуть позже, не через мгновение, продолжим разговор с Виктором Пистолетовым.

0: Классика в эфире.
1: Я подошел к ней поближе, сел рядом. Она не обратила на меня никакого внимания. Так мы сидели долго. Птицы тихо щебетали над нашими головами и пахло смолой. Я видел, как медленно садится солнце над верхушками деревьев. Начало смеркаться. Вдруг Катерина Васильевна резко встала, я тоже поднялся. Она повернулась ко мне и протянула деревянную каплю на веревочке. Я осторожно принял подарок. Глаза ее сверкнули странным блеском. «Надень!» Я послушался и одел на шею деревяшечку. И вдруг я ощутил потрясающее чувство. Сила и мощь будто сконцентрировались в моем теле. Я расплылся в улыбке. Катерина Васильевна посмотрела мне в глаза и, улыбнувшись, сказала: «Он принял тебя. Вот все, что я могу для тебя сделать. Вот и все. Прощай». В этот момент я все понял. Вы прослушали отрывок из романа Святослава Ивова «Верь».
0: Классика в эфире.

0: никто. Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?
1: Футбол! И вновь мы в студии. В студии Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. Напротив меня старший тренер сборной, настоящий сборной, Виктор Телегин. Виктор, еще раз говорю вам здрасте. Еще раз говорю спасибо. И вот тут же такой вот неожиданный вопрос сейчас. А ведь центр-то круглый, центр поля.
2: Ну, во-первых, мы сейчас меняем.
1: Вот центральный круг, вот что.
2: В нашей игре футбол.
1: Да, футбол. Да,
2: у нас все остается то же самое. У нас 11 человек в поле.
1: 11, да, так.
2: Вот. Но нам осталось заменить только центральный круг на квадрат.
1: И все.
2: Потому что мяч квадратный.
1: Да.
2: Ну, вы сами подумайте, что делает круг в прямоугольном поле, где находятся и прямоугольные ворота, и прямоугольная
1: просто
2: вратарская, и прямоугольная,
1: смешно,
2: так сказать, штрафная. Ну где все это? Все прямоугольное, а круг в центре. Ну и еще они вот этим шаром они играют. И потом они спрашивают, почему у них, так сказать, такие проблемы.
1: Да.
2: С забиваемостью.
1: И вот, кстати, да, забиваемостью.
2: В прямоугольник запихайте. В прямоугольник запихайте шар.
1: Ну как это? Смешно.
2: Ну, это смешно. Смешно. И это нужно сколько времени, чтобы прошло, чтобы это поняли просто наши
1: руководители спорта. Наконец-то. У нас. Вот, поэтому я просто благодарен вам, Виктор, что наконец-то вы уже открыли. Это просто. Я вам скажу, что это не, даже не страница. Это целый, как бы я не знаю, но это целый,
2: конечно,
1: целый пласт.
2: Конечно.
1: Вы открыли пласт. А пласт тоже квадратный, между прочим.
2: Я вот хочу сказать, на квадрате очень зиждется многое.
1: Ну, например, еще.
2: Ну, вы понимаете как? Ведь атакующие. Во-первых, наш футбол, он атакующий.
1: Атакующий, да. Ну, естественно.
2: Смотрите, все казалось бы то же самое.
1: Да.
2: Но работая, например, мы сегодня, у нас ведь, видите, да, шлемы.
1: Вижу, конечно, естественно.
2: Мы сегодня, ну я и как старший тренер, естественно, акцентирую нашу работу все-таки не на работе ног, а на работе головы.
1: Ах, вот оно что. Так, почему?
2: Потому что вы видите у нашего мяча ребра жесткости.
1: Сильные
2: понимаете,
1: ребра.
2: Это наша сильная сторона. Голова работает вместе с квадратным мячом. Квадратная голова, квадратный мяч.
1: То есть это
2: совершенно точно. Вы навесили, представьте себе,
1: навесили
2: в штрафную площадь.
1: Да, например.
2: У вас круглый мяч летит.
1: Естественно.
2: Ваша голова, по сути, вот если вы осмотрите голову, обычную голову человека, без шлема, свою даже, осмотрите, вы увидите огромное количество неровностей.
1: Ну, конечно.
2: Там и волосы у вас.
1: Там есть и шероховатости.
2: Неизвестно что, и, так сказать, уже слово возрастные какие-то изменения.
1: Да.
2: То
1: да.
2: шишка, то еще
1: ну,
2: что-то.
1: Ну, все что-то.
2: И сюда попадает мяч, куда он летит.
1: Да вообще непонятно.
2: Кто не знает.
1: А здесь?
2: А здесь, вы понимаете. Вы посмотрите, что происходит.
1: Сплошное.
2: Я таким образом могу пройти 70% поля.
1: Боже мой.
2: 70%. Попробуй отними.
1: И ведь вы это делаете?
2: Конечно.
1: И Виктор это делает, дорогие мои друзья.
2: И мои подопечные
1: своих учите.
2: Огромное количество неровностей.
1: Ну, конечно.
2: Есть. Волосы у
1: там
2: вас.
1: Там есть и шероховатости.
2: Неизвестно что. И, так сказать, уже слово возрастные какие-то изменения.
1: Да.
2: То
1: да.
2: шишка, то еще
1: ну,
2: что-то.
1: Ну, все что-то.
2: И
1: да,
2: сюда
1: да.
2: попадает мяч, куда он летит.
1: Да вообще не понятно.
2: Кто не знает.
1: А здесь?
2: А здесь, вы понимаете. Вы посмотрите, что происходит.
1: Сплошное.
2: Я таким образом могу пройти 70% поля.
1: Боже мой.
2: 70%. Попробуй отними.
1: И ведь вы это попробуй делаете?
2: Конечно.
1: И Виктор это делает, конечно, дорогие мои друзья.
2: И мои подопечных
1: своих учите. Вот,
2: и
1: например,
2: вы
1: Трубин.
2: О, слушайте, ну Трубин сегодня Трубин.
1: Да.
2: Все меня спрашивают, почему я переместил Трубина с левого края в центр.
1: Вот
2: поэтому.
1: Вот.
2: Понимаете?
1: Потому что у него абсолютное совпадение.
2: Абсолютная ровность.
1: Ровная поверхность,
2: как?
1: Конечно.
2: Квадратная голова,
1: да.
2: Пусть она даже в шлеме, но она квадратная.
1: Вот.
2: Она полностью способствует такой атакующей манере.
1: Я бы даже родило себе квадратная голова. Мечу покоя не дает. А?
2: Ну, дружочек.
1: Или это ваше? Подождите, это же ваше лозунг.
2: Я же, конечно.
1: Квад, это же Телегин, сам Телегин.
2: Вы же читали «Родной
1: спорт»? Да. И «Родной спорт»?
2: За 27
1: марта. Там, за 27 марта, ну. И там интервью с Виктором Телегином.
0: Внутрь. Фоменко Фейк Радио. Kenn deiner Unistu.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
4: 32-357-2, Минздрава. Здраво.
0: Осмелей и вонзи. Фоменко Фейк Радио.
5: Стоп! Гнус! Сколько обычно в экспедиции людей?
6: Ну, доходит, я вам скажу, до 155.
5: До 155 человек?
6: Да.
5: Ну, смотрите, давайте вот так уже. Я
6: в
5: сразу...
6: одной экспедиции.
5: В одной экспедиции.
6: Да, да, да.
5: Когда вы ведете, так сказать, ну, я понимаю так, что когда вы идете в радиусе, прошу прощения, 6 метров, а в диаметре 12, ни один гнус не пересекает эту границу. Не
6: абсолютно.
5: Подлетает.
6: Абсолютно.
5: Это, да, как абсолютно. Будто это как, ну, как, это как у Гоголя Ви.
6: Круг. Это, да, это да? Круг.
5: Да. И в этом кругу с вами находится еще, ну, хорошо, ну, 10 человек.
6: Ну, 10 человек. А остальные в этот момент...
5: 145.
6: Находятся в арьергарде, как так. бы я сказал так, угу. понимаете? Если вы владеете, я надеюсь...
5: Да, конечно, я владею.
6: Ну, конечно. Я так и догадался.
5: В арьергарде.
6: В арьергарде.
5: Но они все покусаны уже.
6: Они уже все покусаны, да. Это естественно.
5: И я понимаю так, вы во время движения, выгоня 10 человек, пошли с вами. Потом они выходят из этого вашего поля.
6: Да,
5: и
6: да.
5: туда входят другие.
6: И туда входят
5: Но
6: другие.
5: Уже покусанные.
6: Уже покусаны.
5: Но какое-то время их не кусают.
6: Какое-то время не кусают.
5: Потому что они идут рядом с вами.
6: И они восстанавливаются.
5: Ах, вот он.
6: А я говорил, ну, максимально я могу выдержать, потому что, я говорю, радиус, опять же, вы поняли, 6 метров, диаметр 12. Ну, сколько максимально поместится в таком, скажите, эшелоне, в таком коридоре?
5: Особенно в движении?
6: В движении, ну, 15, ну, хорошо, 20 человек, если в притирочку они идут гуськом. Здесь очень важно ходить гуськом. Я их учу.
5: Вот что я еще хочу спросить. Меня волнует, ну, не только меня, но и наших, так сказать, слушателей и зрителей. Вот они пишут. А как обстоит дело с ночевками?
6: Ночевка особо сложный период.
5: Мне говорят, что вы порой даже не спите, потому что, так сказать,
6: конечно,
5: обегаете.
6: А я вам объясню. Когда я начинаю, я когда засыпаю, испарина у меня, вот и даже сейчас. А когда засыпаю, испарина еще сильнее. Но это нормально, это работа желез. Понимаете?
5: Да-да, понимаю.
6: Железы нет-то. Это была книга, первая моя книга. Железы нет-то. Нет, это, как вы знаете, моя фамилия, естественно. От пра-пра-пра-пра-пра. От пра. Вот. И вот там о железах я говорю. Как только я засыпаю, испарина увеличивается, гнус начинает наседать. Вот здесь особенно надо быть внимательным. Особенно, потому что он начинает приближаться и нарушать периметр.
5: Диаметр.
6: Диаметр. Нет, ну давайте так. Сначала периметр, а потом диаметр. У нас так это, понимаете, в эшелоне. И вот тогда диаметр сужается.
5: Ночь.
6: Ночь.
5: Палатки.
6: Палатка. Поэтому мне приходится, иногда я не высыпаюсь очень сильно, очень серьезно. Ну, у меня специально для этого есть гимнастика. Гимнастика Пызева. Вы не знакомы с ней?
5: Нет.
6: Жаль. А с самим Пызевым?
5: Нет.
6: Жаль. Два раза уже. Ну, ничего страшного. Я обязательно познакомлю. Умничка просто. Пызев изобрел такую гимнастику. Можно не спать 14 дней.
5: Обалдеть.
6: Да. Из них, я вам скажу, вот 7 я не сплю, 7 остальных я дремлю. Испарина как бы чуть-чуть есть, но гнус все равно стоит как бы как вкопанный. То есть гнус не отсасывает вообще.
5: И не пересекает границу.
6: И не всасывает, и не пересекает границу. Я вам скажу так. Ну, люди, конечно, боятся. Люди трутся, как бы мнутся ко мне. Они пытаются, особенно ночью, поближе ко мне. Вот. Я, естественно, нахожусь в авангарде всего этого. Люди ко мне жмутся. И вот так проводят, мы проводим ночь.
5: Гнус! То есть вы практически, я понимаю так, что вы... В общем и целом, все время обнимаете людей.
6: Я все время обнимаю. И прижимаю к себе людей. Гнус особенно, сука, боится, когда я прижимаю людей к себе.
5: Понятно.
6: Да. Стоп, гнус!
7: Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?

0: 101, are you?
1: Я не боюсь твоего Джованни. Фоменко Фейк Радио.
2: Накладная любовь.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Владислав Жульпацкий здесь сейчас, прямо у вас. И программа, которая называется «Накладная любовь». В чем причина одиночества? Как найти свою половинку? Сегодня у нас в гостях удивительная женщина, руководитель компании «Здорово». Да-да, это компания, которая занимается удивительными вещами. Это Зоя Туманова. Здравствуйте, Зоя.
4: Здрасте, здрасте. Ну, вы только забыли, что у меня компания «Здорово» и филиал «Здоровска».
3: А, филиал «Здоровска». Да-да-да. Прекрасно. Ну, да. Вот о чем мы сегодня пойдет речь, дорогие друзья. Дело в том, что, ну, мы разберемся, в чем причина одиночества и как найти свою половинку, каким образом, так сказать, ну, жить сегодня вот в этом сложном, непростом, жестком мире. Скажите, да. Зоенька, пожалуйста,
4: да.
3: Как все это произошло? Как случилось? Что вам пришло вообще, как в голову заняться вот этим вот благим делом, уничтожать это чертово одиночество?
4: Ну, я все расскажу, ничего не утаю, так сказать, от вас. Понимаете, да, потому что я привыкла рассказывать все своим друзьям, особенно, а вы кто? Вы же мои друзья.
3: Конечно.
4: Так вот, ну вот как найти половинку, понимаете? Ну потому что вот половинку, четвертинку или хоть восьмушку найти, вы понимаете, иной раз думаешь об этом, да. Вот. А дело в том, что мы вот эти вот утлые людишки, мы, нам все время все приедается, надоедает, так сказать, все время. Нам же это новенькое все время хочется, что-нибудь свеженького все время хохотано. Освежиться все время хочется. И вот так, чтобы вот против что-нибудь сделаешь такое приятное для, так сказать, партнера, для половинки, восьмушки и так далее, четвертушки. А на второй день он говорит, а уже привык, уже приелось. Знаю, уже приелось чуть-чуть, да.
3: То есть вот... вы считаете, Зоенька, что причина одиночества и вот эти вот разводы...
4: Приедание.
3: Приедание.
4: Приедание, да.
3: Приедание.
4: Приедание,
3: вот
4: да. Приедание. Приелось, приедание. Это термин, который широко используется сейчас нашими психологами, всеми.
3: Я вот что, Зоенька, хочу спросить. Вот обычно же как получается? Ну вот люди, так сказать, поженились, живут вместе, а потом раз вот коротко, буквально через короткое время, приелся.
4: Все, приелись.
3: Приелись друг к другу. И начинаются забеги, тайные забеги в
4: тайные
3: разные
4: забеги, стороны. Тайные забеги, ссоры, скандалы, да-да-да.
3: Ссорятся, потому что это вот любовницы, любовники.
4: Да,
3: вот
4: да,
3: это вот.
4: Да.
3: И вы считаете, что это не выход?
4: Нет, это вообще не выход, понимаете? Ну а потом будет опять по новой, понимаете? Опять ты нашел свою половинку. Раз, два, три, приелись, и все. И опять налево, направо.
3: Понимаю, то есть половинка приелись направо.
4: Да.
3: Половинка приелись налево.
4: Да.
3: Вот так, собственно, живет сегодняшняя, так сказать, наша масса.
4: Да, а так как у нас медицина, так сказать, идет вперед, и шагнула уже вперед очень сильно, то сейчас же всякие оперативными методами, понимаете, все пытаются решить. Себе приклеить, надуть там и так далее, и так далее. Так вот, но ведь это опасно для здоровья, понимаете, просто.
3: Ну, то есть, вот буквально так получается, что, ну... Вот вдруг ни с того ни с сего жена понимает, что она приелась мужу.
4: Да.
3: Приелась. Жена понимает, что она приелась. И она, так сказать, думает, ну, надо что-то изменить. Идет в пластическую хирургию.
4: Нет, понимаете, ну, не прям сходу. Сначала она думает, что это просто легко. Надо прическу изменить, да?
3: Ага.
4: Например, пошла в парикмахерскую, покрасилась, да? Но это легкий путь. Потом она красилась, извините.
3: А опять приелась.
4: Потом
3: волосы выпадают.
4: Понимаете? Ну, уже, как сказать, и на лосо побрилась, приелась, тату на голове. Приелась, и тогда она уже идет на операцию.
3: И она приходит на операцию и говорит, сделайте мне губные мышцы, так сказать, огромными.
4: Например. Огромные губные мышцы.
3: И ей делают огромные губные мышцы. И она счастливая возвращается.
4: И муж счастье.
3: И снова радость.
4: Да.
3: И вдруг...
4: Раз, два, три, приелась. Все.
3: Опять приелась.
4: Да.
3: Удивительно.
4: Да.
3: И что, она после этого идет
4: сдувать? Она идет обратно, она обратно убирает губные мышцы, понимаете?
3: Но одновременно увеличивает, так сказать,
4: увеличивает, например, железы. Грудные мышцы.
3: Да, грудные мышцы. Грудные, да. Передние грудные мышцы.
4: Да, да, передние грудные мышцы.
3: До невозможности
4: увеличивает.
3: И опять
4: да.
3: приходит, и муж опять в счастье.
4: Да, раз, два, три,
3: все. Губы убрались,
4: да.
3: А грудь появилась.
4: Да, конечно.
3: И раз, два, три, опять приелась.
4: Понимаете, что делать? И опять на операцию, понимаете, но организм не выдерживает, понимаете? Женский организм
3: операция
4: особенно.
3: Операция за операцией.
4: Да.
2: Накладная любовь.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров. –

0: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.
1: Один.ру. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ру. 101.ру. Категория 12+.
2: На газу готовим вместе.
3: И вот вновь мы через чуточку-чуточку вернулись в студию на газу. С вами Юрий Бурзон. И напротив меня уже мой друг Геннадий Гамак, повар и владелец сети лакшери-ресторанов «Губы осьминога». Геночка, как мне приятно. Вот вы знаете, я ведь только видел ваши вот эти вот самые инсталляции, которые вы, показывали. В сети вашей. Вы сделали такое губы, как бы красиво, губы осьминога, молодожены.

0: Вот мы возвращаемся к теме именно молодоженов Тома и Георг, которые ходят к вам постоянно, записываются. То есть они только выходят и сразу записываются.
1: Более того, они только входят уже записываются.
0: И уже они входя записывают.
1: Конечно,
0: боже мой.
1: На входе.
0: На входе, боже мой. А ведь сколько они уже вместе, я даже не знаю.
1: Ну, они вместе, наверное, некоторое время.
0: Ну, некоторое время какое-то, да. Георг может себе позволить. О, конечно.
1: Ну что?
0: Демоль, Томочка.
1: За что?
0: Удивительная просто Томочка. Да. Я видел их, когда они проезжали, как раз им дал велосипед Капронов.
1: Да, конечно.
0: Да, вот этот двойной дуэт, как он называется?
1: Дабл байк.
0: Дабл байк. Ну, конечно.
1: Боже мой.
0: Без седла тоже.
1: Он тоже стоячий.
0: А, тоже стоячий. Дабл байк стоячий.
1: Стоячий, дабл байк с вилкой.
0: С вилкой специальной. Боже мой, как это все удивительно. И вот вы знаете, возвращаясь к губам осьминога, хочется сказать: а вот скажите, вы не нарушаете природный баланс? Все-таки осьминоги — это ведь такая удивительная. Удивительная особь.
1: Это
0: понимаете?
1: Правда.
0: Да.
1: Мы правы.
0: Как это?
1: Сказать, вы правы, да. Защитники млекопитающих и не млекопитающих к нам обращаются.
0: Обращались.
1: Конечно.
0: Это Greenpeace,
1: да.
0: или это просто PIS?
1: Это PIS, это большой Greenpeace, это
0: большой,
1: малый Greenpeace.
0: Большой и малый Greenpeace.
1: Это фонд дикой природы.
0: Да, да. Но что они это, как бы, они как высказывали свои какие-то претензии, естественно.
1: Но дело все в том, что я хочу развенчать.
0: Ну-ка, расскажите.
1: Потому что наши осьминоги,
0: да,
1: они живут в специальных наших же водоемах.
0: Вот, дорогие радиослушатели, специальные водоемы,
1: да,
0: и специальные люди, ловцы. Осьминоголовы.
1: То есть мы вот с этого начинали.
0: Естественно, мы с этого начинали, конечно, рассказывать. А это удивительный рассказ. То есть почти, и вы знаете, я с вами общаюсь, как будто я общаюсь с Жаком Ифом Кусто.
1: И Кусто бывал.
0: Вау. Так расскажите же, господи боже.
1: Старик успел.
0: То есть проводил по губам, сам прямо.
1: Щеткой
0: проводил. Боже мой, а ведь как он любит осьминогов.
1: Он любит
0: и как он решился.
1: Любил,
0: но теперь его уже нет с нами. Ну, как он решился? Потому что он с осьминогами ведь дружил под водой.
1: На ты.
0: А как он решился скушать, как бы? Вот это психологический момент.
1: Вот это интересно.
0: Да, его крутило.
1: Его сначала крутануло пару раз.
0: Чуть-чуть. Ну, чисто, да, так сказать.
1: Потом вытолкнуло.
0: А потом вытолкнуло. И он как бы оказался у тарелки.
1: Да.
0: С губами.
1: Практически на берегу.
0: И на берегу. Вы же так это называете? У вас специально называется
1: веранда.
0: Вы на берегу.
1: Да.
0: Веранда на берегу.
1: Да.
0: Где вы видите этих плавающих осьминогов.
1: Да.
0: И удивительно, можно похлопать их.
1: Пойма реки Сетунь.
0: Сетунь, да, конечно. Вот
1: конечно,
0: это вот Сетунь.
1: Третья излучина.
0: Все мы знаем.
1: Все там есть.
0: Как это
1: рядом
0: все
1: с коллектором.
0: И рядом с коллектором. Там они и плавают.
1: Тепло, да.
0: Там где ближе к теплу.
1: А как же?
0: Ближе,
1: это
0: конечно.
1: Это зимой.
0: Это зимой.
1: Зимой.
0: Мы же работаем.
1: Мы работаем круглосуточно.
0: Я знаю, что вы круглосуточно. И круглосуточно, круглогодично. Вот на этой удивительно счастливой ноте, дорогой Геночка, я прекращаю. Хотя будем говорить друг другу до свидания.
1: До свидания.
0: Будем говорить Бога ради.
1: Бога ради.
0: Приходите к нам еще.
1: Дверь открыта все для вас.
0: Для нас. Спасибо.
1: Бога.
0: Спасибо.
1: Да.
0: Прикоснитесь к губам осьминога.
1: Сделайте это.
0: Всего доброго.
1: Спасибо.
2: На газу готовим вместе.
3: Реклама.
4: Реклама?
3: Реклама.
4: Фоменко Фейк Радио.
5: Классика в эфире.
0: Дарган потянулся до хруста в костях. Он стряхнул с себя остатки ночной дурноты вместе с концовкой боя. Тогда все закончилось большими потерями станичников. Несмотря на то, что пехотный подполковник вовремя выдвинул батальон на подмогу Панкрату, обложенному абреками со всех сторон, и постарался оттянуть на себя главные силы горцев. Одного не догадался сделать командир батальона – упредить нападение врага на оставленную им в засаде целую роту пехотинцев. Многих из них горцы порубили, словно капусту на огородных грядках. А потом их банды без следа распылились по окрестным аулам, чтобы по первому зову снова собраться злыми осами и начать жалить непрошенных гостей из ненасытной России. Стоя на крыльце, Тарган долго вбирал в себя

0: заряную прохладу, насквозь пропитанную мощью мироздания, наполнявшую и его силой нового дня. Затем прислушался к звукам, доносившимся из хаты. Первыми отозвались на солнечный восход маленькие внуки. Их голоса приятно прокатились по натянутым нервам. За ними забормотала полусонная Алёнушка, вслед за которой добродушным сурком зафырчал Панкрат. И пошло, поехало по всем комнатам, будто скользившие по стенам солнечные зайчики пощекотали каждого из жильцов в отдельности. Перемявшись с ноги на ногу, полковник со спокойной душой пошел облачаться в свою казачью форму. Просторную горницу уже заполняли сытые запахи. Пора уже было подсаживаться к столу. Вы прослушали отрывок из повести Валерия Куля «Боль неясыти».
1: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?

0: Зайцовка.
1: Сегодня, дорогие друзья, в нашей программе о профессиях. А программа «Чья спецовка» — это программа о профессиях, о профессионалах. Мы рассказываем о том, как работают люди, где профессии интересные, очень важные для нашей страны и для человечества в целом. И сегодня у нас в гостях слесарь, которого зовут Матвей, фамилия у него Стежко.
2: Да.
1: Здравствуйте, Матвей.
2: Здрасте.
1: Здрасте. Вот. Сегодня пойдет разговор, оказалось бы, о очень простой, так сказать, слесарной приспособе, слесарном инструменте.
2: Да.
1: Мы будем сегодня говорить о том, что, казалось бы, знают все.
2: Да ладно.
1: Но не все. Потому что выясняется, что мы и на дух не знаем, и близко такой известный нам предмет, как тиски.
2: Тиски.
1: Вот я, знаете, вспоминаю, Матвей, вы знаете, я вспоминаю себя на уроках труда в детстве. И себя, и тиски.
2: Что?
1: И я,
2: что
1: и тиски.
2: Да. На труде.
1: Ну,
2: на
1: тискал,
2: труде.
1: Как говорится.
2: Ну да, это само собой.
1: Вот что я хочу спросить у вас.
2: Ну.
1: Сразу прям к делу профессионально.
2: Я понял, да.
1: Скажите, ведь слесарь без исправных тисков — это он словно нагишом работает,
2: да,
1: правильно?
2: В том-то и дело, все время нагишом получается. Когда вот некоторые люди как бы начинают работать с тисками, а на тисках там явный зазубрин, там всякая такая вот, знаете. И отсюда сейчас я...
1: Хвата нет?
2: По водичке, хвата нет, сейчас водички. А, понимаете. Ну, как бы, тиски тискам рознь, и надо понимать...
1: Я вот хочу спросить вот, у вас сразу, хочу вас, Матвей, спросить.
2: Но.
1: А вы со своими, так сказать, тисками приходите, да?
2: Я прихожу только со своими тисками, и мне эти тиски, я вам скажу, они меня как мать. Они как отец и как мать, понимаете?
1: Вот вы знаете, я хочу вас спросить, ведь у тисков есть губы, правильно?
2: Да.
1: А ну надо вот, думать. Если можно, поподробнее.
2: Надо думать прежде всего. Вот когда начинают по губам стучать, понимаешь, вот берут и стучат по губам. Я вам говорю. Вот я специально наметил, вот, смотри. Вот когда начинает скрежетать по губам, то надо по губам этой палкой как следует. И, потому что и никто там не делает.
0: Чья спецовка?
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.
5: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Мы снова вернулись в студию.
4: И вот таким вот образом получается, что пчеловод должен что-то оголить, когда
5: оголить
4: работает.
5: Да, оголить, безусловно. Угу. Это большая ошибка. Одевать огромные вот эти костюмы. Насекомые боятся этого. Они этого не любят.
4: Да
5: не
4: вот тут
3: вы за оголенного пчеловода.
5: Оголенный
2: тут
5: пчеловод.
2: Я согласен. Да? С Изольдой Тихоновой вот по поводу костюма абсолютно. Но самое интересное, что ведь пчела... Она когда это чувствовала, когда ее, она прилетела, когда? И только села на цветок. И вдруг она почувствовала, что это кожа. Кожа.
5: Кожа это, конечно.
2: А вот когда она почувствовала, что кожа у нее удивительная, сразу начинается волнение. Когда кожа.
5: Она взволнована, просто да. Взбудоражена, да. Я бы сказала, да. Это пчела.
6: Вы понимаете, я сейчас от имени всех наших радиослушателей, я просто хочу просто спросить вас. Ну, предположим, пчеловод голый.
5: Да.
2: Бывало.
6: Абсолютно.
2: Я сам ходил.
6: Правильно?
2: Я сам ходил на пасеку.
5: Я тоже это делала, конечно. Не только вы один,
2: Александр. Подождите.
5: Да что ж такое?
6: То есть возникает интерес.
2: Нет,
6: возникает интерес.
2: Да.
6: И пчела как бы на голову реагирует.
2: Она идет на ногого.
6: А нет ли здесь подмены? Вот что я хочу спросить. Ногой пчеловод,
5: да. Абсолютно, да.
6: Как бы подменяет собой цветок.
5: Есть? Конечно, есть. Вы правы, потому что ароматы у всех разные.
6: И таким образом мед, который собрала, как я понимаю, пчела с ногого пчеловода и отнесла его потом. Абсолютно каждый раз разный, потрясающего качества, я верно?
2: Абсолютно уникальный.
6: То есть за этим мы и... Вот это мы как бы и делаем в медовый период, правильно?
5: В медовый период, да, конечно. Но это эксклюзив, понимаете? Очень многие боятся еще. Не все пчеловоды дошли, понимаете? До этой смелости, до этого мужества.
6: А вот

0: что?
1: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?

Шоу. 101.ru. Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.

0: И вот, наконец, мы в студии вновь. Мы в программе «Зрелые идут». И действительно, пластический хирург Вениамин Точин, который напротив меня, он действительно дал понять о том, что зрелость – это не порог. Абсолютно.
1: Какой же порог? Вы
0: это
1: что?
0: Наоборот.
1: Это счастье. Любой это молодой счастье. Человек да, сейчас... Да. Знаете, какие очереди из молодежи?
0: Правда?
1: Молодежь стоит, мужчины, молодые мужчины да, стоят да. в очереди, чтобы только состариться.
0: Только состариться.
1: Конечно. Нейропластика. Во-первых, пластика мозга, как
0: да,
1: я говорил.
0: Говорили,
1: да,
0: с вами.
1: Точечная, бесшвовая.
0: Бесшвовая пластика. Бесшвовая,
1: закладывание новых интеллектуальных возможностей
0: да,
1: прямо
0: да,
1: в
0: да.
1: мозг.
0: Ну, прямо блоки такие.
1: Блоки
0: вот.
1: Прям, конечно. И книги, и литература, и искусство, и все.
0: Живопись,
1: и юмор,
0: боже мой.
1: Юмор, конечно, все туда вкладывается. Представляете, такой молодой человек, ему 22, а в голова у него и тело у него на 130.
0: На 130.
1: Конечно, девушки сходят с ума.
0: Девушки рвут на себе все.
1: Да, конечно. Девушки сходят с ума. Вот
0: я понимаю,
1: все.
0: Я понимаю.
1: Ну, вот, например, я переведу вам пример. Вот,
0: ну, пожалуйста, да. Кто-то из
1: он
0: вас...
1: Он остается не только да. в полном сознании, наш клиент.
0: Да.
1: Он еще и готов к воспроизведению потомства.
0: Вот это очень
1: представьте
0: важно.
1: Представьте.
0: Вот как
1: ну,
0: это
1: Ну, вот
0: происходит?
1: Пример приведу. Вот, пожалуйста, Влад у нас был такой пациент. Мы его состарили, ему сделали 134 года.
0: Так, так, так. И он?
1: Женился на 21-летней Светлане.
0: Боже мой.
1: Владу до операции
0: да.
1: было 23 года.
0: Так.
1: Светлане до операции
0: да.
1: было 57.
0: Ах, вот.
1: Да. Попытались. В результате он, Влад, состарился до 134,
0: так,
1: она Светлана,
0: да.
1: а молодая.

0: Молодилась до 21.
1: Вот, вот.
0: И, соответственно, они поженились. Что сейчас? Какой результат?
1: Какой?
0: Тройня.
1: О, боже мой.
0: Без всяких, так сказать, эко и всего остального. Без всяких посадок. Живым, нормальным человеком. Вот вам результат нашей работы. Тройня. Старикам везде у нас почет. Понимаете?
1: Да.
0: Ну, мы открыли точку Z, не забывайте.
1: Да, вот расскажите поподробнее,
0: да, точка Z, что вы знаете, что у девушек, у женщин есть точка G.
1: G, конечно, все
0: знают. А у мужчин есть точка Z.
1: Вот что это?
0: Мы ее открыли.
1: Ну как это?
0: Она находится в мозгу.
1: А.
0: Да, мы бесшовно, как я уже говорил, делаем бесшовую операцию.
1: Так.
0: Точечно.
1: Так.
0: Активируем эту точку.
1: Так.
0: И любой превращается в умудренного опытом самца.
1: То есть благодаря точке Z вы дарите мужчинам целую палитру.
0: Конечно.
1: Палитра.
0: Во-первых, молодые мужчины в прошлом.
1: А
0: ныне состаренные при помощи нашей пластической
1: умудренный
0: опытом. Они, конечно, пользуются огромным успехом у женщин. У женщин огромным. Нет отбоя. И это, конечно, самое главное, потому что мы думаем о демократическом взрыве.
1: Демографическом взрыве.
0: Мы думаем о том, чтобы наша страна, так сказать, максимально занималась производством.
1: Как вы думаете, насколько мы можем продвинуться? Ну,
0: 74 миллиона. 74 миллиона уже посчитано.
1: Уже свыше.
0: Да.
1: 74 свыше.
0: Да.
1: Боже мой.
0: Да. За полтора
1: это
0: года.
1: Это только успевай, как говорится.
0: Конечно.
1: И умудренные опытом мужи.
0: Все встает сразу.
1: Вступают как бы наоборот, в этого удивительное.
0: После операции все встает сразу, все работает.
1: Все работает, все как? Встает. В 134
0: сразу.
1: Года.
0: Да.
1: Все стоит.
0: Да.
1: Как у молодого.
0: О чем вы?
1: Жеребца.
0: О чем вы сейчас?
1: Что я, о чем мы говорим?
0: Вы сейчас о чем говорите?
1: Не, я вам говорю о том, что удивительные сочетания.
0: Все встает на другие рельсы.
1: Все встает. Ну, конечно, я об этом
0: что вы
1: себе говорю.
0: Позволяете?
1: Нет, вы не волнуйтесь.
0: Ну и все.
1: Нет, давайте.
0: Вот так.
1: Вы понимаете, ведь демографическая проблема, она очень остро стоит.
0: Конечно.
1: А для этого
0: она
1: все...
0: Она как стояла, так и стоит.
1: Вот.
0: Ну
1: вот,
0: и все.
1: Вот. Она должна...
0: Вот и все.
1: Она должна решаться. Благодарим вас, дорогой мой Вениамин, потому что только вас, так сказать, благодарить. Вас за вами целая смена
0: учеников. Я, кстати, хочу вам сказать, что, в принципе, с вами я тоже мог бы поработать.
1: Отлично, дорогой мой Вениамин. Мы прощаемся с вами. Будущее за вами. Спасибо.

0: питаем геранью. Фоменко Фрик Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 ру.
3: Будь безобразником!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь и сейчас на Фоменко Фейк Радио «Быть безобразником». «Быть безобразником» и у нас в гостях сегодня Вероника Сатан, как я уже говорил. Вероника потрясающая, совершенно удивительная. Она руководит компанией ООО «Бедовые мысли». Она сама бедовая. Она наша дорогая. Она у нас... Да она у нас вообще, как говорится. Вот. Что мы сейчас только что узнали от Вероники Сатан. Да. Вероника Сатан просит называть ее Ника. Что мы только что узнали? Мы узнали, что бедовые живут без мозга.
5: Ты хотелось побыть Глафирой.
4: Глафирой захотелось побыть прямо сейчас.
5: Так бывает, знаете, приходит. Тут пришла мысль, сразу вас говорю, сразу. Надо сразу говорить.
4: Сразу говорить и да. сразу делать.
5: Сразу говорить, делать. Хочу Глафирой.
4: Хочу вернуться к нашему обсуждению дорожной ситуации. Вот вы, когда садитесь за руль, например, такое же может быть?
5: Конечно.
4: Вдруг ни с того ни с сего у вас возникает идея сесть за руль. Такое может быть, правильно?
5: Ну, возникла идея, пошла, села за руль, поехала.
4: И вы такая бедовая садитесь, значит, очертя голову за руль.
5: Да.
4: И в это время...
5: Мало того вам скажу, иногда захотелось сесть за руль этой машины, я пошла, села. Побиваю стекло, сажусь, все.
4: Вот так, это бедовая мысль такая.
5: Бедовая мысль, а пошло, поехало.
4: Соответственно, просто я понимаю так, что... мозг вообще не подключается.
5: Ну, я выяснял, ну, да, отказ от мозга, Влад.
4: Отказ от мозга.
5: Влад.
4: Отказ от мозга, дорогие друзья. Что такое бедовые, бедовые люди? Отказ от мозга. Приятно.
5: Да,
4: но куда тогда приходят мысли, если мы отказались от мозга?
5: Нет, они приходят, но они успевают только прийти, и все, они сразу воплощаются в жизнь. Не надо их думать, понимаете, не надо переваривать, взвешивать, не дай бог, зачем? Зачем?
4: То есть, ни в коем случае не надо переваривать мысли.
5: Нет, нет.
4: То есть мозг мозг просто пропускает через
5: просто
4: себя.
5: Просто пропускает, по как сути, вы ловишь импульс.
4: По сути,
5: первый,
4: это как труба.
5: Слушайте, знаете, на что похоже? Как вот эти вот серферы, да, на волне, поймать волну. Вот пришла мысль, как волна... Ты поймал ее, сразу запустил и в жизнь воплотил. Все, и ты на волне, на волне, на волне.
4: Понимаю вас. Ну, так сказать, жизнь без мозгов, жизнь очертя, жизнь, так сказать, пропуская через себя, не вдаваясь в подробности, она, конечно, уникальна. Да. И я хотел бы вернуться к разговору о той частной клинике, в которой... Собственно, вы и побывали, которую вы рекламируете теперь. Это,
5: восторг.
4: Я понимаю, что она тоже входит, эта клиника, в ООО «Бедовые мысли»,
5: ну,
4: правильно?
5: Ну, знаете, бедовых уже столько много,
4: бедовые что... врачи.
5: Да, бедовые врачи. У нас уже бедовые учителя. Слушайте, такие классные. Вообще, такие классные учителя.
4: Да?
5: Слушайте, такие вот. Я в такую школу походила.
4: В школу, где бедовые учителя?
5: Я в такую школу походила. Бедовые учителя. Это вообще... Бедовый завуч, это вообще...
4: Бедовый завуч! Удивительно, бедовый завуч. Я бы учился в такой вот школе.
5: Вот, я говорю.
4: Я бы учился среди бедовых, а учился бы, очертя голову. Но я хочу сказать сразу, дорогие друзья, мы понимаем с вами, что поскольку мозг не участвует, он нигде не участвует, я понимаю, в процессе нигде. Вот вы сейчас мне сказали, что вы собрались искупаться, поехать искупаться со своим новым знакомым.
5: Вчера познакомился.
4: Вчера познакомился?
5: В бассейне.
4: В бассейне, в раздевалке.
5: В раздевалке, конечно. Я там знакомлюсь обычно.
4: В мужскую раздевалку и давай.
5: Я, да, естественно, ну что эти в женскую, понимаете? Ну и что там я увижу интересно? Да ничего. Просто ничего.
4: Согласен.
5: Заходишь в мужскую раздевалку, сначала испуг, страх, то все нормально, мужички расслабляются.
4: А испуг, страх все-таки есть.
5: Ну, конечно.
4: У бедовых бывает и испуг,
5: нет,
4: и страх.
5: У меня
4: мы вернемся
5: нет.
4: к вам буквально через минуту, дорогие друзья. Через минуту мы вернемся к вам. Небольшая короткая пауза.
0: Будь безобразником.

0: Мяса Курского во всех аптеках для дальнобойщиков. Классика в эфире.
1: Легче воздуха казалось мгновенье. Протянуть хотелось руку, но стоишь один посреди грязной комнаты. Хочешь изменить правила игры, а можешь ли? Стоишь, замер. Тихий шелест весеннего каштана за окном, дрожь по коже. Перекрыли кислород. Включается свет. Отворяется ящик стола старого из красного дерева. В руке фотография любимого человека, и ничего нет. Ближе. Но фотография пуста. Ничего не чувствуешь. Знаешь, что это она. Знаешь, что каждый день без нее мука. Но мгновение времени на фото не греет душу. Изящно приходит отравляющий нутро гость. Страх. Фотография падает на пол. Закрой глаза и подумай, чего на самом деле хочешь ты? Что побуждает тебя к действию? Рождается образ, но не схож он с цветной картинкой на полу. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Фантомы страха убегают из мысли, как старые моряки от сильной бури. Спокойствие и мирный, не имеющий границ в пространстве сон. Ибо на дне великого океана не бывает волн, только покой. Вы прослушали отрывок из повести Франсуазы Лизон «Смех парижанки». Читал автор.
0: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?
3: Искусство папоротника. Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио, как и всегда, Влад Жульпацкий. Сегодня у нас Белла Забродская. Здравствуйте,
4: вас.
3: Белла. Здравствуйте.
4: Приветствую вас,
3: здравствуйте,
4: мои друзья.
3: Белочка.
4: Приветствую, приветствую.
3: Вот что хочу спросить.
4: Да, да.
3: Наши, так сказать, наши, естественно, слушатели и зрители тоже интересуются этим.
4: Да.
3: Я как бы опережая, хочу задать вопрос. Нужно ли принимать, скажем, душ, например, перед тем, как устроить вот эту вот, ну, так сказать, ну, это же система отношений, я понимаю, да, так, искусство папоротника – это когда и он хлещет ее,
4: да,
3: и она хлещет,
4: да,
3: если уж мы вытесняем камасутру.
4: Да, да. Понимаете, в зависимости от того, какого вы хотите добиться эффекта.
3: Mm-hmm.
4: Если исключительно оздоровительный эффект, mm-hmm, да, вот, mm-hmm, как бы просто на теле, если мы останавливаемся, то, конечно, лучше помыться. Конечно.
3: Mm-hmm.
4: Но если мы говорим еще о проникновении как духовной сферы,
3: mm-hmm,
4: лучше, конечно, воздержаться от мытья, причем где-то дня три. Да-да-да.
3: Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Потому что все скопленное на теле, понимаете, это что же информация?
3: Mm-hmm.
4: Понимаете, даже пыль,
3: mm-hmm,
4: или какая-то грязь,
3: mm-hmm,
4: это же несет с собой информацию.
3: Mm-hmm.
4: И информация в том числе о духовном, так сказать, mm-hmm, аспекте человека. Да.
3: Mm-hmm.
4: Поэтому хлещем немытого.
3: Хлещем немытого.
4: Да.
3: Вот оно,
4: да,
3: что.
4: Да, да.
3: Ну, и вот что тогда у меня сразу возникает.
4: Да.
3: Охлестав друг друга.
4: Охлестав друг друга. Изможденные люди падают, как бы даже чуть откидываются, что ли.
3: Обессилев.
4: Обессилев совершенно.
3: Угу.
4: И вот тут вот такая волна духовности их настигает.
3: Накрывает.
4: Накрывает просто. Если говорить о каких-то чувствах, там, любовь, там, и так далее, это даже несравнимо. Понимаете, я могу вам долго рассказывать, но только придя в нашу группу, вы сможете ощутить.
3: Я с удовольствием сразу скажу. Но и вот отсюда вот открываются новые наслаждения.
4: Новый горизонт.
3: Да, я понимаю так, что вот именно это вы и называете техника кусайро.
4: Куйсаро.
3: Вы знаете, куйсаро.
4: Куйсаро. Я должна сказать, что она расшифровывается.
3: Да.
4: Значит, куй сам радость обретает.
3: Вот так.
4: Вот так.
3: Это ничто. Это просто несравнимо с тем же кома у сутры.
4: Да.
3: Правильно?
4: Куй сам радость обретает. Да.
3: Как
4: да.
3: это точно? Да? Вот вы понимаете, как это вот удивительно да. точно, как да. это прямо попадает.
4: Я бы сказала,
3: самое...
4: образно, да. Куй сам свою жизнь и радость обретает.
3: С помощью папоротника.
4: Конечно, папоротник.
3: И вот теперь у меня прямо такой вопрос по технике куйсаро. Скажите, пожалуйста, так сказать, ведь если, я понимаю так, если обычный человек, скажем, дачник, оторвется папоротник, который у него растет, можно сказать, на участке, и сам отхлещет себя.
4: Да.
3: Нет. Это, конечно, не будет никакая техника.
4: Вопрос. Вопрос состоит в том, а сосудист ли его папоротник?
3: Вот в чем дело.
4: Понимаете, не каждый папоротник сосудист. Нам нужно только сосудистые папоротники.
3: И вот что я хочу спросить, а вы выращиваете их отдельно?
4: Мы выращиваем сосудистые папоротники, конечно, отдельно. У нас целая плантация небольшая.
3: Чтобы не было ошибок.
4: А?
3: Чтобы не было ошибок.
4: Чтобы не было ошибок, конечно. Потом, понимаете, мы уже занимаемся, так сказать, разведением, скрещиваем какие-то породы, чтобы сосудистость, она как-то увеличиваем сосудистость. Да.
3: То есть для более легкого воздействия.
4: Да. Если раньше была малая сосудистость наших папоротников, то теперь мы достигаем огромной сосудистости.
3: Вот что я хочу спросить. Пробовали ли вы такой вот, я не скажу поединок, пробовали ли вы, может быть, как-то вот так вот, например, вот в одном углу?
4: Да, камасутра.
3: А в другом?
4: Куйсаро.
3: Вот.
4: Пробовали, конечно.
3: И?
4: Пробовали. Смешной вопрос. Просто смешной вопрос. Эти, понимаете ли, все какие-то потные, какие-то, понимаете, после физической нагрузки, какой любви нету речи вообще никакой, просто жалко смотреть. И вот эта пара после куйсаро. У них полно сил. У них столько энергии. Я говорю, светиться человек начинает.
3: Обалдеть. Сосудистые папоротники.
4: Можно свет выключить, а будет свет.
3: Вы знаете, я хочу... конечно, это не на правах рекламы, а просто хочу с удовольствием, чтобы вы сейчас произнесли адрес, где находится, занимается ваша группа, где, можно непосредственно влиться и научиться вот этой технике куйсаро.
4: Улица Долгого Поля.
3: Так.
4: 3.
3: Так.
4: 5-й подъезд.
3: Так.
4: Код 574713. Решетка 55.
3: Все, отлично. Я надеюсь, друзья, вы записали. Итак, сегодня перед нами открылась информация о том, что наконец-то проклятая Камасутра ушла в небытие. И здесь сегодня с техникой куйсаро.
4: Куйсаро,
3: прошу прощения.
4: Радость обретает.
3: Нас знакомила удивительная Белла Забродская.
4: Да.
3: Спасибо вам, дорогая, за то, что вы нас посетили.
4: Спасибо, ждем.
0: Искусство папоротника. Флора и фауна родной планеты.
1: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.
0: Самостоятельно подносим ко рту Фоменко Фейк Радио.
5: Täällä Tora, minä hyvä Graham.
6: Kato, Aki ja Tora on lähdössä maailman kiertolla. Aki ja Tora on the road, hei!
5: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
6: Jumppa huiti, Tora! Oletko sä raadannu ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään

0: Tex. Эй, Кевин, Филли.
1: Если вдруг захочешь пива
2: или водки в тот же миг,
1: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.
1: Аптечный сомелье.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио у нас в программе «Аптечный сомелье» удивительный человек. Хочу сказать, прежде чем мы кинемся, так сказать, в наши просторы, хочу сказать, что во всех социальных сетях, Facebook, Instagram, ВКонтакте, везде вы можете набрать Фоменко FM и увидеть нас и прослушать огромное количество наших программ. Итак, набирайте Фоменко FM в любой социальной сети, и все это есть. Итак, в гостях сегодня у нас Ростислав Вигитанов, человек, от которого зависит жизнь каждого. Да, дорогие друзья, Ростислав отдал свою жизнь без остатка, всю, от начала до конца, на святое дело, на святое дело. Ростислав пробует таблетки. Любые таблетки. Он работает аптечным сомелье. Человеком, который, от которого, так сказать, зависит наша жизнь. И сразу жесткий вопрос. Ростик, сколько уже...
3: Здравствуйте.
2: Ростик, сколько уже погибло аптечных сомелье?
3: О, боже мой. Владик. Ох, мой милый Владик, вы понимаете, в чем дело? Прежде всего, во-первых, нас приравнивают к летчикам. И не просто к летчикам, а к летчикам-испытателям.
2: Удивительно.
3: Потому что...
2: Настолько опасная работа.
3: Это очень рискованное дело.
2: Ну, в связи с этим хочу спросить сразу вот о льготах. Вы, как аптечник-сомелье, который приравнен к летчикам-испытателям, пробуя таблетки, вы какие льготы получаете?
3: Льготы, ну, скажем так, на проживание.
2: Так.
3: Льготы на круизы.
2: Угу.
3: Это постоянные круизы. Я все время в круизах. Как только я выдается минутка, я тут же...
2: Ну, по факту, получается, вы же можете работать и отдыхая.
3: В принципе, да. Но иногда не позволяет тошнота. Тошнота. Это сопряженная вещь.
2: Ну, скажите, пожалуйста, да. Ростик, ну вот вы ведь, так сказать, человек, живущий на грани, правильно?
3: Ну, да.
2: Ну, предположим, новое лекарство изобрели в таблетках. Вы, так сказать, его берете и смело пробуете.
3: Я всегда.
2: А может оказаться, что исход будет летальным?
3: Ох ты, боже мой, Владик, вы понимаете, ну как летально? Фатальным!
2: Ага, вот оно.
3: Вот, я вот так вот, и каждый аптечный сомелье, а нас мало.
2: Угу.
3: Я в Ужгороде, два человека, во Франции три.
2: Угу.
3: Ну и в Австралии есть одна бабушка, но она уже почти заканчивает эту карьеру.
2: Эту работу.
3: Да,
2: да, ну хочу сказать, все-таки давайте, я вот что хочу спросить. Да. Много уже все-таки погибло аптечных сомелье, вернуться к этому вопросу.
3: Много.
2: Много, да?
3: Много.
2: Ну давайте, может быть, минуту молчания почтим память.
3: Давайте.
2: Давайте. Ну вот мы почтили память аптечных сомелье, которые погибли, принимая таблетки. За нас с вами, дорогие друзья, лечась неизлечимо. И ошибки, так сказать, всех ученых и всех, так сказать, фармакологов. Вот на них, так сказать, проверили. Скажите, пожалуйста, Ростик,
3: да.
2: Правда ли, что раньше таблетки испытывали на свиньях?
3: Ну, боже мой, зачем вы так сразу, Владик? Ну... Вы понимаете, дело в том, что да, действительно, потому что свиньи очень хорошо абсорбируют все, что как бы принимается внутрь.
2: Отлично. Значит, прошу прощения, перебиваю вас.
3: Да.
2: Мы прервемся с вами ненадолго.
3: Пожалуйста.
2: Буквально короткая музыкальная пауза. И потом вернемся к разговору о свиньях.
3: Давайте.
1: Аптечный сомелье.
0: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу потребуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
5: Ай, Богданку, костровецы! Кого не були боїці? Аргіо!

0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами Алла Бац. А у меня в гостях первопроходцы. Это Григорий Л. И напротив меня Александр З. Итак, они беременны, да?
1: Ну вот очень важный еще аспект, который мне хотелось бы затронуть.
0: Затроньте.
1: Это дело в том, что, ну, вот сейчас девочки все рожают кесаревым.
0: Да, а вы как хотите?
1: Ой, знаете, у нас есть два пути.
0: Угу.
1: У нас есть
0: все-таки в воде, да?
1: Ну, все-таки попробовать нормальным способом родить в воде.
0: Угу.
1: Ну, то есть, как вы знаете, у мужчин тоже есть, так сказать, выходное отверстие сзади.
2: Конечно.
0: Да.
1: Вот. Но может и не получиться, потому что там очень высокое давление.
0: Да.
1: И поэтому мы думаем все-таки, может быть, ну, это уж сейчас как наш лечащий
0: врач
1: скажет, угу. Да. Я думаю, может быть, все-таки, конечно, тоже кесарево попробовать.
0: Попробовать.
1: Хотя полостная, вы знаете, она всегда полостная.
0: Конечно.
2: Ну, а что делать? Ну, а что делать, Саша? Ты сам понимаешь. Мы с тобой уже обсуждали.
1: Ну, сейчас так делают. Сейчас такая высокая технология уже.
0: Да. Скажите, а как будет с кормлением вот дело
2: ну,
0: обстоять?
2: Ну, подождите вы так.
0: Молоко ведь как вот?
2: Вы куда уже заглянули? Сейчас 10-й триместр.
1: Сразу я скажу, мы уже подумываем
0: так.
1: О грудном вскармливании.
0: Ага.
2: Ну, а как вы хотите? Это же одновременно происходит все, понимаете? И грудь чуть-чуть
0: и
2: растет.
0: И что говорит Адольф Яковлевич? Это возможно?
1: Ну, пока есть вопросы технические.
0: Есть вопросы. Да,
1: пока
0: да.
1: У меня, вот, например, грудь вообще не зреет.
0: Вообще а вот у зреет. Григория ничего.
2: Да, а у меня
1: вот
2: чуть-чуть
1: и тут
2: есть.
1: Такие вот моменты. Но в любом случае на смесь...
0: Ну, в любом случае, если вдруг у вас не созреет, то Григорий покормит.
2: Может, да, кстати. Может. А мы же, поймите, это же, опять же, это же не просто, вот вы говорите, дружба, что это уже взаимо. Это слияние. Вы понимаете? Это угу. Слияние.
0: Слияние. Ну, скажите...
2: Не только спермы слияние, а слияние общечеловеческое.
0: А вообще же, извините, вот
2: да?
0: Острый вопрос.
2: Да.
0: А вообще ведь, в принципе, ведь вам нравятся женщины, правильно?
2: Конечно.
0: То есть никакого вот этой подоплеки,
2: да
0: вот
2: что?
0: Этой вот...
2: Да
0: вот
2: что?
0: Да. Просто вы в таких радужных майках.
2: А я вам скажу, почему, Саша, скажешь?
1: Ну, потому что у нас ведь бэйби-солнышко, ну, так сказать, мы сейчас готовимся.
2: Ну, это акция.
1: Ну, это не только акция, но это еще и, так сказать, раннее развитие, детский сад мы будем делать.
0: Да.
1: Ну, это все бизнес тоже. Поэтому
2: ну,
1: в майках наших фирменных майках.
2: Да. И это называется солнышко.
0: Солнышко.
2: Просто,
0: я
2: да.
0: Поняла. Я знаю, что и у Григория, и у Александра прекрасные жены. У вас прекрасные
1: да.
0: Ведь жены.
1: Конечно.
0: Вы как они к этому отнеслись? Интересно.
2: Да с радостью.
1: Ну, я могу сказать, что, конечно, они охренели, но потом они немножко привыкли.
0: Привыкли, да?
2: Я бы даже сказал, что они прибалдели.
0: Заботятся о вас, скажите?
2: Ну, а как же, ну что?
0: Да?
1: Я чувствую себя совсем другим человеком.
2: Да нет, ну, действительно, это все меняется, мировоззрение. Это, понимаете, и сразу ты как-то начинаешь...
1: Главное, когда ты думаешь о своей стране, о том, что ты помогаешь демографическому, так сказать, ну, преодолеть демографический
2: да.
1: кризис,
2: да, да,
1: что
2: да.
1: Ты увеличиваешь население,
2: да.
1: Это, конечно, это огромное воодушевление.
0: Да.
2: И я вам скажу, не случайно, Саша, так несколько раз говорил о президенте, под который тоже волнуется как на эту тему, он все время говорит, и в каждом своем выступлении...
0: Я знаю, что вы на прямой связи практически.
2: Да мы на прямой конечно, связи теперь. Постоянно. Президент звонит, конечно, он спрашивает, как Сашка?
0: Потому
2: он
0: что так... это же про прорыв
2: как,
0: в нашей стране
2: Гречка.
0: Случится, понимаете, вот этот вот.
2: А вы представляете, как нам завидуют другие страны?
0: Да я даже не представляю. Просто не представляю, понимаете, и в космос мы первые полетели.
2: И здесь
0: тут еще и, да, и родим, значит.
2: И Белка со Стрелкой полетели в космос, и Гагарин, и Сашка, и Гришка.
0: Скажите, а подумываете уже, я понимаю, что уже может рано, конечно, спрашивать, но вперед, вот, это все-таки, как вы думаете, один будет у вас такой опыт, или может быть...
1: Ой, давайте пройдем
2: один
1: сначала.
2: Ой, не надо загадывать, я вас прошу, Аллочка, ну, потому что это такое дело, действительно.
0: Да.
2: Давайте постепенно, и потом и с кормлением, мы разберемся, ради бога, сейчас столько придумано, даже все. Есть же даже...
0: И молокоотсос, если
2: молокоотсос.
0: Вдруг не созреет там,
2: вот.
0: Да.
2: И потом есть же кормление просто в брикетах, все просто, все в брикетах. Вот
0: все
2: и все.
0: Брикет.
2: Взял брикет, купил брикет, ну и все. Господи.
0: Да.
2: Покормил и все. Единственное, сложно немножко ходить. Ну уж, извините, это интимная вещь, но что делать? Ходить, как говорится, по большому. Вот. Сложно. Да?
0: Да.
1: Саша? Я весь, честно
2: на
1: говоря, на слабительных.
2: Да.
0: Да вы
2: на
0: что?
2: На нерве. К сожалению, да. Есть.
1: Все-таки поддавливает, знаете, есть такое.
2: Это же колоссальное давление, вы понимаете. Внутри mm-hmm. и внешнее давление, внутреннее давление.
3: Быть или не быть?
4: Сбиваем с толку каракатиц. Фламенко Фейк Радио. быть.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песни короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.

Moldedan raha. Raastuvan oikeus syytetään. Hovioikeus.

0: Фигляр.
1: А скажите, а бывало так, что вот какая-то связь вот с вашей клиенткой перерастала в нечто большее?
2: Да, 8 раз.
1: 8 раз. Наверное, сложно, это сложно.
2: Это трагические
1: истории. Трагические истории. Я понимаю, да. Извините, что я затронула эту тему, но а как без этого, как без этого? И как вот скажите, вот это вот просто вот нужно рвать по-живому, так сказать. Приходилось.
2: Резать. Ну, я могу сказать, что это все равно светлые воспоминания в моей жизни.
1: Конечно. А скажите, вот у вас есть семья?
2: Ира.
1: Да.
2: Я принадлежу всем женщинам. Всем, Ира. Какая семья?
1: Какая у вас сложная работа?
2: Я положил себя на алтарь.
1: На алтарь,
2: Бог. Я бросил. Да, я знаю, что когда я стану, так сказать, стариком.
1: Дряхлеть?
2: Просто глубоким стариком.
1: Да.
2: Я понимаю, что у меня, конечно, будут проблемы. Я хотел бы, ну, так сказать, детей, внуков, естественно.
1: Да.
2: Но нет.
1: Но есть вещи, которые, так
2: важнее.
1: Сказать, важнее.
2: Важнее собственного я.
1: Важнее собственного я. Вот понимаете, дорогие слушатели, зрители, с каким человеком мы сегодня говорим? С каким удивительным человеком, который положил свою жизнь, можно сказать, на улучшение жизни совершенно иногда незнакомых ему женщин. Как он по-настоящему, может, такое настоящая любовь. Вот, наверное, она такая. Ну что же, я благодарю вас за этот, я бы сказала, вот видите, как у нас получился разговор. Серьезный, очень серьезный, да.
2: Ирочка.
1: Да.
2: А после эфира я попрошу тебя все-таки остаться.
1: Ну, не могу вам отказать, конечно.
2: Спасибо, милая.
1: Спасибо. Ну, будем закругляться, наверное. До свидания, наши слушатели, зрители. Ну, с вами была я, Ирина Рыбаладзе. Я обещаю, что я все расскажу, все, что было после эфира, ничего не утаю.
0: Жигало Фигляр.
3: Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется. Лицензия 62-37-99-97-17-64.

0: Классика в эфире.
1: И холода уже настали, а из ростка появился стебель, тонкие листья. И вот уже выпал снег, и наступила зима, а посреди заснеженного поля гордо высился изящный зеленый стебель с большими листьями и назревающим бутоном. Но как-то раз, когда соломинка только собралась зацвести, уже в феврале, в ожидании весны, по лугу пошел человек. Он шел и не обращал никакого внимания ни на природу, ни на то, что посреди зимы собирался цвести цветок. Он наступил на соломинку грязным сапогом. Та упала, втоптанная в снег. Вмиг, ощутив смертельный холод, боль, страх и ужас зимы. На следующий день цветок усох, покрылся корочкой льда. Ветер задумался, его дуновение стало совсем тихим и почти незаметным. Вы прослушали рассказ Валентина Пыхина «На лесосеке».
0: Классика в эфире.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства лососевых, но оно было утеряно Почтой России.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня Владислав Жульпацкий в программе «Эмакуляция правды» принимает у себя в гостях узнавателя четвертого уровня Якова Войтюка. Здравствуйте, Яков!
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Яков, я вот что хотел у вас узнать. Вот что важно. Вы человек, который собою, практически рискуя, проверяет все.
1: Да.
0: Ну, так сказать, все, что есть у нас во всем нашем большом обширном планетном списке.
1: Ну,
0: я хочу сказать вот что. Ну, это же не просто какие-то путешествия, да?
1: Нет.
0: А это точное вскрытие, насколько я понимаю, это точное вскрытие смыслов того, что нас окружает.
1: Это вспарывание, я бы сказал, вспарывание.
0: Ну вот сразу перейдем к делу, и я буквально хотел бы сказать, что вы, как узнаватель, сами выезжаете на место, ведь правда же?
1: Всегда только
0: с собой, как говорится, рискуя и проверяя, и узнавая. Ну вот, предположим, дорогие наши радиослушатели, вот как сегодня это происходит. Открываем, например, интернет, читаем. Марианская впадина.
1: Ну, чушь,
0: расскажите нам о Марианской впадине, например.
1: Ну, все это
0: чушь собачья. Самое глубокое место на планете.
1: Ну, Марианская впадина, она и не совсем впадина, во-первых. Я погружался туда, опускался, так сказать. Она не...
0: Что ж, до самого дна?
1: Ну, конечно, до самого дна.
0: О, боже.
1: Ну, конечно. Да и не так там глубоко. Но по-нормальному, по-хорошему можно. Ну, во-первых, у меня алюминиевые ботинки. Это надо понимать. Вот. Вот, я вижу, вы даже не готовы были к этому. А я вам скажу, почему. А по-другому вы никак не опуститесь. Только в алюминиевых ботинках. Ну, у меня обтягивающий костюм, естественно, все это не отличается от обычных этих аквалангистов. А так, я вам скажу, все равно алюминиевые ботинки и, естественно, чесучевая одежда. Потому что чесуча, она очень хорошо...
0: Тепло держит.
1: Тепло держит.
0: А я хочу спросить, а все-таки глубина-то какова? А вы замер делали, так сказать, физически натуральный или при помощи электронных средств?
1: Ну, у меня электронные, но хотя и сапогами
0: всего,
1: можно.
0: Но,
1: да, и сапогами можно.
0: А тянули ли вы, так сказать,
1: трос?
0: Шнур, да. Шнур.
1: Ну, не шнур, это у вас шнур, так сказать. У нас-то трос. Есть
0: трос
1: огромный. Мы тянули-то трос.
0: Ну, то есть вы приперлись, привезли с собой

0: И не впадина.
1: Да и не впадина, конечно.
0: Но что это такое?
1: Она, я вам скажу, это какая-то...
0: Лощина?
1: Выемка.
0: Выемка.
1: Выемка. Это выемка.
0: А что, глубина выемки не такая уж и, как говорится...
1: Да небольшая. Я говорю, на 8-м километре уже все было понятно мне. Мне особенно, мне не надо было дальше двигаться, потому что, во-первых, трос закончился.
0: Да. А вы же сказали, 9 километров.
1: Секундочку, да я уже все понял. Я на 8-м километре понял, что еще 1 километр остается в запасе. Просто. Алюминиевый ботинок.
0: А до дна еще не дошли.
1: Не дошло. А алюминиевый ботинок начинает чувствовать. Алюминий на 8-м километре он начинает чувствовать. Он начинает немножко играть.
0: Алюминий. Вот я просто вопрос у него.
1: Да, пожалуйста.
0: Ваши ушные раковины, скажем там, давление.
1: Ну, барабанные.
0: Барабанные переполки.
1: А я вам скажу, у меня был специальный шлем. Конечно. Ну, а как же, конечно. У меня специальный, я же говорю, у меня обтягивающий костюм. У меня специальный шлем, алюминиевые ботинки.
0: Ну, теперь для самых уже нам очень интересно. Мы же хоть галопом пойдем.
1: Давайте галопом, галопом.
0: Вы же были везде, вы же были везде.
1: Ну, давайте еще, называйте.
0: Я просто хочу узнать у вас. Вот вы опустились на дно Марианской выемки.
1: Выемка. Она по-настоящему выемка. Мы будем переписывать сейчас просто.
0: Историю, да?
1: Историю.
0: Человечество.
1: И человечество. И просто мы назовем, наконец, правду.
0: А кто там в этой выемке на дне обитает? Вот такой вопрос у наших радиослушателей.
1: Понимаю сейчас. Додонские. Додонские.
0: Да ладно.
1: Да.
0: То есть простые.
1: Простые.
0: Додонские
1: микроорганизмы.
0: Обалдеть.
1: Конечно.
0: Но их много.
1: Очень. Они даже в глаза лезут, но у меня шлем специальный, поэтому, слава богу.
0: А вот еще вопрос. Не смогла камера там снимать, правильно?
1: Нет, никакая камера. Я же вам говорю, там выдерживают только алюминиевые ботинки, и то они на 8-м километре начинают играть. Они сжимаются, разжимаются.
0: Вся сила в вас, как я понимаю.
1: Сила и энергия моя.
0: Узнаватели 4-го уровня.
1: Ну, в общем, а поэтому у меня 4-й уровень.
0: Вообще, скажите, в семье Войтюков это... Вообще, вы, так сказать, Войтюк первый?
1: Я
0: или
1: первый.
0: Уже, или уже было такое?
1: Нет, до этого в колодец упал дед просто. Все, больше ничего. Ничего
0: не
1: больше.
0: Не более того.
1: Просто упал, и все. Да это на этом все закончилось.
0: И вот я хотел спросить.
1: Да.
0: Разница во времени между всплытием и, так сказать, погружением. Есть?
1: Есть. Ну, вы знаете,
0: с чем связано?
1: Про кессонку вы знаете.
0: Кессонка?
1: Да, конечно, кессонка.
0: Ну, я.
1: Но единственное, защищает шлем и алюминиевые ботинки от этого. От этого. Поэтому только
0: хотя,
1: так.
0: Вот что я хочу спросить. А вот если на 8-м километре он играет, а на подъеме обратно перестает уже на 6-м километре играть, перестает.
1: Уже перестает. Понимаю. Конечно, конечно. Делайте паузы нормально. Ну, как, собственно, как.
0: Сколько по времени вы поднимались из Марианской?
1: 8 часов.
0: А, такой вопрос у меня.
1: Да.
0: А вот вы, ну так, честно.
1: Ну да, ну.
0: Без, так сказать, без налета вот этого героизма.
1: Ну.
0: Сколько, как говорится, у вас получился километраж?
1: Километраж?
0: Глубина, так сказать, Марианской выемки.
1: Целиком?
0: Да.
1: 8,5.
0: А в длину?
1: 4.
0: Господи, да, да она маленькая.
1: Да она маленькая, я говорю, господи, про нее больше... Господи,
0: да я иду.
1: Да колодец, в который дед попал.
0: 7,5 километров в час иду легко.
1: Вот, о чем речь. Тогда
0: за
1: о чем
0: полчаса
1: речь?
0: Прохожу эту Марианскую.
1: Ну вот сюда. И все, господи.
0: Ну и все, понимаете.
1: Значит, идем дальше.
0: Подождите, что? Сейчас сделаем короткую паузу.
1: Ну давайте.
0: Да, и вернемся в эякуляцию правды.
1: Давайте.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.
2: 101.ru.
0: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Политика.
1: В ходе своей ежегодной пресс-конференции президент сообщил, что подумывает над тем, чтобы разрешить. Как сообщил нашей радиостанции пресс-секретарь президента, это заявление стало для всех неожиданным.
2: Тем не менее, это действительно прозвучало, и президент действительно обдумывает. Но сразу скажу, решение это непростое, многофакторное. Прежде чем оно будет принято, предстоит все взвесить, в том числе и наш имидж на международной арене,
1: сказал пресс-секретарь по телефону.
3: Экономика.
1: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает новый способ использования материнского капитала. Вместо ипотеки его можно будет обменять на килограмм гвоздей, две упаковки Ротбанта, стекловату и ведро. В сообщении ведомства сказано, что по наблюдениям экспертов, матерям намного интереснее строить жилье самим, чем покупать его. Поэтому деньги предлагается обменивать на строительные материалы.
3: Наука.
1: Ученые нашли способ освещать Землю ночью из космоса. По их мнению, освещение необходимо для того, чтобы ее было лучше видно инопланетянам. Вот что рассказал нашей радиостанции руководитель научной группы, профессор космоса Петр Кривошапка.
4: Вот представьте, летите вы на своей тарелке, ничего не видите, и вдруг бац! Что-то симпатичное, голубое, белое. Ну грех не приземлиться же, а?
1: По предварительным оценкам, стоимость освещения Земли составит 5 миллиардов долларов.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Перегрызая камни,
6: превозмогая боль,
5: переплывая лаву,
6: шашлык из последнего.
7: Кафе у Варана. Днем и ночью.
6: Чудеса армянской кухни.
8: Инструкция применения 35-88-74. Жуй.
9: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.
10: Чья спецовка?
11: Возвращаемся в студию.
12: А сколько вы зажимаете за смену?
13: Я 4, где-то мне получается 4, ну 5 иногда там бывает. Ну, это уже сильно уже, так сказать. Я имею в виду атмосферу.
12: Атмосферу. Да. То есть прямо руками?
13: Ну, естественно, а как же? Ну,
12: то есть в межручье у вас порядка 5
13: атмосфер? По где-то вот так, вот 5, да, где-то там. Но это надо сильно, это надо в любом случае там держать, это надо держать, потому что не этот, который с пальцем ходил, понимаешь?
12: А у тесочников, вот я хочу спросить, да. Социалка у них какова?
13: Социалка, да не очень, честно говоря, но там все равно, там иногда бывает и спускается сверху этот, понимаешь, все вот эти тарифы какие-то там специальные, эти самые, на такие догрузки какие-то там.
12: А у вас профсоюз же есть?
13: У нас профсоюз тесочников, естественно. У нас, мы прежде всего, мы в Висковую, эту самую область, мы писали. Нам прям там присылали оттуда бумаги. И по бумагам прям, по губам, можно сказать. По губам прям. И дали как, и все.
12: Потом, ну, слава богу.
13: Слава богу, да. Ну,
12: и детский сад, я слышал, построили.
13: Детский сад построили, потом там пристань сделали. Нормально. Там лодки, там хорошие, там улов хороший, там. Пора, пас.
12: А вы еще и рыбак, Матвей, да?
13: Да, конечно, рыбак. Я люблю это дело.
12: Понимаю вас. Ну что ж, дорогие друзья, я рад сказать, что сегодня у нас в гостях в программе «Чья спецовка», программе, посвященной профессиям, был наш старый, давнишний друг, слесарь, тесочник, да. Матвей Стежко.
13: Да ладно.
12: Спасибо, Матвей. Спасибо, Мотя.
13: Спасибо.

0: что?
1: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
2: Рай, рай, рай. Эй, Велет, кипись, ван!

0: 101, are you? Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.
1: Как потерять нить?
2: В гостях у нас сегодня Юрий Бызлов. Юрий Бызлов – это эксперт-ниточник. Как стать таким вот ученым, как вы, жизненную нить, так сказать, выводя? Вы же видите, так сказать, человека, вот вы видите, сразу как бы сканируете, и вы понимаете, здесь жизненная нить плохо, да, а здесь жизненная нить хорошо. Да. Здесь не хватает линии достатка, нить достатка утеряна, а здесь нити любви не хватает.
3: Мы же сканируем.
2: Вы же сканируете и мужчин, и женщин. Понимаю вас.
3: Справа мужчин, слева женщин.
2: Вот.
4: Конечно. Вот. Ну что, перед тем, как в барокамеру голеньким зайти, мы сканируем сначала мужчин и женщин. И после этого вот здесь подставляем датчик. И
2: Чек. Вот и все.
3: Вдруг оказывается...
2: И он видит... И никаких, так сказать, медикаментозных.
3: Да ни в коем случае.
2: Ни нитки. Просто одно здоровье.
3: Просто нитки.
2: На прямом человеческом, так сказать, вот прямом контакте.
3: Да. Это должно быть.
2: А с иностранцами вы работаете?
3: Конечно. Но там у нас отдельное есть ответвление. Это называется иностранная подпушь.
2: Ох!
3: Да. То есть мы должны найти у человека подпушь. Перед тем, как ему расстаться с ниткой со своей, вот этой вот ниткой, которая уже вытянула его, мешает.
2: Он уже психанул, но он еще не псих. Вот скажите, у кого больше шансов? У психа, который еще не психанул?
3: Да.
2: Или у того, кто психанул, но еще не псих?
3: Больше шансов, я думаю, и у того, и у другого.
2: Вот так.
3: Конечно.
2: Уравниваем их.
3: Мы уравниваем.
2: Неожиданно.
3: Единственное, только мы щупаем как бы вот мужчины и женщины. Вот в этом разница. Здесь, конечно, мы... расчерчиваем это.
2: То есть проводим линию.
3: Мы проводим.
2: То есть мужчины – это мужчины,
3: женщины – это женщины. То есть когда женщина психанула – это одно. Мужчина психанул – совсем другое. Вы понимаете?
2: Удивительно.
3: Женщина-псих, мужчина-псих. Да. Разные вещи.
2: Разные вещи.
3: Мы называем их вещами.
2: Или еще не псих, еще не псих.
3: Да, еще не псих, еще не псих. И это стихи.
2: И я, кстати, знаете,
3: я написал книгу. Да, так и называется «Еще не псих, еще не псих».
2: Ох.
3: Конечно.
2: Это же история. Нет, я не читал.
3: Но обязательно. Вы можете полистать переводику, там есть.
2: Ой, поразительно.
3: Конечно. Там написано
2: еще
3: прямо
2: не псих,
3: Юрий
2: Бызлов,
3: еще не псих, еще не псих. Это потрясающие. Это какие-то такие-то капельки дождя. Это роса.
2: То есть еще не псих, еще не псих. Нам будет наплевать на них. Когда уйдет от нас тоска.
3: Тоска. Мы брызнем рядом у соска. Сосок жизни. Вот что.
2: Конечно. Вот оно что.
3: Да.
2: А я уже напугался, мы в эфире говорить.
3: Сосок жизни. Ну, вы поняли. Но есть нить жизни. Есть сосок жизни.
2: Вот оно
3: что. Есть стремя жизни.
2: Ну, есть, наверное, еще, так сказать, не дай бог.
3: Ну уж мы не будем про это
2: сейчас
3: говорить. Да. Но и с этим нам приходится тоже работать именно в наших барокамерах.
2: Ну, то есть вы сначала определяете...
3: То есть жизнь, я к чему, извините. Жизнь нитевидна. Мы пытаемся человека как бы только настроить его вот на это вот ощущение.
2: И вы как бы вот к вам приходит, например, человек, да?
3: Да.
2: Вы на него смотрите и как бы уже как бы понимаете, этот еще не психанул.
3: Еще не псих.
2: Но уже псих.
3: Уже психанул. Да, но еще
2: а бывает так, а вы смотрите на него и говорите, еще не психанул, но уже псих.
3: Да.
2: И можете видеть
3: и так. И вот и так может быть. И я вам скажу, подчас это даже с этим легче работать, когда уже психанул. Он уже эмоционально выплеснут. Понимаете? Но еще не псих.
2: Но еще не псих.
3: Понимаете? Это надо уловить.
2: И никаких медикаментозных...
3: Вот эта ниточка. Вот эта ниточка, за которую мы и вытягиваем.
2: Потрясающе.
3: Ну, конечно.
2: Потрясающе.
3: А как с женщиной приятно работать? Ну, что вы, боже.
2: Ну, что я могу сказать?
3: Да, пожалуйста.
2: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был потрясающий. Удивительный.
3: Вы меня перехвалите просто.
2: Психотехнологический эксперт, психолог по человеческим нитям.
3: Да.
2: Человек, который сделал открытие. да, что люди, да, делятся на две категории. Психанул, но еще не псих. И псих, но еще не психанул. Да. Вот такая вот как бы, да?
3: Конечно.
2: Спасибо вам. Сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио в программе у Влада Жульпацкого был удивительный Юрий Бызлов. Эксперт-ниточник. Спасибо вам, дорогой наш человек.
3: Целую.
0: Как потерять нить? Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте, при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.

0: мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Агония Гонева.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. В программе «Агония Гонева» Сергей Гонев. Удивительно, что вот хотел бы у вас спросить.
4: Да.
3: Сергей.
4: Да, да.
3: Все-таки мне не ясно. У меня как агония. Да? Это же такое крайнее состояние человеческого тела, да, крайнее состояние человека, которое приводит в 99,9% случаев к смерти.
4: К летальному.
3: К летальному исходу.
4: Да.
3: И, в принципе, вы говорите, что 41 год назад вы почувствовали, что у вас началась агония.
4: Представляете?
3: И вы с тех пор вот так в этой агонии перебываете.
4: Вот.
3: Скажите, а вы были у врача?
4: Конечно.
3: У какого?
4: У Потоцкого.
3: Mm-hmm.
4: Я был у Потоцкого.
3: У Потоцкого.
4: Да, я добился к нему в разрешение. Он пригласил меня. Он так и записал. Гоневу клизмы.
3: То есть вы хотите сказать, что клизмы это для...
4: Да не абсолютно. Да, я плюнул на это все. И пошел в жопу.
3: А!
4: Да.
3: Все-таки.
4: Конечно, конечно. Клизмы, это, ну что это, в жопу эти клизмы.
3: Я
4: ну
3: понимаю вас. Дело в том, что Потоцкого, ну этого известного врача Потоцкого,
4: Потоцкий.
3: Все давно разыскивают, и понятно, где он.
4: Да и его все разыскивают.
3: Я понимаю, что он теперь, вы, куда вы его, так сказать, отправили.
4: Да,
3: мне ясно совершенно, что
4: естественно,
3: пошел,
4: он туда.
3: Пошел он туда.
4: Да.
3: Вот,
4: ну, не, ну кто это так делает? Ну почему агония, и вдруг в жопу это самое. Зачем это нужно? Это никому не нужно. Давайте я перенесусь назад.
3: Я просто хочу спросить.
4: А, ну хорошо, не буду,
3: давайте. Вы цените агонию как таковую?
4: Да. Я ценю каждое мгновение, каждое. Я чувствую, как...
3: То есть вы не хотите расстаться с агонией?
4: Ни в коем случае. Я почувствовал это 41 год. Мне было 12. Прибавьте 41 и 12. Сколько?
3: Ну что, 53.
4: 53. Ну и что это? Разве возраст?
3: Да в жопу этот возраст.
4: Да в жопу этот возраст.
3: Ну вот.
4: Я чувствую, что я окрылен. Я лечу над родной страной. Вот какая, какая мощь. И это все агония.
3: Я хочу спросить, когда вы поняли, что у вас началась агония?
4: Ну да.
3: Вас охватила паника или нет?
4: Ну, немножечко, немножечко.
3: Сегодня, я понимаю, так вы, у вас агония управляемая.
4: В общем, да. И вот так я и живу, понимаете? Вот паника и агония. А это как бы два ведь... Вы знаете, это два поля. Это два поля. Вы знаете... Кстати, не сказал вам, что Потоцкий вообще озверел потом, когда я его послал в жопу.
3: Да вы что?
4: Да, ну зверь просто какой-то стал вообще. Вот. Да его показывают по телевизору иногда и разыскивают. Их разыскивает, вот как это называется? Их разыскивает.
3: Понимаю.
4: Ну, да.
3: Я вот что хочу у вас спросить.
4: Да. Паника и агония. Вот две.
3: Вы
4: два.
3: Со всей очевидностью поняли, что агония началась.
4: Да.
3: Какие это ощущения, скажите?
4: Приятные.
3: Как выясняется, что агония – это вещь приятная.
4: Да.
3: И каждый человек должен стремиться к агонии.
4: Конечно.
3: Находиться в ней.
4: Да.
3: Удиви.
4: Мне так приятно. Если вы, это все равно, что вот когда душ течет медленно. У вас бывало, когда душ течет медленно? Вот вы в душе. Вы в душе бываете же, да?
3: Нет.
4: Ну, ничего. Ну, и ладно, в жопу этот душ. Хорошо, давайте что-нибудь еще тогда. Что-нибудь, пример какой-то. Ну, вы находитесь, я не знаю, у дантиста.
3: Так, предположим.
4: Вы у дантиста. И он берет вот этот...
3: И я понимаю, что все, конец.
4: И все.
3: И тут начинается агония у меня.
4: Агония.
3: Агония же это вот так.
4: И вот это вот тянется. Вот это... И вот это вот вы находитесь. Вот это
3: и состояние. А вы сейчас показать управляемую агонию?
4: Пожалуйста.
3: Давайте.
4: Пожалуйста.
3: Что это?
4: Илья управлял сейчас агонией.
3: Это всего-навсего вот так?
4: Да. Нет, но это не всего-навсего, это начало. А вообще хотелось бы, чтобы вы как-то... Вообще я хочу выпустить такую брошюру. Так она будет называться. Агония ли?
3: Агония ли?
4: Да.
3: На этой высокой ноте мы остановимся и вернемся к вам через минуту, дорогие друзья.
2: Агония Гонева.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Рубрика поэзии.
5: Мы бежали с тобой до палатки, что уткнулась в прибрежный песок. Ты стреляла в меня из рогатки, то был нашего счастья зарок. А теперь я стою у причала, где закат лижет камню бока. Больше нет никакого начала, только горькое слово «пока».
0: Вы послушали стихотворение Виталия Вернова из сборника «Бег в прошлое». Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызывать скорую помощь, МЧС и желание жениться?
7: Безобразником!
8: Здравствуйте, дорогие друзья! У Влада Жульпацкого в программе «Быть безобразником» Вероника Сатан. Вероника Сатан – это руководитель, создатель и, так сказать, инициатор и вдохновитель компании ООО «Бедовые мысли». И мы говорим о том, как же произошло, что вот наша Вероника, да просто Ника, да? Да, просто Ника стала бедовой. Как она начала жить, очертя голову, и потом, в конце концов, значит, уже даже организовала вот такую компанию, где только бедовые и собираются. Я хочу, Никочка, у вас спросить. Ну, ваши бедовые поступки, они легче, чем бедовые мысли? Вот разница между поступком бедовым и бедовой мыслью.
9: Вы знаете, прелесть в том, и вообще самое главное, чтобы не делать паузы. Потому что если у тебя возникла бедовая мысль, сделал паузу, все уже, бедовый поступок не случится.
8: То есть уже гибнет?
9: Гибнет совершенно на корню, абсолютно.
8: То есть это вот, очертя голову, теряется?
9: Конечно, естественно, теряется. Ну, как бы смысл именно в том, что это отказ, почти отказ от мозга.
8: Отказ от мозга?
9: Да,
8: да. Ага! То есть мы переходим сейчас к самой важной части нашей беседы. Отказ от мозга. Ну, это ведь распространяется на все, так сказать, случаи жизни, правильно?
9: Ну, естественно, конечно.
8: Вот, мы, предположим, сели за руль. Вот я хочу спросить неожиданно. Вот
9: полный сели... отказ от мозга.
8: Полный отказ от мозга. А-ха! За рулем без мозга.
9: Абсолютно.
8: Вот это да, вот это да. За рулем без мозга.
9: Ну, это что такое? Что за обман такой? Сейчас я буду бедовая, вот здесь я буду не бедовая, а сейчас опять бедовая. Это несерьезно.
8: Да я считаю тоже. Удивительно.
9: Решил быть бедовой, будем.
8: Вот. Вот оно. Скажите, пожалуйста, а бедовый, кстати, к вам притягивается, я правильно понимаю?
9: Естественно, конечно.
8: Вот, потому что жизнь без мозга, она гораздо лучше, чем жизнь с мозгом.
9: Ну, будем откровенны. Во-первых, она просто веселее.
8: Так.
9: Понимаете? Она веселее, азартнее, она, ну, как сказать, она ярче. Просто ярче.
8: Просто ярче.
9: Просто ярче. Мы вот сейчас собрались открывать поликлинику бедовую. Где такие же врачи. Вы не представляете, какое там веселье. Просто не представляете.
8: Бедовые, бедовые, которые, врачи, которые лечат, очертя голову, да? О, прям как приходит в голову.
9: Как приходит. Слушай, ну я на самом деле, когда первый раз к ним попала, я, значит, пришла туда, неделю не могла выйти. Ну, там невозможно, классно просто.
8: Ну, все в лекарствах там, вообще, да? Лекарства дают любые.
9: Да вообще, вообще.
8: Какие хотите,
9: вообще, ну они же бедовые,
8: поймите. Обалдеть, обалдеть.
9: Там есть все.
8: Это частная клиника?
9: Там есть все.
8: Там это частная клиника, скажите?
9: Ну, это частная пока.
8: Частная. Адресок-то скажете потом?
9: Ну, естественно, Влад, я вам скажу.
8: Хорошо, спасибо. Я хочу тоже, ну, несколько мгновений попробовать без мозга, побыть бедовым.
9: Ой, вам понравится.
8: Да, да, да, да, да. Ну, Никочка, вот что я хочу спросить. Как работает ООО? Бедовые мысли.
9: Хрен его знает. Вообще не знаю, как она работает.
8: Обалдеть.
9: Ну, правда, я что-то не понимаю.
8: Ну, хорошо, хорошо. А давайте так. Давайте так.
9: А давайте так.
8: Порой... приходится выпускать бедовые мысли? Или вы держите всегда их так, себе?
9: Да зачем же их себе? Я только и делаю, что выпускаю.
8: Через все, так
9: через,
8: сказать...
9: как все поры, через все. Вот приходит что-то, порой, блядь, сложность в том, что еще бедовые не приходят.
8: Не приходят, бывают такие моменты, да? Когда вроде должно приходить бедовые, а не приходят, да? А вот я что хочу спросить вас. А сколько в вашем ООО, по статистике, вот в вашем ООО бедовые мысли, сколько бедовых на учете?
9: слушайте, ну вот что, ну, бедох, на миллионы счет пошел.
8: Пошел на миллионы?
9: Конечно, ну текучка большая.
8: Счет пошел на миллионы, но большая текучка. Мы сейчас вернемся к вам, дорогие друзья, в эту интереснейшую программу «Будь безобразником» через несколько мгновений.
7: «Будь безобразником». Флора и фауна родной планеты.
6: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Вспугнутая птица издает резкое «ведь, ведь, ведь, ведь, ведь».
7: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
10: Удаляем зазнобу. Фоменко

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Даем люфт. Фоменко Фейк Радио.

0: защиты детей.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «День защиты детей» на Фоменко Фейк Радио во всех социальных сетях. У нас сегодня в гостях у Влада Жульпацкого, ну, даже не так, у Владислава Жульпацкого в гостях сегодня семья. Семья удивительных людей. Это мама Лидия Гусакова.
2: Да.
1: И ее сын Сашенька.
2: Саша.
1: Сашенька.
2: Сашутка.
1: Вот. Ну что ж, давайте начнем наш разговор. Разговор начнется с непростого вопроса.
2: Непростого?
1: Непростого вопроса.
2: Ну давайте.
1: Саша рос без отца?
2: Да. Да, Сашенька мой рос без отца.
1: Ну, я вот что хочу спросить. Он только рос без отца или он уже сразу и как-то появился без отца?
2: Нет, и до ушел... Сашеньки... Нет, появился он с отцом.
1: Ага.
2: А рос уже без.
1: А то есть отец-то все-таки был?
2: Отец был.
1: Ну,
2: но
1: и
2: рос он потом без.
1: А вот я что хочу спросить.
2: Да.
1: А отец-то у нас, он что же то?
2: Он инженер.
1: Ах, вот оно что.
2: Да.
1: И он как-то, так сказать, ну...
2: Ну, как-то да.
1: Авария на заводе или...
2: Ну, нет. Ну, скажем так, другая женщина. Да.
1: Разлучница.
2: Разлучница, да, но я ведь легко уже к этому отношусь.
1: Да, ну-ка.
3: Мой я хороший. Что такое? Что он не любит, когда про папу говорят?
1: А, не любит про папу.
3: Мой зойка.
1: Простите,
3: ну,
1: простите.
3: Плачь, ну, плачь, мой
1: подождите, зой. Подождите, я хочу спросить у вас. Лидия, скажите, пожалуйста. Вот ваш сын Сашенька,
2: Саша.
1: Он же, как говорится, вот Саш, мы коснулись этой острой темы. Он рос без отца.
2: Да.
1: И когда начинает говорить об отце, он сразу расстраивается.
3: Он расстраивается сразу. Да, расстраивается сразу. Ну, Сашенька, ну,
1: это...
3: мы же договорились.
1: Я хочу, а я ведь могу, ну, поскольку Саша-то у нас уже пожилой. Александр,
3: Саш, пожалуйста.
1: Я ведь знаю, что вы как мать...
2: Я как мать,
1: да. Вы как мать... Растящая, так сказать, вашего сына Сашеньку в одиночестве.
2: Да.
1: Вы совершенно полностью поменяли концепцию, так сказать, материнства.
2: Да, вы знаете, но именно потому, что мне хотелось как-то ребеночка моего защитить, понимаете, и так ему так, ну, нехорошо пришлось, и папы не было. Вот, поэтому я решила, что вот сколько могу я отдать ему. Вот ну, должна отдать все, понимаете,
1: вот,
2: все.
1: Ну, сейчас,
2: без остатков все.
1: Вот сейчас скажите, пожалуйста, да-да. Несколько слов о грудном вскармливании.
2: Да.
1: Сейчас многие спрашивают, есть смысл кормить, нет смысла кормить грудью. Вот, потому что уже 21-й, 22-й, где-то даже 23-й, может быть, век. И уже можно все, и как бы все. Вот, я хотел спросить вот что.
2: Потише сейчас, будем чуть-чуть говорить, у Сашечки сон сейчас.
1: Понимаю.
2: Да.
1: Вы скажите, пожалуйста, вы вот грудное вскармливание.
2: Да.
1: Вы сами кормите?
2: Да, конечно, я и до сих пор.
1: Господи, бог ты мой, да как
2: вот,
1: же до сих пор?
2: Вот, Сашутке уже 47, до сих пор.
1: 47 лет,
2: да.
1: Сашеньке.
2: И это возможно, думали, что невозможно, Сашка. А вот видите, когда... хорошо, хорошо.
1: Так я могу, в принципе, с Александром же и поговорить, правильно?
2: Да, можете чуть-чуть.
1: Он... Здравствуйте, Саша. Здравствуйте.
2: Сашенька,
1: здравствуйте.
2: Говоришь?
1: Здравствуйте, дядей. Здравствуйте. Саш, я вот что хочу спросить. Что для вас самое важное в матери? Вот это тактильное ощущение и ваша привязанность к ней? Или же наоборот, у вас появляется какое-то желание быть, ну, самостоятельным, нет?
4: Я люблю маму.
1: Вот оно в чем дело. Ну, вы знаете, маму любит каждый, в принципе.
3: Мой хороший.
4: Я маму люблю и... я без нее... никуда.
1: То есть вы практически одно целое с матерью.
2: Да, да.
1: И я, дорогие друзья, хотел бы сказать сейчас двинуться дальше, но буквально короткая пауза. Я даже в замешательстве, потому что я, честно говоря, удивлен нашим сегодняшним гостям, потому что даже потрясен. И вернемся к вам через минуту.
0: День защиты детей.
5: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?
7: Турботай, турботай.
5: Что значит «потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой, друг»?

0: 101.ru. Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.
1: На грани возможного.
2: Мы вернулись в студию «На грани возможного», и у нас в гостях испытатель Сергей Луц, человек-легенда, которому вживили в кору головного мозга сим-карту. Это было самое ответственное и рискованное мероприятие. Поэтому нам очень трудно иногда общаться с Сергеем. Он на мьюте сейчас стоит. Я специально его сейчас включаю, и мы продолжаем с ним общаться. Я включаю, отключаю мьют.
3: Да, дорогие друзья.
2: Вот и пошло.
3: И ведь вы должны понимать, много-много-много, как я уже говорил, много-много я испытывал, много
2: разных вещей. Скажите, пожалуйста, вы заряжаетесь сколько раз в сутки?
3: Ну, да давайте так, я не заряжаюсь, я всегда от сети.
2: А, вы работаете от сети.
3: Да.
2: Хорошо. Скажите, как у вас происходит с противоположным полом общение? С противоположным.
3: Со мной всегда удлинитель, если вы видите.
2: Да, я удлинитель, я увидел.
3: Ну, давайте.
2: А почему вы на нем сидите, на удлинителе?
3: Не отсюда, ну, потому что мне так удобно.
2: А, ну, хорошо.
3: Просто хочу сказать важную вещь.
2: Пожалуйста.
3: Группа Царькова, группа Царькова, еще в раннем возрасте обратила на меня внимание.
2: Так.
3: И как, ну, поскольку у меня выдающиеся способности.
2: Да, у вас выдающиеся способности.
3: Я мог. Все. И вот, пожалуйста, вы можете узнать все, что мы, так сказать, делали. Много было крупных
2: Вот, извините, я пока...
3: Были и мелкие, ну и крупные.
2: Спасибо, делаю мьют и задаю в этот момент вопрос. Сейчас пока что человек-легенда в режиме мьют. Значит, дело в том, что группа Царькова, о которой у нас шла речь, она действительно засмотрелась на Сергея Луца и, наконец, выбрала его как действительно избранного, и он действительно является избранным. И с ним провела еще одно мероприятие. Она, провела с ним тройное кипячение в растворе циклопропона. И вот об этом сейчас я хочу, чтобы нам рассказал поподробней сам человек-легенда. Отключаю мьют.
3: А вот это главное, очень было интересно, потому что я решившись на это, я никак не думал, что мы выйдем на тройное кипячение. Вы должны понять, дорогие друзья, когда речь идет о том, что человек полностью погружается в раствор
2: циклопропона.
3: В раствор циклопропона, растворенного циклопропона, кипящего. И важно понимать, что, так сказать, кипящий циклопропон как раз и является таким специальным средством, что оно не обжигает вообще.
2: Вообще
3: не обжигает.
2: Удивительно.
3: Хотя температура больше 100 градусов кипящего циклопропона.
2: Боже мой.
3: Но первое, конечно, впечатление, когда вы видите чан с кипящим циклопропоном, и вам говорят,
2: сразу
3: спускайтесь туда.
2: Конечно, тяжело.
3: Конечно, тяжело вас принять и поверить.
2: Ну вот когда первые... Полчаса вы уже пролежали там.
3: А разговор только о спуске. Спуске сейчас, о спуске.
2: Да.
3: Дело в том, что спускаться постепенно нельзя. Надо прыгнуть. Потому что если вы только одну, начнете пробовать, то у вас циклопропон так воздействует, что наоборот обратный.
2: Обратный эффект. То есть надо погружаться сразу целиком. Вы решились, погрузились.
3: Одним прыжком.
2: Скажите, вы же были во всем обтягивающем, но об этом в следующей, части нашей программы, а пока что сделаем паузу.
1: На грани возможного.
0: Боря, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Ночница усатая. несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.

0: крутимся волчком. Забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко Фейк-радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.
3: На газу готовим вместе.
0: И снова на

0: Здравствуйте, дорогой Юрий. Ну, я, правда, не в халатике. Я в рабочем шлафроке.
1: Шлафроке. Конечно. Я это я так называю халатик.
0: Их бин шлафен.
1: Шлафен.
0: Цумрок.
1: Цумрок. Цумрок. Цумрок. Абгемах. Абгемах. Конечно. Так вот, это повар и владелец ресторана «Губы осьминога». Вы можете представить? Мы просто... Ну, вообще, это, вы знаете, вот попасть даже сюда, просто прийти посмотреть. Я не говорю покушать, посмотреть уже даже к Геннадию Гамаку, и люди записываются. Они даже не едят, они только смотрят. Это вот целая очередь людей, я просто вижу. Это, конечно, это «Губы осьминога», это сеть лакшери ресторанов. И готовится фирменное блюдо, конечно, «Губы осьминога». И только «Губы осьминога». Больше ничего не готовят. Геннадий, ну вот расскажите немножко про осьминога. Я знаю, что он от 9 метров, правильно?
0: Вы понимаете?
1: Да, Батра. Вы сейчас немножечко у вас на губах чуть-чуть
0: губы
1: чуть-чуть остались. Ну, я понимаю.
0: Да.
1: Ну, как у специалиста, у повара.
0: Ну, конечно.
1: Вы же перекусываете иногда.
0: Иногда.
1: Губами.
0: Обкусываю.
1: Со всех сторон. Вот сейчас вот отложите вот эту самую штучку. А специально, вот, а это креманочка. Специальная креманочка.
0: Вот креманочку я отложил.
1: Ну, хорошо.
0: Значит, что я могу сказать?
1: Ну,
0: осьминог, он ведь как? Какой?
1: Да.
0: Он ведь шарообразный, вытянутый.
1: Вытянутый.
0: И скользкий.
1: Скользкий.
0: Его же надо что? Поймать.
1: Поймать.
0: А поймать его невозможно руками.
1: Вот. Его какие у вас его. Для этого?
0: У нас есть приспособления.
1: Вот какие?
0: Разнообразные. Значит, осьминоголов.
1: Есть.
0: Это профессия.
1: Да.
0: Это у нас работают
1: сколько?
0: Три. Из пяти.
1: Это адский труд.
0: Это не ад, это каторга.
1: Это каторга.
0: Это какая-то гребля, понимаете?
1: Гребля.
0: Это
1: сплошная просто, гребля.
0: Сплошная гребля штангами.
1: Гребля штангами.
0: Конечно.
1: Это вообще
0: потому
1: страшно.
0: Потому что это, вы знаете, это просто...
1: Поймать осьминога. Вы, ну, дорогие радиослушатели, вот мы беседуем с Геннадием сейчас. Вы знаете, это удивительно. Я видел у вас видео, как ловит человек этот самый осьминога.
0: Да. Осьминоголов.
1: Осьминоголов, да. С него сходят 7 потов.
0: Все
1: с него сходит.
0: Он
1: без всего остается.
0: Он голый.
1: Вот расскажите.
0: Осьминог, в принципе,
1: даже как они голыми ловят?
0: Голые.
1: Да, вот как они голыми ловят?
0: Они натираются.
1: Натираются.
0: Конечно.
1: Сразу прямо.
0: Они прям вот до входа в водоем.
1: Они натираются, так.
0: Осьминоги в водоеме живут.
1: Они же в водоемах есть.
0: Ну, я как?
1: Ну, а без водоема нет осьминога.
0: Без водоема нет.
1: Вот оно где. Держите 5.
0: Хлопнуть,
1: конечно.
0: Да, так. Ну. И вот он натирается.
1: Так.
0: Специально.
1: Угу.
0: Есть такой состав.
1: Какой?
0: Он очень сложный.
1: Угу.
0: В него входит кремний.
1: Да.
0: Наждачная бумага.
1: Так.
0: И немножко присыпки.
1: Но все-таки это ноу-хау, да. Вы сейчас раскрыли, да?
0: Ну, это небольшой секрет.
1: Присыпки детские?
0: Присыпки обязательно детские.
1: Детские, согласен.
0: Но для тяжелоатлетов. Для тяжелоатлетов.
1: Конечно. Хорошо. И вот этой смесью...
0: Она не растворяется в воде.
1: Вообще?
0: Так.
1: Ни в какой. Осьминог не пугается этого?
0: Осьминог сначала пугается.
1: Так.
0: И отползает.
1: Отползает и в угол забивается.
0: И он в углу. Но угол уже занят. Вторым.
1: Вторым.
0: Осьминоголовым.
1: И он почти входит как бы в осьминога.
0: Он, войдя в осьминога, всплывает.
1: А, они как бы и вместе вот этой
0: они
1: процессии,
0: конечно,
1: они всплывают.
0: Как бы шар.
1: Как бы шар получается.
0: А третий осьминог.
1: А, еще третий.
0: Ну, уже трое.
1: Ах, их всегда конечно. Трое. Да.
0: Он стоит со специальной такой штукой.
1: Как это называется?
0: Она называется лопата.
1: Лопата.
0: И он бьет лопатой осьминога по голове.
1: А, вот на этом одну секундочку. Мы сделаем маленький перерывчик и вернемся к вам через мгновение.
2: На газу готовим вместе.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Она лежала на холодном кафельном полу, притянув колени к подбородку и тихо всхлипывая. Слез не осталось, желаний, мыслей, слов тоже. Взгляд в одну точку, прерывистое дыхание. Теперь она одна.

Она одинока. Как же страшно подниматься с коврика и выходить из ванны. Здесь она чувствовала себя хоть в некоторой безопасности. К этой боли она почти привыкла. Но как же страшно все-таки отрываться от оазиса привычного угнетения и натягивать безразмерную маску спокойствия и циничности. Она решила еще полежать немного и пожалеть себя. Время идет, умирают минуты. Она тоже умерла. Она умерла для всех. Потому что умерла для себя в первую очередь. Да, она мертва. Душа, как сухой галечный пляж, бесплодна и безлична. Слезы снова мелкими бусинами покатились с ресниц, присоединяясь к предыдущей партии отчаяния на поролоновом квадрате. Умывальник строго смотрел на девушку. Зеркало беспристрастно показывало истинное положение вещей. Полотенце осуждающе покачивали бахромой, повторяя брюзжание сквозняка. Она медленно поднялась и встала на колени. Слезы, боль, отчаяние, разочарование и еще слезы. Все завертелось вокруг нее, вспыхивая яркими бликами давно утерянной радости. Она начала истерично хохотать и снова упала на пол, раздавленная той малостью чувств, выпущенных на свободу. Вы прослушали отрывок из рассказа Вероники Бойцевой «Тонька».

0: Дорогие друзья, мы вернулись в студию сегодня в программе «Мускус», Виктор Мускус, что неожиданно. Вот.
1: Да.
0: Вот. Мы знаем, что человек выделяет мускус, и любой человек. Но вот мускус, который выделяет Виктор Мускус, сам непосредственно, мускус это, кстати, его фамилия. Неожиданно. Да, он, фамилия у него мускус, и он выделяет мускус. Это, так сказать, целое.
1: Это нормально.
0: Это нормально. Выделяет он его в таком объеме, что, в принципе, войны не будет.
1: Не будет вообще нифига. Что,
0: бессмысленно воевать с тем государством, у которого...
1: Залепят. Все залепят просто.
0: Конечно. Поэтому вы не летаете на самолет.
1: Нет, не летаю.
0: А поезда?
1: На поездах летаю. Ну, это нормально, я тебе скажу.
0: Потихонечку.
1: Я люблю, да, потихонечку.
0: Скажите, у вас есть семья?
1: Ну, есть.
0: Вы жена?
1: Собака. У меня собака.
0: Это вся ваша семья?
1: Да.
0: Потому что вам очень трудно с кем-то с вами, как вот я вот сейчас чувствую.
1: Ну и да.
0: Прям ваш мускус прям добивает мне, знаете, я...
1: Ну, я знаю.
0: С трудом работаю сейчас в студии, задаю вопросы.
1: Что делать? Меня только собака выдерживает.
0: Я вот какой хочу задать вам вопрос. Угу. Нахрап и мускус.
1: Да.
0: Это близкие понятия?
1: Это сапоги братья.
0: Вот так, да? Нахрап и мускус.
1: Нахрап и мускус, два сапога.
0: Понимаю. Я вот что хочу сказать.
1: Я, кстати, в сапогах же пришел.
0: Я вижу.
1: Ну, есть.
0: А что важнее? Что важнее? Ну, скажем, вот меня все время тянет, как говорится, поговорить о военных, так сказать, специализациях.
1: Ну, я понял, да, я понял.
0: Вы ведь как оружие, по сути.
1: Ну, практически я и есть оружие, да.
0: Вы как железный, как говорится, человек.
1: Головка.
0: Человек. Вот.
1: Да.
0: Вот. Нахрапом сначала, потом мускус.
1: Сначала нахрап, конечно. Потом головку должны ее очистить. И потом головка заезжает уже в цеха.
0: И а она снабжается мускусом там?
1: Она снабжается мускусом.
0: То есть, в принципе, вы можете выделять мускус, который отдельно, даже может без вас его.
1: Абсолютно. Я только дал отправную точку. Все.
0: Я вот хочу спросить.
1: И уехал, если, например, на барже.
0: Пули смазывать мускусом.
1: Ну, тоже можно, конечно, но а там такая история, значит, пуля пойдет неправильно. Пойдет
0: изменится
1: не та
0: центр
1: траектория.
0: Тяжести.
1: Да, да, да.
0: Потому что мускус тяжелый сам по себе.
1: Мускус тяжелый такой. От этого и тяжело, и глаза щипят даже.
0: Вот я хочу сказать...
1: Щипят глаза?
0: У меня сейчас просто, я даже не открыл. Да, ну...
1: Ну, я понял.
0: Я, видите, работаю...
1: Прическа даже съехала.
0: Да, нервы, как говорится.
1: Нервы.
0: Мускус, конечно, заставляет... Это даже не нахрап. Если нахрап-то я еще выдержал бы, то мускус уже трудно.
1: Мускус трудно, естественно.
0: Глаза ест.
1: Ест глаза.
0: Ест, ест. Скажите, а вот вы душ-то часто принимаете?
1: Да, иногда по 10 раз в день. Иногда.
0: Все равно нет, да?
1: Все равно запах есть. Есть, есть. Запах, да, есть.
0: Это с самого детства так пошло.
1: Да, у собаки глаза режут тоже, понимаешь?
0: Я вот что хочу спросить. Поэтому вы школу ведь не заканчивали?
1: Я не закончил.
0: Потому что терпеть не могли мускус. Ну, вы просто пожалели людей.
1: Ну, естественно, я пожалел. В третьем классе я пожалел всех.
0: Но, в принципе, вы настоящий мужчина.
1: Да.
0: Это радует.
1: Ну, естественно. Вообще хотелось бы на барже вас как-то это сам пригласить.
0: Ну, чтобы я побывал.
1: Конечно, вам же понравится.
0: Ну,
1: там
0: в общем,
1: нормально.
0: Я постараюсь, конечно. Скажите, а вот если, например, если вот противодействие мускусу есть?
1: Есть.
0: Противогаз, например.
1: Ну, это чушь, это фигня.
0: То есть и через противогаз?
1: Да пробивает, абсолютно, абсолютно.
0: То есть у наших противников нет никаких шансов?
1: Ни шансов, вообще ничего нету. Вот сейчас нам рассказывают все биологическое оружие, там все же мускус, один мускус, и все. Он прет. Мускус прет. Вот и все. И, кстати, я скажу, можно так, когда этот самый мускус прет, то он может всех, понимаешь?
0: Я что хочу спросить, прежде чем мы продолжим, сейчас сделаем небольшой перерыв, короткий.
1: Да, ну
0: короткий,
1: я понял,
0: и сразу вернемся.
1: Давай.
2: Мускус. Флора и фауна родной планеты.
3: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.
2: All I want you.
4: 1.ру.
5: Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до резни

0: Когда получен разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Виктор Желанный Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.
3: Дверь в завтра. А у нас с вами студия Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, напротив меня Николай Готлиб, сам Николай Готлиб, зав. Лаборатории опытного экспериментального центра имени Иосифа Брауде. И это первые мозговые протезы. Здравствуйте! Здравствуйте, Николай!
4: Здравствуйте! Здравствуйте! И очень приятно, что вы пригласили сегодня. Что хотел бы сразу сказать.
3: Сразу. Пожалуйста.
4: Вам нужно просто понять, что уже многое произошло.
3: Да что?
4: Да.
3: На наших глазах.
4: Мы уже не в разряде медицины.
3: А как?
4: Мы уже в разряде обычной жизни, друг мой.
3: Боже мой.
4: Друг мой, ну вы просто поймите. Раньше мы меняли руки, ноги, колени. Протезы, обычные протезы.
3: Обычно.
4: А теперь пришло время мозга.
3: Подождите, пришло время, это 21 век, но...
4: Да.
3: Секундочку. Ведь это мозг.
4: Конечно.
3: А заготовки?
4: Откуда
3: вы берете?
4: Смотрите.
3: Да.
4: Смотрите,
3: да.
4: Это и выращивание.
3: Ага.
4: Отдельное спокойное выращивание.
3: А можно чуть подробнее остановиться?
4: Я прошу. Вы знаете как?
3: Как?
4: Мы стали в какой-то момент думать,
3: да,
4: что много очень у нас сегодня, большая зависимость от биоматериалов.
3: И что же?
4: Как быть с биоматериалами? Стали потихоньку растить.
3: А как вы растите?
4: Немножко отращивали ноготок, пальчик. Что-то такое.
3: Потихонечку.
4: Ручку потихонечку. А потом вдруг все стало ускоряться и ускоряться. Мы вдруг неожиданно поняли, что такая быстрота сегодняшних технологий,
3: да,
4: полная цифровизация.
3: Но ведь это мозг.
4: Привела к тому, что мы сегодня...
3: По клеточке? Вы растите...
4: От клеточки.
3: От клеточки.
4: Расскажу, как
3: пожалуйста,
4: это делается.
3: Пожалуйста, конечно.
4: Просто-таки-напросто-таки.
3: Да.
4: Мы спокойно совершенно берем... одну маленькую клетку головного мозга. Причем, так, я хочу обратить ваше внимание, берем головной мозг выдающихся мужчин.
3: Выдающихся.
4: И выдающихся женщин. В большом количестве. В большом. В среднем набираем, в год до 800 проб берем.
3: Вот.
4: У разных талантливых людей по всему миру, всех наций.
3: Вот кого вы приведете из таких известных?
4: Во-первых, это врачебная тайна.
3: А, нельзя.
4: Как вы? Представьте себе, вы, например, сейчас, вы, Юрий Бурзон, узнаете, например, что вам установили мозг Эйнштейна. Например.
3: Боже,
4: приятно ли это будет?
3: Да неприятно.
4: Вы же Юрий.
3: Совсем неприятно.
4: А тут, значит, у нас сложилась такая ситуация, что мы стали просто высасывателем. Высасываешь клетку головного мозга.
3: Так.
4: И просто в чашке Петри выращиваешь.
3: Как интересно.
4: Да, это оказалось
3: чашка
4: так
3: Петри.
4: Просто. Это оказалось так просто. Конечно, мы создаем вокруг биосферу специальную. Открыт же мозг.
3: Специальный.
4: Максимальное количество
3: вакуум,
4: кислорода.
3: Да,
4: нахожу вакуум. Кислород. Дружочек мой, кислород. Различные, так сказать, угольные, углеводородные
3: добавочки
4: смеси.
3: Какие?
4: Добавки, много всего. А растет быстро.
3: Быстро.
4: Ну,
3: насколько быстро?
4: Мы, в принципе...
3: В среднем.
4: В принципе, шагаем так, что за 3 месяца, за квартал.
3: Да.
4: За квартал выращиваем в среднем до 17 тысяч... Мозгов. Разных.
3: Конечно. Скольких вы уже одарили практически, вы понимаете?
4: Дорогой мой,
3: люди
4: очередь
3: нуждаются.
4: Огромное. Бесконечное количество людей хотело бы поставить протез мозга. Мозговой протез.
3: И многие, конечно.
4: Мозговые хотят, что многие? Хотят заменить мозг. Мозговой протез сегодня это самая главная вещь.
3: Сейчас жизни. Вообще с мозгами, я вам скажу. Ведь не случайно вот начинаются разговоры про утечку мозгов. Понимаете?
4: Ну, я вам скажу так. Да. Утечка – это другое.
3: Другое.
4: Другое. Да. Это неудачная установка протеза.
3: А, просто неудачно.
4: Неудачно, подтекает где-то.
3: Чуть-чуть
4: где-то. Мозги подтекают как-то. И уже мозг потек, и все, и вытек.
3: Ну да, и все.
4: И утек.
3: Но ведь есть у некоторых, но мы чуть-чуть с вами, чуть-чуть позже мы с вами вернемся. Мне к вам очень интересный вопрос.
1: Дверь в завтра.
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?
5: Как хорошо, что мы соседи, но жаль, что лишь друзья, и ты еще узнаешь обо мне.
6: Кашу помогорки от Ташакельсе.

0: Трезвенник.
1: Я не сижу на месте, Ирочка,
2: а
1: и Русик.
2: Мы вас поймали, как нам так посчастливилось?
1: И Русик, ну вы сейчас меня поймали просто. Я на дельтаплане спустился с горы Ай-Петри. Вы знаете, что такое Ай-Петри? Это Кавказ. Вау, я же
2: хач. То есть
1: хач.
2: Я правильно понимаю, что вы какой-то я супермен?
1: Я хач, ох, слушай.
2: Понимаете, какой у нас удивительный гость, да? По-моему, таких еще не было.
1: Не было, конечно, не
2: да,
1: было,
2: да,
1: было.
2: Да, просто не
1: Ирка,
2: было.
1: Ирка, я тебя покатаю, честно.
2: Понимаете, что
1: происходит? Мне ты мне понравилась. Ты классная. Ты создана для этого.
2: Может быть, вы оставите
1: какой-то... Хочешь взблет? Взблет хочешь?
2: Может быть, вы оставите какой-нибудь телефончик для тех,
1: тебе?
2: Кто хочет,
1: тебе?
2: Не мне, а нашим радиослушателям и нашим зрителям, которые бы захотели с вами прокатиться.
1: Вау.
2: Оставите?
1: Ирка, сначала тебя. Тебя.
2: Нет, вы знаете, я...
1: Тебя отпустят домашние твои, скажи?
2: Мои домашние? Меня
1: да.
2: не отпустят,
1: а ты когда-нибудь спускалась с парашютом сразу под воду?
2: Вы знаете, боюсь высокой скорости, поэтому придется отказаться. А вот многие из наших зрителей, они как раз были бы не против.
1: Ну, Ируся, ну я тебя прошу, чуть-чуть, буквально, вот спустимся с Ай-Петри, раз под воду, там батискаф на батискафе. Тю по газам!
2: Меня, понимаете, как сказать, подташнивать, начинает от скорости. И тогда произойдет не взлет,
1: мутить
2: а
1: тебя,
2: как
1: мутить.
2: Мы уже с вами сказали.
1: Тебя
2: мутить.
1: Мутить. Ну, это нормально. Мутит. Это тебе, если тебя мутит, это нормально. Это
2: меня
1: значит...
2: даже сейчас чуть-чуть мутит, потому что вы очень быстро двигаетесь, чуть-чуть мелькаете перед глазами.
1: Это движмиш! Движмиш,
2: да.
1: Понимаешь?
2: Я прям чувствую, что меня начинает что-то будоражить.
1: Да
2: нет, я не знаю, хорошо это или плохо.
1: Это хорошо.
2: Хорошо, да?
1: Это хорошо. Тебе... Ты придешь домой потом в солярий. У тебя есть солярий дома, да?
2: Нет, у меня нет солярия.
1: Вау,
2: дома.
1: Пойдешь в солярий просто. Пойдешь. Ты скажешь от лихача. Я от лихача тебя пропустят бесплатно.
2: А почему солярий?
1: А я люблю солярий.
2: А что-то по вам не заметно.
1: А сейчас не ходил.
2: А, но есть новая услуга — невидимый солярий.
1: Невидимый солярий.
2: Как бы получаешь, но не
1: и ты ведешь в солярий, и вот там ты почувствуешь, вот это вот тебя немножечко отпустит, понимаешь?
2: Скажите, а у вас есть в машине подушки безопасности?
1: Нахрен они мне нужны.
2: Нету.
1: Нет.
2: А
1: просто
2: аптечка?
1: У меня есть подушки, просто подушки.
2: А аптечка?
1: Конечно.
2: Есть.
1: Да.
2: И
1: только
2: что
1: у меня
2: аптечке?
1: Там есть ап и течка. Две вещи. Они несовместимы абсолютно. Ап – это все, что вверх. Ап – это английский ап. Течка – это просто все текучее. Все лекарства текучие.
2: И что у вас там из текучего?
1: На таком скорости, на таком. Я сучуах, я видишь, иногда хач, я тебе говорю, на таком скорости.
2: А
1: да?
2: На китайском можете?
1: А на... Ой, говори, алей. Хай. Халявалей.
2: Спасибо, а то мы ничего не поймем. Итак, значит, ну скажите, что у вас в аптечке?
1: Кимайвань. Это значит, ты мне понравилась.
2: Да, кимайвань. Благодарю.
1: Да,
2: так
1: да.
2: Что у вас в аптечке? Ну просто, чтобы
1: в аптечке
2: знали...
1: текучие, потому что на скорости таблетки ты не закинешь.
2: То есть вам
1: они
2: не важно,
1: засовываются на скорости.
2: Я спрашиваю, название есть?
1: Название есть.
2: Какие?
1: Успасмис.
2: Что это такое?
1: Ну это такая штука, она меня заводит.
2: А хлоргексидин используете?
1: Нет, никакой, это прошлый год. Прошлый день, прошлый век.
2: Нет.
1: Все эти хроксидины, хроксибин. А?
2: Йод.
1: Ёкарный бабай. Вот
2: зелёнка.
1: Что у меня есть. Зелёнка.
2: Мазь Вишневского. Нет, все это не для вас.
1: Тусузова. Вот
2: хорошо.
1: Это есть. Да.
2: Хорошо.
1: Да.
2: Еще один вопрос,
1: ну,
2: потому
1: давай,
2: что,
1: давай.
2: Как ни странно, многие
1: да.
2: наши ну, слушатели интересуются.
1: Хочешь, мы обмажемся
2: есть?
1: Вместе и полетим.
2: Понимаете, что происходит?
1: Ирка. Ну, ты, слушай, такая классная.
2: Правда, серьезно. Итак, возвращаемся к моему вопросу.
1: Давай.
2: Многие наши слушатели спрашивают, каково должно быть питание лихачей?
1: Я тебе говорю, оно тоже жидкое. Как лекарство, так все жидкое. Течь. Я тебе говорю, ап и течка.
2: То есть суп?
1: Суп.
2: Компот?
1: Очень-очень сильно протертый. Компот даже нет, потому что ни в коем случае сливы начинают друг об друга тыкаться так. Это
2: кисломолочные.
1: Невозможно. Кисломолочные. Ну, что-то такое легенькое.
2: Легкий,
1: все да. Вообще, лихачи налегке всегда. Ты же
2: то
1: чувствуешь,
2: есть вы употребляете налегке, только да. жидкое?
1: Жидкое.
2: То
1: потому
2: есть
1: что оно быстро усваивается, быстро опс, жу, опс, и все. Give it a day now. И все, понимаешь?
2: Ну, дорогие наши слушатели, зрители, вы
1: так,
2: поняли?
1: Поедем или нет, говорит Ирка?
2: Нет.
1: А глаза
2: нет,
1: горят
2: нет,
1: у тебя?
2: После эфира
1: глаза горят? Тебя тошнит, а глаза горят?
2: Ну, потому что меня взбудоражили, слегка подташнивает.
1: Ну, давай.
2: Так вот, я возвращаюсь к зрителям,
1: да.
2: нашим и слушателям, которым хочу сказать, что я вам говорила, что гость удивительный. Да. Я, по-моему, вас не обманула.
1: Ой, завелась ты, Ирка.
2: Итак,
1: ну, ладно,
2: у нас в гостях был Леонид Супеев-Ли.
1: Да, Супеев.
2: Который лихачит не по-детски.
1: Оближи губы сейчас,
2: да.
1: Оближи. Ну, я прошу тебя, вот так. Ну, хорошо. Я потом, хорошо.
2: тот, кто захочет с ним связаться, наверное, сможет его найти, если догонит. Правильно я все сказала?
1: Правильно.
2: Спасибо, дорогой Леонид.
1: Спасибо, Иришка.
2: Было приятно с вами пообщаться.
1: Целую.
2: А теперь новости на Фоменко Фейк Радио.

0: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Жужжалы средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное. Покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжалы среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.

0: скажите, а чтобы, например, из регистратуры, то есть с Коневой 6, попасть на Бокова 37, какой-то один маршрут или могут быть какие-то разнообразия?
1: Вы знаете, конечно, разнообразия в маршрутах могут быть.
0: Могут быть.
1: Но они разнятся 200-300 метров.
0: 200-300 метров.
1: Это
0: незначительно. Я правильно понимаю, что, ну, как сказать, особые условия созданы именно на этом маршруте?
1: Конечно.
0: Конечно. Визуальные.
1: Конечно.
0: А, так сказать,
1: конечно.
0: Обонятельные. Конечно. Какие-то, да? Вот все
1: конечно.
0: Способствует тому, чтобы
1: высажены
0: лимфа...
1: Высажены дерева.
0: Да,
1: высажены
0: вот я и хотел.
1: Дерева.
0: Можжевеловая аллея.
1: Конечно. Разные.
0: Да.
1: Ну, во-первых, с можжевельником мы работаем только между, ну, если уж говорить откровенно...
0: Да.
1: Между Тучково 9
0: да.
1: и Конево 6.
0: И Конево 6.
1: Когда человек после того, как побывал у меня на приеме,
0: да.
1: и получил рецепт,
0: рецепт.
1: Диагноз
0: да.
1: и рецепт, либо назальный,
0: да.
1: либо оральный,
0: он
1: отправляется
0: опять в регистратуру.
1: Прямиком в регистратуру, которая находится на Конево 6.
0: На Конево 6, да.
1: А там уже
0: угу.
1: его направляют в аптечный киоск.
0: В аптечный киоск.
1: Да, в аптечный
0: Слушайте,
1: киоск.
0: Значит, то есть все эти отрезки, где-то значит, можжевеловая история, где-то грибная там поляна.
1: Ну,
0: да.
1: смотрите, с грибной пока не решено
0: не
1: до
0: решено,
1: конца,
0: да.
1: потому что, ну, во-первых, это связано с назальными, так сказать,
0: да,
1: проблемами.
0: Да, да, да, да.
1: Потому что грибные все-таки, ну, споры, они вызывают, так сказать, ну,
0: да.
1: мы еще не все здесь не проработали.
0: Да, да, да.
1: Вот, поэтому, так сказать, ну, опасность существует. Мы, так сказать, охраняем
0: да.
1: наших
0: да.
1: пациентов от этого,
0: да.
1: Так сказать, споровмешательства.
0: Споровмешательства.
1: Споровмешательства. А так, конечно, по большому счету, ну, если сейчас мы все это разовьем,
0: угу.
1: то, мне кажется, да, да, и будут и грибные, так сказать, аллеи,
0: да.
1: можжевелы,
0: да.
1: вот, ну, через которые вдыхательные пути,
0: да.
1: как говорится,
0: да, да, да.
1: Вот этим, так
0: назально
1: сказать.
0: Назально опять.
1: Вообще назально это основная, так сказать, наша терапевтическая профилактика.
0: Профилактика.
1: Ну, я просто скажу вам, что, во-первых, это огромное удешевление для государства. Огромное.
0: Что важно?
1: Что важно?
0: Что важно? Пожалуйста.
1: Мы беспокоимся, так сказать, о бюджете,
0: да,
1: обо всем.
0: Страны.
1: Конечно, конечно.
0: А, совершенно верно. Вот. Вот еще такой вот напоследок хотел вам задать mm-hmm. такой вопрос.
1: Mm-hmm.
0: Вот вы сами врач, вы сами доктор, да? Ну вот, а скажите, ведь с вами тоже, наверное, случаются недомогания какие-то. Вот что вы делаете, когда это происходит с вами?
1: Ну,
0: неужели идете в регистратуру?
1: Я могу сказать, я, ну, во-первых,
0: да.
1: болеющий врач
0: да.
1: это не врач.
0: Это не врач.
1: Это не врач.
0: Ну, случается.
1: Нет, это неуважение к своим пациентам. Что это такое?
0: Ну, вот я видела, вы сейчас утираете что-то все время. Может, у вас насморк, а значит, вы чуть-чуть прихворали, может быть, нет?
1: Я не
0: Или
1: могу позволить себе.
0: Или вы прочищаете пазухи просто.
1: Не могу себе этого mm-hmm. позволить. Не mm-hmm. могу.
0: Mm-hmm.
1: Потому что, во-первых, я все время в движении.
0: Да.
1: Как я болею. Я таким образом и доказываю свою безболезненность.
0: Безболезненность.
1: Вы понимаете?
0: Но
1: конечно,
0: лимфа чистится постоянно, поэтому вам
1: конечно,
0: приходится утираться.
1: Ну, конечно, она иногда просто выходит немного у меня лимфа носом, но, так сказать, это ничего. Ничего такого.
0: Конечно.
1: Вот. Кстати, это описано в моей последней работе. Ну, она популярная, она, так сказать,
0: ну, ее
1: журнале...
0: можно приобрести в магазине.
1: Ну, я печатаю в журнале «Медики и мы».
0: «Медики и мы».
1: «Медики и мы». Там, значит, я как раз и писал о том, что подтекание лимфы, это, так сказать, ну...
0: Нормальный процесс.
1: Нормальный процесс. Вот, собственно, и все. Ну, одним словом, дорогие друзья...
0: Да-да-да, вот скажите что-нибудь на нашем...
1: Слушателе. Улучшая каждый день качество лечения, каждый раз тратя свое сердце на каждого пациента, мы ведем нас всех вместе в будущее. К 30-му году вы не узнаете себя.
0: Боже мой, спасибо большое. Спасибо, дорогой Камиль. С вами была я, Ирина Рыбладзе, передача «Медики». У нас в гостях был грандиозный Камиль Пазухов. Не болейте, друзья.
1: Спасибо.
2: Впервые на рынке. Чайные наногранулы из Галлии.
3: Чай, который не виден.
2: Только запах.
3: Только вкус.
2: Только нано.
3: Только чай.
2: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
4: Лицензия 09765Q 3809808765.
5: Классика в эфире.
6: Когда ты ушел? Я уже не помню.
0: Я не считала время, потому что это было слишком. Мне было бы лучше не знать, сколько я уже без тебя, иначе я бы задохнулась. Самое ужасное, что ты ничего не сказал перед тем, как уйти. Я не знаю, может быть, ты не любил прощания, но моя уверенность в том, что ты ушел для того, чтобы вернуться, кричит во мне и царапает спину. Я знаю, что ты не бросил меня. Пусть даже все наши слова были жалки, но я слышала мысли, твои мысли. Они пробивались сквозь тишину моего сознания. Я не знаю, был ли ты в курсе того, что я слышу твои мысли. Если да, то лучше бы ты не знал. Тогда я могла бы услышать чуточку больше. Еще чуть-чуть, немного испить тебя. Совсем немного, чтобы хватило еще на пару тысячелетий. Надышаться твоей прелести, наслушаться дивного шепота души, одинокого кусочка рая в тебе. Мое небо, помнишь наши звезды? Мы смотрели на них с разных концов мира, сидя на первых лучах зари. Помнишь наши бесконечные дни, которые превращались в ливни бессвязных фраз? Что были золото дороже? Помнишь, как мы смеялись друг другу сквозь вселенную? Мы были ей не нужны, она была не нужна нам. Почему мы тогда не ушли на край света? Мое небо, как я верю, что ты еще помнишь нас.
6: Отрывок из повести «Подлец» Ираиды Изотовой блистательно прочитала Ирина Рыбладзе.
5: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.
8: Жизнь без пупка.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях удивительный человек. В гостях сегодня Томислав Кредов. И встреча с этим человеком, с этим интереснейшим человеком, произошла не случайно. Сам по себе Томислав – сенсационное явление. Томислав – человек без пупка. Здравствуйте, Томислав!
9: Здравствуйте! Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Очень приятно. Здравствуйте. У меня сразу к вам два вопроса.
9: Давай.
7: Сразу два вопроса.
9: Давайте.
7: Как вы появились и что вам дает отсутствие пупка?
9: Ну, давайте я сразу отвечу на второй вопрос, хорошо?
7: Ну, пожалуйста.
9: Значит, смотрите. Ну, вообще, я всего добиваюсь сам. Понимаете, да? Ну, ничего мне не дает пупок. Запомните еще раз.
7: Я запомню.
9: Ничего.
7: Прекрасно.
9: Понимаете? Сам все. Своими руками, своими способностями, своим вожделением. И я добиваюсь все сами. Все двери, вы думаете, что просто так передо мной откроются? Нет, не откроются двери. Понимаете?
7: Ну, казалось бы.
9: Казалось бы, да. Вот нет. Вот таким же как путем, как все, я иду, я пробиваюсь, я бьюсь головой об камин. Извините, это образно я сейчас сказал. Вот. И что бы я скажу? Поблажки мне не нужны.
7: Казалось бы, просто задери майку.
9: Вот,
7: покажи
9: задери,
7: пупок.
9: Покажи пупок. Хотите, покажу? Не хочу. Я как бы сам себе отвечаю. А зачем? Вам показать пупок?
7: И у меня, Томислав, еще
9: два
7: вопроса к вам.
9: Да, пожалуйста.
7: Ну, вот два вопроса. Скажите, пожалуйста, как вы появились и с чего вы в жизни, чего вы в жизни добились?
9: Да, я сразу отвечу, давайте, на второй вопрос. Хорошо? Вы не против, я на второй отвечу? Хорошо. Ничего. Вы думаете, мне легко? Я что, особенный? Нет. У меня просто нет пупка. Понимаете?
7: Да.
9: Вот и все.
7: Да,
9: вот
7: Томислав,
9: все.
7: Да. Еще два буквально вопроса.
9: Да.
7: Значит, первый вопрос. Как вы появились и как вы обходитесь без пупка? Вот.
9: Сразу. Я сразу сейчас прямо отвечу на второй вопрос.
7: Угу.
9: Никак.
7: Угу.
9: Откуда я могу знать, как обходится без пупка, если у меня его нет? Как?
7: И никогда не
9: у
7: было?
9: У меня нет, и никогда не было.
7: Ага.
9: И все.
7: Ну, понимаете? Меня, ради бога, Томислав, извините.
9: Ну, конечно.
7: Но в завершении нашей программы я хотел бы задать вам всего два вопроса.
9: Ну?
7: Как проще? С пупком или без пупка? И второй вопрос. Как проще? С пупком или без пупка?
9: А давайте я отвечу сразу на второй вопрос.
7: Давайте.
9: Честно?
7: Угу.
9: С пупком проще.
7: Угу.
9: Проще с пупком.
7: Я вас правильно понимаю?
9: Да.
7: Что
9: да.
7: Вот мы, да. обычные люди, люди да, с пупками,
9: да, да, да.
7: порой не ценим своего пупка.
9: Вот.
7: Мы забываем о нем.
9: Вот.
7: А ведь ему необходимо внимание.
9: Вот.
7: Ну вот хотя бы иногда. Правильно я понимаю?
9: Конечно.
7: Томислав, вот как вы считаете, пупку необходимо внимание?
9: Поймите, у меня никогда не было, нет и не будет пупка.
7: Вот так вот, да?
9: Да. И как человек без пупка, я советую, любите, любите свой пупок. Понимаете, вам никогда не понять, что такое жизнь без пупка.
7: Боже мой.
9: Любите свой пупок.
7: Боже мой.
9: Вот и все.
7: Любить пупок.
9: Да, вот.
7: Любить свой пупок, это говорит сегодня нам человек.
9: Конечно.
7: Нам говорит это человек, у которого не было, нет и никогда не будет пупка.
9: Вот.
7: Это поразительно. Конечно, со стороны оно виднее. Ну, дорогие друзья, я хочу сказать, мы, конечно, узнали сегодня много интересного и нового. Сегодня у нас в гостях был Томислав Кредов, человек без пупка.
9: Да.
7: Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
9: Пока.
10: Жизнь без пупка.
11: Знай и люби свой край.
12: Флора и фауна.
13: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь, какое-никакое растение.
14: 101.ru

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена по

0: Под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
0: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
0: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио.
5: Сексуальная
4: революция.
6: Дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор, конструктор искусственных вагин Игорь Пусин. И только что Игорь рассказал нам о том, что появился новый материал «Эластопласт-М».
7: Да.
6: Угу. В чем его, так сказать, превосходство? В чем он, так сказать, лучше того, что было бы просто вот вы начинали свою работу с эластопластом?
7: Ну, например, вот.
6: Во-первых, я не забуду сказать, что эластопласт — это ваше же и открытие.
7: Ну, естественно, конечно.
6: Вы,
7: я же открыл, конечно.
6: Эластопласт.
7: Мы же начинали с пупырышков, потом мы как постепенно-постепенно от них как бы отказались. Угу. Пупырышки, они все-таки набухают, и они начинают как-то противоречить. Угу. Одно другому противоречить. А здесь мы должны как-то, ну, целиком отдаваться во власть.
6: Вот какой у меня
7: вагины.
6: Вопрос.
7: Да,
6: ну, вопрос. Это, кстати, конструируя вагину, вы начинаете с чего? С формы ли?
7: Нет, очертания.
6: Очертания. Сначала очертания. И вы как бы считаете, что они абсолютно разные по очертаниям?
7: Абсолютно. Вот есть, например, несколько моделей, да? Несколько моделей. Я как на этом хочу остановиться, да? Например, есть модель такая, называется «Власть Сойки». Здесь очень важно очертание, потому что вы можете в любое время суток дотянуться до своей вагины и власой как бы обрушится на вас.
6: Скажите, пожалуйста, а вот я знаю, что у вас есть модели воздушные ожерелья, вот это новые, да?
7: Да, это воздушные
6: ожерелья.
7: Упрямая
6: герань.
7: Упрямая герань.
6: Да,
7: мы сейчас работаем над этим.
6: Да, вот хочу сказать. Вот вопрос. Разница между власть сойки и упрямая герань.
7: Объясню. Есть люди, которые, ну, на грани. Вот они на грани. То ли он в самолете летит, то ли он едет в поезде. Но ему вот что-то нужно, вот необходимое. Он закрылся в купе, и он один остался. Вот один навстречу поезду. Там, понимаете, ромашки за окном, дуновение ветерка. Он остался один, он дотягивается. И вот здесь нужна упрямая грань.
6: Упрямая
7: герань. Ну, и как мы ее сначала назвали — упрямая грань, а потом все-таки от грани перешли к герани.
6: Понимаю. Да. Теперь, значит, поговорим о системах координат. Есть ли вагины с изменяемой глубиной?
7: Конечно.
6: Вагины с изменяемой шириной?
7: Естественно.
6: Скажите, пожалуйста, автономия?
7: Автономия – это до 3 часов автономной работы.
6: Обалдеть!
7: Вы можете себе представить?
6: Обалдеть!
7: В любых режимах вы можете как угодно
6: использовать. То есть у вас есть режим «случай в самолете»?
7: Случай в самолете, да. В походе, например.
6: Случай в поезде есть, да?
7: В поезде,
6: То есть вообще в целом на транспорте?
7: На транспорте есть, да. Просто транспортный, так сказать, так это называется.
6: А вот что вы посоветуете? Вот вы, так сказать, как конструктор.
7: Да.
6: Что вы посоветуете? Вот если, например, я часто бываю в командировках.
7: Ну, так,
6: и
7: так.
6: Основное мое, так сказать, средство перемещения – это все-таки, например, поезд.
7: Да, Владислав.
6: И вот я хочу вам сказать, да.
7: Вот я хотел бы как раз вам посоветовать.
6: Что вы посоветуете? Воздушное ожерелье, упрямая герань?
7: Нет, нет, все-таки…
6: Какую модель искусственной вагины вы посоветуете?
7: Я бы посоветовал все-таки власть-сойки вам. Власть-сойки. Потому что, знаете, вы сами почувствуете вот эту власть над вами. Я даже чувствую, что вам иногда хотелось бы. Ну, согласитесь, да? Иногда.
6: Ну, теперь вопрос такие будет прямым.
7: Есть. Ну, пожалуйста.
6: Как я знаю, для изготовления искусственных вагин вы используете прототипы.
7: Да, конечно. Конечно. Ну, естественно.
6: А вот эти прототипы, они

0: Да, да, ком в горле.
1: Ком в горле, да. Вот. Раньше он назывался гортань. Да, но сейчас ком в горле. Вот. И вот, вот сейчас как раз мы к этому подходим. Там общение, постоянное общение происходит с прототипами.
0: И там прототипы прямо отвечают на все вопросы.
1: Отвечают на все открыто абсолютно.
2: Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Революция. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

0: устоять на постоянном дворе. Фоменко Фейк Радио.
1: Вместо питья.
2: Так вот, да? В принципе, что происходит? Ну, мы приезжаем.
3: Да.
2: Сразу же мы сажаем за стол, да, садятся за стол наши за стол. Клиенты. Мы приходим, здороваемся, прекрасно.
3: Да, да, естественно.
2: И каждый на работник нашей организации, да, да, а наша компания, как вы помните, называется
3: «После 10».
2: «После 10» обматываем подушкой.
3: Да, да, да.
2: Это
3: да,
2: специальное да. крепление здесь. Да, небольшое, ну, вот так одевается
3: естественно,
2: она.
3: Естественно.
2: Я специально ее не показываю, потому что, вы знаете, не хочется ее показывать.
3: На себе, уже, на себе
2: не хочется. Дело не в том, что на себе, а дело почему? В том, что покажешь, так сказать, изделие, кто-нибудь обязательно скопирует.
3: Ой, понимаете? Да, вот. Не говорите.
2: И вот так раз. Раз,
3: а подушка
2: на каждое...
3: дышит? Подушка дышит?
2: Ну, во-первых,
3: дышит.
2: Мы уже знаем. Подушка уже готова. Мы знаем, что мы приехали. Зюзю.
3: Да, да. Сегодня Зюзя.
2: Зюзя.
3: Да,
2: у нас сегодня, да, Зюзя.
3: Сегодня Зюзя.
2: Все, сегодня Зюзя. Мы, да, обмотали, да, одели.
3: Так.
2: Все.
3: После этого что?
2: Встали. За каждым аккуратно. Из гостей стоят наши работники.
3: У вас уже заготовлено.
2: Да, все заготовлено. Да, да. И после этого мы, да, говорим, начинаем. Да. Время пошло. Ну и, например, в Зюзю в течение 3 часов.
3: Да.
2: Это легкие, короткие такие. Идет беседа за столом.
3: Ну, естественно.
2: Люди... Они могут даже поднимать бокалы с водой.
3: С водой. Ну,
2: просто
3: да,
2: попивать.
3: Просто выпивая,
2: вот,
3: говорят тосты.
2: А в это время после каждого глотка...
3: Да.
2: Вот они выпили, да, поставили, так, чтобы ритуал не нарушать.
3: Ну,
2: в это время сзади каждый работник делает так... Тон по затылочной части.
3: Ага,
2: а работники научены у нас все.
3: Естественно.
2: Профессионализм все, высшего класса. Через эту мягкую...
3: Абсолютно подушку, да, четкие,
2: да. И вот, например, растягиваем Зюзя. Зюзя, да, да. Алкоголь Зюзя, ну, в Зюзю.
3: Да.
2: Это в течение 3 часов, например.
3: Ну,
2: да?
3: Естественно, конечно.
2: Значит, это будет около... около, я не совру вам.
3: Ну, ну.
2: Это будет около 16 ударов. То есть 16 рюмок, 16 тостов.
3: А, вот так.
2: На средний вес человека 85 килограмм на одну особь.
3: И в конце, естественно, 3 часов.
2: Сон.
3: Сон активный. Сон.
2: Они хороший, уже сами засыпают, хороший, конечно.
3: Крепкий,
2: сами засыпают.
3: Абсолютно.
2: Ни одного глотка алкоголя
3: вот
2: сделано не было.
3: Вот хотел бы я вот в вашей книге, в вашей книге,
2: да,
3: вы же так назвали ее «Станция мука».
2: Да.
3: «Станция мука».
2: Да.
3: Это действительно, это почти, это пороговое уже значение.
2: Ну, конечно.
3: Это когда люди хотят расслабиться даже не просто в Зюзю, не просто в хлам, не в срало, как говорится, а когда хотят уже просто совсем освободиться.
2: А ведь я сам не пью.
3: Я знаю, а я знаю. Это
2: не,
3: видно.
2: Ну просто.
3: А это по вам видно, по вам видно. И так приятно с вами беседовать. Так вот, я вам расскажу, о чем идет речь. Вы написали, станция мука – это, ну скажем так, это резерв для всех желающих и страждущих, и те, которые хотят расслабиться. И вы написали, что станция мука – это когда, по-моему, это 98 ударов. 98 ударов, да, вы говорили?
2: Да.
3: 98 ударов затылочных. Вот. И когда обретаешь...
2: За 6 часов.
3: За 6 часов. За 6... То есть...
2: Ну, судя по таблице.
3: В результате 6 часов вот это вот
2: обретается... При стандартной весовой категории от 80
3: обретается, до 85. Обретается, и человек приезжает на станцию мука, и когда
2: он... Ну, зачем же он приезжает? Его привозят?
3: Его привозят, естественно, его привозят.
2: Ну, конечно.
3: Это когда он лежит на клумбе, потому что там же красиво,
2: его,
3: да?
2: Его кладут.
3: Его кладут на клумбу, и открытый абсолютно взгляд...
2: А при этом, я хочу сказать, закон не нарушается.
3: Абсолютно.
2: Могут приехать абсолютно органы МВД, приехать, да, проверить, вдохнул,
3: вздохнул,
2: выдохнул, абсолютно, а он абсолютно трезвый.
3: Абсолютно трезвый.
2: А вот и все.
3: Удивительный,
2: понимаете,
3: человек.
2: Вот как.
3: И он лежит на клумбе. По открытым зрачкам, голубым, например, ну, угу, представим себе это.
2: Бежит электрическая искра.
3: Бежит электрическая искра, угу, и как бы, и немножко проходит так, топает муравей, как бы проходит. Такое у вас такое
2: у
3: видео.
2: У нас есть услуга, называется «Без космонавтов и с космонавтов».
3: Вот расскажите, пожалуйста.
2: Я вам расскажу. Значит,
3: да, пожалуйста.
2: Бывает так, некоторые говорят, я хочу прийти домой в 7 часов, в 7.02,
3: угу,
2: хочу без космонавтов.
3: Так-так.
2: Быть... Срала.
3: Так.
2: Например.
3: Ну, например, да, например, естественно. Так.
2: Ну, приезжает один работник.
3: Один у вас.
2: Один работник.
3: Так, здесь хорошо.
2: Угу. Да, у нас, ну, так сказать, Зуев.
3: Зуев.
2: Виталий Петрович, он у нас, так сказать, отвечает за раздел в срала.
3: В срала.
2: Да. Угу, угу. Ну, вот срал за 2 минуты, например, он только входит.
3: Да.
2: Без здрасти, без до свидания.
3: Без всего.
2: Да.
3: Без прелюдий.
2: Без прелюдий.
3: Угу, угу.
2: Просто даже не цепляет подушку, а просто так ее подносит.
3: Подносит.
2: И сзади сразу...
3: Раз! Ох, как хорошо.
2: И, в принципе,
3: и все.
2: Клиент мягко оседает. Вот, собственно, все. И никаких космонавтов.
3: Никаких космонавтов здесь никаких. Нет.
2: А есть, например, сразу с космонавтами.
3: А вот как? Что это?
2: А это через каждые 20 секунд.
3: То есть, как бы обретается невесомость.
2: Конечно.
3: Невесомость.
2: И уже начинает легкая невесомость.
3: Легкая невесомость, вот эти ватные коленки.
2: Во-первых, это сохраняется семья.
3: Ну, естественно.
2: Никаких скандалов.
3: Жена счастлива.
2: Бюджет.
3: Она готовит котлетки.
2: Наша услуга, чтобы вы понимали, услуга стоит, чтобы вы понимали.
3: Сколько стоит всрала?
2: В два раза дешевле бутылки водки.
3: Ну вот, например, вот бутылка водки и всрала. Какая разница?
2: В два раза.
3: В два раза?
2: В два раза.
3: А мука, вот подороже все-таки станция мука у вас, да?
2: Да вы что, смеетесь?
3: Нет.
2: Почему же подороже?
3: Ну, мне кажется, что мука все-таки это живописно, это красиво. Человек на клумбе, у него по глазам, по открытым ползают муравьи.
2: А,
3: это...
2: вы имеете в виду муку, так сказать, в первые 4 часа?
3: Да, первые 4 часа.
2: Это длинная услуга, она стоит действительно дороже.
3: Вот.
2: Если в муку сразу за 2 минуты,
3: можно и за 2.
2: Это еще дешевле, чем страла.
3: А, даже так?
2: Конечно.
3: Мука,
2: понг, и все, и понг, понимаете?
3: И все.
2: Вот.
3: Как красиво.
2: Ну,
3: как это
2: самая
3: красиво.
2: Дорогая услуга, конечно, это в Зюзю за 6 часов.
3: То есть это все-таки...
2: Это ведь с длинными разговорами, компании большие, так сказать, и так далее.
3: Это нужно интересно...
2: Я вам хочу сказать, мы сейчас осваиваем новую услугу «Свадьба».
3: «Свадьба».
2: «Свадьба без алкоголя».
3: Это
2: хорошо. При помощи нашей компании после 10.
3: Да.
2: То есть, предположим, у вас 600 человек гостей на свадьбе.
3: Например, и у вас конкурсы. Например, конкурсы.
2: Да никаких конкурсов, подождите. У нас сразу 850 человек работников наших выезжает на место. И каждый наш работник представлен... К одному гостю.
3: К одному гостю, естественно, это нормально.
2: Ко всем, к родителям, к жениху, к невесте, всем
3: представлено. Теща представлено двое.
2: Ну, нет.
3: Нет?
2: Трое.
3: Трое?
2: Конечно.
3: Боже мой.
2: Такая ситуация.
3: А так я вас понимаю.
2: А вот это когда так начинается... просто не дается. Потом ведь, вы знаете, возрастное, оно уже так просто не возьмешь.
3: Не возьмешь.
2: Да.
3: И вот скажите, как проводятся конкурсы? Потому что ведь как это взаимодействует? Ведь люди должны участвовать в конкурсе.
2: Они участвуют в конкурсе, но они все немножко такой в легкой взвеси, потому что...
3: Легкая взвесь.
2: Ну, конечно, легкая взвесь. Такая, это лучше, чем алкоголь, поверьте.
3: Я согласен с вами, вот господи. Мне даже самому
2: пить
3: захотелось...
2: Пить не надо, просто пах,
3: прям
2: по заточной
3: прям
2: части.
3: Попробовать, прям...
2: Вот и все.
3: Как это приятно, боже мой. Как это приятно,
2: вот.
3: И как хочется вас отблагодарить, что наконец-то мы лишены этого наркотика. Мы наконец сказали: нет водки, водка, уходи, приходи, Альберт Валентинович Гас.
2: Спасибо, дорогие
3: спасибо
2: друзья.
3: Вам, дорогой.
2: Спасибо.
3: А теперь новости.
1: Вместо питья.
0: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
0: Мякотница однолистная. Геофит – многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубня-луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвои.
5: Pika juna Meksikon halki kiitää, yö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, sierramantren takaa kuuku juusta möllöttää. Edisiluokan vaudussa, uninen on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset, kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa. Sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku pete iso pat, gangstereita molemmat. Kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa.
6: Täällä ylös, gentlemen!
5: Huutaa keskyn terävän iso pat, ja pari kertaa katto laukaisee.
6: Niitä kuin jokainen nyt lamppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkkuilee.
5: Vastustaa ei kukaan voi, pikku vete vartioi, iso patkun evakuoi, sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalis toiveet ylittää, pikku vete hohottelee kohti kurkkuaan.
4: Miehet lärään tainoksi, mut naiset jäädään pois, lempimästä eten alla vois.
5: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
7: Okei, niinpä tehdäänkin, saamme kelvu harvin, viedään likas viiloluolaan tietävät vetää.
5: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
8: Senjores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
5: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous, haa nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa.
9: Vanha piika muuan kas, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa.
5: Silmät vihaa leimuten, tahajalkaa hyppien, hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

101, are you? Are you? Как

0: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Для людей.
3: Доброго здоровья, мои дорогие, мои золотые, мои ненаглядные. Конечно, с вами Юрий Бурзон, конечно, с вами Фоменко Фейк Радио, и мы встречаемся с удивительной, я бы сказал, поэтессой своего, как это называется, даже не знаю, поэтессой своего удивительного какого-то мира ощущения. Понимаете? Она поэтесса внутренняя, она как бы, она по-другому видит мир. Эта женщина уникальна. Боже мой, больше не буду ее представлять. Просто скажу, да, вам повезло. Сегодня у нас Ксения Тыхина. Сама.
4: Здравствуйте.
3: Как лучше, Ксюша? Как Ксения?
4: Ксения, пожалуйста.
3: Ксения, хорошо.
4: Да, будьте добры.
3: Дорогая Ксения, да. Наконец удалось вас вытянуть сюда к нам в студию, чтобы вы, наконец, скажем так, посетили наш уголок.
4: Да.
3: Вы так заняты, что я даже не знаю, с кем сравнить, господи боже, с президентом, с премьер-министром. Я боюсь, что они заняты меньше, чем вы.
4: Да.
3: Вот. Ну, вот скажите, первый вам самый вопрос.
4: Да, пожалуйста.
3: Да. Вы, конечно, человек пишущий, вы человек мыслящий, вы человек провокационный, вы человек вспарывающий саму суть, как бы, событий.
4: По мере сил, по мере сил.
3: По мере сил. Так вот, да. Вот скажите, вот все-таки, почему вот вы взялись за эту неблагодарную, в общем-то, работу, понимаете?
4: Ну, во-первых, я хотела сказать вам, что да? наша фирма уже существует порядка 16 лет.
3: А у вас фирма?
4: Конечно, Жиши-письмо.
3: Жиши-письмо?
4: Жиши-пись.
3: Жиши-пись?
4: Жиши-пись, да.
3: Ага.
4: Жиши-пись. Ну,
3: А что это такое?
4: Ну, как известное правило вам всем. Жиши через и. Жаща,
3: да?
4: Через
3: да. Да.
4: Думали,
3: да.
4: Ну, как сказать, выбирая между жаща-пись и жиши-пись, выбрали жиши-пись. Как-то, мне кажется, благозвучно звучит.
3: Жиши-пись, хорошо.
4: Хорошо, красиво. Мне там она тоже понравилась.
3: Броско, просто.
4: И просто, очень просто.
3: Потому что
4: у нас очень грамотные сотрудники. Уже далеко не одна в фирме. А уже далеко не одна.
3: Далеко не одна. Но вы что? Да. Вы возглавляете?
4: Я возглавляю, конечно. Я, конечно, возглавляю.
3: Жиши-пись?
4: Жиши-пись, да. Я главная в
3: жиши-пись. То есть вы номер один в жиши-пись?
4: Да, я директор, да.
3: Вы директор жиши-пись.
4: Но это, как сказать, не означает, что я ушла из практической работы. Я как бы все письма, которые составляются у нас в организации, все курирую я. Обязательно проверка через меня только идет.
3: Я должен сказать, что вы уже 9, почти что 10, наверное, лет уже, сколько уже, да? Вы работаете в этом ключе, то есть вы пишете...
4: почему 9 лет? Ну, я уже 16 лет, только что сказала, 16 лет.
3: Значит, я просто неправильно...
4: В фирме только 16 лет, а я работаю значительно раньше.
3: Очень приятно.
4: Да, вот, пожалуйста. Так вот, понимаете, если коротко о том, что мы делаем, понимаете, мы составляем письма деловые, инициативные, типовые, благодарственные, поздравительные, одобрительные, требования, пожелания, запросы, подтверждения, опровержения, этикеты, информационные, гарантийные, претензиозные, рекомендательные и сопроводительные письма. Но это как бы часть того большого перечня писем, которые мы можем составить.
3: Извините, да? Ксения.
4: Да, пожалуйста.
3: Чуть-чуть перебью. Да, ну да, вы же пишете и анонимные письма.
4: Ну, конечно,
3: пишете,
4: да. Ну, анонимные,
3: в основном
4: вы пишете, естественно,
3: как бы
4: да, пасквили,
3: конечно, да.
4: Нет, и это, конечно, вот, да.
3: Как бы, вы пишете и манифесты.
4: Но мы, понимаете, все. Мы пишем от пасквили до поздравительной открытки. Мы можем написать все. Мы можем, как сказать, нам совершенно безразлично. То есть мы совершенно в этом смысле прекрасно... Подождите, дайте договорю. Прекрасно беспринципные, поэтому можем написать этому же человеку поздравительную открытку и сразу же в этот же день на него пасквиль. Понимаете, это как бы совершенно...
3: То есть вы сразу же пишете...
4: Мы сразу же работаем, понимаете, в этом ну, как сказать, в этом мы, конечно, да, вырываемся вперед, потому что как бы мы отказались от принципов совершенно, да.
5: А вот скажите, пожалуйста, вот как так выходит у вас, что как-то все оборачивается у вас, ну, я не знаю, как это?
4: У нас вообще все всегда оборачивается.
5: Оборачивается, понимаете? Да.
4: Вот. Бесконечно оборачивается. То, что мы много работаем, понимаете? Много работаем. Ну, если я вам так скажу, что раньше мы еще, как сказать, писали там на кого-то там, для этого нужны были какие-то там запросы, сведения. Сейчас нам совершенно не нужно. Нам совершенно не нужно без доказательств. Нам как бы не нужно доказать совершенно.
5: То есть доказательные базы вам
4: абсолютно
5: уже
4: не нужно.
5: Нужна.
4: Мы отказались от доказательной базы. Нам не надо.
5: Вы отказались.
4: Абсолютно.
5: Вы просто пишете паспорт.
4: А просто, да, все. Да, или обвинение какое-то, или что такое.
5: А вот скажите...
4: Мало того, я вам больше скажу. Да, мы иногда пишем, практикуем, пишем признательные письма, когда человек вроде сам на себя доносит.
5: Да.
4: Это новое. У нас очень востребованное, вы знаете, очень востребованное.
5: Да, я понимаю, естественно, господи, в наше время-то тем более. Вот недавно директор Уржтарсняш.
4: Уржташняш.
5: Да,
4: ну это директор, но это такое, это достаточно мелкое
5: вот
4: дело.
5: У него случилось, вы помните, что-то там, он с любовницей.
4: У него баллоны пропали, во-первых, на предприятии.
5: Пропали,
4: баллоны. 50 тысяч баллонов пропало.
5: Но, тем не менее, вы встретились с его любовницей.
4: Да.
5: И тут же в прессе как бы вышла ваша статья.
4: А зачем? Нам не, я еще раз повторяю. Мы вышли на новый уровень. Нам не нужно ни с кем встречаться, понимаете? Зачем мне встречаться с любовницей? Я просто, как сказать, я сама напишу интервью с ней, и меня
5: все,
4: совершенно
5: без
4: любовницы. Без любовницы, конечно.
5: Так а я думал, что вы с ней встречались.
4: Ну, конечно, но, понимаете, должна же быть какая-то творческая вжилка в работе. Ну какой смысл, если я буду встречаться с любовницей, она мне наговорит с три короба, я интереснее придумаю.
5: Да, я вас понимаю.
4: Конечно,
5: это интересно.
4: Ну, конечно.
5: Но ведь в результате Тысин Геннадий Михайлович...
4: Геннадий Михайлович Тысин, да.
5: В ванной... Ушел из жизни же.
4: Ну да, но он сам захотел, а предсмертное письмо мы писали, да.
5: А вы написали?
4: Да.
5: Вот, в чем все дело.
4: Да, то, конечно,
5: а он
4: да.
5: так, там было написано,
4: да,
5: что я ни в чем не виноват.
4: Нет, почему? Наоборот, я все возьму на себя. Он взял на себя очень много преступлений сразу.
5: А, сразу?
4: Конечно, да. Во-первых, это очень удобно.
5: Да, согласен.
4: И нам хорошо заплатит.
5: Понимаю.
4: Ну, это все.
5: Ну, конечно, вы работаете, я понимаю, что...
4: Если вы думаете, что я сейчас не пишу, вы глубоко заблуждаетесь.
5: Вы сейчас еще пишете?
4: Да.
5: Даже прямо вот, когда мы с вами общаемся?
4: Да, вот прямо через секунду пишу, да.
5: Боже мой, господи, неужели это касается сейчас нашего...
4: А сейчас, я так понимаю, у вас новости должны быть, да?
5: Да, совершенно верно.
4: Но я знаю, просто я узнала ваше расписание. Давайте, говорите.
5: Хорошо. А сейчас, дорогие друзья, мы сделаем небольшую паузу. В эфире новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Для людей.
0: Карбон, алюминий, эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи. Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения «Славутица». Лицензия не нужна. Минутка поэзии.
6: Русь моя, чего ж ты не запела? Мне во след, когда я уходил, вот уже и роща облетела, вся покрылась пятнами белил. Прогляжу все очи на дорогу, на чужбине, в мачехе стране. Но уж не вернусь к тому порогу, где во след не спела ты во мне.
0: Вы прослушали стихотворение Сергея Гасанова «Плети». Читал автор. Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила.
8: Диафильмы для взрослых.
4: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И у нас в гостях Бронислав Кукун, режиссер, продюсер и владелец сети Диатеатр. Правильно ли я поняла, вот из интервью с вами, которых уже много, как сказать, и газеты пестрят, что вы еще и настаиваете на том, что ведь есть проекторы, которые сами переключают вот эти диафильмы, но вы настаиваете на ручном переключении.
8: Конечно.
4: Конечно, да?
8: Конечно.
4: Да.
8: Я настаиваю на ручном переключении, потому что автоматический таймер, в конце концов, приведет нас к той же самой порной эротика киноиндустрии.
4: Нет,
8: ты будешь все скакать, перепрыгивать.
4: Скакать, перепрыгивать.
8: У нас все просто.
4: Да.
8: Вы приобрели диафильм для взрослых.
4: Да.
8: Да? Значит, и принесли его домой.
4: Но сначала проектор.
8: Ну, конечно.
4: У вас же
8: конечно,
4: и проектор
8: конечно,
4: продают.
8: Конечно, мы проектор, это большая индустрия.
4: Да.
8: Но я хотел бы, я сегодня хотел бы поговорить все-таки о нашей новой сети диатеатров.
4: Диатеатр.
8: Да. Скажи целлулоиду «да». Вот то, о чем вы говорите, мы везде уже развесили рекламу.
4: Развесили, да.
8: Что это такое? Представьте себе, что как это работает. Вот вы заправили, так сказать, диафильм.
4: Так.
8: Включились.
4: Включили, да.
8: Повернул.
4: Так.
8: Прочитал. Сделал.
4: Там титры же, конечно.
8: Повернул. Прочитал. Сделал.
4: Но скажите, а все-таки, ну ведь определенная скорость, ну так сказать, в этих отношениях все-таки нужна.
8: Ну послушайте.
4: А тут получается все время остановки.
8: Нет, не остановки. Зачем же так банально? Ну вот представьте себе. Мы поворачиваем первый кадр.
4: Да.
8: И в первом кадре видно, как молодой, прекрасный молодой человек целует, так сказать, великолепную, удивительную, фантастическую девушку.
4: Это фотография или это рисунок? Или вот как что вы используете?
8: Послушайте, да. Ну, у нас есть разные. Во-первых, ну, есть ретро, так сказать, диафильмы.
4: Ретро-диафильмы, да-да-да. Это как, есть мультипликация.
8: Есть мультипликационные диафильмы.
4: Кто-то очень любит, кстати.
8: Ну, знаете, есть разные аниме. Да. Какие?
4: Кукольные.
8: Кукольные. У нас есть живыми людьми диафильмы.
4: Пластилиновая история.
8: Пластилин у нас есть. Любые версии. Как вам нравится.
4: И вот веточки, палочки, да-да-да.
8: Представим себе. Вот на первой фотографии, на первом диакадре.
4: Да.
8: На первом диакадре у нас появляется на большом экране. Угу. Мы видим, так сказать, целующихся красивую молодую девушку и милого спортивного парня.
4: Да,
8: мы видим.
4: Да-да-да.
8: И внизу появляется надпись.
4: Вот как? Да-да-да-да-да.
8: Вероника и Георгий целуются.
4: И все, да. И, в общем, понятно.
8: Понятно.
4: Конечно, понятно. И можно усвоить.
8: Вы в этот момент спокойно и начинаете целоваться со своей партнершей.
4: Даже если меня зовут не Вероника.
8: Даже если вас зовут не Вероника, прошу прощения.
4: Ведь,
8: конечно. Да. Ну, мы начинаем целоваться. Предположим, Сергей и...
4: Галина.
8: Галина, предположим. Предположим, Галина. Почему нет?
4: Почему нет?
8: Галина и Сергей целуются.
4: Да.
8: Галина и Сергей целуются, и они целуются в реальной жизни. А диафильм-то ждет!
4: Ждет.
8: Понимаете, вот они целуются.
4: Сколько, так сказать, надо, столько будут целовать.
8: Сколько они хотят.
4: Вот это самое важное.
8: И в какой-то момент Сергей...
4: А Галина может это сделать?
8: Может сделать и Галина.
4: Это как договориться, да?
8: Даже я
4: кто
8: скажу,
4: сегодня
8: так,
4: вертит ручку?
8: Кто почувствовал, кто сегодня вертит ручку? Кто сегодня вертит ручку, это совершенно верно. И вот либо Галина, либо Сергей, а это, как мы уже с вами обсудили, по договоренности.
4: По договоренности, да.
8: Медленно поворачивает, и на втором кадре мы видим, что, например, Сергей
4: снимает пиджак.
8: Уже без рубашки. Например.
4: Ну быстро, понимаете, это быстро тогда получается.
8: Подождите.
4: Быстровато.
8: Подождите, да? Подождите. А Галина полностью одета еще.
4: Ага. Так.
8: И внизу появляется надпись, которую мы читаем.
4: Да.
8: Господи, я не могу ждать. Как бы из уст Сергея.
4: Да. Сергей,
8: а замечаю, Галина в этом кадре не отвечает ничего.
4: Ага.
8: А поцелуи продолжаются.
4: Угу.
8: Они, повернув, увидев, так сказать, прочитали.
4: Да.
8: И как бы Сергей смотрит на Галину в живой жизни.
4: Да.
8: Не там, как говорится, где у нас Вероника и Виталий.
4: Да.
8: Понимаете? А здесь.
4: Да.
8: И вот он смотрит на нее, как бы задавая вопрос. тот, который уже там прочитала Галина.
9: То есть можно не говорить, потому
8: ему
9: что...
8: Ему уже и не нужно, как бы, понимаете...
9: Ну, так сказать, вербализировать.
8: Да, да, совершенно. Да. Она уже понимает, что сейчас хочет, так сказать...
9: А Галина, Сергей, даже если хотела бы сказать, она понимает, что лучше помолчать.
8: Лучше помолчать, конечно, да. На это на все у нас есть время. И вот этот эротический, долгий, подготовительный период продолжается. Повернул, прочитал,
9: ну, хочешь
8: сделал.
9: 15 минут, хочешь 20.
8: Повернул, прочитал, сделал. Повернул, прочитал, сделал. Это же может, вы понимаете, как это удлиняет.
9: Нет, насыщает, это удлиняет, конечно, насыщает.
8: Насыщает,
9: а понимаете? Потом и разные модели, как сказать, и поведения.
8: Конечно,
9: можно пробовать.
8: Конечно,
9: а
8: нет,
9: в этом случае там она,
8: да,
9: не отвечает,
8: да.
9: А в другом случае она скажет первую фразу.
8: Да.
9: Как вы интересно, вот это здорово.
8: Вы понимаете, как...
9: Вариативность.
10: Диафильмы для взрослых.
1: Знай и люби свой край.
7: Флора и фауна.
11: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.
12: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
13: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.

0: Обивень. Исполин с исполином на глазах у царя единорога сквозь пелену веков.
1: Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.

0: «Веселые сапожата».
1: Сегодня программу «Веселые сапожата» представляет концерн «ИБИБИ» в поддержку малого бизнеса.
2: Поднимись вместе с «ИБИБИ».
1: Не опускайся, «ИБИБИ» ждет.
2: Эта программа, посвященная, она просто в поддержку малого бизнеса. Так она и себя позиционирует, эта программа. И с нами начинающий бизнесмен Петр из Саранска.
3: Я не хочу быть бизнесменом.
2: Петр, это так здорово и почетно быть предпринимателем. Представляете, вы предприниматель. Вы же хотите? Хотите?
3: Я вообще не хочу заниматься малым бизнесом.
2: Петя, вы только начнете. Вы только начнете, все покатится. У вас сразу все покатится. Малый бизнес, это, знаете, сейчас то, что сейчас вообще на повестке дня, жутко интересует всех. Презика прежде всего интересует. И особенно главу. Вот понимаете, в чем дело? Главу нашей необъятной страны. С ее реками, пасасами и лилясами. Наш презик так и сказал вообще. Да, малому бизнесу.
3: Я не хочу.
2: Вы же любите рано вставать, а?
3: Я не встаю.
2: Что вы имеете в виду? Господи, боже мой, значит, будет малый сидячий бизнес. Извините, я забыл, прости, господи, извините. Малый бизнес в Саранске, только вдумайтесь!
3: Во что меня втягиваете?
2: Петр, поздравляю вас в своем бизнесе.
0: Веселые сапожата. Знаете ли вы...

что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?

0: Шоу. 101.ru.
1: Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио.
2: Ретро-охота.
3: А животные тоже группой выходят?
2: Ну, по-разному бывает. Вот как-то был кабан, но совсем пожилой.
3: Угу.
2: Но я вижу, он ноги даже свои уже задние, он волочет свои зно.
3: Угу.
2: Понимаешь? И другой бы молодняк, он пожалел бы, да. Ну, пожалел, он говорит, ну все, уже мол, ну это уже не желез. Но вот по-настоящему вдуть может. Только, блядь, пожилой охотник, я тебе скажу. По-настоящему вдуть. А мы так и говорим, блядь. Что такое? Мы не убиваем, мы вдуваем им, понимаешь? Вот.
3: То есть в некоторых случаях да. Животные пожилые остаются даже живые.
2: И живые абсолютно. Я тебе больше скажу.
3: Так это получается почти как фотоохота.
2: Это почти, но там по-настоящему. По-настоящему все идет. Если пожилой кабан, извини, откинул кегли задние, а передние еще у него, понимаешь, держится, он же может подползти к пожилому охотнику.
3: Может.
2: А пожилой на привале, например.
3: Ага.
2: Трясет на облучки в этот момент, понимаешь?
3: Да.
2: И вот он рассупонился, он снял себе со себя эту одежду, понимаешь, он голенький. Пожилой охотник голенький. Раз, быстро, блядь, там, ну, там...
3: Скажите, голенький просто это фамилия или...
2: Да нет, но это может

0: Эти фамилии там по-разному, понимаешь? Раскраснелся такой пузан. Пузан, да. Понимаешь? И к нему на пузо закидывается это самое, этот, понимаешь, пожилой кабан. Ну как это, понимаешь? Значит, он должен его быстренько схватить и вдуть как следует. Понимаешь, в чем дело?
1: Ретро-охота! Как же все-таки это интересно.
0: Вот да это очень, я скажу.
1: Пожилые охотятся на пожилых.
0: Я вот тебе скажу, во мху постоянно ты находишься. Пожилые-то охотники, они все время во мху. Все время они следят за этими животными пожилыми. То есть буквально ты ко мху прирастаешь. Ты понимаешь? Вот это да.
1: Во, дорогие друзья, удивительная все-таки вещь ретро-охота.
0: Да.
1: Ну и я хочу сейчас уже попрощаться. У нас в гостях был Спартак Заурович Заев.
0: Да.
1: Да, сегодня это основатель клуба ретро-охоты.
0: Да.
1: И сам ретро-охотник.
0: Да.
1: И в следующий раз мы обязательно попросим Спартака Заурович рассказать нам о особенностях охоты на ретро-утку.
0: На ретро-утку и на лиса. На лиса Джузеппе, как мы его называем.
1: Господи, бог.
0: Лис Джузеппе, понимаешь, он постоянно в обтягивающем. Он как бы, мы его так называем. Это на самом деле у него кожа уже натянулась, понимаешь, вот-вот шандарахнет. И ты его говоришь, ну что, так бывало, выйдешь из мха. Ты же во мху, блядь, понимаешь? А ты из мха вылезаешь и говоришь, ну что, лис Джузеппена? Ты как, блядь, там? Как ты здесь очутился? И вот противостояние, понимаешь? Вот об
1: как
0: этом.
1: Как же это интересно.
0: Да.
1: Но об этом вы про Джузеппе в обтягивающем вы расскажете, конечно, уже в следующий раз.
0: Конечно.
1: Итак, мы рады вас приветствовать. Это была программа «Ретро-охота». В гостях был Спартак Заурович Заев.
0: Всего тебе.
2: «Ретро-охота».
3: Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Степная теркушка. Семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамный.

0: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.
0: Чья спецовка? Мы снова вернулись в студию. Заключительный вопрос,
3: да,
0: уже.
3: Пожалуйста.
0: Как долго, дубасер,
3: да,
0: способен,
3: да,
0: ну, держать вот такую вот напряженную работу?
3: Ну, не знаю, это уже такая вещь, такая, она входит, так сказать, в десятку или в пятерку, так сказать, вы понимаете, всего этого. И поэтому я думаю, что, ну, можно постараться отдубасить так где-то 8 часов можно отдубасить. Но это и после этого.
0: А до скольки? Да. Вот есть возрастные ограничения,
3: Если кто-то захочет.
0: Ну, до смерти дубасить можно?
3: До смерти, да, конечно, можно.
0: Господи.
3: Ну, в 14-15 лет ко мне приходят какие-то юнцы, ну, как, вы сами понимаете, ну, они говорят, и вот я папу, мне там с гири помог, так сказать, я сейчас вот ее принес вам. Ну, что, зачем это мне нужно? Такие детские, это
0: Согласен. То есть дубасить, в принципе, можно до смерти?
3: Можно до смерти.
0: До смерти дубасить.
3: Я один раз задубасил вот так вот, но это потом как-нибудь я расскажу вам. Сейчас просто не об этом.
0: Понятно,
3: да.
0: Понятно. Я вот напоминаю, дорогие друзья, что у нас программа сейчас «Чья спецовка». Мы рассказываем о профессиях в этой программе. И сегодня у нас Матвей Стешко, наш знаменитый дубасер.
3: Да.
0: Дубасер.
3: Да.
0: Потомственный.
3: Если надо.
0: Дубасер – человек, так сказать, который посвятил дубасенью целую свою жизнь.
3: Если надо.
0: Огромную, да.
3: Да.
0: Вот. Мы все ему, конечно, благодарны.
3: Спасибо.
0: Потому что, ну, я не знаю человека, который бы не был бы отдубашен.
3: Вот. Да, да.
0: И на планете. Знаете, каждый пятый,
3: да,
0: отдубашенный, это, в принципе,
3: это и...
0: да. Вот как успеть, Виталий, как, да, Матвей, конечно, как Матвей, да, успевает все это, я,
3: ну,
0: просто
3: не знаю, я тоже не знаю.
0: Поражаюсь. Вот.
3: Так,
0: ну,
3: я
0: заодно,
3: вам...
0: когда мы поговорили о ценах, выяснили, что не так это и дорого.
3: Ну, в общем, да.
0: Не так это и,
3: да,
0: дорого.
3: Ну, в принципе, да.
0: Ну, вызвать дубасера.
3: Можно, можно,
0: вот,
3: можно.
0: Но очередь большая.
3: Очередь большая.
0: То есть спрос велик.
3: Спрос очень большой, и поэтому просто я готов, как бы, своих учеников как-то так, может быть, выучить чему-то, может, они будут хотя бы помогать мне, будут, то, что уже сами понимаете.
0: Ну, понимаю.
3: 24 года уже, да.
0: Ну что, дорогие друзья, сегодня у нас был в гостях Матвей Стешко, дубасер,
3: да,
0: который прекрасно,
3: да,
0: прекрасно, так сказать, владеет своей профессией, потомственный дубасер,
3: да,
0: который отдубасил, как говорится, не один миллион
3: изделий. Дубасер, да.
0: Вот. Ну что ж, спасибо вам, Матвей.
3: Всегда, пожалуйста.
0: До скорых встреч.
3: Давайте. Успехов вам. Отдубашу.

0: Концовка.
1: Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто. Минутка поэзии.
2: Стихотворение Ольги Заре Святской под названием «Правда» из сборника «Правда». Я не хочу быть просто вещью, я не хочу обременять, но ты проходишь и в одежде ложишься прямо на кровать. И в этот миг костры вскипают и обволакивают нас. И все равно тебя люблю я, хоть ты подлец и пидорас, и ловелас.
1: Минутка поэзии. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля? Сексуальная революция.
3: Итак, в программе «Сексуальная революция» Игорь Пусин. Человек-конструктор, человек-инженер, человек фантастической профессии. Он инженер, конструктор искусственных вагин. И самое главное, дорогие друзья, он ведет нас к перевороту в жизни. Он доказывает нам всей своей деятельностью, всей своей работой, что личностные, межличностные отношения, в данном случае между мужчиной и женщиной, отношения не нужны, потому что сейчас на смену устаревшей, как говорится, вот этой вот лошадке крестьянской новая эпоха, новая эра. Искусственная вагина скоро будет обладать искусственным интеллектом, и я вас уверяю, это цифровое поколение будет возможным. Возможным. Искусственная вагина позволит нам рожать детей.
4: И не за горами момент, когда мы будем с этими детьми уже общаться через вагину.
3: Вы можете То есть представить. Она как бы будет уже даже функцию матери.
4: Функция матери. Вагина-мать.
3: Вагина-мать.
4: Мать-вагина.
3: Мать-вагина.
4: Мать-вагина.
3: Искусственная мать-вагина. Вот это есть та самая революция.
4: Да.
3: Ради которой мы сегодня пригласили Игоря Пусина, инженера-конструктора.
4: Ведь мы называем, извините ради бога, это матрицей. А в данном случае это не матрица, а это вагина-мать. Она окружает нас.
3: И я хочу спросить, конечно, теперь уже, потому что мы приближаемся к финалу.
4: Да?
3: И я хочу спросить у вас сегодня, здесь и сейчас, в нашей программе, и я прошу вас отметить потом, впоследствии, что мы были первыми, кто, так сказать,
4: конечно.
3: Кто, так сказать, вас, так сказать, да?
4: Мне очень приятно. Я именно к вам я примчался.
3: Да, я хочу вас спросить. Да. Игорь, какое напутствие?
4: Напутствие.
3: Дадите вы всем тем, кто, очертя голову, бросается в это новое, смелое, вот это
4: изысканное,
3: вот,
4: я бы сказал,
3: изысканное фантастическое явление под названием искусственный вагин. Какое будущее за этим?
4: Будущее за этим, я скажу. Плоть возьмет вас к себе. Пробуйте себя, пробуйте немножечко прижаться, пробуйте отвлекаться, пробуйте отталкиваться от обшивки вагины.
3: И уходят проблемы, да?
4: И уходят проблемы
3: личного общения с живыми,
4: плоть от плоти,
3: людьми, да?
4: Да.
3: Потрясающе.
4: Вот о чем
3: сегодня речь. В программе «Сексуальная революция» был Игорь Пусин.
4: Спасибо.
3: Инженер искусственных вагин на все случаи жизни. Спасибо, дорогие друзья. С вами был Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио.
1: Сексуальная революция.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Политика.
1: В ходе своей ежегодной пресс-конференции президент сообщил, что подумывает над тем, чтобы разрешить. Как сообщил нашей радиостанции пресс-секретарь президента, это заявление стало для всех неожиданным.
2: Тем не менее, это действительно прозвучало, и президент действительно обдумывает. Но сразу скажу, решение это непростое, многофакторное. Прежде чем оно будет принято, предстоит все взвесить, в том числе и наш имидж на международной арене,
1: сказал пресс-секретарь по телефону.
3: Экономика.
1: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает новый способ использования материнского капитала. Вместо ипотеки его можно будет обменять на килограмм гвоздей, две упаковки Ротбанта, стекловату и ведро. В сообщении ведомства сказано, что по наблюдениям экспертов, матерям намного интереснее строить жилье самим, чем покупать его. Поэтому деньги предлагается обменивать на строительные материалы.
0: Наука.
1: Ученые нашли способ освещать Землю ночью из космоса. По их мнению, освещение необходимо для того, чтобы ее было лучше видно инопланетянам. Вот что рассказал нашей радиостанции руководитель научной группы, профессор космоса Петр Кривошапка.
4: Вот представьте, летите вы на своей тарелке, ничего не видите, и вдруг бац! Что-то симпатичное,

0: голубое, белое. Ну, грех не приземлиться же, а?
1: По предварительным оценкам, стоимость освещения Земли составит 5 миллиардов долларов.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9-го уровня.

0: Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио.
1: Без белья.
2: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Виталий Фламбо, глава корпорации «Без белья», который разработал вот это вот уникальное вот это вот белье.
3: Да,
2: потрясающе.
3: Еще одна важная вещь, которую я хочу сказать, ее нельзя забывать. Да.
2: Да.
3: Ну, это повышение самооценки.
2: Ну, потому что тактильность какая-то невероятная.
3: Ну, вот я и показываю сейчас.
2: Ну, я вот специально я показываю. Это понимаю, да?
3: Короткие поглаживания.
2: Короткие поглаживания
3: самого себя. Полностью оставляет человека в удовлетворенном состоянии.
2: Удовлетворен. То есть нет ни депрессии, ни каких-то там унылостей.
3: Хочешь тебя поглаживать, хочешь ты поглаживаешь себя сам.
2: Да.
3: И это все наше белье.
2: У вас же есть пупырышками такая вот.
3: Он есть, конечно. Оглаживатель специальный, конечно.
2: С пупырышками, да. Оглаживатель, да. Он же продается, между прочим, я вот для наших слушателей, зрителей говорю, что можно как бы придачу к белью приобрести себе оглаживатель.
3: Потом ведь нельзя забывать.
2: Да.
3: Это совершенно другая, ну, например, для мужчин, это совершенно другая воздушность.
2: Воздушность какая-то редкая,
3: конечно,
2: да?
3: Конечно, все это, так сказать.
2: Вот хочешь, не хочешь,
3: с одной стороны, это воздушность, а с другой стороны, это и утепление.
2: И утепление.
3: Не забываем.
2: Ведь есть теплые модели.
3: Такой билет, ты можешь оказаться где угодно, в любой точке.
2: В любой точке.
3: И это любая точка может, так сказать, принести тебе и радость, и все, что хочешь, потому что холодно.
2: Да. А я вот смотрю, у вас носочки проглядываются.
3: Я объясню, почему
2: Пожалуйста.
3: Я это сделал.
2: Пожалуйста.
3: Дело в том, что я сегодня, для демонстрации этого белья, просто эти носки не снял. Это, конечно, я их, знаешь, какие носки.
2: Какие носки?
3: Нет.
2: А зимний вариант бывает у вас белья? На меху?
3: Бывает. Скажу честно, дело в том, что мы боремся за права
2: потепление
3: животных.
2: Потепление.
3: За права животных.
2: Да,
3: поэтому мы не используем меха. Мы используем только искусственный мех.
2: Искусственный мех. Настоящий искусственный мех.
3: Настоящий искусственный мех.
2: Натуральный.
3: Натуральный искусственный мех. И я хочу сказать, что важно понимать.
2: Да, что важно?
3: Что важно понимать. Мы используем и внутрь, и наружу.
2: И наружу. Да. То есть опушка может быть.
3: Да. Я что хочу сказать. Мы сразу делаем, ну, поскольку не было смысла вот эти вот замены, то есть носки, чулки, трусы, это вот все. Мы же все это заменили.
2: Заменили, да.
3: И поскольку не было смысла, мы не делаем белье, скажем, двух видов, зимнее и, например, летнее.
2: Да, и летнее,
3: как военную форму.
2: Да.
3: Нет.
2: А как? А как вы поступаете?
3: Мы сразу делаем одно белье.
2: Одно белье?
3: Одно белье.
2: А
3: вы
2: как же на нем мех появляется?
3: Вы говорите, например.
2: Да.
3: Я, Ира, хочу белье, ну, чтобы оно было... Я уезжаю... На север.
2: Да, на север, да.
3: На север.
2: Да.
3: И вот на севере я буду в течение полугода.
2: Да, не буду ли я мерзнуть, спрашиваю я, Ира.
3: Нет. Ира спрашивает, какое белье взять?
2: Какое белье взять?
3: И мы даем комплект 4.
2: Ага.
3: И все.
2: И все. Комплект 4, он уже
3: утеплен. Полная унификация.
2: Унификация.
3: Причем в этом белье не будет жарко.
2: Да.
3: Но в нем не будет и холодно.
2: Потрясающе, просто потрясающе. Острые вопросы я хочу вам задать.
3: Ну, давайте.
2: Ну, хочу. Ну, вот смотрите, вот все-таки, когда мы разделяли на низ и вверх, и, например, когда какая-то, возникала естественная надобность, быстро сбегать на койку, то просто низ быстро снимаешь, и все происходит. А вот у вас же это все-таки по длине получается процедура?
3: Я хочу объяснить.
2: Да.
3: Дело в том...
2: Тут одним низом не отделаешься, надо все снимать. И вместе с шапочкой,
3: отходы человеческого организма...
2: Да.
3: Не предусматриваются.
2: Как?
3: Ну, вообще, если мы будем обсуждать отходы человеческого организма, то выясняется, что отходы – это ведь то, что не нужно организму.
2: Ну, не нужно,
3: То есть это плохое в организме.
2: Ну, плохое в организме, его надо...
3: Это выясняется, что человек плохой.
2: Ах, вот
3: если у него есть отходы, то это человек плохой.
2: Ну... А что же делать? А что же делать, если они есть? Мы это узнаем через короткую паузу.
0: Без белья. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?
4: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänkölje. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
5: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, joo, joo, ja iltalypsyn aikaan, joo, ja iltalypsyn aikaan.

0: 101.ru.
1: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо», как обычно, гости и интереснейшая тема. Тема, которую вы сами просите нас. Мы ведь ничего здесь не выдумываем. Мы просто идем на поводу. Мы, так сказать, принимаем ваши запросы и эти запросы воплощаем в жизнь. Итак, сегодня программа по вашим многочисленным просьбам. Как разыграть шмеля и перехитрить пчелу. Накануне летнего сезона, без сомнения, это волнует всех-всех многочисленных жителей нашей страны, потому что, как вы понимаете, медовый сезон близок. И сегодня у нас в гостях ученые, люди, которые посвятили всех себя целиком и полностью изучению, так сказать, этих прекрасных животных под названием насекомые. Вот, это энтомологи сегодня. Это, соответственно, Изольда Тихоновна у нас. Изольда Тихоновна. Сегодня
4: Базова.
3: У нас Изольда Базова. Прекрасная Базова. Изольда Тихоновна Базова. И, соответственно, Александр Гайсун.
5: Да.
3: Александр Гайсун.
5: Да,
3: вот Александр работает в научно-исследовательском институте Шершня.
5: Я все время
3: в институте Шершня вы работаете. Изольда Тихоновна у нас работает в научно-исследовательском институте мягкокрылых.
4: Мягкокрылых, точно, абсолютно. Правильно сказали.
5: И вот про шершня я сразу могу сказать, такой хороший шершень нам прилетает.
3: Ну, подождите, Александр, у нас же серьезный сегодня разговор. Мы не хотим вот это про шершня знать, потому что сегодня у нас...
5: Почему?
3: У нас тема, как разыграть шмеля и перехитрить пчелу.
4: Да.
3: И для чего это нужно накануне летнего сезона? Для чего? Вот скажите, пожалуйста, мне, Изольда Тихоновна.
4: Да.
3: Вот для чего разыгрывают шмеля? Я так слышал. Но наши, так сказать, слушатели, вполне возможно, и не знают. Но я слышал, что разыграть шмеля необходимо пчеловоду.
4: Конечно,
3: необходимо для того,
4: безусловно,
3: чтобы перехитрить пчелу. То есть это взаимосвязанные вещи.
5: Это взаимосвязанные
4: вещи. Это мне сейчас меня спросили.
5: Подождите, Александр,
4: просто должна на этот вопрос ответить, потому что вся моя жизнь – это энтомология. И я хотела сказать, что это делается для того, чтобы шмель опылял лучше цветы, а потом пчела, которая разыграла немножечко шмель, она на эти цветы села, взяла нектар и принесла в соту.
3: Я вот что хочу спросить.
4: Да.
3: Зачем мы, люди, должны разыгрывать шмеля и пытаться перехитрить пчелу?
4: Это же очевидно, что...
3: Вы подождите, Изольда Тихоновна.
4: Да.
3: Я хочу спросить сейчас, вот задать этот прямой вопрос Александру.
5: Да я понимаю.
2: Лабиринт Леонардо.
1: Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.
6: Знай и люби свой край.
7: Флора и фауна.
8: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое. Ухо тонкокожее. Загнутый вперед козелок. Полет быстрый. С частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами зимует поодиночке.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Фоменко Фейк Радио, Влад Жульпацкий и программа, которая называется «Медсестры-плавчихи». Сегодня у нас в гостях старшая медсестра-плавчиха Насонова Сусанна Игоревна.
1: Ну, дорогой, ну зачем же так официально? Просто Сусанна Игоревна.
0: А, без Насоновой, да?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Без Насоновой.
0: Сусанна Игоревна, ну, скажите сразу вопрос.
1: Да.
0: Вы на суше работаете?
1: Нет, если коротко.
0: То есть только в воде, правильно я
1: понимаю? Только работаем, только в воде.
0: Вот вы работаете, медсестры-плавчихи, да. Работают в воде. И вот у меня такой вопрос. А если вдруг вы, ну вы же в основном-то по суше перемещаетесь, правильно?
1: Мы перемещаемся по суше тоже, по воде тоже, бывает, перемещаемся, везде перемещаемся. Вообще мы перемещаем
0: себе, да. Что вдруг какая-то экстремальная, неожиданная ситуация, что-то с людьми, не дай бог, вот, это все дело происходит на суше. Как вы действуете?
1: У нас есть с собой всегда мобильная ванная.
0: А, то есть вы работаете
1: мобильная только в ванная, если... надувная ванная, разворачиваем ванну, надуваем ванну, пускаем волну, работаем.
0: Понимаю. Значит, вот у меня какой вопрос. Мы сразу так перешли уже к деятельности вашей. Скажите, пожалуйста, вот это ваше подразделение, медсестры-плавчихи.
1: Да.
0: Оно ведь, я понимаю так, вы же не оказываете помощь, как, ну, как другие организации, там, ну, спасатели там или еще кто-то.
1: Нет, нет, у нас абсолютно исключительно мы проводим клинические исследования организма и делаем это только в воде.
0: Ах, вот оно.
1: Да, собственно говоря, новое в том, что именно в воде все анализы, все вот эти замеры давления, вот это все.
0: Рост.
1: Вес, это происходит намного лучше, намного качественнее.
0: То есть, я понимаю так, если купальщик плывет...
1: Плывет купальщик или купальщица, мы подплываем, и эти все замеры, анализы все берем принудительно.
0: Ага, да. Принудительно. Я понимаю так, что это такая прямо, получается, скоро уже это будет водная диспансеризация.
1: Диспансеризация, мы идем к этому, конечно, дорогой, конечно, идем. Диспансеризировать всех в воде поголовно, когда человек в отпуске, когда он ничего не ждет, ничего не ждет совсем, то вот именно в этот момент его и нужно диспансеризировать, потому что сколько ошибок совершается на диспансеризации, когда человек специально идет, он волнуется, у него сахар стреляет кровь, адреналин стреляет кровь, все замеры неверные, моча не та, кал не тот, а тут все хорошо, человек расслаблен, он в отпуске, понимаете?
0: Я не хочу вас спрашивать, так сказать, детали, но все-таки хочется понять, ну как вот вы берете анализы, кровь, мочу, кал, как это?
1: Ну как, принудительно, я же вам сказала.
0: У плывущего человека принудительно.
1: У плывущего человека, ну у нас, понимаете, у нас хорошая аппаратура. То есть там не нужно ничего, никаких неприятных ощущений человек вообще не испытывает. Он даже не поймет, что он был продиспансеризирован полностью.
0: А флюорография, хорошо?
1: Флюорография идет у нас. Флюорографию делаем тоже. И тоже человек ничего не успевает.
0: И все это
1: понять.
0: В воде.
1: Не успевает понять, понимаете, он и плыл, а оказывается, он уже и кал сдал.
0: Ой-ой-ой! Просто плыл,
1: он выходит из воды, да? А он выходит из воды и только понимает, что у него облегчение какое-то.
0: Так это удивительно.
1: Да, да.
0: Это удивительно. Скажите, пожалуйста, ну я понимаю так, что это бесплатная процедура?
1: Это пока бесплатная, потому что мы еще в тестовом режиме работаем. Пока у нас процедуры бесплатные, потом будут сильно платные процедуры, очень платные процедуры.
0: Я, в общем-то, смотрю, у вас вот это некоторое... ну, прежде чем, да, я хочу задать вам такой вопрос. Ну вот, я понимаю, что вы все время проводите в воде.
1: В общем, в основном, да, уже как-то привыкли, понимаете. Поэтому на суше как-то даже вот сейчас мы с вами сидим в студии, а я думаю, как бы быстрее мне нырнуть уже. Как бы.
0: А вот такой вот вопрос у меня прям прямой к вам.
1: Да.
0: В отпуске вы купаетесь?
1: Нет, если коротко. Вы знаете, нет, я чуть-чуть пытаюсь, наоборот, в отпуске просушиться, понимаете?
0: Ах, вот.
1: Чуть-чуть просушка нужна организму, потому что все, понимаете, размягчается в воде, понимаете, руки, ноги, чуть все мягкое, как бы становится такое мягкое,
0: да.
1: Понимаете?
0: Ну и знаете, мне очень понравилась эта ваша фраза, он не знал, а кал сдал.
1: Да, именно так, понимаете? Но это где-то вот практически наш лозунг, когда... Но это действительно потрясающее, понимаете, исследование, потрясающее, потому что насколько лучше анализы у человека, который даже не думал ничего сдавать, вы даже себе не представляете. То есть масса у нас, как сказать, лжебольных, именно потому, что он идет
0: и
1: уже...
0: И падает производительность, соответственно, труда.
1: Да, конечно, падает, он испуган, напуган, ошарашен. Понимаете, обескуражен, я бы сказала,
0: вот оно,
1: да. А тут все хорошо.
2: Медсестры-пловчихи.
3: Порошок Байт тает так быстро. Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
4: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.
3: Минутка поэзии.
5: Я спросила у ручья: так теперь же чья я? Чья? Я спросила у рябины: та ушла в свои глубины. Ветер мне не отвечает, месяц в небе он качает, снег молчит и дождь молчит, на щеке слеза горчит. Вся любовь моя, как рана, полюбила слишком рано, без оглядки, без прикрас, отдала любви запас. Вы прослушали стихотворение из цикла «Кладовая любви» Дианы Шульц.
3: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?
3: Веселые сапожата.
7: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие друзья. И вместе с вами Юрий Бурзо. Да, как всегда. И это программа «Ловкие люди». То есть, я напоминаю вам, это рубрика «Работа для потерявших работу». Итак, напротив меня удивительный человек. Человек, который проработал на одном месте. Сколько вы проработали, Зинаида?
1: Что, я?
7: Да, Зинаида. Со мною Зинаида Прыскина, ответственный работник. Она укладчица.
1: Да.
7: Укладчица изюма. Зинаида, я вас прошу прямо в микрофон.
1: Сюда, да?
7: Сюда, говорите.
1: Я укладчица номер 614-241-812. А? Зинаида Прыскина проработала. Проработала на заводе уже 27 лет.
7: Да.
1: Да, что еще?
7: Нет, все, пока все. Вот вы укладываете изюм.
1: Да.
7: Зинаида, я вас прошу, просто расскажите, как начиналось это все?
1: Не на вас смотреть можно?
7: Да, пожалуйста, смотрите. И вы начинали при Пысине, да?
1: Я начинал еще при Иван Петровиче Пысине, номер 541-931-435.
7: Ну, хорошо. Пусть такой, нет. Правильно, это хорошо.
1: У нас все, у каждого номера свои есть.
7: Ну, естественно. Пысин же начинал все это дело, да?
1: Он начинал, что приводит, теперь начинал Пысин Иван Петрович.
7: Да, хорошо. Ну да. Вот и расскажите, как у вас все начиналось? Как все начиналось?
1: Начиналось хорошо при Пысине, ты был отлично.
7: Ну да, да, да.
1: Он уважал труд укладчицы, и у нас и доска почета была, и концерты вот. Были отчетные, и все было.
7: Вот,
1: да.
7: Вы же все время на доске висите, вас даже не снимают.
1: Нас не снимают, конечно, меня не снимают, потому что я там вишу, и давно, да. Уже лет 25 вишу.
7: Уже, да?
1: Да, конечно. Да, я вешу, но теперь не знаю, что будет. Теперь, наверное, снимут.
7: Ну почему? Вот расскажите, что произошло-то.
1: Ну что произошло? Произошло просто, понимаете, какая-то...
7: Так не волнуйтесь. Я вас спрашиваю,
1: Да кто не волнуется, вы меня прямо из цеха забрали с митинга.
7: Ну хорошо, вот я и спрошу.
1: Мы с девочками там стояли, вы мне сказали.
7: А кто, перечислите, во-первых, кто ваши коллеги, ваши девочки?
1: Надя, которая на Чернослой Ливии, значит, сидит она, значит.
7: Значит, Надя сидит, я перевожу.
1: Да, 243 513 925.
7: Это номер Надя, она сидит на Черносливе. Так.
1: Люся на яблоках сидит.
7: Так, так.
1: Это сейчас, подождите, я волнуюсь сейчас.
7: Ну не волнуйтесь, пожалуйста.
1: 318-955-543.
7: Так,
1: это... Люся, это на яблоко сидит.
7: На яблоко сидит, так. И на грушах?
1: И на грушах Оль сидит.
7: Оля.
1: Да.
7: Угу, так, так, так. Ну, хорошо.
1: Ну, вот.
7: Номер не обязательно. Не это...
1: Оль, почему не обязательно? Но номер это очень важно.
7: А,
1: ну,
7: хорошо.
1: Номер у Оли 712.
7: Так.
1: 955-511. Оля.
7: Оля.
1: Оля груши.
7: Оля на грушах сидит. И вот, что произошло? Вот почему сегодня вот митинг, вы наконец встали на защиту?
1: Во-первых, да? У нас сменился директор, понимаете?
7: Сменился, да.
1: У нас был замечательный директор, который нас любил, уважал. У нас обеденные перерывы были просто-напросто, понимаете? Сейчас вообще без перерывов работаем.
7: А у вас были постоянно обеденные перерывы?
1: У нас были постоянно обеденные перерывы. Четыре раза в день.
7: Четыре раза в день.
1: Да, просто... а теперь вообще нет перерывов ни одного.
7: Ну, хотя бы полдник-то есть у вас сейчас?
1: Только полдник и дает эфир с печеньем.
7: Вафли? Нет? Ну что, ей-богу. Ну, я вас прошу, не расстраивайтесь. Ну, дорогая вы моя.
1: Не могу даже о вафлях этих говорить.
7: А, то есть противные вафли просто.
1: Да ягодные подсовывают все время, невозможно.
7: А, ну извини, ну я понимаю. Ну что?
1: Пришел новый директор, это Карен.
7: Расскажите.
1: Анисович Боев.
7: Карен Анисович Боев.
1: И все.
7: Боже мой.
1: Покатилась вообще по наклонной плоскости весь наш труд.
7: Ну так нельзя, конечно. Это просто... Вы вот скажите, как-то раз... Вот
1: что?
7: Вы скажете, была история... Вот вы...
1: Уклачивается изюм, я вам уже говорил.
7: Ну да, вы укладываете коробочку.
1: Конечно, конечно. Вы вот этими руками я все укладываю, у меня все в мозолях от этого изюма.
7: А что, мозоли...
1: Там, вот, понимаете, ну, изюм, который сухой, настоящий, который сухофрукт.
7: Ну, естественно.
1: Он, понимаете, он не может быть мягким. Это ошибка, это вообще обман.
7: А, это обман.
1: Конечно, он сухой.
7: Дорогие друзья, вы теперь знаете, что мягкий изюм – это обман.
1: Да, да, брать не нужно, не следуйте.
7: Не надо.
1: Так вот, а сухой изюм, нет, ну, конечно, уже, конечно, когда укладываешь, и что?
7: Ну, естественно.
1: Ну, вот и все, как сказать, руки аж стираются об этот изюм.
7: Ну, то есть расслаивается, кожа расслаивается.
1: Да, расслаивается, укладывать нужно голыми руками.
7: Ну, а вы голыми уровнями, я понял, естественно.
1: Ну, у нас стерильность абсолютная.
7: А стерильность?
1: Стерильность абсолютная. Да вы что, перед тем, как укладывать, этот час тебе обрабатывают. Руки, ноги.
7: Ноги и руки?
1: Ноги?
7: А, ноги и руки.
1: Ноги и руки обрабатывают
7: очень
1: совершенно.
7: Очень хорошо. Зинаида, простите,
1: так
7: вот, ради бога.
1: Так вот.
7: Нет, ну...
1: Что?
7: Ну, я вас спрашиваю. Вот вы запомните уж, пожалуйста, сейчас на секундочку, и мы коснемся этого рассказа по поводу слипшихся пальцев ваших. Ну, подождите, не волнуйтесь. А мы сделаем легкую паузу и вернемся в студию через мгновение.
3: Веселые сапожата.
8: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
9: Не топырь-карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 грамма. Детеныш не топыря-карлика может уместиться в наперстке, а взрослое животное в спичном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии на нескольких сотен самок самцы держатся обособленно.
10: 101.ru.
11: Окусываем наледь.
12: Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо.
3: Как часто мы не замечаем шлейф.
2: Порой нас обдает волной запахов.
3: Жизнь без шлейфа.
2: Все наново.
4: Нано-памперсы Закис.
5: Лицензия номер 2.
6: Подчас устаем прятать. Фоменко Фейк Радио.

0: Сектора.
1: Я все-таки хочу вернуться к очереди.
2: Давайте вернемся туалет. К очереди. Да.
1: Вы понимаете, мне кажется, что когда девушки стоят в очереди, или женщины стоят в очереди,
2: да.
1: Мне даже в какой-то момент я говорил себе, ну, ничего страшного, вот они стоят в очереди, они могут поделиться своими историями, какой-то у них, так сказать, возникнут даже. Это, может быть, даже как-то и объединяет, что ли.
2: Конечно.
1: И, может быть, как-то, ну, может быть, неожиданные возникают дружеские какие-то симпатии, люди узнают друг друга неожиданно в очереди в туалет. Это же, так сказать, ну, как бы и неплохо.
2: Я только вам хотел сказать, что вот у этого явления есть оборотная, так сказать, сторона медали.
1: Положительная.
2: Конечно, положительная, потому что сколько дружб, вот именно, вот, понимаете, вот случилось,
1: да.
2: И организовалось именно вот в такой вот очереди, казалось бы.
1: То есть вы тоже считаете, что есть положительный момент?
2: Слушайте, ну вот я хотела сказать, да, о том, что действительно есть, и неизвестно еще,
1: поэтому
2: что...
1: Поэтому я тоже, вы знаете, вот иногда задумываюсь, думаю, а что нам действительно менять, увеличивать эти, так сказать, количество площади,
2: я даже знаю многих женщин, которые приходят в кинотеатр только для того, чтобы постоять в очереди, потому что они
1: туалет.
2: Знают... Конечно.
1: Женский туалет.
2: Да. Просто
1: специально постоять в очередях в женском туалете.
2: Постоять в очередях, потому что там как-то культуры набираешься, понимаете, все-таки, когда стоишь со своими соплеменницами, как-то, а кто что-то подскажет, кто расскажет какой-то рецептик, а кто посоветует какую-то книжку прочитать, понимаете?
1: Вот, я понимаете, мне кажется, даже и на международном уровне это может быть интересно. Я
2: может быть, наоборот, еще уменьшить.
1: Благодаря вашей программе я сегодня вдруг начинаю понимать, что, может быть, это и хорошо,
2: а
1: что
2: может быть, и хорошо.
1: У нас очереди в женский туалет.
2: А может быть, мужской чуть-чуть уменьшить, чтобы и мужская дружба, так сказать, как сказать, дала свои плоды?
1: Вы знаете, это вряд ли.
2: Почему?
1: Ну, потому что мужчины, они по натуре своей, ну, они же агрессоры.
2: Ну вот, понимаете, давайте объединим их, чтобы и мужская дружба, так
1: вы
2: сказать,
1: знаете, я даже думал,
2: пошла.
1: Что, может быть, все-таки объединить даже и мужской, и женский.
2: И уменьшить еще.
1: Нет, просто
2: тогда,
1: их объедините, все.
2: И тогда, понимаете, может быть, а мы будем свидетели того, как в очередях зарождаются семьи целые.
1: Может быть такое. Может быть такое.
2: А вы, вот знаете, это интересно.
1: Я вот, вы знаете, начинаю думать, что это неплохой проект.
2: Слушайте, это неплохой проект.
1: Ну, вы знаете, вы прямо сейчас мне вбросили.
2: А это давайте прямо... сломаем стенку.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: А давайте. Эту перегородочку-то ликвидируем, а?
1: И, может быть, тогда вы понимаете, и вообще, и во-первых, демографический взрыв.
2: Конечно.
1: Вот к чему призываем мы сегодня.
2: Конечно.
1: Ирина,
2: вот
1: это гениальная идея. Всего сломать стенку между мужским и женским туалетом.
2: И все.
1: И люди объединятся.
2: И люди объединятся.
1: Все начнется.
2: Вначале они объединятся в очереди, а потом уже и,
1: вот.
2: Собственно говоря, да?
1: Боже мой, Ирина, это гениально. Я думаю, зачем мне это? Господи, так...
2: А я вижу, у вас отлегло.
1: У меня прямо отлегло, вы знаете.
2: И, может быть, аппетит появился?
1: Ох, я даже подумываю, может быть, действительно... Да к черту эту Гюзель, господи.
2: Да действительно, да-да-да, ну что в самом деле.
1: Смешно про это говорить.
2: А тем более сейчас-то что? Ну сейчас-то что, уже спустя 61
1: год. А может, это был и знак?
2: А может быть, да.
1: Вот, вы понимаете.
2: А может быть, да, понимаете, вот стоило перестрадать, вот это вот перетерпеть этот 61 год, чтобы вот сейчас возникла вот эта вот блестящая мысль.
1: Ну да, мне кажется, действительно, перестрадать и перетерпеть.
2: Перестрадать
1: вот
2: и перетерпеть.
1: Вот наш лозунг.
2: Да.
1: Перестрадать и перетерпеть.
2: На вот этих общественных,
1: да,
2: туалетах.
1: Объединим мужской, да, и женский туалет. Ликвидируем,
2: да,
1: неликвидируемое.
2: Правильно.
1: Вот.
2: Перестрадаем и перетерпим.
1: Конечно.
2: Конечно.
1: Прекрасно.
2: Ну вот, слушайте, ну вот на этой вот просто лучезарной ноте, а вот на этом новом витке, можно сказать, жизни, на котором мы, так сказать, свидетели которого мы с вами все являемся, мы будем прощаться с нашим прекрасным гостем Карменом Залутряном.
1: Да. Спасибо, спасибо вам большое.
2: И я вам пожелаю приятного,
1: спасибо,
2: аппетита
1: сегодня.
2: Спасибо, вы
1: прямо подняли вообще все,
2: да,
1: что,
2: да,
1: можно,
2: да,
1: поднять.
2: Что вы хорошенько поели,
1: подняли
2: подкрепились.
1: Подняли неподъемное.
2: Да, да, да. И начали рушить стены.
1: Спасибо вам. До свидания.
2: До свидания, дорогой Кармен. До свидания, дорогие радио и телеслушатели.

Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?

Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.

0: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Кто они?». Напротив меня канцлер. Рядом со мной грифель, подпоручик. И они представляют собой наскальные войска.
1: Да.
0: Я задала вопрос о балах, потому что я так понимаю, что все-таки ничто человеческое вам не чуждо. Иногда хочется, так сказать, развлечься,
1: ну,
0: или это невозможно в ваших условиях?
1: Возможно, возможно. За исключением...
2: Ну, это подпоручику нас развлекать. А я-то, честно говоря, работаю.
0: Вы против?
2: Я не против, я за, и народ должен, так сказать, и подчиненные должны, так сказать, но кто-то
0: сестры,
2: должен...
0: И сестры опять-таки, да, должны...
2: Но я должен работать.
0: Вы должны работать.
1: Я скажу так.
2: Конечно. Потом я не очень танцевален.
0: Вы не танцевали?
2: Я не очень танцевален, да. Ну, танцую, но да. Не так, чтобы уж прям очень.
0: Ну,
2: да.
0: Какие-то, может, простые танцы.
2: Ну, не люблю я это.
1: Я скажу так, полковник, наш полковник, канцлер, он уже полковник четвертого уровня, вы понимаете?
0: Четвертого уровня?
1: Уже четвертого уровня. А полковники четвертого уровня
0: не
1: уже не танцуют.
0: Да, им они вообще не обязательно.
1: Да, конечно, конечно, конечно.
2: Я свое уже оттанцевал, будучи поручиком.
1: Да. Но
0: поручики обязаны, это хорошо,
1: да,
0: двигаться
1: поручики,
0: и танцевать.
1: Поручики двигаются, как боги.
0: Да, а что вы карабин проверяете сейчас, для чего?
2: Я дело в том, что хочу сказать...
0: Да.
2: Показывая на карабин, хочу сказать, карабин – это наша жизнь.
1: Конечно.
2: И верный карабин,
0: да,
2: – это наша жизнь. Есть карабин?
1: Есть, есть жизнь, да.
2: Нет карабина? Нет жизни.
1: Нет жизни.
2: Вот такой сегодня разговор.
0: Такой сегодня разговор.
1: Да, да. И даже танец называется «Карабин».
0: «Карабин», да. Я слышала, кстати, об этом, да.
1: Конечно.
0: Да. Мужской.
1: Все сестры. Это мужской.
0: Это мужской танец.
1: Сестры сидят в уголку.
0: В уголку, да.
1: Да. Сидят в уголку и млеют. Млеют и еще раз млеют. И так они и должны млеть. Млеть!
2: Ну,
1: вот так бы я сказал.
2: Я могу вам сказать, что, конечно же, стать наша видна.
1: Да.
0: Издалека.
2: Ну, да, вообще просто конечно. Стать видна.
1: А на скале как, когда в полный рост стоит бравый солдат. А!
0: Да.
1: Ну что вы,
0: красота.
1: Что?
0: Просто красота.
1: Птицы срутся. Пугаются.
0: Кстати,
1: боятся птицы.
0: Как с птицами там?
2: А вот как сказал сейчас подпоручик,
0: просто...
2: так и есть.
1: Да, да.
2: Стоит выйти... Сразу птицы срутся.
0: Ну, опять-таки, да. Вот, ну, все-таки, понимаете, вот в наше время, когда мы, как сказать, о природе, и вы же говорили, что все-все у нас там и загажено, и нужно на скалы перебираться. А птицам как быть, если они там жили?
2: И там продолжают жить.
0: Но срутся.
2: Ну, они срутся, когда видят нас. Это было бы глупо, как увидишь таких, так красавцев. Да, конечно, любой обострется.
0: Но мне кажется, что это как-то на...
1: Я вам больше скажу.
2: Это от счастья.
1: Счастье.
0: Да я понимаю,
1: птиц.
0: Что от счастья, но...
2: Конечно. Даже есть такие стихи. Птицы срутся от счастья,
1: да,
2: пролетая верхом.
1: Ах ты, милый мой мальчик, где ж ты был под полком?
2: Вот так.
1: Да.
2: Такие стихи.
0: У вас же там поэт есть. Да,
1: есть
0: на наскальной армии?
1: Конечно, есть. Наскальный поэт.
0: А конечно, вот всякие, как сказать, строевая там подготовка и так далее. А вы скорее под марши это все делается? Или, может быть, это слухи, но мне говорили, что вальс используется у вас для этого, нет?
1: Бравурный вальс.
0: Бравурный вальс.
1: Бравурный вальс.
2: Есть несколько.
1: Да, да.
2: Несколько есть.
1: Вернее, скажем так, у нас есть... Если вы понимаете,
0: да,
1: вот есть полька.
0: Полька?
1: Ну, такая, так сказать.
0: Скалистая полька.
1: Скалистая полька.
0: Да.
1: А есть вальс, но наоборот. Мы все наоборот у нас. У нас валька и польс. Польс – это жесткий танец.
0: Боже, сколько нового.
1: И валька.
0: Потрясающе.
1: Конечно.
0: Потрясающе.
1: Конечно.
0: Ну, я думаю, что на этом мы будем закругляться. Очень было приятно с вами познакомиться, уважаемый канцлер, дорогой грифель. Я думаю, что столько информации, сколько мы сегодня узнали об этих невероятных скалистых войсках, мы бы не узнали ни от кого, а мы просто, вот, так сказать, прикоснулись, так сказать, к источнику.
1: Да.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо.
1: Да.
2: Низкий поклон.
0: Спасибо, дорогие.
2: Низкий поклон.
0: Спасибо.
2: Мы вас защитим.
1: Всегда.
0: Вся надежда на вас. Спасибо.

0: они. Кабель судьбы. Шланг истины. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли и кли и кли.

0: Кровавого. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Ну, во-первых, я не случайно про шершня заговариваю, потому что это само собой. А вот шмель уникален сам по себе. Уникален. Шмель не любит, когда его постоянно подгоняют. Его нельзя подгонять. Он чувствует свою природу. Он чувствует свое предназначение. Его надо немножечко только осторожно не пугать. Только
4: Александр, простите, да? Вы на вопрос просто не отвечаете. Совершенно не отвечаете на вопрос.
3: Спрашивают,
4: зачем вообще это делать?
3: А это надо делать? Объясняю, потому что он тужится. Шмель тужится. Вы понимаете, он садится на
5: цветок. И в этот момент, когда он тужится, мы должны его разыграть.
3: Конечно.
5: Каким образом?
3: Удивительно, но шмеля можно разыграть только в двух случаях.
4: Вот
3: Изольда Тихоновна настаивает. Мы два института, вы знаете, друг с другом. Мы как бы немножко подтруниваем. Но это чуть-чуть подтруниваем. А на самом деле, я говорю с двух, она говорит с трех.
4: Конечно, с трех.
5: Кому верить?
3: А кому верить? Я скажу, шмелю, природе верить. Природа сама, она сама позаботится.
5: Для чего?
4: Вот, для чего? Александр, понимаете, вопрос.
3: Для чего? Объясню. А потому что он тужится.
5: Но мы поняли, он тужится.
3: Он тужится,
5: и ему нужно в этот момент разыграть.
3: И он превращается, его надо разыграть для того, чтобы он оплодотворил всех вокруг. Всех.

0: Это делает? Два раза? Зольда Тихоновна считает, что три. Не знаю, не знаю, не знаю. Я смотрю шмель. Я ему
1: а вот теперь я все-таки хочу спросить у вас. А дальше, после того, как, а каким способом мы разыгрываем? Вот и Зольда Тихоновна.
2: Вы меня спрашиваете? Конечно. Ну, наконец. Спасибо.
1: Ну, пожалуйста. Как разыграть шмель?
2: Ну, как разыграть? Во-первых, нужно иногда менять цветы. То есть он летит к одному, ты надо быстренько сменить цветок. То есть разыграть.
1: Неожиданно.
2: Да, конечно, сменить колокольчик на ромашку, например. Он это любит, вы знаете, он оценит. Он вас отблагодарит.
1: Вот так вот, да?
2: Да.
1: Скажите, а вот перехитрить пчелу?
2: А, перехитрить пчелу, это совершенно другая задача. Перехитрить пчелу, это связано абсолютно с человеком. То есть, например...
1: То есть вы сейчас даете прямо конкретные советы пчеловодам?
2: Естественно. Абсолютно. Если, ну, вдруг пчела захотела сесть вам на руку, то вы должны изловчиться каким-то образом и подставить ей другую часть тела, чтобы она немножко в заблуждение как бы ввелась, понимаете?
1: А-а-а.
2: Она тогда чуть-чуть, у нее как бы чуть-чуть ориентиры пропадают, и она начинает путаться, но, как ни странно, настроение ее улучшается.
3: Лабиринт Леонардо.
4: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
5: Стихотворение Кузьмы Шелестяка «Разогретое сердце». Меня окликают туманы и прошлого странные сны. Я вижу большие поляны, качаясь на ветке сосны. Я белка, мне весело бегать. Я птичка, люблю полетать. Я бобр из-под белого снега. Люблю я деревья тоска.
4: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?
4: Веселые сапожата.
5: Мы снова вернулись в студию.
1: О бизнесе хочу спросить. Вы же сухофрукт берете где?
7: Ну как? На рынке, конечно.
2: Ну как на рынке? Рост. Опять-таки наши трое друзей, вот
7: да.
2: Этих прекрасных, они
7: это средних. Да,
2: они
7: да.
2: В Среднюю Азию за ним. Не абы что, понимаете, чтобы купить.
7: Нет, конечно.
1: Я просто хочу спросить: и вы потом загружаете сухофрукт?
2: Да, да.
1: А у вас фабрика в Китае, правильно?
2: Конечно, да.
1: И вы, значит, к сухофруктам до Китая?
2: Конечно, да.
1: А и потом обратно из Китая.
2: Конечно.
1: То есть получается. Дорога для сухофрукта двойная.
7: Двойная дорога.
2: На тон и сухофрукт, понимаете? Поэтому мы свежие фрукты пока еще боимся использовать. Но мы думаем уже об этом. Свежая клубника, это такой летний вариант питания.
1: То есть получается, что сегодня на полке, то есть у нас, грубо говоря, на полке уже в оконечности, уже это, кстати, когда наш покупатель дотрагивается рукой до петарды, золотой дракон, начинет скажем, кишмиш или начиненный, скажем, чернослив. Он как бы уже сразу платит двойную цену, я правильно?
2: У нас очень гуманные цены, очень гуманные.
7: Очень.
1: То есть получается, что гуманность этой цены,
7: да,
1: в том, что практически бесплатно сухофрукт едет в Китай.
2: Понимаете, дело в том, что наши трое друзья обожают ездить. Я начала с этого.
1: Все время.
2: Они ездят еще.
1: Я просто хочу узнать.
2: Да.
1: Вы же можете брать сухофрукт прямо в Китае.
2: В Китае можно взять сухофрукт. Понимаете, он не тот.
7: Нет, конечно.
2: Ну не тот сухофрукт в Китае. Виталь, не надо сейчас говорить.
7: А хорошо.
2: Я говорю, что сухофрукт не тот.
7: Я понимаю, да.
1: Значит, вот в чем дело. То есть вы не в ущерб качеству.
2: Абсолютно нет. Эти качества на первом
1: месте. И в любом случае должен наш, ваш покупатель, да, должен доверять
2: абсолютно
1: качеству компании «Бабах».
2: Конечно.
1: ООО.

0: конечно. А потом, понимаете, никакого ущерба, ущерба в цене нет, потому что трое друзей наших замечательных коллег.
1: Напомню, это Баницкий, Отко и Колин. Они сегодня присутствуют в студии, потому что они в командировке.
2: Они как раз, наверное, и поймут.
0: Знаете, у них золотые карты Аэрофлота, им бесплатно багаж дают. Они готовы ездить, они хотят, им нравится самолет.
2: Экспедиции, они, кстати, сопровождают вам, вполне возможно, сейчас сухофрукты.
0: Конечно, так и есть.
2: Вот еще важный момент, который я хочу узнать, и это нашим слушателям важно, потому что, я знаю, они прислушиваются к тому, как устроен малый бизнес. Сопровождение сухофрукта, ведь это не только важная составляющая, но сопровождая сухофрукт, сопровождая сухофрукт, вы таким образом его как бы и поддерживаете. Он как бы чувствует, что он не один.
0: Вы знаете, я, знаете, что вам скажу? Вот как растения, домашние комнатные растения, они чувствуют человека. Так и сухофрукт чувствует человека. Поэтому это совсем не случайно. И люди должны быть рядом с сухофруктом.
2: Раз уж мы, так сказать, углубились настолько, да, Родочка, я хочу спросить, не боится ли сухофрукт загрузки в петарду?
3: Нет.
2: Чувствует ли он,
3: да,
2: что взрыв неминуем?
3: Он чувствует это, но он подготовлен уже. Он уже подготовлен, потому что Розочка своими заботливыми руками его немножечко погладила.
2: Я вот что хочу сказать еще. Такой вопрос у меня. И не только у одного меня, но и наших радиослушателей, я уверен. Так сказать, какое количество золотого дракона, той знаменитой петарды с сухофруктами, вы способны выпустить в месяц?
0: Это Виталий пусть отвечает, потому что я женщина, цифры занимаю немножко.
3: 20 и еще раз по 20. Вот так бы я сказал.
2: Неплохо.
3: Да, 20 раз по 20.
2: Но мы, ну, поскольку я понимаю, мы гарантированы.
3: Да, абсолютно.
2: Да? Ручная сборка.
3: Да,
0: абсолютно.
3: Да.
2: Ну, и на цене это не отражается.
0: Нет. Абсолютно не отражается, в том-то дело.
2: Уникально. Дорогие друзья, сегодня в программе «Веселые сапожата» уникальные представители, компаньоны, работающие вместе и создавшие вместе великолепные, так сказать, произведения. Я даже так скажу, произведения.
0: Да, можно так сказать.
2: Это компания ООО «Бабах». Вот, петарды из Чэньчжоу. Сегодня у нас была Роза Алоева и Виталий Баков. А вот Баницкого, Отко и Холина не было. Что, в принципе, и составляет название «Бабах». Ну что ж, спасибо вам, дорогие друзья, что вы сегодня с нами.
0: Пожалуйста, не забудьте попробовать.
2: Не забуду попробовать.
3: Обязательно.
2: Да,
3: а Оля тоже должна щупать. Обязательно. Оля должна.
2: Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо. До свидания. До свидания.
4: Веселые сапожата. Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
4: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дзит». Пение, громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
6: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
7: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко, Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Дворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня. Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.

0: Я не люблю выступать на стадионах. Угу. Я просто не люблю спорт.
1: Угу.
0: Поэтому никогда не хожу на стадионы. Они сами собой существуют, стадионы.
1: Я так понимаю, общаюсь... что вокруг... Вы не любите стадионы, поэтому стадионы собираются вокруг вас.
0: Да, совершенно верно. Итак, сейчас я продемонстрирую. Вот вы видите, лежит карандаш. Вы видите?
1: Да, да? Я вижу, хорошо. Красный карандаш лежит.
0: Опишите его.
1: Красный карандаш.
0: Это все, что вы можете сказать? Ваше IQ. У вас есть IQ?
1: У меня?
0: Да.
1: У меня есть IQ.
0: Сколько баллов ваше IQ?
1: А это вообще не ваше дело, между прочим.
0: Вы напрасно мне грубите, потому что сейчас я продемонстрирую, как поднимается карандаш с силой мысли.
1: Вы его IQ поднимаете?
0: Нет, я не буду поднимать его IQ, я подниму ваше IQ. Сейчас.
1: Да даже так? Вместе, даже это вы можете?
0: Вместе с карандашом я буду поднимать ваше IQ. Внимательно. Слушайте и смотрите на карандаш.
1: А ну-ка поднимите вот этот карандаш. Посмотрим.
0: Вы закончили?
1: Я закончил.
0: Смотрите.

0: А можно вопрос?
1: Да, говорите.
0: Но он же на нитке.
1: А при чем здесь это?
0: Ну, карандаш поднимается ниткой.
1: Нет. Карандаш поднимается силой мысли.
0: Но карандаш у вас почему-то на нитке.
1: Нитка здесь ни при чем. Смотрите, как я спокойно опускаю карандаш.
0: Я не спорю, вы это делаете действительно очень спокойно, но карандаш на нитке. Я-то думала, что предмет, который предмет, просто вот он поднимается сам по себе, а ваш карандаш поднимает нитка.
1: Вот в этом и проявляется ваше заниженное IQ. Я сейчас продемонстрировал вам, как я поднимаю силой мысли карандаш. Нитка здесь не участвует.
0: Вы силой нитки
1: сейчас
0: поднимаете?
1: Нитка сама по себе. А я поднимаю карандаш силой мысли.
0: То есть нитка, которая привязана к карандашу, это тоже ваша сила мысли?
1: Это сила мысли. Вы видите нитку силой моей мысли. Вы поняли, наконец, или нет? Ее нет. Вы поняли? Вам перевести?
0: Я поняла.
1: Хорошо. Итак, через какое-то время я вновь повторю этот опыт.
0: Скажите, пожалуйста, а когда опускался карандаш, мое IQ тоже опустилось?
1: Да.
0: То есть мое IQ поднимается только...
1: Послушайте, теперь... у вас большие проблемы с IQ.
0: А что же делать?
1: Не надо ничего делать. Посмотрите внимательно сейчас в ваш сценарий. Посмотрите. Я знаю, что он у вас есть. Вы же как ведущая держите сценарий. Посмотрите в него внимательно. Я могу поднимать карандаш. Я могу не поднимать карандаш, Ирина. В этом и есть свобода мысли. Понимаете?
0: А при чем здесь сценарий? Я вот этой связи не уловила пока.

0: 101.ru Просто они не блюли друг друга. Фоменко Фейк Радио.
1: Все на чистоту.
2: И вы вновь вернулись в студию. С вами Юрий Бурзон. Напротив меня женщина удивительная, да. Женщина свободная, женщина пропагандирующая, да, сочную жизнь, да, и предлагающая.
3: Женщина живущая, я бы сказала.
2: Живущая сочной жизнью. И, в общем-то, у нас разговор идет на чистоту. Да, поэтому наша программа называется
3: разговор.
2: «Все на чистоту». Капсулы страсти для женщин,
3: да,
2: вы предлагаете.
3: И для мужчин.
2: И для, да, кстати, капсулы страсти и для мужчин, и для женщин. Но страсть именно в сочной жизни.
3: Абсолютно, в сочной
2: никакой
3: жизни.
2: Никакой сферы личной.
3: Сексуальной.
2: Сексуальной.
3: Никакой.
2: Никакой. А только, да, свободный полет.
3: Да, вот хватит.
2: И я знаю,
3: это,
2: что вы в этом смысле, вы с птицами
3: на
2: даже
3: ты.
2: На ты. То есть, ну, расскажите, вот как вы залезали в гнездо орла? Вот,
3: да, я, да, как раз в прошлом году поняла, что вот с чего, да, я думаю, я еще не делала.
2: Да,
3: где,
2: ну,
3: я,
2: да,
3: еще не хватала
2: еще,
3: вот,
2: да,
3: этих своих удовольствий.
2: Ну да, ну да.
3: Ну и поняла, что вот в гнезда, ага, птиц я еще пока не залезала. Но маленькое гнездо, неинтересно в него не влезть.
2: Ну, естественно, конечно.
3: А вот в орлиное, да.
2: Залезали?
3: Да.
2: И,
3: да,
2: что? Ну расскажите.
3: Ну, ну что тут
2: мы же все ждем.
3: Видите,
2: же.
3: Ну чего, вы получите опосредованное удовольствие от меня. Зачем я буду это делать? Лучше сами залезайте, полезайте в гнездо.
2: Дорогие друзья, то есть к вам, между прочим,
3: конечно,
2: мы обращаемся,
3: конечно,
2: вместе с Людочкой.
3: А то все расскажи, все покажи.
2: Да, не надо.
3: Нет,
2: сами,
3: ребята,
2: залезайте
3: сами
2: в гнездо орлана.
3: Уже большие ребятки,
2: да, да,
3: да?
2: Это же был орлан, да?
3: Это был орлан,
2: орлан,
3: да, да,
2: да, да,
3: белоголовый.
2: Вы касались яиц орлана?
3: Я, конечно,
2: касались.
3: Ну а зачем же залезать в гнездо
2: здесь
3: без яиц?
2: И не касать, и не касаться яиц
3: как-то
2: орлана. Согласен.
3: Я же не девчонка какая-нибудь.
2: Нет, нет, Людочка, вы отнюдь не девчонка,
3: да,
2: хотя и девственно прекрасна, я бы,
3: да,
2: так сказал.
3: Да что говорить, что правда, то правда.
2: Это приятно. И как-то,
3: да,
2: вы помолодели, я вам скажу, еще,
3: ну, господи,
2: помолодели.
3: Если бы вы видели, как я выглядела до принятия этого рокового решения.
2: Вот, вот,
3: мой,
2: вот, вот.
3: Боже,
2: да,
3: мой, да.
2: Удивительно.
3: Да, благодарна очень третьему мужу, довел меня до такого состояния,
2: да,
3: что вот все-таки, да, я перешла эту черту.
2: Эту грань.
3: Эту грань, да,
2: и
3: вышла,
2: наконец,
3: на новый уровень.
2: Отправились,
3: да,
2: в полет вместе,
3: да, да,
2: с орланами.
3: Чего я вам желаю,
2: касаясь, Юрий, яиц орлана.
3: Начните хоть с чего.
2: Начните хоть с яиц орлана, и мы поэтому вам говорим.
3: Ну, хоть с яиц, не знаю, хоть наденьте пирожок.
2: Наденьте пирожок, я вам скажу. Возьмите яйца орлана в руки, наденьте пирожок, драповое пальто, окунитесь
3: это
2: на середину
3: прекрасно
2: лебяжьего этого острова.
3: Да.
2: Получите это удовольствие, говорит вам Людмила. Людмила,
3: да,
2: Барабас.
3: Да, говорю вам, говорю, призываю
2: какое
3: вас,
2: же
3: любимый,
2: вам,
3: да,
2: большое я хочу сказать спасибо,
3: да, пожалуйста,
2: за ваше творчество.
3: Конечно.
2: Потому что это,
3: конечно,
2: ведь творчество.
3: Конечно, творчество.
2: Когда вы пишете на холсте вот эти ваши патиссоны, да?
3: Ну и патиссоны.
2: Когда вы,
3: да,
2: щекочете орлана за яйца, или как бы еще окунаетесь в бутсах на дно какое-нибудь,
3: да,
2: озеро.
3: Да,
2: да,
3: на дно, да.
2: Все,
3: ну, да,
2: это, все это первозданность. Вы как бы ощущаете первичность, да?
3: Да, да, да.
2: Вы чувствуете,
3: да, Юрий,
2: себя.
3: Я так хочу, чтобы вы что-нибудь попробовали. И вы, дорогие,
2: да,
3: те, кто меня,
2: да,
3: слышит и
2: все,
3: видит.
2: Кто, все, кто,
3: ну,
2: кому предлагает, Людмила,
3: ну,
2: капсулы страсти.
3: Выйдите на улицу в каком-то интересном,
2: да,
3: понимаете?
2: Да. Вы сами изобрели эти капсулы, скажите. Ну, конечно,
3: я,
2: это,
3: конечно,
2: понятно, что
3: да, я
2: это
3: изобрела
2: вы
3: сама.
2: Абсолютно автор, автор.
3: Я, кстати, хочу сказать, опять-таки, на правах,
2: да,
3: рекламы, я надеюсь,
2: да,
3: я имею, правда?
2: Имеете.
3: Так вот, я хочу сказать, что капсулам, ну,
2: да,
3: покупателям этих,
2: да,
3: капсул прилагают еще целая как бы контактная книжка, потому,
2: ага,
3: что на первых порах, пока вы еще в состоянии рассады, но,
2: ну, да,
3: вам будет сложно, ну, сложно будет преодолеть
2: поросль,
3: некоторые
2: как
3: вещи,
2: бы, поросль,
3: потому что,
2: да,
3: ну, например, вы ходили когда-нибудь на пенную вечеринку, а, ну, в одиночестве?
2: Нет, нет.
3: Ну, понимаете, вот, ну, вы один приходите на пенную вечеринку.
2: Так.
3: Ну и что, с чем заканчивается? Ну, к вам начнут приставать, конечно.
2: Ну, естественно, конечно.
3: Вот эти вот легкомысленные твари.
2: Вы так их называете, легкомысленные твари.
3: Да.
2: Секундочку, извините, ради бога, мы сделаем легкую паузу и прямо вернемся в студию.
3: Делайте, что хотите.
2: Да, пожалуйста.
4: дрожжи. Будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
5: Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
7: Мордунка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое

0: из женского пола попадаются вам, скажите?
1: Ну, что? Конечно, попадаются.
0: Как вы себе поступаете?
1: Да вы знаете, они, во-первых, не сопротивляются никогда.
0: Ага.
1: У них только одна проблема, они очень сильно привязываются потом.
0: После наказания?
1: Ну, после наказания,
0: конечно. Ну, естественно, конечно.
1: Что, нужно понять, что наказанный враг – это новый друг.
0: А, вот так даже?
1: Ну, конечно.
0: Это же, это практически вы, это как лозунг.
1: Ну да,
0: наказанный
1: это как мир
0: враг.
1: И мир.
0: Да, это мир и мир.
1: Ну, я могу сказать, что часто бывает так, что наказывая врага в логове, мы, ну, таким образом принимаем на себя всю эту вот энергию.
0: Да, которая, я понимаю, понимаю.
1: Мы ведь наказываем по-разному. Бывает, наказываем индивидуально.
0: Да, а бывает и целой группой.
1: Группой наказываем.
0: Ага. Вот с женщинами, я помню, у вас был случай. Вот расскажите.
1: Ну, у нас был случай, да.
0: Да.
1: Мы ворвались.
0: Вот. Как вы всю группу женщин наказали?
1: Ну, надо сказать, мы ворвались вдвоем.
0: Вдвоем. То есть вы были и ваш...
1: Логово в это время, после веерной бомбардировки,
0: так.
1: Логово было в количестве 3 экземпляров.
0: Ого.
1: В отряд на этот момент... Весь рассредоточился. И мы вдвоем.
0: Вдвоем?
1: Да.
0: Это же ваш...
1: Лапин.
0: Лапин,
1: конечно.
0: Капитан.
1: Конечно.
0: Капитан Лапин, да.
1: Мы с Лапиным вдвоем.
0: Да.
1: Естественно, мы в перми ворвались в логово.
0: С вашей харизмой,
1: да,
0: конечно.
1: Ну, конечно. Мы ворвались, так сказать. Ну, и харизма с нами.
0: Да, и...
1: Вот. Да. Ну, мы ворвались, а там 11.
0: Ой, боже мой.
1: 11 особей.
0: И все женского...
1: Все до единой.
0: Пола. Ох, тяжело.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, я вам
0: скажу. Что началось?
1: Голодные.
0: Ага.
1: Сильные. Прямо, ох.
0: Крутобедрые.
1: Ну, это само собой.
0: Это естественно, да.
1: Ну, и мы взялись за это дело.
0: Ну, понятно, да. Так.
1: Ну, управились за 4 дня.
0: Все-таки за 4?
1: За 4 дня.
0: И что же после этого привязались к вам?
1: Трагедия заключается в том...
0: Да.
1: Что, когда мы их уже вывели, все 11?
0: Ну да.
1: Они ведь не сразу могли подняться после наказания.
0: Нет, конечно.
1: Так устали. Так они... мы же наказываем без шуток. Мы же не делим, так сказать, женские особи, мужские.
0: Да, там по полной.
1: Мы уж наказываем, как говорится.
0: Да.
1: От всей души.
0: Что, как говорится,
1: вдоль,
0: и поперек.
1: Как говорится, да.
0: Да, да,
1: понимаю. И в хвост, и
0: в гриву.
1: И в гриву,
0: да.
1: Что правда.
0: Что так оно и есть. О, да,
1: но все 11 были сохранены, никого до смерти не довели.
0: Так.
1: Ну, было там две, было...
0: Немножко сникли.
1: Ну, со здоровьем слабо.
0: Понимаю.
1: Кормят у врагов плохо.
0: Плохо, понимаю. Вот.
1: Ну,
0: но
1: мы
0: потом-то накормили их уже после наказания?
1: Ну, нет.
0: Нет.
1: Не накормили.
0: Почему?
1: Потому что мы сразу после наказания их через 4 дня вывели.
0: Так.
1: Из логова.
0: На свет.
1: На свет.
0: На свет, Боже.
1: На свет, Боже.
0: Да,
1: вывели.
0: Так.
1: Вот. А они, конечно, привязались.
0: Да.
1: Ну и хотели, конечно, другой жизни.
0: Я понимаю.
1: Вот.
0: Понимаю.
1: Но одно, как говорится, к одному.
0: Как поступили?
1: Другой. Мы, честно говоря, передали их... В обычные части.
0: В обычные части, это там, где их распределяют.
1: Потому что харизма гуманна.
0: Гуманна. Харизма гуманна, друзья мои.
1: И миру
0: этой,
1: мир.
0: И на этой миру мир. Мы давайте будем все-таки с вами, наверное, прощаться, я думаю. Да.
1: Да. Не забывайте, дорогие друзья, наказывайте врага в его логове.
0: Всего вам самого доброго.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
2: На врага!
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: До города оставалось минут 10 езды. Она уже знала, что ждет ее дома. Нервный ком в горле не давал дышать, слезы то и дело наворачивались на глаза. Какое-то чувство беспомощности, невероятный холод на душе и резкая боль. Нервно сжимает ключи в руках, с неимоверной силой, будто пытаясь тем самым задушить эту боль. Быстрыми шагами

0: ногами ступает, но, кажется, стоит на месте. Каждая ступень усиливает сердцебиение, роняет ключи. Звук разносится гулко по всему коридору. Одно мгновение отделяет от потери. Идти или бросить все и вернуться назад в прошлое, когда можно было еще хотя бы что-то исправить. Работа над ошибками за мгновение прометчива. Дверь привычно открылась со скрипом. Взгляд. Еще один, еще. Путается под ногами пол. Глаза натыкаются на лист бумаги. Собирает волосы. Теряет сознание мира. Не читай. Проносятся мысли в голове. Я люблю тебя, но любовь со временем проходит. Спасибо за все. Все кончено. Вы прослушали только что отрывок из рассказа Вероники Лавоцкой «Ком».
1: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами я, конечно, Ирина Рыбладзе на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня в передаче «Собачья работа» тот, кого вы так долго ждали, о ком так долго спрашивали. Вот этот вот таинственный персонаж, который правнук собаки Баскервилли. Да-да-да-да-да. Именно он. Это Дог Трезор Баскервилли. Он правнук именно той собаки, которая, как сказать, взволновала все графство Девоншир в свое время, как вы помните. Да. Которая жила в Баскервиль-Холле. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой Трезор.
1: Здравствуйте.
0: Вот первый вопрос. Почему Трезор? Мне казалось, что Трезор — это какое-то наше такое имя, Трезорка.
1: Трезора?
0: Почему Трезор?
1: Да. Ну, это было как-то пошло от моей прапрапрабабушки.
0: Боже мой, боже мой, да-да-да-да-да.
1: Я вспомнил бабушку сейчас.
0: Да-да-да. А говорим о прабабушке, а вспоминаем бабушку. Бабушка, да, вот так вот, да, происходит.
1: Да,
0: ну,
1: да.
0: Так вот интересно бывает у собак, видимо, да. А
1: да.
0: Вот прежде всего, расскажите о вашей семье. Да.
1: Ну, я родился, у нас была большая семья.
0: Да-да-да, большая собачья семья, да.
1: У вас здесь кто-то курит или нет?
0: Нет, не должны. У нас везде стоят вот эти вот сигнализации, не может быть.
1: То я смотрю.
0: Ну, ваш же нюх какой, нюх потрясающий.
1: Нюх, конечно. А куда ты денешься, а?
0: Да-да-да. Ведь ваша прабабушка, это вот смесь Бледхаунда, по-моему, с мастифом, правильно
1: я
0: говорю?
1: Да.
0: Прабабушка, но собака Баскервилли, вот ту, которую мы знаем, ту, которая так известна.
1: Вот моя прабабушка, вот эта, которая и погибла, она погибла ужасно. Это страшная история.
0: Да.
1: И она стала жертвой, понимаете?
0: Да, жертвой. Я знаю, что она стала жертвой. Но вот меня интересует то, что мы все время считали, что это была не... что это был дедушка, прадедушка. Что это был, так сказать, кобель. Я бы так
1: Нет,
0: сказала.
1: Это была сука. Сука-прабабушка.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Как? Ну, мы все знаем, что это был мальчик.
1: Нет, никакой это не мальчик, это была моя прабабушка. Это была страшная история, которая уходит своими корнями вообще во всю эту историю с графством Девоншир.
0: Девоншир, да. Скажите, пожалуйста, Трезор, а вы сейчас проживаете вот там же, в Баскервилли-Холле?
1: Нет, Солсбери.
0: Да
1: сейчас
0: вы что?
1: Солсбери, да.
0: А почему? А кто же живет там, вот в вашем родовом, так сказать, имении?
1: Там сейчас убираются эти самые, вы знаете, эти все, которые горничные, всякие прислуга. Отправил их туда.
0: Ну, получилось ведь так, что ваша прабабушка, как мы сейчас только что выяснили, которая, собственно, и была, стала известна нам всем, собака Баскервилли, вот та самая, она стала, можно сказать, жертвой интриги, получается.
1: В том-то и дело. Она была жертвой... Она стала жертвой...
0: Интриги. Все это вот из-за этого Джека Стелпотона, да? Который вроде был натуралист и все, который вот придумал вот всю эту историю.
1: Да он был, не хочется говорить, кто он был, натуралист и этот сист. Он был вообще, я бы сказал, не хочется говорить, кто он был.
0: Правду говорят, что он измывался над животными, издевался.
1: Он издевался над животными.
0: Он их красил все время, посмотрите, еще этот красный.
1: Он был извращенец.
0: Да вы что?
1: Это он был натураласт.
0: Да вы что?
1: Да. Я вам скажу, он ловил бабочек и целовал их.
0: Подожди, а что он делал с собаками? Нас вот это вот очень
1: интересует. Вы можете представить, что он делал с собаками, если он целовал бабочек?
0: Боже, даже так?
1: Да.
0: И ваша бабушка, прабабушка была вот жертвой?
1: Жалко, я бы его... Если бы я только мог дотянуться до этого Стелпотона, этого натураста...
0: Да. Ужасно, ужасно. И главное, сколько людей вообще и погибло, и все. Вот, и,
1: да, конечно, конечно, конечно.
0: Кошмар, кошмар, кошмар. А скажите, а вы сами были вот на тех самых гринпинских трясинах?
1: Да, да, конечно, в память о моей прабабушке, о моей великой Джоанне Баскервилле.
0: Джоанна, да, ее звали?
1: Джоанна мою бабушку звали, о, моя бабушка.
0: А правда ли, что там каждый год ежегодные празднества, да, на вот этих вот гринпинских трясинах устраивается какой-то, да?
1: Да, я сам был на этих трясинах, они чавкают, я ходил по ним.
0: Ну, там сейчас мостки установили.
1: Конечно, теперь уже сделали мостки, конечно, конечно.
0: Да, да, да, да, да. А, так все-таки вашу бабушку, прабабушку, извините, Джоанну, ее застрелили. А что у вас с ртом, простите?
1: Да не знаю, у меня зуб один какой-то, чешется зуб, а она вот на этого натураста сцепил тогда и чешется у меня зуб.
0: Боже, боже, боже, ну вы, можно.
1: Можно, можно, конечно. Ну так вот, я и говорю, что я хочу сказать, что в нее не попали.
0: Ага.
1: А вы знаете, кто стрелял в нее?
0: Да вы что, подождите, вот на этой просто потрясающе интересной ноте мы на секунду прервемся, чтобы послушать новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Давай.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей, но достоверность этой оценки сомнительна.
0: Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио.

0: Витаминка Фейк Радио. Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио. Сексуальное.
1: Сексуальное.
0: Сексуальное.
1: Сексуальное.
0: Революция.
2: В программе «Сексуальная революция» мы встречаемся с профессиональной трусихой, с настоящей трусихой, с Антониной Папиной и ее мужем Игорем Папиным. И сейчас как раз у нас идет рассказ. Игорь рассказывает о том, как он подступился в сексуальном смысле, естественно, потому что программа сексуальная, как подступиться к трусихе. И вот неожиданное откровение Игоря просто, ну, меня просто это потрясло, дорогие друзья. В предыдущем, так сказать, в предыдущем часе Игорь сказал, что он неожиданно подумал, как же подступиться к трусихе, если она так боится, что ни к себе не подпускает. Он похлопал ее немножко и погладил ее немножко, погладил и похлопал, и в момент поглаживания и похлопывая она потеряла сознание. Да, Антонина?
3: Да.
2: Антонина потеряла сознание. Понимаете?
3: Да.
2: И потеряв сознание, Антонина 40 минут находилась без сознания. И в это время...
4: И в это время я расставил кегли.
2: Как говорится, точки над и.
4: На точки над и. Я расставил кегли, как это и планировал. Заранее. Я посадил ее между кеглями.
2: Бессознательном состоянии.
4: Бессознательном состоянии. Я договорился с персоналом. Я объяснил, что это...
2: А можно, Игорь, я задам вам вопрос?
4: Да, пожалуйста.
2: Скажите, пожалуйста, ну, вам не кажется, что это выглядело достаточно странно? Достаточно странно. Вы сажаете женщину, которая находится без сознания, прямо, так сказать, между кеглями. Вы ее похлопываете все время, пощупываете, поглаживаете.
4: Да, но я люблю ее.
2: Ах, вот оно что.
3: Да.
2: И я понимаю так, что когда вы уже, Антонина, будучи трусихой, очнулись, то вы уже, так сказать, все было позади.
4: Все было позади.
3: Игорь сказал, что да.
2: То есть, в принципе, получается, что вы, да, Игорь?
4: Да.
2: Игорь, вы, Игорь, муж, так сказать, Антонины, вы овладеваете, ну, прошу прощения за откровенность, но у нас программа «Сексуальная
4: революция». Да, это так, это так.
2: Овладеваете вашей супругой и выполняете супружеский долг в тот момент, когда она находится в бессознательном состоянии.
4: Абсолютно.

0: бойся.
1: Я буду говорить
0: тонечко. Не бойся.
1: Итак, как овладеть трусихой в бессознательном состоянии? Вот сейчас мы к этому и приближаемся, уже совсем близко. И Игорь Папин, муж трусихи Антонины Папиной, сейчас расскажет нам, как довести трусиху до бессознательного состояния, чтобы она была без сознания, и ей можно было, так сказать, с любовью наслаждаться.
0: Во-первых, я хочу сказать, что это было наслаждение не только для меня, но и для Тонечки. Даже когда...
1: То есть, Антонина, когда вы пришли в себя, правильно я понимаю?
2: Да.
1: Вы поняли, что соитие состоялось?
2: Я поняла, что что-то было.
1: Но на восьмом небе вы или на восьмом небе вы были, от счастья?
2: Я была на каком-то... Где-то я была.
0: Где-то девятое небо было.
1: Понимаю.
0: Девятое.
2: Что-то было во мне.
0: А потому что кеглей-то 10, а она была девятая.
2: Во-первых, когда я очнулась, я сразу схватила кеглю... И это придало какой-то уверенности. Она же такая, ну, приятная на ощупь.
1: Кегли вот. Приятные на ощупь.
0: Самое главное.
1: Ну, давайте называть это так.
0: Тонечка схватила кеглю, она сидела там, среди кегель. Угу. Я, наконец, запустил шар.
1: Кегель – это такой ученый, вы знаете?
0: Кегель – это ученый, здесь я говорю про кегли.
1: И мышцы кегеля существуют.
0: И мышцы кегеля. Так вот, мышцы кегеля у Тонечки начали сокращаться.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: И я запустил свой шар, как я называю.
1: Ну, дорогие друзья, в тот момент, когда Игорь запускает свой шар, мы делаем короткую паузу и продолжим наш рассказ в сексуальной революции.
3: Сексуальная революция. Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?

0: 101.ru.
1: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.
2: Веселые сапожата.
3: Это программа «Веселые сапожата». Здравствуйте, дорогие друзья! «Веселые сапожата» — это программа на Фоменко Фейк Радио. И эта программа посвящена малому бизнесу. Сегодня я, Владислав Жульпацкий, здесь в студии встречаюсь с потрясающей женщиной, удивительным человеком. Вот что все-таки, вот вы сейчас убедитесь в этом, все-таки что значит эта жилка, что значит это предпринимательство, что значит это внутренний посыл вот этот, как это рождается, как становится малым предпринимателем, как им, ну, как обретают себя. Сейчас мы обо всем об этом поговорим. Сегодня у нас в гостях, я с удовольствием представляю, создателя, директора, владелицу открытого акционерного общества «Чешуя» Маргариту Аракчееву. Здрасте, здрасте, здрасте, здрасте, здрасте, дорогая, да, мне здрасте. Рита, можно я буду вас называть так, Рита?
4: Марго, Рита.
3: О, прекрасно.
4: Как удобно.
3: Прекрасно.
4: Как удобно.
3: Ну, в двух словах, да, я хочу сразу, сразу сказать нашим дорогим радиослушателям, слушателям, которые смотрят нас неожиданно, уже теперь радио можно и видеть, вот что странно. И нельзя прямо понять, радио это уже или телевидение, все смешалось, как говорится. Итак, Маргарита Аракчеева сделала уникальную работу. И на базе этой работы создала большой, я бы сказал, сначала он был малый, потом он стал увеличиваться, бизнес. Значит, она, наша Марго, вывела рыбу, которая не тухнет, дорогие друзья.
4: Да, да, да.
3: Ну что ж.
4: Все правда. Все правда.
3: Марго, дорогая.
4: Да.
3: Ну, хотелось бы понять, как это произошло. Расскажите.
4: Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что я так рада оказаться, как сказать, в другом кругу. Потому что узкий круг теологов, понимаете,
3: рыбников.
4: Да, рыбников, да.
3: Понимаю
4: это
3: вас.
4: Немножечко, как сказать, устаешь
3: все
4: от него
3: рыб,
4: чуть-чуть, говорить, да, и поэтому вырваться, так сказать, за пределы.
3: А эти рыбы ведь, да, не разговорчивы.
4: Да, да, совершенно, да, они молчаливы, пугливы, я бы даже так сказала. О, да, нет. Так вот, и очень приятно, что теперь я могу, так сказать, в эфире,
3: да,
4: не побоюсь этого слова, пообщаться. Началось все, понимаете, как обычно. Обычно начинается внезапно, внезапно.
3: Внезапно.
4: Внезапно.
3: Mm-hmm.
4: Да.
3: Как это было? Расскажите, как?
4: Вы знаете, я вообще, я совершенно другим была увлечена. Никогда не была увлечена рыбой, надо сказать. Mm-hmm. Никогда, никогда не ела mm-hmm. даже рыбу. Yeah. Ну, я и до сих пор считаю, что это невозможно совершенно есть рыбу.
3: Но рыба потом... тоже человек, ее нельзя есть. Ну,
4: конечно, все равно, что есть друзей. Да, понимаете, кто из вас есть друзей? Надеюсь, никто. Так вот, я была увлечена энергетической, так сказать, областью, потому что энергия во всех видах мне была интересна. И все началось неожиданно с мойвы.
3: Просто. Прямо с мойвы?
4: Просто с мойвы. Знаете, да? Такая рыба.
3: Ну, конечно, не крупная, маленькая.
4: Да, не крупная, рыба, маленькая, маленькая рыба.
3: Обычно ее употребляют с пивом.
4: Да, да, да, да. Именно так, да. Понимаете, так получилось, что я посмотрела ей в глаза, и надо было ее чистить. И, знаете, я бы когда чистил...
3: Ну, мы, конечно, говорим уже о мертвой рыбе.
4: Ну, естественно, да, понимаю, да, так сказать. Понимаю. Так сказать, понимаю, слегка приспавшей уже. Вот. И вот надо было чистить. Я поняла, после того, как очистил рыбу, она стала гладкая вся, что она, даже будучи мертвой, как-то уже расслабилась, что ли.
3: А-а-а!
4: Да, да. И из этого я сделала вывод. Она у меня в какое-то время еще полежала, расслабившись, да. А потом, потом стала оживать.
3: Как?
4: Так.
3: Как?
4: Вот так.
3: Без холодильника, прям все вдруг.
4: Вот вдруг, понимаете, она начала оживать просто на глазах. Как только я сняла с нее чешую, она казалась, что живая. И на самом деле, вот с этого именно момента я поняла, что все дело в чешуе.
3: Господи!
4: Да.
3: И это потрясающее открытие.
4: Да.
3: Вот
4: да.
3: Так вот ровно, как переворачивает сейчас
4: абсолютно
3: всю нашу бытность.
4: Да.
3: Дорогие друзья, буквально в программе «Веселые сапожаты» короткий перерыв, и мы вернемся к вам через несколько мгновений.

0: веселые сапожата.
1: Уйми заядлого, Фоменко Фрик Радио. Флора и фауна родной планеты.
2: Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.

0: Клизмование. Здравствуйте, дорогие вы наши дорогие! И сегодня в нашей программе «Летнее клизмование» мы встречаемся с Галиной Садок, с главным врачом клиники «Мать и мачеха».
1: Да.
0: Ну и, конечно, Юрий Бурзон, который с удовольствием разговаривает с этой удивительной женщиной.
1: Да, Юрий, пока не забыл, а то мои родственники не простят меня.
0: Да, пожалуйста.
1: Я должна просто сказать, что ведь мое влечение вот этим делом, оно пришло потому, что я сама родом, так сказать, уроженка Карапалкаки. А там это, извиняюсь, это, как сказать, традиция очень мощная, да.
0: Карапалкаки.
1: Да. Там, ну, и там в основном употребляется как раз мать и мачеха, потому что поля мать и мачеха, карапалкакские поля, всем известны.
0: Да.
1: И когда мне в голову пришла эта мысль, вернее, она пришла не мне, а пришла моей прабабушке еще, что это все неспроста. Ну, неспроста так много
0: вы говорили.
1: Да.
0: И бабушка Федор. По-моему, да?
1: Точно
0: правильно?
1: Так, да.
0: Вот,
1: да,
0: я читал вечер в Википедии.
1: Я не могла об этом не упомянуть, потому что...
0: Это знаменитая,
1: ну,
0: Федора Карапалкакская.
1: Да, точно так.
0: Удивительно.
1: Да.
0: Так вот, значит, мы выяснили, по поводу травности и кустистости мы говорили с вами.
1: Безусловно,
0: о летнем клизмовании.
1: Да.
0: Мы немножко
1: охлаждающем летнем клизмовании.
0: Охлаждающем летнее клизмование.
1: Да.
0: И вот теперь мы переходим к основному, так сказать, ну, так скажи, предварительный такой вопрос. Это насадки.
1: Насадки.
0: Очень волнует всех.
1: Да,
0: путаются люди с насадками,
1: конечно.
0: Травмируют анус.
1: Да.
0: Да и что там говорить, все травмируют.
1: Да. Ну, что я могу сказать? Да. Во-первых, у нас есть насадки июнь, июль, август. Потому что летнее клизмование, оно самое эффективное.
0: Так.
1: Но, опять-таки, работаем только с обученными клиентами. Учение происходит у нас прямо вот в клинике, обучающая программа. Это в течение года.
0: А кто ведет? Кто ведет?
1: Я веду, только... и мои ученики уже, и последователи мои. Мы
0: у
1: вместе,
0: вас много учеников?
1: Ну, вы знаете, хватает.
0: Так вот, да, по поводу насадок.
1: По поводу насадок.
0: Июнь, июль, август.
1: Да. Так вот, это значит июнь, июль, август.
0: Да.
1: Я хочу сказать сразу, чтобы радиослушатели понимали, что это серьезное дело, потому что насадки эти несъемные.
0: Да что вы.
1: Они насадки несъемные с обратным клапаном. То есть ты в июне одеваешь насадку.
0: Так.
1: И потом только меняешь в июле.
0: А, вот оно что дело.
1: Конечно.
0: Ну, подождите, а человеку, как бы, он как привыкает к этому?
1: Я еще раз повторяю, обученный клиент.
0: Да.
1: Делается клизмование, начинается в июле, ставится эта насадка несъемная, обратный клапан поворачивается, выхода нету.
0: Так.
1: И снимается она, потом насадки меняются, потому что нужно питательные там какие-то вещества
0: внедрять.
1: И снимается она, так сказать, урожай снимаем только осенью.
0: А, у нас как по осени цыплят считаем и так далее. Понимаете, ну и есть такой как бы момент, он очень важен. Опять же, люди иногда вводят в заблуждение, потому что бывают какие-то
1: псевдонасадки продаются сейчас, к сожалению, очень много подделок.
0: Вот поэтому, вы знаете, очень с этим, дорогие радиослушатели, очень будьте осторожны.
1: Осторожно, пожалуйста, то, что можно инфицироваться, понимаете, просто псевдонасадки.
0: Они растворяются, эти насадки.
1: Они мало того, что растворяются, они просто могут заразить человека.
0: Могут.
1: Да. Потому что когда глист на нересты идет, тогда может быть, понимаете, какие-то необратимые процессы.
0: Вот вы знаете, вот нерест глиста.
1: Да.
0: Чуть поподробнее, пожалуйста, расскажите.
1: Ну, вы знаете, у каждого человека есть глисты, это не секрет.
0: Да, естественно.
1: И полностью избавляться от них не нужно. Какие-то есть очень даже нужные нам организмы, которые будут помогать, так сказать, перевариваться там и так далее. Так вот, но есть определенные...
0: То есть есть глисты-помощники.
1: Глист-помощник, да.
0: Вот.
1: Так вот, но в определенный момент времени глист идет на нерест.
0: На этой ноте глист идет на нерест. Я хочу сделать легкую паузу, и мы вернемся к вам через мгновение. Летнее клизмование. У Надежды нет Егора. У Егора есть надежда. Перетяжка натяжных полов заново. Ух ты! О-о-о!
2: постой.
3: Строительный лицензия 562-98-454-16-43-81-99-11. Спасибо. Нежно.
1: Классика в эфире.
4: Олег Бузин. Ненависть. Он предложил поднести ее сумку. Сумка оказалась довольно тяжелой. Дождавшись зеленого сигнала светофора, они пересекли дорогу. Там женщина попросила проводить ее до квартиры. Я живу вот в этом доме, совсем рядом. А сейчас скользко. Он не посмел отказать. Он даже не понял, как получилось, что он вошел в квартиру. Старушка, открыв дверь, сразу юркнула внутрь. Ему пришлось войти следом, чтобы отдать сумку или хотя бы поставить ее на пол. Еще на лестничной площадке в ноздри ему ударил едкий запах аммиака. Он поморщился, но все равно шагнул в приоткрывшуюся перед ним темноту. Старуха уже стояла в комнате в окружении стаи разномастных мяукающих кошек. Разговаривала с ними ласково, как с детьми. «Ну что, мяу-мяу, а я поесть вам принесла». Он попытался уйти, но женщина задержала его. «Нет, ну что вы, молодой человек, я не могу вас отпустить, не напоив чаем». Скрипя сердце, он согласился. Она открыла термос. «У меня чай с шиповником, с травами, любите?» Налила ему полную кружку темной, приятной, непонятными запахами жидкости, пока он пил, скупо отвечал на вопросы старушки. «Зовут меня, живу здесь, неподалеку». Допив чай, он отставил кружку и, собираясь уйти, хотел было извиниться, но вдруг почувствовал, что не может говорить. В то же мгновение мышцы живота свело в спазме. Он согнулся пополам, застонал. Ему пришлось опуститься сначала на корточки, а затем он потерял сознание и, упав на бок, прямо на загаженный кошками дощатый пол, умер.
1: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?
6: Разлинуй лист!
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Разлинуй лист» у Влада Джульпацкого гость весьма известный. Представляю с большим удовольствием продюсера Money BMG GmbH Studio Сергей Пупыш. В общем, одним словом, я понимаю так, что в клипе с Долиной, во время записи с Долиной,
8: Запись с Долиной.
7: Звучало ли вот это вот «Не давай мне, не давай». Давайте, значит, подождем. Значит, смотрите, на этот вопрос нужно, значит, набирать номер. Да. Ответ такой, для того, чтобы выиграть запись с Долиной. Да. Если вы поете, конечно. Если вы не поете, можете нам даже не звонить.
8: Слушайте.
7: Значит, смотрите, чтобы выиграть запись Долиной, нужно позвонить 8-800-24-61-72-86-15, угу. Потом 237, потом 40, потом плюс.
8: Угу.
7: Если вы, например, считаете, что нет таких слов «не давай мне, не давай»
8: в клипе с Долиной,
7: в клипе с Долиной,
8: угу,
7: то вы звоните 8-800-24-46-11-17-24-19-43-562 минус.
8: Угу.
7: Вот. Ну что, мы ждем звонка.
8: Давайте ждем звонка.
7: Ждем звонка.
8: Ну, пока давайте вопрос.
7: Вот, ну, давайте я вас спрошу сейчас.
8: Давайте.
7: Я вас спрошу сейчас.
9: Давайте.
7: Ой, не успел спросить. Вот уже здравствуйте. Здравствуйте.
9: Алло, я дозвонилась.
8: Да.
9: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь.
9: Меня зовут Ника.
7: Ника.
9: Поволоцкая, да.
2: Воловская?
9: Поволоцкая.
7: Поволоцкая.
2: Ой, Никочка, здрасте, здрасте.
7: Да.
2: А вы поете? Я слышу, какой голос. У вас голос обалденный.
9: Спасибо. Спасибо. Спасибо, Сергей.
2: Вы шепеляете, что ли?
9: Влад. Да, я хотела ответить на вопрос.
2: Давайте, давайте.
7: Но вы отвечаете на вопрос только в том случае, если вы поете.
2: Вы поете?
9: Ну, я, конечно, пытаюсь, я не чужда пению.
2: Прекрасно. У вас есть записи? У вас записи есть? Записи?
9: Ну, вы знаете, у меня только такие пока любительские записи есть.
2: Ну, понятно.
9: Но я собираю записи моих любимых исполнителей.
2: Хорошо.
9: И звоню, хотела ответить на вопрос.
7: Отвечайте.
9: Очень хочу запись Долины.
2: Запись Долины хотите?
7: Ну, давайте, ну, Ника, давайте, давайте, Никочка, давайте, давайте,
9: давайте. На мой взгляд, в клипе с Долиной нету слов «не давай мне», «не давай мне», «не давай». На мой взгляд, нет.
7: Абсолютно правильный
2: молодец.
7: Ответ. Вот удивительно.
2: Ой,
7: второй звонок и второй.
2: Как сегодня.
7: Я поздравляю вас. Вы будете записываться вместе. Делать запись Долиной, да?
2: Вы будете делать
7: запись Долиной.
2: Вы будете делать запись Долиной.
7: Запись Долиной.
2: Запись Долиной.
7: Вот. А потом будете, соответственно, куда? Если сделаете запись, потом уже будете в клипе.
2: А потом в клипе с Долиной уже вас покажут.
7: Сначала запись Долиной.
2: Представьте себе, запись Долиной, а потом в клипе с Долиной. Представляете?
9: Спасибо,
7: Никочка,
9: Сергей,
7: Никочка,
9: спасибо,
7: не,
9: спасибо,
7: не вешайте, пожалуйста, трубочку, не вешайте, пожалуйста, трубочку.
9: Мне надо оставить, да?
7: Да, контакты наш редактор возьмет у вас контакты.
2: Пойте,
7: спасибо
2: пойте,
7: большое.
2: Пойте, больше пойте.
9: Я готова дать контакты.
2: Давайте.
7: Сейчас будем брать ваши контакты, сейчас. Итак, дорогие друзья, слава богу. Слава богу.
2: Да.
7: Итак, дорогие друзья, Мони Би МЖГ Маха Студио, Сергей Пупыш сегодня представляет удивительную возможность для наших фантастических людей. Сегодня, кто нас слушал, и сегодня сразу дозвонилась первым номером у нас Ника Потоцкая.
2: Да.
7: Она...
2: Поволоцкая.
7: Прошу прощения, Поволоцкая. Ника Поволоцкая.
2: А где ты
7: ее
2: видел?
7: И она выиграла запись с Долиной. Запись с Долиной, и, соответственно, потом она будет в клипе с Долиной. В клипе с Долиной. Запись с Долиной, и потом в клипе с Долиной. Но теперь же у нас следующий. Давайте все-таки Сергей,
2: ну,
7: а потом...
2: поговорим, да.
7: Что... Нет, не поговорим, а давайте
2: что?
7: Все-таки о чем нам с вами говорить.
2: Ой,
7: давайте,
2: господи,
7: подумаем.
2: Боже, ну, Владик.
7: Все-таки.
2: Ну.
7: Я хотел сказать вот что. Давайте все-таки попробуем сделать так, да?
2: Так?
7: Чтобы на следующую передачу перенести запись с Дюны и в клипе с Дюны.
2: А, давайте, давайте.
7: Потому
2: давайте,
7: что сегодня
2: давайте.
7: Уже много вот этого в клипе с Дюны и в клипе с запись
2: да,
7: с Дюны.
2: Да, да, уже много, много, много, много. Давайте.
7: Поэтому хотелось
2: запись
7: бы...
2: Дюны будет
7: да, запись с Дюны будет в следующей программе.
2: А вот давайте так и сделаем.
7: А в клипе с Дюной тоже. В клипе с Дюной.
2: В клипе с Дюной.
7: В клипе с Дюной будет в следующей программе. Вот, а в клипе с Долиной будет в этой.
2: В этой.
7: Ну и все.
2: Вот так и решили.
7: И все. Мы вас поздравляем, дорогие друзья.
2: Спасибо.
7: Все, кто выиграл 10 тысяч рублей и запись с Долиной.
2: Да,
7: вот,
2: да.
7: И, ну и, соответственно, теперь вы окажетесь прямо в клипе с Дюной.
2: Да.
7: Ой, то есть, простите, в клипе с Долиной.
2: В клипе с Долиной.
7: Что
2: в клипе с Дюной потом. В клипе с Дюной
7: да,
2: на следующий
7: да, да. А в клипе с Долиной,
2: конечно. А в клипе с Долиной сейчас.
7: В клипе с Долиной.
2: Да.
7: Ну вот.
2: Хорошо.
7: И на этой высокой ноте мы заканчиваем нашу программу.
2: Спасибо,
7: обнимаем
2: спасибо.
7: Вам. Спасибо.
2: Целую,
7: напомню,
2: целую,
7: что целую. В студии сегодня был Мони Би МЖГ МХ Студио. Сергей Пупыш, главный продюсер. Всем привет. Пока-пока.
2: Спасибо, сладкие.
5: Разлинуй лист!
6: Флора и фауна родной планеты.
10: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый. В брачный период красновато-оранжевый. Ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана низкий, глухий, ворчащий, рычащий и хрюкающий звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.
7: Пасквили. Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио.
11: Вывод на изет. С вами все равно. Локосакке. Отте право. Росвосекте.

suihkuun, jos ei tullut hikeä. Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух» Кинешмы. Позволь себе еще чуть-чуть.

0: Фоменко Фейк Радио. Короче.
1: А почитайте стихи.
2: Давайте, и что-нибудь из АСПа. Ну, вы знаете, АСП.
1: Давайте Александр перейдем. Сергеевич Пушкин.
2: Конечно.
1: АСП.
2: АСП. Это как бы птички, птички, птички. А на самом деле я говорю, вот-вот. Видите, да? Вот так. Ну вот из Пушкина. АСП. АСП. Александр Сергеевич Пушкин.
1: Я П.
2: Переводить.
1: Я памятник.
2: Нет, я помню. Чудное.
1: Я помню. Чудное мгновение. Передо мной. Передо мной.
2: Я.
1: Явилась.
2: Я. Т.
1: Я. Т.
2: Да. Я. Явилась ты.
1: П-моят.
2: П-моят.
1: П-моят. Передо мной явилась ты.
2: Да. П-моят. Да, да.
1: Я. П. Яп.
2: И вот это вот, это
1: Япчим.
2: Япчим.
1: Япчим.
2: Япчим.
1: Япчим. Я помню чудное мгновение.
2: Япчим, конечно.
1: Слушайте, это не меньше, не менее, ну, это практически так же красиво, как
2: Гбоусош. Конечно.
1: Гбоусош.
2: Да Гбоусош.
1: Гбоусош.
2: Это же красота.
1: Конечно.
2: Мы как бы этими, мы как бы двигаем.
1: А ведь мы живем с этими прекрасно у нас. ГИБДД.
2: Да.
1: РЖД.
2: РЖД.
1: ЛГБТ.
2: ЛГБТ. ЖКХ.
1: Ну, конечно.
2: Да, конечно.
1: ЖКУ.
2: А ведь и само СМС нам подкинуло как бы эту идею, когда я купался на вечерней ВЗ.
1: Угу. Вечерней заре.
2: Да, да, ВЗ.
1: Слушайте, ну это потрясающий закон,
2: конечно,
1: законопроект.
2: Конечно,
1: мне кажется, потрясающий законопроект.
2: Это удивительно.
1: Сегодня, дорогие друзья, у Владислава Жульпацкого на Фоменко Фейк Радио в гостях Анатолий Ростиславович Замятин, который вводит новый закон. Теперь мы будем общаться с вами только в сокращенном виде. Время уже пришло.
2: Да я. Да, это я.
1: Да, это я. Прекрасно.
2: Вот и все. Вот как мы просто
1: говорим. Прекрасно. Как красиво. Вы замечаете?
2: Конечно.
1: Да я.
2: Да я.
1: Да, это я.
2: Это
1: прямо потрясающе. Язык удивительный.
2: Мы летаем в этот момент.
1: Становится другим. Он совсем другим.
2: Тише, дайте я скажу.
1: Спасибо вам огромное, Анатолий Ростиславович, за то, что вы вот так вот потратили половину своей жизни на создание вот этого закона и продвигаете его нам. И мы с таким... Мы так вам благодарны.
2: Ой.
1: Мы. Мэ. Тэ. Вэ. Бэ. Мэ. Тэ. Вэ. Бэ.
2: О!
1: Сэ. Вэ. Сэ. Вэ. Сэ. Вэ. Спасибо вам, спасибо вам.
2: Да, я Пэ.
1: О. Бэ. О, боже.
2: О. Бэп.
1: О. Бэп. Кстати. О. Бэп.
2: Да.
1: ОБЭП,
2: вот.
1: Не дай бог к нам придет.
2: Не дай бог к нам ОБЭП.
1: Да,
2: П.
1: Да, ОБПП.
2: ОБПП.
1: МЗ.
2: ПЗ.
1: РЧ.
2: РЧ.
1: БУТЗ.
2: БУТЗ.
1: МЭТКА.
2: МЭТКА.
1: УЧЕК.
2: УЧЕК.
1: ЛДСТ.
2: ЛДСТ.
1: УРТЕН.
2: УРТЕН.
1: ЯС.
2: МУЛФ.
1: На РЖД.
2: На РЖД.
1: И ДМП.
2: И ДТП.
1: НБ. Не дай же бог.
2: Не дай же бог, НБ. Не дай же бог.
1: Спасибо, дорогой
2: вам,
1: Анатолий
2: спасибо
1: Ростиславович.
2: Вам.
1: Спасибо вам за это. Итак, новый законопроект. Сократи несократимое.
2: Благодарю вас.
0: Короче. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.
1: Прыткость или верткость?
2: Снова мы здесь, и у нас в программе удивительная, потрясающая женщина-психолог, нейротерапевт Клавдия Валентиновна Мозе. Да. Клавдия Валентиновна рассказала нам о том, что левое полушарие у женщин отвечает за прыткость, а правое полушарие за верткость. Ну, в двух словах скажу вам, что на вопрос мужа «где?», а любой вопрос мужа начинается со слова «где?», соответственно, если женщина включает прыткость, да, то она просто скрывается. Уходит просто, да, от ответа.
3: Уходит от ответа, да.
2: А верткость, да, это когда она имеет ответ на все.
3: Да, распасовывает, да.
2: Распасовывает. И таким образом, получается, чередуя прыткость и верткость, женщина, да, да, так сказать, да, да, балансируя, сохраняет брак.
3: Да, да, да, да, да, да, да.
2: И вот что я хочу спросить у вас. Сейчас мы приближаемся к острому вопросу, и звучит он так. Скажите, пожалуйста, прыткость или верткость? А где здесь располагается измена как таковая?
3: Ага. Ну вот смотрите, вот измена где-то располагается, понимаете, она все время посередке располагается. Mm-hmm. Вообще-то измена.
2: Между прыткостью и верткостью.
3: Между прыткостью и верткостью располагается.
2: То есть измена. Причина измены, да, да, это дисбаланс.
3: Дисбаланс прыткости и верткости, да.
2: Дисбаланс прыткости,
3: да,
2: и верткости.
3: Да, mm-hmm, да, да, именно вот, дисбаланс, да.
2: Ну то есть если больше верткости,
3: то есть склонность уже к измене, да.
2: Если больше прыткости,
3: опять такой же вариант.
2: Да,
3: да, да. Поэтому мы и работаем, понимаете, чтобы баланс был, чтобы была гармония, понимаете? Потому что это нужно устаканить все, чтобы было по-равному 50 на 50, 50 на 50.
2: 50 на 50, ровно. Да. А уже когда 49, 51,
3: все,
2: уже
3: получает
2: чуть
3: поехало,
2: больше
3: уже
2: прыткости,
3: поехало,
2: и все. И все. Но вот что я хочу еще спросить.
3: Да.
2: Подливают ли масло в огонь дети?
3: Конечно.
2: Боже.
3: Да даже животные, понимаете?
2: Ох!
3: Да даже какой-нибудь милый, понимаете, волнистый попугайчик, кто может подлить масло в огонь?
2: Ну, например, приходит муж, да, а она ему неожиданно говорит, да,
3: да,
2: погуляй,
3: да, с попугаем,
2: с собакой.
3: Или с, да,
2: с попугаем, погуляй,
3: да,
2: с попугаем,
3: да.
2: Ты давно не выгуливал попугая.
3: Да, и все, и понеслось, поехало, все, понимаете?
2: А муж,
3: да,
2: говорит, ты охренела, что ли?
3: Да.
2: Ну, резонно ведь.
3: Ну, вот уже мы и спрят скандал, а сразу же, понимаете, влетаем в скандал.
2: Вот оно что.
3: Конечно, конечно.
2: И какой выход вот в этой данной конкретной
3: прятать
2: ситуации?
3: Животных.
2: Прятать?
3: Прятать животных.
2: Да. Прятать животных.
3: Если там, если с животными проблемы, если уже там дети, то прятать детей иногда надо.
2: От к приходу мужа просто прятать.
3: Просто все рассовывать по углам, ничего нет и нет и ничего. Да.
2: И вот, и вопроса нет, и нет.
3: Вопроса нет,
2: и
3: да,
2: вот, как говорится, и все. И сразу тишина и мир. Вот это удивительная, да, удивительная, тонкая работа Клавдии Валентины Мозе,
3: да,
2: психолога, нейротерапевта. Удивительная.
3: Да, потому что мы долго работали, и выяснили, что ничего не помогает. Понимаете, так, сяк, наперекосяк. Нет, нет, нет, только спрятать.
2: Детей животных?
3: Детей животных, угу, да.
2: А вот если касается мусорного ведра, вынеси мусорное ведро, говорит она ему неожиданно, а он устал и с работы.
3: Так мусорное ведро уже давно спрятано, подождите.
2: Ах, вот оно что! Это касается всего.
3: Это касается всего, понимаете,
2: да. Бог ты мой. Но тогда, ведь получается что? Получается, что для того, чтобы сохранить семью,
3: да,
2: женщина должна все прятать.
3: Она все спрятать, понимаете, нет вопроса.
2: А муж, да, не должен, по сути, задавать вопрос, начинающийся со слова «где?».
3: Да, просто приходит муж с работы, и он начинает сразу искать. Понимаете, ему, во-первых, есть чем заняться. Он сначала ищет животных, потом ищет детей, потом ищет свой телефон, потом ищет... Ну все, вот надо искать все время, понимаете? Вот
2: удивительно,
3: время...
2: как тонко,
3: понимаете,
2: как точно.
3: Просто, и как просто.
2: Как
3: и это
2: просто.
3: Как... Вот сейчас вот очень модная вот эта история с квестами там и так далее, да? Вот знаете, квест...
2: Да, да, конечно.
3: Да, да.
2: Конечно.
3: И муж все время пребывает, понимаете, в квест. Постоянно квестовая вот эта вот история. Все время вот приключенческая.
2: Итак, мы приходим к выводу, что благодаря Клавдии Валентине Мозе, мы приходим к выводу, что семейная жизнь — это чертов квест.
3: Абсолютный квест, да.
2: И на этой высокой ноте мы делаем небольшую паузу, дорогие друзья.
1: Прыткость или верткость?
0: Умело играем помпонами. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.

0: валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Деньги без денег.
3: Деньги без денег, дорогие вы мои товарищи и друзья. Что это такое? Сейчас мы вникнем в суть. А для этого нам понадобится наш собеседник, академик Сухарев Егор Ростиславович.
4: Здравствуйте.
3: Здрасте, Егор Ростиславович. Ну, вы знаете, к нам не так часто приходят академики.
4: Да-да.
3: Но уж тем более, да-да, когда речь касается того, что деньги как бы без денег. Что это? Как бы зачем деньги, да, получается?
4: Это я вас спрашиваю тоже.
3: Да.
4: Ну, зачем? Понимаете, деньги — это фетиш.
3: Да
4: деньги
3: —
4: это фетиш. И я могу сказать вам, любая живая экономика всегда обходится без денег.
3: То есть, что вы предлагаете?
4: Я вам объясню.
3: Да.
4: Наконец-то уже пора признать. Надо уже признать.
3: Надо признать.
4: Так. У всех есть мобильные телефоны.
3: Ну, конечно.
4: У всех.
3: Ну, конечно.
4: И вот представьте себе, наша разработка сегодня такова.
3: Так.
4: В каждом мобильном телефоне есть диктофон.
3: Ну, есть, конечно.
4: Конечно,
3: да.
4: И все. Все должны в один момент, ну, это нужно, можно сделать, организовать при помощи любого телевидения, любого интернета.
3: Да, ну, естественно, конечно.
4: Пожалуйста. Вы должны сделать так. Все должны записать фразу.
3: Какую?
4: У меня 100 тысяч рублей.
3: Ага.
4: На диктофон.
3: Все, только одну фразу?
4: Только одну фразу. У меня 100 тысяч рублей.
3: Так, хорошо. Предположим, все записали это на диктофон.
4: Да. Ну, дальше что представь дальше? Себе, вот я, предположим, прихожу в кондитерскую.
3: Прихожу, например.
4: И говорю, я покупаю пирожное. Я подхожу к прилавку, спрашиваю, сколько стоит пирожное?
3: Так.
4: Продавец отвечает, 300 рублей.
3: Так.
4: Понимаете, 300 рублей.
3: Так.
4: Ну, я говорю, я покупаю это пирожное, включаю диктофон и произношу, купил пирожное за 300 рублей.
3: Угу.
4: Продавец в этот момент упаковывает пирожное, отдает его и говорит в свой уже диктофон.
3: Свой диктофон, да.
4: Продал пирожное за 300 рублей.
3: Так, хорошо, ну предположим.
4: Да,
3: так,
4: таким
3: ну...
4: образом мы понимаем, что у нас 100 тысяч рублей, уже 300 рублей у меня отнято, а у него 100 тысяч рублей, 300 рублей прибавлено.
3: Прибавлено.
4: У него 1000... 100 тысяч 300 рублей, а у меня уже 99 тысяч 700 рублей.
3: 700 рублей,
4: вот,
3: да,
4: так,
3: совершенно верно.
4: Да? Так. Это полная цифровизация.
3: Полная.
4: Вы понимаете, куда мы идем?
3: Куда?
4: К полной цифровизации,
3: Господи,
4: таким образом.
3: Господи,
4: это
3: мой.
4: Полная цифровизация нашей экономики. Полная прозрачность. Никакой коррупции.
3: Вообще.
4: Конечно.
3: То есть коррупция
4: исключена. Кристальная чистота, честность, взаимное доверие, честь, совесть.
3: Честь.
4: Все работает.
3: Все, удивительно.
4: Вы понимаете, как все просто?
3: Ведь вообще это
4: вот так наша академия прошла весь этот длинный путь, и
3: да,
4: мы пришли к выводу, что только так может спасти нашу экономику сегодня.
3: Конечно,
4: вот
3: тем более в условиях...
4: Просто вы подходите и говорите себе в диктофон.
3: Да.
4: Купил пирожное за 300 рублей.
3: Да.
4: А продавец говорит, продал пирожное за 300 рублей.
3: Ну, хорошо. А если, предположим, речь идет о, ну, какой-то большой, крупной покупке.
4: Например?
3: Ну, недвижимость, например, какая-то, так сказать, какой-то сеть, например.
4: Ну, вы приходите,
3: да,
4: вы приходите, например, на работу.
3: Сеть закусочных.
4: А ваш работодатель, например, говорит.
3: Да.
4: Выдал зарплату.
3: Так.
4: 100 тысяч рублей.
3: Так.
4: Все. У вас уже 200 тысяч.
3: О, 200 тысяч.
4: Ну, если вы, так сказать, не экономно жили.
3: Ну, я понимаю. А вы себе записываете, получил зарплату.
4: А я записываю, получил зарплату.
3: Да, получил,
4: конечно,
3: зарплату 100,
4: конечно,
3: тысяч рублей.
4: Да, вот и все. Все
3: то
4: просто.
3: Есть полное доверие.
4: Полное доверие, конечно.
3: Как?
4: Все на доверии. Вы говорите в диктофон, и это легко проверить.
3: Вы понимаете, что
4: это
3: вы...
4: все прозрачно.
3: Вы понимаете, что вы революцию,
4: конечно,
3: совершили.
4: Конечно, это экономическая революция.
3: Это экономическая революция.
4: Да? Деньги без денег.
3: Да, Егор Ростислав.
4: У вас деньги есть?
3: Есть.
4: Но при этом у вас их и нет.
3: Вроде и нет.
4: Вы понимаете как? Они есть и нет.
3: Они есть и нет.
4: А вы можете все покупать.
3: А я все.
4: Все можете покупать, продавать, все свободно.
3: Легко.
4: Все свободно.
3: Боже мой, вы открыли.
4: Же, налог на дорожное строительство.
3: Налог.
4: Заплатить 5000 рублей.
3: 5000.
4: Вы говорите,
3: да,
4: заплатил налог на дорожное строительство.
3: Да.
4: 5000 рублей.
3: 5000. Потрясающе.
4: А там говорят, приняли налог.
3: Приняли 5000.
4: Налог. Вот и все.
3: И они вам верят, естественно.
4: И все верят. И мы верим друг другу.
3: Это здорово.
4: Это настоящая,
3: Егор Ростиславович,
4: настоящая свобода.
3: Вы революционер. Я поздравляю вас. Мы с вами продолжим ровно через минуту в нашей студии.
2: Деньги без денег.
5: Я закрываю счет двумя пальцами. мизинцем и безымянным.
6: Тариф безымянный.
5: Положи себе сам.
6: Занеси максимум.
5: Банк твой.
7: Классика в эфире.
8: Когда-нибудь мне предстояло узнать правду. И хотя она скрывала имя своего бывшего, рано или поздно он должен был объявиться. И вот однажды я нашел в ее бумагах письмо от моего соседа Валентина, в котором тот интересовался, помнит ли она те чудесные наслаждения, которые он ей подарил. В том письме было еще много грязного и откровенного, и, судя по содержанию, Валентин все еще не забыл их страсть. Я был поражен открывшейся истиной и в то же самое время не понимал, что было такого в нем, чего не было во мне. Что заставляло ее наслаждаться с ним и быть холодной со мной? Он старше меня, ниже ростом, грубее, беднее. Еще до моей свадьбы при встрече со мной он как-то долго и пристально смотрел на меня и мерзко улыбался, будто знал что-то тайное, какой-то секрет порока, которого я не знаю. Каким-то странным образом в этой его мерзости скрывалось наслаждение, которое она получала от близости с ним. И, очевидно, наслаждение и мерзость настолько переплелись в ее сознании, что чистого и благородного человека она просто не воспринимала как мужчину.
9: Вы прослушали отрывок из повести Влада Тонина «Ветреная». Читал автор.
7: Классика в эфире.
10: Знаете ли вы что?
11: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку они не могут их от себя отвязать?
12: Кто следующий?
13: Касса здоровья.
14: И вновь мы вернулись в нашу студию, и с нами Алевтина Павловна Зоб. Это врач-анестезиолог от Бога, врач-анестезиолог, который не делает больно никому и никогда.
15: Да. Мы заговорили. Мы отказались от этого.
14: Отказались вообще напрочь.
15: Да, абсолютно. Да. Просто отказались что-либо делать.
14: Вообще, ну, это клиника.
15: Потому что поняли, что в этом нет никакого смысла, нет, да, никакого абсолютно резона, и, да, пользу приносит практически не.
14: То есть люди просто приходят и платят, да, за визит. Все, да, больше,
15: да,
14: ничего.
15: Но.
14: Да, но.
15: Самое главное,
14: да,
15: что происходит в организме человека,
14: вот,
15: который приходит в клинику,
14: да,
15: и ему не больно.
14: И что же он, и что же тогда происходит?
15: Ну, вы не можете.
14: Вырабатывается, я знаю, я даже знаю.
15: Ну?
14: Алевтина Павловна.
15: Так.
14: Эндорфин.
15: Так точно, вырабатываются эндорфины. А,
14: да,
15: как вы знаете, эндорфины,
14: да,
15: это группа полипептидных,
14: да,
15: да, да, да, да,
14: да, да, да, да, да, совершенно,
15: которая
14: верно,
15: естественным образом вырабатывается в головном мозге.
14: Это гормон
15: человека
14: счастья, да, это,
15: да, да,
14: то,
15: да,
14: самое, когда человек начинает обнимать,
15: да,
14: ростовых,
15: да,
14: кукол,
15: да,
14: врача, и некоторые начинают целовать.
15: Нет, это
14: и
15: потом уже, это
14: потом
15: не сразу происходит, но...
14: Ну, не сразу,
15: но,
14: да,
15: самое главное, что эти так называемые эндорфины,
14: да,
15: они невероятным образом,
14: да,
15: влияют на работу всех желез организма.
14: Вот, вот я хотел, как сказать, поподробнее поговорить,
15: да,
14: о железах. Вот, скажите, пожалуйста.
15: Только эндокринная система,
14: да,
15: совершенно,
14: да,
15: в корне меняет свою работу. То есть она начинает ликовать. Эндокринка ликует.
14: Ликует.
15: Поджелудка пляшет.
14: Пляшет, да? Боже мой. Да. То есть никаких там уже мизимах, никаких
15: не
14: там
15: нужно,
14: вот этих...
15: понимаете,
14: ни
15: просто
14: в том случае.
15: Отпадает всякая надобность.
14: Надобность.
15: Да, абсолютно.
14: Человек только платит за визит. Это удивительная все-таки, да. удивительная
15: Он
14: вещь.
15: Он платит за визит, но у нас очень дорогое оборудование.
14: Ну да.
15: При этом у нас очень дорогое оборудование, медицинское оборудование. Потому что получить этот всплеск, этот вбрызг эндорфина, нужно, чтобы человек увидел, что бы ему предстояло пережить. Он должен наглядно увидеть все эти инструменты, все эти аппараты, которые...
14: Но они сделаны из чего, эти инструменты?
15: Нет, это все настоящее. Мы закупаем настоящие аппараты. Никаких подделок абсолютно.
14: Он должен это увидеть.
15: Абсолютно увидеть. Чтобы мы потом сказали, ты увидел, а ничего не будет.
14: Ничего не будет.
15: Да.
14: Удивительно. То есть, вот главный постулат клиники, сети клиник, которой заведует Алевтина Павловна Зоб, наш удивительный, потрясающий анестезиолог, который никогда никого не кусает. Так вот, главный постулат: вам ничего не будет. С вами ничего не произойдет. Ничего вам не сделают. Вас не тронут. И удивительно.
15: Вы в безопасности.
14: Вы в безопасности.
15: Да.
14: Вот это главное, главный постулат, что вы в безопасности. Многие пациенты, я видел, некоторые даже ложатся спать с этими ростовыми куклами.
15: Ну, конечно, это можно, потому
14: это
15: что,
14: можно.
15: Понимаете, настолько велик в пациенте страх врача,
14: вот
15: что,
14: вот
15: понимаете, постепенное привыкание. Сначала просто один раз заходит, так сказать, в комнату вот эта ростовая кукла. Потом, значит, посидит чуть-чуть рядом на кресле. А как итог уже можно, и вместе провести, так сказать, ночь вместе с ростовой куклой,
14: даже так.
15: У нас там гостиница открыта при клинике, конечно.
14: Есть у вас же,
15: конечно,
14: у вас же гостиница. Гостиница тоже ведь называется не больно.
15: У нас же многодневка.
14: У нас многодневка, И ведь тоже не больно у вас как бы
15: у нас на многодневке? Да вы что?
14: Совсем,
15: да? Вы что?
14: Боже мой.
15: Да вы что? Ну так бы люди не стремились к нам, таких бы очередей.
14: И даже очередей бы, господи, да даже громадные очереди, которые, естественно, все желают попасть. Все. И вот сейчас у меня уже расплавился компьютер, так сказать, я обратил внимание, что сейчас очень много звонков, потому что мы должны сделать небольшую паузу, и после этого мы вернемся к вам через несколько секунд.
12: Кто следующий?
13: Касса здоровья.
10: Флора и фауна родной планеты.
16: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.
17: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
18: Восстанавливаем экстаз. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Политика.
1: В ходе своей ежегодной пресс-конференции президент сообщил, что подумывает над тем, чтобы разрешить. Как сообщил нашей радиостанции пресс-секретарь президента, это заявление стало для всех неожиданным.
2: Тем не менее, это действительно прозвучало, и президент действительно обдумывает. Но сразу скажу, решение это непростое, многофакторное. Прежде чем оно будет принято, предстоит все взвесить, в том числе и наш имидж на международной арене,
1: сказал пресс-секретарь по телефону.
3: Экономика.
1: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает новый способ использования материнского капитала. Вместо ипотеки его можно будет обменять на килограмм гвоздей, две упаковки Ротбанта, стекловату и ведро. В сообщении ведомства сказано, что по наблюдениям экспертов, матерям намного интереснее строить жилье самим, чем покупать его. Поэтому деньги предлагается обменивать на строительные материалы.
3: Наука.
1: Ученые нашли способ освещать Землю ночью из космоса. По их мнению, освещение необходимо для того, чтобы ее было лучше видно инопланетянам. Вот что рассказал нашей радиостанции руководитель научной группы, профессор космоса Петр Кривошапка.
4: Вот представьте, летите вы на своей тарелке, ничего не видите, и вдруг бац! Что-то симпатичное, голубое, белое. Ну грех не приземлиться же, а?
1: По предварительным оценкам, стоимость освещения Земли составит 5 миллиардов долларов.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найдите в интернете
0: Фоменко Фейк.

замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь Владислав Жульпацкий. И сегодня у нас удивительные гости. А у нас всегда удивительные гости. Да, сегодня у нас особенная гости, особенная. Это Ираида Кремнева.
1: Ираида
0: Кремнева. Русалка.
1: Да.
0: Русалка урожденная.
1: Да.
0: Урожденная русалка. Что удивительно. Ну что ж, скажите, пожалуйста, Ираида. Ну, обычно мы представляем русалку, понимаете, но мы представляем ее...
1: Ну, это, господи, ну, знаете, не надо этих представлений, которые... Ну, у нас 21 век на дворе, понимаете? Ага. Все-таки вот эти все истории про утащила под воду бедного моряка, спела, замурыжила, замучила и так далее, но это все уже, это все прошлый век, даже прошлые века, я бы даже так сказала.
0: Вот оно,
1: да?
0: Что, да?
1: Конечно.
0: Сегодня новые технологии.
1: Конечно,
0: все сегодня уже в едином порыве, все вместе.
1: Конечно.
0: Никто никуда никого не тащит, как говорится.
1: Нет, никого не тащит.
0: Скажите, пожалуйста, но вы же посвятили себя целиком, так сказать, работе, да, я понимаю, так?
1: Ну, получилось так, что все началось с одной встречи, естественно, романтической. Да, это было.
0: То есть вы полюбили?
1: Да, я полюбила.
0: Потрясающе. Ну и как обычно, полюбили человека.
1: Полюбила человека.
0: Не русала.
1: Нет, не русала. Полюбила человека Леонида.
0: Да. Удивительно, я-то думал, что вы полюбили русала обычно.
1: Нет,
0: то есть,
1: ну,
0: мне
1: да.
0: Всегда вот что я хотел, прежде чем вы расскажете о своей, так сказать, нелегкой, то есть или легкой, очень интересной русалочьей судьбе,
1: да.
0: Я вот что хотел спросить. Ну, вот русалки же есть, правильно?
1: Ну, конечно.
0: Ну, вот мы видим ее перед собой сегодня, Ираида. Вот, ну, если есть русалки,
1: есть.
0: Значит, логично, ну, вполне логично предположить, что есть и русалы.
1: Есть русалы, просто их немного. И гораздо меньше, чем русалок.
0: Ах, вот
1: ну,
0: оно,
1: такая,
0: что?
1: Да, такая природа к нам, так сказать, беспощадна.
0: Понимаю. Скажите, пожалуйста, ну и вот как все-таки вот сначала все-таки углубимся в вашу подводную, так сказать, жизнь. Вот
1: да.
0: Русалки, они вырастают.
1: Да.
0: И ищут своего русала, правильно?
1: Ищут своего русала, но конкуренция огромная, потому что, я как уже сказала, русалов крайне мало, мало. Я не могу сказать, что я из-за этого, так сказать, потому что была бесперспективная ситуация, и я поэтому, мне пришлось человек...
0: Вы прекрасно выглядите,
1: да,
0: по-моему,
1: Я стараюсь, я держу себя в форме, да, но я и тогда, и много лет назад была хороша. Вот, поэтому, да, но у меня были и перспективы, и замужество, предлагали
0: то
1: мне.
0: То есть у вас был русал, который, так сказать, ухаживал за вами?
1: У меня было пара русалов даже.
0: У вас русалов было двое?
1: Да, было двое русалов, и сколько зависти, сколько вообще подлости я увидела в своей морской жизни.
0: От подруг, от ваших?
1: От моих, да, милых подружек.
0: Может, даже от сестер?
1: Ну, сестер, да. У меня 5 сестер всего, немного, да.
0: А обычно сколько в русалочьих семьях, так сказать?
1: Ну, человек 12 детей, это нормально. А 2 русала, соответственно, 10 русалок.
0: Понятно.
1: Да.
0: Обычно так раскладывается,
1: обычно,
0: да?
1: Обычно такой расклад.
0: А у вас в семье получается, что вот было 5 и все сестры?
1: И все сестры 10.
0: Ага.
1: 10 сестер.
0: 10.
1: Я была 7-я по счету.
0: Mm-hmm.
1: Да, да, да.
0: Это счастливое число.
1: Да, конечно.
0: Вот что я хотел спросить. Ну, а вот русалы, они, так сказать, всегда же находят себе, так сказать, спутницу жизни, правильно?
1: Ну, русалам, конечно, да. Им больше везет, и опять-таки, потому что их меньше, у них всегда. У них даже по несколько бывает русалок. У нас это не афишируется, но так получается.
0: То есть бывает, что в браке состоят сразу с несколькими
1: русалками? С несколькими, да.
0: Ну, живут они все вместе или, так сказать...
1: А вы знаете, ну, по своим каким-то норкам, нет, не все вместе, нет. А русалки очень гордый народец.
0: Да, русалки.
1: Да.
0: А русалы, значит, позволяют себе
1: а
0: все-таки
1: русалы,
0: такое, да.
1: Да? Ну да, они вообще бесшабашные животные.
0: То есть даже животными вы их называете?
1: Да, ну а как же
0: Мне казалось,
1: назвать?
0: Они все-таки полулюди какие-то.
1: Нет, ну они, конечно, люди, но все-таки...

0: По нраву, по духу животное, полное животное.
1: Ой, да? То есть вы в какой-то момент отвергли ухаживание двух русалок.
0: Отвергли, потому что понимала, чем это кончится. И вот эти вот все драмы были не нужны. Хотя у меня у самой случилась драма, я ее не миновала. Ну что делать?
2: Русалка. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: 1.ru.
1: Крэкс, пэкс, фэкс не работает. Фоменко фейк радио.
2: 17-й мститель.
3: Дорогие мои друзья, на Фоменко Фейк Радио программа «17-й мститель». И вот он, 17-й мститель, передо мной Джон Проворин из команды. Вот он, наконец-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Как приятно.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Мне очень приятно.
3: Боже мой, очень какой, приятно, какой да. Вы прямо очень вот удивительный, вы прямо вот, вы брызжете.
4: Ну, вы знаете,
3: просто,
4: что
3: вы
4: я вам скажу?
3: Удивительный
4: ведь человек. Мы мстители, да, как да, сказать, да. Мы ведь мстители, мы где-то даже спасители, понимаете? Вот. Это важно. Поэтому спасать ведь надо людей с очень хорошим настроением, понимаете?
3: Конечно.
4: Мы же делаем благое дело.
3: Вот я как раз хотел спросить, вот какое дело, какие, так сказать, у вас все-таки вот у вас же русские корни? Да?
4: Ну, честно сказать, да. Я, так сказать, Джон, Проворин, родитель. Я говорю неплохо по-русски, потому что мой прапрадедушка был. Значит, русский, он иммигрант.
3: О.
4: Вот, ну, и, конечно, русский язык у нас в семье передается. Передается. Вот, и, конечно, я вот говорю так.
3: То есть вы держите Проворинскую, да, как
4: Проворинскую
3: бы, вот
4: линию
3: вот
4: держим.
3: Линию? Ох ты,
4: да,
3: господи.
4: Да, держим Проворинскую линию.
3: И
4: да.
3: сколько удивительно у вас, вообще вас любят, вас, ну, действительно, это так, это
4: мы стараемся,
3: так.
4: Потому что мы сделаны для людей, не люди для нас, а мы для людей.
3: Вот.
4: Вот так сложилось.
3: Так ведь и дед
4: вот
3: себя.
4: Вот кровь, понимаете, она
3: пере-пере-пере.
4: И вот так.
3: И дед вас можем... тоже был пере-пере-пере.
4: Ну, нет, давайте так, мы не знаем точно.
3: Да?
4: Потому что прапрапрадед, он, мы точно не знаем.
3: Точно не знаем, да?
4: Но что-то такое ощущение есть, что да.
3: Мне кажется, да, был.
4: Потому
3: был,
4: что
3: был.
4: Есть такое ощущение, что да.
3: Чуть-чуть был.
4: Что вот ощущение, был. Что он вот да, был, он, так сказать, как говорится...
3: Ты, боже мой, какой удивительный человек.
4: Я прошу прощения.
3: Да, пожалуйста.
4: Вот.
3: Так. Очень хорошо.
4: Да.
3: Очень хорошо.
4: Ну,
3: ага.
4: Я что хочу сказать.
3: Да.
4: Мы сделаны для людей. Еще раз.
3: Да,
4: я,
3: ну, конечно.
4: Моя и цель здесь быть.
3: Ну, естественно. Сказать, я поэтому мы вас и пригласили.
4: Да. Спасибо большое.
3: Чтобы вы рассказали. Спасибо. Просто вот, ну как вот, что, какие ваши особенности? Какие?
4: Ну,
3: какие,
4: вот вы какие? Же видели сейчас мою одну особенность.
3: Ну, это
4: ну,
3: я
4: что
3: видел.
4: Я? Я могу сказать, конечно, ну, я 17-й, действительно, в команде я 17-й.
3: Вы 17-й.
4: 17-й.
3: Да.
4: Не 18-й, а 17-й.
3: Именно 17-й, да.
4: Да. Но хочу сказать, что вот у нас уже после 15-го места...
3: Так.
4: Уже начинаются, так сказать, способности, которые, ну, как бы пошире, ну, чем у других ребят, которые, так сказать, до 15-го номера.
3: Ага, ага.
4: Вот, ну, я могу сказать, я рыгаю огнем.
3: Так.
4: Да, я рыгаю
3: ну,
4: огнем.
3: Ну, это вот я, мы видели.
4: Ну, сейчас, это иногда бывает, знаете, ну...
3: Неосознанно?
4: Не то, что неосознанно, не могу сдерживаться.
3: Ага.
4: Не могу сдерживаться.
3: Ну, да.
4: Чувствую, что вот сейчас будет.
3: И прямо
4: раз, и все.
3: Ну,
4: значит, я рыгаю огнем.
3: Так.
4: Значит, опорожняюсь льдом.
3: Да, как интересно.
4: Да, так тоже вот бывает.
3: Да.
4: Ну, не тоже бывает, это контролируемый достаточно процесс.
3: Ну, то есть все-таки вы контролируете.
4: Не всегда, но... Вот, не всегда, но... В общем, так сказать... Ну, вы понимаете, что
3: нет,
4: в бою, так сказать, когда ты одновременно рыгаешь огнем, ну... и вдруг неожиданно, вдруг раз, и так сказать, льдом, понимаете... Ну, опорожняешься льдом. То есть, с одной стороны, у тебя лед, а с другой у тебя огонь. Как бы это, в общем, производит на противника впечатление серьезное.
3: Это вообще, да, вот, противник в шоке. Да.
4: Ну, и у меня есть еще третья возможность.
3: Вот какая?
4: Она касается только вечернего времени.
3: Так.
4: Сейчас, минуту.
3: Да.
4: Иногда немножко нужно выпускать, так сказать.
3: Ну, естественно.
4: Энергию. Так вот, да. В вечернее время
3: так.
4: Я могу быть собакой-вампиром.
3: Ого.
4: Не то, что могу быть, а я прям бываю ей.
3: Ну, вот об этом поподробнее.
4: Да, вот это очень интересный момент. Я хочу рассказать о нем, потому что это важно.
3: Меня
4: потому что
3: прямо,
4: многие,
3: я
4: так сказать,
3: знаю.
4: Да, потому что многие, так сказать, могут быть даже, знаете, ведь, во-первых, собака друг че. Да. Собака может, так сказать, ну, а собака, прежде всего, друг человека.
3: Естественно.
4: Вы не забыли.
3: Ну, а как?
4: Вот. Поэтому, как бы, и с одной стороны, видите, вот если мы, например, к врагу, да, то она как бы друг и враг, как бы не обращает меня, ну, собака себе и собака.
3: Ну да.
4: Понимаете? А собака в это время раз и, так сказать, начинает выпивать из противника кровь.
3: Ну, в основном это, в общем-то, естественно, касается противников ваших.
4: Только.
3: Только.
4: Только противник.
3: Только, и только в вечернее время.
4: Только в вечернее время, только противники. А в 24, как говорится.
2: 17-й мститель. Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.

0: Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рум.
0: Веселые сапожата.
3: И вот мы вернулись с вами, дорогие друзья. Я коротко расскажу вам, что с вами Юрий Бурзон, напротив меня укладчица. Удивительная женщина, укладчица просто, ну, самая талантливая, какая только может быть в вашем...
4: Давайте что-то уже предпринимать, понимаете? Суд у меня
3: сейчас
4: предстоит.
3: Сейчас я попрошу моих коллег набрать телефон, позвонить, этому Кармену Анисовичу
4: Боеву. Кармен Анис Чубоев.
3: Это новый директор, который привел свою дочь Розу.
4: Который дня укладчиком не проработал.
3: Да, и который перевел нашу Зинаиду, удивительную, друзья мои, удивительную укладчицу, с изюма на компот. А компот это что?
4: Компот, понимаете, это самое вообще, это просто такая низкосортная работа. Потому что в компот можно все запихнуть.
3: То есть, чего там только нету,
4: да? Нет в этом компоте. Никакой стерильности не нужно, ничего не нужно. Сиди, да бросай все.
3: Я заметил, что иногда он и пыльный бывает, компот. И, в общем...
4: Да это вообще отвратительно.
3: Сейчас мы наберем, да, мы позвоним в студию, мои дорогие друзья, сейчас мы наберем, позвоним Кармену Анисовичу и все-таки разберемся в этой ситуации.
4: Давайте разберемся, в конце концов, невозможно больше терпеть.
3: Я прошу вас. И мы связываемся, да, я вас прошу, наденьте наушники. И мы связываемся с вами, связываемся с Кармэном Анисовичем Боевым, который теперь у нас директор всего этого громадного предприятия.
4: Директор, да.
3: Конечно. Как он называется?
4: Какой УЗ? Уклад.
3: Уклад. УЗ? Уклад.
4: Усть-Уклад.
3: Усть-Уклад. Вот, с президентом можно его... Кармен Анисович сам себя произвел в президенты.
4: Конечно, сам. Он себя во все сам производит.
3: Он перевел вас с изюма на компот.
4: С изюма на компот и в цех все время приходит.
3: И в цех приходит, топчется там, вы говорите, да?
4: Да,
3: что
4: в стерильной обстановке, да.
3: В стерильной, да.
4: Не умеете себя вести
3: пыльный,
4: совершенно.
3: Топчет пыльный компот. Вот сейчас мы... И, естественно, перевел на вашу должность...
4: Дочь свою, Розу.
3: Розу. Ну, давайте так. Значит, Кармен Анисович, алло, вы меня слышите?
5: Кто говорите?
3: Это говорит Юрий Бурзон, это Фоменко Фейк Радио. Мы вас приветствуем, мы вас поздравляем.
5: Кто ты такой?
3: Я ведущий, алло. Ведущий программы.
5: Куда ведущий?
3: Я что ведущий делает? Программы «Ловкие люди», и с нами действительно ловкий человек и укладчица от Бога Зинаида Прыскина. Она только что с митинга, который был у вас...
5: А как Прыскина мне там?
3: Да, Прыскина
5: что
3: здесь.
5: Что вы делаете, а?
4: Вы раздуваете,
5: а?
3: Нет, мы
5: что
3: не...
5: это?
3: Нет,
5: что, сучка, ты раздуваешь там?
4: Слушай, ты вообще с людьми даже не умеешь разговаривать. Нет. Ты вот какая ты все-таки скотина, а?
3: Нет, нехорошо. Кармен Анисович.
5: Ты хамка.
3: Нет, подождите, подождите.
4: Ты что, ты мне пойдешь в суд, пойдешь у меня?
5: Дали, зарплату тебе платили, что надо еще?
4: Мы с девочкой тебя в суд отправим.
5: У тебя с липкими пальцами ходишь. На работу приходишь с липкими пальцами.
4: Да это ты с липкими
5: пальцами.
4: Да это ты весь липкий, понял?
5: Где санэпидемстанция тебе отведу?
4: Это ты весь липкий, ты из дочки своей, из зятем своей, из семьей своей весь липкий. Слиплись все.
5: Ты знай меня место свое.
4: Ты что, один вообще не можешь ходить?
5: Расслабься меня.
4: Обязательно тебе дочь надо было привезти, обязательно тебе зятя надо было привезти, всех надо было привезти тебе, что ли?
5: Не лезь, не в свое дело. Слышь, меня сказал?
4: Видите, как...
3: Я вижу.
4: Я разговаривать вообще со мной.
3: Я
5: тебя засужу, сучка.
4: Это я тебя
3: засужу. Спасибо, все.
4: Что происходит?
3: Спасибо, мы заканчиваем.
4: Я так не оставлю, тебе.
3: Мы заканчиваем эфир.
4: Гадина, какая
3: мы заканчиваем.
5: Да.
3: Спасибо. Кармен Анисович, спасибо. Ну, что мне хочется сказать. Действительно, ситуация острая. Дорогие товарищи, ну вы видите, ну, друзья мои.
4: Слушайте, мне на митинг надо идти уже давно.
3: Да, митинг продолжается. А прямо с митинга к нам пришла Зинаида Прыскина. Ее перевел Кармен Анисович с изюма на компот. Поставил свою дочку Розу. После этого зятя. После, я не знаю, кто там у нее еще...
4: Ходят, да, там все совершенно не стерилизуются,
3: да,
4: абсолютно.
3: Да, и все не стерилизованы. И зять, и это, теща. Ну, все. Свекровь Кармен Анисович.
4: Невозможно просто работать так.
3: Невозможно.
4: В обстановке.
3: и со слипшимися пальцами Зинаида Прыскина силой воли, разжимая слипшиеся пальцы.
4: До крови!
3: До крови, которой кровь была просто изюм в крови.
4: В нескольких из коробок, да, там и осталась прямо кровь.
3: А, даже моя. В нескольких коробках осталась кровь. Я понимаю.
4: Ну, потому вот. Что никакой же, понимаете, никакого УПК, УТК у нас никакого нету. Теперь все у нас посылается.
3: Посылается.
4: Поэтому из крови послали
3: давайте, моей. Давайте будем посылать всех. И действительно, надо посылать.
4: И надо в суд идти.
3: Надо идти в суд. И я благословляю вас, Зинаида. С вами была Зинаида Прыскина, укладчица от Бога.
4: Приходите в суд теперь к нам.
3: И я приду к вам в суд.
4: Поддержите нас!
3: Мы поддержим вас, потому что изюм прежде всего...
4: Должен быть чистый!
3: Зиночка, целую вас! Всего доброго!
4: Пока. До свидания! Я на митинг!
3: Спасибо! Всего доброго!
0: Веселые сапожата.
2: Мы не свекла, не грибы.
6: Мы веселые бобы.
2: Если ты откроешь рот,
6: то отправишься в полет.
2: Мы такие заводные.
6: С нами вам всегда везет.
7: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое. Здоровое питание.
8: О-о-о, Оптобоб. Торгуем контейнерами.
9: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobob.ups.org.
10: Лицензия 4574-298-48-4857.
11: Классика в эфире.
12: Я еще долго лежал с закрытыми глазами, обдумывая, что же все-таки произошло. Лежать в запредельном параллелье было тревожно. Приоткрыв глаза, попытался нащупать меч. Меч отозвался привычным голубым светом. Значит, связь до конца не прервана, но и свободы как таковой по-прежнему не было. Эрбедунг приковал меня к клинку, а значит, в большое, безграничное вернуться я не могу. Да, тут я свободен от Экхуна и Паргатуи, но только вот что для меня теперь эта свобода? В безграничном осталось все настоящее. Вернуться с помощью... перевоплощение? Но как? Неужели придется искать золотого панцирника? Легенда, о котором ходила среди наших колдунов уже более 2000 лет. Ответов у меня не было. В далеком ночном небе кружил драконий клин, который уколом острой иглы напомнил мне о доме. Я было приподнялся на сломанной третьей руке, но тут же потерял сознание от боли. Вы прослушали отрывок из трилогии Джона Дербацки «Трилесье Дразуна».
11: Классика в эфире.
13: Знаете ли вы что?
14: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?
15: Печень, вторые руки.
16: Печень, вторые руки. В этой программе сегодня директор мастерской по ремонту аксессуаров Леонид Маталов. Леня, да. Вот какой у меня вопрос. У вас ведь склады на две, как бы, два подразделения. Да. Один склад уже с отремонтированной печенью,
3: да.
16: Другой склад с неотремонтированной
3: печенью. Да.
16: Значит, вот что я хочу узнать. А между этими я приезжал к вам, посмотрел.
3: Да.
16: Между двумя этими складами у вас, кстати, огромный холодильник. Заводской ангар и холодильник, где вы работаете.
3: И цех, да.
16: Сколько в цеху примерно работает человек?
3: 19 человек.
16: 19.
3: Да, одна женщина.
16: Да.
3: Она очень хорошо срабатывает нам, так сказать, она печеночку ее немножко подколачивает. Вот. У нее
16: я так... вот что хочу. Я вот... Бывают ли случаи, когда печенка отремонтированная, не усаживается обратно на место?
3: Есть. Были случаи. Были случаи, да.
16: Как справляетесь?
3: Жора у нас был. Жора Бабазян.
16: Но Георгий Бабазян.
3: А? Георгий, да. Ну, Георгий, все его знают. Георгий, он известный певец. Все, ради бога. Вы видите, да, вот эти афиши там.
16: Георгий, ну, честно говоря, не вижу я этих афиш.
3: Ну, Георгий, ладно, не важно. Ну, его знали раньше, короче. Сейчас он уже, сейчас-то не поет. Сейчас уже он занимается печенью.
16: Ах, вот чем.
3: Конечно. Вот. Георгий Бабазян. Мы еле его вытянули, я скажу.
16: У него у самого были проблемы с печенью.
3: У него с печенью.
16: Я вот что хочу спросить. А все ли, кто работает в вашей фирме, в вашей компании, все ли они имели проблемы с печенью?
3: Конечно. Понятно. Конечно, все. И включая эту женщину, которая у нас работает.
16: Да, тоже печеночница.
3: Да, Нюрка.
16: Я вот что хочу узнать. Скажите, работая, так сказать, на ниве исправления и ремонта печени, вы ведь проповедуете, что новая печень, выращенная, вот сейчас вот новая, растят заново, я знаю, компании, неизмеримо хуже, чем печень отремонтирована.
3: Конечно.
16: Что вы настаиваете на том, что все-таки это, притертая печень лучше, чем печень непритертая.
3: Ну, конечно, потому что навье, оно, понимаешь, оно же может не усаживаться. Она может там, понимаешь, отсосник у него не работает. Ага. Там, еще что-то. Там очень много проблем.
16: Ну, то есть для новой печени, я понимаю, если вот человеку уже пожилому вставляем новую печень, то для него, конечно, для печени это шок.
3: Нет, это 2 часа жизни. Все. И до свидания.
16: Да ты ж.
3: Конечно.
16: А отремонтированная печень? Отремонтированная.
3: Да у нас бегает еще.
16: А скажите, а сколько ремонт печени стоит вот так, если записаться?
3: 100 тысяч.
16: 100 тысяч?
3: Да.
16: А это недорого.
3: Недорого.
16: Для 7 лет жизни.
3: Целый. Причем мы выдаем с собой комплект еще.
16: Ремкомплект?
3: Конечно.
16: Вы выдаете с собой ремкомплект для печени?
3: Человек, у него же ремкомплект с собой.
16: Он всегда с ним ходит.
3: Обалдеть. Жора Бабазян, я говорю. Певец вот этот, про которого ты слышал. Вот.
16: Я не слышал про
3: него. Слышал, но услышишь еще. Сейчас у него чуть-чуть получше уже стало. Еле усадили назад печень, но встала, потому что она же его.
16: Ах, вот
3: она же его печень, конечно.
16: А я слышал, что вы занимаетесь еще и установкой печени вторых, секонд-хенд, так называемых.
3: Да, естественно.
16: Чужую печень подсаживаете к людям.
3: К людям подсажем. Установка печени у нас это отдельно. Это 68 тысяч.
16: Ах, вот.
3: Установка печени.
16: Не новая.
3: Не новая, да.
16: БУ.
3: БУ.
16: Но в хорошем состоянии.
3: Но в отличном, без вообще пробега, без всего.
16: А как это она вторые руки ничего не пробежала?
3: А вот так бывает.
16: Такие случаи бывают, да?
3: Да, люди, да.
16: Не пил, не курил, по-турецки говорил.
3: Вот оно что. Да, и все, матом не ругался, все.
16: Вот я хочу сказать, а вы сразу определяете количество вредных привычек?
3: Конечно. Да это по губам видно сразу.
16: Понятно.
3: Конечно, по губам. Губы уже чуть-чуть такие коричневые стали.
16: Ну, что я могу сказать?
3: Да, да.
16: Дорогой вы наш Леонид Макалов. Ну, во-первых, спасибо вам огромное за то, что вы пришли сегодня.
3: Господи Боже.
16: Ну, и это, конечно, удивительная у вас работа. Печень, вторые руки, это удивительно. Удивительно. А ремонт печени, это просто удивительная, фантастическая компания.
3: Влад, я тебе честно скажу, вот ты выпиваешь?
16: Нет.
3: Нет? Жаль.
16: Я просто хочу сказать, вам большое спасибо.
3: Да, хорошо.
16: Попрощаться с вами.
3: Да.
16: И, в общем-то, даже где-то обнять вас за печень. Да. Спасибо, дорогой наш человек.
3: Спасибо.
16: До новых встреч.
3: Пока, давай.
16: Музыка.
15: Печень. Вторые руки.
17: Колеблем непоколебимое. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи. Господи, как плоско. Площадь. Некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского». Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
3: Жизнь шаромыжника.
4: Здравствуйте, дорогие! С вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Жизнь шаромыжника». И у нас в гостях двое удивительных, совершенно потрясающих мужчины. Они братья, они близнецы, и зовут их Валя и Рома Цукановы. Они почему-то, да, здрасте.
5: Доброго.
4: Они вот хотят, чтобы их назвали Валя и Рома. А почему Валя и Рома, а не Валентин и Роман?
6: Ну, что это все? Валентин, Роман. Что это? Ну, смотрите, ну, Валя, Рома легко.
4: А почему не Валька,
6: легко,
4: не Ромка?
6: По жизни, потому что надо катиться. Катиться по жизни.
4: Легко. А может тогда Ромка и
6: Валентин,
4: Валька?
6: Валентин, нет. Ромка – это котомка, понимаешь? Это Ромка, у него по жизни будет кромка. Чего? Рома и Валя.
5: Валя.
6: Катится.
4: Рома и Валя.
5: Катиполе.
4: Правильно я понимаю, что вы, так сказать, совершенно измените наше представление о том, что такое шаромыжник. Потому что некоторый негативный, так сказать, оттенок в этом слове есть. И мы привыкли к этому. Но вы перевернете вообще все с ног на голову.
6: А что в будущем-то? Ируся, что в будущем-то? Мы уже все перевернули.
4: Пока еще нет.
5: Все перевернули.
4: Ну, рассказывай.
6: Да? Смотри, вот я объясню.
4: Да. Давай, Ром.
6: Вот получается, вот когда вслушайся просто в эту гармонию. Валя и Рома, да?
4: Валя и Рома.
6: А, например, Ирка или Ирина.
5: Во.
6: И только в одном случае Ира.
4: Ира.
6: Вот как бы покатилась по жизни.
4: То есть вот с этого все начинается.
6: Конечно, отталкиваемся от имени. Понимаем, что гладкость имени.
4: Гладкость имени.
6: И это и есть максимальное приближение к шарообразной жизни.
4: А вот, например, Виталий, вот как его теперь называть? Вот если он, как сказать, к шарообразному состоянию.
6: А Виталик вообще не выпадает в конструкцию.
5: Просто не сюда.
6: Вообще, он на другую планету надо убрать.
5: Вообще он...
4: Вот только Гена, например, подходит.
6: Освободить его.
5: Конечно.
6: Гена подходит.
5: Генаша.
4: Генаша.
5: Вот и все. Но, может, Виталия. Покатилась Генаша.
6: Да, ну вот так.
4: Да, хорошо, хорошо.
5: Вообще все круглое. Молния шаровая. Это шар.
4: Ах.
5: Это шар.
4: Да вы что?
5: Молния,
4: да,
5: это шаровая.
4: Да,
5: она
4: шаровая.
5: Как зук.
4: Да.
5: делает.
4: Зык
5: и...
4: Зык,
5: да. Зык и
6: молния. Ну, я и скажу, давайте да. вот историю, прозвольную давай. Историю.
5: Давай, Ромка, давай.
6: Так,
5: давай,
6: по-простому, давай, давайте давай, объясню.
4: Да.
6: Ну, смотрите, значит...
5: Смешно, да.
4: Спокойно.
6: Князь Игорь.
4: Да, да, был такой?
5: Да,
4: да, да.
6: А жена у него?
4: Ольга.
6: Оля.
5: Оля.
4: Вообще-то Ольга.
6: Оля.
5: Оленька.
6: Оля. Оля. Имя на О. Это же шар-буква. А да, если шар-буква...
4: Секундочку. Ну какой же это шар, если это овал?
5: Нет.
4: Это
5: Оленька, это чисто, не овал.
6: Это в чистом виде шар.
4: Ну, знаете, шар это круглое, пойми. А овал это вот такой вот, ну как сказать...
6: Ну чё ты будешь, Ир, со мной про геометрию?
5: Ируч,
4: я-то могу и не говорить, но слушатели будут интересоваться.
6: Так и мне, слушатели, я тебе говорю, как есть. О!
5: Ром,
4: это шар.
5: Ром, подожди.
6: О это буква,
5: Ром,
6: да.
5: Я
6: а ноль это давай. Цифра.
4: Так.
6: Понимаешь разницу?
5: Я объясню, я понимаю, Ром, да. объясни.
4: Ну объясните. Да.
5: Объясни. Оленька. Угу. Это Оленька, куда ты котишься?
4: Ага.
5: Ты понимаешь?
4: Ну, ко мне в рот
5: попадешь.
6: Не воротишься.
4: А, понятно.
6: Вот такой простой понятно. Разговор. Да.
4: Ну, вот, как сказать, я и все наши слушатели, но. Мы вообще считали, что шаромышник это произошло от этимологии, так сказать, слова. Это вот шарами, наполеоновские войска отступали.
5: Да
4: и
5: новый.
4: Помогите, помогите, пропросили у, так сказать, у населения. И от этого пошло слово шаромышник.
5: Охренел
4: а у вас совершенно другая история, о чем мы узнаем буквально через минутку после музыкальной паузы. Yeah.

никто. Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: 101.ru.
1: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
2: Ромбы. На Фоменко Фейк Радио в программе «Ромбы» сегодня у нас в гостях председатель жюри ресторанного каталога, новейшего ресторанного каталога «Рубиновые ромбы» Карина Цейс. No. Итак, Кариночка, мы с вами поговорили о том, что вы внучка Карла Цейса, no. и о том, что пришла пора заменить сомнительные мишленовские звезды no. на рубиновые ромбы.
3: Да.
2: No. Ну, хватит уже, я правильно понимаю?
3: Да, да, да, конечно, на истинное. Что-то, понимаете,
2: да,
3: надо.
2: Да, да, да, да.
3: И ну, народ, как? На самом деле, хочу вам сказать, народ тянет на истинное. Он чует это, чует.
2: Все-таки,
3: чует.
2: Да?
3: Да.
2: Я все-таки хотел бы, да, все-таки хотел бы сказать, все-таки уточнить. Действительно,
3: да.
2: действительно. Мне тоже никогда это не приходило в голову. Как удивительно, вот вы, так сказать, догадались, и как вы точно все поняли. Я действительно тоже думаю, как компания, которая производит резину, то есть шины, покрышки для грузовиков, может разбираться.
3: Да, я считаю, ну, понимаете, они, видите, так много о себе думали, что они могут и то, и это. Но не вышло, понимаете, все равно вот этот дух покрышек, он проник
2: в еду.
3: Да, в еду, да.
2: Каждая мишленовская звезда практически,
3: да.
2: что мы вот идем
3: да,
2: в мишленовский
3: да, да,
2: ресторан,
3: да.
2: это практически мы едим резиновые
3: да,
2: изделия.
3: Да, да, да. И, между прочим, там есть остатки. Остатки вот
2: я
3: этого.
2: Я убежден.
3: Да, конечно.
2: Ну, конечно.
3: Да. Глотаем
2: каучук.
3: И вы
2: решили
3: каучук.
2: Сделать рубиновые ромбы.
3: Рубиновые каталог. Ромбы, да. Да.
2: Ну, скажите, пожалуйста.
3: Да, пожалуйста.
2: Когда вы сделали этот каталог,
3: да.
2: и сегодня он с неимоверной скоростью
3: да.
2: поднимается в престижнейших
3: да.
2: местах,
3: да.
2: и каждый, можно сказать, повар сегодня у нас
3: да.
2: уже не хочет иметь мишленовскую звезду,
3: да,
2: а хочет,
3: хочет
2: иметь
3: рубиновый ромб. Да.
2: Вот, я хочу спросить.
3: Да.
2: Ну, буду сравнивать все время с мишленовскими звездами.
3: Ну, давайте, что, ну, а что, что делать? Что, что поделать?
2: Вы отнимаете у... Как это принято у мишленовских звезд? Ну, повар работал, получил
3: да.
2: мишленскую звезду, а потом пришла комиссия, проверила и сказала: о, да тут все плохо,
3: дорогой.
2: Тянет дизелем,
3: да,
2: резиной,
3: да, да.
2: как
3: резиной,
2: говорится,
3: да.
2: тормозной жидкостью.
3: Да, просто-напросто.
2: Давайте уберем у него мишленскую
3: да.
2: звезду.
3: Да? да, именно так и происходит.
2: А
3: да.
2: рубиновые ромбы как действуют?
3: А рубиновые ромбы, ну, как они, во-первых, мы также ездим, угу. едим,
2: угу.
3: проверяем,
2: угу.
3: дегустируем.
2: Угу.
3: А потом, как сказать, собираемся очень долго. У нас комиссия где-то, ну, где-то дня два, наверное, заседание mm-hmm. проходит, mm-hmm. да. С едой, естественно. Потом
2: вы,
3: решаем.
2: Я хочу спросить, вы можете отобрать рубиновый
3: да.
2: ромб у повара, который ее до этого получил?
3: Нет, понимаете, если уж он получил ромб не отбирается.
2: Ромб не отобрать.
3: Ромб не, ну, абсолютно не отобрать.
2: И в этом разница.
3: Ромб вечен. Это, как сказать, вечная награда, которая уже никуда не денется.
2: Mm-hmm.
3: Потому что мы, я же не случайно говорю про то, что два дня решаем.
2: Mm-hmm.
3: Два дня, понимаете? То есть это такой точечный выбор.
2: Mm-hmm.
3: Такой точечный.
2: Mm-hmm.
3: Что вы, что вы.
2: Удивительно, удивительно.
3: Да.
2: Я вот что хочу спросить. Когда и за что вы дали первый рубиновый ромб, и главное, кому?
3: Ах, приятные воспоминания. Первый рубиновый ромб получил Николай Засеев
2: угу.
3: за невероятное блюдо,
2: угу.
3: Битая касатка.
2: Ой-ой-ой.
3: Да. Которая была настояна на желудевом соке.
2: Mm-hmm.
3: Да, ну, украшенные морепродуктами, на это украшение, но тоже были настояны на соке желуди.
2: Mm-hmm.
3: Вот это вот был первый ромб.
2: И вот что я хочу спросить.
3: Засеев, да.
2: Засеев, значит, применил сок желуди впервые.
3: Да, да, да. Никто раньше даже и не предполагал, что это такая прекрасная
2: вещь. Мы вернемся через минуту к вам, дорогие друзья. Сейчас короткий перерыв.
0: Ромбы. Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Карапузик-плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий, голова направлена вперед и не втягивается под переднюю спинку. Мандибулы хорошо развиты, тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Шоколад» на Фоменко Фейк Радио. Напоминаю вам, что наше радио вы можете смотреть, слушать на всех доступных вам социальных сетях и получать удовольствие. У нас в гостях Петр Массероне, который нам рассказывает все о шоколаде и теперь уже бабах.
1: Да.
0: А с вами я, естественно, Ирина Рыбладзе. Итак, значит, мы говорили о том, что можно ли прессовать бобов баб, можно прессовать, а бобов не баб можно прессовать?
1: Вы знаете, мужские бобы так просто не попрессуешь. Угу. Начнешь прессовать, оно, как говорится, и
0: да.
1: Потом не приготовишь из этого ничего.
0: Но можно тереть.
1: Ну, вы знаете как, я вот вам что скажу. Ведь да. самое важное в нашем шоколадном деле,
0: да.
1: Ну, замутить, так сказать, раствор.
0: Замутить,
1: я подговорю. Да. Замутить раствор важнее всего.
0: Да. Вот как раз соедините мальчиков с девочкой или мои мальчики, вот это вот, как сказать, вот этот набор бобовый произвести, да, mm-hmm. вот уже для шоколада, правильно?
1: Ну да.
0: Да, потому что это же получается целый какой-то, ну, небольшой отряд, это же mm-hmm. не только один боб и один боб.
1: Mm-hmm.
0: Это же вы парочку mm-hmm. еще собираете,
1: погоняете. Да, конечно.
0: Да. Семья бобов?
1: Да, семья бобов, ну и вообще, конечно,
0: давайте вот что.
1: Для наших радиослушателей сейчас я задам вопрос.
0: А давайте.
1: А первому, кто правильно на него ответит,
0: да.
1: мы подарим бобовый замес.
0: Прекрасно.
1: Из которого бобовый они потом закваску. Смогут сварить да. совершенно спокойно шоколад.
0: Шоколад.
1: Вот так.
0: А задавайте.
1: Итак, дорогие друзья, задаю вопрос.
0: Да.
1: Это вопрос викторина. Это вопрос неожиданный.
0: Так.
1: Задаю вам вопрос.
0: Давайте.
1: Сколько шоколадных бобов женского пола помещается в 100 граммах? Жду вашего ответа.
0: Чудесный
1: вот
0: вопрос.
1: Присылайте ваши ответы на Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. И кто пришлет правильный ответ первым, тот получит приз от моей компании, Массероне Шоколад.
0: Закваску.
1: Ну и закваску, конечно, и получит в подарок целый бобовый, так сказать, набор.
0: Комплект.
1: Да.
0: Прекрасная идея, прекрасный вопрос. Будем ждать ответов. И вас снова в гости, дорогой Петр.
1: Ну что, спасибо большое.
0: Спасибо вам большое.
1: До свидания,
0: большое.
1: Мы прощаемся большое. С вами, дорогие
0: да.
1: друзья.
0: До свидания, спасибо.
1: До свидания.
2: Шоколад. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Классика в эфире.
4: Она обдала меня синевой глаз и улыбнулась. О чем мы говорили? Сейчас трудно вспомнить, еще труднее рассказать. Разговор перескакивал с одного на другое. Порой мы просто шли и молчали. А молчание было нам

0: не в тягость, потому что наши души соприкоснулись и слились воедино. Незримые нити связали нас, и не было силы, способной разорвать эту связь. Как-то незаметно мы оказались у моего подъезда.
1: «Мне пора»,
0: — грустно сказала Снегурочка.
1: «Как?
0: Уже?» — вздрогнул я. «Я провожу тебя».
1: «Не надо»,
0: — она покачала головой.
2: «Но почему? Я не мог отпустить ее, не мог допустить, что вот сейчас она уйдет и исчезнет навсегда!»
0: Снегурочка молчала. Взгляд ее синих глаз пронизывал насквозь. Я сжимал ее руки, чувствуя холод даже сквозь варежки. Она улыбнулась и покачала головой. Я снял варежки, поднес тонкие пальчики к своим губам, подышал на них и прикоснулся поцелуем. Снегурочка вздрогнула, словно хотела что-то сказать, но я склонился к ней, и слова умерли, не родившись. Вы прослушали рассказ Александра Свадзе «Сердечная вьюга».
3: Классика в эфире.
4: Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: вами Юрий Бурзон, а напротив меня Ирма. Вот скажите, а как вы работаете с космонавтами? Потому что я знаю, что у вас есть опыт, ну, скажем так, вот Каустас в безвоздушном пространстве.
1: Да, мы да. на связи все время с нашей станцией.
0: Да, международной
1: да.
0: станции.
1: Да.
0: Я знаю, что вы какие-то эксперименты уже да. проводите.
1: Да, ну потому
0: какие
1: что...
0: результаты?
1: Ну, потому что ребятки, они хотят да. улететь. И
0: ну,
1: прилететь...
0: там в основном мальчики, конечно.
1: Там мальчики,
0: да, там
1: конечно.
0: Мальчики, да.
1: Вот, и они хотят прилететь, как сказать, с такими большими изменениями.
0: Вот что вы да. уже вы, что вырастили они уже на себе?
1: Нет, ну кто-то волосы, кому что надо.
0: Кому что надо, да.
1: Но... кому-то нужно было, наоборот, уж чуть-чуть убрать, ушей убрать, да, добавить волевой подбородок сделать, да?
0: Понимаю.
1: Ну, кому-то нужно чуть плечи было увеличить, таз уменьшить.
0: Уменьшить таз.
1: Да.
0: Ну да, потому что там же они должны проходить в эти люки, и
1: конечно.
0: Если большой таз...
1: А люки ведь они, вот, они как раз, чтобы плечи вошли, а дальше
0: плечи,
1: вот...
0: Да. Да. А таз не входит.
1: А таз, да. Вот, поэтому...
0: вот эти тазовые, так сказать, да. выращивания или, наоборот,
1: уменьшение.
0: Как это уменьшение.
1: Да.
0: Тазовые уменьшения.
1: Сдутие-надутие.
0: Сдутие-надутие,
1: таза.
0: Ну,
1: да.
0: так будет называть сдутие таза.
1: Да, сдутие да. таза.
0: Сдутие.
1: Так есть вот скажите, вздутие плеч, есть сдутие таза.
0: Так вот скажите, пожалуйста, а как же влияет безвоздушное, как невесомость?
1: Вы очень понимаете? Положительно.
0: А вот вы же говорите, вибрировать надо.
1: Да.
0: Как вибрировать в невесомости? Ирма,
1: ну,
0: дорогая моя, я тоже поделитесь.
1: Так как, очень легко.
0: Как
1: гораздо
0: они вибрируют?
1: Гораздо проще, чем на суше, скажем
0: ну,
1: так, вибрировать.
0: Ну,
1: потому что мы, так сказать, сила тяжести
0: да,
1: и так далее.
0: Притяжение.
1: Да, притяжение.
0: Да,
1: это
0: да.
1: достаточно сложно.
0: Так.
1: А когда ты в невесомости вибрируешь, сколько хочешь.
0: Сколько хочешь.
1: Мало того, ведь да. там специально есть камера.
0: Ну, есть
1: вибрационная.
0: Там, есть, да, есть и вибраторы у них же специальные.
1: И специальные вибраторы.
0: Стоят вибраторы.
1: Конечно, да. да
0: вот.
1: Да.
0: И у кого таз как раз немножко, скажем, широкий,
1: да.
0: сказать, вот
1: надо просто хорошенько провибрироваться.
0: Провибрироваться на этом
1: да.
0: вибраторе.
1: Да.
0: Естественно,
1: конечно.
0: Это нормально, кстати.
1: Конечно.
0: В этом этого не надо стесняться.
1: Как бы стазы убрать к плечам, или стазы убрать в грудь, или стазы убрать в попу.
0: Ну да.
1: Или
0: да.
1: стазы убрать в бедра. Или
0: да.
1: стазы убрать в нос.
0: Стаза в нос даже.
1: Конечно.
0: Боже, как Ирма, так это уже.
1: Нету ограничений.
0: Как далеко вы уже шагаете.
1: Мы куда угодно можем сделать эту перекачку.
0: Из стаза в нос.
1: Перекачка.
0: Это вообще потрясающе.
1: Понимаете? Каустас. Перекачка.
0: Каус, перекачка.
1: Перекачка.
0: А, вот оно все. Я теперь выяснил. Каустас это перекачка.
1: Да.
0: Из стаза в нос, из
1: да.
0: носа в глаз.
1: Да.
0: Откуда угодно.
1: Откуда угодно,
0: куда угодно. Откуда угодно.
1: По желанию.
0: Куда
1: по желанию.
0: По желанию.
1: По желанию.
0: Ирма, дорогая, нам придется прощаться с вами, но
1: ну,
0: ненадолго.
1: Что же
0: потому что я теперь уже заинтересовался, как вы сказали, ваш партнер. А как его зовут?
1: Дмитрус.
0: Дмитрус.
1: Вы записываете
0: Дмитрус
1: Дмитрусу,
0: Рудин.
1: Читаете книгу.
0: Читаем книгу.
1: И мы вас не узнаем.
0: Я, боже мой, в следующий раз вы просто меня не узнаете. Из таза в нос, из носа в глаз, из глаз я даже не знаю куда.
1: В уши,
0: господи. Всего вам удивительного. Потрясающего и незабываемого ощущения радости общения с вами, Ирма.
1: До свидания.
0: Спасибо, до свидания.
1: Каустас!
0: Каустас!

0: и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.
3: 101.ru
4: Разжижаем жижу. Обнажаем жуть. Волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.

0: шлеп. Рыба не проснется. Возьми ее сонную.
1: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИ энергика «Вымпел».
2: Сайта пока нет.

0: и с любовью. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Дмитрий Замлязов. Передача «Веселые сапожаты» — все о малом бизнесе. Он представляет ООО «Канатка». Да. Мы говорили о том, что вот Дмитрий нам рассказал, открыл, наверное, какую-то небольшую тайну, небольшой секрет, что вскоре планирует открыть небольшой ресторан на Туманских склонах. Да?
2: Да.
1: Правильно?
2: Можно даже сказать, он будет... Я уже раскрою тайну. Он будет называться «У дяди Гриши».
1: У дяди...
2: Ну, да. Ну, потому что это дядя мой. Естественно, Григорий Замлязов. Ресторан, в общем-то, имени Григория Замлязова. Да. А по-простому дядя Гриша. Его все так и звали, дядя Гриша. Да. Когда он и первый раз свалился в котлован, вот так и как бы ему там говорили: «Эх, дядя Гриша, ну что ж ты, дорогой».
1: Дядя Гриша, дорогой.
2: Ну, нет, слава богу, там все потом обошлось,
1: так сказать. Нет, слава богу,
2: естественно.
1: Слава богу, благодаря вашему учителю по физкультуре, канату, вот это вот вся совершенно потрясающая...
2: Это уникальная история, да.
1: История, вы знаете, волшебная. Просто волшебные. Потом еще говорят: не верьте сказке.
2: И потом я слышал, так сказать, что собирается режиссер, молодой режиссер.
1: Да. Фильм про Григория Замлязова?
2: Да. Бутрок.
1: Бутрок.
2: Фамилия его.
1: Это режиссер, я думал, название фильма.
2: Нет, Бутрок — это фамилия. Вот. Юрий тоже, так сказать, интересный, Юрий.
1: Юрий
2: такой,
1: Бутрок.
2: Его зовут Юрий Бутрок.
1: Да,
2: что-то тоже вот слышал про что он как сейчас.
1: Говорят, способный, да?
2: Способный. Вот он хочет снять про котлован, про моего дядю Гришу. Вот, так и будет называться. Эх, канатка.
1: А известно уже, кто будет писать музыку, саундтреки?
2: Не знаю, нет,
1: не
2: вот
1: знать,
2: ничего
1: здесь
2: вопрос.
1: Раздумать.
2: Абсолютно открыт раздумать. Вопрос, здесь надо думать.
1: Мне кажется, что что-то такое простое с гитарой подойдет.
2: Может быть, что-то такое, да.
1: Простой,
2: но в любом случае, это будет, мне кажется, красиво, и это будет приятно даже тем, кто не возвращается сверху и кто остались.
1: А там есть вот телевидение какое-то, ну, может быть, какая-то трансляция какая-то?
2: Ну, скажем так, там.
1: Идет работа.
2: Там идет работа. Над этим вопросом. На канатке. Так что, милости просим, я вас приглашаю.
1: Ну, слушайте, но только с вами.
2: Да, с удовольствием.
1: Ну, потому что
2: вы можете доверять. Посажу вас в люльку.
1: В люльку,
2: и отправлю
1: наверх. Силантием, да. Селедку, да, дадите
2: селедку. В люльке с силантием вы себя почувствуете настоящей женщиной.
1: Селедки-то дадите?
2: И селедки дадим.
1: Ну, хорошо.
2: Но всего.
1: Ладно, договорились тогда, Дмитрий.
2: Всего доброго, спасибо.
1: Всего доброго вам. Спасибо вам огромное. До свидания, дорогие радиослушатели и зрители наши. С вами была я, Ирина Рыбладзе, передача «Веселые сапожата», и с нами был замечательный Дмитрий Замляз.
0: «Веселые сапожата». Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: 101, are you? Скоблин ретивое. Фоменко фейк радио. Герметика.
1: Локализация протечек – это наша работа.
2: Ну, если вы работаете, так сказать, с простыми смертными, не обязательно с секретными работниками.
1: Ну, конечно, у нас есть коммерческое подразделение, ну, есть, мы занимаемся.
3: Например,
2: денег же надо зарабатывать.
3: Например, рыболовы. Так сказать, рыболовы всей страны,
2: да,
3: к нам обращаются, потому что, естественно, запах.
2: Нет, и звук, конечно. Я, рыба звуком.
3: Рыба с звуком.
2: Чтобы исключить шумы, так сказать.
3: Шумы, да, и при этом, естественно, запах.
2: Запах.
1: Но это еще важно, еще
3: да, рыбный
1: важно,
3: запах,
1: еще,
3: да, конечно.
1: Еще важно, так сказать, ну, донести мысль основную. Ну, работа в космическом пространстве.
2: Да. А вы и там работаете.
3: Ну,
1: мы работаем над человеком в космическом пространстве без средств защиты.
3: Да.
1: Полностью герметичный человек никоим образом не подвергается никаким воздействиям в открытом космосе. И способен. Ведь когда мы говорим о герметичности, мы говорим, что из него, в него ничего не входит.
3: Да.
1: И ничего не выходит из этого человека, понимаете?
2: А кислород, простите, кислород, вот откуда он, собственно, будет брать кислород? Он,
1: пожалуйста. Как бы,
3: да, расскажу, внутрь. Расскажу. Пожалуйста. Вот для этого и существует центрифуга.
2: Так.
3: На определенном этапе.
2: Да.
3: Еще вот на раннем этапе, когда мы раскручивали 13 махов.
1: Угу.
3: Это было, я скажу, ну, это средний, uh-huh, еще средний. Uh-huh. Человек, естественно, все отправления расплескивались прямо в кабинке, как бы, да? И вот, наконец, мы перешли, когда после 25-го
1: начинали
3: уровня...
1: Начинали-то мы вообще без кабинки.
3: Без кабинки. То есть все расплескивалось прямо, ну что делать?
1: Невозможно было работать.
3: Невозможно.
2: Ну, в комбинезонах, наверное, были опять.
1: Ну, мы-то да.
3: Ну, мы-то да, но людям-то сложно было. Там были и нянечки. Мы их так называем, это мы образно называем. Это люди, которые убираются после того, как расплескивается все. Так вот, на следующем этапе уже 25-й уровень, да. Это уже 25, 26, и 28
2: вот,
3: махов.
2: И вот на этом уровне уже появляется кислород.
3: Как? Кислород, да. Он, кислород,
1: начинает вращаться в организме безостановочно.
3: Вот.
1: И вам уже не нужно дышать.
2: Вопрос, а есть?
1: Зачем?
3: Не
2: потребление
3: надо.
2: Пищи. Но не тоже
3: надо, не надо, не надо. Не
1: как? Все внутри.
3: Все внутри вас.
1: Ну, смысл примерно такой. Поели, попили, вдохнули, не выдохнули, не, так сказать, опустошили кишечник, не опустошили. И с этим в космос.
2: То есть и вот этого питания хватает на... Слушайте,
3: конечно.
2: Ну, во-первых, это просто...
3: Это нулевой цикл.
2: То есть,
3: вы понимаете?
2: Да. Понимаете, да. Может быть, вы сами даже не понимаете, какое изобретение у вас в руках. Потому что ведь так, какая экономия вообще. Человек может просто, как называется, без пищи, без еды, без всего.
1: Нет, он... Один раз поел.
2: Один раз поел, и год да. свободен.
1: Перед да. полной герметизацией
3: угу.
1: один раз поел. Пока что, пока угу, что, угу. у нас двухмесячный... Цикл.
2: Цикл,
1: угу,
2: да?
1: Да. Угу. 50 получается 9-дневный.
2: Ага.
1: Если
2: понятно.
1: Точно.
2: Вот такой еще вопрос возникает.
1: Но мы работаем над удлинением.
2: Конечно.
0: Герметика.

0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Быстряк с фанговой. Жук длиной 6,7 мм. Более или менее одноцветно-бронзовый, медно-красный или черно-бронзовый с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльей. Обитатель преимущественно с фанговых верховных болот. Отмечен в мае-августе, личинка развивается летом, зимует жук.

0: Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Харлям. Я вот что хочу сказать. Все-таки, понимая, что ваш конфликт с Игнатом и
3: Стуканом... Говори, не называй его.
2: Хорошо. Ну, вот с течением...
3: Сапоги скажи.
2: С сапогами у вас конфликт-то огромный, я понимаю, так?
3: Да, Сереженька.
2: Вот, ну, соответственно, хочу вам только предупредить. Вот вы в город собрались?
3: Да.
2: А ведь они уже, Игнат и Стукан.
3: Опять?
2: Игнат. Сапоги.
3: Сапоги.
2: Они уже прям в городе. Ох, их тут как грязи.
3: Да их всех надо помилить. Помилить всех. Взять колесо обозрения и помилить всех. Прямо там.
2: Напоминаю, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях в передаче «К корням» основатель движения «Власть прополиса» Терентий Выхин.
3: Вот оно. И вот все Выхину.
2: Как говорит Терентий, с великим поклонением заслужи, оботрись, кусни, но не мни. Припади к прополису, унись тело дважды.
3: Почему дважды? Знаешь, нет. Сереженька, чувствую дух, чувствую твой дух тоже. Угу. Пошел, сейчас дух твой пошел. Угу. А дважды один раз ты лежа, один раз стоя. Сидеть нельзя.
2: Так, а я вот что хочу спросить. А сколько умовений нужно?
3: 9.
2: Ой-ой-ой.
3: 9.
2: Прям 9 умовений?
3: 9 умовений.
2: Обалдеть.
3: И я скажу тебе на. Обалдеть — это истукановское слово. Скажи лучше «обаба».
2: «Обаба».
3: О, молодец.
2: «Обаба». Ну, сегодня, дорогие друзья, в передаче «К корням» у нас был основатель движения «Власть прополиса» Терентий Выхин.
3: Да.
2: Спасибо вам большое, Терентий.
3: Не за что тебе, не за что. Пусть дух твой развеется здесь, перейдет туда, дальше пойдет, а я сам пойду тоже. Ну и все. Утрись.
0: Харлям. Сварные швы, клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
4: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.

0: Классика в эфире.
1: В этот день дружили все. Тени машин и кошек, тени телевизоров и футбольных мячей, тени газетных киосков и мусорных баков, даже тени людей с тенями автобусных остановок. В мире царила идиллия. И в этой идиллии существовали мы. Те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливую жизнь испечных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат в надежде завтра вновь обрести свободу. Но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный, наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
2: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире.

0: что? Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
1: Парапет времени.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях два человека, которые, как это ни странно, ранее были друзьями, а теперь они, в общем-то, и я прошу прощения.
3: Ничего страшного.
2: Сегодня они находятся, ну, в очень, ну, я бы сказал так, в конфронтации.
3: Да ничего страшного.
2: Как вы знаете, про «Парапет времени» программа, посвященная работникам масс-медиа. И сегодня у нас встречаются продюсер и автор
3: Бубнов.
2: Сценария.
3: Да меня
2: подождите,
3: фамилия Бубнов,
2: подождите,
3: да.
2: я вас прошу.
3: Ничего себе.
2: Виталий, я прошу, ну вы же, ну, мы же с вами говорили. Вот. Сегодня Виталий Бубнов, это автор сценария и продюсер компании Art Wuhanodasona. Ой, простите, оговорился. Art Media Group Wuhanodasona. Ну, это, в общем, одна известная компания. Я прошу прощения, очень тяжело мне ее выговорить, но неважно. Это сегодня Регина Михайловна Степных. Здравствуйте, Регина Михайловна.
4: Здравствуйте. Угу.
2: Регина Михайловна, ну вот этот конфликт, о котором уже, ну, он уже и все газеты обошел. И уже сколько было передач по телевизору. Ну, как? Деньги были заплачены, сценарий был написан, принято производство, и потом вы своей рукою берете и останавливаете. Ну, Регина Михайловна, честно говоря. И вот автор Виталий
3: Бубнов.
4: Да, я
2: ну,
4: вижу.
2: Подождите, Виталий.
3: Извините, пожалуйста.
2: Виталий, ну, дело в том, что мы просто давайте как-то сейчас мягко попробуем все-таки докопаться до истины. Началась съемка, потом она была остановлена, как я уже напоминаю нашим радиослушателям. И вдруг ни с того ни с сего вот этот конфликт, когда автор требует, а продюсер отказывает. И хочется понять причины этих отказов, собственно.
3: Как в потьмах.
4: Потому что у меня масса замечаний к этому проекту. Я не могу запустить это.
3: Она не дает мне. Она мне не дает.
4: Вы же знаете.
2: Давайте без личности.
3: Ну все. Она же не дает. Смотри.
4: Корректно.
2: Да.
3: Хорошо.
2: Регина Михайловна, ну скажите буквально несколько слов. Что не устраивает вам уже запущенный проект?
4: Я
2: просто к тому, куда идут деньги налогоплательщиков, потому что это комитет по кинематографии участвовал, я понимаю, тогда в вкладывал. Но мы не спрашиваем, куда они делись, эти деньги.
4: Так, я рада нашей встрече, я приступлю к конкретным замечаниям. У меня вопросы к автору. Вот, наконец, мы встретились, у меня такие вопросы, вот конкретные.
2: Да, пожалуйста.
4: Мне не вполне понятно, почему семья Тарасовых именно кладбищенская мафия. Как это влияет на действие? Любой актер, даже эпизодник, будет требовать у режиссера и сценариста мотивировки этого, вы понимаете? Ну вот почему вы молчите? Вы меня
3: слышите? Она не хочет вообще
4: чтобы
3: ничего.
4: Чтобы изменилось, если бы они владели строительным бизнесом.
3: Никогда
4: все-таки
3: не давала.
4: Все-таки кладбищенская мафия, это традиционно что-то очень
3: не дает,
4: чумаза, страшная, это из 80-х, 90-х годов, поймите, из кануна перестроечных и постперестроечных времен. А у нас фильм, простите, должен выйти на экраны в 2010 году.
3: Никогда.
4: А в сцене празднования, дайте мне, вы меня выслушайте,
3: она
4: пожалуйста.
3: Не дает.
4: Выслушайте
3: вы,
4: меня,
3: берите.
4: Пожалуйста, я еще не она закончила. Не а в сцене празднования серебряной свадьбы присутствует неясность. Немолодая невеста в фате.
3: Вот,
4: что-то,
3: кстати,
4: дайте мне сказать. Это что-то из времен НЭПа, перемешанного с ЗОЖ.
3: Она никому не даст.
4: Я не понимаю. Вы что, написали сперва о реальной свадьбе, а потом решили сделать ее серебряной или что? Я не понимаю.
3: Хочу, чтобы
4: я бы не смогла надеть фату.
3: А вы просто ответьте, вы замужем? Вот хотим мы узнать сейчас.
4: Я бы не смогла надеть
3: фату. Вы замужем?
4: Регина
3: Михайловна,
4: возрасте.
3: В своем возрасте.
1: Парапет времени.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Погоныш – крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.
7: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
8: Сайте. Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: lehpää, kun nimismies tuli palkupyörällä ja kaatui suoraan puukkoon. Nyt kun olisi tuomio oikeuden
1: mukainen... Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
2: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
2: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
2: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Що?
1: В программе «Экуляция правды» узнаватель четвертого уровня Яков Войтюк. Мы уже узнали, что Марианская впадина – это не впадина, а всего-навсего выемка. Мы узнали, что Бермудский треугольник – это полная ерунда, что там живут нормальные люди, что там три разрыва временных континуумов, ничего такого страшного нет. И, как выяснилось, самое главное, Бермудский треугольник, ну, во-первых, это не треугольник,
0: конечно,
1: как говорит наш Яков сегодня.
0: Конечно.
1: Но самое интересное впереди – Лох-Несское чудовище. И вот мой вопрос сейчас здесь,
0: ну,
1: к Якову.
0: Давайте,
1: Яков,
0: давайте.
1: Войтюк, отвечайте.
0: Да. Ну,
1: прямо
0: да.
1: сейчас,
0: ну,
1: глядя в глаза нашим радиослушателям.
0: Ну,
1: Лох-Несс.
0: Ну, Лох-Несс. Ну, я говорю, это не чудовище. Это
1: вообще, же... давайте так. Ну, давайте так. Вот у меня всегда с самого детства такое.
0: Ну, пожалуйста. Вопрос, пожалуйста.
1: Лох-Несс.
0: Да. Ну, как бы, ну, у нас ощущение, как будто вот с этим словом, которое теперь расхожим стало, вот этот лох, да, как бы вроде какой-то лохушник какой-то, да, так сказать.
1: Совсем ведь нет.
0: Совсем нет. Это очаровательное животное, господи.
1: Интеллигентный. Милый.
0: С ним можно общаться, с ним можно плавать.
1: Начитанное.
0: Туда, сюда. Начитанное. Причем, я вам скажу, утонченное абсолютно у него, ну, все у него утонченное. Mm. Начиная с шеи, заканчивая плавниками. Все утонченное, понимаете? Mm. Это сама грация.
1: Mm-hmm.
0: Я даже как-то, я помню, мы сидим с ним на берегу уже. Там лежат три японца, которые, ну, как бы они накрылись этим самым.
1: Mm-hmm.
0: Ну, и мы с ним сидим в обнимку. Они испугались.
1: Mm-hmm.
0: На японцы. Mm-hmm. Ну, а что вы с японцем хотите? Они, конечно, пугливые, естественно.
1: Mm-hmm.
0: Накрылись брезентом там mm-hmm. и лежали, понимаешь? Что они там делали, я не знаю. Ну, вот, мы с Лох-Нессом, так сказать, в обнимочку сидим нормально, курим.
1: Mm-hmm.
0: Вот, нормально, я спрашиваю, слушай.
1: А вы тогда ведь еще курили?
0: Я курил тогда еще.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Ну, а я вам скажу, что...
1: Я правильно понимаю, это сразу было после войны?
0: Это после войны было, после войны. Ребристых, когда мы победили.
1: Да, я понял.
0: Ну и все, победили ребристых.
1: Да,
0: остались
1: понял.
0: Гладкие и все. Ну, так, короче говоря, мы сидим в обнимочку. И вот все, кто-то называл Несси, как-то еще там. Ну, это как-то...
1: Унизительно.
0: Унизительно.
1: Мне кажется.
0: Я ему говорю, старик.
1: Вот.
0: Вот.
1: И он почувствовал?
0: Почувствовал.
1: И как понял?
0: По-нормальному.
1: Прямо взгляд-взгляд.
0: Взгляд-взгляд.
1: Нос-нос.
0: Сидим, покуриваем.
1: Вот.
0: Нормально.
1: По-мужски.
0: По-мужски, я говорю, старик, давно ты здесь уже живешь?
1: Так.
0: И он мне говорит, да ты понимаешь, как-то все время в желудке как-то неспокойно у меня. А я говорю, а почему? Потому что ты жрешь всякую гадость.
1: Он так говорит, флупимизан.
0: Ну да, флупимизан.
1: Ну,
0: вот-вот, я ему и предложил ему. Я еще хотел ему этот самый, как вот, циклопропон. Ну
1: тогда было недостаточно
0: циклопропон. Да, это сейчас уже можно.
1: Конечно.
0: Вот. Я говорю, ну давай прими по-нормальному.
1: Только пусть не разжевывает, конечно.
0: Не разжевывает, естественно. Я говорю, и не пей ты из своего этого...
1: Из этой лужи.
0: Ой, из лужи.
1: Конечно.
0: Тю, нормально.
1: Это же можно стать неизвестно чем.
0: Да не вообще.
1: Конечно.
0: Я же не говорю, что козленочка. Там хуже гораздо можно стать.
1: Конечно. Лох-Несский лужи.
0: Лох-Несские лужи. Ну что ты, господи боже. Я говорю, старик, береги себя. Вот мы сидели так, уже темнело. Японцы уже начали целоваться. Ну и, естественно, я ему говорю, слушай, ну что с ними будем делать? А он говорит, да пусть живут.
1: Вот.
0: Вот.
1: Понимаете? И так правда и пришла.
0: Правда.
1: И выяснилось, что он простой, открытый человек.
0: Да он простой, нормальный
1: человек. Милый,
0: мужик.
1: Добрый, простой, открытый
0: Милый,
1: человек.
0: Милый, добрый, простой, открытый человек.
1: А на самом деле животное.
0: А на самом деле это человек-животное.
1: Человек-животное.
0: Это просто человек-животное.
1: Животное как человек, понимаете?
0: Как человек,
1: как животное.
0: Как человек.
1: И я хочу сказать еще, вот важные открытия, которые вы принесли тогда вот из Лох-Несского чудовища, я вдруг стал понимать, вот кальций ведь костям не нужен.
0: Не нужен совсем.
1: Кальций не нужен.
0: Вообще не нужен костям кальций.
1: И все.
0: Да, а тайгу повалило, и я видел людей, которые ее валили.
1: Да, это все видели.
0: Это сейчас смешно.
1: Это
0: вообще смешно.
1: Про тайгу будьте любезны.
0: Да я даже знаю их по именам.
1: Да и будьте любезны, я прошу.
0: Да и все, это ерунда.
1: Одним словом, сегодня, дорогие друзья, в программе «Экуляция правды» у нас был узнаватель четвертого уровня Яков Войтюк.
0: Да.
1: Спасибо. Я не думаю, что это последний. Это не первый.
0: Нет.
1: И не последний раз, когда мы приглашаем вас. Спасибо вам,
0: приду.
1: Яков. Конечно.
0: Приду.
1: Ждем от вас новых, так сказать, ну, новых разоблачений.
0: Вот и все.
1: Разоблачайтесь. Поехали.

0: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.
1: Всегда свободен.
2: А в это время вы, так сказать, живете с родителями или один?
3: Нет, я один, конечно. Один.
2: Уже жили один?
3: Уже же.
2: У вас
3: уже
2: была квартира?
3: Я, у меня была квартира.
2: Вы работали?
3: Я работал.
2: Вы заканчивали институт?
3: Я закончил институт Ижбыш. Это Ижевский. Ну, институт бытовых железных этих самых...
2: Ну, вы не... даже не помните как?
3: Да не помню, честно говоря. Я его и не закончил, честно говоря.
2: Ага.
3: Я не закончил, я ушел. Вот после того, как я встал на броневик в этом парке, стали собираться люди, я им стал что-то рассказывать, а мне было 14 всего. Мне было 14.
2: То есть еще до института? Это
3: до института был, да, до института. Потом я пошел в институт, но уже я помнил вот это выступление свое на броневике. Я помню, вечерело, люди начинали есть какую-то там кукурузу, что-то там еще такое. И я просто почувствовал, что я в этот момент свободен. Вот видите, мне присылают постоянно сообщения, меня хотят, меня как бы навстречу со мной. И я делаю, да. Ну, иногда я не беру,
2: беру деньги. То есть можно сказать, что
3: деньгами
2: вы,
3: в общем и целом,
2: вы, являясь лицом без определенного места жительства, вы при этом еще являетесь как бы и руководителем некой организации.
3: Да, да, я не побоюсь этого слова. Нас уже... 18 человек.
2: Угу.
3: Вот.
2: Мужчины и женщины?
3: Это мужчины и женщины. Есть один неопределившийся. Угу. Ну вот. И мы его тоже взяли.
2: Угу.
3: Это нормально, кстати. Пусть он определится. Я даже не настаиваю.
2: Угу.
3: Я не настаиваю.
2: Угу.
3: Вот. Я же определился.
2: Да.
3: Вот, понимаете? И за мной тянутся люди. Почему я вспомнил эту историю с броневиком? Тогда время было смутное.
2: Угу.
3: Ну и, собственно говоря, и сейчас оно... тоже такое веселое. А мне приятно. Вы знаете, когда ты свободен, и ты скользишь как бы... И в то же время...
2: Ну вы хотите довести это до чего? Результат?
3: Я хочу довести это до полной настолько, чтобы все было прямо тютелька в тютельку, прямо вот прямо носок к носочку. Вот,
2: ну, то есть вы хотите, чтобы люди без определенного места жительства были ничуть не хуже, чем люди с определенным местом жительства?
3: Да, только они свободнее.
2: То есть вы подводите бомжа к небомжу.
3: Вот, только они свободнее, чем эти, которые суетятся.
2: Теория удивительная.
3: Они трутся, вы понимаете.
2: Скажите, вы разглаживаете стрелки зубами, мне сказали.
3: Да, я зубами разглаживаю, да. Но,
2: на брюках я имел.
3: На брюках, да, зубами, но только я довожу это до... Я не буду сейчас показывать вам это все внизу. У меня такие стрелочки, что прямо ух-ух, обсоси гвоздок. Вот я так это называю. Вообще у меня много разных выражений. Я, когда выступаю перед людьми, сейчас уже не на броневике, сейчас уже как бы это неинтересно, это уже пройденный этап, просто я спокойно с людьми беседую, общаюсь. Меня часто приглашают. В институт меня приглашали.
2: Читать лекцию?
3: Да,
2: О свободе.
3: Да, лекция о свободе.
2: Угу.
3: Ну, она так и называется «Свобода быть свободным».
2: «Свобода быть свободным».
3: Да.
2: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был бомж-перфекционист. Это достаточно новая история в нашей жизни. Вайзон Аметистович.
3: Да.
2: Это всегда идеальный бомж. Как вы видите, человек красота, без всякой грязи, идеально поглажен и выбрит. В общем, ищет всегда идеал во всем. Руководит компанией, ну, командой 18 человек. И она, видимо, будет развиваться.
3: Конечно.
2: Итак.
3: Конечно.
2: Это был Вайзон Аметистович, Влад Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. А сейчас у нас новости, дорогие друзья.
1: Всегда свободен!
0: Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.

0: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
0: Кто следующий? Касса здоровья.
2: Мы продолжаем программу.
3: Виталий Витальевич Жаков, хирург, у нас сегодня в гостях. Да. Можно ли?
4: Да.
3: Самому уже после операции?
4: Да, естественно.
3: Самому в домашних условиях промывать мозг?
4: Не советовал бы. Единственное только, если есть рефлектор, простой, самый простой, это самому даже сделать две пластинки, это электрод, дети этим могут заниматься, так сказать. Вот, сделать рефлектор, и просто чуть-чуть прислониться, чуть-чуть не сильно, и как бы, как я и называю это, под впечатлением. Находиться под впечатлением рефлектора.
5: Виталий, а почему мне ничего не говорили про рефлектор?
4: Сейчас скажу.
5: Я ваша давняя пациентка.
4: Вы не волнуйтесь.
5: А может, мне тоже интересно прислониться?
3: Вам не нужно ничего промывать.
4: Вы поймите, у вас 14% у вас работает не 10, а 14%. Это вселенная, вы понимаете?
3: Если... Это 4%.
4: Это 4% для нее, для Эллочки, это вселенная.
5: 15 хочу.
4: Но будем стараться. 15. Будем стараться, Эллочка. Вот постепенно. Бусы. Попробуйте сейчас бусы. Да.
5: Бусы.
4: Вот.
3: Юля Хватко пишет нам. Что мне делать? Записываться ли на операцию или нет, в связи с тем, что у меня установлено лишь 3,2% мозга работает.
5: Юля, записывайся.
4: Ну вот Эллочка рекомендует, но надо проверить.
3: Надо ли больше?
4: Не знаю.
3: Вот такой вопрос,
5: Юля,
3: который остро мы
5: сегодня. Юль, ты меня слышишь? Записывайся,
4: да,
5: Юля.
4: Да, да. Надо попробовать, может быть, связаться с Юлечкой.
5: Юля!
4: По телефону, наверное.
3: Позвоним Юле.
4: Позвоним Юле.
3: Давайте попробуем.
4: Эллочка, сейчас подождите секундочку, свяжемся с Юлей Хватко. Да, с Юлей. Сейчас, пожалуйста.
6: Алло.
4: Вот,
3: наконец нас соединили.
6: Здрасте.
3: Прекрасно.
4: Здрасте, Юлечка.
6: Неужели вы ответите на мой вопрос?
3: Да. На ваш звонок, конечно. Сначала мы ответили, а теперь вот вы пишете, что у вас 3,2% мозга. И вы хотите, Юлечка, я правильно вас понимаю?
6: Хочу.
3: Вы хотите увеличить объем работающего мозга.
6: Вот увеличить бы мне,
3: да. И тут, Юлечка, вот тут резонно возникает вопрос. Зачем?
6: Как-то, а мне кажется, веселей будет.
3: Может быть, у вас есть какие-то цели конкретные. Может быть, вы хотите, что-то конкретное. Ну, я не знаю, например, начать работать на бульдозере, например.
6: Нет, я хочу и на бульдозере. Мне вот этих много желаний, просто мне кажется, что эти проценты лишние, они как-то будут мне помогать.
4: Скажите, а вы когда-нибудь путешествовали так вот далеко от дома? Да, путешествовали?
6: Виталий, это вы?
4: Да, это я. Здрасте. Юлечка, я под контролем, все слышу. Слышу. Говорите. Путешествовали далеко от дома, нет? Километров 5-6.
6: Нет, я только в магазин, рядом.
4: То есть 2 километра?
6: Да.
4: 2 километра. Попробовали 4 километра. Вы можете попробовать?
6: Я пока опасаюсь.
4: Я понимаю вас. Но попробуйте 4 километра. Попробуйте зайти за угол. Заходили за угол когда-нибудь, нет? За угол заходили?
6: А что это?
4: За угол? Ну, это угол такой, у вас прическа.
3: Вот, дорогие друзья, да. Я напоминаю вам, сейчас с Юлией Хватко ведет разговор Виталий Витальевич Жаков, наш хирург, который работает без вмешательства. Обсуждается проблема. Дело в том, что у Юленьки всего лишь 3,2% мозга работает. И вот сейчас налицо это процентная работа.
4: Вот, я прошу вас, за угол, это очень просто. У вас причесочка такая квадратная. Скажите, опишите себя.
6: У меня треугольник такой.
4: А, треугольник, хорошо. Вот у него углы есть у треугольника же, да? Вы знаете,
6: да.
4: Сколько углов? 4. Нет? Я вас сбиваю специально. Сколько углов у треугольника? 4. Я вас сбиваю. Ну, говорите.
6: Два.
4: Два, конечно. У треугольника два угла. Так вот, попробуйте зайти за один угол сейчас. Вот попробуйте сейчас мысленно зайти за один угол.
6: За один угол моей прически?
4: Да, зайдите сейчас. Ну?
6: Боюсь.
4: Не бойтесь. Ну-ка, давайте.
6: Раз, два.
4: Два, три. Сама. Отпускай.

0: отпускаю, отпускаю. Иди, иди, иди, отпускаю тебя.
1: Ой, пошла, пошла, пошла, пошла.
0: Молодец. Я запью водички, пока ты идешь.
2: Дорогие вот. Друзья, напоминаю, это да. Касса здоровья на ваших глазах. Уникально. Уникально лечит прямо по телефону Виталий Витальевич Жаков. Без вмешательства лечит Юлю Хватко.
1: Я пойду за второй.
0: По шпалам и по шпалам, по шпалам. Пошла, пошла, пошла, пошла, пошла. Эх, ах ты, ты.
1: Хорошо, хорошо себя чувствую, Виталий Витальевич.
0: Молодец, так держать.
1: Потом еще третий угол еще есть.
2: Мы попрощались с Юлей. Дело в том, что вот, Виталий Витальевич, вы знаете, меня совершенно это потрясло. Вот так и работает касса здоровья, дорогие друзья. На ваших глазах сейчас вы обратили внимание. У нас в гостях Эл, которая...
3: Кстати... Я так рад за Юлю, как я рад за Юлю.
2: Вот, видите, вот. Как... И вы слышали, как нам позвонила Юлия Хватко. И абсолютно я убежден, что сейчас у нее... ну, во-первых, ее покинула изморозь, это стало
4: абсолютно,
2: понятно.
4: Абсолютно, да.
2: И
4: абсолютно.
2: Она уже, вы видите, это никакие, конечно, не 3,2.
4: Это уже 5.
2: Это уже 5. А то, может быть, мы вот с Виталием Витальевичем, не боясь, может быть, да. Скажем, даже и 6.
4: Да и 8 там могло быть.
3: Но у меня до каких-то пошла, моментов. Да, она пошла. Пошла.
2: Как вы замахиваетесь вообще?
4: Ой, вы знаете, я замахиваюсь. Я
2: и
4: скажу,
2: такой
4: да.
2: Последний вопрос, да, который нам задают все без исключения да. Наши радиослушатели. Да. Сколько?
4: 14.
2: Все понятно. И вот, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Спасибо вам огромное. Это была касса здоровья. У нас была в гостях Эл и ее руководитель Виталий Витальевич Жаков.
4: До встречи.
3: Всех Виталий Витальевич.
5: Кто следующий? Касса здоровья.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко фейк-радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
5: Классика в эфире.
6: Она решилась остаться в особняке еще на одну ночь, чтобы разгадать загадку незнакомца на портрете и его необычных рук. Оставив портрет в спальне, она ждала с нетерпением и страхом прихода ночи. И вот опять, едва заснув, она почувствовала прикосновение к своим рукам этих бархатных, волшебных, чарующих рук. Вокруг них было холодно, но сами они не были холодны. Руки незнакомца снова то сжимали ее пальцы, то гладили ладонь, то пробегали по ее ладоням подушечками упругих пальцев. Потом... Она почувствовала на своих губах поцелуй. Он не показался ей отвратительным. К тому же на своей щеке она почувствовала мужские бакенбарды. И поняла, что к ней пришел тот самый незнакомец, что был на портрете. К разговору их рук добавились поцелуи, но незнакомец до сих пор не проронил ни слова. Сколько это длилось, она не знала. Но когда пришла в себя и открыла глаза, незнакомца возле кровати не было. Лишь его бледное лицо, казалось, внимательно смотрело на нее с портрета. Вы прослушали отрывок из повести Гурама Ламидзе «Мягкие бакенбарды».
5: Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?
5: Чья спецовка?
8: Я вот что еще хотел спросить. Если вдруг я захотел стать дубасером, почувствовал это призвание, куда вообще?
9: У вас рука, рука сильная у вас.
8: Ну, это я не о себе, у меня рука слабая.
9: Ну, я если кто-то, ну да.
8: Если кто-то, просто вот наши слушатели сейчас думают: ух ты, как здорово, Матвей Стешков все-таки человечище. Пойду-ка и я дубасером стану.
9: Ну, например, я не знаю, ну есть, ну пусть ко мне придут, запишутся. Вот мне сейчас звонят, кстати, вот сейчас прям мне звонят и... Это нормально, так сказать, абсолютно. Алло, да, сейчас, секундочку, я отвечу. Это, алло, это я просто сейчас
8: напоминаю,
9: работаю.
8: Напоминаю, дорогие друзья, у нас сегодня, да, у нас сегодня в гостях Матвей Стешко, он дубасер, профессиональный дубасер. Да, он, на минуточку, занимает пятое место среди дубасеров на планете. Не просто так.
9: Если вы хотите ко мне записаться.
8: И вот какой сейчас вопрос звучит. Вопрос звучит сейчас. Как можно стать дубасером? Спрашиваем мы у Матвея. Матвей, будьте добры. Будьте добры, Матвей. Матвей, вы ошалели, что ли? Матвей, вы прямо в эфире разговариваете по телефону. Ну что это?
9: Хорошо, это
8: ну
9: приятно.
8: Что, все.
9: Спасибо, я
8: Ну, давайте ответьте на вопрос.
9: Вам. Спасибо.
8: Ответьте на вопрос. Как стать дубасером?
9: Да, это удивительные люди. Мне сейчас звонили, это от Саудовского принца, так сказать. И они мне просто спросили, конечно, что они хотят поблагодарить какую-то официальную мне, какую-то карту там, специально, знаете, карта, которая там...
8: Почетного гостя.
9: Почетного гостя.
8: Да, понимаю.
9: Они у себя, так сказать, хотят, чтобы я приехал, расписался им, так сказать, все это. Но вот я сейчас еще раз скажу.
8: Так как
9: вам,
8: стать таким дубасером?
9: Дубасером надо сильные руки, а иметь очень сильные руки.
8: Но зал не поможет
9: спортивный?
8: Жму.
9: Да боюсь, что нет, не совсем даже может.
8: Генетика?
9: Генетика, да. Генетика деды.
8: А сколько, что вы жмете? Жмете от груди?
9: 200.
8: Да ладно?
9: Обалдеть.
8: 200 от груди. 200 от груди. Вот такой дубасер настоящий.
9: Вот
8: да?
9: Это, да. А как иначе?
8: Чья спецовка?
5: Флора и фауна родной планеты.
7: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик-кик-кик или круг. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое кур во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.
5: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко, Фейк Радио.

0: надорви уголок, потяни язычок, глотни и скомкай. Рима задин, а зноб уйдет.
1: Не является лекарственным препаратом.
0: ООО «Одно здоровье».
2: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.
3: Дачник, подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
4: На газу готовим вместе.
5: Губы осьминога.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях, боже мой, Владислав Жульпацкий, естественно, ведет на Фоменко-Фейк радиопрограмму, которая называется «Губы осьминога». Давайте попросим представиться наших гостей сегодня. Прошу вас.
7: Вероника.
6: Вероника.
8: И... Гена.
6: Геннадий.
8: Просто Геннадий.
6: Вероника.
8: Геннадий. Ну,
6: Вероника и Геннадий. А теперь расскажите, да, пожалуйста, ну... Каким образом вы, ну, вот это знаменитое блюдо, губы осьминога, оно же действительно в вашем ресторане является просто на расхват.
8: И вот потом-то мы, извините, Владик, и потом-то мы выяснили, что, оказывается, мы попали в бинго! Потому что именно губы осьминога самые вкусные. Девятиметровый самец. Я вам сейчас расскажу, как его отлавливаем.
7: Ну, во-первых, это самое диетичное место из всего осьминога.
8: Конечно.
7: Потому что ведь там много мышц в губах.
8: Да, да.
7: Понимаете? И но там это называется не губы, у осьминога называется клюв.
8: Ну,
7: но мы решили,
8: да,
7: что ну,
8: некрасиво. Ну, что такое клюв?
7: Осьминога это... как-то не то, да? Не, вот поэтому, ну, губы.
8: Губы.
6: Ну, скажите, пожалуйста, как, во-первых, это готовится, и как вы достаете эти губы осьминога?
8: У нас есть специалисты. У нас целая команда этих...
7: Мальчиков.
8: Но Ника называет их мальчиками.
7: Мальчики, они есть мальчики.
8: Ладно, да.
7: Мальчики в Африке, мальчики.
8: Мальчики, да. Так вот, они все в обтягивающем таком, прямо, такие обтягивающие, а? Владик.
6: Да-да.
8: Что такое? Вот это я вот это... Вот это сейчас не понял. Прям Ника.
7: Да ладно тебе, перестань.
8: Она такая. Ну ладно, это потом. Ну вот, это я про них.
6: Рассказывайте, рассказывайте.
8: Ну вот. Так вот, губы именно осьминога оказались сами полезными, сами вкусными, самыми, как это называется, в них столько микроэлементов, там куча, потом все это разобрались, потом мы все почитали про эти губы. Мы
7: Но
8: поняли,
7: сложно доставать, понимаете?
8: Сложно. Поэтому есть водоем специальный, мы организовали специальный водоем, где эти особи, в основном самцы, значит, именно губы самца. Да, да, самки не очень. Вот. А вот в губах самца именно сосредоточен вот
7: пектин.
8: Этот...
7: Пектин.
8: Как?
7: Пектин.
8: Пектин, я сегодня забываю. Пектин. А пектин полезен всем, даже 18-летний приходит к нам, записывается, молодые пары.
6: Вот что я хочу сказать.
8: Да, да.
6: Ну, кроме того, что вы, так сказать, во-первых, подаете вы с картофелем.
8: Да, конечно.
7: Только, да.
8: Только с картофелем.
6: Это удивительное. Блин, по вкусноте просто, я даже, дорогие друзья,
8: даже не могу сказать. А вы же не были у нас? А вы были?
7: Ну, как не было, ты что?
8: Ну, конечно.
7: Конечно, был.
8: Ну, конечно, был, да.
6: Потрясающе. Скидочную карточку я получил.
8: Ну, а как?
6: Ну, знаете, я хочу вам сказать удивительная вещь.
8: Да.
6: Вот я съел губы осьминога.
8: Да.
6: Это блюдо.
8: Ну, и что вы почувствовали? Ну, скажите.
6: Ну, это было, получается, уже сколько? 11 дней назад.
8: Да, ну.
7: Да, что-то давно и давненько у нас не были. Да,
8: небо обволокло.
6: По сегодняшний день я еще не ел.
8: Вау!
6: Ну, уровень калорийности, питания.
8: Да.
6: Я вот поел 11 дней назад губы осьминога, съел
8: вы
6: в вашем
8: вообще...
6: ресторане. Почему? Так, кстати, это и заставило меня...
8: Да.
6: Я шокирован.
8: Надо только пить
7: это
8: много.
7: Это все пектин.
6: Ну, воду,
8: это пектин,
6: да.
8: Надо только
6: я
8: воду.
7: Это
8: воду.
7: Пектин, понимаете? Пектин,
6: съел,
7: он до горла буквально доходит, все. Насыщает просто все.
8: Да, да.
6: Я 11 дней уже не ел.
8: Да, я вам говорю.
6: Сказать, это просто
7: а выглядите прекрасно.
6: Как великолепно.
8: Так вы...
6: Чувствую себя великолепно.
8: Вы
7: легко,
8: будете еще лучше выглядеть.
6: Я вот что хочу спросить. Ну, у вас, кроме этого блюда, ничего же в ресторане больше нет.
8: А больше нет.
7: Хватает.
8: Это
7: а
8: и не
6: это
8: надо.
6: Это моно, получается, блюдо.
7: Лакшери.
6: Но да. Вы работаете всего 2 дня в неделю.
8: А, я объясню вам, потому что так много к нам записываются.
6: Понимаю, да, но вверх я понимаю так, что не хватает губ просто.
8: Ну, естественно, потому что вы же поймите, все остальное как бы нам не интересует. Только
6: вот
8: губы.
6: Еще удивительная вещь, которую я узнал.
8: Да,
6: после того, как у осьминога, как сказать, от торгнут губы для вашего ресторана.
8: Да.
6: Он остается жить.
7: Конечно,
8: он
7: остается, конечно.
8: Он в принципе.
7: Да нет, он прекрасно живет.
8: Да?
7: Ну что ты в самом деле?
8: Нет, он немножко.
7: Ну, у него западает чуть-чуть.
8: У него западает.
7: Ну, в принципе...
6: Постепенно отрастает.
7: В принципе, да, конечно, в том-то и дело. У одного осьминога можно взять губы до 5 раз.
6: Бесконечность.
8: Да.
6: Обалдеть.
8: То есть, получается, несколько самцов.
6: И никому в голову не пришло организовать такой бизнес.
8: Вообще.
6: Какой вкусноты это блюдо.
8: Господи.
6: Можно сойти с ума.
2: Губы осьминога.
1: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?
5: Нагально! Улунульдой полетя! Но фурабасуши цамбану! Да пынаболе гасит! Йо амсварет, чермановсил де ардян. Но хаде ти бишо, драга, спунеле.

0: 101.ru.
1: Небо в меду, рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио.
2: Наука 7-7.
1: Доброго здоровья, дорогие все вы наши! И, как говорится, в физике и психике, и все-все-все сегодня в гости к нам, потому что с нами доктор физико-психических наук Александр Геннадьевич Ботов.
3: Ботов пришел.
1: Ботов здесь. Как говорится, Ботов в ботах. Прямо
3: ну что уж вы так.
1: Ну нет, но это же как-то пришлось.
3: Какие боты?
1: Вы знаете, все-таки я хочу все-таки сказать и сказать, что это гордость нашей науки. Вы гордость. И действительно, эффект Ботова знаком сейчас каждому практически здравомыслящему человеку.
3: Да, это правда.
1: И расскажите
3: об этом. Угораздило, как говорим мы.
1: Об этом открытии удивительно.
3: Мы, как мы, физики-психики, говорим о том,
1: да,
3: что
1: да.
3: Вот угораздило меня сделать открытие.
1: Да.
3: Я, вы знаете, в какой-то момент, вот когда я говорил о поле, да, которое возникает внутри большого скопления психически невменяемых, я вдруг понял в какой-то момент, что это не просто даже поле. Я пытался ухватить его каким-то своим ощущением, потому что приборов тогда никаких не было.
1: Ну, конечно.
3: И в какой-то момент вдруг я почувствовал, даже как-то понял, осознал, что это зуд.
1: Ах, вот оно в чем дело.
3: Конечно.
1: Вот это основа.
3: Это зуд.
1: Это основа. Вот зуд как причина и зуд как последствия. Вот
3: это ваше открытие Ботова, эффект Ботова, вот. И в этом и заключается.
1: Я еще раз повторю, зуд как причина, дорогие друзья, и зуд как последствия.
3: Вообще, давайте так, без зуда физики нет.
1: Вот.
3: Это понимание пришло еще, 50-70 лет назад.
1: На заре.
3: Я просто успел подхватить, как говорится, систематизировать.
1: Ага.
3: И таким образом получается, что вот на мое имя этот эффект Ботова записан. В чем же дело?
1: В чем же дело,
3: Вы в какой-то момент, любой человек, в какой-то момент вдруг чувствует, что у него начинает зудеть.
1: Ага.
3: Зудеть может как угодно и где угодно.
1: Вот поподробнее,
3: вот,
1: пожалуйста.
3: Смотрите, какой норматив зуда вы хотели? Сейчас уже все зуды, как говорится, систематизированы.
1: Ага.
3: Систематизированы.
1: Ну вот зуд,
3: они,
1: например,
3: уложены.
1: Вы знаете, зуд чужой жены. Вот.
3: Слушайте, ну что вы приводите какие-то?
1: Ну,
3: вы о чужих не знаю. Вы в себе разберитесь.
1: Ну хорошо.
3: Какой жены? Что вот у вас? Вот, есть у вас зуд?
1: Вы меня поймали прямо сейчас, знаете.
3: Скажите мне просто, есть у вас зуд?
1: Ну, есть.
3: Я же не врач, я ученый.
1: Нет, вы ученый, я вот как ученому вам как бы признаюсь.
3: Но я вам хочу сказать, что у вас есть зуд.
1: Зуд,
3: правильно?
1: Да.
3: Ну, вот вы с этим зудом и останетесь, понимаете?
1: Вот.
3: Вот и
1: вот, видите как.
3: Вот.
1: Но все-таки
3: этот
1: влияние.
3: Зуд заставляет вас заставляет что?
1: Что? Совершать какие-то действия.
3: Да.
1: Вот.
3: И вот эта простая логическая мысль.
1: Ах,
3: простая
1: вот
3: логическая мысль. Зуд. Как пускатель основных физических законов на планете.
1: Удивительная ясность пришла. Дорогие друзья, у нас в гостях завкафедры сил разрежения, статика и лобильность НИИ Поля имени Вахрушева, доктор физико-психических наук Александр Геннадьевич Ботов. Мы скоро вернемся к вам.

0: Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Барматушка. Ареал барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.

0: Здравствуйте еще раз, с вами я, Ирина Рыбладзе.
1: Здравствуйте.
0: А в гостях у нас сегодня Антон Евлампиевич,
1: да,
0: Брызгин,
1: да,
0: который стартаповец, который утверждает, да, что стартап – это бизнес. Самый
1: это
0: лучший.
1: Бизнес, это бизнес.
0: И лучшая, да, социальная сеть. И я пытаюсь узнать, как же она называется.
1: Сеть так и называется – педали.
0: Педали.
1: Педали.
0: Какая прелесть.
1: Конечно.
0: Педали.
1: Сеть педали.
0: Педали.
1: Я и изобрел эту сеть, так как бы и среди друзей мы так называем это все педали.
0: Пойдем по педалям там.
1: Пойдем по педалям немножко, так сказать. Ну,
0: да,
1: что
0: да,
1: ты
0: да,
1: сегодня
0: да.
1: Отпедалил? Ну, конечно, отпедалил немножко.
0: Да.
1: Ну и вот. И вот это вот как-то и родилось.
0: А ты сегодня педалить будешь, да?
1: Да, будешь педалить, да, сегодня. Ну, естественно. Мы сегодня напедалились просто.
0: Да, всю ночь педалил.
1: Всю
0: да.
1: ночь педалил. Ну, в общем, там такая, так сказать, идет.
0: Ну, жаргон уже.
1: Терминал. Это жаргон. Это
0: да,
1: уже жаргон между нашими вот как раз
0: да.
1: уже коллегами. Так вот, да.
0: Так.
1: А,
0: значит,
1: что вы хотели?
0: Что, как я спрашивала, как попасть вот в
1: да.
0: эту сеть? Ну, понятно, что надо приобрести велосипед. Значит, если зима, то зимний, с меховыми, вот этими, нет, со стальными валенками, с меховой вкладкой.
1: Да.
0: Значит, но если лето, то летний велосипед.
1: Да.
0: Это понятно, это как бы пункт раз. А дальше, вот как ты начинаешь крутить, как туда попасть, вот в эту соцсеть вашу?
1: Я понимаю. Ну, во-первых, надо обойти всех друзей. Просто
0: да.
1: обойти, конечно.
0: Угу.
1: То есть вы спокойно, вы хотите, приезжайте на велосипеде, хотите угу. на зимнем, зимой или на летнем, так сказать, летом.
0: Впереди надо быть, чтобы войти в вашу соцсеть.
1: Да, надо быть впереди, конечно, быть естественно, впереди. Конечно, конечно.
0: Слушайте, скажите, пожалуйста, ну вот вы говорите, ножная тяга, на ножной тяге работает.
1: Да, да.
0: А вот ручная тяга не подходит? Вот, например, грибцы.
1: Я подумываю над этим, потому
0: да.
1: что гребец гребцу как бы рознь.
0: Ну, это понятно, да.
1: Ведь есть разные...
0: А ведь, понимаете, какая прелесть? Вот они сидят. И сидят не один человек, а сразу несколько в одной вот этой вот лодочке.
1: Да, в лодочке.
0: И вот
1: да.
0: они вместе, вот как раз, понимаете, тут и можно было, они уже вместе гребут.
1: Ну, может быть, я подумаю. Единственное, тут как зависит от того, что это нужно быть на воде всегда.
0: Да.
1: Всегда на воде. То есть можно пробовать на земле, но сложнее там будет грести.
0: Грести будет сложнее.
1: Сложнее,
0: конечно,
1: сложнее,
0: да.
1: сложнее.
0: Так
1: поэтому,
0: это.
1: Да, все-таки на воде. Mm-hmm. На воде будем,
0: да, да, да,
1: будем
0: да.
1: начинать. А потом мы, может быть, перейдем на землю.
0: Может быть, перейдете. А почему? Ну, можно ведь и на земле погрести чуть-чуть.
1: Вот. Я об этом говорю. Я
0: ну,
1: сейчас подумал сразу.
0: В песках нормально можно грести, мне кажется.
1: В песках очень хорошо.
0: Гребёнки,
1: некоторые,
0: кажется...
1: некоторые, вот даже и не понимая этого,
0: да.
1: есть такие спортивные, я вам скажу, организации, так и называются грибные пески.
0: Грибные пески?
1: Да, да, да.
0: да
1: Но
0: да.
1: люди не понимают, что они же могут и устроить как бы из этого бизнес.
0: Ну, конечно, но
1: конечно.
0: Вообще мало таких людей, которые это понимают. Не случайно
1: вот,
0: мы
1: вот,
0: вас
1: вот.
0: Позвали, понимаете?
1: Я объединяю всех пока что, так сказать, ну, вы, наверное, хотите меня просто спросить, какая оплата?
0: Оплата, вот чтобы мне, например, в эту соцсеть вступить, вы не выспались, да?
1: Нет, нет, все хорошо, я просто много крутил, педалил.
0: А, ну, конечно,
1: да,
0: конечно.
1: Педалил сегодня ночью.
0: Кислород.
1: Ночью вот, педалил, да.
0: Да, да, да. А оплата, вот, как, чтобы войти в соцсеть, нужно что-то заплатить?
1: Нет.
0: Нет, бесплатно, да?
1: Абсолютно бесплатно.
0: А вот скажите, вы безвозмездно работаете?
1: Вы знаете, мы работаем за питание.
0: За питание.
1: За питание.
0: Ну,
1: да,
0: а
1: вот
0: вы,
1: за питание.
0: Хорошо.
1: За питание, да, да.
0: А скоро услышимся.
1: Да.
2: Связь. Хруст наста. Свежесть дыхания. Блеск полозьев. Мохнатость животных. Уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.
3: Классика в эфире.
2: Я помогаю людям в их незнании, но им мало надо из того, что я могу дать. Их больше интересуют приворотные зелья, предсказания и амулеты, то, что пригодится лишь в этой жизни. Им не интересна вечность. Я развожу рукою облака. Слишком пасмурно. Если вокруг будет больше света, он проникнет и в меня и разбавит серую муть, плещущуюся в моей душе. Люди совершенно забыли свою древнюю связь с миром, проекцию извне в их души и тела. Я пишу книгу воспоминаний о том, как творить волшебство. Нет, это не мои воспоминания. Я недостаточно опытен для этого. Давно ушедшие души приходят ко мне и диктуют слова. Много слов, которые сами складываются в таинственные узоры учений. Недавно одна из них заглянула в рукопись. Вся качнулась, как потревоженное ветром дымное облако, и сказала: «Нет, не так». После чего смахнула рукавом написанное, и осталась непотревоженная белизна листа.

0: Вы прослушали отрывок из повести Ксении Пахновой «Волшебство памяти».
1: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?
3: Происки славы.
4: Это грезы. Ну, скажем так, это мысли вслух Георгия Севастьяна.
5: Ну, подождите, но он же не может просто так фантазировать. Наверняка
4: Георгий Севастьян. Нет,
6: ну, давайте так, я еще здесь.
4: Да. Георгий Севастьянович.
5: Да. Я в том
4: решил. Он решил.
6: Вы меня спросили, когда как это произошло.
5: Как это произошло?
6: Понимаете?
4: Ну, когда? Ну, кто видел? Кто,
6: да,
4: кто?
6: Это было 17 Жора, лет назад, и ничего страшного.
4: Жора, 17 лет, это уже вечность прошла.
6: Ну, я скажу вам прямо.
4: Сейчас?
6: Я... С Вячеславом Раздолиным 17 лет не разговариваю, только на сцене, потому что профессия это превыше всего, как вы знаете.
5: Это, конечно, удивительный уровень мастерства, чтобы смочь 17 лет после всего случившегося, но
6: я хочу сказать, что...
5: вам не верить.
6: Ну, конечно, было бы бессмысленно, так сказать, ну зачем же все это?
5: А что Виктория Соломоновна скажет?
6: Викочка, ну что же, Викочка оказалась просто, ну, вы знаете... полностью разрушена как личность.
5: Боже.
6: Ну, представьте, то, что совершил с ней...
5: акт вандализма.
6: Ну, да, то, что с ней совершил Вячеслав Данилович Раздолин, народный артист, я хочу подчеркнуть, лауреат государственной премии, и не женился потом на ней.
5: Дело так тоже. Она же была замужем за вами.
6: Ну, она была замужем за мной до той поры, пока я не узнал, что, как говорится, случилось вот это вот яркое, на первый взгляд, в ее жизни событие.
5: Ну,
6: как она думала.
4: Да, это было ярко. Это было ярко, Жора.
6: А выяснилось...
4: Если ж мы начали вспоминать, извините, пожалуйста, меня...
6: Ну, вот это хамство, как
4: Георгий
6: видите,
4: Севастьянович,
6: друзья, оно постоянно находится в зоне нашего внимания.
4: Когда,
6: 17 лет.
4: Когда я играл Арамиса...
5: Да подождите, секундочку. Да. Это был спектакль. Да. Был спектакль про Роману Дюма «Три мушкетера».
4: Да.
5: Назывался он «Трое против смерти».
4: Ну, естественно.
5: Конечно. Да.
4: Это была переложено. Это был мюзикл.
5: Да. Мюзикл, да.
4: Вика там играла. Ну, случились эмоции. Ну, что делать? Ну, да. Ну, это 17 лет назад.
5: Это мы... прямо в театре произошло?
4: Ну, да, это было в подсобке, но дело не в этом. Ну, дело же не в этом.
5: То есть, а вы просто увидели, получается?
6: Во-первых, я это увидел. Во-вторых, я увидел, как он это делал.
4: Ой, Господи.
6: Ну, и могу сказать, ну, представьте себе, если ваш лучший друг...
5: Да, нет, это
6: как говорится, залезает на вашу лучшую жену, не боюсь этого слова, и, так сказать, все это делается при вас... Вы, естественно, теряете и друга, и жену. Это естественный процесс. В нашей, так сказать, конфигурации 17-летней давности.
5: Да.
6: Я, естественно, развелся.
4: А я завелся.
5: Ну вот я вижу, да, что вы завелись, но...
6: Ну
5: да.
6: что же, я хочу спросить, где же тот настоящий мужчина, который, обесчестив чужую жену, унизив своего друга таким образом... Где же он? Почему он не продолжил отношения? Где же эта ваша счастливая семья? Куда ты?
4: Как? Интересно.
5: Да, действительно. Вот
4: нет,
5: что
4: она
5: случилось?
4: Она уехала просто в другую страну. Это ее выбор. Кто, извините, как я могу ее держать?
6: От чего она уехала?
4: Она уехала
6: от того, что она потеряла своего мужа по глупости. По глупости, как потом выяснилось.
4: Ну?
6: А... Ее вот этот вот, я не знаю, с какой стати я должен называть его лауреатом государственной премии.
5: Да.
6: Вот этот вот.
5: Да.
6: Не предложил ей руку и сердце. Когда она спросила его, ну что же, теперь же мы поженимся. Он сказал, что, милочка?
4: Нет.
6: Развернулся и пошел по коридору.
4: Нет, ну было не так, во-первых, я был не в коридоре.
6: Может быть, что угодно можно рассказывать, как это было, но было так, как говорю я.
3: Происки славы.
0: Флора и фауна родной планеты.
2: Дикуша. Тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция
1: не убивать при встрече эту птицу. Оставляю ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
0: 101.ru
7: Мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.

0: Президент сообщил, что подумывает над тем, чтобы разрешить. Как сообщил нашей радиостанции пресс-секретарь президента, это заявление стало для всех неожиданным.
1: Тем не менее, это действительно прозвучало, и президент действительно обдумывает. Но сразу скажу, решение это непростое, многофакторное. Прежде чем оно будет принято, предстоит все взвесить, в том числе и наш имидж на международной арене,
0: сказал пресс-секретарь по телефону.
2: Экономика.
0: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает новый способ использования материнского капитала. Вместо ипотеки его можно будет обменять на килограмм гвоздей, две упаковки Родмонта, стекловату и ведро. В сообщении ведомства сказано, что по наблюдениям экспертов, матерям намного интереснее строить жилье самим, чем покупать его. Поэтому деньги предлагается обменивать на строительные материалы.
2: Наука.
0: Ученые нашли способ освещать Землю ночью из космоса. По их мнению, освещение необходимо для того, чтобы ее было лучше видно инопланетянам. Вот что рассказал нашей радиостанции руководитель научной группы, профессор космоса Петр Кривошапка.
3: Вот представьте, летите вы на своей тарелке, ничего не видите, и вдруг бац! Что-то симпатичное, голубое, белое. Ну грех не приземлиться же, а?
0: По предварительным оценкам, стоимость освещения Земли составит 5 миллиардов долларов.
4: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Не время ягозить и маяться. Пальпируя мышь.
6: Отшвырни ретро и ощупай.
5: Ощупай свое будущее.
6: Мой офис. Теперь можно все.
5: О-о-о. Мой офис. Операционные системы 22 века. Now. Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио.
4: Веселые сапожата.
7: И с вами я, Ирина Рыбладзе, ваша любимая передача «Веселые сапожата», которая рассказывает нам все о малом бизнесе.
8: Да.
7: И у нас в гостях Дмитрий Замлязов, представитель ООО «Канатка».
8: Да.
7: Малый бизнес.
8: Да.
7: Так вот, Дмитрий, такой вопрос. Скажите, ну раз людям так нравится кататься туда-сюда по канатке, не сходя вниз, при этом оставаясь где-то в затуманских вот этих вот склонах, там уже жилище и так далее, а вы были там наверху?
8: Не довелось.
7: Да ладно.
8: Ну, я говорю.
7: Как же так?
8: Ну, не довелось.
7: Но
8: я же понимаю, в чем дело. Я организовал, я все это организовал, потом я слежу за работой канатки.
7: Да.
8: Понимаете, в чем дело? Поэтому я нахожусь все время внизу. Внизу находятся все механизмы, которые и двигают, собственно, эту канатку.
7: Да-да-да.
8: Вот.
7: Я знаю, что там есть специальный лифт, там работает очень интересный человек на этом лифте, который, собственно, и возит людей туда-сюда.
8: Силантий. Да.
7: Силантий. И вот он, сколько уже лет он там работает?
8: Силантий давно работает, он и живет там ведь.
7: В лифте.
8: Он живет в лифте. Вот, ему приносят еду.
7: Селедку. Ну, как если селедка, она вот как пошла с котлована, я так понимаю, с дядей.
8: Да.
7: Так вы всюду вот эту селедку.
8: А я вам скажу, Силантий очень любил дядю. Очень любил дядю.
7: Соответственно, он любит и селедку.
8: Он любит и селедку. И именно поэтому.
7: А к отцу к вашему он как относился?
8: Да никак.
7: Вообще
8: никак.
7: Индифферент.
8: Абсолютно, совершенно.
7: А все-таки почему вы не хотите так избегаете темы отца?
8: Потому что. Вот и все, я ответил.
7: Да что ж такое?
8: Да.
7: Я все говорю, вот все-таки не теряю надежды вас разговорить.
8: Хорошо, давайте. Нотки. Да.
7: Да.
8: Рыбачили, как говорится, и вот закончилось это все не очень красиво.
7: Селедка, правильно?
8: Да, царь селедка, да. И ее поймали.
7: Да.
8: Как говорится, ее отшелушили.
7: Да? Вот. И вот здесь-то все и началось.
8: И вот здесь все началось, когда они начали...
7: Потому что там икра была.
8: Там была икра, они начали делить икру. Ну, в общем, это неприятная история. Да,
7: действительно страшно.
8: Да, они оба любили селедку. И вот так вот и закончилось все это, к сожалению.
7: Скажите, вот доходит такая информация, что вот на этих затуманских склонах, куда отправляются люди, ездят туда-сюда, вместе с лифтером Силантием, естественно.
8: Да.
7: Да. Вот там вот какая-то еще получилась, так как там все... Ну, как бы это назвать? Селедочная диета, что ли? Которая приносит какие-то невиданные результаты, правильно?
8: Ну, я не знаю, так сказать, я так подробно я не знаю. Я знаю, что Силанти сидит на этой селедочной диете. И действительно, он был очень полный. Очень полный.
7: Очень полный, а
8: даже
7: как-то,
8: даже
7: как-то...
8: до того доходило, что он свешивался прямо из люльки.
7: В лифт не помещался,
8: из люльки.
7: Да, да, да.
8: Ну, на самом деле, мы не называем это лифт, это люлька.
7: А, люлька.
8: Люлька,
7: а,
8: конечно.
7: Извините, вы мне сразу бы сказали.

0: Да, да, это люлька. Вот, он свешивался, как бы, живот его...
1: Свешивался
0: с люльки, и он просто был готов, так сказать, почти упасть в это ущелье.
1: И почти бросить эту работу любимую.
0: Да, Затуманское ущелье, вы знаете, знаменитое. Это очень красивый вид.
1: Да нет, я знаю, фотографии-то есть.
0: Все, кто там живут наверху, на этих склонах, они поэтому любуются этим ущельем, они не хотят оттуда возвращаться.
1: Да. Вообще, то есть вы не знаете, как там, вы знаете только...
0: Нет, я знаю, что рождаются дети.
1: Детях-то я сейчас, я, конечно, обязательно вас узнаю. Да. Нет, я хотела спросить о селедке еще, вот уточнить, потому что, понимаете, ну, вот интересная вещь, потому что все началось, разлад пошел из-за селедки.
0: Да.
1: Значит, потом, значит, любовь к селедке, питание Силантии селедкой, о селедке мы все узнаем, дорогие наши слушатели, зрители, после короткой паузы.
2: Веселые сапожата. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?

0: Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио.
1: За кулисами вдохновения.
0: Дорогие друзья, за кулисами вдохновения здесь у нас в этой программе потрясающий поэтесса Вероника Листопадова. Конечно же, у микрофона Владислав Жульпацкий. Мы обсуждаем новую книгу Вероники, цикл «Не засуну». Да, уже Вероника читала нам стихи потрясающие. Я, конечно, могу сказать вам, дорогие друзья, я просто убит. Удивительно. Вот это новое течение «Поэт-грубиян», да, где сочетается грубость, но не хамство. Да? И нежность – это потрясающее новое откровение в культуре. Это в культуре новое совершенно слово. Да. И я сразу продолжаю разговор о личной жизни Вероники. После первого брака, как вы были замужем, напомню нашим радиослушателям, которые только что присоединились, после того, как вы были первый раз замужем, за Кочубеем Максимом, который тренер по дзюдо, видимо, учитель физкультуры сейчас в школе.
2: Да,
0: вы
2: да.
0: вышли замуж за кого?
2: Я вышла замуж за Семена.
0: Да? Какие простые парни у вас.
2: Да, да. Что?
0: Я думал, может быть, они из мира богемы как-то.
2: Нет, Семен, настоящий Семен. Просто в чистом виде Семен. Пьющий совершенно человек.
0: Удивительно.
2: Да, но он был тоже поэт.
0: Да?
2: Да, да, да.
0: Плохой?
2: Ну, понимаете, о бывших мужьях либо хорошо, либо никак. Мне кажется, так надо.
0: Понимаю, понимаю.
2: Такой принцип должен быть в жизни.
0: А с кем вы прожили дольше? С Семеном или с Максимом Кочубеем?
2: Да я ни с кем дольше не прожила. И с ним мало, и с этим мало.
0: А, да, одинаково.
2: А с третьим еще меньше.
0: Просто порепетировали, как говорится, и все.
2: Да, да, да. Ну, потому что я уже из первого раза поняла, что не мое. Понимаете? Не мое, не идет.
0: А тяжело, в принципе, ведь, да? Тяжело ведь. Замужняя поэтесса, как гусь с обрезанными крыльями.
2: Да нет, это, во-первых, невозможно. Ну, просто, понимаете, ну, понимаете, иногда ж не зайдет, понимаете.
0: Ну, то есть гусыня с обрезанными крыльями.
2: Да нет, ну, гусыня я не знаю. Может быть, конечно. Птицы я люблю. Всяких гусыни красивые. Но, понимаете, но потому что иногда же ночью приходит вдохновение. И, понимаешь, я не то, что, понимаете, я тихо буду краситься, что ли, куда-то на кухню, и там на кухне, как сиротливо, писать стихи. Это скажи такое. Мне надо громко читать, мне надо как-то, понимаете, чуть-чуть побуянь. А вот эти вот и Максим, и Семен, они как-то недоумевали, не понимали, что я делаю. А я не могла тихо встать с постели. Я считаю, что это как-то какое-то вранье, понимаете, в этом есть. Если меня, извините, у меня пришел порыв, почему я должна тихо вставать с постели?
0: Согласен. Вообще, почему нужно вставать с постели тихо?
2: Да.
0: Я считаю, что правильно, с постели всегда надо вставать громко, чтобы человечество знала, Листопадова встала.
2: Да?
0: Вот примерно так это.
2: Ну, понятно, поэтому я не просто, понимаете, вот как вот просто встал в постель, ноги спустил и все. Нет, я совала прямо на саму постель, как бы же рывок был такой. Ну, как сказать, чтобы себя подстегнуть, да. А им ранее, говорит, мне рано на работу вставать. Ну, знаете, какая проза вторгается в мир поэзии. Рано на работу вставать кому-то. Ну, что
0: ужасно.
2: Это такое?
0: Ужасно.
2: Да нет, это все, понимаете, это вообще это разговоры мрачные.
0: И тогда вот, я понимаю так, и я понимаю, что вот тогда к вам и пришло это осознание, что надо быть поэтом грубияном.
2: Грубияном говорить все и вся. И
0: правду резать матку.
2: Да, да, резать, хлестать. Хлестать.
0: Отхлестывать.
2: Да. Хлестать, отхлестывать, бить.
0: Я вот знаю, что сейчас вы работаете над киносценарием.
2: Да, это правда.
0: Это будет первый поэтический стихотворный киносценарий, где,
2: убегай,
0: если будет сниматься кинокартина, то там все персонажи будут разговаривать стихами.
2: Да, называется «Убегай».
0: «Убегай».
2: Да.
0: Ага.
2: Да, это я придумала как раз недавно.
0: Да, у меня вот такая... А вы не могли бы в двух словах буквально рассказать о, так сказать, сюжетную линию? Кто от кого убегает?
2: Сюжетная линия проста, понимаете? Это почти моя автобиография.
0: Да.
2: Да. Почти моя автобиография. Это такая заводская девчонка. Я что же на заводе начинал когда-то? Она такая заводская девчонка.
0: Так вы, получается, поэтесса прямо с самого, так сказать, раз самого прям...
2: Просто из цеха, можно сказать.
0: Вынесла вас?
2: Меня вынесло из цеха, понимаете? Вместе с этими станками, я бы сказала. Но станков я с собой не взяла, потому что квартиру неудобно было размещать. А так станки люблю до сих пор. Так вот, это заводская история заводской девчонки, которая тоже с растительностью. Тут уж мы, как сказать, ну тут сложно найти артистку такую, но приходится клеить. Ну, тут уж меня ничего не сделать.
0: Ну, чуть немного усы, бороду.
2: Да, да, да. И вот эта девчонка, вот, ну, это все автобиографично совершенно.
0: Подождите секундочку, пожалуйста, Вероника. Дело в том, что сейчас у нас короткая пауза, короткая, да, и
2: хорошо,
0: мы вернемся,
2: ладно,
0: к этому рассказу.
2: Давай, давай, давай, давай.
1: За кулисами вдохновения. Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна

0: родной планеты.
1: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.

0: пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.
1: Один.ру. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ру. 101.ру. Категория 12+.

0: Дорогие мои, золотые мои! Ах, вы мои умнички! Так называю я вас, мои зрители, мои слушатели, мои друзья. Ваш покорный слуга, с вами Юрий Бурзон, напротив меня Илона Пряжина-Карпенко. Вот такая двойная фамилия у Илоночки. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Илоночка, Илоночка. Сейчас я коротко сделаю как бы такой предварительный такой ваш презентацию.
1: Вы не спешите.
0: Не спешу, спешите. Илоночка. Итак, Илона Пряжина-Карпенко, владелица и соучредитель салона, вернее, сети салонов,
1: да,
0: Бигуди.
1: Да. Уже сеть. Уже на Бигудях.
0: На Бигудях.
1: На Бигудях.
0: И, да, простите, да, называется «На Бигудях». Итак, что же это такое? Раскройте нам, пожалуйста. Я знаю, что вся жизнь у вас связана именно с бигудями. Откуда это повелось? Откуда это пошло, Илоночка? Расскажите нам, пожалуйста.
1: История долгая. Не думаю, что всем будет так уж прямо
0: интересно
1: это, но...
0: Да.
1: Понимаете, в чем дело? А сейчас, когда бигудизм, он как бы проник уже во все сферы практически жизни, когда...
0: Бигудизм. Как интересно.
1: Когда есть уже мужской бигудизм, и для детей есть специальные детские бигуди, школьные бигуди.
0: Школьный бигудизм,
1: да? Да. Вот.

0: Даже странно говорить о том, что когда-то это только возникало, и когда-то только, ну, как-то у себя дома этим занимались несчастные женщины.
1: Ой, боже мой, господи.
0: Вот. Да. А теперь-то уже, как сказать, это развивается. Ага. Слава тебе, господи, да.
1: Да.
0: Вот. Да, так что...
1: Откуда пошло?
0: Ну, пошло, ну, как обычно пошло. Из семьи не могу сказать, что у меня много было приверженок.
1: Ну, все-таки бабушка ваша. Вы говорили,
0: Да. Вот как раз бабушки были такие, вот знаете, еще железные.
1: А у вас их много уже было бабушек?
0: С ворсом такой, с щетиной внутри.
1: Ага.
0: Вот. И тогда еще маленькой, будучи девочкой.
1: Так.
0: Я как-то...
1: Вы заметили, что бабушка что-то делает там в каморке?
0: Да.
1: Вот
0: она
1: расскажите.
0: Почему-то пыталась это, ну как сказать...
1: Пряталась,
0: пыталась сделать это как-то тайно.
1: Ну да, потому что дедушка ее наказывал.
0: Дедушка ее совершенно не наказывал.
1: А что он делал?
0: Понимаете, к тому времени уже они с дедушкой были в разводе. Поэтому дедушка не мог.
1: А не по этому поводу произошло развод?
0: Нет, совершенно не по этому. Так вот, ну и бабушка хотела это сделать как-то скрытно. А мне наоборот попал как-то, я когда ее увидела в бегудях, мне показалось, что это наоборот так интересно.
1: Но у нее бегуди везде были.
0: Не, ну конечно, вся голова в бегудях.
1: И все, только голова?
0: Да, конечно.
1: Хорошо.
0: Поэтому
1: я знаю, извините, я-то знаю, что Илона Пряжина-Карпенко пошла дальше. И бегуди не только на голове, но об этом она сама расскажет, конечно.
0: Ну, естественно, конечно, нет. Естественно, расскажу, да.
1: Да.
0: Так
1: да.
0: Вот. Собственно, это меня и поднатолкнуло на мысль, что, в принципе, бегуди на голове
1: поднатолкнуло,
0: женщины...
1: Поднатолкнуло, это как хорошо сказано.
0: Это, как это называется, это прелестно.
1: Это вторая же молодость.
0: Ну, конечно, да. Конечно, да. В этом есть такой шарм, женственность.
1: Кураж даже есть.
0: Конечно.
1: Вот сейчас у вас, дорогие наши телезрители, вы можете просто лицезреть этот кураж на голове, этот блеск, этот бурлеск. Это брызги шампанского сейчас у Илоны на голове просто. Как приятно,
0: Это еще не полный набор, я, как сказать,
1: как называется,
0: достаточно скромно.
1: Вот это модель,
0: скромно,
1: как называется?
0: Нет, женщина, это модель. Здесь где-то около 6 видов. Вообще бегудей очень много всяких видов.
1: Ну, все-таки.
0: Есть бегуди бумеранги.
1: Так.
0: Есть, во-первых, твердые, есть мягкие.
1: Вот расскажите, что это.
0: Ну, как что? Ну, вот это буквально то и значит.
1: А и жидкие есть? Жидкие бегуди?
0: Жидкие пока еще нет.
1: Ну, хорошо.
0: Пока нет. Есть бархатные бегуди.
1: Ой.
0: Есть коклюшки.
1: Коклюшки?
0: В конце концов.
1: А что это такое?
0: Термобегуди.
1: Этот блеск, этот бурлеск. Это брызги шампанского сейчас у Илоны на голове просто. Как приятно,
0: Это еще не полный набор, я, как сказать,
1: как называется?
0: Достаточно скромно.
1: Вот это модель,
0: скромно,
1: как называется?
0: Нет, женщина, это модель. Здесь где-то около 6 видов. Вообще бегудей очень много всяких видов.
1: Ну, все-таки.
0: Есть бегуди бумеранги.
1: Так.
0: Есть, во-первых, твердые, есть мягкие.
1: Вот расскажите, что это?
0: Ну, как что? Ну, вот это буквально то и значит.
1: А и жидкие есть? Жидкие бегуди?
0: Жидкие пока еще нет.
1: Ну, хорошо.
0: Пока нет. Есть бархатные бегуди.
1: Ой.
0: Есть коклюшки.
1: Коклюшки?
0: В конце концов.
1: А что это такое?
0: Термобегуди.

0: это сила, это вечность.
1: Харлям! Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марин башмачок, да, и петушки.
4: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
3: Один на один с пони.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они.

0: никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
0: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
0: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Если вдруг захочешь пива
4: или водки в тот же миг,
3: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.
1: Найди себя.
2: Итак, в эфире наша постоянная рубрика «Найди себя». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня она. Она виновница нашего сегодняшнего с вами разговора, нашей встречи. Татьяна Болеславовна Фонарева. Танечка Болеславовночка. Я вас прошу, только успокойтесь.
3: Нет, я собралась, я нормально.
2: Соберитесь,
3: я нормально собралась. Просто я простужена, извините меня.
2: Ничего.
3: Я простужена.
2: Ну ничего. Дело в том, что Татьяна Болеславовна, она работает. Уже сколько вы работаете?
3: 30 лет
2: работает. Работает в цеху. Да, акуса. Излишки.
3: Да.
2: Это адская работа, друзья мои. Это просто, вы не представляете себе. Адовая работа. 30 лет она в этом цеху. Она отдала всю. Ну, будьте здоровы, да.
3: Татьяночка,
2: будьте здоровы. Промокните, запейте что-нибудь.
3: Спасибо.
2: Запейте. Татьяночка, будьте. Ну, вы понимаете, окусывает излишки 30 лет год за годом. Это день за днем. Это все тянется.
3: Да.
2: Это вот этот неустанный труд. И вдруг...
3: Окусывальщица,
2: и вдруг, а вы главная окусывальщица.
3: Окусывальщица, конечно, я главная.
2: Вы окусывальщица, да. Татьяна Болеславовна, подождите, сейчас я расскажу просто, в чем ситуация.
3: Да.
2: И вот надо же в какой-то момент совпало, чтоб и простудилась одновременно.
3: Да.
2: И уронила окусыватель в чан.
3: Да.
2: Это ужасно.
3: Понимаете, ну я просто не хотела пропускать рабочий день, не хотела брать больничный. Поэтому 39,2 была температура, пошла 39,2 на работу. Пошла все-таки на работу, понимаете, заставила себя пойти.
2: Господи, боже мой, я не представляю.
3: Ну и тут, понимаете, как сказать, хотела высморкаться.
2: Вы одновременно хотели
3: высморкаться, да.
2: И в то же время окусывали в этот момент.
3: Да, окусывала, и поэтому и у меня выскользнула окусыватель и упал в чан. И получилось, что я и окусыватель утратила, и высморкаться нормально не смогла.
2: Господи, боже мой, меня тоже. Я почувствовал, какой-то у меня... Интересно. Просто это, может быть, передается. Ну, действительно, вы понимаете, мои дорогие друзья, Татьяна Болеславовна была уволена.
3: Да, в этот же день.
2: В этот же день.
3: Мне год до пенсии остался, понимаете? Год.
2: Остался до пенсии. Господи, боже мой, ну как же можно было? Вот, но из-за всего, да, я понимаю, это действительно, это очень серьезно.
3: С моим трудовым стажем. 30 лет.
2: 30 лет с этим трудовым, Татьяночка Болеславовна.
3: Да,
2: Еще.
3: Извините,
2: запейте.
3: Извините.
2: Запейте, я спрашиваю. Дело в том, что чан громадный в цеху.
3: Огромный.
2: И дело в том, что туда специально люди должны спускаться.
3: Если роняются предметы, особенно окусыватели, это важно.
2: Окусыватель
3: поднять, то поднять. Это целая экспедиция,
2: это
3: понимаете,
2: целое,
3: в чан.
2: Да, это два человека, в смысле, два дня.
3: Два дня идет только спуск в чан.
2: Два дня спускаются только в чан.
3: В чан только два дня спускаться надо.
2: Громадный чан.
3: Потом там еще найти надо окусыватель, понимаете?
2: Да, там в темноте же они работают.
3: В темноте работают. И там много предметов всяких, которые не вытаскивают.
2: Да, я вас понимаю. Меня тоже действительно стало. Я как-то, я не знаю, я проникся тем, что вы рассказываете. Просто я не знаю. Мне это как-то, боже мой, это прямо, я не знаю, как-то у меня кровь даже пошла. Вы знаете,
3: может быть, вам салфетку дать?
2: Давайте салфеточку, да.
3: Возьмите.
2: Не, давайте, я возьму.
3: Возьмите.
2: Да, спасибо. Возьмите. Вы знаете, да, как-то мне, не знаете, я из-за этого разволновался. Это, вы знаете, вы должны понять.
3: Ой, вы меня простите, пожалуйста.
2: Вы меня даже понять, потому что, видите, я даже разволновался так, что меня даже сильно...
3: Может, вы сковырнули ногтем как-то?
2: Может, я сковырнул. Дело даже не в этом. Вы понимаете, вот вы почувствуете...
3: Надо йодовую сетку сделать.
2: Йодовую сетку мы сделаем. Естественно, это обязательно. Я вам скажу так, что, понимаете, это удивительный момент. И вдруг начальник цеха,
3: да.
2: Кармен Аисович Боев.
3: Кармен Анисович, это
2: Анисович.
3: Да.
2: А он Анисович, да, ну вот.
3: Кармен Анисович Боев в этот же день меня берет и увольняет.
2: Да, в этот же день. Он увольняет. заслуженную работу. Вы же кавалер.
3: Я кавалер, конечно.
2: Вы же висите в главном здании.
3: Я вишу рядом со Стеллой.
2: Рядом со Стеллой.
3: Да.
2: Прямо рядом со Стеллой висит Татьяна Болеславовна Фонарева, как главная окусывальщица цеха.
3: Да, да, что вы? У меня штука и почетный грамот.
2: Вы же встречались с юными перами.
3: Да, да, конечно.
2: Как они называют? Юнперы,
3: да? Юнпер, да. Юнперы, которые молодые, вот эти вот ребятки, которые в школе приходят, начинают окусывать со школьной сами.
2: Ну, которые вот с вами начали окусывать.
3: Да, да, да, да.
2: Вы их учите с измальства буквально.
3: С измальства учим, окусывайте потом.
2: Это же, это удивительно. Как, будьте здоровы. Как руки ваши. Покажите всем ваши руки. Это же удивительные руки. Эти пальцы, которые окусывают. Вы понимаете? Это удивительно. Вы знаете, в чем дело? Я считаю, что вам, конечно, мы, естественно, предложим сегодня работу.
3: Да?
2: Потому что, конечно.
3: Ой, помогите мне,
2: наша
3: пожалуйста,
2: рубрика,
3: помогите.
2: Дорогая,
3: я так с надеждой шла сюда,
2: дорогая,
3: к вам, да вы бы мне поможете.
2: Я бы не был Юрием Бурзоном, если бы не предложил вам сегодня работу.
3: А какую?
2: Подождите, Татьяна Болеславовна,
3: Понимаете, я же сейчас в гипсе еще.
2: Я знаю, вы же в гипсе.
3: Да,
2: вы
3: в гипсе,
2: что же вы упали в чан же.
3: Когда поднимали.
2: Вот расскажите, что там произошло-то. Когда стали поднимать, вы же еще подсказывали.
3: Понимаете, что так, вот смотрите, состояние. Поймите человеческое состояние.
2: Ну, расскажите.
3: Да, у меня была вот 39,2 температура.
2: У вас 39.
3: Простуженная сквозь абсолютно, да?
2: Это
3: вся происходит ситуация. В этот же день меня увольняют. А на следующий день эта бригада, которая спускалась в чан.
2: Да.
3: А я опять поехал на работу, чтобы, думаю, помочь как-то людям.
2: Да.
3: И хотел помочь ей.
2: Расскажите, что же, вот не стесняйтесь уже, господи.
3: Я тут чуть-чуть как подскользнулась и почти упала в чан.
2: Ну так вы упали или не упали, я не понимаю. Вы как-то зацепились там.
3: Я зацепилась ногой как раз и сломала ногу.
2: Господи боже, вы понимаете, так это вот все получается. Все. Будьте здоровы, я спрошу вас, господи боже, запейте что-нибудь, запейте что-нибудь вообще.
3: Мне бы закапать что-нибудь.
2: Нет, сейчас мы закапываем после эфира, давайте сначала запейте.
3: Мне надо закапать.
2: Я вам закапаю обязательно, господи боже мой, естественно. Вы понимаете, Татьяна Болеславовна, мы долго думали, мы выбирали, нас целый есть перечень, так сказать, работ.
3: Что меня с гипсом взяли.
2: Возьмут. Там как раз там с гипсом-то можно.
3: Можно?
2: Там с гипсом можно, конечно. Поскольку эта рубрика, еще раз повторяю, называется «Найди себя». То есть это работа для потерявших работу.
3: Да, вы помогаете же людям.
2: Мы помогаем людям, естественно. И вот, Татьяна Болеславовна, к вам... выпала честь, я считаю.
3: Так.
2: Вы подождите, только не волнуйтесь.
3: Ой, не могу.
2: Я вас прошу. Господи, боже мой, у вас даже губная помада измазалась чуть-чуть.
3: Ничего,
2: вы сегодня во всем праздничном, Татьяна Болеславовна.
3: Я старалась как-то одеться.
2: Это приятно.
3: Да.
2: Я хочу сказать вам, вы будете поднимать малые величины. Эта работа тоже, конечно, ответственная, очень серьезная. Подъем малых величин. Вы готовы к этому, скажите, пожалуйста?
3: А начальник у меня кто будет?
2: Начальник у вас будет Хрустов.
3: Михаил Владимирович?
2: Да, вы знаете.
3: С Михаилом Владимировичем я готова работать.
2: Да, Михаил Владимирович Хрустов.
3: Михаил Владимирович
2: Михаил, Хрустов. Михаил Владимирович Хрустов.
3: А это он сам предложил?
2: Он сам предложил вам. Он узнал вашу ситуацию.
3: Потому что он
2: хороший
3: человек.
2: Мы пытались звонить этому Боеву, вы понимаете, Кармену Анисовичу.
3: Бесполезно ему звонить.
2: Бесполезно. Он ругался.
3: Совершенно бессовестный человек.
2: Он взял на...
3: Надругался.
2: Я должен сказать, он буквально надругался. Над Татьяной Болеславовной. Скажем так, в присутствии всего цеха. И в результате он взял свою дочь на...
3: Конечно, он взял Розу.
2: Он взял Розу. А Роза, она, собственно, руками-то ничего делать не может.
3: Она вообще ничего делать не может. Откуда она умеет что-то делать?
2: Что она? Она губами шлепает.
3: Да ничего она не может делать. Она ни разу окусывала в руках не держала.
2: Вот. Она ни разу не окусывала. Вы понимаете, Татьяна Болеславовна?
3: Да.
2: Подъем малых величин.
3: Я согласна.
2: Вы согласны?
3: Особенно с Михаилом Владимировичем. Такой хороший человек.
2: Конечно.
3: вот есть все-таки люди, понимаете? Вот,
2: вот удивительно, да, да, удивительно. Как... Я просто хочу, чтобы вы еще рассказали о своей работе. Как вы окусываете, как вы этим занимаетесь?
3: Ну, понимаете, ну я ж так я с да. юности начала окусывать.
2: С юности да. окусываете, да?
3: И окусывала я сначала, понимаете, я понемногу сначала окусывала.
2: Понемножку.
3: А потом все больше и больше.
2: Но вы сначала ведь делали это в поле.
3: Нет, сначала были полевые работы, да, вот, полевые, да вот. А потом уже там
2: развивалось. И вы начали окусывать в поле
3: да,
2: сначала.
3: Да, да, да. Сначала окусывала
2: в поле
3: вот по чуть-чуть.
2: Это интересный случай, как вы там окусывали, и что у вас там произошло в поле?
3: Да нет, там просто...
2: Ну что там
3: да, там просто была там история с зайцем, да. вы имеете в виду?
2: Да, с зайцем, зайцем.
3: Ну, с зайцем, ну, потому что я как бы окусывала в поле, это были вот эти выездные у нас вот эти вот работы да. в поле.
2: Ну, в поле, да. в поле да. там был заяц, да. потом почему-то после зайца...
3: Нет, а заяц потом я к себе взяла, он у меня жил же. Тимошка.
2: Тимошка?
3: Тимошка,
2: что
3: да.
2: вы ему окусывали-то?
3: Нет, слава богу, ему я ничего не успела.
2: А ничего? А,
3: ну, да, потому что...
2: А кому же вы окусили-то?
3: Не, как кому?
2: Ну, как кому? Там был комбайнер, вы же помните, в поле
3: это
2: работал.
3: Дмитрий Николаевич,
2: он отдыхал.
3: Дмитрий Николаевич,
2: Дмитрий
3: да,
2: Николаевич.
3: Ну, это был такой, да, это такой случай, ну, случайно, вас... случайно ну... чуть окусил у Дмитрия Николаевича.
2: Ну,
3: да.
2: часть, это было кончик.
3: Да нет, ну нет, это был мизинец.
2: Ах, все-таки мизинец.
3: Мизинец, да
2: комбайнер. Вы мне сказали, что поначалу вам показалось, что вы окусили ему, ну вы понимаете,
3: нет,
2: что?
3: Нет, это мизинец.
2: Мизинчик был, да?
3: Который совершенно для комбайнера не имеет никакого значения.
2: Мизинчик не важен
3: да,
2: для комбайнера.
3: Да, не важен, совершенно, да.
2: Ну, слава
3: да.
2: богу,
3: там
2: конечно.
3: Средний палец нужен и большой, а мизинец, ничего страшного, он даже...
2: Средний и большой палец комбайнера нужен?
3: Да, да, да.
2: Это как приятно.
3: Да.
2: Вы, наверное, знаете? Будьте здоровы, я вас очень прошу. Вы знаете, в чем
3: мне
2: дело?
3: Мне капли нужны.
2: Капли, капли. Я вам скажу, капли Дропова. У нас есть капли Дропова. И
3: да?
2: вы обязательно... Да, да, да, да.
3: А я все время принимал капли Слюсарева.
2: Нет, Слюсарева не надо, понимаете, они вяжут. А вам не надо это. У вас руки должны работать.
3: Да,
2: руки
3: да, да. Мне сейчас на новой работе вот да, пригодится.
2: Да, да.
3: Чтобы...
2: Вообще, я надо сказать, что вы за время вашей работы...
3: Да.
2: Ну, сколько вы окусили уже? Сколько вы окусили?
3: Ой... Не знаю,
2: ну, скажите уже, пожалуйста.
3: Мне вот эти молодежь, вот это она мне да. принесла какие-то плакаты, когда у меня был
2: да,
3: вот
2: да,
3: юбилей.
2: Да, да, да, да,
3: и
2: да,
3: принесла
2: да.
3: плакаты, и там какие-то и цифры там? Были. Вот сколько уже окушено за мой стаж трудовой.
2: За мой стаж, да. Да, да, да,
3: ой,
2: да.
3: Ну там уж на тысячи идет, понимаете.
2: На тысячи уже
3: да,
2: идет. Господи, боже мой.
3: Уж не удержишь в голове это все.
2: Господи, боже мой. Ну и будьте здоровы, я спрошу. Значит, я объясню вам. Подъем малых величин. Здесь
3: да.
2: нужна, чтобы работала диафрагма. Вы понимаете, ваша диафрагма.
3: Что?
2: Ну, диафрагма это живот. Живот. Понимаете, там тужиться надо. Вы сможете тужиться? Скажите. Ну, когда поднимаете малые величины, нужно тужиться чуть-чуть.
3: Я не знаю.
2: Не знаете. Ну ничего,
3: пока
2: человек,
3: не
2: вы разберетесь. Ну вы с хрустом уже знакомы.
3: Я не знаю, смогу ли я тужиться.
2: Ну не ладно, ну надо,
3: после
2: надо
3: всего
2: тужиться.
3: Вот этого.
2: Ну надо тужиться.
3: Ну надо тренироваться.
2: Надо
3: да.
2: тренироваться. Давайте вы будете тренироваться. И я вам просто желаю, чтобы произошло
3: спасибо.
2: В вашей жизни.
3: Спасибо вам
2: чтобы
3: большое.
2: Чтобы это было счастье.
3: Спасибо.
2: Вашего Тимошку, он же жив до сих
3: пор. Ну конечно, да, да,
2: вы
3: да.
2: Вы же ему окусили только этот самый маленький, что
3: нет,
2: вы?
3: Нет, нет. Нет, нет,
2: а что вы ему окусили?
3: Ничего не окусила его.
2: Ничего,
3: нет.
2: Тимошки?
3: Нет, нет, так я только ногти ему окусываю
2: ногти?
3: Чуть-чуть, да, потому что отрастают ногти, и ну, скрести начинает.
2: А
3: и
2: вы окусываете ему ногти, да?
3: Да.
2: А почему у него все время так, у него, вы рассказывали, что очень сильно растут ногти?
3: Ногти, да, да. потому что в домашних условиях живет.
2: А, в домашних условиях,
3: да.
2: я просто,
3: не стирают,
2: да.
3: то, что зайцы обычно, они стирают об асфальт и так
2: а
3: далее.
2: Здесь, а здесь
3: все-таки дом не асфальт, понимаете?
2: Ну, дом-то не асфальт, конечно. Конечно, естественно.
3: Да.
2: Хорошо. Значит, я вам... Будьте здоровы, господи боже мой. Ну что ж, прям я не знаю. Успокойтесь. Значит, запейте что-нибудь. Запейте.
3: Я пить больше не могу.
2: Нет, ну надо запить чуть-чуть. Запейте.
3: Мне капли давайте дропово.
2: Запейте немножко. И давайте вас поздравим с новой работой, с новым назначением. Будете работать. на подъеме малых величин.
3: Завтра
2: Татьяна
3: уже мы...
2: Татьяна Бориславна, завтра в гипсе, только сбейте температуру.
3: Ну, я сейчас приму, да.
2: И давайте диафрагмой, работайте диафрагмой.
3: Пока не знаю, как
2: болит. Надо, надо, надо. Всего вам доброго.
3: Спасибо.
2: До свидания.
3: Спасибо, всего... дорогие. Спасибо.
2: Всегда, всегда
3: спасибо.
2: Ваши.
3: Спасибо.
2: Всего доброго. Восемь сторон.
0: Найди себя. Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?
5: Алло, алло, алло, алло. Майк тестинг. What happened? Johnny?
6: Мэй итна бока кью хун? Мэри гэрлфрэнд мужэ чхоѓке бхаг жати е. Куч нуска батайе.
5: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा तो यही होगा यू आर बोका चोर चलो करो 1 2

0: You are boca chur.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио. Кнехты Отечества. Итак, удивительный, непревзойденный. У нас просто сегодня такой удивительный гость. Так я его назову. Это, я скажу так, в гостях у нас, дорогие друзья.
3: Прости, друг, курить можно здесь?
2: Можно, конечно, конечно, конечно. В гостях у нас Матвей Игнатьевич Люсов, потомственный дизелист. Вот вы знаете, я вот так и сразу хочу сказать, он нащупал пульс дизеля. Нащупал пульс дизеля. Матвей Игнатьевич,
3: да.
2: Ну расскажите немножко, немножко о роду Люсовых. Как началось все это? Как продолжаете вы?
3: Да, это... мы с прадедом начинали.
2: Ага, так.
3: И у меня прабабка была хороша. Она одна, собственно, была у меня, потому что женщин в нашем роду не было.
2: Ага,
3: то есть... Одна только, да, одна только, но ей все равно было не место на флоте.
2: Да, конечно, я понимаю.
3: Потому что женщины не нужны.
2: Согласен я, согласен, Матвей Игнатьевич. Ну вот тогда такой вопросик. Вот расскажите вот все-таки. Ну,
3: а тебя как звать?
2: Меня Боря.
3: Борис, привет.
2: Привет. Здрасте, здрасте, Матвей Игнатьевич. Вы знаете, я никогда, никогда не был на флоте, поэтому мне очень интересно.
3: О чем стал говорить-то?
2: Не, ну как это о чем? Ну, Матвей Игнатьевич, ну я хочу, чтобы наши радиослушатели, потому
3: я
2: что...
3: Я думал, мужской разговор будет какой-то.
2: Не, ну как? Не, ну я, конечно, ходил на... Ну, ботик, маленький ботик.
3: Да это не серьезно, такие детские забавы.
2: Ну да,
3: это
2: я понимаю.
3: Ботик.
2: Ну да.
3: Ботик.
2: Я понимаю, да. Но все-таки, Матвей Игнатьевич, я хочу очень, чтобы вы рассказали. Вот вы про ваш этот, как он назывался, пролив, в котором вы ходили?
3: Ну, как Бабельмандепский.
2: Ага, вот,
3: ну,
2: да.
3: Пролив, да, вот. Назывался так.
2: Ну вот, и вот как случилось, как что там за история была вот с дизелем, вот расскажите.
3: Да там хорошо все случилось, Боря.
2: Ну как, ну
3: там
2: все.
3: Там нормально, понимаешь, все было.
2: Не, ну как?
3: Мы ровно шли.
2: Так.
3: По Бабельмандепскому проливу.
2: Так, ну.
3: Красиво, я бы сказал, шли.
2: Ну?
3: Ну?
2: И что?
3: Ну, я в это время на дизеле.
2: Ну, вы на дизеле, конечно, естественно.
3: Но я всегда на дизеле.
2: Вот я и хочу про дизель спросить. Вот вы все время...
3: Дизель тоже хорошо шел.
2: Дизель хорошо шел, да?
3: Дизель отлично шел, красиво.
2: Так.
3: Вообще дизель — это сила.
2: Дизель, да, это сила. Вот я и хочу поподробнее бы вот узнать о том, что для вас дизель, вот что это?
3: Друг.
2: Друг, дизель-друг все-таки.
3: Друг и брат.
2: Да и сват, я думаю, да?
3: Ну, сват нет, а друг, брат, дизель. Да что говорить, бывало так.
2: Ну, вы...
3: Ночью даже не спится.
2: Ага.
3: Если удалю от него, а так поближе подойдешь, как-то и потрогаешь, что ли.
2: Ну да, нож горячий.
3: И как, он такой теплый, хороший такой, братище такая.
2: Угу, вот, Матвей Игнатьевич,
3: да.
2: Братище.
3: Вот мы так красиво по Бабельмандепскому проливу с ним, с братишкой так.
2: А вот как же случилось, что он встал-то? Вот это интересно.
3: Ну, устал!
2: Ну, как он встал?
3: Устал!
2: А, устал.
3: Может устать, дизель?
2: Ну, может, конечно.
3: А что все требовать от механизма?
2: Ну, да, я понимаю.
3: Вот это мне нравится, человеческое. Дай, работай.
2: Да, да.
3: А он устал! А я его друг, я говорю, отдохни, друг. Хочешь постоять, постой, не да. работай.
2: Сказал кочегар кочегару, как
3: да бы. Да нормально
2: ну, все. Да. Вот это здорово.
3: Да, конечно. Вы скажите, это вот потребительское
2: отношение. Ну, я понимаю, я понимаю. Вы в коптерке один или есть там кто еще?
3: Мы вдвоем.
2: Ну, в смысле...
3: Мы с Дизелем вдвоем, ну, да, но мне уже непонятно.
2: Да не, понятно, Матвей Игнатьевич, вы и Дизель, конечно. Ну, а что же вы, Дизель и вы? Вообще, вот дизелисты, я интересная профессия, потому что сейчас мальчики нас слушают. Вы понимаете, это же потомственные юнги.
3: Понимаете, это не профессия, Борис.
2: Ну. А что это?
3: Это призвание.
2: Призвание?
3: Понимаете, нельзя научиться общению с Дизелем. Совершенно невозможно научиться.
2: А вот...
3: С этим рождаются, причем сразу, прямо с измальства. Да что там с измальства, а сразу, прямо в роддоме, понятно.
2: Ну,
3: будет
2: я
3: человек
2: понимаю.
3: На дизеле работать или не будет?
2: Понимаю.
3: А знаете, почему определяется?
2: Ну как?
3: По ногтям.
2: О как, у конечно. Дизелиста какие ногти должны быть?
3: Ну как вы думаете?
2: Ну, черные.
3: С отливцем таким, знаете, как сказать, свинцовым слегка.
2: Ага, со свинцовым.
3: И сразу понятно, человек будет работать на дизеле, и дизель его послушается, потому что не всякого дизель слушаться будет.
2: Вот.
3: Вот вас, Борис, не будет слушаться дизель.
2: Ну что ж поделаешь-то уже, я понимаю.
3: Лучше ничего
2: но все-таки,
3: не поделаешь.
2: Вот вы знаете, вот про юнг очень хотелось бы. Вы с юнгами как вот устраиваете учения ваши? Потому что они ж к вам просятся, понимаете? Вот.
3: У нас жесткий тренинг на берегу проходит.
2: Ну и вот как вот что там?
3: Ну как? Как?
2: Укачивает юнгу?
3: На берегу укачивает.
2: Ага.
3: Понимаете?
2: Ну.
3: Специальный механизм, специальный против как раз разработать этот аппарат. Вот этот. Поэтому юнг специально мы сажаем в этот аппарат.

0: люди?
1: Нет, ни в коем случае. Вот дизелисты, ведь все-таки вот они не плавают, да?
0: Да не как.
1: Не плавают?
0: Да не как. Ты что ты говоришь?
1: Ну вот я и хочу спросить.
0: Ходят.
1: Ходят? Дизелисты ходят.
0: Ходят на дизеле.
1: Нет, я имею в виду плавать, они не плавают вообще, вот в этом смысле.
0: Да нет, ни в коем случае. Да никакой нормальный дизелист не умеет плавать. Он к воде-то близко не подойдет.
1: А если умеет, то что с ним?
0: Отучают, что?
1: Ну, а как же отучают-то?
0: Ну как отучают? Как вот учат иногда, бросают в воду.
1: Ну
0: да?
1: а тут что?
0: На сушу бросают с высоты.
1: А, ох ты.
0: Вот так.
1: На сушу ты
0: и
1: смотри.
0: И тот быстро отучается.
1: Вот это действительно.
0: Да.
1: Ну, вас не бросали?
0: Как не бросали?
1: Бросали?
0: Сколько раз бросали, а что, по мне не видно, что
1: ли? Да видно, видно, Матвей Игнатьевич, все по вам видно. Или по вас. Да даже не важно, по вам, по вас, важно настоящий.
0: Борис, какой ты мудреный все-таки, а?
1: Не-не-не, все-таки.
0: Какой ты мудреный, вот простоты тебе не хватает,
1: Матвей
0: Борис.
1: Матвей Игнатьевич, ну, вы знаете, я все-таки, я же не дизелист, вы поймите меня.
0: Вот тоже. Не хотел к тебе идти, Борис.
1: Ну, подождите, Матвей Игнатьевич.
0: Да,
1: ну расскажите, вот вы как,
0: серьезно,
1: вы приголубили, там у вас был на дизеле какой-то грачонок или что-то у вас, помните?
0: Потому что нельзя на дизеле работать без товарища.
1: Вот я и хотел спросить. Спросите, что там с этим грачонком было?
0: Ну как что?
1: Ну?
0: Помер.
1: Жалко.
0: Да не тот словарь. Жалко.
1: Да я понял.
0: Жалко.
1: В коптерку, когда зайдешь, там, конечно, приятно, когда грачонок сидит.
0: Да, теперь только маленькая урна.
1: Да?
0: Да. Небольшая.
1: А он тоже ведь не плавал, да? Как и дизелист, как и вы, он же плавать не умеет, грач.
0: Ну вот, собственно, во время отучения от плавания его.
1: Ага, ну я понял. Ну и, как говорится, пусть ему там хорошо будет.
0: Да ему нормально там. Он со мной там.
1: Да я понимаю. С вами кнехты Отечества. И мы говорим о самом важном в нашей жизни. Дизель. Что это такое? Для нас с вами. И у нас в гостях Матвей Игнатьевич Люсов. Матвей Игнатьевич, спасибо вам.
0: Да ладно, нормально.
1: Спасибо. И всего вам, всего самого доброго.
0: Да, Борь, ты тоже там, это, как называется, держись.
1: Чтобы дизель стоял. Вернее, не стоял. Не знаю, как назвать. В общем, чтобы одно стояло, другое нет.
0: Но... дизель ровно должен лежать.
1: Да. Спасибо, дорогие друзья. Кнехты Отечества прощаются с вами. Всего вам самого доброго. Кнехты Отечества.

0: до плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобе. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадает в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.

0: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио.
3: 101 рубль. Доброго всем дня, с вами я, Ирина Рыбаладзе. И у нас в гостях стартаповец. Как вы уже знаете, что такое стартап? Это модное слово, пришедшее к нам с Запада, я бы сказала.
4: Да,
3: это называется хорошее начало. Вот
4: да,
3: человек, который положил хорошее начало.
4: Да.
3: Антон, а по отчеству как вас, извините?
4: Антон Евлампевич.
3: Антон Евлампевич, какое прекрасное имя. Брызгин, фамилия ваша.
4: Да.
3: Который создал первую соцсеть.
4: Да.
3: Без электричества.
4: Абсолютно.
3: Это верно все, я сказала?
4: Да. Здравствуйте.
3: Ну, дорогой Антон Евлампевич.
4: Да.
3: Расскажите, как, с чего все это вообще пошло у вас?
4: Ну,
3: поехало.
4: Как сказать, пошло-поехало. Пошло-поехало так, что вот я увлекся сначала спортом.
3: Ого!
4: Да, велосипедным.
3: Велосипедным.
4: Да, и значит, и когда я ездил на велосипеде...
3: Уже на двухколесном или еще на четырех?
4: Ну, сначала на четырех, конечно, было, естественно. Потом я перешел на трех.
3: Так.
4: Долгое время был на трех колесах.
3: Угу.
4: Вот. И, наконец, в результате...
3: Перешел на два.
4: Может быть, впереди одно колесо, я не знаю.
3: Моноцикл?
4: Моноцикл. Да,
3: прелестно.
4: Да. Ну вот, ну пока что на двух колесах. Но вы понимаете, в чем дело? Вот я, катаясь на этих велосипедах,
3: да,
4: поочередно,
3: да,
4: значит, и я подумал, что а почему же я просто так кручу педали? Это же,
3: да,
4: это
3: холостую.
4: Же... В холостую.
3: Не, ну понятно, что вы преодолеваете какие-то расстояния, но это слишком мало для вас.
4: Ну,
3: было,
4: это
3: да?
4: Мало для меня, для стартаповца, это же, естественно, мало. Я подумал, а может быть, все-таки я займусь этим посерьезней.
3: Посерьезней.
4: И в результате родился бизнес. Да, родился
3: так,
4: бизнес, да? То есть это соцсети, угу, которые работают без электричества, но на ножной тяге.
3: На ножной тяге.
4: Да.
3: То
4: да.
3: есть только на велосипеде, как бы, пока ты едешь на велосипеде, ты как бы в соцсети. А
4: да,
3: как
4: да.
3: бы закончил крутить педали, так ты уже
4: и
3: слышал.
4: Конечно.
3: Автоматический
4: и...
3: выход, кнопку даже не надо нажимать.
4: Абсолютно. И причем это, скажем так, это можно и с друзьями как
3: да,
4: бы.
3: Да, ну естественно, такое. Нужно просто договориться, чтобы все сели на велосипед.
4: Все сели на велосипеды. Значит, ты абсолютно...
3: Во-первых, спорт, слушай.
4: Это спорт. Все ездят на велосипедах, и при этом все общаются.
3: Какая прелесть. А скажите, это да. вот... А есть какое-то принципиальное, может быть, там отличие, если ты едешь дома на тренажере велосипеде или едешь по улице?
4: Я... Вы знаете, в чем дело?
3: Можно ли крутить педали на тренажере дома и попасть в вашу соцсеть?
4: Можно, конечно, можно. Но там есть небольшие сложности, помехи.
3: Помехи возникают.
4: Помехи, да.
3: Лучше улица.
4: А вот на воздухе, во-первых, это экологично.
3: Ну,
4: экологично,
3: конечно.
4: Естественно, вы катите себе по лужайке,
3: да.
4: Вы нюхаете цветочки.
3: Конечно.
4: Бабочки.
3: А зимой-то что делать нам?
4: Зимой, ну, скажем так.
3: Зимние велосипеды, по-моему.
4: Зимние, да, зимние, специальные обмундирования.
3: Да, и зимний велосипед.
4: Зимний велосипед, и это, в принципе, все нормально, абсолютно. Во-первых, это конфиденциально, абсолютно. То есть, когда вы крутите, так сказать, педали.
3: Зимнего велосипеда, это в валенках, наверное, происходит.
4: Это происходит в валенках, естественно. На велосипеде смонтированы прямо валенки. И вы как бы сразу вставляете ноги в валенки.
3: Они же железные, нет?
4: Что, валенки? Да, они железные.
3: Но с мехом внутри.
4: Внутри мех, небольшой мех. И когда вы туда залезаете,
3: да.
4: вам становится тепло, радостно.
3: Тепло и хорошо, радостно.
4: Вы начинаете
3: педали,
4: улыбаться.
3: Да.
4: То есть вы понимаете меня.
3: Да, конечно, прелесть просто. Конечно, да.
4: Просто прелесть.
3: Замечательно.
4: Вот, да,
3: как
4: да.
3: называется эта вот ваша соцсеть? Мы узнаем, как называется эта соцсеть после небольшой паузы.
4: Хорошо.
0: Связь. Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя. И, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
5: 31-312-657-2, Минздрава. Здраво.

0: Классика в эфире.
1: Просыпаясь каждую ночь, она вставала и подходила к окну. Вот так, в одной ночной пижаме, ей хотелось открыть окно и убежать. Много раз уже сидела на подоконнике, свесив ноги вниз, в бездну. Много, много раз она слезала с подоконника и залезала назад, под теплое одеяло, но на холодной постели. И снова не могла уснуть, прогоняя в мыслях застрявшие в памяти моменты. Вспоминала с последней из еженедельных встреч с друзьями. Вспоминались ее любимые ребята. Невозможно было представить ее жизнь хотя бы без одного из них. Иногда они все были рядом. И тогда она была несчастна, пытаясь отдать предпочтение кому-то одному. Но чаще рядом не было ни одного из них. И тогда она молила. Свобода покинула ее навсегда. Лишь изредка создавалась ее иллюзия. Когда сознание становилось мутным, возникали причудливые образы. Слышались голоса, куда-то звавшие ее, но чьи-то сильные руки каждый раз останавливали, не давали сделать последний шаг. А потом она просыпалась ночью, вставала и подходила к окну.
2: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Бранта «Холодок».
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу потребуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?

0: Итак, в эфире квинтэссенция времени. И с нами профессор, удивительный человек Борис Борисович Котов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приятно очень, что вы появились у меня в студии сегодня.
0: Приятно, очень приятно. Борис Борисович, и сразу давайте перейдем с вами к нашим, как говорится...
1: Баранам?
0: Да, да, да.
1: Не слово о баранах.
0: Не слово о баранах, конечно. Что, с чем вы имеете дело прежде всего? Чем вы одарили, скажем так, наших людей?
1: Ну, понимаете, я сегодня, что же так, ну, не скромно, может быть, о себе говорить. Ну, говорить, может быть, и скромно о себе, но...
0: Нет, уж говорите. Говорите.
1: В некотором смысле проповедую экстракт.
0: Самое понимаете? Удивительное, чтобы вы услышали, дорогие наши радиослушатели, экстракт. Да. Это прежде всего, это во главе угла.
1: Конечно.
0: Пожалуйста, расскажите.
1: Да. Вы знаете, ведь самое главное, это ага. Ведь многие не понимают. Экстракт это не просто выжимка.
0: Это не просто выжимка,
1: экстракт.
0: Да, естественно.
1: Понимаете, вы должны тоже понять, да. Что экстракт это выжимка такая, это всем выжимка.
0: Это все не вот.
1: Ведь экстракт можно делать из всего.
0: Из всего,
1: понимаете?
0: Да?
1: Экстракт, к сожалению, один, знаете, сейчас, может быть, даже как-то отодвинуты, что ли, на задний, может быть, план. Но за ними будущее, поверьте мне.
0: Правда?
1: Да.
0: Удивительно. И вот вы знаете, приведите вот сразу пример, если у вас...
1: Хочу пример.
0: Приведите.
1: Ну вот, пример я, конечно, приведу.
0: Да, пожалуйста.
1: Ну вот, представьте себе, вы знаете, все прекрасно знаете мазь Хобот-Шмеля.
0: Да.
1: Ну, мазь из Хобота-Шмеля.
0: Да.
1: Ну, во-первых, сам Хобот, вы знаете, трудная доставаемая вещь.
0: Это очень, да, трудно.
1: Потом, смотрите, мы как сегодняшняя фармацевтика. Вы знаете. Вот представьте себе, чтобы полноценный, просто тюбик, просто даже баночку мази вот этой вот из хобота шмеля. Сколько же уже хоботов?
0: Ой, много, наверное.
1: На ваш взгляд. Сколько кабинет шмелей?
0: 1000.
1: Да вы с ума сошли.
0: А сколько?
1: Да вы с ума сошли.
0: Боже мой, сколько?
1: Ну, подумайте.
0: Ну, я не знаю, но ведь я маленький.
1: Это же не что, где, когда.
0: У шмеля же хоботочек маленький, совсем малюсенький.
1: Конечно.
0: А для того, чтобы была целая банка. Вы понимаете, целое, это же можно посчитать.
1: Да, мать, вы понимаете, что это, они просто все растираются.
0: Ну, растираются, конечно, да.
1: Конечно,
0: ну, все. Ну, хорошо, 100.
1: Тысяч?
0: Да, не знаю.
1: 100 миллионов шмелей.
0: Боже мой, боже.
1: 100 миллионов шмелей. А потом нас спрашивают, куда делись шмели.
0: Да, вот я...
1: Куда?
0: Как природа?
1: Кто опыляет? Где? Как природа реагирует на это?

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Схизотураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и в луговых степях на выводах известняка, во влажных местообитаниях, на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
0: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама.
3: Реклама.
0: Реклама.
3: На Фоменко Фейк Радио.
4: Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.

0: И вновь мы в студии.
1: Вот я и хочу понять, а если вы отец и матерь, ну, что в вас превалирует? Ничего, что я так задам вопрос?
2: Ну, давайте, я уж понял, что у вас тут острый эфир.
1: Ну, острый.
2: И вы, так сказать, острые вопросы задаете.
1: Да, что превалирует в вас?
2: Что превалирует?
1: Да.
2: Ну, вы знаете, я чувствую разные превалиации в себе. Они, например, предположим,
1: да.
2: Вот я иногда чувствую прям меня прям отталкивает что-то от детей, отталкивает.
1: Это в этот момент вы
2: отец.
1: Вы, отец. Ага.
2: А потом вдруг неожиданно к вечеру вдруг чувствую тянет к ним. А это уже мать.
1: Это мать.
2: Ну вот, и так это и чередуется. Отцы-матери.
1: Действительно, вот мать. Действительно, мать.
2: Ну, три четверти, понимаете?
1: Три четверти, да.
2: Твою мать. Ну понимаете,
1: правильно, мать.
2: Нужно же понять.
1: Конечно. Мать-перемать. Вот о чем речь.
2: Ну, можно, знаете, это как звучит уже мать-то, как ругательство. Я стал думать, кто все время все это говорит,
1: да.
2: Это мать, как ругательство.
1: Да.
2: Я стал думать, ну раз это ругательство, так должна, наверное, заменить ее на отца.
1: Вот.
2: Все, так и
1: никто
2: лучше.
1: Никто же не скажет, отец-переотец.
2: Ну, никто не скажет. Эх, отец твой.
1: Это глупо.
2: Это глупо звучит.
1: Это бессмысленно, абсолютно.
2: Скажут твою мать, а вот твой отец не скажут.
1: Не скажут.
2: Понимаешь, я подумал, надо как-то заменить.
1: Это гордо надо носить.
2: Гордо носить, конечно,
1: отец.
2: Вот и все.
1: И вот с нами, вы знаете, сегодня отец Данила. И вот не воспринимайте это, пожалуйста, как-то в смысле библейском или в каком-нибудь другом. Нет, отец действительно отец.
2: Папа.
1: И Данила действительно Данила.
2: Папа.
1: Не твою мать, а просто отец Данила.
2: Не твою мать, а твой отец.
1: А твой отец.
2: Вы говорите словами-то русские.
1: Ну вот я и говорю.
2: Ну что вы?
1: Вот вы мальчику, у вас же мальчик.
2: У меня не один.
1: Не один мальчик. Вы как отец.
2: Я группа
1: вот,
2: мальчиков.
1: Вот когда мальчика вашего обидели, ну вот старшеклассники, ну бывает случай, да? Вы как отец в этот момент к нему подходите или как мать?
2: Я как отцы-матерь.
1: Ну, как отцы-матерь. Вот что в вас в этот момент как бы борется в
2: да
1: вас?
2: Да башку я оторву старшекласснику в жопу, и все.
1: Вот. Здесь как бы отцы-матерь встает...
2: Горой.
1: Как медведь.
2: Понимаете?
1: Понимаю, конечно. Удивительно.
2: Но при этом пересекать нельзя. Я вот, знаете, говорю, а на самом деле пересекать нельзя.
1: А как?
2: А надо придерживать.
1: Придерживать немножко.
2: Придерживать как бы, себе вот это.
1: Одерживать как бы себе. Одерживать.
2: Да, я даже думал, может быть, и школу организовать.
1: Ну вот поподробнее, пожалуйста.
2: Вы знаете, я сначала, во-первых, я где-то понял в какой-то момент.
1: Ох ты, я что-то вдруг у меня.
2: Я вам объясню.
1: Представляете?
2: А я вам объясню.
1: Расскажите, Данила, что это?
2: А вы поймите, дружочек мой, вы понимаете, это у вас просыпается отец.
1: Да.
2: Да.
1: О, как интересно.
2: Потихонечку.
1: Я смотрю прям. Действительно. Удивительно.
2: Вы понимаете?
1: Синхронно.
2: Вот оно. Нужно понимать.
1: Это же настоящее искусство.
2: Сколько у вас детей?
1: Три.
2: Ой-ой-ой.
1: Да.
2: И вы до сих пор еще не матерь?
1: Нет.
2: Господи,
1: а ведь я задумался
2: вашу
1: сейчас.
2: Вашу мать, как говорится.
1: Действительно, удивительно.
2: Удивительно какая-то штука.
1: Мать вашу.
2: Вот.
1: Да.
2: А мать ее по боку.
1: По боку.
2: Становитесь-ка на три четверти отцом.
1: Вот.
2: То есть матерью.
1: В жопу. Конечно. Согласен абсолютно.
2: Вот оно. Почувствовали до конца.
1: Я на самом деле хочу вам сказать,
2: еще
1: я себя
2: детей.
1: Почувствовал. Еще детей.
2: Заведи-ка ты еще детей.
1: Заведу.
2: Че ты сидишь?
1: Спасибо тебе, отец Данила.
2: У тебя есть чем их завести?
1: Есть. Так, конечно.
2: Давай бери и заводи.
1: Такая заводная штука.
2: Доставай и заводи.
1: Ключи свои.
2: Я вам так и хочу.
1: Я так и хочу обозначить.
2: Бери-ка свой ключ.
1: Ключ.
2: Вставляй-ка ты его в замок.
1: И заводи.
2: И заводи детей.
0: Спасибо, дорогие друзья. Сегодня с вами был отец Данила. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства лососевых, но оно было утеряно Почтой России?

0: 101.ru.
1: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.
2: На грани.
3: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе и Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях сегодня очаровательный гость. Это человек-поэма, это человек-стихотворение, это человек-роман, это человек-басня даже, я бы сказала, это Анастас Пыжов. Сейчас я хотела бы перейти вот к сценарию вашему, который вы писали к последнему фильму «Трое после смерти».
4: Да.
3: И чуть-чуть, так сказать, на правах рекламы, что ли, потому как скоро это... Вот-вот будет премьера этого прекрасного фильма. Да. Ну, по-другому быть не может, у вас по-другому не бывает.
4: У меня уже 30 премьер было, просто вот это 31-е.
3: И все время волнуетесь, да?
4: И каждый раз вы прямо... Вау!
3: Да?
4: Как будто ты сам как будто на блюде. На блюде.
3: Да, именно на блюде.
4: Оголенные.
3: Оголенные на блюде.
4: Оголенные на блюде.
3: Это, кстати, хорошее название.
4: Красиво, а вы умеете.
3: А вы подумайте.
4: Я подумаю, спасибо.
3: Оголенные на блюде, это хорошо?
4: Да. Иришенька, как вы красивы.
3: Да?
4: Ну, хорошо.
3: Ну, мне приятно.
4: Спасибо.
3: Ну, я вот к чему я все это? Я хотела бы просто чуть-чуть, так сказать, ввести наших зрителей в курс дела и чуть-чуть их заманивать-то никого не надо, но все-таки чуть подманить. Чуть-чуть подманить. Потому что я, когда прочитала, конечно, ну, это так интригующе, я вам хочу сказать.
4: Это очень тяжелый. Это целый, это сгусток.
3: Сгусток. Вот такой сгусток я и почувствовала. Я прям... Вот когда это читала, я поняла, что это сгусток какой-то.
4: Конечно.
3: Да. Еще не поняла до конца чего, вот сейчас, может быть, пойму еще раз.
4: Ну да. Вы хотите ознакомить?
3: Я хочу ознакомить
4: наших друзей.
3: Итак, дорогие телезрители, послушайте, пожалуйста. Значит, «Трое против смерти».
4: Да.
3: Это новый формат.
4: Да.
3: Телемуви «Блю».
4: Угу.
3: А, кстати, это блюдечко или блюдо?
4: Это блю.
3: Ну, блюдо или блюдечко? Мы
4: нет,
3: говорили, что блюдечко. Бывает блюдечко, а бывает
4: блюдечко. Блюдечко. Нет,
3: это блюдечко.
4: Блюдечко,
3: да. Так вот. Итак, внимательно слушаем.
4: Да.
3: Виктору, сыну богатых и знаменитых родителей, Риммы и Божидара, требуется срочная операция на сердце. Пациенткой той же больницы, где лежит Виктор, оказывается девушка Лера. Молодые люди влюбляются друг в друга. Лера сама нуждается в операции. Ее семья ищет деньги на лечение дочери за границей. Рима выбирает Леру донором для своего сына. Узнав об отношениях влюбленных, семьи начинают враждовать. Римма делает все, чтобы разлучить молодых людей, но спасти сына и получить здоровое сердце Леры. Она обманом добывает согласие Леры на донорство и готовит похищение девушки. Виктор сбегает из дома, прячется у Леры, собирает деньги для спасения любимой. К этому времени он уже знает, что его семья участвует в нелегальном наркобизнесе. В то время как Римма ищет сына, ее находит снайперская пуля. Вот понимаете, даже не знаю.
4: Я даже сейчас, извините, сейчас просто пережил все это, особенно когда.
3: Я сама вот сейчас не могу, сейчас еще пока сразу прийти в себя.
4: Это очень тяжело, потому что вот когда ее находит снайперская пуля, во-первых, это же не так просто.
3: Да.
4: Вот так, чтобы вот именно пуля отыскала. А. Ведь ничего случайно
3: и
4: не
3: тут,
4: происходит.
3: Понимаете, знаете, к сожалению, тут еще, понимаете, не все. Тут не сказано, что же пережил Божидар.
4: Конечно.
3: Мы
4: оставляем троеточие.
3: А меня очень волнует, понимаете, вот как Божидар.
4: Ирочка, ну я прошу вас, вы немножко разволновались.
3: Ну
4: а
3: как?
4: Что делать? Ну это...
3: А как Божидар, понимаете? Они прожили с Римой всю жизнь.
4: Да.
3: Божидар с Римой.
4: Да. Божидар это вообще, это моя боль. Божидар это моя боль. Ведь я же где-то и сам немножко
3: Божидар.
4: Божидар, да. Я в душе, и поэтому это как-то все...
3: А может быть и в каждом из нас есть Божидар?
4: Да в каждом, да и в вас.
3: У каждого есть свой Божидар.
4: Да.
3: Получается так.
4: Вот Перепесов Аркаша.
3: Да.
4: Это наш артист Перепесов.
3: Да, но это кто не знает Перепесов.
4: Ну вот, он будет исполнять Божидара. Да.
3: Да
4: мы так решили с продюсером, да. Перепесов, он молодец. Он, я должен был доверить, потому что это, поймите, это
3: да нет, ну конечно, это а мое, кому не доверить?
4: Это мое нутро, Божидар. Это как бы я от себя отрываю этого Божидара.
3: Там такие глубины, понимаете?
4: Прямо
3: очевидно,
4: на блюдечке.
3: Очевидно,
4: как бы.
3: Да, да, да.
4: Перепесову, когда я ему говорил, да. Я говорю, Аркаша, Аркаша. А он немножко такой, он ветреный Аркаша. Я говорю, нет, дорогой мой, Божидар – это серьезный образ, это будущность наша, это сермяжный, скажем так, ответ.
3: Нет,
4: вот
3: я
4: сказал.
3: Это просто понимаете.
4: И потом вы... это в целом, это вся наша, Божидар – это вся наша страна.
3: И
4: вот
3: мне
4: с
3: кажется,
4: ее
3: что
4: страданиями,
3: именно, понимаете...
4: а страна, подождите, Ирочка, это уже... А страна это что? Это изба. И вот Божидар в этой избе мечется. Понимаете, вот это вот метание постоянно.
3: Да, метание Божидара.
4: Метание Божидара, Господи Боже.
3: Да.
4: Я потом буду, я хочу написать еще небольшую книгу.
3: И очень
4: книгу.
3: Важно, и метание очень важно, Божидара, мне кажется, да. Что именно, понимаете, вот только в категории Г он мог, вот понимаете, прозвучать.
4: Это именно Г.
3: Это именно Г.
4: Это должно быть Г. Я и настаивал, я и с продюсером говорил. Тулин. Вы же знаете продюсера, естественно,
3: ну,
4: да?
3: Тулина, ну, кто же не знает?
4: Конечно.
3: Да, конечно.
4: Вот.
3: Как и Перепесова, собственно говоря.
4: Ну,
3: вы называете такие фамилии,
4: ну,
3: которые
4: да,
3: знают
4: да,
3: все.
4: Да, ну что я говорю, конечно,
3: да.
4: Конечно. Игнат Тулин.
3: Да.
4: Игнат Тулин.
3: Ну вы,
4: как бы...
3: да, вы ведь, ну, вы с ним работаете давно. И сколько фильмов в категории «Ж» снято?
4: «Ж» был, «Г», «Х» даже я, мы один.
3: Ну, категории «Х», по-моему, был один фильм, но категории «Ж», наверное, парочка, троечка.
4: Нет, парочка
3: точно,
4: была,
3: да.
4: Парочка. И вот теперь, наконец, категория «Г».
3: Да, вы это, наконец добрались до него.
4: Да, да, да, да. А потому что, понимаете, в чем дело? Вот я подарил своего Божидара, я отдал его Перепесову.
3: А Тулин скажите,
4: согласился.
3: Да, слава вот. Богу. Вы просто, просто вы знаете,
4: да,
3: какое
4: да,
3: счастье.
4: Да.
2: На грани.
1: Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.

0: Правда с запахом кроксов. Фомин Фейк Радио. 101 Рок.
1: И вот мы возвращаемся, да, мои дорогие друзья. Мы возвращаемся с вами в студии. Юрий Бурзон. Напротив меня, конечно, потрясающий человек. Это действительно член Академии лечебной физики тела Жанна Юльна Кушко. Да. И она рассказывает о том, как вообще отращивается заново любое, скажем так.
2: Совершенно верно. Совершенно любое.
1: Любая субстанция.
2: Так вот я продолжаю тогда о том, о чем я начала рассказывать. Потому что история занимательная. Вообще-то занимательная.
1: Да,
2: так вот. И, значит, вот поняла, что что-то не в порядке. Да. Пошла, значит, специалистам. Они мне прописали полифепам. Знаете, вот где...
1: Полифепам?
2: Полифепам. Да.
1: Ну, это нормально.
2: Для печени.
1: Очищает
2: печень.
1: После Нового года, да, это у вас началось?
2: Да. Ну, вот это вот землица вот эта вот, а такая земля.
1: Земля,
2: да. И я, так как она вообще на вкус не очень, она как бы вроде неприятного вкуса не имеет, но особо приятным вкусом тоже не отличается, то я как бы клала это в рот, и какое-то время не могла проглотить, потому что не очень приятно было, и держала во рту. И каково же было мое удивление, когда у меня вот здесь вот отсутствовало несколько зубов. Два зуба здесь отсутствовали совершенно.
1: Интересно.
2: Так, и вот где-то через неделю после вот этого приема, вот этого полифепама, я поняла, что у меня начинают расти зубы. И я, наконец, поняла, что вот эта вот история «Матушка-Земля» это совершенно, понятие не случайная история. Не случайно родилось это понятие.
1: Это ж удивительно просто.
2: Вы поняли, к чему я веду?
1: Да, я понял, конечно.
2: Что самое главное в выращивании, отращивании нового, чего бы то ни было, зубов, ногтей и так далее, это найти правильный субстрат.
1: Вот это очень важно.
2: Да, вы понимаете, что должно быть в этом субстрате, чтобы вырастить качественный, красивый, новый орган?
1: Конечно.
2: А что?
1: Не знаю.
2: А вот вы сразу и говорите, а то вы говорите, знаю. Я думаю, что вы действительно знаете.
1: Да нет, где ж мне знать-то, господи боже мой, дорогая Жанна Юльна.
2: Да. Дерновая земля.
1: Какая?
2: Дерновая.
1: Дерновая, ага.
2: Дерн,
1: да.
2: Листовая.
1: Листовая.
2: Хвойная.
1: Так. Хвойная.
2: Падалица.
1: Падалица?
2: Да.
1: Ах ты, боже мой.
2: Обязательно нужна кожура вот этого, кожура грецкого ореха, измельченная.
1: Ага.
2: Немножко кокосовой стружки и обязательно керамзит.
1: И что? Что в результате получается?
2: Как что в результате получается? В результате получается, что вот в эту среду мы это как бы сажаем.
1: Так, и что же?
2: То, что нам нужно отрастить.
1: Так, и?
2: И оно вырастает. Но, смотрите, так, если нам нужно, например, отрастить ногти, мы просто берем руку и засовываем ее, засовываем вот в этот субстрат.
1: Батюшки мои.
2: Засовываем. Тут, понимаете, сложность в том, что в это время мы не можем особо не работать. Ну, как сказать, мы немножко оторваны от жизни, потому что нам с этой рукой в этом субстрате прожить достаточно долгое время. Это не каждый может выдержать.
1: Да не каждый, конечно,
2: понимаете?
1: Естественно.
2: Вот.
1: Я понимаю.
2: Да.
1: Да. Жанна Юльна, все-таки немножечко, давайте чуть-чуть пройдем дальше к гландам.
2: Гландам. Да когда что тут проходить? Если я вам про дубы рассказала, то гланды-то это же рядом. Глотаем землю. Вот.
1: Да.
2: Только, знаете, вот надо тут сложность
1: землю,
2: есть.
1: Да.
2: Только тут сложность есть. Тут нужно глотнуть, понимаете, как сказать, и не проглотить совершенно.
1: Ага.
2: И чтобы она вот в этом горле как ком постояла. Вот ком в горле, знакомое вам выражение?
1: Да, конечно.
2: Вот этот ком в горле должен постоять какое-то время. Вот тут вот гланда и пошла, гланда и полезла, гланда и случилась гланда.
1: То есть получается, что вы представляете, мои дорогие радиослушатели, вы представляете, что мы имеем? И мы имеем впервые. То есть мы занимаемся тем, что мы отращиваем гланды, которые практически были удалены.
2: Конечно, мы отращиваем гланды и сразу же, между прочим, попутно лечим печень, например, кому надо.
1: Отращиваем печень, замечательно.
2: Да.
1: Вот это очень хорошо. Я вам скажу больше. Некоторым можно отращивать по две, по три печени.
2: А значит, есть такие случаи. У меня есть такие пациенты, но пока четырех не было.
1: Вот,
2: нет, по-моему, у меня последняя была история, было три, но это был человек большой, объемный, поэтому он мог себе позволить. А люди как бы худосочные, они, сами понимаете, это уже...
1: Понимаю. Вот сейчас мы сделаем, пока про печень все подумали, мы сделаем маленькую паузу.
2: А,
1: и
2: хорошо,
1: вернемся.
2: Хорошо.
1: Конечно.
2: Да.
0: Реклама на Фомин Фейк Радио.
3: Рубрика поэзии. Отрывок из поэмы «Моя земля», автор Ждан Зуев. Терема сгустились по обрывам, тучи грядками на елках прилегли. Вдруг, подавшись, как дитя порывом, затяну я песню пустельги. Пустельга, простая вроде птица, два крыла и хвост, как самолет. Почему тогда она мне снится? Почему хочу я с ней в полет? Потому что жизнь, она простая, потому что жизнь, она же миг. Ну а люди — это просто стая, стая пустельгиная, старик.
4: Прекрасно.
3: Минутка поэзии.
5: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?

0: Спиридонов.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Бой Купидонов». И у нас в гостях, да-да-да, именно тот, о ком вы мечтали, о ком вы часто спрашивали, да, это он, Эраст Эль Граво. Он Купидон, разведчик.
2: Здравствуйте,
1: Эраст.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А скажите, а как вы стали Купидоном? Ну, расскажите. Мало того, я сразу уточню, как вы стали именно Купидоном-разведчиком. Да, да-да-да-да-да.
0: Да, сейчас скажу.
1: Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну.
0: Как я стал?
1: Как вы стали?
0: Я... сначала я просто кидал палки.
1: Кидал палки?
0: Да.
1: То есть у вас есть все-таки какая-то школа, да?
0: Школа, есть, конечно.
1: Да? То есть сначала нужно начинается с палок. Не с колющих предметов.
0: Маленькие палочки.
1: А,
0: да. Камешки,
1: может быть, какие-то, да?
0: Мы, нет, мы просто затачивали палочки.
1: Да, затачивали. Ну, то там же и меткость какая-то нужна невероятная просто, да?
0: Конечно.
1: Да, из-за этого нужно как-то, чтобы была точность броска.
0: Абсолютно. Когда вы кидаете палочку, вы даже прямо легко... Забросьте прямо в цель.
1: А сколько было у вас в классе ваших, так сказать...
0: 14.
1: 14
0: да,
1: мальчиков,
0: да?
1: Да,
0: нас было 14 всех ребят.
1: Ребята, вы были отличником?
0: Да, я был отличником. Я кидал палки просто... Как бог.
1: То есть вы просто сразу были в первых рядах, лучшие из
0: меня лучших, выбрали первым. Я пошел в первую смену.
1: В первую смену?
0: Да, вы знаете, у нас... Как бы у нашего начальника сутки через трое.
1: Сутки через трое.
0: Я работаю сутки через трое.
1: Да вы что? Да, а скажите, пожалуйста, а сколько лет примерно вот продолжается вот эта вот учеба? Вот эта вот напряженная учеба?
0: Ну, не знаю, ну... Напряженная учеба, она первые три семестра.
1: Ага. Так,
0: это
1: так.
0: Опять... Трое через трое.
1: А скажите, а домашние задания? Есть вот то, что мы, к чему мы привыкли?
0: Нет, но нас не насиловали.
1: Нет?
0: Нет, нас не насиловали, я бы сказал. Mm-hmm. Просто надо точно кидать палочку. Вот и все.
1: Точно кидать палочку, и все. Это вот, ну, как сказать, очаровательная припухлость, которой вы обладаете. Это, так сказать, просто данность.
0: Спасибо.
1: Или это
0: мне приятно.
1: Или это как-то, не знаю, опять-таки, поддерживается форма.
0: Нас выбирают.
1: Да?
0: Да.
1: Такими изначально припухлыми.
0: Конечно, нас выбирают. Начальник. Сам выбирает.
1: Да? Самых припухлых.
0: Самых припухлых.
1: Очаровательно.
0: Вы знаете, здесь очень важно, чтобы вы были припухлы сами, а не ваши железы.
1: Да вы что?
0: Да, некоторые к нам приходили с припухлостью желез.
1: Ну, это, может, они были просто простужены.
0: Ну, не знаю.
1: Нет?
0: Ну, их выгоняли после первого семестра.
1: Выгоняли
0: Ну, потому что с пухлыми железами, конечно.
1: Куда? Тут уже не докидание.
0: Да не докидание. Ну, ты палочку и не докинешь палочку.
1: А скажите, Эраст, а можно я вас так буду называть?
0: Да, конечно.
1: По-свойски.
0: Конечно.
1: Просто, ну, как сказать, до сих пор не могу поверить, что передо мной сидите именно вы, Купидон. Скажите, пожалуйста, а вы верите в божественную силу?
0: Ну, как вам сказать?
1: Ну, скажите прямо. У нас прямая передача, можно все.
0: Хорошо. Я приведу пример.
1: А приведите.
0: Один раз, когда я кидал палочки, сначала ведь мы кидаем палочки в дупло.
1: Ага, так.
0: Да, сначала мы учимся кидать палочки до стрел до лука, до всего. Я специально не брал сегодня с собой лук и стрел, потому что...
1: Ну, вы знаете, очень жалко,
0: знаете...
1: а я надеялась, что вы будете, так сказать, во всем прекрасном обличии.
0: Это наш...
1: Может быть, где-нибудь и у нас бы в кого-нибудь что-нибудь?
0: Нет, я боялся вдруг, потому что, знаете, когда под рукой инвентарь,
1: Руки начинают, так
0: то
1: сказать.
0: Руки сами
1: тянутся за стрелы.
0: Вот и все.
1: Начнем с палочек.
0: Я про божественную силу. Я хочу вспомнить, когда я кидал палочки, это начал я в дупло их кидать. Я сбил одного дятла. Я попал ему, не буду говорить, куда. Дятел сдох. Да, ну что делать? А мы на дятлах учимся.
1: Вы же не в дятлов кидаете?
0: Нет, конечно нет. Но, вы знаете, дятлы страдают.
1: Страдали дятлы, боже мой, жалко птиц.
0: Ну жалко, что делать?
1: Ну что все-таки с божественной силой?
0: Так вот тогда мне вдруг привиделось, что дятел воскрес. Да. он прилетел ко мне, мы полетали с ним, вы, может, понимаете, что да, мы да, да. как бы, ну, мы не летаем.
1: И с тех пор вот он все время с вами невидимо, как сказать, летает.
0: Он
1: вот
0: летает со мной. Самый, да, да, да, да, да, да. Но на самом деле мы не летаем, мы же не самолеты.
1: Да вы что? Да, вы не летаете? Вы не летаете?
0: Нет, нет, нет, нет. Самолеты летают.
1: А что вы делаете?
0: А мы парим.
2: Бой Купидонов. Флора и фауна родной планеты.
3: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус уязвимый.
2: 101.ru. С трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио.

0: Правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
0: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
0: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.

0: осмелее, Иван Зи. Фоменко Фейк Радио.
1: Школы недотрог.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио в гостях у Влада Жильпацкого профессор, профессор недотрога Ольга Малько. Здравствуйте, Оля.
3: Здравствуйте.
2: Вы, ну, что сказать, вы руководите школой недотрог.
3: Да.
2: Ну, и под вашим руководством школа пользуется большим авторитетом.
3: Огромным.
2: Я вот что хочу спросить. В чем вообще, как родилась школа недотрог? Как это случилось? Почему вдруг вы почувствовали, что нужна эта школа? Откуда возникла эта необходимость и так далее? Скажите, пожалуйста.
3: Ну, вы знаете, я сама к этому пришла. Ну, где-то, наверное, оканчивая школу среднюю, я поняла, что это, как сказать, область немножечко не занята, не затронута у нас. Угу. И поэтому стоит на нее обратить внимание, что у нее богатое будущее.
2: То есть началось все с того, что вы сами почувствовали себя недотрогой.
3: Ну, я поняла, какие это несет результаты, какие плоды может принести такое умное поведение.
2: Ну, то есть, я просто хочу узнать, вы почувствовали, что недотрогой быть лучше, чем дотрогой? Ну,
3: конечно.
2: То есть, не позволять себя, так сказать, ну, что ли, даже не знаю, как сформулировать.
3: Трогать сразу.
2: Ах, вот оно что.
3: Все очень просто.
2: То есть, недотрога – это не трогать сразу.
3: Не трогать сразу.
2: А позже можно.
3: А позже можно.
2: Ух, удивительные какие вещи открываются. Конечно. Я-то думал, недотрога, и школа недотрога, это, так сказать, навсегда. Вот как
3: нет,
2: тебе
3: ну что,
2: недотрога, и поехали, и все, и все, и все, и все.
3: Нет,
2: на самый,
3: нет,
2: как
3: нет,
2: говорится,
3: нет,
2: монастырский
3: нет,
2: уклад.
3: Да нет, что вы. Ну, согласитесь, ведь в самом этом слове есть некая доля жеманства какая-то.
2: Ой,
3: правда?
2: Боже мой,
3: и кокетство,
2: да.
3: Я бы даже сказала
2: да,
3: чуть-чуть.
2: Да, да.
3: Поэтому это не может быть раз и все, полный запрет. Нет, нет, нет, мы на это не согласны.
2: Вот оно, да, то есть не дадим облапошить.
3: Не дадим облапошить тебя.
2: Скажите, пожалуйста, вот где граница неприступности и недотроги?
3: Ну, граница очень жирная.
2: Ага.
3: Она просто жирнющая граница. Ну, потому что вот неприступность – это абсолютная строгость. Это такая какая-то, ну, как сказать, беспросветка.
2: Вот что я хочу, беспросветка. Хочу спросить как раз вот про беспросветочку-то вот эту, да.
3: Давайте.
2: Неприступность, она ведь... Ну, это явление затяжное, по
3: затяжное
2: жизни.
3: Затяжное в том-то и дело. Оно не заканчивается. Оно такое-то, как бы, жизнь закончится, и тогда только

0: Неприступность закончится, ах, понимаете, вот вместе что. С жизнью.
1: То есть, если уж ты решила быть неприступной,
0: то будь ею уж до конца.
1: Уж будь
0: конечно,
1: ею до конца.
0: Да,
1: вот
0: да,
1: оно в чем
0: да,
1: дело.
0: Да.
1: Но при этом я хочу спросить, а недотрога все-таки, да, это явление временное?
0: Это явление временное, конечно.
1: И вот вы в своей школе, как я понимаю,
0: да,
1: вы, так сказать, как бы учите посылать этот сигнал,
0: да,
1: что вы как бы не неприступны.
0: Не неприступны.
1: А вы сейчас просто недотрога.
0: Да, да, да, да, да, да.
1: Угу,
0: да,
1: угу.
0: Да, да. А это, как сказать, это временное явление, и тем самым, как сказать, увеличивается сладость победы.
1: Ах, вот оно что. Я вот что хочу узнать у вас. Скажите, пожалуйста, ну, ваша школа уже существует давно.
0: Давно.
1: И она очень популярна, известна, и, ну, что тут говорить.
0: Да, уже из зарубежья к нам приезжают.
1: Понимаю, понимаю, да, приезжают из зарубежья. Это известно все, и мы все знаем прекрасно,
0: да,
1: эту школу «Недотрог» под вашим руководством. Но, вы знаете, Оленька, я хочу вот что спросить. Вот «Недотрога», она в целом, вот, ну, вы ведете, так сказать, этот курс, очень
0: да,
1: много уже времени, и опыт у вас, конечно, громадный. Я что хочу спросить? Вот «Недотрога», ну, вот, например, так, приходит к вам, предположим, девушка, которая решила, так сказать, пройти курс.
0: Да.
1: И вот она пришла, и она задает вам вопрос. А какой вопрос? Я скажу сразу после небольшой музыкальной паузы.
0: Хорошо.
1: Вот.

0: 101, are you?
1: Я не боюсь твоего Джованни. Фоменко Фейк Радио.
2: На правах рекламы.
3: Итак, с вами я, Ирина Рыбладзе. Передача «На правах рекламы», и у нас в гостях Орест Музенидис. А мы как раз говорили о Мразево, о преображении Мразево и какие там теперь дома. А практически ты не в дом входишь, а в сосновый бор, да, или в березовую рощу. О, или, да, правильно, о, я?
4: Или липовая аллея.
3: Да, липовая аллея, да.
4: Или березовая,
3: да,
4: роща. Да, да, да. Или это чаща какая-то. Чаща,
3: да.
4: Чаща.
3: Да,
4: ну,
3: да, да.
4: Все зелень, зелень.
3: Зелень, да. Я знаю, что там установлена и подзвучка, колонки по всему району,
4: да,
3: птицы
4: везде
3: поют, сверчки. Сверчки сверчат, да.
4: Сверчки, даже в сугробах все равно сверчки.
3: Все равно сверчат,
4: да,
3: да, все
4: сверчат,
3: время.
4: Сверчат.
3: Да, да, да.
4: И это интересно, я вам скажу. И вот в данный момент, вот только что я предложил, так сказать, естественно, это, в общем, люди состоятельные, я уже работаю, так сказать.
3: В Мразево теперь, да, это практически золотой район считается,
4: золотой,
3: да.
4: Золотой район, поэтому состоятельные люди, которые захотели как бы чего-то такого неоригинального, я предложил им трешку-распашонку.
3: Трешка-распашонка.
4: Да.
3: Это
4: и,
3: тоже,
4: естественно, комплекс, я имею в виду, The Music.
3: The Music. Да,
4: да.
3: Вот по, об этом комплексе чуть-чуть поподробнее, потому что очень много интересующихся.
4: Я вам скажу, во-первых, почему он The Music называет? Потому
3: вот
4: что
3: почему?
4: Все окутано
3: звуком.
4: Звуком.
3: Ну да.
4: Он наполнен звуком.
3: Сверчит, трепещет.
4: Сверчит,
3: да.
4: Какие-то там...
3: Журчит.
4: Вот, журчит,
3: да.
4: Пыхтит. Боже мой,
3: правильно я понимаю, что вот этот ваш комплекс The Music,
4: да,
3: это некая серия корпусов, да?
4: Да.
3: В каждом корпусе свой преобладает звук.
4: Сложно.
3: Где-то шкварчит, где-то журчит.
4: Да, где-то пыхтит.
3: Да, где-то пыхтит,
4: где-то,
3: да.
4: Дятел,
3: да,
4: долбит.
3: Долбит все,
4: да,
3: время. Да. То есть, и, собственно говоря, человек может, да, выбрать, что ему ближе. Правильно?
4: Что ближе? Есть люди, которым просто они не могут,
3: да,
4: жить без шума.
3: Без звука. Чтобы долбило постоянно.
4: Зачем нужен, чтобы долбил дятел?
3: Да. Или пыхтело, да.
4: А, или, может, чуть пыхтело.
3: Или журчало слегка.
4: Или чуть-чуть журчало.
3: Да.
4: Чуть-чуть. Причем журчание разное у нас есть.
3: Конечно.
4: Начиная от как бы неисправного туалета,
3: да,
4: заканчивая
3: Ниагарским
4: водопадом.
3: Вы знаете, что я хочу вам сказать? Есть. Недавно совершенно узнала, с совершенно восторгом,
4: да,
3: обнаружила, что, что многие врачи,
4: да,
3: рекомендуют,
4: да,
3: вот ваш в комплекс The Music,
4: да,
3: вот именно в комплекс, вот именно блок, который журчащий,
4: да,
3: у вас,
4: журчащий,
3: отправляют людей с почечной недостаточностью.
4: Конечно,
3: понимаете, да?
4: Все,
3: да,
4: выходит.
3: Да,
4: камни
3: все сразу выходит, да, да,
4: да,
3: да.
4: Булыжники,
3: да,
4: просто вылетают.
3: Да, да.
4: The Music.
3: Вот видите, какие вообще просто
4: это
3: чудеса.
4: The Music
3: просто чудеса.
4: Комплекс. Ну, скажу, однушки, например, вот,
3: да,
4: The Music.
3: Тоже распашонка.
4: Разлетается. Нет, они не распашонка.
3: Однушки
4: просто
3: не распашонка.
4: Это однушки студии.
3: Однушка студии.
4: Да. От 700 квадратов начинается.
3: 700 квадратов.
4: Да, потому что покупать за состояние.
3: Ага.
4: Люди в основном холостяки.
3: А скажите, не многовато ли 700?
4: Нет,
3: 700...
4: для холостяка это нормально.
3: Нормально?
4: Просто он, я вам скажу, холостяк. Он, у него что основное,
3: да,
4: это? Он поставил сапоги, он вернулся...
3: Да, из похода.
4: С похода.
3: Да.
4: Так сказать, он охотился.
3: Да.
4: Или он, так сказать, там прыгал с коня куда-нибудь.
3: Прыгал с коня,
4: там,
3: да.
4: Ну да, по-разному, так сказать. Люди же по-разному, богатые люди развлекаются,
3: да,
4: отдыхают и так далее.
3: Угу.
4: И в результате он вернулся, он поставил сапоги,
3: да,
4: скинул упряжь,
3: да,
4: свою. Да, так сказать,
3: Дичь положил.
4: Да. У него громадный холодильник,
3: да,
4: где-то 30 квадратов.
3: 30 квадратов.
4: Квадрат.
3: Ну, конечно, да.
4: Один,
3: да, да,
4: холодильник, 30
3: да
4: квадратов. Он закинул лося туда. Он,
3: да,
4: не знаю, туда тетерок,
3: да,
4: цесарок.
3: Да.
4: У него отдельно есть для цесарок, отдельно для тетерок.
3: То есть, в основном,
4: да,
3: для охотников получается.
4: Ну,
3: вот
4: получается,
3: это вот.
4: Ну, а кто холостяк? Холостяк либо рыболов, ну, а,
3: и потом мы все знаем, какая прекрасная в Мразево охота.
4: Мразево,
3: бог. Чудесная,
4: бог,
3: чудная охота в Мразево. А на секундочку прервемся на этой,
4: да,
3: восхитительной,
4: да, пожалуйста,
3: ноте охотничьей, и скоро опять услышимся.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров. –

0: смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.
1: Один.ру. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн-радио 101.ру. 101.ру. Категория 12+.

0: Чья спецовка?
1: Сегодня у нас в программе «Чья спецовка?». А эта программа, как вы помните, дорогие друзья, посвящена профессиям. Разным профессиям. Мы рассказываем здесь о разных профессионалах высокого уровня, среднего уровня и уровня выше среднего. Сегодня у нас удивительная профессия. Сегодня у нас в гостях Матвей Стежко. Здравствуйте, Матвей.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Вот.
1: Ну, его профессия уникальна.
2: Да.
1: Он дубасер.
2: Ну да, в общем-то.
1: Матвей, разговор у нас будет серьезный.
2: Ну.
1: Мы, так сказать, отдаем, конечно, дань. В любом случае вам отдаем дань.
2: Да.
1: Ну, потому что кто как не вы. Вот. Расскажите подробно. Вот я понимаю, что вы все-таки дубасите. Дубасер – это человек, который дубасит, правильно?
2: Да, да, да. В основном, да.
1: Вот. Как вообще вы пришли в дубасине? Вот. И почему вы, например, дубасите только выворотное? Вот это тоже такой вопрос, который...
2: Сейчас...
1: Давайте сразу, вот, сразу, не откладывая в долгий ящик, начните рассказывать о своей профессии.
2: Ну, в общем, у меня такая профессия. Это, во-первых, это дед мой дубасил. И, в общем, потом я выяснил, что и дед деда и дубасил.
1: Ну, то есть,
2: и...
1: по факту, вы потомственный дубасер.
2: Ну, да, так получается, такая вот история такая получилась, что дубасим по полной. А, вообще, это да, отнимает очень много, конечно, энергии и сил.
1: Я понимаю вас, но вот прежде всего я хочу задать. Сейчас известно, да, что рынок наводнен псевдодубасерами. Да,
2: это их много сейчас очень.
1: Каким образом простому, обычному потребителю,
2: да,
1: ну, такому, как мне, например, да, как отличить псевдодубасера от... Ну,
2: да,
1: настоящим.
2: Очень просто. Во-первых, все вот эти дубасины, они все время предлагают какие-то визитки, какие-то там у них что-то, они какие-то пишут, какие-то в Инстаграм выкладывают, там что-то там еще, так сказать, все время в сети, все время какие-то заманивают как-то. На самом деле, дубасить по-настоящему человек не будет себя рекламировать. Ко мне приходят люди, которым действительно это надо. Понимаете?
1: Угу.
0: Чья спецовка? Если вдруг захочешь пива или водки в тот же миг, ты, дружок, не будь ленивым,

0: Минутка поэзии.
1: Для творчества не нужно вдохновения. Беру я слог, кладу его в строку, и сохнут на ветру стихотворения, как абрикосы в собственном соку. Мне хочется налить себе отравы, отпить ее, забыться, замереть, но нет, конечно, тут, друзья, вы правы. Придется завтра снова встать и спеть.
0: Анастас Зомберг. Сквозь штормы. Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?
3: Лабиринт Леонардо.
4: Вот сегодняшняя тема у нас все-таки «Как уступить тяпку?». Галочка, скажите, трудно вот так по-честному уступить ее?
5: Невозможно.
4: Невозможно уступить тяпку. Но все-таки,
5: нет, нет.
4: А хочется?
5: Нет,
4: иногда.
5: Не хочется.
4: Не хочется. И даже не хочется.
5: Я хотел сказать...
4: Ну вы же только что про соседей сказали.
5: Всем, вот всем радиослушателям,
4: да,
5: или зрителям, как там у вас?
4: Радиозрителям. Ну, с юморком, да.
5: Не уступайте тяпку, ребят.
4: Ага, не уступайте.
5: Не давайте. Ребят, не давайте. Тяпку не давайте.
4: Никому. А вы же сказали про ваших соседей, как ее зовут? Софья
5: Григорьевна.
4: Софья Григорьевна. Ну вот представьте, Софья Григорьевна, вот вы с утра вышли, там что-то уже начали, что-то уже делать. Что-то, водички запейте. Да, спасибо. Хорошо. Да,
5: ага. Воздух сухой у вас тут.
4: Ага.
5: Сухость какая-то.
4: Вот, спасибо. Ваш хорошо. Вот, хорошо.
5: Спасибо.
4: Да, ничего. Хорошо. Так вот, значит, тяпку уступили. Вот скажите, не уступили. А вот Софья Григорьевна попросит, если тяпку.
5: А не своя.
4: Вот я понимаю. Ну хорошо, а забыла в городе ее. Софья Григорьевна, забыла в городе тяпку. Ну, тогда что?
5: Не дам.
4: А муж, ее муж?
5: Не дам.
4: Да что ж такое, и мужу тоже не дадите.
5: Нет,
4: это удивительно просто. Как же так можно?
5: Я считаю, есть какие-то вещи.
4: Вы никому?
5: Есть какие-то вещи.
4: Ну какие вещи,
5: давайте.
4: Вещи,
5: которые нельзя давать.
4: Нет,
5: ну невозможно.
4: Ну тяпка это святое, я понимаю, да.
5: Береги, так сказать, тяпку с молоду.
4: Ну да.
5: Понимаете?
4: А потом тяпка тяпки рознь.
5: Тяпки, да, вот это. Нет, это...
4: Это
5: у
4: другое.
5: Каждого, понимаете, у каждого своя должна быть, во-первых.
4: Вообще, ну.
5: Потому что это совершенно как бы скроено под руку тебе, под руку.
4: Вы с тяпкой сколько уже, скажи?
5: Да вот сколько я.
4: С измальства?
5: Сколько с измальства я.
4: Угу,
5: сколько мне лет-то?
4: Ну, не важно, да, давайте уже как бы сделаем такую по тайну завесу, галочка.
5: А вы помните?
4: Да я помню, галочка,
5: а
4: помню. Ну, давайте, не будем, зачем открывать?
5: Да ладно, день старше.
4: А, ну и ладно. 64. Вот это хорошо. Ну, хорошо. Итак, сегодня галочку мы порадуем музыкой немножко. Звучит легкая музыка.
3: Лабиринт Леонардо.
0: Флора и фауна родной планеты.
6: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.
7: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио.

0: Tex. Hei, kevyt fiili.
1: С нами хорошо. 101.ru. Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио. Исторические хроники. Итак, мы продолжаем нашу программу «Педикюр вчера, сегодня, завтра. Исторические хроники». У нас в гостях, напомню вам, Валентина Тротова, историк, исследователь Древнего Египта, занимающийся исключительно вопросами педикюра. Для себя мы узнали, что после того, как грибковые педикюрные войска прекратили в Египте существование, сошли, когда уже, так сказать, в додинастический период, мы подошли сейчас к тому, как впервые сестры Эхнатон стали применять чесночную выжимку и двинулись в сторону аппаратного педикюра. Уже появилась стамеска, долото.
2: Долото.
1: Долото появилось, при помощи которого строили пирамиды и делали педикюр. Правильно я понимаю?
2: Правильно, абсолютно.
1: Ну, я вижу, понимаю так, что делали достаточно педикюр достаточно грубовато.
2: Ну, грубовато, но в этом тоже была какая-то своя прелесть, понимаете, в каких-то вот этих вот зазубренных. Угу. Зазубренных, потому что делали...
1: Чуть обрубанных пальцев.
2: Да. В этом была какая-то, понимаете, природная мощь.
1: Ну, что ли, вот когда вот как вот это, да. Кровь, пот и слезы.
2: Да, именно так.
1: Понимаю. Ну, так вот, я хотел...
2: Они еще друг другу делали.
1: Да ладно.
2: Конечно. Понимаете? Конечно. Вот эти приходили усталые люди.
1: Угу.
2: В жилище.
1: Угу.
2: И друг другу.
1: Господи, делали педикюр.
2: Конечно.
1: Угу. А да. Вот еще что?
2: Так завязывалась дружба, которая длилась многие-многие десятилетия.
1: Угу.
2: Так образовывались семьи. Да.
1: Исторические хроники. А вот что было тогда? Была ли услуга платной? Имеется в виду, в Древнем Египте был ли платный педикюр? Можно ли было, например, если у тебя нет ни подруги, ни друга, ты приходишь домой в пустую, так сказать, конуру, знаете, как говорится, в свое пустое жилище, и думаешь, черт, мне даже педикюр себе самому приходится делать. Пойду-ка я, может, думал это так египтянин или нет?
2: Нет, платной услуги не было. Поэтому у каждого египтянина был друг и подруга. Да, вот может быть, если б в наше время убрать педикюрные салоны, маникюрные салоны, я часто об этом думаю. Одиночества не будет.
1: Так вот оно в чем дело.
2: Конечно.
1: Педикюр.
2: Конечно, да.
1: Это враг дружбы.
2: Салон педикюрный враг дружбы.
1: А, сам педикюр наоборот.
2: Конечно.
1: Педикюр мог бы стать объединителем.
2: Ну, конечно.
1: Ну, представьте, люди все... Ну, можно ведь это и в салонах устраивать. Педикюрщики знакомят педикюрщиков с педикюрщиками.
2: Нет, есть...
1: Педикюрят вместе, в конце концов.
2: Но вы знаете, есть, и сейчас есть, и это уже началось в Древнем Египте, когда людям немножечко надоедало, как бы приедалось вот этот дуэтный педикюр, они объединялись в более большие группы.
1: Групповой даже.
2: Групповой педикюр, да.
1: То есть правую ногу ты отдаешь одному товарищу, а левую ногу другому.
2: Именно в этих компаниях рождались какие-то... записывались интересные истории. Которые оставили нам вот этих в иероглифах, где птички, вот это вот все.
1: Понимаю.
2: Да. Именно там какие-то отмечались такие утлые праздники.
1: Ага.
2: Да. Вот. И сейчас, понимаете, в салонах нет тут. По одному приходят.
1: Да.
2: И это печально.
1: И, ну, печально. Что вы думаете? Возможно, может быть, и возродить, так сказать, эту традицию группового педикюра?
2: Мечта есть.
1: Да?
2: У меня такая мечта есть. Но вот, может быть, благодаря этой передаче, благодаря вам, нас услышат и начнут друг другу
1: удивительно
2: дома делать педикюр.
1: Удивительно.
2: Хотелось бы верить.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «Педикюр вчера, сегодня, завтра. Исторические хроники» была Валентина Тротова, специалист по педикюру Древнего Египта.
2: До свидания.
1: Исторические хроники. питаем геранью. Фоменко Фрик Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
4: Ай, Богданку, костровеци! Кого не були боеци? Ардио!

0: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 ру.
3: Прямая трансляция.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами присутствуем! Мы сегодня здесь присутствуем и ведем прямую трансляцию практически. Значит, мы находимся в Капино. Здравствуйте, мы находимся в Капино. Наша группа, радиогруппа находится здесь, в Капино. Здесь происходит съезд. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, мы прямо во Дворце культуры имени Мосина. Здесь, во Дворце культуры имени Мосина, в Капино, происходит 7-й съезд клоповодов, дорогие друзья. Съезд клоповодов сегодня 7-й раз проходит здесь, в Капино, на Дворце культуры имени Мосина. Аккредитовано 64 издания, 64 и 19 телекомпаний. Все ведут трансляции. Надо сказать, мы сейчас не можем делать свою трансляцию, хотя могли бы, но не можем, потому что все права на трансляцию 7-го съезда клоповодов находятся у телекомпании «Вздох». Телекомпания «Вздох», ну я не скажу, что она захватила, но она выкупила все эти права, неизвестно, так сказать, на какие деньги, мы это будем потом еще разбираться с этим, почему другим не дают, так сказать, транслировать, но, в общем, все права у телекомпании «Вздох». Итак, дорогие друзья, сегодня я сейчас нахожусь в кулуарах здесь у нас сегодня... Я Владлен Лебязин, журналист Фоменко Фейк Радио. И могу сказать вам, дорогие друзья, что работа непростая. Сегодня мы встречаемся сразу с несколькими, так сказать, представителями съезда. А съезд очень важный, как я уже говорил, это 7-й съезд клоповодов. Сегодня я вот остановил сейчас руководителя областной организации «Свободный клоп». Это Сергей Тырин. Здравствуйте, Сергей.
5: Здравствуйте,
4: Сергей. Я вот что сразу хочу задать. Сразу прям, как говорится. Вы скажите, пожалуйста, ну, вы руководитель областной организации «Свободный клоп». Вы... Давно вообще организация существует?
5: Давно. «Свободный клоп» начал свое шествие, я бы сказал, такое парадное шествие с самого начала, когда только подбирались к кровососущим, только подбирались к этой теме, к этой линии кровососущих в мире и вообще в международном
4: положении. Ну, скажите мне, пожалуйста, Сергей, да. Скажите, пожалуйста, а вот вы, как руководитель областной организации, вы скажите, вот вы, за что борьба? Как она продвигается, вот эта законодательная работа в рамках сессии?
5: Нас обступили сейчас вот эти выделенцы, я их так называю. Они выделили себе отдельных клопов. И это подрывает общее международное, я бы сказал, движение клоповодства. Они выделяют себе каких-то отдельных клопов, которые что-то сосут, и непонятно, что они сосут. Кровь, не кровь, там какую-то массу. Это я не знаю, что это вообще происходит.
4: Скажите, пожалуйста, ну вам удается вообще, Сергею Тырину, удается лично, так сказать, ну, я понимаю, так что ваша областная организация «Свободный клоп», она, так сказать, работа направлена на защиту клопов, правильно?
5: Защита нормальных клопов. Не каких-то выделенных отдельных клопов, которые сосут неизвестно что, а нормальных, которые сосут кровь.
4: Я хочу вот так вот, как бы так определить. Да. То есть клопы-бюджетники или клопы, как говорится, ну...
5: Или клопы-выделенцы.
4: Клопы-выделенцы.
5: Да.
4: Вместо клопов-бюджетников.
5: Клопов-бюджетников. Мы все выросли на клопах. Это надо не забывать, когда вы растете на клопах.
4: Это 7-й съезд клоповодов. Мы ведем нашу прямую трансляцию. Я журналист Владлен Лебязин. Дорогие друзья, мы вернемся к вам буквально через минуту. Короткое включение.
3: Прямая трансляция.
0: Перегрызая камни,
6: превозмогая боль,
0: переплывая лаву,
6: шашлык и
0: из последнего. Кафе у Варана. Днем и ночью. Чудеса армянской кухни.
2: Инструкция к применению 358874. Жуй. Кури.
6: Классика в эфире.
7: Заверещал телефон. Пришло сообщение. Как? Дрогнуло что-то внутри. Это была она. С того момента, как они заметили друг друга и заговорили, они стали тянуться. Магнит между ними рос с каждым разом все больше и больше, но отчего-то он не придавал этому значения. Жил, как жил, иногда не отвечал на ее сообщения, иногда отвечал односложно. Не потому, что хотел отвязаться, а просто потому, что ни в ком не нуждался, тем более во внимании девушек, которое и так было бесчисленным. Но тут что-то случилось. Дрожало что-то внутри от этого сообщения, и раньше он бы, не задумываясь, отвертелся парой избитых фраз, но теперь он продумывал каждое слово. На половине он остановился, стер все и просто набрал ее номер. Он уже зашел к себе домой, когда она сняла трубку. Они говорили о пустяках, она спрашивала что-то, он отвечал, но голос прерывался. Ему самому казалось, что она чувствует его неуверенность. Пропал куда-то его цинизм, пропал беспечный смех. А она говорила, как всегда, немного грустно, немного наивно и обреченно. И вдруг он почувствовал ее голос. И именно почувствовал, ощутил где-то. «Куда ты пропал? Не молчи!» — сказала она тут же. И он понял, что ему необходимо ее увидеть, чтобы понять хотя бы самого себя, разобраться.
8: Вы прослушали отрывок из рассказа Виктора Пустых «Слабость».
6: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным? Сексуальная.
9: Сексуальная.
0: Сексуальная.
9: Сексуальная.
0: Революция.
10: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Сексуальная революция» впервые в истории очень важный вопрос, ну и не только вопрос, а вообще ситуация важная, ну и то, что волнует очень многих людей. Сегодня мы встречаемся с трусихой, с профессиональной, я не боюсь этого слова, трусихой. Сегодня у нас в гостях трусиха Антонина Евгеньевна Папина. Здрасте, Антонина Евгеньевна.
11: Здравствуйте.
10: Очень приятно, что вы сегодня здесь и согласились к нам прийти.
11: Да.
10: Дело в том, что сегодня этот вопрос достаточно острый. Трусихи сегодня не то, как раньше. Они, так сказать, ну, знаете, их днем с огнем не сыщешь. Сегодня трусих все больше и больше. Как это ни странно.
11: Да.
10: Тонечка, можно я вас так вот называть?
11: Тоня, да, можно.
10: Спасибо.
11: Да. Извините.
10: Ну, вот вы трусиха. Я уже понимаю, что сегодня, ну, как бы любить трусиху непросто.
11: Наверное. Можно мне отвечать, когда вы спрашиваете?
10: Ну, я констатирую в данный момент. Что любить трусиху непросто. И вот сразу вам вопрос в лоб.
11: Что?
10: Господи, когда вы и как вы поняли, что вы трусиха? Ну, подождите, не бойтесь, подождите. Не волнуйтесь, я прошу вас. Ну, пожалуйста, здесь же все-таки у нас слушатели, ну.
11: знаете, это внезапно произошло. Я была в супермаркете.
10: Так.
11: Я хотела купить себе хлеба и селедку под шубой. И вдруг я засомневалась, потому что я решила, вдруг салат очищения лучше купить, чем селедку под шубой. И с тех пор это продолжается. Порой очень сильно.
10: Ну, давайте вот так, подождите. Давайте вот так. Вы поняли в супермаркете, что вы трусиха?
11: Да.
10: Ну, и вы как-то подумали, может быть, от этого избавиться, от этого же как заболевания, трусиха?
11: Я сначала, конечно, думала, что хорошо бы избавиться, потому что слишком трясет.
10: Все время. Все время, да? Видите, я представляю, как вам трусихи и на улице, да? Ну и как вам и в комнате, и вечером, а ночью уж особенно, когда свет гаснет в комнате.
11: А звуки вот... Страшно.
10: Подождите. Я вот хочу вас отвезти, чтобы вы не нервничали. Немножко отвезти вас в сторону, в другую. Вот у вас есть хобби.
11: Да.
10: Вот как приятно, видите, у вас есть хобби, это уже нехорошо.
11: Да.
10: Какое у вас хобби?
11: Я недавно решилась на хобби, то, что тоже долго не могла решиться, все-таки я решилась. Это мое достижение. Я решила коллекционировать вырезки из журналов Hello.
10: Ага, понятно. И много у вас уже набралось вырезок?
11: Пока еще нет, я выбираю, потому что не могу остановиться на чем-нибудь. Потому что мне сначала утром кажется, что вот это очень хорошее, надо вырезать. А потом днем думаю, что нет, вот есть лучшее.
10: Но это же не связано с тем, что вы боитесь ножниц.
11: Ну, да, я и думаю, чем вырезать, потому что ножницы страшно взять иногда в руки. У меня, понимаете, у меня есть маникюрные, во-первых, тоже надо выбрать. Либо маникюрными резать. Или портными, вот знаете, которые, ну, портными работают, большие ножницы.
10: Ну, то есть вы пока
11: еще
10: просто...
11: Еще есть макетный нож, и вот у меня все это лежит передо мной, и я не знаю, как быть.
10: Ну, то есть вы побаиваетесь просто.
11: Ну, пока да.
10: Дело не в сложности выбора, да, получается, а дело в том, что трусиха, она всегда побаивается.
11: И вот мы
10: в нашем сегодняшнем выпуске программы «Сексуальная революция». Напомню, что это программа «Сексуальная революция», дорогие друзья, и что сегодня у меня, у Владислава Жульпацкого в гостях сегодня трусиха, профессиональная трусиха Антонина Евгеньевна Папина, Тоня Папина, как мы ее называем. Вот. Она сегодня рассказывает о том, что она боится, что она пугается, опасается. Ну, и опасается всего, и супермаркетов, и вообще тяжело жить с таким, так сказать, ну, направлением. Но мы, поскольку программа сексуальная у нас, мы сейчас перейдем к острым вопросам. И сегодня у нас... Не бойтесь. Не случайно сегодня у нас с вами вместе, да, неожиданно, в гостях вместе с трусихой.
11: Да.
10: Сегодня муж трусихи.
11: Игорь.
10: Да, Игорь Папин. Вот он здесь. Вы же Игорь.
12: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Игорь.
12: Не бойся. Я с тобой.
11: Спасибо.
10: Вот как приятно. Скажите, пожалуйста, можно я сейчас, Тонечка, вы подождите, пока отдохните немножко. Глотните чайку пока. А я спрошу в нашей программе «Сексуальная революция» сегодня. Спрошу сегодня у Игоря Папина, который является мужем трусихи. Вы же сами, как я понимаю, Игорь, не трус.

0: Вы же папин.
1: Я папин.
0: Ну, я знаю, что у вас была в свое время двойная фамилия. Папин-Пусин.
1: Была Папин-Пусин.
0: Но вы решили ее, так сказать, сократить. И просто вот вы семья папиных.
1: Да.
0: Семья папиных.
1: Дело в том, что Тонечку пугала длинная фамилия Папин-Пусин. Она боится папина Пусина.
2: Длинного боюсь.
1: Она боится.
0: Боитесь длинного. Вот в чем дело. Вот в чем дело. И она боится длинного.
1: Да. И поэтому мы решили все укоротить. И начали мы с бриджей.
0: Понимаю вас. Ну и сейчас, прежде чем укоротить, мы сделаем небольшую маленькую паузу в программе «Сексуальная революция», после чего вернемся к вам, дорогие друзья.
3: Сексуальная.
4: Сексуальная.
3: Сексуальная.
4: Сексуальная
3: революция. Флора и фауна родной планеты.
5: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.
3: Самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио.

Rahastuvan oikeus syyninen. Hovioikeus.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Политика.
1: В ходе своей ежегодной пресс-конференции президент сообщил, что подумывает над тем, чтобы разрешить. Как сообщил нашей радиостанции пресс-секретарь президента, это заявление стало для всех неожиданным.
2: Тем не менее, это действительно прозвучало. И президент действительно обдумывает. Но сразу скажу, решение это непростое, многофакторное. Прежде чем оно будет принято, предстоит все взвесить. В том числе и наш имидж на международной арене.
1: Сказал пресс-секретарь по телефону.
3: Экономика.
1: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает новый способ использования материнского капитала. Вместо ипотеки его можно будет обменять на килограмм гвоздей, две упаковки Ротбанта, стекловату и ведро. В сообщении ведомства сказано, что по наблюдениям экспертов, матерям намного интереснее строить жилье самим, чем покупать его. Поэтому деньги предлагается обменивать на строительные материалы.
3: Наука.
1: Ученые нашли способ освещать Землю ночью из космоса. По их мнению, освещение необходимо для того, чтобы ее было лучше видно инопланетянам. Вот что рассказал нашей радиостанции руководитель научной группы, профессор космоса Петр Кривошапка.
4: Вот представьте, летите вы на своей тарелке, ничего не видите, и вдруг бац! Что-то симпатичное, голубое, белое. Ну, грех не приземлиться же, а?
1: По предварительным оценкам, стоимость освещения Земли составит 5 миллиардов долларов.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
6: Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.
7: Сексуальное.
8: Сексуальное.
7: Сексуальное.
8: Сексуальное.
7: Революция.
5: Итак, сегодня у нас сексуальная революция, и сегодня у меня в гостях, я по-прежнему Владислав Жульпацкий, у меня сегодня профессиональная трусиха, трусиха по жизни, женщина-трусиха Антонина Евгеньевна Папина, и ее муж, совершенно не трус, совершенно смелый человек, Игорь Папин, Пусин в прошлом, а сегодня просто Игорь Папин. Семья Папиных сегодня у нас в гостях. И мы поднимаем вопрос о том, что трусиха быть непросто, трусиха быть очень сложно, потому что боится человек всего. И вот я пытаюсь понять сейчас, как Игорь Папин смог взять замуж трусиху.
9: Не сразу. Сначала Тонечка готовилась к этому.
5: Готовилась к предложению,
9: предложению.
5: Или она готовилась к чему-то другому?
9: Она готовилась к предложению, она готовилась к встрече со мной. Сначала мы говорили по телефону.
5: Да, так.
9: Мы нет, по телефону.
10: Нет, ты что?
9: А что?
10: Нет, ну сначала мы писали письма.
9: Сначала мы писали письма.
10: Что? Что?
9: Когда мы писали письма, я был еще папин
10: Пусин. Только вот в конверте, как надо, в конверте, чтобы на почту
5: понимаю, ходить. Да. Ну, я уже так понимаю, что немножко мы все-таки у нас эфир время ограничено, и поэтому хотел спросить, ну вот вы, Игорь, вы долго подбирали к вашей супруге будущей Антонине, правильно?
9: И вот, наконец, трусиха. Для того, чтобы как-то преломить эту ситуацию, как-то преодолеть, я почувствовал, не бойся, Тонечка, не бойся, я позвал ее в Кегельбан.
5: Ага. Да, это было испытание, как я понимаю.
9: Да, но я специально это сделал, надо клин выбивать клином.
5: И вот такой у меня вопрос.
9: Да.
5: И вот такой у меня вопрос. Что вы сразу посоветуете нашим радиослушателям, если вдруг мужчина неожиданно встречает трусиху? Как
9: первое,
5: ему поступать с ней?
9: Первое, надо сначала немножечко ее, ну, как бы похлопать по ягодичкам, как я это называю, это придаст ей смелости.
5: Ну, то есть вы хотите сказать, что вот это похлопывание, оно придает ей смелость, и она, эта трусиха, перестает быть трусихой.
9: Да,
5: ни за что не поверю.
9: Это приободряет.
5: Ни за что, может быть, поглаживание?
9: Но вы знаете, я же не говорю про то, чтобы ударить.
5: Давайте похлопывание и поглаживание. Что
9: между ними,
5: как их поймать?
9: Давайте похлопывание и поглаживание. Вот я начал сначала с мелкого похлопывания и поглаживания одновременно.
5: Ага, вот я хочу спросить Антонины сразу. Антонина, вас напугало это поглаживание и похлопывание?
10: Знаете, сначала просто Просто, ну, во-первых, сначала был обморок, и я потеряла сознание.
9: Легкий обморок, да.
5: Ах, вы потеряли сознание от этого похлопывания.
10: Да, но дело в том, что когда я теряю сознание, я же не боюсь. Я перестаю бояться.
5: Без сознания, когда вы без сознания, вы перестаете бояться.
10: Да, да.
9: Тонечка 40 минут не боялась.
10: 40 минут совершенно ничего не боялась.
9: Она ничего не боялась.
5: А вы в это время ее продолжали бессознательную похлопывать?
9: Конечно, я поглаживал и похлопывал.
10: А я не знаю, что Игорь делал в это время.
9: Я расскажу. Я все расскажу.
5: Это интересно.
10: А он никогда не рассказывал.
9: Да, Тонечке, я не рассказывал. Но сегодня я признаюсь, поскольку мы у вас в гостях, и называется у вас все-таки «Сексуальная революция», я Тонечке говорил о том, что это сексуальная революция. Это же не просто революция, это сексуальная. И мы приступили в кегельбане вот к самому главному, когда кегли начинают играть друг с другом.
5: Ага, вы как бы, условно говоря, называете себя кеглями. Понимаю.
9: Конечно.
5: Итак, дорогие друзья, это программа «Сексуальная революция», и я, Владислав Жульпацкий, мы делаем короткий перерыв и вернемся к вам совсем скоро.
7: Сексуальная.
8: Сексуальная.
7: Сексуальная.
8: Сексуальная.
7: Революция. Знаете ли вы что?
11: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.

0: 101.ru.
1: Трогаем все. Поменка фейк-радио.
2: Зевуны.
3: Сегодня в программе «Зевуны» на Фоменко фейк-радио у Владислава Жульпацкого в гостях профессиональный зевун, руководитель подразделения секты зевунов Аркадий Зан. Здравствуйте, Аркадий.
4: Здорово. Всем привет.
3: Ну, я понял так, что за зевунами все-таки будущее.
4: Да. Вам звонят.
3: А я, знаете, не обращаю на это внимания.
4: Да, да, что обращать?
3: В чем мне, как говорится?
4: Я скажу так. Во-первых, всем привет, всем привет. Всех в гнезда. Всех в гнезда.
3: Да.
4: Крепко в гнезда всех. Мы профессиональные зевуны, понимаете. Ну, во-первых, как бы за нами будущее. Потому
3: так.
4: Что, что мы делаем? Мы даем планете воздух дополнительный. Воздух. Почему?
3: Сейчас я скажу.
4: Почему? Когда мы зеваем, мы перекрываем. О!
3: Перекрываем кислород.
4: Владик.
3: Понимаю
4: Владик.
3: Вас.
4: Мы сразу попались.
3: Да?
4: Да, я бы...
3: Я правильно понимаю, Аркаша? Аркаша, я правильно понимаю, что зевая, мы оставляем на планете... Мы же не дышим, когда зеваем.
4: Мы не дышим.
3: Мы таким образом доказываем, что мы меньше дышим, меньше потребляем кислорода.
4: Значит, мы больше кислорода.
3: Меньше кислорода, значит, больше кислорода достается другим. А именно цветам.
4: Цветам, животным, птицам, кроликам, маленьким моллюскам даже.
3: О, боже.
4: Моллюски тоже дышат.
3: О, боже.
4: А мы это установили, боже мой.
3: И получается, моллюски, кстати, зевуны добрые, да?
4: Добрые, абсолютно.
3: В ущерб собственному дыханию живут, да?
4: В общем, да.
3: Вскорми грудью любовь к планете.
4: В общем, да.
3: Вот понимаю так, так, да?
4: Как бы... Ну как это? Дай моллюску дышать. Потому что вот от громадного кита, который тоже мы знаем, что он дышит.
3: Понимаю.
4: Он же выпускает пузырики.
3: Продли скату жизнь. Да, понимаю. Вот что хочу спросить. А как вашей...
4: Ай, Господи, Боже.
3: Как иногда наши, вот так, знаете, напоминает ваше зевание.
4: А вы не думаете? Вы думаете, что я такой вот, как бы, как будто я такой пофигист.
3: Я хочу спросить у вас. У вас, у профессионального зевуна, я хочу спросить.
4: Да,
3: да. Все-таки есть необходимость закрывать рот рукой во время зевания?
4: Никогда.
3: А почему это в культуре, в человеческой культуре принято рот закрывать?
4: Объясню. Это атавизм. Вот как копчик. Вы знаете, что такое копчик, естественно, да?
5: Кстати, когда зеваешь, копчик начинает сокращаться.
3: Да ладно? Удивительно.
4: Да.
3: То есть копчик сокращается?
4: Когда мы начинаем зевать, состояние, это потрясающе. Во-первых, это, сказать, это атараксия.
3: Атараксия. А вот я хочу спросить, во время этой атараксии, вот сколько нужно, по-вашему, зевать в день?
4: 11 раз. 11 раз надо зевать.
3: Не понял.
4: В час. Ну, вот и посчитаем.
3: Давайте вернемся к этой математике буквально через минуту.
4: Ну, хорошо.
3: Через минуту вернемся к этой математике.

0: толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песни короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.
2: Hei veljet, kippis vaan!

0: И мы вновь в студии «Сделай сам». У вас в гостях Сила Михайлович Сыти.
1: Сила!
0: Ура. Давайте, Сила
1: полный,
0: Михайлович.
1: Полный цикл.
0: Полный цикл, говорю. Да.
1: По-прежнему используем на бражистой посуде. Используем
0: на бражистой посуде
1: перчатки.
0: Вместо перчатки
1: используем
0: презервативы.
1: Вкусами, безвкусные не нужны.
0: Безвкусные презервативы, да, они никому не нужны.
1: Да? Только со вкусами, да.
0: С какими вкусами?
1: Вишня, банан, земляника.
0: Земляника, вишня, банан.
1: Мешал, да. Ты все, пожалуй, перегнал и закупориваем бутылки.
0: А если смешать? Если смешать все три
1: банан
0: презерватива?
1: Банан с земляникой?
0: Да.
1: Банан с земляникой.
0: Пробовали?
1: Пробовал.
0: И что?
1: Ерунда.
0: Почему?
1: Вкус.
0: Уходит чистота?
1: Да, это смесь, вот нелепая.
0: Коктейль,
1: смесь.
0: То есть, получается.
1: Это, знаете, ну, позорище.
0: Позорище.
1: Банан, земляника, вы могли вот это, понимаете?
0: Ну-ну.
1: Это, понимаете, это удовольствие, примерно вот как будто вот этими всеми тремя вот вишня, банан, земляника.
0: Да, да, да.
1: Прямо вот полезли бы, как говорится, в одну.
0: Ну, не будем говорить, я понимаю, куда мы полезли. В лоно.
1: Ни то, ни сё.
0: В лоно.
1: Никому, да, не стало хорошо.
0: У вас потекло. Ну ничего, сейчас
1: потекло.
0: Ничего страшного. Не, нормально. Хорошо.
1: Вот.
0: Да, ну это пожалуйста,
1: Сила полный Михайлович. Цикл, понимаете?
0: Полный цикл.
1: Мы сейчас думаем у нас на предприятии.
0: Так, на предприятии.
1: О том, что попробовать.
0: Да что?
1: Полный цикл с использованием уже.
0: Чего?
1: Экономика ведь очень падает сейчас.
0: Экономика действительно упала. Да,
1: и
0: действительно.
1: И нам, конечно.
0: Что вы предлагаете?
1: Мне интересно закупать. Дороговато закупать новый презерватив.
0: Новые презервативы, то есть не будете?
1: Мы принимаем уже.
0: Какие?
1: Юзные.
0: А, имеется в виду использованные.
1: Ну, мы чистые, никаких там у нас.
0: Нет, всё. Чистые презервативы.
1: Остается в пропитке очень много банана.
0: Банана все.
1: Очень много земляники.
0: А.
1: Очень много вишни.
0: То есть, опять же, мы вернулись к трем этим названиям. Да. Вишня, банан.
1: Только три.
0: А вот ежевика. Не то.
1: Не то. Это уже, знаете.
0: Она не сохраняется, ежевика.
1: Во-первых. Во-вторых, она, как вам сказать?
0: Ну?
1: Она как сжатая, понимаете?
0: Ну, я понимаю. Плесень. Как вот. Сжатая плесень.
1: Вот так.
0: Нет, ну, конечно, так это уже невкусно, ну, совсем. Это, ну, невкусно.
1: А вы понимаете, ведь
0: во-первых, бывает, это же может... сосуд.
1: Да. И
0: это, ну, сосуд.
1: Который мы закрываем.
0: Который вы закрываете, это сосуд.
1: Ну, да. Важно еще, ну, понять.
0: Да, ну, и что?
1: Это не только для мужчин.
0: Не только для мужчин, конечно.
1: Ну, и для женщин.
0: Ну, конечно.
1: А это со всем уважением.
0: Ага.
1: Поэтому какой женщине понравится ежевика? Да никакой.
0: Естественно,
1: а
0: согласен.
1: А вот вишня... Банан.
0: Земляник. На этом вы стоите. И вот пока отдыхает Сил Михайлович Сытин, дорогой наш дистиллят, дорогой, так сказать, наш победитель, давайте не будем его будить. И презервативы с вишней, с, я бы сказал, земляникой, с бананом пусть войдут в вашу жизнь, в ваш быт. Спокойный ночи, друзья.
2: Сделай сам.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Это проклятие пало на королевский род много веков назад. Если в семье рождались близнецы, то один из них одаривался божественной силой и ангельскими крыльями. Херувимы, как их называли в народе, становились великими повелителями. В годы их правления страна процветала. Но ребенок с черной татуировкой приносил при вхождении на трон лишь голод и реки крови. Испытав такие мучения, народ взбунтовался, и было принято решение убивать чернокрылых детей при рождении.
6: Ну вот мы и готовы. Девушка обернулась к спящему малышу и улыбнулась. Накинув на плечи плащ, небольшую сумку, она взяла малыша на руки и скользнула в тайный ход. Спасти брата могли лишь одни существа — демоны. Они во множестве своем населяли страну, хоть и подвергались гонениям, но на службе у короля состоял целый полк демонов, принесших присягу и поклявшихся не убивать невинных людей. Туда и побежала принцесса. Лишь там могли спасти ее новорожденного брата, заколдованного, как она считала, этим властолюбцем-магом.
3: Вы прослушали отрывок из романа фэнтези Джона Сосковича «Магия запределья».
4: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше? Веселые сапожата.
7: И с вами снова я, Ирина Рыбладзе.
3: Да.
7: Естественно. И у нас в передаче «Веселые сапожаты» с нами Дмитрий Замлязов. Сам Дмитрий Замлязов у нас. И мы остановились, сейчас наш разговор остановился на селедке.
3: Да.
7: Так вот, только ли Силантий питается селедкой? Или все остальные жители тоже?
3: Не знаю. Я, так сказать, слышал, что он...
7: Делится
3: с селедкой с ними. Угу. И, естественно, постепенно как-то налаживается у них быт. Поскольку уже прошло несколько лет, как они там.
7: Где воду берут они?
3: Воду берут, там есть специальный такая расщелина.
7: Расщелина.
3: Ну, это нормальная, как бы вот, природная такая расщелина.
7: Туда тоже канатка идет, я так понимаю.
3: Туда, да, к расщелине ведет канатка. Я провел и туда ее.
7: И канатка,
3: И на склоны, и затуманные, и на эту расщелину.
7: Затуманские и затуманскую расщелину.
3: И на затуманскую расщелину. Там они берут воду, там нормальная питьевая вода, ее практически можно пить сразу же.
7: Практически сразу?
3: Сразу же, да. Причем говорят, что она лечебная. Лечебная, естественно, да.
7: Почему так много, может быть, желающих попасть?
3: Да, вы понимаете. И когда, я вам скажу, когда моют селедку этой водой, то что-то и с селедкой происходит такое интересное.
7: Да.
3: Что-то она становится как-то богаче.
7: Богаче
3: минералами.
7: Что?
3: Поэтому вот я подумал.
7: А селедку-то откуда берут?
3: Селедку,
7: на затуманских склонах.
3: Ну, да. Я понимаю, на затуманских склонах селедки нету, естественно. Селедку поднимают снизу, по канатке. Единственный, кто спускается вниз, это Силантий. Как вы понимаете,
7: Силантий,
3: да?
7: Который, собственно, и добывает селедку.
3: Он добывает селедку, и, естественно, он любит селедку и ее добывает. Это нормально, так сказать, да? Вот. И он поставляет эту селедку наверх.
7: А как-то же успевает, я вот не могу понять. Потому что поток туда-сюда... Бесконечный
3: поток.
7: И катающиеся люди туда-сюда.
3: Еле успевает
7: просто наловить селедку.
3: Наловить селедку, да. Но дело в том, что он уже постепенно, я предложил Силантию, как бы даже уже, может быть, организовать какой-то...
7: Какой-то тоже небольшой малый бизнес.
3: Какой-то малый бизнес.
7: Селедочки,
3: так и будет называться селедка минеральная.
7: Селедка минеральная,
3: Минералами селедка. Вот. Подумаем над этим, потому что это тоже вопрос малого бизнеса.
7: Малого бизнеса, слушайте, интересно. Слушайте, вы тогда получается, что вы укрупняетесь просто.
3: Мы укрупняемся.
7: Укрупняетесь.
3: Немножечко, расширяемся.
7: Да. А врачи есть там на Затуманском склоне?
3: Врачи есть. Там есть три врача.
7: Три врача?
3: Да. Но они же и принимают роды.
7: И они принимают
3: роды? Да, они же акушеры.
7: Там я знаю, что...
3: Родилось уже четыре мальчика.
7: Четыре мальчика?
3: Да, четыре мальчика.
7: Все Григории, правильно?
3: Там и все Григории, естественно.
7: Конечно.
3: Тоже любят селедку, кстати.
7: Уже?
3: Да.
7: Конечно. Нет, это нормально, это нормально. Вот что еще хотела спросить. Я знаю, что про трех врачей я слышала. Знаю еще, что там иногда производится забор анализов, потому что там какие-то совершенно, особые условия.
3: Да, ну, естественно, конечно.
7: Да. Правильно?
3: Правильно, да, правильно.
7: Да.
3: Я вам скажу так, мы будем открывать потихонечку, вообще, мы будем запускать туда и каких-то, может быть, червей,
7: Червей?
3: Да, лечебных.
7: Лечебные черви.
3: Лечебные черви. Чтобы там была, как бы, с одной стороны, лечебная селедка.
7: Лечебная селедка.
3: С другой стороны, лечебные черви.
7: Слушайте, ну это прекрасно. Это прекрасно. Воздух там изумительный.
3: Воздух потрясающий, просто.
7: По сводкам, которые приходят из Затуманска. Там что-то невероятное.
3: Там немножко туманы, как бы, опускаются часто, но в этом есть своя прелесть. Как бы ты как бы над туманом. И в то же время потом туман рассеивается, и ты смотришь в это ущелье.
7: И опять-таки бывает.
3: Где плавают. Бывают эти селедки, так сказать, сельди.
7: Да. Селедка бывает с дымком, а это селедка с туманцем.
3: А это с туманом.
7: С туманцем.
3: Затуманская селедка, Я даже думаю, может быть, и открыть там небольшой, ресторан.
7: Ну, вообще, было бы прекрасно. Представляете, как это вообще, как это изумительно.
3: Да,
7: люди на канатке поднимаются, а ресторан посещают, опускаются.
3: Да,
7: прелестно,
3: да.
7: А через минуту вернемся к вам.
2: Веселые сапожата. Флора и фауна родной планеты.
4: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.
2: 101.ru
8: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.